надо разбираться. Мы вместе посмотрим на определение, с которым этот термин «бог богов» соседствует. Начнем с термина «царь царей». Он впервые встречается еще в древней истории и в светской истории, описывает империи Вавилонскую и Медоперсидскую. Царь Артаксеркс назван царем царей. Также Даниил, обращаясь к царю Навуходоносору, говорит: «Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу». Это очень интересно. Мне кажется, здесь некая ирония усматривается. Даниил использует медоперсидский термин, тогда еще Медоперсидской империи нет, но определение уже существовало. И говорит это царю, но при этом царю царей говоря, подсказывает: тебе это царство царей дал другой царь. Чувствуете, уже три уровня царствования. Ты царь царей, но тебе дал царство кто-то выше. Значит, есть еще больший царь. Эта логика очень важна, потому что Господь сам определяет некую иерархию, некие приоритеты в жизни человеческой. Допустим, такими словами. В Евангелии сказано: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». То есть, признавая царскую власть, мы должны соглашаться с этой властью и отдать этой власти то, что ей принадлежит. Кесареву отдайте кесарево. Ну, а Божие, что нужно, кому нужно отдать? Нужно отдать Богу. Потому что Бог над кесарем, над любым царем, над любым правлением. В книге Даниила это очень важно подчеркивается, потому что даже царь царей Навуходоносор однажды оказался в роли такого слабого, неведающего человека, когда не смог свой собственный сон рассказать или даже объяснить. И поэтому Даниил ему говорит: есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Тем самым Даниил поясняет: какой бы ни был царь на этой земле, есть Господь, который может этому бренному царю из плоти и крови что-то особое открывать. В момент неведения мы чувствуем собственную слабость. Кто-то, когда чего-то не знает, говорит: «Я в растерянности, я в недоумении». Так было у Навуходоносора. Царь царей, распоряжающийся судьбами людей, не может раскрыть тайну. Господь рассказывает. Кстати, в этом сне, советую вам исследовать этот вопрос, предсказана история мировой цивилизации. И говорится о будущем нашей Земли. Изучите сон Навуходоносора. Однако царь Навуходоносор, столкнувшись с этим объяснением, с толкованием, все равно не смог противостоять собственной гордости. И с ним интересное явление произошло, называется это баантропия, такая психологическая болезнь, когда человек думает о себе, что он животное, а именно вол. Есть и другие синдромы, когда человек считает себя волком или еще каким-то существом. Но вот у Навуходоносора приключилась такая болезнь, когда он не стал признавать над собою власть небесного царя. Ну и, соответственно, заболел аж на целых 7 лет. И исполнилось это слово, и он в течение 7 лет вел себя как животное, знаете, такое душевное расстройство. Но когда он пришел в себя, пророчество над ним исполнилось, он вернулся в человеческое состояние и воздал славу Всевышнему. Помимо противостояния между земными царями или гордости, которая обуревает любым высокопоставленным человеком, было еще одно существо, которое не захотело признать власть царя царей. Таковым существом явился архангел Люцифер. Мы читаем о нем в книге Откровения в 12 главе. «На небе произошла война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. И низвержен был древний змей,

называемый дьяволом и сатаною, на землю. Вот этот обольщающий всю вселенную не желает подчиняться небесному царю. Естественно, начинает действовать здесь, на этой земле. Князь, господствующий в воздухе, дух противления. Когда же действует этот князь, духовный князь, этот ангел? Он пытается разговаривать с людьми на их уровне, представлять образы, понятные человеку. Дьявол так делает, и Господь так делает, пытаясь дойти до уровня людей, достучаться, что-то из трансцендентного мира представить на понятном уровне для человека. Как пример, мы можем это увидеть в том, как пишет апостол Павел о себе, о своем служении. Он показывает, что для того, чтобы быть понятным разным категориям людей, он становится для них каким-то своим, родным. Ну, давайте увидим это в тексте, первое письмо к Коринфянам, 9 глава, стих 20. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных, как немощный. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». В чем здесь идея? Мир духов, в котором царствует Господь, мир духов, в котором Богу противостоит дьявол, пытается общаться с людьми на их уровне и избирает язык, понятный человеку. Так и мы даже используем такое снисхождение, допустим, к детям своим, говоря на их детском языке. Поэтому, когда нужно объяснить идею владычества, Бог берет идею царя и добавляет «царь царей», «царь, господствующий над царями», потому что у нас на земле есть цари. А теперь следующая идея – Бог. У людей есть боги. В язычестве есть очень много богов, религий в целом очень много. И Господь говорит: «У вас есть боги». Вам эта идея понятна? Да. Хорошо. А теперь представьте, что над всеми богами, которые у вас есть на земле, я возвышаюсь, я Бог богов. Давайте посмотрим, как это озвучено в Священном Писании. Хотелось как-то не соглашаться с этим определением. Как же могут быть многие боги? Но мы читаем даже в книге Второзакония, которая является законом Божьим. Если вы помните, пять книг Моисея – это Тора, что значит «закон Божий». И вот в законе Божьем написано: «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный». В книге Иисуса Навина сказано: «Бог богов Господь, Бог богов Господь, Он знает, и Израиль да знает, ибо мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь в сей день». Псалмопевец говорит о том, что Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Ну и в книге Даниила мы также это подчеркиваем, там несколько раз об этом сказано: не только Господь царь царей, но и Бог богов. Это определение мы с вами должны использовать не потому, чтобы начать, не для того, чтобы начать верить в других богов, а в том, чтобы признать просто иерархию. Боги есть не в том мире, на небесах. Боги есть у нас, на земле, в сознании людей, в верованиях людей. И Господь говорит: ну раз у вас уже есть боги, вы что-то признали богами, тогда слушайте внимательно. Я Бог богов. Я Господь господствующих. Я владыка владык. Ни в коей мере не должны мы с вами согласиться с тем, что в мире Бога, в трансцендентном мире, в мире духовных существ есть целая иерархия богов. Полубогов, богоподобных, богородиц и так далее. Не может быть. Это наш уровень. Это очень важное наблюдение и замечание, друзья. Не позвольте себе использовать наши земные представления, чтобы описать Небесного Отца. Но все равно будем продолжать исследовать эту тему про
сочетание богов.

Апостол Павел поясняет в письме к Коринфянам, он говорит так. «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него». Апостол Павел не пытается разрушить верование людей. Он обращается к тем, кто уже, к сожалению, в плену языческих представлений. Он пытается показать, что вот те, которых вы признаете за богов, вы даже думаете, что они на небе или на земле, на самом деле не боги. Многое из того, что сотворено на этой земле и в космосе, это сотворенное. Это произведение рук Небесного Отца. Вы, может быть, в силу недалекости или, наоборот, в силу мудрствования своего, обожествили что-то. Но Павел говорит о том, что все сотворенное, даже если оно и обожествлено, оно вышло из рук Творца. Это важная идея. Давайте еще вот над чем подумаем. Многое из того, что происходит в нашей жизни, оно имеет силу не по сути своей, а потому что мы в это верим. Господь определяет очень важную идею, что Он живет среди того, что исповедуют Его верующие в Него люди. Как это звучит? Мы обратимся к книге пророка Исаии в 57 главе. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес», мы с этим согласимся, да, «и во святилище». Ну да, обычно это место строится, чтобы Бог там поселялся среди своего народа. «А также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Бог говорит о своем существовании в сердце человеческом, в его веровании. Псалмопевец пишет, что «ты, Боже святой, живешь среди словословий Израиля». Подобная концепция есть в языческих представлениях. Уверен, вы слышали это. Когда боги обретают силу за счет того, как им поклоняются верующие в них люди. Это очень явно в греческой мифологии, когда боги соревнуются за поклонение. То есть, ну, вспомните эти имена, Зевс, Аид, Посейдон, они хотят себе большего количества поклонников. То есть, если Зевсу поклоняется большее количество людей, значит, Зевс становится сильнее. Если Аиду, царствующими в загробном мире, поклоняются больше людей, значит, он обретает силу. Ну и, соответственно, Посейдону из морских глубин. Боги соревнуются за поклонение. Наш Господь, о котором мы узнаем в Священном Писании, Он не зависит от поклонения людей. Он не зависит от нас. Но идея Бога живого, действующего, важна для нас, друзья. Еще раз. Представьте себе, что ваше здание запитано электричеством на 100 киловатт. Уже здание подключено, уже сделаны рубильники, освещение. Но ваша задача – включить этот рубильник, а еще ваша задача – вкрутить правильную лампочку. Вы можете здание запитать на 100 киловатт, но в лампочку вкрутить всего лишь одну лампочку мощностью 30 ватт. И когда вы включите всю эту махину, освещение будет всего лишь на 30 ватт или на 60 ватт. Вы можете начать причитать, почему мне так мало света, я ничего не вижу, почему я напрягаю свои глаза. Но это ты так вкрутил лампочку. Если ты вкрутишь лампочку на 100 ватт, будет ярче, на 300 ватт. Если поставишь прожектор, ты будешь видеть все, будет невероятно красивый свет. Но сделай это. Ты этого не делаешь. Ты можешь причитать на тему, почему так темно. Но ты не включил. То же самое с Господом. Бог говорит о себе. Я Бог богов. Но ты же этим не пользуешься. Ты не признаешь Бога богов. Ты признаешь много других маленьких богов. Ты сам что-то можешь обожествить.

Пророк Божий предостерегает, что человек может начать поклоняться чему-то, и вот то, чему он поклоняется, обретает силу. Самый простой пример. Вы выбираете родить дитя. Ребеночек. Плоть от плоти вашей. Кровинушка ваша. И вы начинаете посвящать свою жизнь вашему ребенку. И из-за того, что вы его очень любите, этот ребенок начинает управлять. Начинает вами командовать. Начинает что-то просить. И вы взрослый человек. Вам может быть 30, 40, 50 лет. Но вы начинаете слушать вот этот маленький комочек, который не самостоятелен. Почему? Ваша любовь привязывает вас. Вы начинаете себя ограничивать. Иногда настолько глупо это делаете, что ребенок вами помыкает и может довести до трагедии. Разве это не наблюдается в нашем мире сегодня? Человек обожествил что-то, отдал себя в подчинение ребенку или работе, или дому, или деньгам. И потом в обратку вот это обожествление влияет на самого человека. Если мы этих вещей не признаем, то тогда, конечно, фраза «Бог богов» нам никак не уместна. Но Господь говорит, поверьте, есть боги в этом мире, есть. Вы их сами делаете богами тем, что отдаете свои силы, свою энергию, свое посвящение. И когда вы это сеете, это возвращается к вам. И вами начинает что-то управлять. Ну, вспомните себя. В какие-то моменты вы говорите, ну вот я столько труда вложил, но не могу же я это бросить. Самый яркий пример для дачников. Очень легко сажать все в мае. И очень тяжело за всем следить в июне, в июле и августе. А потом, когда уже и радости нет, когда уже кости ломит, когда уже мозоли натерты, и, казалось бы, можно бросить, потому что у вас есть деньги купить все эти продукты. Но вы заложник. Вы считаете, что раз вы весь май трудились, в июне трудились, в июле бились над урожаем, вы обязаны костьми лечь и в августе посвятить весь месяц выкапыванию своего урожая и сохранению. А в сентябре еще это закручивать, а в октябре это все вести в квартиру, в подвал и так далее. Ну, казалось бы, бытовая мелочь, но это иллюстрация того, друзья, как мы что-то делаем и сами себя загоняем в подчинение, и потом говорим, я ничего не могу. Я обязан, я должен вот это, вот это и вот это. И мы говорим о некой несвободе. Апостол Павел называет это так. Разве вы не знаете, что кому вы отдаете себя в послушание, того вы и рабы? И вот в свете такой постановки вопроса Бог хочет, чтобы мы это признали. Мы рабы многих вещей на этой земле. Мы зависим от материального, мы зависим от семейных отношений, мы зависим от работы, на которую ходим, чтобы получать зарплату. От многих вещей мы зависим. Более того, иногда это носит даже сакральный характер. У нас вырабатывается привычка, мышление, подчинение. Господь говорит, да, это есть, но я над этим. Если ты любишь своих детей, заботишься, ты должен что-то сделать, ты не можешь их бросить. Нельзя. Не можешь ты бросить свою кровинушку, заботься, но заботься так, как я тебе скажу, говорит Господь. Бог может подсказать особый сценарий. Ты любишь своего ребенка, так люби его так, чтобы эта любовь тебя не разрушила. Люби созидательно, люби созидательно. Люби, чтобы последствия были хорошие и в твоей жизни, и в жизни твоих детей. Это важно. Мы зависим от материального, действительно. Нам нужны финансовые средства на каждый день. Не просто хлеб насущный, нам нужна еще денежка насущная. Пусть будет, но Господь говорит, из всего, что есть у тебя, десятая часть принадлежит мне. Да, в твоей жизни управляют деньги. Пусть их будет 100%. Вот из этих 100% 10% мои, говорит Господь. А 90% твои. Ты зависишь от этих денег. Распоряжайся деньгами верно. Мы зависим от времени. Знаете, что и время – это тоже такое божественное определение. Кто-то поклоняется богине судьбы, времени и так далее. Господь говорит, да, вы зависите от времени. Оно ограничено. Чтобы признать, что я есть бог богов, мне отдайте седьмую часть. Поэтому каждый седьмой день недели, суббота,

святой день Господу. И если мы признаем, что мы зависимы от времени, но мы еще показываем, а над временем Господь, который вечный, который создал этот мир, запустил время в движение. И я признаю Бога, Бога богов, в седьмой день недели. Вот такая сбалансированная позиция, она позволяет нам сегодня, друзья, трезво оценивать себя. Господь в конце истории Земли говорит о том, что Он желает объединиться вместе с нами. В книге Откровения, 21 главе, мы находим замечательное описание. Что Господь подарит всем верующим в Него? Книга Откровения, 21 глава, написано. «Услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками! Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Какой это Бог? Это Бог, который не борется за почитание себя, который приходит в этот мир не для того, чтобы Ему служили, а тот Бог, который приходит и служит Сам. Это парадоксально. В мире богов, где происходит постоянное соревнование за популярность, за большую силу и авторитет, Бог приходит со своими принципами и говорит: «Я великий, превознесенный, но я перед вами склонюсь. Я вам послужу». Представьте себе, много было учителей на этой земле, да и сегодня есть учителя, наставники, лидеры. Но однажды был такой лидер, который покорил всех до него живущих и нынешних. Лидер, который сказал: «Если я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, ученикам, то и вы должны совершать подобное друг для друга». Наш Господь склонился, омыл ноги обычным грешным людям. И Он показывает, что Его Царство особенное. Оно утверждается не на силе, не на противостоянии, не на соперничестве, а на смирении. Это уникальное царство. Есть эксперимент, который однажды в одном университете проводился, когда учитель пригласил студентку из зала и попросил: «Давай с тобой поругаемся». И попросил ее обзывать учителя. В ответ он тоже пытался отвечать так же. И в итоге этот конфликт все усиливался, и вот этот эксперимент, в общем, завершился тем, что, ну, просто как бы конфликт и оскорбления, они увеличились. А потом учитель предлагает еще раз повторить это студентке. Также обзывать его, оскорблять как-то. Она начинает это делать, а в ответ он говорит: «Ну и хорошо, мне нравятся твои глаза». Она еще что-то говорит оскорбительное, а он ей говорит: «Ну, может быть и так, я, конечно, не красавчик, но у тебя есть право на твое мнение». В итоге после 5-6 обвинений эта студентка просто не могла продолжать. Она остановилась в своих репликах, в своем оскорблении, потому что не могли эти оскорбления прилепиться к учителю. И вот так этот преподаватель подсказал всем иллюстративно, что посмотрите, если мы пытаемся в этом мире ценностями этого мира отвечать, мы скорее усилим конфликт, мы разрушим этот мир, мы ни к чему не придем. А если мы попробуем отвечать добром, попробуем все скрывать добрым расположением, милосердием, кротким ответом, конфликт исчерпывается. Вот это самое сделал Господь. Не просто Господь, а Бог богов. Он видит силу этого мира, видит божества этого мира. Это люди так сделали. Люди в это верят, и это имеют над ними силу. Но Бог говорит: «Я это все покоряю». Чем? «Я кроток и смирен сердцем. Я Бог служащий, я Бог спасающий, я Бог источник вашего счастья». Сегодня, друзья, пусть это не будет для вас камнем преткновения согласиться с этой концепцией «Бог богов». Боги есть в этом мире. Мы многому служим на этой земле.

земле. Бог говорит, пусть то, что есть у вас, от чего вы зависите, принадлежит и мне. Так было в жизни многих царей. Так было в жизни Навуходоносора. Он это узнал, он это прочувствовал. Он смирился, он покаялся, он воздал славу Богу. Пусть и сегодня в нашей жизни произойдет подобное. Мы согласимся с тем, что в нашей жизни есть, но Бога признаем высшим. Он есть царь царей и Бог богов.

Иисус Христос продолжил разговор с учениками. «Я Отца попрошу, и даст Он вам вместо Меня другого Утешителя, который навеки останется с вами. Духа истины даст, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает. А вы знаете Его, потому что Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю осиротевшими вас, снова приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, но вы Меня будете видеть. И потому, что Я живу, вы жить будете. И когда придет тот день, вы узнаете, что Я в Отце Моем, что вы во Мне, и Я в вас. Кто хранит заповеди Мои и соблюдает их, тот действительно любит Меня. А кто любит Меня, тот будет любим Отцом Моим, и Я буду любить его, и открою ему себя в Своей любви ясно». Иуда, не Искариот, а другой Иуда, сказал ему тогда: «Господи, как это так? Ты хочешь открыться только нам, а не миру?» «Тот, кто любит Меня, — ответил Иисус, — будет поступать по слову Моему. Отец Мой будет любить его. К нему мы придем и будем жить у него. Не любящий Меня не будет и поступать по слову Моему. Слово, которое слышите вы, не Мое, но слово Отца, пославшего Меня. Я сказал вам все это, пока нахожусь еще с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, всему научит вас и напомнит все, что Я говорил вам. Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам Мой мир, которого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится. Вы ведь слышали, Я вам сказал: ухожу, но опять приду к вам. Если бы вы действительно любили Меня, то радовались бы тому, что Я иду к Отцу, потому что Отец больше Меня. Я сказал вам все теперь, сказал до того, как это произошло, чтобы, когда это произойдет, окрепла вера ваша. Недолго осталось Мне говорить с вами, ибо князь мира этого уже на своем пути сюда. Не властен он надо Мной, но мир должен узнать, что люблю Я Отца и делаю именно то, что Он Мне поручил».

0: У каждого человека есть своя правда. И вот у каждого есть своя призма смотреть на свою правду. Но есть одна правда, и это правда великой борьбы между добром и злом, которая происходит в разуме человека, которая происходит в его сердце, это поле битвы. Это тогда, когда ты воюешь сам с собой иногда. И многие люди ведут битву с самим собой и заканчивают эту битву иногда трагично.
1: Когда я признаю себе, что да, на самом-то ведь деле это неправильно, то, что

0: я делаю. И если я не замыкаюсь на себе, если я Богу говорю: Господи, вот ты обличаешь меня, это ты меня обличаешь через эти факторы. Я признаю, что ты прав, что не я права, когда я себя оправдываю во всем, а что ты прав, когда ты меня обличаешь.
1: А если человек одевает другую призму, то есть призму великой борьбы, он начинает видеть совершенно в другом свете, он начинает понимать причину той проблемы, которая есть во мне. Это битва между добром и злом. Это битва между Христом и сатаной, можно сказать. И человек, он между добром и злом. Что он выбирает?
0: Следующий этап покаяния. Господи, не хочу этого. Избавь меня от этого. Господи, ты владеешь моей жизнью. Ты господин моей жизни. Ты силен меня избавить от этого. И я хочу, чтобы ты меня от этого избавил. Я, Господи, не хочу этого больше никогда делать. Я прошу Тебя, чтобы у меня этого больше никогда не повторилось.
1: И если ты выбираешь добро, если ты начинаешь понимать ценность этой доброты, вот тогда происходит осмысление вот важности этого покаяния. И важность этого покаяния – это выбор. Один говорит: прости, я ничего не могу с собой поделать. Это выбор. А другой говорит: прости, я начинаю меняться. И это тоже выбор.
2: Как человек может войти в верные отношения с Богом? Как грешник может стать праведником? Многие задают тот же вопрос, который беспокоил людей в день Пятидесятницы, когда, осознав свой грех, они спрашивали: «Что нам делать?» Первым словом в ответе апостола Петра было слово «покайтесь». В другой раз, вскоре после этого, он сказал: «Так покайтесь и возвратитесь к Богу, чтобы Он очистил вас от грехов».
3: Когда человек живет в миру, он грешит, даже не задумываясь над этим. Но когда приходишь к Богу, ты начинаешь понимать, что есть грех, потому что через Слово Божье объяснено же, что это. Вот. А когда еще глубже копает, то понимаешь свою эгоистическую натуру, и от нее просто уже никуда не убежать. Это только Иисус может поменять сердце и действительно показать, что если ты ко мне не придешь, то ты пропадешь. И у меня так и было. То есть вот, никто меня не обличал, никто не знал. А Господь просто на колени поставил и проговорил: или ты моя, или ты погибнешь. Я сказала: Господи, да, я хочу быть с тобой. И вот с этого момента начался рост понимания вот этих вот вещей. Сначала одно надо было оставлять, потом что-то другое. И так вот интересная жизнь началась.
2: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши».
4: Вообще покаяние – это состояние ума и сердца человека, который пережил глубокое осознание своего греха, неправильного поступка, неправильного действия. И он сокрушается и переживает о том, что он что-то сделал.
5: Покаяние – это не некая добродетель, которая в нас присутствует, которую можно время от времени растормошить, расшевелить, растрясти. Нет, это тоже дар от Бога. Как мы читаем в Деянии апостолов, 5 главе: «Его возвысил Бог десницей своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Итак, это дар Бога, который мы должны принять, не противодействуя Богу, давая возможность Духу Святому работать над нами, и тогда мы сможем обрести этот дар и получить прощение.
6: Для меня покаяние – это не просто оставление каких-то дел, каких-то привычек. Иногда люди говорят: я говорю плохие слова, или я делаю какую-то плохую вещь, помогите избавиться. И вот здесь я вижу, что человек нуждается в большем, чем просто перестать что-то делать. Для меня покаяние – это не только внешнее изменение каких-то привычек. Для меня покаяние – это еще изменение каких-то убеждений, из которых формируются эти привычки.

0: привычки и, возможно, тех мыслей, тех эмоций, которые формируются из-за этих привычек. То есть если человек приходит и говорит, я не хочу что-то делать, скорее всего, мы заглянем с ним, а почему он думает так и почему он чувствует так, откуда формируется это поведение. Поэтому для меня покаяние – это изменение в трех направлениях. Это изменение привычек, каких-то внешних вещей в жизни человека, но это еще изменение внутренних убеждений, мыслей, которые за этим стоят, и каких-то глубинных эмоций, принесение это Господу.
1: Я понимаю, что в моей жизни должно быть два покаяния. И вот одно покаяние, оно пришло в моей жизни, когда я оставил тот путь, по которому я шел, как многие люди сегодня. Это путь без Христа. Это путь, когда ты воюешь с самим собой. Я понял, что со мной кто-то воюет. И я понял, что с ним нужно воевать, но сам ты не справишься. И поэтому первый этап покаяния – это мое обращение.
2: Покаяние, по сути дела, это осознание своей греховности, сожаление и оставление того, что ты делал не так.
1: А второй этап моего покаяния, несмотря на это обращение, жизни со Христом, жизни в правде, ты все равно совершаешь ошибки. И вот эти ошибки, они причиняют тебе боль. И в этих ошибках ты можешь каяться, а на самом деле каешься ли ты. На самом деле ты также просишь прощения. И поэтому нет разницы вот в этих этапах. Человек, который не знает вот этого принципа великой борьбы, он проходит этап «прости, прости, я сожалею, прости, но я сожалею и ничего с собой поделать не могу».
2: Грех заключается в том, скажем, неоткрытое противление Богу, наверное, заключается в том, что человек не признает своего истинного положения перед Богом. И в некоторых местах Нового Завета и в целом в Библии мы видим подобные примеры. Скажем, когда фарисей вошел в храм, и, молясь к Богу, он обращается к нему и указывает на свои заслуги. Он говорит, какой он хороший, и таким образом не выражает своей нужды в Боге. То есть это еще одна из граней греха. То есть если мы говорим «грех поднятой руки», это открытое восстание. Но есть и другая грань греха, которая выражается в том, что человек не видит необходимости в том, чтобы признать свою греховность, свою несостоятельность перед Богом.
1: Процесс веры, он не статичен, он постоянен. И поэтому человек двигается вверх по спирали, от славы в славу. И на каждом этапе он может быть совершенен. Но это совершенство на земле невозможно. И поэтому это продолжение идти дальше. И вот однажды человек должен будет сделать окончательный выбор своей жизни. Что он предпримет? И когда ты понимаешь, что Бог ждет от тебя вот этого послушания, доверия, истинности, да? Когда ты начинаешь это глубоко понимать и осознавать, то однажды в жизни вот каждого христианина, вот я христианин, я за себя скажу так, да, наступает такой момент, когда ты должен сделать окончательный выбор в своей жизни. И вот этот окончательный выбор в своей жизни ты делаешь только тогда, когда ты пройдешь много-много этапов, в которых ты совершал ошибки,

0: Очисти от греха меня изопом своим. Стану чист я. Омой меня, белее снега буду. Дай услышать мне о прощении, обрести эту радость и счастье. Сокрушил ты меня, но обрадуй же вновь. Отвернись от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух в искушениях стойкий во мне обнови.
1: Молитва Давида после его согрешения с Версавией представляет собой пример истинной

печали о грехе. Его покаяние было искренним и глубоким. Он не пытался смягчить свою вину и молился не ради того, чтобы избежать нависшего над ним наказания. Давид понимал чудовищность своего преступления и порочность своей души. Он чувствовал отвращение к своему греху. Он молился не только о прощении, но и об очищении сердца.

0: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации. –

Как обыденные вещи в нашей жизни могут стать приключением? Рецепт очень простой. Сюда нужно добавить просто элемент непредсказуемости. Путешествие, оно захватывающее именно тогда, когда ты попадаешь в какое-то место и видишь то, что вау, открытки эти об этом не говорили, фотографии не передавали, ты видишь то, на что ты не рассчитывал, что приходит в твою жизнь абсолютно непредсказуемо. Так же и с играми, когда ты не все просчитал и скучно вот как-то выработал,

алгоритмы того, как оно должно быть. А когда есть элемент случайности, делает игру интересной, когда в ней участвуют другие персонажи. Наша жизнь была бы очень скучна и, наверное, такая беспросветная, возможно, если бы все пункты, моменты нашей жизни были загодя нам известны, заранее мы все уже как-то могли знать, нам бы, вот если бы Бог все объяснил, расписал и дал какой-то путевой лист нашей жизни, разве был бы в этом интерес? И то, что делает нашу жизнь приключением, то, что делает нашу жизнь насыщенной, то, что заставляет наше сердце чаще биться, это то, что иногда мы определяем как случайности. И это является подарком. Подарком, красками, которые раскрашивают нашу жизнь в те или другие тона. Это не всегда приятно бывает, потому что иногда хочется иметь больше предсказуемости, больше понимания. И Бог как бы открывает другую грань. Случайности, они для нас. Для нас мы не все понимаем, мы не знаем все механизмы. Господь говорит, а на самом деле все волосы на голове посчитаны, и для каждого волоска есть свой срок, сколько он будет держаться в голове. Но все это Бог сокрывает от нас, и когда строит такой узор нашей жизни, в нем обязательно есть место – тем вещам, которые мы не можем не просчитать, не проконтролировать, но лишь удивиться и принять. Вот так вот Бог строит нашу жизнь. И принимая этот факт, что не все под нашим контролем, нужно успокоиться, и самое лучшее решение – отдать все в руки Божьи. Принять неслучайные случайности Бога. Успокоиться в Его руках. Довериться Ему и сохранять свою надежду и упование на Него на всех крутых поворотах нашей судьбы.

В нашей жизни мы задаем очень много вопросов и часто просим Бога: «Господи, говори к нам, мы хотим Тебя услышать». И все-таки, как нам услышать Господа? Как нам распознать Его голос? И вообще, что такое голос Божий? И почему голос Бога намного важнее образа Божьего? Давайте поразмыслим обо всех этих категориях. Открывая Евангелие от Луки, 22 главу, 32 текст, мы читаем, что Господь Иисус Христос предостерегает апостола Петра и говорит, что «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Мы изучаем последние дни жизни Иисуса Христа и видим, что за один день Петра с головой накрыли Петра.

две волны искушения. Первое искушение – это чувство стыда и бессилия. Он увидел, что оказался беспомощным, его конец был бесславным, и, поддавшись чувству, греховному чувству, Петр дистанцировался от учителя. Он следовал за ним издалека, издали. Но накрывает Петра и вторая волна искушения. Она его накрыла в загородном саду. Что же делать? У него было два выбора. Или повеситься и последовать примеру Иуды. И не жить, как это сделал Иуда. Но Петр выбрал другой путь. Петр не повесился. На выручку ему пришла вера. Он пришел в горьком раскаянии к Богу. И перед Богом излил свой грех. И вера его вытащила из трясины отчуждения и греха, куда он сам себя затолкнул. Молитва Иисуса не предотвратила первой беды, но она спасла его от второй беды, которую он уже замышлял, от беды самоуничтожения. И вот Петр переживает оба этих несчастья, но он проходит через них, он кается, он возрождается, Петр укрепляется, он посвящает свою жизнь укреплению в вере других людей, таких же дезориентированных, таких же подавленных, каким он был некогда сам. И в нашей жизни, дорогие друзья, мы встречаемся с подобными ситуациями. Нам бывает очень сложно решить, как нам поступать, что нам делать, что нам говорить, какое решение принимать. Когда мы открываем Первое Царство, третью главу, мы читаем там о рабе Божьем и о человеке Божьем. Этот человек Божий Самуил, которого Бог с детства готовил к исполнению великой Божьей миссии. И вот он находится там, при храме. Бог ему является, Бог разговаривает с ним, Бог обращается к нему, и пришел Господь третий раз, и стал и возвал, как в тот и другой раз, «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил, «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Интересно, что в нашей жизни мы очень часто попадаем в такие же ситуации. Мы хотим услышать Господа. Потому что расслышать Господа бывает очень сложно. Потому что мы часто говорим, что я не знаю, как со мной говорит Господь, что это за голос. Но в течение нашей жизни, когда мы набираем жизненного опыта, или когда у нас увеличивается религиозный опыт и разные отношения с Богом, мы начинаем понимать, что Бог может обращаться к нам через свой голос, через наших друзей и недругов, через природу и совесть, через дальних или ближних, через детей и взрослых. Бог может говорить нам в тишине или в звуках природы. Он может говорить нам через Писание, через дух убеждения, в дни благополучия и несчастья испытаний. И самое важное в нашей жизни становится то, чтобы я услышал Господа Бога. Лука 11 глава, 28 текст. Мы читаем, что Христос очень мощно и динамично проповедовал массам и толпам. Потом одна женщина, исполнившись таким воодушевлением, говорит, «Блаженны сосцы тебя питавшие и утроба тебя носившая». Христос поворачивается и говорит, «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». И так опять поднимается вопрос, есть ли разница между словом «слышать» и «слушать» или «слушаться»? Как мне услышать голос Божий и не ошибиться? Что это на самом деле? Божий голос, мой голос или эхо моего голоса, или эхо какого-то врага или обманщика, или это просто тишина? Многие же злятся и обижаются, что Бог часто молчит, но ведь и тишину нужно услышать. Как же нам

узнать, когда Бог молчит, когда Он говорит? Как же нам все-таки слышать Бога? Потому что понятие «слышать» – это когда я открываюсь для Бога. Я готов, я слышу. А потом приходит второй этап, когда я начинаю слушать или повиноваться, или послушаться, или проявлять послушание. И вот сегодня Бог хочет нам открыть, что такое слышать и слушать Бога, и что такое представляет из себя голос Божий. Второзаконие, 4 глава, 12 текст. Очень интересный текст, где описано о том, что Израиль приведен к отношениям с Богом. Они стоят у подножия горы Синай. И в 12 тексте мы читаем: «И говорил Господь», 4 глава, «к вам из среды огня. Глаз слов его слышали, но образа не видели, а только глаз». Итак, Господь часто предпочитает оставаться невидимым для людей. Он скрывает себя от глаз наших, потому что у Бога иной подход к зрению. Когда мы видим, как согрешила первая чета человеческая, Ева увидела и взяла. Ей это показалось очень вкусным, и она не захотела не брать запретный плод, Ей показалось, что увиденное достовернее услышанного. А что первые люди услышали от Бога? Они услышали от Него только предостережение: не ешь, не прикасайся, у тебя есть враг, будь далеко от запретного плода. Но это предостережение Божие, это слово выветрилось из их памяти, из их умов. Почему? Потому что у них перед взором была только визуальная красота. И они хотели пережить опыт смотрения и созерцания. И когда приходит этот опыт сулит золотые горы, потому что он говорит, что вы будете как боги. А что сулило устное предостережение? Оно всего лишь предупреждало о грозящей им опасности. И после грехопадения Адам и Ева начинают опять слышать голос Божий. И когда они понимают, что это голос Божий, они скрываются от Его лица, и они не хотят общаться с Ним. Но Бог постоянно искал общение с людьми. Он постоянно с ними говорил. Он не стал больше показываться им, людям. Он стал таиться от людей и начал скрывать свое истинное лицо от человека. Для чего? Чтобы уберечь человеческий род от иллюзорности. Он решил, что нам лучше слушать то, что Он говорит, чем видеть, как Он выглядит. Но интересно, когда мы смотрим на современный мир, да и всегда это так было, и это прискорбно, что спрос на изображение многократно превосходит спрос на слово. Общество считает, что воспринимаемое оком реальнее воспринимаемого ухом. Но лучше один раз услышать, чем 100 раз увидеть. Почему? Услышанный рассказ, он неповторим, потому что там неповторимый сценарий, неповторимый сюжет. А с изображением работает только зрение, которое есть лучший проводник иллюзий и лопнувшихся мыльных пузырей. Люди сегодня убедили себя в том, что иллюзия – это и есть правда. Однако иллюзорность скрывается в видимом, а Бог открыл себя в рассказе и защитил себя от подделки намного лучше, чем если бы открыл себя людям в каком-то статичном образе. Когда Бог открывал себя людям, Он делал это так, что они голос Его слышали, а образа никакого не видели. Вот почему мы в Евангелиях не видим четкого и полного описания формы, организма,

или тело Иисуса Христа, черт Иисуса Христа. Также мы не видим полного описания Бога на горе Синае или в тех местах, где Бог являлся во время своей теофании или богоявления. Зная о том, что традиционно именно сфера визуального становится добычей волшебников, спиритов, гадателей, шарлатанов, и что это их территория, Бог изначально предостерег свой народ и сказал, чтобы они не пытались уподобить его визуальным изображениям. И вот в книге Второзакония мы продолжаем читать, 4 глава с 15 текста. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли». И Бог опять обращается к нам и говорит, что вы никогда не видели этого образа. И Бог никогда не открывал этого образа человеку. Любая попытка изобразить Бога делает его немым и статичным. Немой Бог – это мертвый Бог, это идол. Иногда мы недоумеваем и вновь спрашиваем, где Бог? Пусть покажется и уверуем, и не будем мучиться сомнениями. Этим мы показываем, как мы устали от противоречия между глазом и ухом, зрением и слухом, видимым и невидимым. Мы не знаем, чему же верить. Тому, что слышим, или тому, что видим. Когда Бог призывает в Библии «Ищите лица моего», тогда молящаяся душа отвечает «Я буду искать лица твоего, Боже». И это означает близкую, очень близкую связь этого человека с Господом Богом, потому что Бог открывается в слушанном голосе, в услышанном голосе. Иисус Христос рассказывал о Небесном Отце. Очень много Он рассказывал. Он побуждал учеников быть очень рассудительными, присматриваться, сравнивать, выбирать. И вот в 14 главе Евангелия от Иоанна, в 8 тексте, Филипп говорит ему, «Господи, покажи нам Отца и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Филипп, наверное, ожидал услышать в ответ. «Завтра, в том-то часу, на берегу реки, или, не знаю, на склоне горы, на рассвете, когда вы выйдете в то-то, в такое-то географическое место, в такую-то точку, я вам покажу великое зрелище, какого вы еще не видели. Вы увидите Отца Небесного, Господа Бога во всей Его славе, могуществе и красоте. Приготовьтесь, это зрелище будет на полнеба. Вы будете ошарашены». Но сказанное Иисусом вызывает шок, какой не вызвал бы самый сильный гром среди самого ясного неба. Христос говорит, «Видевший меня, видел Отца». И далее, Иисус Христос, когда говорит о последних днях, Он обращается к нам и говорит, что в Матфея 24 главе «Признаки кончины века» с 23 текста. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных».

Вот я наперед сказал вам. И здесь мы видим, что Бог говорит, что в последнее время как раз люди будут идти вслед вот этого зрелища. Они будут смотреть на какие-то внешние проявления, внешнюю картинку. Вот там Христос, или там лжепророк, там чудо, там знамение, там какое-то визуальное проявление. И мы здесь читаем, что сатана как раз будет действовать с великими знамениями и чудесами, и это будет самое сильное проявление искушения, самое сильное проявление заблуждения. И Христос здесь говорит: смотрите, я предупредил вас об этом. И далее он продолжает: если скажут вам, вот, я в пустыне, не выходите, вот, Христос или Мессия скрывается в этом доме, не верьте, не выходите и не следуйте за ним. Очень важно, когда мы изучаем Библию, со страниц Библии услышать голос Божий. Как мы говорили, услышать – это означает принять, повиноваться и вкрапить в свою повседневную жизнь. Это учение, это Слово Божье. Бог пытается нам объяснить, что видимое – это исчезающий мираж, это видимость. А услышанное и принятое верой – это подлинность. Господь Бог хочет благословить нас хорошим слухом, чтобы ни одно из Его слов не осталось неуслышанным нами, не было похищено или заглушено посторонними звуками. И поэтому нашей молитвой должны будут быть слова. Нашей молитвой будут слова: «Помоги мне видеть Тебя, Господи, в Твоем рассказе, а не искать Тебя в какой-то пространственной географической точке, потому что Ты находишься в пространстве слова, а не в пространстве места. Поэтому верующий человек будет искать Тебя и Твоего голоса в Твоем слове и нигде больше». И давайте еще раз вспомним гору Синай, когда Бог потрясал это место. И мы читаем, что там все дрожало. Мы читаем, что там было небольшое землетрясение, земля дрожала. Мы читаем, что там были громы, молнии, трубный голос и облако, много облаков, которые покрывали гору Синай. И мы читаем, что Бог призвал на эту гору пророка своего, раба Божьего Моисея. И мы читаем, что Моисею Бог открывался в веянии тихого ветра. Бог разговаривал с ним. Бог не рисовал в разуме Моисея какие-то картины. Или Бог не говорил Моисею: «Моисей, ты меня увидел, а теперь нарисуй, какой я или какое Царство Божье». Но то, что Бог говорил и передавал Моисею, Моисей брал и писал человеческим языком. Моисей имел живой канал, живую связь с живым Богом. Сегодня, когда звучат тысячи голосов вокруг нас, сегодня, когда мы все погружены в разные чаты, социальные медиа, группы, когда у нас постоянные зумы, конференции, когда мы заняты, постоянно ездим по городам или в городе, ходим на свои работы, и у нас нету времени услышать голос Божий. Сегодня Бог обращается к нам и говорит: ищите меня и моего голоса в моем слове, потому что я нигде в этой мещуре, но я в Слове Божьем. Я хочу вам открыться через убеждающую силу моего слова. Пусть Господь Небесный продолжает

говорить к нашим сердцам и душам. Пусть Он благословит нас, чтобы мы увидели силу в Слове Божьем. Потому что Слово Божье действенно, оно могущественно, оно мощнее и сильнее всякого меча обоюдоострого. И наша молитва, чтобы Господь Бог достучался до нашего сердца, чтобы мы, так же, как и пророк Самуил, сказали ему: «Господи, говори, готовы мы, рабы Твои, слушать голос Твой, слышать его и повиноваться, проявлять послушание и покорность Тебе, вплетать Твое слово и Твое учение в нашу повседневную практическую жизнь. Да благословит Господь Бог всех нас, будьте в мире и слушайте голос Божий. Аминь».

0: Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий.
1: Судья – определение Бога, указывающее на его исключительное право давать оценку поступкам людей и восстанавливать справедливость. Бог наказывает или вознаграждает как народы, так и отдельных людей. Бог назван в Библии праведным судьей, противоположность неправедным судьям и числа людей. Он также представлен терпеливым судьей. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». В книге «Псалтирь» Бог-судья изображен защитником гонимых, вдов и сирот. «Нечестивым же не избежать наказания», согласно 26 главе книги «Левит» и 28 главе книги «Второзакония». Разрушение Содома и Гоморры – яркий пример Божьего суда над беззаконниками. В Новом Завете Иисус Христос назван «судьей живых и мертвых». В 5 главе Евангелия от Иоанна говорится, что Бог Отец весь суд отдал Сыну.
0: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его».

0: С точки зрения зоологии человек относится к отряду приматов, под отряду обезьян. Велика ли пропасть, которая отделяет человека от животного? И считать человека животным – это нормально или унизительно? Сегодня у нас в студии Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Приятно вас снова видеть у нас в гостях, Сергей Феликсович.
1: Взаимно, Ольга.
0: Скажите, пожалуйста, в Библии написано, что человек создан по образу и подобию Божьему. И получается, что христианам надо как-то две противоположные точки зрения сочетать. Животное,

0: образ Божий?
1: Ну, я бы тут не противопоставлял одно другому, потому что даже в Библии сказано, что человек – это животное. Вот если мы откроем книгу «Экклезиаста», и вот «Экклезиаст» пишет: «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех. Нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета». Да, люди – животные, люди, как и животные, имеют смертную природу, но тут дело не только в смертной природе. Одно дыхание у всех. Как мы в другом месте Библии, если уж у нас речь зашла о библейском понимании человека, животный он или нет, тогда, наверное, важно и обратиться к этим основам. В книге «Бытие» во 2 главе, 7 текст. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И точно так же и животные устроены, они тоже имеют в ноздрях дыхание жизни. Когда речь идет о потопе, то Ной спасает тех, кто имеет дыхание жизни. Те, кто не оказались в ковчеге, все имеющее дыхание жизни умерло. Это и люди были, и животные. В этом плане человек и животные устроены одинаково. И такие науки, как физиология, например, человека и животных, это, по сути, одна наука, одна дисциплина. Многие открытия, которые касаются организма человека, как он работает, были сделаны изначально на животных, и люди устроены точно так же. Поэтому и многие медицинские вопросы решают на подопытных животных, тоже испытывают лекарственные средства, потому что животные устроены так же. Кроме того, потребности у человека в еде, в кислороде для дыхания тоже, как и у животных. В этом плане человек тоже похож на животное. В чем же тогда разница? Но здесь тоже два ответа. Один ответ может быть из Библии, другой с точки зрения биологических наук, так скажем. В Писании сказано, что Господь Бог сотворил человека как? По образу своему. Вот выше, в первой главе. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». То есть человек, получается, чем-то похож на Бога, что входит в этот образ. На самом деле у человека есть много интересных различий от других животных, так можно сказать. У человека более развит интеллект. Мы не знаем, конечно, вот вопрос очень темный, что касается интеллекта животных, и сейчас продолжают делаться новые открытия, и не так все просто. Животные не примитивные, у них тоже есть своего рода мышление, но человеческое мышление, оно более абстрактно. У человека есть так называемая вторая сигнальная система, речь. У животных тоже есть способы коммуникации, но речь позволяет судить и об абстрактных понятиях. Что дают системы коммуникации животных, мы до конца не знаем. То есть, видите, вопросов здесь очень много, не все так однозначно можно решить. Кроме того, человек прямоходячий. Да, курица тоже прямоходячая, но
0: ну и обезьяна,
1: передние
0: да.
1: конечности нет. Обезьяна все-таки не так. Тут вопрос степени, на самом деле, насколько. Но птица ходит на двух ногах, и это дало ей возможность, освободив передние конечности, летать. А у человека двуногость, прямохождение, освобождает передние конечности, чтобы что-то делать, в том числе и мелкую, тонкую работу, требующие участия интеллекта, участия разума. И вот и получается, что человек имеет отличие от животных. Где-то он, животные имеют тоже, но у человека это развито в большей мере, а где-то количество переходит в качество. И качество здесь такое, что человек не сразу, но со временем в ходе исторического развития стал, как говорят, геологической силой. Он стал преображать мир, преображать окружающую среду, так как не делает ни одно и другое животное. Есть ландшафтообразующие животные, бобры, например.
0: Угу, строители плотин, да?
1: Да, строители плотин. И вот этот вот русский пейзаж с извитыми речками – это в значительной мере заслуга бобров. Есть животные, которые собой образуют новые территории, так, наверное, можно сказать. Я имею в виду коралловые полипы.
0: Малыши.
1: Да, они, да. Правда, они не строят, но они умирают. Скелеты остаются, скелеты колоний коралловых полипов образуют коралловые рифы, а при поднятии дна это целые коралловые острова. Это тоже ландшафтообразующая деятельность. Ландшафт меняют и кроты, и муравьи, и в Африке термиты. Дождевые черви достаточно существенно меняют окружающую среду, но как человек, так вот никто. Здесь вот тоже человек значительно отличается от других животных, и поэтому вот в экологии, когда говорят о факторах окружающей среды, фактор – это некое воздействующее условие. Есть такие воздействующие условия, которые вообще с живым не связаны, абиотические факторы. Свет, температура, почвенное плодородие не совсем не связано, а вот содержание определенных минералов в почве. А есть факторы, которые связаны с живыми существами, биотические факторы. Как количество хищников по отношению к травоядным животным, это биотический фактор. И человек, казалось бы, тоже такой же, раз такое же животное, такой же биотический фактор. Но экологи, тем не менее, выделяют человека как отдельный антропогенный фактор. Настолько он значим, настолько он серьезен. Поэтому здесь, видите, даже в естествознании можно по-разному говориться. Иногда животные в том числе человек, а иногда животные и человек.
0: Угу.
1: Поэтому вот здесь вот выделять человека это вполне разумно. Вопрос, о чем мы говорим. Если мы занимаемся сравнительной анатомией, тогда нет смысла выделять. Если мы говорим об экологии, то человек стал отдельным экологическим фактором.
0: Когда мы, называем человека животным, мы с него не снимаем какую-то долю ответственности за то, что он делает? Ну, на животных же, там, на хищников. Не взваливают ответственность за то, что они уменьшают поголовье скота?
1: Очень хороший вопрос на самом деле. На самом деле очень хороший и правильный вопрос, потому что на самом деле говорить о том, что спорить, тем более, что человек животное или не животное, не совсем понятно зачем. Непонятно, не совсем понятно к чему. Человек животное, и что из этого вытекает? Человек создан по образу Божию. И опять-таки, что из этого вытекает? Человек – особое животное, которое также отличается еще и тем, что человеку даны определенные нравственные нормы. Мы не знаем, какие даны нравственные нормы животным.
0: Есть вероятность, что даны все-таки?
1: Ну, есть, наверное. Почему? Мы не можем все его исключать. Но здесь вопрос идет о нас. И это тоже видовая особенность человека. Человека как биологического вида. И еще, опять-таки, в силу того, что человек с точки зрения не зоологии, а экологии есть особый фактор, особая геологическая сила, как вид, то это уже накладывает ответственность и на человечество в целом, и на каждого отдельного человека. И про это тоже говорится в Писании, потому что вопрос, зачем человек сотворен, какая задача у человека, ведь на самом деле в природе каждый вид выполняет свою определенную задачу. Можно даже говорить о таких глобальных задачах, больших, с какой-то долей приблизительности, конечно, на уровне царств живой природы. Ну, вид – это единица систематики, единица классификации живого. А вот по-крупному живое, все живые организмы делятся на 4 царства по школьной программе, сейчас там еще немножечко иначе на это смотрят некоторые ученые. Ну вот общепринято то, что существуют растения, животные, грибы и бактерии.
0: Угу.
1: И вот растения, они вещества продуцируют, образуют, из простых веществ сложные собирают в ходе фотосинтеза. Это задача растений. Животные могут двигаться, они перемещают вещества. Это транспорт на уровне биосферы, на уровне планеты. А вот грибы и бактерии перерабатывают мертвую органику. Они сложные вещества разрушают на простые и делают их доступными для растений. То есть, видите, как на уровне царств у каждого своя задача.

0: А и на уровне вида тоже задача, потому что в каком-то природном сообществе есть виды, которые растительноядные, и они борются с засилием растений, которые тоже не всегда хорошо. Есть регулирующие численность растительноядных, чтобы они все не съели хищники. Есть редуценты, деструкторы, грубо говоря, санитары, которые уничтожают мертвые. У каждого вида своя задача. И какая задача у человека, как у вида? Вот человек стал такой вот геологической силой. Была такая задача раньше или нет, сказать сложно, но сейчас реальная задача — умерять действие этой экологической силы, контролировать себя, поддерживать, сохранять. И мне кажется, очень емко про это написано в Библии во второй главе книги «Бытие». Это второй такой рассказ о сотворении мира, где все внимание читателя сосредоточено на человеке. И вот 15 текст я читаю. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». То есть человек – это некий такой садовник. Некий такой садовник, который преобразует, так нам может показаться, и сторож, который охраняет. Но если мы внимательно вчитаемся, то вот это слово, которое переведено как «возделывать», переводится так же, как и «служить». Человек служит этому миру, служит творению. Вот у человека такая вот задача. Ну и хранить, сохранять, пособлюдать, поддерживать. То есть две задачи. Удовлетворять нужды, поддерживать, способствовать развитию.
1: Тогда получается, что если у человека такая как бы мера ответственности, такие большие возможности с его интеллектом и возможностью трудиться, то он все-таки царь природы.
0: Да, так говорят. Вспоминается забавный мультфильм «Тайна третьей планеты». У нас же еще в первом классе учили, что человек – царь природы. Но звери про это не знают, если я правильно цитирую. Да, так говорят, что человек – царь природы. И что самое интересное, что многие мои коллеги-экологи обвиняют христианство в том, что вот этот вот лозунг основан на Библии, и что вот это отношение к себе как к царям природы – антропоцентричное такое отношение, когда человек важнее всего, и породило экологический кризис. А следовательно, косвенно, христиане виноваты в экологическом кризисе.
1: Никогда не слышала.
0: Но это имеет даже определенные библейские основания. Люди не глупые так рассуждают. И раскрыли Библию и прочитали в первой главе. Вот мы тут читали 27-й текст про образ Божий. И вот мы читаем: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Ключевые слова, глаголы. Наполняйте землю, обладайте, владычествуйте. Если посмотреть, как эти слова еще упоминаются в Библии, они связаны по смыслу часто с рабовладением. То есть человек как рабовладелец получается. Но здесь есть один нюанс, точнее, не один, а два. Первый – это то, что в библейские времена, в библейском народе Божьем в Израиле, согласно законам того же Пятикнижия, к которому мы сейчас обращались, рабство было жестко регламентировано. Рабов нельзя было держать в неволе дольше определенного срока. Была амнистия для рабов. Правда, это было внутри израильского народа, но так или иначе, рабы имели определенные права, власть рабовладельца над ними не была безраздельной. Второе, права должны даваться для каких-то обязанностей. И обязанность – это хранить и возделывать. Так что человек скорее не царь природы, человек – это скорее управляющий природы. Вот это, вот, кстати, очень важно. И здесь, мне кажется, нет большой разницы между христианами и атеистами, потому что есть атеисты, осознающие свою ответственность, не знаю, перед чем, перед собственной совестью за свое воздействие на природу, за других живых организмов. И есть христиане, которые, вооружившись вот этим вот текстом из первой главы «Бытие», наполняйте

0: землю обладаете, владычествуете, рассуждающий, антропоцентрично, считающий, что с природой можно делать все, что угодно. Но по моим наблюдениям, а мне довелось на эту тему написать и книгу, и позже защитить диссертацию на эту тему в результате вот этой вот дискуссии с коллегами, то вот этот взгляд в христианстве, что человек – царь природы, встречается не очень часто. Встречается, но не так часто. Выделение человека как особого животного или особого существа, которое противопоставлено всей остальной живой природе, это может быть не обязательно плохо, может быть, даже это очень хорошо. Можно выразить это такой схемой. Вот если мы проведем линии по оси ординат, обозначим величие человека, как оно представляется, а по оси абсцисс обозначим интересы природы, то у нас может быть разный антропоцентризм. То есть антропоцентризм, который высоко ставит человека. Может быть антропоцентризм эго-ориентированный вот в этом вот углу, когда ради собственного эго, собственного «я» человек не считается с интересами природы.
1: Просто готов взять все, что природа дает, и ничего не дать взамен?
0: Да, взять, ничего не давая взамен. Такой безответственный антропоцентризм. Угу. А может быть, эко-ориентированный антропоцентризм, когда человек понимает свою ответственность, понимает, что кроме него нет других животных, которые могут решить какие-то проблемы. Бывает, например, ситуация, когда растет численность в какой-то нарушенной человеком экосистеме растет численность того или иного вида. Угу. И человек понимает, что только он и может с ним справиться, особенно если это какой-то заносной вид.
1: Угу. Ну. Это та вот история с кроликами, завезенной в Австралию, и что-то наподобие,
0: и
1: да?
0: С кроликами в Австралии, и с рапаной в Черном море, и с борщевиком Сосновского по центральной России. Вот, это человек, в общем-то, и сам стал причиной этой беды. И вот он сам отвечает за это, берет на себя ответственность, как избавиться, как решить проблему. Это вот эко-ориентированный антропоцентризм. А это такой вот, можно сравнить и с хищниками-капиталистами, и с социалистическими стройками вот первой половины 20 века. Человек сказал Днепру, я стеной тебя запру. Тогда вот главное поработить, покорить природу. Вот это вот как раз эго-ориентированный антропоцентризм. Ну и такой вот экоцентризм, так это называется, биоцентризм, когда человек – часть природы, когда человек понимается как одно из животных, тоже может быть экоориентированным, а может быть эгоориентированный.
1: Угу.
0: Ну, экоориентированный, понятно, человек считает себя частью природы, учитывает природные закономерности, старается беречь, старается потреблять столько, сколько нужно, но не сверх того. В традиционных культурах это довольно распространено было. Но потом носители этих традиционных культур, туземцы на каких-либо островах, получают благо цивилизации. Сознание у них осталось прежним, по крайней мере, понимание себя как одного из животных.
1: Угу.
0: А возможности возросли. Да что там говорить о туземцах. О цивилизованных народах китобойный промысел был в XIX веке битвой с китами на равных.
1: Как дуэль, да?
0: Да, честно. Как дуэль, да. К китам подплывали на вельботах, били их сначала гарпуном, потом острогой. Кит мог вельбот разнести хвостом запросто в щепки, как вот у Мелвилла это очень так смачно описано в его романе «Моби Дик». Но потом появился паровой двигатель, появилась гарпунная пушка, и это уже не битва с китами, это уже истребление китов. А потребности те же, а ограничений потребностей не происходит. А мысли о последствиях тоже нет. И вот получается такой вот эго-ориентированный экоцентризм, потому что все равно в центре внимания киты, как можно больше их добыть, как можно больше их забить, не думая о последствиях, что когда-то вот киты закончатся, и закончатся очень быстро.
1: Угу.
0: Так что вот здесь вот не так важно считаем ли мы человека.

0: царем природы, или считаем мы человека обычным животным, важно не только, где мы вот по отношению вот по этой линии, важно, как мы еще и по этой линии. Что из этого следует? Царь природы, который должен заботиться о своих подданных, который понимает, что над этим царем стоит нечто высшее, и он подотчетен этому высшему, и поэтому все равно фактически управляющий. Или это царь, который понимает свою власть как безграничную власть.
1: Произвол.
0: Как произвол, да, и творит этот произвол. Так что и антропоцентризм, и превозношение, возвеличивание человека, оно может быть разным. И принижение человека тоже, с точки зрения охраны природы, тоже бывает разным.
1: И к добру это все равно не приведет.
0: Ну, в общем-то, сейчас, как развивается цивилизация, то принижение человека местами бывает опасным. Потому что возможности у нас объективно большие. Воздействие на природу действительно очень мощное. И поэтому приходится нам с этим считаться. Поэтому, хотим мы или нет, мы все равно оказываемся объективно здесь. А вот здесь или здесь, это вот наш выбор, от которого зависит и наше будущее.
1: Ну, и важно, как мы к этой ответственности относимся. Как к повинности какой-то, к тяжелой, или как к возможностям повлиять в лучшую сторону.
0: Ну, если мы любим Создателя, то нам радостно выполнять его поручения. Мы сотрудничаем с ним, и вдвойне радостно, потому что мы не просто выполняем его поручения, а делаем ту же работу, которую он. Он нас делает своими сотрудниками, как было, например, в Библии описано в истории о потопе. Ной стал сотрудником Бога. Это на самом деле очень здорово, сотрудничать с Богом, быть управляющими природы, но сотрудничать с Богом.
1: Сергей Феликсович, спасибо вам за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы провели это время с нами. Оставляйте свои комментарии, пишите вопросы, смотрите наши следующие программы. Всего доброго!

0: Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Это морская черепаха размером в несколько сантиметров и весом около 200 граммов собирается отправиться в морское путешествие длиною в тысячи миль и продолжительностью в несколько десятилетий. С масштабностью опасности и трудностей этой черепаховой одиссеи могут сравниться только чудеса, сопровождающие ее жизненный цикл и творческая сила создателя. Эта история начинается на скрытых от глаз пляжах, простирающихся вдоль побережья Центральной и Северной Америки. После того, как на протяжении 6 недель яйца пролежали в теплом песке, из них вылупляются новое поколение решительных маленьких рептилий, которые начинают прокладывать себе путь в мир. Движимые инстинктом, они изо всех сил мчатся навстречу прибою и затем плывут, не останавливаясь, на протяжении следующих 48 часов в попытке спастись от хищных птиц, крабов и рыб. Но спасение от хищников – это не единственная их цель. На протяжении первых 2 суток они проходят критическую подготовку, необходимую для жизни в новой, жидкой вселенной. Ориентироваться в открытом океане

задача не из простых. Поэтому с самого рождения черепахе предстоит не только научиться определенным навыкам, но и определять место, куда она движется. Морские черепахи в одиночку пересекают Атлантический, Тихий и Индийский океаны, не имея при этом каких-либо постоянных визуальных ориентиров. Они полагаются на биологическую систему, откалиброванную для взаимодействия с

магнитным полем, которое простирается на 65 тысяч километров в космосе. Оно подобно огромному стержневому магниту, линии поля которого текут вверх из южного полушария и оборачиваются вокруг Земли. Каждая линия пересекает разные точки на поверхности Земли под определенным углом и с определенной интенсивностью. Они наиболее сильны на полюсах и слабее всего на экваторе. В итоге они создают отчетливую картину, которая может быть нанесена на карту, подобно линиям широты или долготы, уникальным для любого места на планете. С момента своего рождения черепаха может фиксировать свойства магнитного поля, его интенсивность и угол наклона. Таким образом, она делает геомагнитный отпечаток своего места рождения и начинает путешествие к месту кормления, где она проведет долгие годы своей жизни. Например, для черепахи, родившейся в Коста-Рике, ареал обитания может быть коралловым рифом в Доминиканской Республике на расстоянии более 1000 километров. Когда молодая черепаха дрейфует в Карибском море, она продолжает запечатлевать координаты на карте магнитного поля. Как только черепахи входят в воду, они обнаруживают магнитные поля и ориентируются по ним во время своего дрейфа. В течение первых 2 лет жизни они запоминают путевые точки, которые будут потом использовать 15, 18 или 25 лет спустя для того, чтобы вернуться к своему гнездовому пляжу. С возрастом все больше развивается их способность ориентироваться по внутренним компасам в их мозге. Микроскопические клетки, обогащенные кристаллами магнетита, реагируют на магнитное поле Земли, выравниваясь на север. Этот крошечный магнит действует подобно стрелке компаса. Для ориентации в пространстве им нужно понимать, где они находятся и в каком направлении движутся. После того, как черепаха достигает кормовой базы, она часто остается там на 10 лет или даже дольше, пока не достигнет зрелости. Взрослая особь, в зависимости от вида, может весить от 30 килограмм до тонны. И когда она готова к размножению, то берет курс на возвращение к пляжу, где она родилась. Во время этого обратного путешествия она снова будет полагаться на свой внутренний компас и следовать координатам, которые запечатлела в своей памяти много лет назад. Но когда она приближается к суше, в дело вступают другие органы чувств. Для того, чтобы определить точное местоположение своего родного пляжа, она использует еще один навигационный прибор – свое обоняние. С помощью него черепаха распознает в воде определенные химические вещества. Это могут быть молекулы разных отложений или грязи на пляже. Эта информация фиксируется и хранится в ее мозге. И потом, спустя 25 или 30 лет, черепахе нужно вспомнить эти сигналы, чтобы понять, какое конкретное место ей нужно.

Каждый год эта сцена разыгрывается на тропических пляжах по всему миру. Взрослые самки выползают из океана и движутся к тому самому месту, где они когда-то появились на свет. Они роют гнезда и откладывают сотни яиц, из которых появятся новые черепахи, которые выйдут в море. А потом, спустя десятки лет, вернутся.

вернуться в это же место. Этот миграционный цикл будет повторяться десятки раз в течение следующего полувека. Как ученый, я восхищен тем, насколько это сложная и удивительная система. Трудно представить, что черепахи способны, мигрируя на тысячи километров, найти дорогу обратно с точностью порой до нескольких метров к месту, где они родились. Когда мы изучаем систему навигации морской черепахи или детали и точность функционирования какого-либо другого живого организма, это не может не удивлять как интеллектуально, так и духовно. Так же, как мы аплодируем работе талантливого ученого, архитектора или инженера, нам стоит признать поразительную творческую силу Бога, который даровал жизнь каждому существу силой своего слова.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы на тему святилища с Виталием Олейником. День добрый, Виталий.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: Главный вопрос на сегодня – это при решении построить храм, вот после того, как было скиния, собрание, то есть святилище в палатке, почему вдруг палатка разонравилась? Вот что произошло? Почему вдруг Давиду вздумалось построить Богу стационарный храм? Это было повеление Божье такое, или им надоело, или может, она истрепалась, я не знаю, в чем причина такого?
1: Может, места не хватало?
0: Да, тесно стало, да?
1: Да. В книге Второзаконие, непосредственно в Торе, в 12 главе, начиная с 1 стиха, есть постановление. Написано: «Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог отцов твоих дает тебе во владение во все дни, которые вы будете жить на той земле». Есть определенные законы, которые касаются только земли Израиля. И вот, в частности, сказано вот так вот, 10 стих. «Когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно», целый ряд условий. Во-первых, овладеть землей нужно, всей землей, которая была дана. Затем, говорится, Господь успокоит от врагов, будете жить безопасно, тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам, всесожжения ваши, жертвы и так далее.

0: То есть, когда вот эти условия будут соблюдены, тогда Господь изберет. Не сейчас, Бог заранее не открывает. Он говорит, вот в тот момент я вам открою. И вот когда мы смотрим Священное Писание дальше, прослеживая священную историю, то мы находим запись в второй книге Царств, в 7 главе, начиная с 1 стиха такую. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его», то есть соблюдены условия.
1: Соблюдены условия.
0: 5 веков, к сожалению, прошло, с 15 века до нашей эры до 10 века до нашей эры, но тем не менее, вот это время наступило. Тогда царь сказал пророку Нафану, вот я живу в доме, а ковчег Божий находится под шатром. И Нафан вначале говорит, Господь с тобою, все, что у тебя на сердце, делай. Нафан знает, что условия соблюдены, что пришло время заняться вот, осуществлением того, что в Торе было сказано. Но потом Господь уточняет, что не Давид построит. И вот очень интересно, в этом контексте звучат Божьи слова. 6 стих 7 главы. «Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скини, где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я хотя бы и так далее». То есть он показывает, что когда они ходили, когда они были неустроены, когда они еще не овладели землей, то и я также вместе с ними передвигался. А теперь, когда уже все вошли в землю, когда Господь от врагов успокоил, теперь уже царь живет в доме в стационарном, теперь пришло время и Господу построить стационарный дом.
1: Интересно, там вот в начале было сказано, что я живу в не жил в доме с тех пор, как живу с вами в шатре. То есть он говорит о том, что он жил еще в своем доме там отдельно, да?
0: Ага, в действительности...
1: Вот он... такой нюанс вот в самом начале промелькнул.
0: Да. Я не жил в доме с того времени. Это в действительности ссылка на то, что... Или, точнее, напоминание в данном случае, да, что фактическое Божье жилище находится на небесах, в небесном храме, а вот земной храм был его представительством, посольством, где вот он себя для землян тоже являл, сияние славы.
1: Итак, Бог обозначил определенные условия. Когда все будет спокойно, вот тогда можно будет построить стационарный храм. И он вроде как не требовал. Все успокоилось, и появилось у людей желание. Оно получается такое обоюдное желание. То есть вроде бы какие указания нет построить, я правильно понимаю? Или все-таки было указание построить?
0: Указание, понимание того, что когда все придет в стационарную форму, тогда и на одном месте. Дело в том, что причина, по которой святилище было таким вот сборным, разборным сооружением, как раз-таки заключалась в том, что нужно было переезжать. А когда переезжать больше не надо, то тогда святилище должно быть тоже стационарным. И потому, когда вот Господь через пророка Нафана передает свою волю, он говорит Давиду, да, условия соблюдены, но не ты построишь, а сын твой построит. То есть это изначально подразумевалось, исходя из Торы, выводится необходимость именно построить стационарный дом.
1: Но почему не Давид? Вроде бы как о Давиде сказано, что он был человек по сердцу Господа. И тут вдруг вот человек по сердцу Господа выражает такое желание, казалось бы, тоже по сердцу Господа, по всем канонам и условиям, и Бог говорит, нет, вот тебе откажу.
0: Дальше написано, что Господь Давиду сообщает, ты на себя навлек вину, пролитие крови, и потому ты не сможешь. То есть, если бы это было названо храм Давида, с учетом всего того, что в его жизни было, хоть и исповедано позже и так далее, но тем не менее само наследие было не до конца однозначным. Вот этот вот момент Господь подчеркивает. То есть строительство храма должно было быть также делом особым, и строить его нужно было святыми руками.
1: Так в чем была проблема? В том, что он много воевал или, может быть, в каких-то особенных грехах, которые Давид допустил?
0: Упоминается и то, что он много вел войн.
1: Просто если речь о войнах,
0: пролитие крови.
1: Если речь о войнах, то, в принципе-то, большую часть этих войн сам Господь как бы побудил их вести.
0: Верно.
1: То есть, чтобы успокоиться от всех народов, нужно было где-то завоевать, где-то отстоять, где-то еще что-то. То есть, это было частью вот этой внешней...

0: политики, так скажем.
1: Да, это были войны Господни, именно. То есть Давид, когда...
0: Просто осуждать их... за это, казалось бы, несправедливо.
1: Верно. Когда Давид их осуществлял, он был, как позже апостол Павел напишет, начальник есть Божий слуга, который в отмщении за злое не напрасно носит меч. И в этом смысле войны Господни радикально по своей природе отличаются от захватнических войн или каких-то еще иных войн. Угу. Но помимо той крови, которая пролита, на Давиде, к сожалению, была вина крови и иного порядка в силу его некоторых личных преступлений. Угу. Очевидно, вот это все спорное наследие, оно... не дало ему возможности, исходя из библейского текста, там конкретно не указано, какая кровь ему вменяется в вину, но я согласен вот с вашим тезисом о том, что войны Господни ему вменять в вину нельзя. Во время воцарения он должен переписать свиток закона.
0: Может быть, пришло время строить и третий храм? То есть он предрекает разрушение того храма, который еще даже не построен.
1: Когда закладывали основания, то старики плакали. Нужно пол Иерусалима снести, чтобы построить храм Иезекииля.
0: Хорошо. Ну, Соломон, сын его, построил храм. По какому плану они строили? То есть, все-таки храм отличался от палатки совершенно, да. И не только размерами, там, и материалы другие, и, в принципе, все другое. Кто был вместо Моисея ходить на гору, спрашивать у Господа, как это должно строить?
1: При сравнении скинии Моисея и храма, который был построен Соломоном, а, соответственно, подготовлено все Давидом, мы видим то же устройство. Есть святой, есть святое святых, те же предметы, те же материалы. Что касается вот главных предметов святилища, а главное, что служение идентично. Но вот размеры отличаются, количество предметов отличается, скажем, вместо одного светильника 10, вместо одного стола 10.
0: Палатку можно одним светильником осветить, а огромный храм, увы. Вот.
1: И потом количество умывальниц, потом это море и так далее. Вот эти все различия существуют, но тем не менее важно подчеркнуть, что все это было, опять же, в рамках того же способа осуществления служения. И вот откуда идея пришла построить именно таким, с такими размерами, с таким количеством убранства, мебели и так далее. Первая книга Паралипоменон, 28 глава, начиная с 11 стиха. «И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов, и священнических отделений, золотых вещей со значением веса, и так далее, и так далее, и так далее». И вот это все, сказано 19 стих, подытоживая, «все сие в письмени от Господа, говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки». То есть, фактически, он получил чертеж, он получил документ от Господа, как это делать. В данном случае, полное соответствие тому, что было с Моисеем, когда Господь показал ему, как все нужно построить весом, счетом, размерами, вплоть до мельчайших деталей.
0: Интересно, насколько у Давида за время его царствования получился прогресс в познании и Бога, и во взаимоотношении с Ним. Потому что вспоминается тот момент, вот сейчас, когда Давид впервые решил принести ковчег Божий в Иерусалим, и вот когда они перевозили, он даже не знал, как правильно это делать.
1: Верно.
0: То, что его надо было переносить, и они
1: потом
0: решили перевозить.
1: И читали,
0: и какая трагедия там произошла. И когда доходит до того уровня, что он, по сути, становится действительно на место Моисея, как Моисей общался с Господом, и теперь Давид от Господа получает... как нужно строить вот этот вот храм, это действительно поражает, насколько он вырос за это время.
1: И для меня это свидетельство вновь благости Божьей. Да. Поскольку, несмотря на грехи и ошибки, которые у Давида, безусловно, были, он все-таки оставался мужем по сердцу Божьему, в том смысле, что он искал Бога, жаждал воли Его, и Господь давал ему возможность расти, совершенствоваться. И вот

0: поистине до такого высокого уровня подняться, когда он непосредственно получил откровение о том, как нужно построить.
1: Может быть, такой офф-топик чуть-чуть. Есть ли урок для нас? Каким образом он вообще достиг такого уровня?
0: Главный, как мне представляется, вопрос здесь, это покаяние, раскаяние. Если он ошибался в чем-то, и Господь ему показывал, Дух Святой его осуждал, через пророков Господь ему открывал, он тут же, осознавая, признавал свою вину, называл по имени свой грех, просил очищения, постился, молился. И вот для него важно было, для него Господь был главным делом его жизни.
1: Угу. И вот второе тоже, что вспоминает, что он сделал Священное Писание настольной своей книгой, как он пишет потом в псалмах и неоднократно пишет, что поучался в законе день и ночь, и вот эта вот книга закона сделала его мудрее учителей его. Вот эта фраза мне тоже одно из любимых мест у меня в Священном Писании, когда он об этом говорит.
0: Фактически ведь в книге Второзаконии, там, в той главе, где описывается закон о царе, говорится о том, что во время воцарения он должен переписать свиток закона. Сказано, чтобы читать его каждый день, чтобы знать, как верно поступать. И вот из истории Давида видно, что поначалу он этого не знал. А вот затем, когда произошла трагедия, когда он многое в своей жизни переосмыслил, то, что происходит, совершенно определенно свидетельствует, что он читал. И вот псалмы, которые он написал в действительности, показывают, как он радуется. Фактически 118-й псалом, самый длинный, во-первых. И весь он посвящен закону, весь он посвящен Слову Божию. Это в действительности огромное благословение. Без этого остаются догадки, остаются версии, остаются в результате заблуждения.
1: Вот второй вопрос, который есть на сегодня, это вопрос о третьем храме. То есть первый храм, вот Давида храм, он был то есть Давид, ну фактически храм Соломона, да, как его называют, потому что Соломон построил, но мы видим, что не без Давида все, поэтому, думаю, большой ошибкой не будет его так назвать.
0: Верно.
1: Он был разрушен, и потом был построен новый храм, храм Зарававеля уже, и он тоже был разрушен. Может быть, пришло время строить и третий храм, вот как перед постройкой храма Зарававеля пророку Агею было слово. Народ говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. А Господь говорит, что из-за этого вы собираете... сеете много, собираете мало, и зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Тоже поразительная такая фраза, что все, что вы себе собираете, оно все впустую. Почему? Потому что вы не родите о храме. Да. Он говорит, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. И, может быть, пришло действительно время и построить третий храм? Есть у нас какие свидетельства, или, может быть, пророчества, или, может быть, условия, которые должны были быть выполнены для того, чтобы был построен или заново восстановлен вот храм Господа?
0: У нас последнее слово о храме в каноне священных писаний эпохи Ветхого Завета – что касается пророчеств, именно вот в смысле предсказаний, это книга пророка Даниила, 9 глава. Давайте посмотрим на этот отрывочек, и оттуда довольно легко будет взять информацию для ответа на этот вопрос. Даниила, 9 глава, с 25 стиха. «Итак, знай и разумей». С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Сделаем паузу. Даниил находится в Вавилонском плену. Соответственно, уже вот этот вот храм Соломонов разрушен. Да, дом Господень сожжен, весь Иерусалим, в принципе, уничтожен. И Даниилу Господь говорит о том, что выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. Народ вернется, будут обстроены улицы и стены, указан срок. И дальше говорится в стихе 26 и 27 о том, что будет происходить в контексте служения Мессии. Здесь говорится о Христе, Владыке, о смерти Мессии и так далее. И вот в 26 стихе, в частности, сказано, «И по истечении

0: В течение 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, и город, и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. И
1: то есть он предрекает разрушение того храма, который еще даже не построен.
0: Верно. То есть в вавилонскую эпоху храма нет. Есть пророчество о том, что он будет восстановлен.
1: И тут же
0: придет Христос, придет Мессия, и после этого храм будет разрушен. И все. То есть после этого говорится о том, что будет мерзость запустения. Книга Даниила, 9 глава, будет мерзость запустения вот в результате разрушения этого святилища, которое будет еще построено по отношению ко времени Даниила в будущем. И больше пророчеств, написанных вот после этого о восстановлении храма, нету. Более того, когда Иисус Христос эту тему подхватывает, то в Евангелии от Луки, в 21 главе, он цитирует слова Даниила. Вот давайте прочитаем из 21 главы истолкование Иисуса Христа, потому что оно самое верное. Так, в отличие от многих, которые сегодня бытуют, Луки, 21 глава, говорится с 20 стиха так. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Та же терминология.
1: Тем же языком говорит.
0: Что 9 глава Даниила. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы» и так далее, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Христос говорит о том, что будет разрушение. Он, собственно, повторяет пророчество Даниила. И самое важное, говоря о запустении и о наступлении времен язычников, то есть язычники придут на святое место. Оно будет осквернено. Доколе не окончатся времена язычников.
1: Вот интересно, многие говорят, что когда времена язычников закончатся, придет, естественно, опять время иудеев,
0: храма.
1: Время восстановления храма.
0: И Иисус Христос не оставил нас без ответа на вопрос, когда и чем закончатся времена язычников. Написано, следующий стих читаю, может быть, чтобы соединить, было бы правильнее. «Доколе не окончатся времена язычников, и, 25 стих, будут знамения в солнце и луне и звездах, и а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущую на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». То есть знамения, которые повлияют на вот, устройство того, что мы знаем, как светила небесные и так далее. И следующий стих. «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великою». То есть времена язычников закончатся только пришествием Иисуса Христа. Вот это осквернение, это мерзость запустения останется до второго пришествия Иисуса Христа. То есть, иными словами, у нас нет пророчества о том, что какой-то храм будет построен.
1: Но некоторые же воспринимают каким-то, может быть, своим образом, что есть возможность для постройки храма. Как-то они вычленяют, как-то какие-то тексты приводят. Вот. Вы знаете, вот самая большая такая загвоздка для слушателей, это приходит один человек, очень складно и красиво рассказывает, что вот будет так, а потом приходит другой и очень складно и красиво, и тоже на основании Священного Писания рассказывает, что будет иначе. И, как быть простому обывателю, который, ну, он не разбирается во всех этих глубинах пророчеств, и у него нет этих познаний, и особо неоткуда взять?
0: Мы с вами сейчас прочитали два отрывочка. 9 главу книги Даниила, 21 главу Евангелия от Луки. Мы не обращались ни к греческому, ни к герменевтике, ни к каким-то сложным правилам истолкования. То есть читаешь текст, как он дан. Естественно, я не имею в виду, что все, что я упомянул, не нужно и не помогает при исследовании Священного Писания, но базовые вопросы можно уразуметь при обыкновенном, внимательном чтении Священного Писания. Потому Вот к этому-то мы, собственно, и призваны, поскольку без Священного Писания каких-то вот правильных представлений о пророчестве, об апокалиптике составить невозможно. Вы правы, Андрей, в действительности есть некоторые отрывки Священного Писания, которые...

0: берут и применяют вот к тому далекому будущему, говоря о том, что храм будет построен. И я хочу вспомнить в этом контексте пророчество Иезекииля. Вот они очень часто питают чаяния многих, кто думает о храме. Господь Иезекиилю дал подробнейшие, детальнейшие описания святилища, в смысле храма, как стационарного вот, здания. И вот эти откровения, они параллельны откровениям, которые Моисею были даны, подробнейшие инструкции, которые, как мы только что видели сегодня, Давиду были даны. Точно так же Господь послал откровение о том, как надо построить храм Иезекиилю. Теперь вопрос, для чего? То есть, к какому пророческому периоду, к какому времени в истории Земли эти откровения относятся? Давайте вспоминать, когда жил
1: Теоретически, Иезекииль жил во время пленения. Верно. То есть, он был более или менее современником Даниила.
0: Конечно. Он жил в Вавилонском плену, он был священником и был Божьим пророком. Угу. И Господь ему посылает видение, которое в первую очередь описывает тот период. И это очень понятно и самое очевидное. Сейчас, когда Иезекииль живет, храма нет. Угу. А Господь ему показывает...
1: И чаяние людей о храме есть.
0: Естественно, и о восстановлении есть пророчество Иеремии, что 70 лет пройдет, и я вас возвращу. Если я вас возвращу, то, значит, вам нужно же будет жертву приносить, вам нужно будет Господу служить. Да, это возможно делать только в храме. И вот что Господь делает. Он посылает, открывает Иезекиилю пророчество о том, какой храм надо построить после возвращения из Вавилона. Угу. Это все я сказал на основании просто лишь вот такого простого сравнения исторических реалий и исторического контекста. Но Господь Иезекиилю непосредственно это и говорит. 43 глава книги пророка Иезекииля, стихи 10 и 11. «Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сём, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру». То есть снять меру означает записать размеры, записать все то, что здесь указано. А повторюсь, указано все очень подробно. Далее сказано, и если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтобы... Вот цель. Чтобы они сохраняли все очертания его и все уставы его, и ключевой глагол, и поступали по ним. То есть своим современникам Иезекииль должен был все это показать, рассказать, передать чертежи, чтобы они это сделали, чтобы они так осуществили его.
1: То есть примерно как и с Давидом получается. Давид получает чертежи и передает их Соломону, чтобы Соломон сделал точно так, как ему было сказано.
0: Как и перед этим Моисей получает и отдает Веселиилу, и Голиаву, и остальным всем, которые фактически должны были это все осуществить. То есть Бог этот вопрос того, каким должен быть храм, не оставил на произвол, потому что это его представительство, это его посольство, на земле это его жилище. К великому сожалению, несмотря на то, что Господь все условия предоставил, народ, когда вернулся, вы читали из Агея, они не родили о том, чтобы построить храм. А когда уже собрались это делать, то, сравнивая размеры храма Иезекииля и все это устройство с тем, что Зарававель построил, это очень сильно отличается. То есть храм Иезекииля должен был быть еще более славным, чем храм Соломона. А храм Зарававеля, сказано, когда закладывали основания, то старики плакали. Плакали, потому что они...
1: Недостаток веры, недостаток средств.
0: Это, в первую очередь, недостаток веры. Дело в том, что царь Кир, он, когда дал повеление, точнее, позволение, чтобы народ вернулся, то он говорит, идите, чтобы, вот цель, чтобы строить дом Господу Богу. Господь, сказано, Бог повелел мне построить ему дом в Иерусалиме. И он деньги дал, он охрану дал, он все сделал для того, чтобы можно было дом построить. И если бы это было сделано первым, там был пустырь. Можно было построить именно вот так, как Иезекииль говорит.
1: Но, по большому счету, когда тебе дают полностью, спонсор говорит, иди строй, и не спрашивает нисколько, никак, никаких ограничений не дает, то почему бы не построить действительно так, как оно положено?
0: Да, и таким образом это пророчество должно было исполниться, но, к сожалению, не исполнилось. А тот храм, который вот

0: сегодня хотят построить, есть институт постройки храма, это не храм Иезекииля. Я разговаривал непосредственно с раввином, который его возглавляет. Это храм, который хотят уподобить храму эпохи Соломона.
1: Угу. То есть, получается, и он даже не совсем по тем канонам, как оно должно быть.
0: Он совсем не по тем канонам, потому что нужно, грубо говоря, пол Иерусалима снести, чтобы построить храм Иезекииля.
1: Благодарю вас, Виталий. Благодарим вас, дорогие друзья, что вы были с нами. Видите, насколько неисчерпаема эта тема. Но мы знаем, что храм, истинный храм, находится не здесь, не на земле, а в небе. Верно. И об этом мы еще будем говорить в наших последующих темах. Оставайтесь с нами.
2: Очень красиво, все золотое, серебряное.
0: Да, золота там было, пожалуй, больше всего. Город, где обитает Всевышний, он назван Скинией. И показал мне чистую реку воды жизни.
2: То есть... А ведь действительно, это выглядит как дерево.

Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Приветствую вас, дорогие друзья! Мы вновь встречаемся на нашем уроке о молитве. И сегодняшний наш урок и тема называется «Молитва настойчивости». Как мне быть, что мне делать, когда я не получаю от Бога того, о чем прошу? На этом уроке мы рассмотрим еще одно условие. Условие, чтобы Бог принял нашу молитву. Для чего нам нужно это условие принятия нашей молитвы? Настойчивость. То есть продолжать молиться, даже когда кажется, что Бог не слышит молитву, не слышит снова, не беспокоится о том, когда молитва будет услышана. Павел в послании к Фессалоникийцам в 5 главе в 17 стихе пишет: «Непрестанно молитесь». Павел имеет в виду, что у нас должна быть молитвенная жизнь. Нет определенного места и времени для молитвы, потому что в любом месте, в любое время, в самых разных обстоятельствах мы можем обращаться, мы можем молиться Богу. Мы должны научиться доверять Богу в мелочах нашей жизни. Так мы научимся молиться непрестанно и в каждой ситуации. Христианская писательница Эллен Уайт заявляет: «Нет неподходящего времени или места, чтобы вознести искреннюю молитву к Богу. Ничто не может помешать нам вознести сердце в духе искренней молитвы».

на улице, в толпе, во время деловой встречи мы можем вознести молитву к Богу с просьбой о божественном руководстве. Библейский рассказ из Первого Царства, 1 главы 10 и 12 стихи, показывают желание женщины Анны иметь ребенка, потому что она сильно страдала от унижения со стороны Фенаны, другой жены ее мужа. В своей скорби Анна молилась в Доме Божьем в тишине. Мы можем представить, как непрестанно эта женщина молилась и горько плакала о том желании иметь ребенка. Как известно, в ее молитве с настойчивостью была услышана, и Бог даровал ей сына. Она назвала его Самуил. Сын в ответ на молитву веры, сын в ответ настойчивости. Когда Самуил родился, Анна поняла, что стоило каждого мгновения молитвы, каждой слезы, пролитой в Божьем присутствии. И это показывает нам, что мы должны настаивать в молитве, будь то о ребенке, об исцелении, о восстановлении брака или обращении родственника. Во всем этом мы должны быть настойчивы в молитве. Через притчу о неправедном судье в Евангелии по Луке, 18 главе с 1 стиха, Иисус учил своих учеников никогда не переставать молиться. Ибо настойчивость – одно из условий, чтобы Бог ответил на наши молитвы. Иисус говорит о судье, который не боялся Бога и который решил удовлетворить просьбу одной вдовы, не потому что хотел воздать ей справедливость, а чтобы она перестала его беспокоить. Иисус использует контраст, чтобы научить своих учеников, что Бог благословляет и отвечает не потому, что мы его докучаем, а потому, что он всегда внимателен к нашим нуждам, к нашим просьбам, к нашим молитвам. Именно поэтому нам не нужно бояться приближаться к нему с настойчивыми просьбами, с настойчивым желанием. Эллен Уайт подтверждает эту истину следующими словами. «Приносите к нему свои нужды, радости, печали, заботы и страхи. Вы не можете обременить его или утомить. Тот, кто сосчитал волосы на нашей голове, не безразличен к нашим нуждам, потому что мы его дети». Многие считают, что Бог медлит с ответом, потому что не понимают этого Божьего замысла для наших молитв. Бог желает, чтобы мы смирялись пред Его лицом в молитве с уверенностью в том, что те, кто взывают к Нему день и ночь, будут благословлены. Иногда ответ на нашу молитву приходит, как только мы заканчиваем молитву и встаем на ноги. В других случаях нам нужно терпеливо ждать и продолжать усердно молиться и просить о том, в чем мы нуждаемся. Как показала вдова в притче о несправедливом судье, те, кто готов молиться, должны усвоить урок из псалма, который пишет нам в 5 главе 4 стихе. «Утром услышь голос мой, утром предстану пред тобой и буду ожидать тебя». Бог желает, чтобы наша вера развивалась. Когда мы становимся в положении ожидания после совершенной молитвы и высказанной просьбы. Но это не значит, что мы перестанем просить Бога восполнить наши нужды. Наоборот, это означает, что мы будем...

будем продолжать просить и ждать его ответ, ответ его любви и благословения к нам. Много библейских текстов говорят о важности и необходимости настойчивости в молитве. Библия учит нас молиться постоянно за наших правителей, что непрестанная молитва – лучший ответ тем, кто ищет причинить нам зло, что мы должны создавать молитвенные группы для укрепления веры и общения друг с другом, и что мы всегда должны просить Бога научить нас молиться в духе понимания, что настойчивость – это условие для того, чтобы молитва могла быть услышана. Благодатью Иисуса мы приглашаем вас принять решение посвящать больше времени в настойчивости в каждой молитве и в ваших нуждах в Его присутствии. Давайте мы закончим небольшой молитвой наш урок. Отец наш Небесный, дорогой наш Бог, Творец и Спаситель, помоги нам всегда в настойчивости молиться Тебе и ожидать Твоего благословения к нам, потому что Ты наш Отец, а мы дети Твои. Благодарим Тебя именем Иисуса Христа. Аминь.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

Когда мы научимся понимать, что нуждаемся в присутствии Христа на каждом шагу, тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует доверять.

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и Я услышу Его. С Ним Я в скорби, избавлю Его и прославлю Его. Долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение Мое.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг, и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Здравствуйте. Как-то раз мне встретилась открытка с шуточной надписью. Если бы не ты, мы были бы идеальной парой. А действительно, почему мы не идеальная пара? И можем ли мы такой стать? Об этом мы сегодня и будем говорить с нашими гостями.

Так, у нас сегодня с вами тема – это идеальная пара, handmade, своими руками, в общем. В идеальной паре должны быть идеальными оба. Но мы сегодня с вами начнем обсуждать его. Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный муж?

0: Моя мама всегда говорила мне, что два самые главные качества должны быть у мужчины. Он должен быть добрый и щедрый.
1: Хороший, наверное, да, совет.
2: Да, лаконично и в точку. А ты, Катя, что скажешь?
3: Ну, вот я, например, у меня какое-то время, когда я была маленькой, не было телевизора,

0: этому я читала книги и читала романы. Вот, очень много перечитала книг, и у меня сложился такой книжный образ мужчины и мужа. Вот, для меня понятие «идеальный муж» — это то, что он заботливый, то, что он главный в семье и ведет всю семью за собой. И детей, и жену. Вот такая вот опора, поддержка. А еще для меня очень важно, чтобы он был верный, чтобы я знала, что для него только я, и больше никого нет. Я такое.
1: Я тоже хотела бы согласиться с Катей. Думаю сейчас о том, что для меня очень важно, чтобы муж любил меня, любил моих детей. Потому что когда я сейчас смотрю на мужа, который играет с детьми, занимается с ним, для меня это прям очень ценно и важно. И понимаю, что то, что
2: я
1: надо.
2: Я считаю, что, наверное, я не смогу говорить об идеальном мужчине, потому что чтобы рядом с тобой был идеальный мужчина, наверное, я сама должна быть идеальной. Поэтому, когда я все качества идеальной женщины в себя впитаю, тогда я смогу размышлять о том, какой бы я хотела, чтобы рядом со мной был идеальный мужчина. А пока, наверное, не могу сказать, каким я его вижу.
3: Я тоже согласна с Юлей, потому что действительно в семье очень многое зависит от жены. Как она себя поставит, как она себя будет вести. Этим она формирует, в общем-то, и свое окружение, в первую очередь, мужа. Я вот за наши годы совместной жизни увидела, что на самом деле мы очень многому научились друг друга. И те качества, которые раньше были у моего мужа, теперь они есть у меня, а мои перешли к нему. Я знаю, что у Юли сегодня, девочки, вообще очень много интересного материала для нас, интересные притчи, которые помогут нам раскрыть семейные отношения. И чуть позже мы дадим ей слово. А пока посмотрим, что там у Гали.
4: Суп в горшочке – это всегда очень вкусно. Горшочек запечатывает в себе все ароматы супа, и суп получается очень вкусный. Для меня этот рецепт всегда праздник. Что нам потребуется? Морковь, одна луковица, полстакана гречи, 3-4 картофелины, растительное масло без запаха, соль и белые грибы. Начнем мы с пассеровки. Для этого нам понадобится морковка, мы ее потрем, и лучок. Надо будет его аккуратно порезать.
2: Иногда ко мне перед свадьбой приходят проконсультироваться девушки, чтобы обсудить роль свою как жены, как они представляют себе жизнь жены в семье. И обычно я задаю им один вопрос. Я им говорю: зачем ты выходишь замуж? Зачем ты выходишь замуж? Для чего тебе это нужно? И я слышу много разных ответов. Я слышу ответ: я хочу, чтобы обо мне заботились, я хочу детей, я хочу любви. И ответы бывают разные, но чаще всего звучат именно вот эти. И я понимаю, что все они сконцентрированы на одном, потому что девушка, она представляет себе, у нее есть свои мечты в этой семье, у нее есть достижения и цели, но вопрос все равно вокруг нее вертится. Мы все понимаем, что главным инструментом для построения счастливой семьи является любовь, а основой любви является желание и умение давать. Как крестьянин любит свои посевы, как архитектор любит мосты, которые он построил, так же и тот человек, который частичку себя вкладывает в другого человека, начинает любить себя в этом человеке, тратя свои силы, молитвы, свое время, свои деньги, возможности, тратя на другого человека, ты начинаешь любить его. Для того, чтобы ваша семья была счастливой и гармоничной, мы предлагаем вам сегодня узнать три очень важных принципа, на которых строится полноценная и счастливая семья. Первый принцип звучит так. Правильное давание оставляет ощущение «я был должен тебе дать», а правильное принятие оставляет ощущение «мне была необходима твоя помощь». Например, приносит вам муж цветы, А вы хотели вообще, чтобы была сковородка или что-то совсем другое. Но муж из чистых побуждений принес вам и хотел, чтобы вы обрадовались, потому что в мужчину встроена эта функция радовать свою жену. И вот вы сказали, ну да зачем ты мне принес цветы, лучше бы принес сковородку. Не ждите в следующий раз, что вам подарят цветы. То есть муж уже не будет...

будет с такой радостью это делать. Но если вы его похвалите, если скажете, мне это было так нужно, то он будет захочет это делать. Точно так же, когда вы просите мужчину, нельзя приказывать мужчине или говорить, вынеси, пожалуйста, мусор, или что-то сделать. Это не просьба, а это уже такая мягкая директива. Просьба, важно запомнить формулировку, не мог бы ты это сделать? И мужчина чаще всего отвечает, да, мог бы. Второй принцип очень важный. Никогда нельзя человека заставлять, даже если вам это очень нужно, делать помимо его воли. То есть если вы просите мужа починить кран, и нужно это сказать всего один раз, и в форме «не мог бы ты мне помочь, мне нужно починить кран», и оставить ему место для маневра. Он не сможет по-другому поступить, если вы будете на него давить. И третий очень важный принцип, о котором мы должны помнить, прежде чем что-то попросить, нужно похвалить. И если ваш муж помыл посуду или что-то сделал много-много раз мы благодарим, прежде чем просить. Я со своей стороны желаю счастья вашим семьям, чтобы вы вместе, муж и жена, одним целым стремились создать гармоничную, полноценную, счастливую семью.

А у меня все замечательно. Я приготовила пассеровку, и эта пассеровка состоит не только из моркови и лука, но еще и из грибов. Грибы я нарезала очень мелко, и, наверное, будем все уже закладывать в наш горшочек. Горшочек берем, берем нашу пассеровочку. Я думаю, можно заложить, наверное, вот ложечку, потому что горшочек не такой большой. Положим туда картошки. Кому как нравится, можете больше пассеровки положить, можете больше положить картошки. Положим туда гречку. Мне кажется, что одной ложки хватит гречки туда положить. Ну, давайте все-таки полторы. Вот так. Она там разбухнет. Будет очень вкусно и красиво. Так. Теперь мы заливаем все это кипятком.

0: и посолим. Солим по вкусу. Закрываем горшочек и ставим в духовку. Дальше я расскажу, как испечь очень вкусный хлеб. Ну, по крайней мере, моим друзьям очень нравится. Он получается как будто бы слоеный. И если подавать его теплым к супу, будет очень великолепно. Для хлеба нам понадобится мука, три вида воды – холодная, теплая и горячая, масло без запаха, соль, сахар.
1: Юля, как же повезло твоей дочке, что не такая мама, и мужа с такой женой.
2: Не знаю, повезло ли им, но повезло мне точно с ними.
3: У меня такой практический вопрос родился после услышанного насчет просьбы. Угу. Чем плоха просьба? Пожалуйста, вынеси мусор. Угу. Вот спросишь его, не мог бы ты там починить кран или мусор вынести? Не мог бы.
2: Наоборот, вот смотри, когда ты мужа просишь именно так, в таком тоне, то это уже вопрос, насколько сильно ты его уважаешь. А мужчины, у них это очень тонкий момент уважения, потому что творцом встроена в него особенная его суть, из которой мужчина стоит. Ему очень нужно уважение. Нам, женщинам, столько не нужно уважения, сколько для него. Может быть, мы подальше в передаче об этом поговорим. Понимаешь, когда ты просишь именно так, сделай то, пожалуйста, даже если ты очень вежливо говоришь, ты будто бы ему, мягко говоря, приказываешь. То есть ты не спрашиваешь разрешения у него. Это говорит о том, что мы равноправны, у нас все поровну. Моего поровну, твоего поровну. Но когда ты с уважением говоришь, ты не мог бы мне помочь, мне

0: очень нужна сейчас твоя помощь, то любой мужчина, чувствуя, как его в этом уважают, ему чаще хочется сказать: мог бы, я бы это сделал. Он чувствует сразу интонацию, с какой вопрос этот ему
1: поступает. Мне кажется, в этот момент женщина предстает такой какой-то хрупкой, вообще такой какой-то, вот, что она нуждается. А он более сильный.
0: Если не спекулировать этими моментами, да. Если попросить искренне и вот очень нуждаясь, любой мужчина почувствует себя атлантом, даже если он у вас худенький, даже если у него нет плеч, и он вообще такой. Любой мужчина, когда ты начинаешь бережно очень относиться вот к его достоинству, он расцветает на глазах.
2: Вот вы сказали, что надо его хвалить перед тем, как просить. Вот там ты такой хороший. Там. Вот не будет это лицемерием, если я чересчур там его буду нахвалить. Вот у меня нет, может, желания его похвалить. Но помыл он посуду, а я вот считаю, так и надо. Вот должен ты помыть посуду. Но не все на мне висит. А тут я приду и говорю: ой, это ты такой молодец, это такой, да ты раз такой, да?
3: Избаловать его.
2: И мне, вот, мне кажется, что я буду как-то лицемерить.
0: Потому что у нас у женщин все по справедливости. Давайте так, начнем вот с чего. Мы поколение, принадлежим к поколению женщин-победительниц, которые на свои плечи взвалили такой тяжелый груз. Вы вспомните, что пережила наша страна. Но в целом мужчины и женщины поменялись ролями. Женщины потеряли свою женственность, потому что они вынуждены были занять мужскую роль. А мужчины, так как у них очень сильно поредело в их рядах, им на кого опереться? Почему вот мы сейчас на данный момент имеем очень сильных женщин духом, волей, даже где-то силой, и очень слабых, не опирающихся на какие-то принципы чести, мужества, достоинства мужчин? Женщины должны осознать свою женственность и снять на себя то ярмо, которое мы на себя взяли временно во время войны. Оно нам досталось через наших мам, через наших бабушек. Снять со своих плеч хрупких это, отвыкнуть от этой тяжести, переложить это на мужчин, или, по крайней мере, если мужчины не готовы это взять, переложить рядом и сказать: я женщина, я хочу свою роль исполнять. И тогда рано или поздно мужчина все равно включится, он поймет, и мужчина начнет обретать свою мужественность, и он поймет, что он принадлежит к роду мужчин, что у мужчин есть свои определенные ответственности. Но, знаете, как в споре, кто первый мирится? Тот, кто понимает, что уже происходит ссора. Точно так же, если мы, женщины, своей мудростью поймем, что мы свою роль должны выполнять и перестанем выполнять роль мужчины, тогда рядом с нами окажутся мужчины.
3: А мужчины в шоке не окажутся от того, что была одна система, там, допустим, мы 5 лет в браке, одна система взаимоотношений, мы уже друг к другу там привыкли. Mm-hmm. И тут, например, я решу стать женственной и что-то кардинально поменять в семье.
1: Кстати,
3: а что до этого было плохо?
1: Надо представить, Катя, другой.
0: Я думаю, вопрос, это надо все оговаривать. Ну, понятно, что любая революция, она ведет только к жертвам и потерям. Но любая эволюция постепенная, она приводит к миру и согласию, и гармонии. То есть, если ты скажешь: милый, дорогой, я осознала, что у меня образ мысли совсем другой был. Я так хочу вновь стать слабой, я хочу женственность проявить. Я думаю, любой мужчина, он подсознательно к этому стремится, чтобы рядом оказалась слабая женщина. А если женщина сильная, и все на себя берет, и вперед тащит, как таран, все вперед, пробивает танк, то рядом с ней окажется мужчина безинициативный. Или он скажет: слушай, ты хочешь сама? Ну иди сама, я ничего не буду делать. А все женщины начинают жаловаться сразу. То есть они говорят: ну вот он ничего не делает, я все сама, на мне весь дом, на мне все. Если женщина довольна, что приносит муж цветы, или она его хвалит, что он ей делает, так он будет стараться из кожи вон лезть, потому что она его хвалит, она его уважает. И дом – это единственное место, куда он приходит и может расслабиться, сказать: меня здесь любят, меня здесь понимают. Если женщина в этом мире научится быть довольной при любых обстоятельствах, даже когда у вас 1 000 000 кредитов и надо выплачивать, и негде жить, и мама мужа допекает, и дети бегают вокруг. Но если в этой ситуации прямо не заставить себя, невозможно резко поменять себя, да, но стремиться к тому, чтобы быть радостной, быть довольной, то это 90% мира в семье. Если женщина довольна и счастлива, счастлив ее муж.
2: Бывает же такое, что если, например, жена для себя решила, что буду делать. Вот она делает, а отдачи нету. Бывает такое?
0: Бывает такое. Знаете, в каком случае бывает? Надо давать в браке то, что человек любит другой. Не то, что нравится тебе. Да. Если ты стараешься и заботишься о нем, но это вовсе не то, что он от тебя просит, и не то, что ему для него важно и нужно, это нельзя назвать любовью. Это любовь, ты любишь себя. Ты со своей точки зрения считаешь, что для него лучше.
1: Ну вот знаешь, я тебе опять скажу, не так вот, а мера проще, да? Как, например,

0: Можно, например, печь пироги, стоять у плиты, а муж хочет, чтобы ты с ним пошла прогулялась.
1: Например, да.
2: Да, да. Пироги.
1: Я уверена в том, что злоупотребления любовью не бывает. Если искренне заботиться и наполнять сосуд, скажем так, уважения и любви в мужа, то рано или поздно он перельется через край, и вам это все вернется той же монетой, добротой, любовью, заботой. Как только муж увидит, что вы уважительно с ним относитесь, если он видит, как вы заботитесь о нем, зачем он, что зверь, он специально так настроен, чтобы только вам все делать наоборот.
0: Он же вас любил, вы точно знали, когда
1: любил
0: вы ходили
1: замуж. Вопрос обиды, понимаете? Да. Вопрос же обиды всегда в браке начинается. Ты когда выходишь замуж, думаешь, ага, я думала, будет так, а оказывается вовсе по-другому.
0: Юля, вы знаешь, действительно, многие женщины, они боятся оказаться в роли какой-то тряпки, которая все делает, а в нее ноги вытирают и даже не замечают. Где вот найти эту грань?
1: Тряпки женщина никогда не сможет стать, если она, во-первых, себя любит, понимает, что она человек, что она должна холить и лелеять себя тоже как человек, потому что ни один здравомыслящий человек не будет себе приносить вред специально.
0: То есть она оставляет время для себя, для собственной
1: радости. Она оставляет время для себя, она может, хотя не всегда, она может что-то не доделать из дома, да, у нее будет не медицинская чистота дома, но зато она примет ванну, зато она понежится и... Наши женщины в нашей стране не всегда умеют получать удовольствие. Им говорят, пожалуйста, муж тебе говорит, иди ты прими эту ванну. Иди понежь себя.
0: Нет,
1: у меня столько дел. Вопрос, женщина иногда сама выбирает мучиться. А еще знаете, как она бывает? Она мучается, берет на себя много, а потом говорит, видишь, как я страдаю. Я делаю то и то, ты виноват. Угу. Мы сейчас такие вещи, я думаю, обсуждаем. Да. Я так понимаю, тебя больше интересовала крайность. Да. Еще раз, я считаю, что если для мужчины делать все и делать то, что ему нравится, и если при этом уважительно к нему относиться и делать это с добрым сердцем, а не искать, я для тебя и это сделала, а ты не обращаешь внимания, то мужчина, нормальный мужчина, не больной психический человек, он отвечает добротой. Нет, не видела я ни одной такой семьи, в моей практике лично не было, где жена делала бы все и делала именно то, что мужу нужно, то, что он любит, и при этом уважительно и радостно была, и чтобы он не отвечал. Если вы мне приведете такой пример, предметно будем разговаривать, я лично не встречала.
2: Еще, Юль, скажи, пожалуйста, мы говорили о том, что мы должны с себя снять обязанности мужа, да, то есть, и например, мы в семье решили, что мусор не я теперь выношу, не решили, а так мусор муж выносит, потому что мужская вроде как обязанность.
3: Ты дома с детьми сидишь,
2: я ожидаю, что любящий муж мусор вынесет, а я доверяю ему, что он вынесет, и никто не выносит там. Он не смог, устал. Я, естественно, жду, ведь он мужчина, все сделает. Кто будет выносить?
1: Я поняла твой вопрос. Значит, конечно, когда вы в брак вступали, изначально все равно какие-то вещи оговаривались. И это понятно вообще, что Творцом женщина создана как существо внутреннее, которое все-таки в доме. Она как клей заботится о доме. А мужчина как существо внешнее, который постоянно во внешнем мире, он борется, у него есть какие-то цели, стремления, дела, он зарабатывает деньги. И, соответственно, все, что связано с домом, хорошо бы, конечно, чтобы этим занималась женщина. Но в отдельных случаях кто-то может договориться, да, например, в нашей семье или там в какой-то семье муж всегда выносит мусор. И если он понимает, что, в принципе, это его обязанность, как обязанность жены готовить, то иногда у нас, например, в семье случается, я могу вынести мусор, это нормально, иногда муж может помыть посуду и приготовить еду. То есть вопрос опять доверия, постоянного обсуждения. Другое дело, когда это происходит хронически, прям постоянно, то есть, тогда нужно садиться за стол переговоров и говорить, милый, дорогой, мы с тобой обсуждали, у нас с тобой, мы говорили, что я занимаюсь домом, ты занимаешься теми вещами, я немного переживаю за мусор, который у нас скопился, я уже несколько раз его вынесла. Что ты скажешь по этому поводу? Задайте ему вопрос. То есть он скажет, жена, ты знаешь, у меня такой завал по работе, прости меня, пожалуйста, я исправлюсь. Или скажет, слушай, а я вообще... то есть надо говорить. В этих вещах вы, когда начинаете разговаривать, а не обижаться друг на друга, выясняются многие подробности, начинаете понимать, почему так, почему так.
2: Опять же, самое главное, вести этот разговор спокойно, с той же самой любовью, а не нападками. Говорили мы с тобой про мусор.
1: Да. Так семья – это же постоянный рост. То есть нельзя один раз все решить, и все друг друга все поняли. Это

0: постоянно будет разговоры, разговоры, одно будет не получаться. В тысячу раз вы еще вернетесь к разговору о мусоре и будете постоянно говорить, но вопрос, что вы будете вместе, постоянно это обсуждать и в дружеской как бы атмосфере. Золотое правило, если ты хочешь, чтобы с тобой обращались как с королевой, ты относись к мужу как к королю. А если ты будешь с ним обращаться как с рабом, он будет с тобой обращаться как с служанкой. Если ты постоянно будешь говорить, сделай то и сделай это, а ты опять это не сделал, то и он с тобой так же будет. А если очень уважительно и учтиво, то и он, соответственно, к тебе будет уважение как к королеве.
1: Да, Юль, я чувствую, что эта тема просто безграничная.
0: Да.
1: Спасибо тебе большое, мы ее еще продолжим, я думаю, неоднократно. А пока посмотрим, что там Галя для нас приготовила. Да.

Очень интересное обсуждение, но у меня не менее интересное. В общем, здесь я замесила тесто, раскатала, тесто уже готово, и я могу выкладывать его на противень. Выкладываем его на противень и равномерно распределяем. Вот такой красивый хлебушек у нас получится. Затем хлебушек ставим в духовку и выпекаем примерно при 180 градусах 20 минут. Когда хлеб готовится, он поднимается такими пупырышками, и именно они очень красиво запекаются. Но я заранее приготовила хлеб и хочу показать, как он выглядит. Ну вот так. Приятного аппетита!

0: Программа мне очень понравилась. Хочется эти советы применять в жизнь и самой быть более женственной.
1: Эта тема сегодня, которая была, для меня очень актуальна и вызвала у меня просто бурю эмоций. У меня просто мозговой какой-то вот произошел штурм, что сейчас я уже вижу для себя план работы. Как мне работать над собой, чтобы изменить моего мужа и отношение ко мне.
2: Из этой передачи я вынесла еще один принцип для себя, что в первую очередь нужно работать над собой, чего я желаю всем девушкам.
0: Мне очень понравилась эта тема, и я буду стремиться стать идеальной женой, чтобы рядом со мной был идеальный муж.
3: Любовь не имеет предела. Давайте учиться дарить больше любви и счастья друг другу. Всего вам доброго. Благословений.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.

0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». И сегодня в нашей студии клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Мы продолжаем обсуждать вопросы, связанные с шестью периодами брака. И сегодня говорим о втором периоде – молодожены. Очень удивительно, но лично мне интересно, почему вот этот период вообще находится в стадии или в периодах брака, молодожены. Вроде же еще брака не было.
1: Потому что уже есть регистрация отношений, и до появления ребенка есть определенные задачи. Людям нужно научиться.
0: Молодожены — это еще до бракосочетания?
1: Нет, это уже после бракосочетания. То есть стадия молодоженов, периодизация — это как раз вот факт заключения брака до появления ребенка. Этот период, пока у молодой пары нет детей, как раз называется молодожены. Вот. Ну, сейчас мы идем по такой достаточно как бы идеальной ситуации, может быть, да, классической схемы. Сейчас мы рассказываем так, как будто бы у людей есть время проходить стадию молодожены, да, стадию появления ребенка. Понятно, что на практике эти периоды могут пересекаться. То есть стадия появления ребенка может пересечься со стадией молодожены. Но тут просто нужно знать, что это просто людям сложнее будет. Вот и все.
0: Ну вот вы говорите о стадии молодожены. В прошлой программе мы говорили о стадии начала выбор супруга.
1: Да.
0: Вот две этих стадии, первая и вторая, где их граница, где ее искать?
1: Граница бракосочетания, штамп в паспорте, да, это граница.
0: А, все, ну, наверное, сейчас в умах наших зрителей картинка более так понятна стала. Хорошо, вот такой вопрос. Мы обычно говорим о том, что все эти периоды, они чем-то проблемы создают в семьях. Ну, все-таки, мы же чаще говорим...
1: Кризисный этап.
0: Кризисные этапы, да, связаны с проблемами, с какими-то переживаниями в семье. Вот с какими переживаниями могут столкнуться муж и жена вот в этот период?
1: Какие сложности, да?
0: Какие сложности
1: данной стадии. Ага. Но вообще хочу сказать основную задачу, главную, первейшую задачу этой стадии, что нужно сделать, это создать команду двух людей, команду именно, думающих вместе, живущих вместе, вместе решающих проблемы. То есть сложнейшая задача – объединение два мира в один. Вот. И как говорят, что брак – это сделает достаточно сложно.

0: Достаточно непросто, потому что брак — это не просто соединение двух людей, это слияние двух миров. То есть каждый мир содержит множество верований, требований, ожиданий, представлений в отношении себя, в отношении супруга, распределения ролей, как должны кто себя вести. Эти представления подчас не совпадают, очень часто не совпадают. Это очень такой болезненный процесс соединения вот этого два мира в один и выработка своих собственных каких-то правил внутрисемейных. Не обязательно брать под копирку то, что было в родительской семье. А люди как раз неосознанно воспринимают то, что было в родительской семье, так правильно, по таким шаблонам. И на этой почве возникает очень много конфликтов. Но еще задача, как бы даже первичные условия для того, чтобы произошло именно такое хорошее соединение вот этого двух миров и переход от «я» к «мы». То есть нужно допустим, начала, да, выбор партнера — это «я» и «я», как бы отдельные личности. Когда мы уже в браке, когда уже штамп в паспорте есть, да, там бракосочетание, уже... Я не просто я, а я уже часть мы. Ну и мой супруг тоже не просто сам по себе один человек, а часть мы. И важно понимать, что раньше все решения, которые я принимала, которые он принимал, касались только меня саму, либо него самого. А сейчас каждое мое решение касается другого человека. Это нужно ставить в учет. Ну и это очень большая работа, работа нашей психики. Вот. И так вот, еще вот условие необходимое, при котором это возможно... Вот как бы слить два мира в один, выработать свои собственные правила, своей собственной семьи, вот эту самую идентификацию «мы» найти. Это возможно только в том случае, если человеку, если людям реально получится отделиться от своей родительской семьи, то есть отделиться от родителей. Причем отделение должно произойти на всех уровнях. На материальном, на физическом, на психологическом. Потому что это... Когда человек является маленьким ребенком, он живет на территории родителей, родители его обеспечивают, и с эмоциональными проблемами он бежит сразу же к ним. И это нормально совершенно. Для ребенка это нормально. Но когда человек вырастает во взрослую личность, он уже становится самостоятельным, и желательно вот отделиться, оставить родителей. Потому что если этого не произойдет, то не получится создать вот такую полноценную связь со своим супругом. И если... допустить такую ситуацию, что родители вмешиваются в семью, родители постоянно вмешиваются в семью, это очень будет аукаться потом на других стадиях. Появление ребенка будет очень тяжело. На стадии семейных уз.
1: Многие люди, родители, как раз-таки не хотят отпускать своих детей. И часто говорят, выйдешь замуж, уедешь, или женишься, уедешь от меня, больше внимания будешь уделять супруге, нежели родителям, все, родители для тебя теперь не существуют. Мы часто это слышим, и многие родители сами не хотят отпускать своих детей.
0: Да, да. Мы об этом, вот что должно произойти со стороны родителей, да, мы будем говорить на стадии опустевшего гнезда, как родителей себя вести, да, как вообще себя настраивать изначально, свой мозг. Но здесь, как бы, этот процесс такой двоякий. То есть понятно, что задача родителей отпустить ребенка, отпустить его в самостоятельную жизнь. Задача ребенка отделиться. Ответственность взрослого человека тоже есть. Вот, потому что это совершенно нормально. Мозг развивается до 21-25 лет. После этого взрослый, самостоятельный человек. И, по сути, если человек вот вышел во взрослую позицию, он уже способен взять ответственность за свою жизнь на себя, он уже способен зарабатывать, он уже способен не жить на территории родителя. Если он способен принимать самостоятельные решения. Если этого нет... Это значит, что человек находится пока в детской позиции, а ребенку создавать семью пока рано.
1: Вот сейчас существует такая статистика, и часто она приводится, цитируется: мужчина позже взрослеет. Это проблема вот для данной стадии?
0: Для данной стадии, я бы сказала, знаете, в чем проблема состоит именно для мужчин? Мужчине трудно налаживать совместную жизнь, потому что мужчины все-таки больше боятся потерять свою независимость и сформированные до брака привычки. Ну, какие-то привычки вот той вот жизни еще холостяцкой.
1: Боится что-то потерять, да?
0: Боится, да. Для мужчины может воспринимать это как хомуту какую-то, что его там охомутовали. Ну, даже есть такие как бы пословицы, поговорки, такие шутки. Вот. Женщине же сложно принять новое «мы», сформировать, потому что они не могут отказаться, и женщине сложнее отказаться от старого «мы», от родительской семьи. Потому что для женщины очень важно взаимоотношения, она постоянно находится в системе взаимоотношений. И ей кажется, что если она сейчас будет отрываться, это предательство ее семьи. семьи, при предательстве ее родительской семьи.
1: Кому больше?

0: мужу молодому или молодой жене хочется вот эту вот модель своей семьи родительской и в свою семью перенести?
1: Я думаю, что это неосознанные вещи. Люди приносят эти модели просто на автомате. И вот поэтому тоже задача этой стадии – пересмотреть свои вот просто какие-то фундаментальные верования и привычки.
0: Но с этим стоит бороться или все-таки нужно как-то идти и
1: надо,
0: искать мировую?
1: Я думаю, надо, да, искать мировую, конечно, надо выработать что-то новое. То есть если устраивает, если это, в принципе, хорошо, то давайте это оставим. А вот это, вот, может быть, уже к нашей семье конкретно не подходит.
0: Но это нужно обсуждать? Или
1: конечно.
0: Оно должно приходить как-то так, тихонечко?
1: Конечно, конечно, это нужно обсуждать. Вот тоже задача, одной из задач главной стадии, вот этой стадии, что нужно сделать для того, чтобы эту стадию пройти хорошо и на других как бы, стадиях проблем, чтобы не было. Это умение решать конфликты. Умение решать конфликты и научиться общаться. Потому что очень часто люди не умеют общаться. Просто вот выражать свои желания, ну, то есть прямо говорить без намеков, говорить свои чувства, говорить «я» сообщением. То есть люди это как-то, ну, не умеют делать на самом деле. И это очень большой барьер потом создает. Потому что когда, например, если люди... Это как раз период дается для того, чтобы люди научились, ну, в идеале, общению друг с другом и навыкам разрешения конфликтов. Потому что если люди не научатся здесь решать конфликты, а стадия, допустим, потом пойдет дальше появление ребенка, там уже совсем другие задачи. Людям будет очень сложно. Они просто не смогут договориться, кто будет там, ну, за ребенком в данный момент там, следить, заботиться, сидеть.
0: Ну, да.
1: Вот. То есть, и это как снежный ком. И если еще плюс люди не отделятся от своей родительской семьи, и создаться такая ситуация, когда родители будут вмешиваться постоянно в жизнь, либо люди будут эмоционально как-то зависеть от родителей, то... Это тоже не очень хорошая ситуация создает, ну, на дальнейших стадиях брака. И вот даже вот если переход к «мы» осуществлен успешно, то люди чувствуют в течение времени очень большое, ну, как удовлетворение. Они находят свой брак очень таким, ну, удовлетворяющим, крепким, позитивным. Он приносит очень много радости. Если вот этот вот переход к «мы» так и не осуществлен, то есть а это происходит в том случае, если человек не смог оторваться от своей родительской семьи, вот, то люди чувствуют на более поздних стадиях брака одиночество, то есть больше одиночества.
0: А что может способствовать к тому, чтобы кто-то из членов этой молодой семьи притормаживал вот это развитие? Слишком сильно я любил свою семью, ну, это банально. Не хочу создавать чего-то нового. Давай вот полностью смоделирую то, что было в моей семье. Вот что может способствовать?
1: А вот опять же таки, вот сейчас, да, то, что вы перечислили, это зрелость, во-первых, да? Слишком сильно любил свою семью. То есть если взрослый человек... Ну, по сути, ему это не мешает, да, он вырос, он взял ответственность. Давай будем, как у меня было, ну, все возьмем под копирку. Этот человек демонстрирует негибкость просто. Опять же, мы приходим вот к этой зрелости и гибкости, которая, ну, по сути, очень желательно, чтобы у людей была.
0: А нежелание менять?
1: Тоже негибкость. То есть держаться за какие-то
0: было
1: свои...
0: хорошо, но в моей семье было хорошо, вот скажем. Почему мы должны что-то менять? Давай сделаем так, как у меня было.
1: Если жена с этим согласна, то проблем
0: без
1: нет.
0: Проблем,
1: если,
0: да?
1: Если жена тоже так же считает, ну что, вот это хорошо, да, давай это так оставим, без проблем. Если, допустим, жена так не считает, ну, партнер так не считает, надо как-то переговариваться, да, учиться переговариваться и что-то новое создавать, свои новые правила. Потому что так, как было в нашей семье, это было у них, у моих мамы с папой. А сейчас я с другим человеком, и мой партнер это не копия моего папы, например, да, вот моего папу это устраивало. Ну и также то же самое там про жену, ой, про мужа и про маму, про его.
0: Вот. А существуют ли такие ситуации, когда заведомо все идеально? Вот и он, и она, ну, просто вот ни к чему подкопаться невозможно. Они поженились после штампа в паспорте, у них все как по рельсам пошло. Такое бывает? И как вообще этого достичь, если это возможно?
1: Ну, опять же таки, от личной зрелости каждого человека. Если люди очень зрелые, если они готовы идти на уступки, на компромиссы, готовы решать проблемы, то, конечно, почему бы нет? Этот период можно пройти легко, то есть не обязательно, ну, как бы, у кого-то этот период более сложный, у кого-то он не особо сложный.
0: А вот что сделать для того, чтобы вот этот период был максимально продуктивным? Чтобы в это время... можно было бы сделать нечто, что повлияло бы на всю последующую жизнь.
1: Ну, я бы сказала, научиться общаться – раз, навыком общения. Научиться решать конфликты – два. Перейти от «я» вот к этой вот связке «мы». Создать вот команду действительно двух людей. И, то есть, получается, брак, интересы брака поставить.

0: приоритет, выработать новые правила, и еще плюс важнейшая задача донести новый уклад нашей семьи до расширенной до семьи, до родительских семей, что, конечно же, может тоже не проходить без трений, что как бы может сопровождаться конфликтами, потому что каждая родительская семья, она почему-то вот априори, ну, неосознанно ожидает, что новая семья, ну, как, будет принимать именно их правила, их устои, но так не происходит.
1: Их советы, да?
0: Их советы, да.
1: А вот, кстати, относительно советов. Насколько важно их просить, и потом, когда они уже даны, стоит прислушиваться, либо где-то стоит вот прям четко рубить эти советы на корню и говорить родителям, вы уж извините, но тут мы вынуждены вот по-своему как-то.
0: Ну, советы у родителей, конечно, просить можно, ну, в каких-то случаях даже нужно, потому что, как бы, отделиться от родителей, это не значит там куда-то их послать и совершенно неуважительно там отрезать их от себя, да. Но советы просить можно, а дальше, когда совет дан, это уже ваша ответственность, ну, как бы, понять, подходит вам совет или нет. И родители, они не вправе, как бы, требовать, чтобы, ну, вы исполняли их советы.
1: Ну да, действительно, мы будем говорить об этом чуть-чуть позже, именно о родителях. А да. Вот о молодоженах. Ну, скажем, простая ситуация. Мама приходит, его мама приходит домой и говорит, вот ты знаешь, он любит вот так и так. Вот ты лучше сделай вот это вот так, а вот это сделай вот так. Она как? Должна делать вид, говорить спасибо. Я, конечно, конечно, все сделаю. И при этом делать по-своему? Или все-таки нужно прислушиваться?
0: Вообще такое правило, что взрослому человеку, ведь муж и жена, да, это, по сути, взрослые люди. Взрослому человеку нежелательно давать никаких советов, когда он не просит. Потому что это получается нарушение границ.
1: Это, наверное, родителям совет.
0: Нарушение границ личности, да. Это тоже, ну, важно понимать, что все, как бы, ребенок покинул дом, ушел в самостоятельную жизнь. И дальше это уже его ответственность строить свою жизнь.
1: Я понял.
0: Так, как он считает нужным.
1: Да, а вот такая ситуация, поскольку мы говорим о вот этом рубеже брак, свадьба. Наверное, свадьба тоже для многих является ключевым моментом, и существует вот такой стереотип, и часто готовят молодых к этому. И мне лично тоже говорили, ты ж смотри, когда свадьба будет, вы со своей супругой обязательно поругаетесь. Обязательно. Без этого еще никто никогда не обходился. Хотя я знаю такие семьи, где не было никаких недопониманий, но тем не менее. Что можно сделать, чтобы при переходе из первой стадии брака во вторую вот этого конфликта не было?
0: Во-первых, как я предполагаю, почему люди ругаются перед свадьбой или на свадьбе, да, потому что свадьба – это событие, само свадьба – это стресс, это очень большой стресс, это вот весь организационный стресс, это все вот, нужно очень много задач сделать, людей пригласить, очень много вопросов решить организационных, это очень сильный стресс. И потом люди еще боятся, ну, как такой мандраж, да, ну, так, изменить свою жизнь, то есть вступить в брак, это уже новый статус получается. И все вот это копится напряжение, и ссора, это не что иное, как просто слив вот этого вот напряжения накопившегося. Но это не значит, что партнер в чем-то виноват, это не значит, что я ошибку делаю, что я там не из-за того замуж выхожу. Тут опять же таки нужно понимать, что происходит.
1: Ну да, действительно, проблема очень актуальная, и, наверное, многие бы хотели бы найти легкого решения, но, как мы понимаем, не всегда это так легко. Действительно, к браку нужно готовиться и очень планомерно, мудро подходить. Спасибо, Ольга. Действительно, очень хорошие, добрые советы. Мы в следующей нашей программе будем говорить о следующей стадии появления ребенка, потому что приходит время, ребенок появляется, и молодые папа и мама, они сталкиваются с определенными проблемами. В следующей нашей программе Ольга будет отвечать на вопросы и проблемы этой стадии. А сейчас мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

0: кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангел» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?»

Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. Жизнь с избытком. Практичная книга о здоровом питании. Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Дорогие друзья, рад вас снова приветствовать на нашем цикле передач, который называется «Онлайн с Богом», где мы говорим о личных отношениях с Богом, о том, как переживать особый опыт, приходя в тайную комнату для общения с Ним. Представьте, что в вашем расписании есть такое слепое пятно, время, которое не видят календари, не замечают коллеги и даже близкие. Это те часы, когда город еще спит, звезды мерцают за окном, а мир погружен в тишину. Именно в такие моменты рождались истории, которые переворачивали целые эпохи. Сегодня я хочу рассказать вам о людях, которые часто забирали время у сна, чтобы получить силу для великих свершений. Они не были супергероями в плащах, это были пасторы, миссионеры, богословы, те, чьи имена теперь вписаны в историю. Но их секрет был прост. Они верили, что молитва – это не ритуал, а оружие. Эти люди не просто совершали формальные молитвы, они сражались в них. Они вставали в 3 часа ночи, они просто вытаптывали коленями полы и отправлялись в джунгли Бирмы, теряя семьи, но не веру. Зачем нам их пример? Потому что в мире, где наше внимание рвут на части уведомления, дела, бесконечная суета, вот их истории, они словно компас. Они напоминают, великие дела начинаются не в шуме толпы, а в тишине тайной комнаты. Готовы ли вы узнать, как молитва превращала обычных людей в тех, кто двигал горы? Если да, то давайте заглянем в их расписание и в их сердца. Сегодня мы поговорим с вами о конкретных людях, которые прожили интересную, насыщенную жизнь, и чей пример может быть для нас вдохновением. И я скажу, повторю эту важную мысль, что для нас очень важно иметь примеры в лице людей, которые действительно были очень близки с Господом. Но, конечно же, для нас и для меня лично самый авторитетный пример – это Христос, который, да, был примером в том числе и в общении с Отцом. Сколько ночей он провел в молитве. И как часто в Евангелиях, если вы заново прочитаете Евангелие, советую перечитать именно с целью отметить все тексты, где говорится о том, сколько времени, когда и как, и при каких обстоятельствах Иисус проводил в молитве, вы увидите, что в Евангелии очень много отрывков, эпизодов, которые подчеркивают, что для него это было привычным делом много молиться. Он имел постоянное место для молитвы, и мы можем быть уверены в том, что и другие библейские герои, такие как Павел, например, тоже много молился. Для Даниила это требовало отрывать время от каких-то важных государственных дел, чтобы молиться 3 раза в день. Давид тоже, несомненно, проводил время в длительных молитвах. В это же время, да, мы порой можем не иметь никакого определенного времени. Конечно, я бы никогда не стал измерять ценность молитвы по часам, но и отрицать того факта, что время – это важный показатель того, насколько нам хорошо в общении с Господом, не стоит отвергать. Вообще, время

Это очень хороший критерий, потому что то, что для нас по-настоящему важно, ценно, мы на это всегда найдем время, даже если мы очень заняты. Поэтому, когда человек находит время посмотреть очередную серию какого-нибудь фильма, но при этом потом сетует и жалуется, что у него совершенно нет времени на то, чтобы достаточно почитать Библию или поговорить с Господом, ну, для любого здравомыслящего человека очевидно, что здесь что-то не так. То есть вопрос только в приоритетах. Сегодня я хотел бы вдохновить вас примерами из жизни тех людей, которые стремились к тому, чтобы много времени проводить в общении, в личном общении с Богом. В основном это будут мужчины, служители, которые жили где-то в диапазоне 18-го, начала 19 века, ну, может быть, кто-то чуть раньше. И это связано с тем, что эту информацию мне удалось найти. При этом я понимаю, что на протяжении всей истории Земли было много мужчин и женщин, которые стремились быть близкими в общении с Господом. И есть сегодня. Просто большая часть свидетельств никогда не сохранится, не станет известна. Вот. А то, что я смог найти, это то, что можно найти в каких-то книгах. Вот. Поэтому, если вы знаете другие примеры, ну, я всегда рад таким интересным историям. Поэтому можете как-нибудь, встретив меня или написать мне эти истории, я обязательно постараюсь их тоже включать в эти темы. Хотел бы начать с Чарльза Симеона. Еще сделаю одну оговорочку, что большинство имен, которые вы, возможно, сегодня услышите, они для вас неизвестны. Потому что, ну, давайте признаемся честно, что мы редко когда находим время для того, чтобы изучать жизни выдающихся проповедников, служителей, миссионеров. Мы найдем время на что-то другое, а здесь этого времени чаще всего просто не хватает. Поэтому те имена и фамилии, что вы будете слышать, для вас могут казаться не очень известными, но, опять же, в свое время и для тех, кто в этой теме, это достаточно известные, очень известные личности, которые оказали серьезное влияние на христианство, распространение христианства и на большое количество людей. И, как я уже сказал, начнем с Чарльза Симеона. Это священнослужитель евангельского толка в англиканской церкви, который служил в начале 19 века, и он известен многим своим комментариям на Библию. Также своей очень активной евангельской деятельностью в Индии. И вот, читая о нем, я обратил внимание, что он ежедневно общался с Богом. И он посвящал молитве Богу время, у него было конкретно его время, с 4 до 8 утра. С 4 до 8 утра. Следующий Джон Уэсли, я думаю, что более известный для многих из вас, известный священнослужитель, богослов, проповедник. Он был основателем методистской церкви. Он проводил ежедневно по 2 часа в молитве. То есть он начинал молиться в 4 часа утра. И тот, кто знал его, написал следующее о нем. Он считал, что молитва – это самое главное в его жизни. И я видел его выходящим из комнатки после того, как он помолился с выражением умиротворенности на лице, близкому к сиянию. Как видите, я буду приводить примеры людей из разных деноминаций, конфессий, потому что везде всегда были люди, которые любили общаться с Богом и долго общались с Ним. Следующий – это Джон Флетчер. Он служил при Джоне Уэсли, да, которого последний, то есть Джон Уэсли, называл его самым благочестивым человеком на всей земле. То есть, и он регулярно молился всю ночь. Он говорил так: «Я не встану с моего места, не заполнив своего сердца Богом». Следующий человек, я думаю, более известный для многих, это Мартин Лютер, известный богослов и реформатор. Ему принадлежит несколько таких крылатых высказываний, которые очень часто повторяются. Например, одно из них. Он сказал так: «Если я утром не провел 2 часа в молитве, дьявол одолеет меня к концу дня. У меня есть столько много дел, которые мне просто не успеть выполнить без моих 3 часов ежедневной молитвы». Да, мы видим, как он правильно понимал и как он жил. То есть в нашей жизни, к сожалению, да, бывает наоборот. Когда у нас слишком много дел,
то еврей

время молитвы порой у людей сокращается. А он понимал, что чем больше дел, тем больше нужно провести в молитве. Я думаю, что некоторые из вас переживали такой опыт в своей жизни, что есть большая разница между тем, когда ты делаешь дела сам по себе, и когда ты делаешь дела под благословением Божьим. В первом случае ты прилагаешь очень много усилий и стараний и успеваешь делать за определенное время не так много. Во втором случае Дух Святой тебя так направляет, что ты за короткий промежуток времени можешь успеть сделать достаточно много и намного больше, чем в первом варианте. А следующий человек – это Самуэль Рутерфорд. Он был шотландским пресвитерианским пастором, богословом. И Чарльз Спержен, тоже известный служитель, он прокомментировал посмертно опубликованные письма Резерфорда, сказав следующее. «Когда мы умрем, пусть мир узнает, что Спержен считал письма Резерфорда наиболее близкими к вдохновению, которое можно найти во всех трудах простых людей». Так высоко известный, очень известный проповедник Спержен описал этого служителя. И его духовная жизнь, да, она базировалась на его личных отношениях с Богом. Он вставал по утрам в 3 часа ночи, чтобы встретить Бога в молитве. Следующий проповедник – это пуританский проповедник, писатель Джозеф Аллен. Он вставал в 4 часа утра и молился до 8 часов. Тоже очень схожий мы видим, да, опыт у многих этих служителей. И если он слышал, что кто-то из торговцев вставал раньше него, да, чтобы начать там, готовиться к торговле, то он заявлял следующее. «О, как мне стыдно! Разве не заслуживает мой владыка больше, чем их?» Да, тот, кто понял это хорошо, может вложить огромное богатство в банк небес. Следующее, да, такой один из наиболее одаренных шотландских проповедников первой половины 19 века, Роберт Макчейн. Он прожил всего лишь 30 лет, но оставил такой яркий след. Он говорил так: «Я должен провести лучшие свои часы в общении с Богом. Это мое самое дворянское и наиболее плодотворное занятие, его нельзя забрасывать в угол. Утренние часы от 6 до 8 являются наиболее непрерываемыми и таким образом должны использоваться. После того, как выпью свой чай, наступает мой лучший час, и его нужно посвятить Богу. Я не должен забывать о своей хорошей старой привычке молиться перед сном, но страж не должен спать. Когда я пробуждаюсь ночью, я должен встать и помолиться. Короткое время после завтрака можно посвятить ходатайству». Видите, тоже в его молитвенной жизни есть определенный, ну, такой хороший опыт, пример. В одной из тем я говорил об этом, что можно в своей молитвенной жизни разделить время для личного общения с Богом и время для ходатайства. Вот мы сейчас услышали, да, что в жизни этого служителя так оно и было. Было время с 6 до 8 для личного общения с Богом, а затем, там, после завтрака, у него появлялось время, когда он мог именно ходатайствовать за других людей. Следующий проповедник, шотландский замечательный проповедник Джон Уэлч, считал день, проведенным зря, если он не провел, и тут, ну, вдумайтесь, 8 или 10 часов молитвы. 8 или 10 часов молитвы. Да, у него был такой особый плед, которым он укутывался, когда вставал ночью для молитвы. Его жена периодически порицала за то, ну, что находила его лежащим там, на земле, в слезах, в молитве, а он отвечал ей: «О, женщина, у меня 3000 душ, за которых я в ответе, и я знаю, что происходит со многими из них». Да, когда ты слышишь такие опыты, от 8 до 10 часов молитвы ежедневно, и при этом совершал служение, у него было огромное количество людей, за которых он нес ответственность, и получается, ну, как-то успевал. Следующий – это Пейсон, тоже известный служитель, которому приходилось чинить полы в том месте, где он совершал ежедневные молитвы Господу. Да, потому что там, стоя на коленях, он просто проминал толстые деревянные доски. Тоже, да, пример. Его биограф, он говорил так: «Время препровождения его в молитве

действие происходило вне обстоятельств, которые могли бы быть наиболее значимым фактором в его жизни, и указывает обязанность всех, кто хотел бы достигнуть его уровня. Именно его горячим и упорным молитвам, без сомнения, должен быть приписан его выдающийся и почти непрерываемый успех. Секрет очень прост. Время в общении с Господом. Адонирам Джадсон – это первый миссионер в Мьянме, переводчик Библии на мьянский язык, автор первого бирманско-английского словаря. Вот он провел в Мьянме в общей сложности около 40 лет. Он потерял там двух жен и трех детей, да, которые умерли от малярии. Но он не отказался от выбранного им пути. Он много времени проводил в молитве и так говорил относительно этого. Он писал так: «Устройте ваши дела, если возможно, так, чтобы вы могли бы неторопливо посвятить 2 или 3 часа в любой день не просто религиозным упражнениям, ну, под которым можно понимать чтение Библии, да, изучение, чтение духовной литературы, но самому акту тайной молитвы и общения с Богом. Постарайтесь 7 раз в день оторвать свою душу от своих дел и компании и вознести к Богу. Начните день с того, чтобы проснуться после полуночи и посвятить некоторое время среди тишины и темноты ночи для подготовки к этой священной работе. Позвольте часу поднимающегося рассвета застать вас во время этой работы. Пусть 9, 12, 3, 6, 9 часы ночи станут свидетелями этого. Будьте решительны в этом. Идите на всевозможные жертвы, чтобы осуществить это. Думайте о том, что ваше время коротко, и что делам и компании нельзя позволить отнять у нас нашего Бога. Ни один человек не может выполнить трудную работу, да, или совершить какое-то значимое служение без Бога, без того, чтобы черпать, да, вот это вдохновение, силы в Господе. И опять же, пример для нас – это Иисус, который уходил и ночами проводил в молитве Отцу для того, чтобы совершить то служение, для которого Он пришел. Поэтому ни один человек не может быть мужем молитвы, если он не уделяет много времени молитве. Приведу пример еще одного священника и профессора Оксфордской семинарии Кеннон Лиден, который писал: «Позвольте тем, кто действительно молился, дать ответ. Они иногда описывают молитву как борьбу патриарха Иакова с невидимой силой, которая может длиться зачастую в нашей жизни поздно, в ночные часы и даже в полночь. Иногда они описывают это как ходатайство святого Павла, как их совместную борьбу. Во время молитвы их очи устремлены на великого ходатая в Гефсиманском саду, на капли крови, капающих на землю в этой агонии смирения и жертвы. Успешная молитва очень важна. Важность означает не мечтательность, но длительную работу. Именно через молитву можно избавить небесное царство от страданий из-за насилия и зла». Это было высказывание епископа Гамильтона, что ни один человек, вероятно, не сумеет хорошо помолиться, если не будет подготовлен упорно продолжать заниматься со всей серьезностью, которую мы применяем по отношению к делам, которые являются, по нашему мнению, для нас наиболее интересными и наиболее важными. Это тоже хорошая мысль. Да, несколько последних примеров мы видим, подчеркивается идея того, что к молитве мы должны относиться намного даже более серьезнее и ответственнее, чем к тем делам, которые кажутся для нас наиболее значимыми в нашей жизни. Ну, приведу простые примеры. Например, верующий человек с утра может не найти время для, допустим, общения с Богом, но при этом он, потому что он поздно, возможно, проснулся, но при этом он приложит максимальные старания и усилия к тому, чтобы не опоздать на работу и быть там вовремя. Как это понять? А это говорит о том, что он осознает и понимает, что опоздание на работу может привести к серьезным последствиям, к выговору, а может быть даже к увольнению. А пренебрежение молитвы для него не так серьезно и не так страшно, потому что он думает, что ничего нет тут такого, если пренебречь общение с Господом один день, не понимая,
что в духовном мире

происходят удивительные изменения тогда, когда человек ежедневно находится в тесных отношениях с Господом. И стоит человеку только оторваться от Бога, как в его жизнь приходит разрушение и хаос. И не сразу. Человек может избегать общения с Богом день, два, несколько, и считать, что да, как по инерции вроде бы в его духовной жизни все хорошо и в порядке, но нет. То есть наступит тот момент, когда он просто начнет вопиять и задать вопросы Господу, почему так происходит, за что мне это, а ответ будет очень прост. Потому что ты оторвался от Бога. Как только мы отрываемся от Него, ну, в нашей жизни начинает происходить то, чего мы очень бы не хотели. Поэтому нам очень ценно правильно расставлять приоритеты в нашей жизни. Если я верю, что отношения с Богом для меня приоритет номер один, то я должен так выстроить мой день, да, мое расписание, так спланировать свое время, чтобы для общения с Богом оно всегда было. И об этом мы поговорим в следующих темах, поэтому обязательно послушайте их. Да, друзья, вот история этих мужей веры, да, это не просто страница прошлого. Это приглашение в наше настоящее. То есть они нам напоминают, молитва – это не побег от реальности, а это единственный способ изменить ее. Эти люди не искали славы, но их колени, стертые о полы молитвенных комнат, их слезы, смешанные с псалмами в ночной тишине, их упорные еще один час перед рассветом стали вот этим мостом, по которому Божья сила приходила в мир, в жизни других людей. Они оставили нам простую истину. Величие начинается в тишине. Когда Мартин Лютер вставал до зари, когда Адониран Джадсон терял семью, но не веру, когда Джон Уэлч молился за 3000 душ, они не думали о памятниках в свою честь. Они просто любили Бога больше, чем сон, комфорт или даже собственную жизнь. И именно это сделало их необыкновенными. Сегодня нам не нужно становиться аскетами или, может быть, молиться по 10 часов. Опять же, то, что я сказал вначале, не стоит, конечно, измерять молитву только часами. Но их пример зовет нас к одному – найти свое священное время. Может, это будет не 4 часа утра, да, и не 8 часов молитвы. Может быть, это будет 15 минут утром после пробуждения. Может быть, это будет не ночная борьба, а искренний разговор по дороге на работу. Бог ждет не рекордов, а сердца, готовые откликнуться на Его зов любви, на Его желание общаться с нами. И посмотрите на их наследие, этих людей. Пробуждение, переводы Библии, тысячи спасенных душ. Все это родилось не в шуме собраний, а в тишине, где человек оставался наедине с Богом. Если вы сегодня чувствуете, что мир слишком тяжел, что ваших сил не хватает, помните, молитва превращает слабость в силу, а обычных людей в творцов истории. Пусть жизни этих людей станут для вас не поводом для расстройства, да, вот, и осознания чувства вины о том, что вы не проводите столько времени в общении с Богом. Пусть это послужит вдохновением открыть свое сердце тому, кто жаждет говорить с вами. Бог не измеряет, да, повторю еще раз, нашу веру часами, но наша вера измеряется, наверное, глубиной доверия Богу. Начните с малого, и вы увидите, как ваша тайная комната станет местом, где рождаются чудеса. Готовы ли вы, да, украсть, если так можно сказать, у суеты хотя бы 5 минут сегодня? Возможно, именно они изменят все. Пусть ваша молитва станет дыханием, а ваша вера истории, которую будут рассказывать, да, возможно, после вас еще многие-многие годы, ваши дети или внуки, да, делясь опытом вашей молитвенной жизни, вашего общения с Господом. Таких историй достаточно много, и благодарность за то, что мы можем слышать их, мы можем вдохновляться ими, и они действительно побуждают нас к тому, чтобы пересмотреть наши личные отношения с Богом, понять, сколько времени я готов сегодня

уделить моему любимому Господу, который не пожалел своего времени, не пощадил себя, пришел в наш мир для того, чтобы восстановить эти разрушенные отношения, для того, чтобы дать нам все необходимое к тому, чтобы ежедневно быть в этих близких отношениях с Ним. И как Иисус говорит в той же самой Нагорной проповеди, язычники ищут того, что есть, что пить или во что одеться. Вы же ищите, что? Прежде всего, Царство Небесное. А Царство Небесное, оно там, где наш Господь. Царство Небесное, оно только в общении с Богом. Поэтому Иисус готов позаботиться о всех наших нуждах, да, о наших проблемах. При этом эти истории этих людей говорят о том, что личное общение с Богом не гарантирует нам жизнь, как в раю здесь на земле. Мартин Лютер, да, и многие другие, о ком я сегодня говорил, они в своей жизни испытывали и гонение, и непринятие, да, и горечь где-то разочарований, но при этом они находили в Боге силы для того, чтобы совершать вот эти удивительные преобразования, да, не только в своей жизни, но и в жизни церкви и других верующих людей. Поэтому я бы хотел сейчас совершить молитву о том, чтобы Господь помог нам всегда понимать ценность и важность отношений с Ним. Потому что, опять же повторю, Он так сильно стремится к этому и так высоко Он оценил нас и отношения с нами, что посчитал необходимым прийти на нашу грешную землю и сделать все возможное и невозможное для того, чтобы быть в этом общении с нами. Дорогой Господь, Боже, благодарность Тебе за эти чудесные, вдохновляющие примеры людей, которые настолько полюбили Тебя и настолько они стремились и желали быть в общении с Тобой, что они готовы были не досыпать, может быть, не доедать, да, подниматься ранним утром, либо в течение дня и в другое время, среди суеты, забот, служений, находить возможность приходить к Тебе для этого общения. Помоги нам, Господь, в нашей жизни иметь это священное время, иметь место для того, чтобы быть в близких, личных отношениях. Спасибо за то, что услышал нас, за то, что вдохновляешь нас. Аминь. Ну что, дорогие друзья, наша очередная тема подошла к завершению. Надеюсь, она стала для вас благословением и вдохновением. Хочу напомнить, что это целый цикл, который состоит из 30 тем, поэтому обязательно прослушайте весь цикл. И я верю, что для себя вы сможете почерпнуть много полезной, интересной, важной информации, которая вдохновит вас и снарядит вас или научит вас тому, как проводить время с Господом, о чем с Ним общаться в тайной комнате, как познавать Его все больше и больше, наслаждаясь этим общением с Ним. Потому что общение с Ним, оно ценно тем, что ты можешь общаться с тем, кто создал тебя, кто любит тебя безусловной любовью, кто умер за тебя. Это самое ценное, что есть в общении с Ним. А все остальное – это следствие проведенного времени с Ним. Возрождение, пробуждение, да, какое-то служение, которое ты можешь совершить, какое-то влияние, которое ты можешь оказывать. Самое главное, то, с чего все начинается – это тайная комната. Я желаю вам сегодня и последующие дни всегда находить на это время. До скорых встреч. Пока-пока.

0: Так не отчаивайтесь. Если даже наша плоть стареет и слабеет, то дух ежедневно обновляется.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров.

а всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях наш добрый друг, наш завсегдатай Джабир Исмаилович. Здравствуйте. Мы рады вас снова увидеть.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Джабир Исмаилович, мы с вами долго беседовали, долго говорили, поднимали очень острые темы. Но вот сегодня, знаете, просто честно хочу спросить. Наверное, о самом, может быть, больном, о самом сокровенном таком месте, на котором часто притыкаются ислам и христианство. Здесь главное копье раздора между ними происходит, или яблоко раздора, тут ломаются все копья. Это вопросы об Иисусе Христе. Вот Иса, или как я его видел в Коране, Иса Масих. Вот Иса в Коране, или даже, давайте так, Иса в исламе, это кто?
1: Да. Хорошо вы сказали, говоря Иса, Иисус Христос. Христос, вот Христоя – это греческое слово, обозначающее масло. Угу. То есть Христос можно перевести как слово «масленный». Масих – это слово переводится как «помазанный». И вот здесь мне хочется сказать, что всегда, когда в Коране называется его имя, ему дают приставку «Иса Масих». Угу. Многие не знают. В переводе, когда я разговаривал со многими людьми, они говорят – он поглаженный, Бог его погладил. Правильно? Погладил. Но только не по руке, а по голове.
0: А это другой знак, да?
1: Это совсем другой знак. Потому что Христое масло, которое лили на голову царей, это был символ коронации. Угу. Когда короновали короля, мы даже можем прочитать это в Торе, когда короновали короля, ему на голову лили очень дорогое масло. И он был помазанный на царствование, на царствование народом. То есть он считался царем на какое-то определенное время. Когда мы говорим Иисус Христос, он не был царем, но почему-то он Христос. Он помазанный. Он коронованный на что-то, на служение. Угу. То есть масло полили ему на голову так, и помазали его.
0: Кто его короновал тогда?
1: Кто короновал? Можно сказать, кто и родил.
0: Вопрос тогда, кто родил?
1: Видите, это очень интересный вопрос, который в Коране, знаете, он в Коране, в принципе, он в Коране раскрыт, как и в Священном Писании. Это записано в третьей главе 44-го аята. Мы можем прочитать это с вами. Знаете, третья глава 44-го.

0: 4 аята. Значит, там идет история, когда ангел пришел к Марьям, Марии, матери Иисуса, и начинается разговор. Сейчас я вам прочитаю. 45 аята. «И как ангел сказали, Марьям, Бог шлет тебе благую весть о слове от него, имя которому Мессия Иса».
1: Так, стоп. Слово, которое Мессия Иса, это слово.
0: Здесь большой буквой написано.
1: Интересно, Иса – это слово Аллаха.
0: Оно здесь звучит как «калимат-уллах». «Калимат», «калом», «келеме» – слово. То есть слово, которое Бог вкладывает в этого новорожденного мальчика.
1: То есть все, что он будет говорить, это будет слово Божие.
0: Это будет откровение Бога. Угу. И теперь дальше мы читаем. Имя которому, опять же, Мессия Иса, помазанный сын Марьям, кто будет славен в этом мире и в другом.
1: В другом это в каком мире?
0: Я думаю, в другом мире, который нам будет открыт или после нашей смерти, или в дни суда.
1: То есть речь идет о воскресении, о следующей жизни.
0: В другом мире, куда доступ только дает Бог.
1: Понятно.
0: Один из тех, кто Господу приближен.
1: То есть он слово, он приближен, и он будет царствовать в этом мире и в следующем.
0: Да. Еще младенцем будет к людям обращаться, и взрослым будет с ними говорить, одним из праведников станет. Она сказала: «О Господь мой, как явится ко мне сие дитя, когда ко мне не прикасался ни один мужчина?» И он сказал: «Господь творит, что пожелает. Когда задумано творение им, он молвит: будь, и явится оно. И он писанию и мудрости его научит, Евангелию и закону».
1: Джабир, одну секундочку, слушайте. Вот сейчас вы прочитали, что Марьям или Мария, она говорит, как вот ко мне мужчина не приближался, и как это будет. Интересно, что те же самые слова я читаю в Новом Завете, читаю в Евангелии, где она точно так же говорит: я, ну, девственница, у меня не было мужчины, и я вдруг рожаю. А вот там говорится, что Всевышний говорит: будь.
0: Да.
1: Вот как это понять? То есть вот это слово «будь», то есть каким-то словом своим он, что ли, его созидает, какая-то, не знаю, творческая энергия, как вот это происходит?
0: Вы знаете, мы могли это видеть в первой книге Мусы, то есть вот когда первая книга Мусы в Торе, в Библии она названа «Бытие», когда Бог говорит: «Да будет свет!»
1: А, и он появляется.
0: И свет появляется. Все. Вот в этом проявляется его творческая сила, его творчество, его мощь, его могущество. Когда он говорит что-то «будь», это происходит, потому что он этого хочет, Бог этого хочет. В данном случае мужчины нет, Марьям девственница.
1: Но Аллах говорит: так будет, и оно созидается. Вот смотрите, Аллах созидает словом, и у Марии появляется слово, которое несет слово Всевышнего. И мне вспоминается сразу один из текстов из Евангелия, где сказано так: «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». И вот какая-то некоторая созвучность вот в этом есть.
0: Видите, вот в исламском мире, где всегда был патриархат, всегда мужчина ставился выше всего. Женщина, она была всегда в доме как, ну, второе существо, помощница. Поэтому полигамия, она своего рода тоже унижала женщину. И патриархат был явным. Но в Коране один единственный посланник, один единственный пророк, один единственный рожденный ребенок называется по матери.
1: То есть все остальные там ибн, то есть сын того-то, сын того-то.
0: Сын мужчины.
1: Сын мужчины.
0: Какого-то ни было. А тут сын женщины. Это неприемлемо вообще. Это неприемлемо арабской культуре. Это неприемлемо восточному миру, когда женщина управляет чем-то. В данном случае Ребенок

0: Назван в честь женщины, понимаете?
1: Но за этим, значит, тоже что-то стоит. Это же не просто так.
0: Поэтому вы задали вопрос, кто его помазал? А я вам сказал, тот, кто его и родил. Ага. Тот, кто сказал «будь», он его и поставил на это служение.
1: То есть Всевышний его короновал?
0: Всевышний его помазал на это служение. И вы знаете, вот если мы продолжим чтение, да, вот если мы продолжим чтение этих текстов, мы будем видеть, посмотрите, вот посмотрите, мы 48-го продолжим читать. «И он Писанию и мудрости его научит, Евангелие и закон, и Торе, то есть Бог научит Иисуса, посланником к сынам Израиля назначит». И теперь идет прямая речь. «Я к вам пришел от Господа с его знамением». Это слова Иисуса, потому что они идут...
1: То есть он как слово приходит при сознании.
0: Да, и это прямая речь уже его. И посмотрите. «Я сотворю для вас из глины образ птицы, вдохну в нее и волею Господней оживет она». Я исцелю того,
1: Джабир, секунду.
0: Кто слепо.
1: Бытие. Всевышний созидает Адама из праха земного, из глины, дует, и человек встает.
0: Сергей, это не я говорю. Это написано в Коране.
1: Иса берет птицу.
0: Иса берет глину.
1: Глину лепит.
0: Делает куклу.
1: Дует.
0: И она оживает.
1: Слушайте, у меня тут
0: подождите.
1: Слов в данном случае.
0: Вот мы должны понимать, когда заходит речь вот, вот в этом контексте, мне всегда говорят, что он, видите, здесь написано, вдохну в нее и волею Господней оживет она. То есть Иисус делает это волей Господней. Не своей волей, а волей Божией. То есть Бог наделяет
1: его. Его этой силой творческой.
0: Так я это слышал. Скажем, от тех людей, которые говорят, что этот текст не дает права Иисусу встать
1: наравне.
0: На уровень угу. с Богом. Понимаете, да? Угу. Дальше смотрите, что тут написано. Опять идет прямая речь Иисуса. «Я исцелю того, кто слеп родился, и прокаженного оздоровлю, и оживлю Господней волею умерших, и назову вам все, что вы едите и что храните у себя в домах. В этом поистине знамение для вас, коль в Господа уверовали вы. Я к вам пришел, чтобы истину закона утвердить, что до меня была вам ниспослана, и разрешить вам часть того, что ранее для вас запретным было. Я со знамением от Господа пришел к вам, а потому страшитесь его гнева и будьте мне послушны».
1: Какой другой еще пророк делал то, что делал Иса?
0: Вы побежите к этому человеку. Вы прибежите к нему, вы пойдете к нему на колени. Вы будете его взывать, молить, чтобы он остановился и положил свою руку на вашего ребенка. Открыл тебе что-то, показал тебе что-то. И теперь говорит, делай так. В плане, Иисус был для нас показателем и учителем.
1: У меня сразу несколько вопросов.
0: Да.
1: Во-первых,
0: да.
1: Какой другой еще пророк делал то, что делал Иса?
0: Ни один. И с волею Господа, и без волею Господа. То есть, когда мы говорим, что да, Иисус это делал с волею Бога, рождается вопрос, а кто-нибудь другой пророк с волею Бога мог не просто птицу сотворить, а даже умерших оживить? Получается, воля Бога не была на тех пророках. Воля Бога не была на Ибрагиме.
1: Ну, как была.
0: Воля Бога не была на Ное.
1: Они же получали откровение. Была воля Божия?
0: Ну, не было такой вот даяния творческой силы.
1: Да, то есть вот это вот все-таки помазание, оно как-то выделило среди всех пророков именно Иису.
0: Вот даже здесь мы видим, будьте послушны мне, он говорит. Хотя опять мы можем сейчас сделать различие. Мы можем сказать, окей, мы вначале читали, что он идет к израильскому народу. Мария, представительница Израиля.
1: А, ну да, евреи его и слушайте.
0: Да, вот евреи вы его слушайте. И будьте умерших оживит. Ну вот, представьте, если...

0: если ваш ребенок сегодня заболевает, какая разница, если вы знаете, да, что в Израиле, в Израиле находится человек, который может оживить его. Да кто бы вы ни был по национальности, вы возьмете охапку своего ребенка и побежите к этому человеку. Вы прибежите к нему, вы пойдете к нему на колени, вы будете его взывать, молить, чтобы он остановился и положил свою руку на вашего ребенка. И потом, и он не говорит, что я возьму глину из израильской земли, или он не говорит, что я воскрешу только израильтян, или он не говорит, я исцелю слепорожденного там из семьи еврейской.
1: Да, или прокаженного только исключительно.
0: Он говорит то, что он может сделать с человеками, с себе подобными. Нет разницы, кто это. Он говорит, что он сделает это с людьми.
1: Но еще один момент у меня, вот второй вопрос. Там сказано так: «Я возвещу то, что вы делаете в своих домах». То есть он знает то, что происходит сегодня у меня дома, не заходя в мой дом. Это, ну, предвидение или, скажем, всевидение. То есть это, естественно, тот пророк, который видит все и знает все.
0: Вы знаете,
1: все.
0: В Священном Писании, в Инджил, есть один момент, когда он пришел в один дом, и хозяин дома не дал ему данной почести, но пришла одна женщина, она была плохого поведения, она разбила один очень дорогой флакон духов, полила ему на голову и начала отирать его, плакать, и начала отирать волосами его ноги. И в это время хозяин дома сказал, он про себя подумал, если бы он знал, что это грешная женщина, она вообще в дом здесь не должна находиться. Ну ладно, она пришла здесь в гости, и теперь она тут такое делает. А если бы он был учителем, пророком, он бы знал, что она грешница, и не допустил бы к ногам. Тогда Иисус посмотрел на него и сказал, Симон, ты мне руки не дал помыть, а она мне ноги моет. Ты не обнял меня целованием, когда я зашел к тебе в дом, а она мне ноги целует. Понимаете? То есть он знал его мысли.
1: Он даже мысли читает.
0: Он даже мысли читает, не глядя на то, что он знает то, что у вас дома. Я прочитаю еще один стих. Вы знаете, я хочу построить сегодняшнюю тему не кто Иисус, а что он делал, его деяния. И чтобы уже не я дал оценку, а дали оценку книги и зрители, которые смотрят нас, они сами дали оценку. Посмотрите, что написано. Это 63-я сура. Сура называется, она называется «Украшение». Вот 63-я сура «Украшение» называется с 61-го аята. Так звучит. «И станет Иса, сын Марьям, знамением часа». Часа с большой буквы.
1: То есть он особый знак.
0: Знамением часа. Часа с большой буквы. «И потому не сомневайтесь в нем». И следуйте за мной, сие есть путь прямой. И пусть вас сатана не отвращает, ведь он для вас заклятый враг. Когда же с ясным знамением пришел к ним Иса, он сказал, я с мудростью явился к вам, чтобы разъяснить вам что-то из того, в чем вы между собою разногласите, а потому страшитесь Господа и повинуйтесь мне». Вот есть слово «повинуйтесь».
1: Иса, повинуйтесь.
0: Повинуйтесь мне. Вот есть «поклонитесь Господу», да, а есть «повинуйтесь Иисус мне», говорит. Вот в чем разница в этих двух словах? Поклонение – это когда ты понимаешь, что перед тобой стоит величественная личность, ты поклоняешься ему, даешь ему
1: уважение.
0: Поклон. Да. А повиновение – повиноваться ты должен человеку, который тебя чему-то научил, открыл тебе что-то, показал тебе что-то. И теперь говорит, делай так, повинуйся. Это все равно, что вот...
1: Как тренеру повинуйся.
0: Как тренер говорит своему ученику, вот я тебе показал, а теперь ты должен повиноваться и действовать так, действовать так. И в этом плане Иисус был для нас показателем и учителем.
1: Огромное вам спасибо. Это на самом деле большое откровение сегодня прозвучало и для нас, и для наших зрителей. Дорогие наши зрители, спасибо вам за то, что вы смотрите нашу передачу. Вы видите, что вопросы очень сложные, очень острые, поэтому мы благодарны за ваши письма и поэтому просим, присылайте свои вопросы, мы постараемся на все ваши вопросы ответить. Всего вам доброго, до свидания. То есть, если Всевышний что-то сказал, то должно быть какое-то логическое завершение всего этого.
0: Он говорит, что я готов принести

0: себя в жертву.
1: Понятно. То есть без пролития крови не бывает прощения, и тогда кто-то должен был умереть заместительной жертвой.
0: Человек рождается во грехе.
1: Сколько тогда нужно ягнят, чтобы спасти все человечество?

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

0: Что значит «отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной»? Почему Иисус вдруг говорит такие жесткие слова после чудеса исцелений? Кто такой Христос на самом деле? Победитель или страдалец? И почему Петр, только что исповедавший его Мессией, тут же получил упрек «отойди от меня, сатана»? Это переломный момент Евангелия? Что здесь решается? А готовы ли мы принять настоящего Христа, а не того, каким мы его придумали? Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ Библии 21 века, и сегодня у нас в гостях священнослужитель Глиненко Вадим Анатольевич. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Вадим Анатольевич, мы с вами уже очень много говорим про Евангелие, да, Марка. Сегодня мы разбираем уже вторую часть 8 главы, и сегодня читаем с 21 по 38 текст современного перевода Библии под редакцией Кулакова. Здесь давайте, наверное, как раз-таки и прочитаем в самом начале, и уже потом будем разбираться.
1: Давайте на некоторые эпизоды, может быть, разобьем эту часть. С 21 стиха, 22. «Пришли они в Вифсаиду, там к Иисусу привели слепого и попросили прикоснуться к нему. Взяв слепого за руку, он вывел его из селения и, смочив ему глаза слюной, возложил на него руки и спросил его, «Ты видишь что-нибудь?» Взглянув, слепой сказал, «Вижу людей, похожи они на деревья, но они ходят». Иисус снова коснулся руками глаз его, тот пристально посмотрел и исцелился. Теперь он видел все ясно. Иисус отправил его домой со словами, «Ты даже в селение не заходи».
0: Интересное такое исцеление. Да?
1: В два этапа, как называют, да, исцеление в два этапа.
0: Почему?
1: Да, некоторые люди говорят, что Христу не хватило, может быть, силы, вот, исцелить его сразу, или почему так, да. Безусловно, что очень интересный момент, потому что, ну, Христос не делал ничего просто так. Угу. Вот, делал все со смыслом. И, наверное, эту историю можно связать с тем, что только что мы в первой части 8 главы рассматривали, а именно слепоту фарисеев и слепоту учеников. Христос им указывал, да, что вы видели знамение, но не видите, да, слышали знамение, но не слышите. Вот. Иногда возможно, что вот действительно фарисеи остались слепыми. Они увидели, но не поняли. То есть слепота вот в той истории, она имела в виду, что они не поняли.
0: Да, не физическая, приняли. А вот именно...
1: Да, да, не слепота физическая, а слепота именно вот духовная. Видя какое-то событие, они его не интерпретировали, не поняли так, как должны были понять, и Христос им это говорит. Ученики, они что-то видят, они что-то слышат, да? Но некоторые события они видят, как этот человек... В первом этапе исцеления Христа видит людей как деревья.

0: Это вот интересное такое, на самом деле, сравнение.
1: Да, видеть людей как деревья. Возможно, что, не знаю, был ли этот человек слепым от рождения, не написано, что он был слепым от рождения, да? То есть его, видимо, памяти что-то было, какие-то образы еще сохранились, если он остался слепым. И когда Христос первый раз к нему прикоснулся, он увидел какое-то движение. Но это движение было размытым, не до конца ему понятным, да, не оформленным и так далее, и так далее. Вот, наверное, ученики были подобны вот на этом этапе, вот первом этапе. Они что-то уже видели, да, они не оставили Христа, они не восстали против Него, как сделали то фарисеи, но многие вещи они еще не видели ясно. И поэтому Христос дальше, вот будем читать эту же главу, конец этой главы, да, делает переход к более таким событиям его жизни и пытается открыть им глаза. Поэтому этот как бы человек или история об исцелении этого человека, она находится внутри 8 главы, чтобы сделать переход от слепоты духовной к ясному пониманию вещей, событий, к которым идет Христос и что Он делает. Ну, то, что Христос сказал этому человеку действительно после исцеления, второй раз, когда к нему прикоснулся, ты даже не заходи в селение, действительно, у Христа были события, когда он просил исцеление, когда он просил исцеленного никому не рассказывать, но были моменты, когда он говорит им, ты не иди за мною, а пойди к себе домой
0: и расскажи.
1: Да. То есть Христос предвидел, что появление этого человека в каком-то месте, в своей семье, или в своем городе, или в своем селении, может или принести благословение Христу и Ему самому, или наоборот навредить. Поэтому, возможно, в этой ситуации, что Христос говорит, ты даже не ходи туда.
0: А можем ли мы предположить, почему? Ну, то есть, как бы это было связано с предшествующими какими-то событиями?
1: Я не думаю, что, может быть, с предшествующими событиями. Может быть, что здесь люди могли бы, опять же таки, выйти навстречу Христу, обступить Его, не дать Ему возможность двигаться туда, куда Он шел. Потому что иногда физически люди настолько, в Евангелии там сказано, что написано, они даже кушать не могли. Не было им времени поесть. Поэтому, возможно, такой здесь был эпизод, да. Возможно, какая-то еще другая ситуация была там в связи с появлением этого человека, что Христос, может быть, его самого хотел от чего-то сберечь, оградить и так далее, и так далее. Мы всего не знаем, да, мы всего не знаем. Но вот действия Христа, они всегда имели какой-то смысл.
0: Здесь интересный такой момент, да, про то, что как интересно Бог даже показывает и рассказывает про слепоту. Про то, на самом деле, как мы сами порой и даже сейчас можем не видеть ввиду каких-то, наверное, может быть, обстоятельств, и как Бог постепенно, как тонко чувствует Он, и как Он понимает, что вот их, да, ну, учеников еще можно как-то так вот, ну, направить и показывая, как это можно сделать.
1: Может быть, добавлю мысль одну здесь, что... Если взять как бы вот эту ситуацию практически, мы понимаем, что вот человек, будучи слепым, если о нем знали, что он слепой, и так уже было в истории с Иисусом Христом, и когда этот человек появлялся в обществе, его не принимали, не всегда принимали с радостью. Его пытались объяснить, а почему ты, а как, а действительно ты исцелился, а кто тебя исцелил, а что, какой природы было исцеление это, а кто и так далее, и так далее. Вот, может быть, это относилось и к тому, что ученики, которые должны были прозреть. Они не должны были обращаться к религиозным лидерам как к духовному началу их духовной жизни, чтобы понять события. Они должны были прозреть и идти за тем, кто дал им это прозрение, за Иисусом Христом. Потому что если бы они пытались с помощью фарисеев и книжников интерпретировать жизнь и действия Христа, они бы остались слепыми навсегда. Так и остались бы слепыми. Или же как бы, ну, Христос им говорит, да, вы имеете глаза, но не видите. То есть они бы, может быть, что-то прозрели духовно, но вот в этой как бы духовной перепалке или духовном разбирательстве, а кто вам дал зрение, а как, это все, они бы там и остались и погрязли. Христос ему говорит, да, ты даже не заходи, ты прозрел, иди и живи новой жизнью. Да, увидел, вот иди, двигайся, да. Может быть, новое место перейди, ну,

0: взять именно этого слепого, жизни и так далее, потому что мы не знаем, что бы там случилось, да, что бы с ним там произошло.
1: То есть это может быть еще и зависит от самого человека. Может быть, у кого-то был талант действительно благовествовать и свидетельствовать.
0: Да, да.
1: А здесь у человека, может быть, был талант в чем-то другом, или, допустим, мы бы не знали, насколько он мог действительно преподнести.
0: Да, да. Многие исцеленные, мы знаем, что потом шли сразу за Христом. Они не возвращались домой, просто шли. Ну, Христос им говорит прямо: не возвращайся туда.
1: Как здорово, что Христос в наше время знает больше, чем мы, да, направляет
0: это
1: нас.
0: Это так.
1: Вот следующий отрывок, так скажем, он называется «Ты Мессия». Можно ли его тоже зачитать? Он у нас с 27 по 30.
0: «И пошел Иисус с учениками своими в селение, прилегающее к Кесарии Филипповой. По дороге спросил он учеников своих: „За кого принимают меня люди?“ И они сказали ему в ответ: „Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за одного из пророков“. „А вы, – спросил он их, – за кого меня принимаете?“ „Ты Мессия“, – ответил ему Петр. Иисус строго наказал им никому не говорить о них».
1: Снова мы сталкиваемся с тем, что Христос сказал никому не говорить о нем. Вот Петр сказал: «Ты Христос». Но почему вот он все-таки запретил ему, так скажем, произносить это вслух? Что здесь? Тоже было связано с тем, что что-то было впереди такое страшное? Или что было бы потом с Петром?
0: Да, с практической, может быть, такой, знаете, современной точки зрения, мы что-то кому-то запрещаем говорить, чтобы хотим сохранить интригу. Да, или, допустим, мы что-то говорим, не говорим кому-то, потому что знаем, что этот человек не удержит это, с кем-то поделится, и это будет потом плохо, ну, то есть преждевременно сказать, да, вот, или же мы не говорим кому-то что-то, потому что этот человек не может понять. Ну, ребенку мы там не говорим о каких-то вещах взрослых
1: сложных
0: людей.
1: Вещах, да,
0: сложных,
1: да,
0: вещах, да. Вот, может быть, что-то подобное и здесь происходит, да, потому что действительно, когда Петр ему говорит: «Господи, ты Мессия», вот в этот момент, ну, давайте скажем так, небо соединилось с землей, и Христос видит, что вот здесь хотя бы ученики или Петр, они действительно меня поняли. Потому что, помните, в этом Евангелии не так это подробно описано, но в другом Евангелии написано, когда Иоанна Крестителя заточили в темницу, Христос не пришел его освободить, хотя они были родственниками по плоти, и Христос уже на то время несколько чудес сделал, что показывало его сверхъестественную силу. Христос ничего не сделал, чтобы как-то попытаться освободить. Да. И тогда Иоанн Креститель посылает учеников к Иисусу Христу, чтобы спросить его: «Господи, ты тот, кто должен прийти, или нам ждать другого?» То есть Иоанн Креститель, он был предтеча, как мы говорим, да, то есть он пришел, чтобы приготовить путь Христу, но он находится в темнице, и Христос действует. И Петр, Иоанн спрашивает у Христа через учеников своих: «То, что я делал, оно вообще имело смысл?»
1: Ты тот?
0: Да, ты тот, кому я должен был приготовить путь, или я все не понял, все неправильно сделал? Понятно, что Христос был Сыном Божьим. Его как бы понимание миссии было, наверное, немного другим, чем и Иоанна Крестителя. Но в этот момент Иисус Христос спрашивает учеников: «Кто я, по вашему мнению?» И Петр в этот момент говорит: «Господи, ты Мессия». Вот соединилось понимание человека с желанием Бога, чтобы люди поняли, что Христос Мессия. И как дальше быть? Если ученики пойдут об этом скажут, их послушают?
1: Ну, вот они же перед этим, да, он спросил: «За кого принимают меня люди?»
0: Да,
1: одни там за Иоанна Крестителя, другие, да, за Илию, третьи за пророка какого-то. Ну, то есть у них есть ответ на вопрос.
0: Да, безусловно. С другой стороны, еще момент такой, что мы уже как бы говорили, немножко еще в будущем увидим, когда будем читать текст Евангелия, что в понимании учеников Мессия должен был действовать чуть-чуть более радикально, чуть-чуть более напористо, чтобы освободить Израиль. Поэтому приди ученики, сказали бы, что здесь у нас Мессия, конечно, они бы сказали в том понимании, каком они понимали. Это, конечно, было бы угрозой для иудейских лидеров, потому что появился какой-то новый Мессия вне

0: их круга, а это всегда опасно. А для римской власти это было и подавно бы опасно, потому что лидер, мессия – это готовящееся восстание. Поэтому Христос говорит, что да, не вам сейчас говорить. Может быть, потому что люди не готовы, люди не воспримут, или вы сами не до конца еще, может быть, осознаете.
1: Поняли, да, может быть, не до конца вот это понимание было. Просто им говорили, что так должно быть, и они тоже, они просто поверили, да, но не до конца, может быть, это для них было открыто.
0: Возможно, как вот, когда мы с детьми взаимодействуем, да, мы что-то учим им и учим их, и иногда мы говорим, ты делай сейчас так, а почему я должен, а зачем мне это нужно? Ребенок не может сейчас понять. И родитель тогда так благородно, с любовью говорит, сынок или доченька, да, послушайся меня сейчас. Угу. Вот чуть-чуть пройдет времени, я тебе объясню, или ты сам поймешь. Возможно, Христос и в этом случае относится к ним таким образом. Да, то, что они осознают, понимают, даже на словах, слава Господу, это хорошо, но нужно еще время, чтобы открылось, и Христос дальше им откроет.
1: Давайте прочитаем вот.
0: Хорошо.
1: С 31-го?
0: Да. «И стал он рассказывать им о том, что Сыну Человеческому надлежит претерпеть много страданий, что отвергнут его старейшины, первосвященники и книжники, что убьют его, но через 3 дня он воскреснет. Ясно и открыто говорил он им об этом. Петр же, отозвав его в сторону, стал ему возражать. Но Иисус, обернувшись и посмотрев на других учеников своих, укоризненно сказал Петру, «С глаз моих уйди, искуситель! Не о Божьем ты думаешь, а о человеческом».
1: Вот так написано в современном, да, переводе «С глаз моих уйди, искуситель». Да? А если мы смотрим синодальный, там написано
0: более конкретно, да?
1: «Отойди же от меня, сатана». Вот хочется здесь вот спросить, почему вообще с самого начала он только что говорил, что ты мессия, тут ему начинает прикословить. И вообще Христос ему говорит, отойди от меня, сатана. Вот как вообще можно объяснить вот такое взаимодействие?
0: Да. Ну, это еще раз показывает нам, да, что ученики вот мессианскую роль Христа немножко видели в другом русле, в другом направлении. Потому что, когда они услышали, что тот Мессия, который перед ними сейчас, он имеет видение будущего, направление будущего, связанное со страданиями, для них это было не так, это так не должно быть. И вот Петр сейчас, он об этом говорит. Он об этом говорит, Господи, ты не должен так поступать, да? С другой стороны, мы видим, что Христос жил как бы вот жизнью человека, был в человеческой природе. И для него это было действительно искушением тоже, наверное. Что его ученики, его окружение, да, говорит ему, Господи, да избавит, да не будет этого с тобой. Мы помним, что потом в Гефсимане, когда Христос молится к своему небесному Отцу, вот в тяжести предстоящего страдания он говорит, Господи, да минует меня чаша сия. То есть ему тяжело было все это испытывать. Но в то же время Христос понимает, что если он не пройдет этим путем, то люди погибнут. Поэтому он говорит Петру очень как бы так резко, да, «Отойди от меня, сатана», или «С глаз долой моих», как написано в современном переводе, «искуситель». Тут другой момент есть, что как вот, смотря на Петра, с одной стороны, вот только здесь он находится на стороне Божией, признает в Христе Мессию, буквально через несколько минут
1: начинает ему прикословить.
0: Он находится на стороне того, кому говорят «ты сатана».
1: Очень быстрый переход. Почему так происходит? Да, то есть вообще это связано с тем, что он не понимал? До конца понимал, что он мессия? Или Петр в этот момент тоже, так скажем, возвысился и подумал, что он тоже, раз он ученик Христа, то теперь он тоже вправе, может быть, решать или, может быть, как-то прикословить?
0: Да, наверное, как бы Петр хотел что-то, или, скажем так, по-человечески, скажем, почувствовал свою значимость в том, что должен делать Мессия. Вот, то есть он, я могу что-то здесь сказать, посоветовать, да, вот, направить его. Вот, здесь, наверное, Петру нужно было остаться в том русле, что если он Мессия, то я продолжаю его слушать. Немножко вперед забегаю, когда они окажутся на горе Преображения, они потом, Петр там услышит голос.

0: голос, да? «Это мой сын возлюбленный, его слушайте». Вот если бы Петр на тот момент остался вот в этом ключе и слов, и понимания, что сказал Мессия, вот в этом остаться, тогда бы он не оказался на стороне дьявола. Но мы видим, что наша жизнь духовная, да, наше вот хождение перед Богом, оно настолько хрупко, без постоянной связи с Богом, что вот сейчас ты можешь быть под влиянием Духа Божьего, влиянием Бога, можешь признавать в Иисусе Христе Мессию, но в этот момент сатана тебя не оставляет. Он хочет тебя в этот момент искусить таким образом, чтобы ты стал камнем преткновения для кого-то.
1: То есть, получается, мы тоже в этот момент сатана.
0: Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет.
1: Не хотелось бы.
0: Да, но мы видим, что он никогда не отступает. То есть ты никогда не избавишься. Это не должно вызывать во мне страх, да, или какое-то вот цепенение. Но это осознание того, где мы находимся. Мы находимся на территории, где, как сатана заявлял, мне дана здесь власть. Мне дана здесь власть. То есть Петр мог остаться на стороне Господа, приняв слушать Христа, действовать за Ним, да, не пытаться Ему перечить, вот, принимать Его направление жизни так, как Он скажет. Не пытаться сформировать Мессию по своему образу.
1: Вот здесь такой вопрос тогда, Вадим Анатольевич, вот как же быть? Иногда так хочется нам сейчас порой, может быть, не возразить, но как-то поспорить со Христом. Получается, мы в этот момент становимся как Петр именно здесь? Или как это можно сделать, как сейчас скажут, более экологично? И можно ли вообще, чтобы не вставать на одну вот ступеньку со Христом, да, не показывать эту значимость, может быть, а вот просто, так скажем, может быть, в чем-то узнать какой-то ответ? Да, вот, не зря говорят, спор рождается истина. Или это со Христом так не работает? Или не стоит, так скажем, с Ним так поступать?
0: Нет у меня рецепта, наверное, такого четких правил, вот, чтобы так произошло. Но я в своей жизни, да, наверное, вы в своей жизни, и наши участники, слушатели в своей жизни могут это тоже воспринять, когда, на каком уровне вот эта беседа, вот это... ну, противление или сопротивление Христу может происходить. Мне вспоминается лишь один момент. Когда мы читаем псалмы Давида, в его псалмах есть очень много слов, за которые мы бы сегодня осудили любого священнослужителя, священника или какого-то там церковного деятеля. Когда Давид говорит: «Господи, да разбей ты врагов там о камень, детей их там о камень», вот, и так далее, и так далее. Но то, что говорит Давид, это его молитва к Богу.
1: То есть это его личный разговор.
0: Да, его, вот это как бы, вот это его порыв, вот это ревность, вот это происходит в молитве. Да, он там высказался, а потом говорит: «Господи, но ты знаешь мое сердце», если взять там 138-й псалом, он говорит: «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое». Да, вот не на опасном ли я пути. То, что у меня есть ревность, это может быть, да, потому что события, которые окружают меня, они вызывают во мне эти чувства во времена Давида или в современном мире. Но вот эта борьба с Богом, она происходит вот в особенной личной форме. В особенной личной форме. Но другой момент с Петром. Да, Петр отвел Христа в сторону и что-то там ему нашептался.
1: Да,
0: но мы видим, да, что Христос посмотрел на всех учеников. И очевидно, что Петр для них был лидером. Христос не хотел, чтобы они подумали, что вот Петр что-то там имеет, какой-то заговор, какие-то особенности, да, или формирует путь Христа Петр, потому что он среди учеников лидер. То есть, если бы Петр, как, допустим, будет в будущем, он пришел к Гефсимании, после того, как он отрекся от Христа, он пал на камень, и что он делал? Молился и плакал, да? Вот. Если бы он пришел ко Христу и сказал: «Господи, как это понимать, да? Что, как здесь сопоставить все?» Но у Петра понимание, дескам, рассуждение шло после слов очень часто. Он что-то скажет, а потом он где-то там что-то соображает. Поэтому Христос как бы ограничил его сразу, потому что, видимо, не в той форме, не в то время, как бы, и не в той зрелости Петр пытался сформировать путь Христа. И для Христа это было определенным соблазном.
1: Да, вообще интересный такой момент еще здесь хотелось отметить, о том, как Христос, между прочим, как сейчас любят говорить, обозначает свои какие-то рамки.

0: Да, границы.
1: и границы. Да, это очень важный пример. Вот давайте прочитаем последний такой отрывочек с 34 по 38 текст. Да, что здесь говорится, что, как дальше развивались события?
0: «И призвав к себе народ и учеников своих, сказал им, кто хочет идти за мною, пусть отречется от себя самого, возьмет свой крест и последует за мной. Ибо кто хочет спасти свою жизнь, потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою ради меня и вести благой, тот спасет ее. Что польза человеку, если он весь мир приобретет, а себе нанесет вред непоправимый? Ибо что может дать человек в обмен на жизнь свою? И кто из этого неверного Богу и грешного поколения постыдится меня и слов моих, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет со святыми ангелами во славе Отца Своего».
1: Здесь интересный отрывок, в котором повествуется, да, про то, что мы должны отречься от себя, да, взять еще и крест. Вот что значит для нас сейчас, да, и вообще вот в то время вот отречься от себя?
0: Да, безусловно, что соединить свою жизнь с Богом – это единственное правильное решение для каждого человека, живущего на земле.
1: Да.
0: Но, безусловно, что, связав свою жизнь с Богом, ты выступаешь во вражду с миром.
1: Угу. Потому что... Можно вот это вот пояснить?
0: Да.
1: Что значит «с миром»?
0: Да. Те мысли, те направления, те мотивы, то поведение, которое ты принимаешь как божественную модель жизни, она противоречит этому миру. Вопрос честности, вопрос морали и этики, вопрос принципов закона Божьего, соблюдение чистоты и так далее, и так далее. Оно очень часто вступает в противоречие с этим миром, да? Потому что мир живет, ну, около принципа. Да, у нас есть законы. Законы государства, которые во многом построены на законах Божьих и законах морали Священного Писания. Но есть и обходные пути. К сожалению, мы живем в такой реальности, да? А вот человек, желающий жить с Богом, да, он должен понять, что да, он многого может лишиться, каких-то преимуществ, привилегий в этом мире, да, из-за того, что он хочет остаться верным Богу. Вот, верным Богу. И сегодня много историй у нас об этом говорится. Или даже Христос говорит, да, если, вот в конце он говорит, если кто постыдится меня перед обществом, того постыдится Отец мой Небесный, да, когда придет во славе. То есть заявить сегодня, что я христианин, и я так поступаю, вот, иногда для людей даже это сложно. И вот
1: да.
0: Христос говорит, да, это твой крест. Крест – это что-то неудобное и тяжелое, которое может привести тебя вот, ну, к страданию, душевному страданию, физическому страданию. Да? А сколько гонений на церковь, на верных Богу людей было в истории, и еще будет, об этом мы читаем в Священном Писании. Поэтому Христос говорит, да, если ты держишься только за то, чтобы в этом мире все хорошо было у тебя, то тебе придется идти на компромиссы. Уступать здесь, уступать там, да, вот где-то юлить, где-то вот снисходить к тому другому. Но если ты хочешь стоять на стороне Господа, да, ты будешь верный Богу человек, будешь иметь благословение, когда Господь придет. Но в этом мире ты можешь что-то потерять, ты можешь лишиться своей жизни, тебе будет неудобно, тебя будут гнать и так далее, и так далее. Но Бог все это видит и воздаст более чем.
1: Вот здесь еще хотелось отметить, Вадим Анатольевич, спасибо, я очень благодарна вам за такое разъяснение, которое будет понятно нашему зрителю. Хотелось бы добавить, что но человек, который не имеет Христа, тоже несет очень много каких-то таких неурядиц, очень много проблем и очень много боли.
0: Безусловно.
1: А вот со Христом мы обретаем вот это целостное, да, настоящую жизнь, которую мы можем уже провести
0: это
1: вместе
0: так.
1: с Ним.
0: Это так.
1: Я благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Спасибо и вам, дорогие зрители, что это время вы были вместе с нами, что разбирали Евангелие от Марка, 8 главу. Всего вам доброго, до свидания.

0: Привет, ребята. Смотрите, что у меня есть. Вот Марк обрадуется.
1: Привет.
0: Привет, Марк. А что с тобой случилось?
1: Так, пустяки. Зуб сегодня вырвали. Передо мной к зубному одна девочка заходила. Крики по всей больнице были. А я ни одной слезинки не уронила.
0: Ну ты герой, Марк.
1: Завтра опять пойду в больницу. Пломбу надо поставить. Угу. Мне теперь целую неделю нельзя сладкого есть. Ни шоколада, ни конфет.
0: Да, ну и как ты выдержишь?
1: Подумаешь, конфеты. Я уже большой. Могу обойтись.
2: А это у тебя что такое?
0: А, это друзья подарили. Они знают, что эти конфеты я очень люблю.
2: У тебя что, день рождения?
0: Да нет, просто так подарили.
2: Хорошие у тебя друзья, не то, что у меня. А я такие конфеты, между прочим, тоже люблю.
0: Между прочим, я эти конфеты принесла специально, чтобы с тобой поделиться.
2: За правду? Ну тогда давай, делись.
0: Ой, Марк, я же совсем забыла, а тебе же нельзя сладкое-то.
2: Ну вот, всегда мне не везет. У кого-то и зубы здоровые, и конфеты вкусные, и друзья хорошие, а у кого-то ничего нет.
0: Ну, у тебя друзья тоже хорошие, Марк. Помнишь, тебе на день рождения они подарили самолетик? Ты еще хвастался. Смотрите, говорит, какой у меня самолет с двумя пилотами.
2: Да, ведь самолет не съешь.
0: Но конфеты съешь, ничего не останется. А самолету можно сколько хочешь играть.
2: Да, сколько хочешь. Он же давно сломался, а пилоты вообще потерялись. Вот если бы у меня были конфеты, я бы ни одной не успел потерять.
0: Это уж точно, Марк. Ну хорошо, на следующий день рождения я подарю тебе не роликовые коньки, как хотела, а конфеты.
2: Роликовые коньки? Ты взаправду хотела подарить мне роликовые коньки?
0: Ну, вообще-то да. Но теперь мне кажется, Марк, что конфеты лучше.
2: Да нет же, конфеты съешь, и ничего не останется. А на роликах можно сколько хочешь кататься.
0: А ролики могут сломаться или потеряться, или еще хуже, можно упасть и лоб себе разбить. Нет, Марк, ты прав. Конфеты лучше.
2: А ролики? От конфет у меня зубы болят. Вот.
0: Ну ладно, так и быть, подарю тебе роликовые коньки.
2: Только чтобы были как у Мишки. Нет, лучше как у Петьки.
0: А какие у Петьки?
2: А еще у Петьки велосипед есть. Послушай, велосипед намного дороже роликов стоит.
0: Марк, так у тебя же есть велосипед.
2: Да, но Мишке лучше.
0: Но ты фрукт. Пора заканчивать нашу дискуссию, иначе пока ты вспомнишь все, что есть у твоих друзей, программа закончится. А нам еще очень много нужно сделать всего.
2: Например, что?
0: Например, историю рассказать ребятам про Иосифа и его братьев.
2: А, я знаю такую историю.
0: Тогда давай расскажем.

0: У Иакова было 12 сыновей. Он очень любил своих сыновей, но больше всего он любил Иосифа, потому что, как написано в Библии, он был сыном старости его.
1: Ну, то есть родился, когда Иаков был уже пожилым человеком.
0: Однажды Иаков подарил любимому сыну красивую разноцветную одежду.
1: Братья стали завидовать Иосифу. «Чем он лучше меня?» – думал каждый из них. «Почему отец не подарил такую одежду и мне?»
0: У Иосифа был дар от Бога – видеть пророческие сны, а также толковать сны других людей.
1: И вот как-то ночью Иосифу приснился такой сон. Солнце, луна и звезды пришли, собрались вокруг него и поклонились ему.
0: Иосиф пересказал этот сон отцу и братьям. В ответ отец укорил его. «Неужели ты думаешь, что я и твоя мать, и твои братья придем и поклонимся тебе?»
1: А братья еще больше разозлились и решили как-нибудь отомстить Иосифу.
0: И вот однажды старшие братья пасли овец далеко-далеко от дома.
1: Отец послал Иосифа к братьям, чтобы он принес им поесть и узнал, как у них дела.
0: Когда братья издали увидели Иосифа, они быстро договорились между собой. Как только Иосиф пришел к ним, они схватили его и сорвали с него разноцветную одежду.
1: Потом они бросили его в яму и стали думать, что делать дальше.
0: В это время мимо проходил караван, который направлялся в Египет. Братья пошли к чужестранцам и продали им Иосифа в рабство за 20 монет. Чтобы отец не узнал правду, братья придумали хитрость. Они разодрали разноцветную одежду Иосифа и измазали ее кровью убитого ягненка.
1: «Где мой сын Иосиф?» – спросил Иаков, когда братья вернулись домой. И тогда они показали ему одежду Иосифа и сказали, что его растерзал дикий зверь.
0: Нечего и говорить, какое великое горе пережил Иаков. Он навсегда распрощался со своим любимым сыном.
1: Обманув отца и продав своего брата в рабство, сыновья Иакова совершили большое зло.
0: Но, к счастью, эта история имеет продолжение. А вот чем она заканчивается, мы узнаем в следующий раз. Ну как, теперь ты понял, что завидовать – это плохо?
1: А что ты понимать? Я и раньше знал.
0: Да, а как же конфеты, как же ролики, велосипед там?
1: А, ты об этом? Я вообще-то независтливый.
0: Неужели?
1: Честное слово, это все из-за зубов. Как подумаю, что завтра пломбу надо ставить, так все настроение падает. Почему всем завидовать тогда хочется?
0: Ну ладно, чтобы поднять твое настроение, предлагаю сделать самолет. Но не простой, а сладкий.
1: Как это? Он что, съедобный?
0: Вот именно.
1: Мне же нельзя сладкое.
0: Я думаю, что такой сладкой морковь можно. Итак, берем большой банан. Далее мы будем делать крылья. Теперь хвост. А пилотов мы будем делать из каких-нибудь фруктов. Ну как, Марк, тебе нравится?
1: Очень нравится.
0: Кстати, таким способом можно сделать все, что угодно. Главное, чтобы фантазия работала.
1: Слушай, я придумал. Завтра приглашу своих друзей и к их приходу наделаю всякие же такие штучки.
0: Хорошая идея, Марк. Я смотрю, у тебя настроение поднялось.
1: Да, даже петь захотелось.
0: Ну тогда пой, а мы послушаем.

0: наша программа, ребята, подошла к концу. Но вы помните, что если у вас поселились вредные завидки, гоните их прочь, иначе они поссорят вас с вашими друзьями.
1: Да, как это случилось с Иосифом и его братьями, когда они позавидовали ему.
0: Напишите нам, что нужно сделать, чтобы никогда никому не завидовать.
1: И всегда быть в хорошем настроении.
0: До свидания, ребята.
1: Ждем ваших писем и рисунков. Пока!

0: Сереж, ты мне друг?
1: Ну да.
0: А что ты хотела?
1: Сюрприз себе сделать?
0: Конечно, друг. Тогда тебе маленькую собачку приведу пожать?
1: Подожди, подожди. Мне без разрешения нельзя. Да и кот, наверное, против будет. А ты где ее вообще взяла?
0: Соседи попросили приютить на недельку. А у меня с собаками дружба с детства не складывается. Аллергия, может, какая. Как увижу собаку, бежать хочет. Однажды в деревне идет на меня такая с открытым ртом, хвостом машет быстро-быстро. Я как побегу, в крапиву за нее нырять пришлось. А она до крапивы за мной так и бежала. Хотя и русским языком кричала. Фу, местная я, Маша Грачева. А я Сережа Сироткин. И сегодня мы будем говорить о дружбе, о животных. Ладно, о друзьях. Вот ты от собаки убежала, а она, может, с тобой подружиться хотела. Сомневаюсь, глаза-то у нее были голодные, как у волка. Есть хотела, значит, может, потерялась. Я тут недавно видел, как люди для таких приют сделали. Пойдем покажу.
2: Все эти кошки и собаки здоровы, привиты и ждут хозяев. Целую кошачью семью привезла Ирина. Выброшенных четвероногих подбирает она на улице с детства. Раньше всех оставляла у себя. Позже начала пристраивать через фонды и приюты. Только за этот год таких найденышей на ее счету около сотни.
3: Жалко. Очень жалко. Хочется дать шанс. По идее, можно же, да, закрыть глаза, отвернуться и проехать. Но не могу. Останавливаюсь, все время в машине переноска кошачья, запихиваю, привожу.
2: Сегодня на улицах Москвы десятки тысяч бездомных животных. Эту проблему создают сами люди, говорят волонтеры. 75% дворняг выброшены бывшими хозяевами. И даже редкая порода не гарантирует собачьего счастья. Волонтеры надеются, что все эти животные уже сегодня попадут в хорошие руки.
4: Мы хотели подобрать себе собачку в качестве питомца, потому что кошечка у нас уже есть. Не хочется именно покупать собаку, а хочется помочь какой-то собаке, которой нужен дом.
0: Домашним животным без людей никуда, им тоже друзья нужны. В Библии написано: «Если хочешь иметь друзей, будь дружелюбным». А не бегай за добрым человеком с открытым ртом. Не нападай. Так не все же нападают. Это да. Может, котенка я и завела бы. Была бы главной над ним, дотировала. Главным быть – это кормить, поить, как я своего кота. Быть главным – это когда тебе во всем подчиняется. Интересно, все так?

0: думают?
1: Сейчас узнаем.
2: А у тебя есть домашние животные?
3: 3 кошки.
2: А что им нравится и что не нравится?
3: Им нравится бегать, прыгать и убегать от моего брата.
4: Собаке нравится, когда с ней гуляют, а не нравится, когда его моют.
2: А у тебя есть домашнее животное?
5: Да.
2: А какое?
5: Попугай.
2: А что ему нравится, а что не нравится?
5: Он любит грызть все подряд.
2: А не нравится?
5: Когда его гоняют из угла в угол.
6: Кошка любит играть с клубком и с мягкими игрушками, которые мы обычно приносим. А хомяк любит спать.
2: А не любит?
6: Когда его берут очень часто на руки.
2: А у тебя есть домашние животные?
4: Нет.
2: А ты хотел бы его завести?
4: Да.
2: А какое?
4: Собаку.
3: А что значит быть главным над своим питомцем?
4: Ну, когда ты за ней ухаживаешь, кормишь ее и делаешь то, что она хочет.
3: Надо следить, значит, заботиться о нем. Не обижать.
7: Это значит за ним ухаживать, ходить гулять.
8: Ну, как бы вывезли его в ответе. То, что если с ним что-то случится, например, что-то плохое, например, когда собака погонится за, например, кошкой, то спасти от собаки кошку. Чего-то такого опасного, что они боятся.
9: Я думаю, то, что это большая ответственность, которую нужно сначала заслужить.
3: Это значит их любить и целовать.
7: Ухаживать за ними, и чтобы они слушались.
3: А за что бы мог сказать тебе спасибо твой питомец, если бы умел разговаривать?
7: За то, что я его люблю, за то, что я ухаживаю.
5: Спасибо, что заботишься обо мне.
7: Конечно, он мог сказать спасибо, то, что я ему помог что-то сделать, но такого нету. Жаль, но такого нету.
10: За еду, за то, что я его глажу, за то, что я забочусь о нем.
4: За то, что, ну, как бы ухаживали за ними и давали свою любовь им.
1: В общем, главный тот, кто любит, защищает и заботится.
11: Я бы тогда лучше козу завела. Выведешь ее на улицу, она сама по себе гуляет.
12: Корм добывает. А еще и пользу приносит. Молоко дает. А я его очень люблю.
11: Польза не только в молоке, шерсти.
12: В чем же еще?
11: Пошли спросим у того, у кого уже есть животные.
12: Хорошо.

0: Маш, смотри.
1: Пойдем, Пуш.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: А это ваша кошка с собакой?
1: Мои.
0: А еще у вас есть какие-нибудь животные?
1: Да, у меня еще есть кошка и кот, но они дома.
3: А вы всегда хотели несколько кошек?
1: Честно говоря, нет. Это получилось совершенно случайно. Я никогда не мечтала о таком количестве домашних животных.
3: А как получилось, что у вас несколько животных?
1: У каждого кота, даже у этой собаки, своя история. Ну, например, я расскажу историю Тяпы. Эту собаку зовут Тяпа. Когда-то я подобрала ее достаточно морозным таким днем. Она была маленькая, дрожала, ей было очень холодно. А вокруг проходили люди, и мне было так ее жалко. И я подобрала, положила к себе в карман, привезла, намыла, начесала. И выросла такая чудесная собака. Таким же образом и коты к нам попали. Случайно подбирали там-сям, у дома, на участке. Маленькие, голодные, несчастные. Но, тем не менее, мы их подбирали, лечили, выхаживали. Вот, смотрите, какие красавцы у нас получились.
3: А как кошка с собакой уживаются друг с другом?
1: В это трудно поверить, но кошка с собакой могут дружить. Единственное условие – они должны постепенно привыкать друг к другу. Если мы возьмем незнакомую собаку и возьмем незнакомую кошку, и в каком-то небольшом помещении будем как

0: попытаться их объединить, конечно, ничего хорошего у нас не получится. Но если постепенно, с любовью приучать их друг к другу, знакомить, чтобы они не боялись друг друга, тогда, конечно, они подружатся и будут прекрасно ладить.
1: А вот какая польза от кошки собак? Ведь они не дают молоко, как коза.
0: Да, действительно, кошка-собака не дает молоко. Более того, бывают такие моменты, когда от них один ущерб. Они могут цветочный горшок разбить, они могут ободрать обои или обивку дивана. Такие случаи у нас бывали. Но польза ведь не этим измеряется. Польза измеряется той радостью, которую они дарят тому, у кого есть животные. Потому что они чувствуют наше настроение, они угадывают малейшие наши желания, они всегда безумно рады нас видеть. А когда возвращаешься домой, они так счастливы тебя видеть, как будто ты из космоса вернулся, не было у тебя лет 50. Хотя всего-навсего ты, может быть, уходил каких-то полдня. Так что радость, безумная радость, вот что дарит нам домашние животные. Но когда о них заботишься, когда их любишь, когда переживаешь за них, то на душе становится хорошо и тепло. Потому что любовь, она чувство ответное. Они мне дают много любви, соответственно, я даю им ответную любовь. И таким образом мы счастливы.
2: А в этой будке кто-нибудь живет?
0: В данный момент там никто не живет. Когда-то в нашем дворе обитала одна бездомная собачка. Ее жители кормили, но шел сильный дождь, и однажды я подумала, вот мы все ушли в квартиры, у нас там сухо и тепло, а она, бедная, так и лежит на листиках под дождем. Мне стало очень жаль ее, и мы с мужем построили ей будку. Но собачку ту забрали, она обрела семью. И я знаю, что, допустим, летом, может быть, там и никто не живет, но зимой в сильные морозы или дождливыми вечерами в этой будке ночуют бездомные животные. И иногда зимой даже видно такая тропиночка, которая ведет к этой будке, протоптанная лапками животных. Так что она, в общем-то, приносит нам пользу. Там можно переночевать и согреться.
2: А за что бы вы хотели сказать спасибо вашим животным, если бы они понимали вас?
0: Дело в том, что они меня понимают. Они меня прекрасно понимают, даже без слов. А спасибо я бы им сказала за радость, которую они приносят, когда с ним общаешься.
3: Спасибо!

0: Кажется, Сереж, у меня аллергия на собаку уже проходит.
1: Да ладно как.
0: Правда. Надо, пожалуй, приютить собачку на недельку. Приходи, вместе поиграем с ней. Сказать, пожалуй, не поиграешь. Поднет еще.
1: Может, тебе лучше лошадь завести? На ней кататься можно.
0: Что уж сразу не слона? Вообще лучше дельфина. Я слышу, это самые умные животные, между прочим. Они умеют играть, дружить, утопающие помогают до берега добраться.
1: Лошади тоже очень умные животные, даже маленькие пони.
0: Докажи.
1: Пойдем, я тебе об этом видео покажу.
2: Это мини-лошадь-поводырь по кличке Панда. Вот уже 14 лет она верно служит своей незрячей хозяйке Энн Эдди. Между Энн и Пандой настоящая дружба. Миниатюрная лошадка все понимает с полуслова.
3: Когда Панда ведет меня, мне кажется, она делает все даже лучше, чем моя первая собака-поводырь.
2: Но год назад эта дружеская связь могла прерваться. У лошадки возникла кишечная непроходимость, и она могла погибнуть. Энн с мужем решили во что бы то ни стало вылечить животное. Медицинские счета превысили 30 тысяч долларов. 11 тысяч собрали через онлайн-компанию. Остальную сумму внесли супруги, потратив все свои сбережения. Но Энн ни разу об этом не пожалела.
3: Конечно, я хотела сделать все, чтобы ее спасти, ведь она особенная и очень мне дорога.
0: Доказал! Этот пони классный! Жаль, что не все животные такие. Некоторые кусаются, в лесу вообще едят друг друга за каждым углом.
1: Ничего, Маш, когда Господь снова придет на землю, то волк с ягненком будет жить мирно, лев с теленком, собака с котом, а змея с поросенком.
0: Ну да.
1: Даже сейчас есть те, которые ведут себя как друзья. И помогают, и прощают.
0: Это да. А вот ты, Сереж, иногда на меня обижаешься. Выходит, друг-то ты не настоящий.
1: Ну, всегда прощает и любит только Бог, Маш.
0: Значит,

0: только он один настоящий друг. А как можно с Богом дружить? Самым главным над всеми.
1: Как? Радовать его?
0: Про все дела рассказывать, просить помочь.
2: Просить помочь.
3: Представляю себе, Маша Грачева дружит с Богом. Фантастика!
0: Все реально, Маш, никакой фантастики.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Субтитры сделал DimaTorzok.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Если бы не было Библии, не было бы и современной цивилизации.
1: На примере как раз библейском можно очень многому научить.
2: Она наставляет и вразумляет всякого человека, и меня тоже.
3: Это как настоящая библиотека, в которой есть все.
4: В этой программе «Что такое Библия?», «Книги Библии», «Авторы книг Библии», «Обзор книг Ветхого и Нового Заветов», «Языки Библии».
3: Когда мы говорим о произносим слово «Библия», у каждого человека уже в голове есть картинка определенная, да? То есть большая черная книга, на которой написано крупными буквами, написано слово «Библия». Вот один из примеров такой «Библия» – книги Священного Писания. Вот, собственно, книги Священного Писания – это перевод греческого слова «Библия». Это множественное число, означает «книги».
4: Слово «Библия» греческого происхождения, от названия финикийского города Библ, по-гречески «Библос». Там рос папирус, из которого в древности изготавливали пищевой материал. Его греки называли «Библиос».
5: С одной стороны, Библия – это сборник. Библия – это книги, которые писались разными авторами на протяжении, наверное, тысячи лет. В конечном итоге это все было собрано. Верующее сознание, конечно, Библию воспринимает как некоторую целостную книгу. И, в общем, в какой-то степени это распространилось и на светское восприятие.
4: В написании Библии участвовало около 40 различных авторов. Рыбаки, пастухи, врачи, цари, государственные деятели, священнослужители, пророки и апостолы. Книги Библии создавались на протяжении 1500 лет.
3: Первая трудность, которая у человека возникает, который берет в руки Библию, он, в принципе, не понимает, как она устроена. Библию можно разделить на три таких крупных части. Первая – история. Второе – литература мудрости или премудрости, учительная литература. И третье – пророческая литература. В какой-то мере это есть и в Новом Завете. В Новом Завете история – это Евангелие, Деяния. Потом литература поучающая или наставляющая – это послание. И книга Откровения – это у нас книга пророческая. В Ветхом Завете прям определенно, да, то есть историческая часть распадается на Пятикнижие Моисеева и исторические книги до книги Есфирь, от Бытия до Есфири. Потом учительные книги, которые начинаются с книги Иова, страдальца Иова, и заканчиваются книгой «Песнь песни». И потом книги пророческого цикла, это начинается, собственно, с книги пророка Исаия, великого пророка, и заканчивая книгой пророка Малахии. Когда мы говорим о Новом Завете, то Новый Завет – это в основном четыре рассказа о жизни Иисуса, четыре Евангелия. Потом рассказ о первой христианской церкви в Деянии апостолов. И это вторая часть Евангелия от Луки. Написал евангелист Лука, написал еще Деяния апостолов. То есть о жизни первых христиан после того, как Христос вознесся. И потом письма апостолов в разные церкви, так называемые послания. 14 посланий Павла, скажем, да? Есть еще одна замечательная книга, которая завершает библейский канон, это книга Откровения, или по-гречески она называется Апокалипсис. Это книга о последних событиях земной истории, о славном возвращении нашего Господа на землю.
4: Ветхий Завет был написан на древнееврейском и арамейском языках. Новый Завет – на древнегреческом языке.

0: Если нам приходит письмо от незнакомого человека, который пишет на другом языке, просто ли нам понять это письмо? А если представить себе, что этот человек жил 2-2,5 тысячи лет назад, и у него не только язык другой, у него вся жизнь другая, на нашу не похожа, мы пытаемся понять это письмо. Вот когда мы открываем Библию, мы на самом деле, ну, в случае с посланиями апостольскими, мы имеем ряд писем, написанных не нам, но для нас важных, другим человеком, которого мы лично не знаем, 2000 лет назад на неизвестном нам языке. Да? И вот отсюда вытекает огромное количество проблем. Мы не очень понимаем, кто писал, кому писал. Ну, мы можем знать, допустим, да, послание к римлянам написал апостол Павел. Но кто такой апостол Павел? Что он хотел сказать? Он вообще с кем разговаривал? Кто такие эти самые римляне? Это жители города Рима? Или это христианская община города Рима? Они кто были? Иудеи? Или они были римляне по национальности? Или они были и те, и другие? И апостол Павел, да, он написал это письмо, более-менее известно в каком году, в каких обстоятельствах. А что он при этом думал? Как он видел то, что он описывал? Кроме этого послания дошли некоторые другие, но их все равно достаточно мало. И, наконец, что было вокруг? Это было время гонений на христианство или спокойное время? Обращался ли Павел только к римской общине, или он рассчитывал, что это письмо попадет в руки римской власти? Возможно, даже дойдет до императора. И хотел ли он, чтобы император это прочитал и сделал какие-то свои выводы? Мы очень много таких вещей не понимаем сегодня. Ну, а на это наслаиваются тонкости древнегреческого или древнееврейского языка, языков, на которых написана Библия, какие-то детали, которых мы сегодня не очень понимаем. И в результате мы получаем текст, где очень много загадок. Но, с другой стороны, это текст очень живой, в котором мы видим действительно людей, пусть мы не все про них знаем, но каких-то живых и настоящих людей, у них свои проблемы, свои обстоятельства, свои задачи, свои вопросы, и вот они это все обсуждают.
1: Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет.
2: Когда мы говорим о Библии, да, то у нас здесь мы говорим о какова тематика библейских книг. На самом деле это как настоящая библиотека, в которой есть все, начиная от простых списков до высокой поэзии. И высокая поэзия, любовная лирика, да, такие замечательные рассказы, которые, на основе которых уже можно писать романы. Недаром «Иосиф и его братья» написаны на небольшом сравнительном материале. «Иосиф и его братья» – 7 книг Томаса Мана, которые он писал на протяжении 5-7 лет. Эти книги были написаны на основании только второй части, вообще на основе книги «Бытие».
1: Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу

0: своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово.
1: Книги Библии такие разные по своему содержанию. Как они соотносятся друг с другом?
2: Значит, все очень просто, как они соотносятся. Есть Божий народ. Этот Божий народ вышел из Египта. Книга Бытия отвечает на вопрос, как он туда попал и что такое Божий народ. Это начало Библии. А все остальные книги, они просто пристыковываются к этим книгам, отвечая на разные вопросы. Например, какие законы Бог дал евреям, Божьему народу. И эти законы записаны в книге «Исход», 10 заповедей. И отдельно свод правил, который дается народу, записан в книге «Левит». Это законы, связанные с храмом. И дальше мы понимаем, что большая часть событий Ветхого Завета, она сформируется вокруг храма. Храма, который находится в Иерусалиме. Причем самое интересное, что возникновение столицы Израиля, Иерусалима, связывают с именем царя Давида. И весь исторический цикл практически группируется вокруг этого центра. Царь Давид есть центр. До царя Давида был его первым блинкомом Саул, а после царя Давида сын Соломон, наивысший расцвет. Все, единое царство, это три больших царя. Потом начинается история разделенных царств, и народ Божий уже существует в виде двух – Северного и Южного царства. Вот. И эта история заканчивается Вавилонским пленом. Это, в общем, весь Ветхий Завет – это вот история. И евреи возвращаются из Вавилонского плена и снова строят храм. И этим заканчивается история Ветхого Завета.
0: Ветхий Завет – это союз, договор, заключенный между Богом и человеком в лице пророка Моисея на горе Синай. Книги Завета, отражающие законы Моисея. Все книги Священного Писания до Рождества Христова. Новый Завет представляет собой новый союз, договор человека с Богом.
2: Давайте, может быть, с вами поговорим о том, как попробовать эту толстую книгу осилить. И главная весть не это, весть об Иисусе. Поэтому первое, с чем человеком мы рекомендуем знакомиться, это с Евангелием. Но первое Евангелие от Матфея нам не очень подходит. Но, во-первых, самое большое. Во-вторых, оно постоянно ссылается на каких-то древних пророков. Поэтому я предлагаю начинать со второго Евангелия. Второе Евангелие короткое. В нем 16 глав. Читается оно за час. Если вам трудно читать целый час, тогда можно читать ее в течение недели по 2 главы в день. 16 глав вот за неделю вполне можно прочитать. То есть это первое знакомство с Евангелием. Следующее Евангелие – это Лука. Красочная, с картинкой, то есть книжка с картинками. Там много историй. После Луки можно прочитать и Матфея. Матфей уже ляжет уже на взрыхленную почву и будет хорошо читаться. Последнее Евангелие – это будет Евангелие от Иоанна.
0: В Новом Завете рассказывается о жизни и деяниях Иисуса Христа, о Его учении и о деяниях Его учеников. Слово «Евангелие» в переводе с древнегреческого обозначает «радостное известие», «добрая весть», «хорошая новость».
2: Когда вы познакомитесь с Евангелием, вы готовы приступить к чтению Ветхого Завета. Вот, Ветхий Завет, можно прочитать книгу «Бытие». Но здесь надо приложить усилия, первую книгу просто, что называется, после того, как вы Евангелие прочитали, вам будет легче, но все-таки надо попробовать приложить усилия. И остальные три книжечки, которые я рекомендую читать из Ветхого Завета, это книги, четыре книжечки, еще плюс книги «Бытие». Это книжечки, которые познакомят вас с каждым отдельным циклом, о которых мы говорили уже раньше. То есть книги исторического цикла. Это книга «Руфь» и книга «Есфирь» из разных периодов истории. Но это замечательные две книги маленького размера. Их можно читать за раз. Проглотить, что называется, вкусно. Книга «Есфирь» – это рыцарский роман, роман дворцовых переворотов. Книга «Руфь» – это книга иммигрантов в нашей стране. Да? И последняя книга, которая из поэтического цикла. Я рекомендую читать книгу «Экклезиаста». Все помнят, что камни разбрасывают, надо и собирать, но не помню, где это находится. «Суета, сует, все суета» – это книга «Экклезиаста». Она читается легко, тоже за раз. И последняя книга Ветхого Завета, которая поможет вам представить себе Библию целиком, это книга пророческая. Из пророческих книг самая интересная и самая занимательная книга – это книга пророка Ионы.

0: Когда вы прочитаете эту книгу, вы получите удовольствие от юмористического сюжета и в то же время поймете, насколько серьезно пророки подходили к своему заданию.
1: Библия – простая книга для понимания или сложная?
2: И простая, и сложная одновременно. Вот. Основные истины, спасительные истины Божьего Слова способен понять ребенок. И с другой стороны, богословы бьются над многочисленными загадками Священного Писания, пытаясь ответить на сложнейшие вопросы, связанные с божественным существованием. Например, проблема теодицеи – это проблема существования зла в мире, который сотворен Богом, который представлен в Священном Писании как любящий и всемогущий. Это сложнейшая загадка для многих богословов, мыслителей, или тайна божественного предвидения, как Бог может знать наперед то, чего еще нет. Потому что пророчества, они заключают в себе информацию о будущем, о том, чего еще нет, но Бог каким-то удивительным образом провидит, видит наперед и передает вот это знание пророкам. Они записывают эти пророчества, и эти пророчества, которые исполняются в истории, лишний раз убеждают нас в богодухновенном характере этой книги.
3: Ну, я очень люблю Библию, я ее читаю каждый день, я с этого начинаю день, я этим заканчиваю день. И несмотря на то, что, наверное, я прочитал сотни раз Библию от начала до конца за всю свою жизнь, в следующем году я буду праздновать 40-летие своего священнослужения, когда был рукоположен 40 лет назад. И для меня Библия – это постоянно открывающийся новый мир. Я каждый раз, когда читаю, я думаю, Господи, ну я же читал это все уже. И совершенно по-новому, уникально открывается.
4: О, книга книг. Кто не изведал своей изменчивой судьбе, как ты целишь того, кто предал свой утомленный дух тебе? Какой поэт, какой художник к тебе не приходил, любя? Еврей, христианин, безбожник, все учились у тебя. И сколько мыслей гениальных с тобой невидимо слиты. Сквозь блеск твоих страниц кристальных нам светит гениев мечты. Ты вечно новый, век за веком, за годом год, за мигом миг встаешь. Алтарь пред человеком. О, Библия! О, книга книг! Ты правда тайны сокровенной, ты откровение, ты завет Всевышним, данный всей вселенной для прошлых и грядущих лет.

0: За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое

и вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Он обладал всем, что только мог пожелать смертный человек. Он превзошел всех царей богатством и мудростью. У него была самая многочисленная конница, хотя страна, которой он правил, не вела войн с окрестными державами и в период его правления достигла наибольшего расцвета и процветания. Не был обделен этот царь и женской любовью. Ему принадлежал самый большой гарем. Но все испытав и изведав, в конце жизни он пришел к выводу, что все суета сует. Соломон стал правителем Объединенного Израильского царства в 965 году до нашей эры. К тому времени ему было 20 лет. Соломон был сыном Давида и Версавии. Имя Шлома, Соломон, на иврите означает «мир», а также «шалем», «совершенный», «цельный». Соломон упоминается в Библии также под другими именами. Так иногда он называется «Иедидия», то есть «возлюбленный Богом». Соломон, хотя и был одним из младших сыновей царя Давида, уже от рождения унаследовал иудейский престол. Царь Соломон был мирным правителем. Для поддержания добрососедских отношений с различными государствами он неоднократно брал себе в жены женщин других народов. И в результате гарем Соломона составил 700 жен и 300 наложниц. Соломон был хорошим дипломатом, строителем и торговцем. Он превратил земледельческую страну в сильное, экономически развитое государство, имевшее большое влияние на международной арене. Он отстроил и укрепил Иерусалим и другие города своего царства, возвел первый Иерусалимский храм, впервые ввел в еврейскую армию конницу и колесницы, построил торговый флот, развивал ремесла и всячески поддерживал торговлю с другими странами. Соломон окружил свое правление роскошью и богатством. Послы из самых разных стран прибывали в Иерусалим для заключения мира и торговых соглашений с Израилем и привозили богатые дары.
1: А кубки у царя Соломона были все золотые, и вся утварь зала ливанских деревьев была из чистого золота. Серебра не было. Его во времена царя Соломона не ставили ни во что. Ведь у царя были на море таршишские корабли вместе с флотом Хирама, которые каждые 3 года привозили золото, серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов. Соломон превзошел всех царей земли богатством и мудростью. Весь мир жаждал увидеть Соломона, послушать его. Такую мудрость вложил ему в сердце Бог.
0: Отец Соломона, Давид, хотел построить храм Господу еще при своей жизни, но так как он был человеком воинственным и пролил много крови, храм должен был построить его сын.

0: Соломон. В строительстве использовались самые дорогие материалы – ливанский кедр и кипарис. Давид оставил Соломону огромные запасы золота и серебра, несметное количество железа и меди. На строительстве храма работало 30 тысяч израильтян и 150 тысяч хананеев и финикиян, а также 3300 специально назначенных надсмотрщиков. Храм строился на протяжении 7 лет. Празднование освящения храма было произведено на следующий год, в 7-м месяце перед праздником Кущей, и было отпраздновано с величайшей торжественностью. Празднование освящения храма длилось 14 дней, и его описание свидетельствует о том, что строительство храма было делом величайшей важности для всего народа. При освящении храма Соломон вознес публичную молитву.
1: «Поистине Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи, Боже мой. Услышь воззвание, молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на место сие, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем».
0: И Господь ответил Соломону:
1: «Я услышал молитву твою и прошение твое, и о чем ты просил меня. Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать именем моему там вовек. И будут очи мои и сердце мое там во все дни. И если ты будешь ходить перед лицем моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря: не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевым».
0: Помимо строительства великолепного храма и политических успехов, Соломон прежде всего известен мудростью, благодаря которой и были мир, и процветание страны в его правлении. Еще в самом начале правления Соломона Всевышний явился ему во сне и предложил просить у него все, что царь не пожелает. Соломон не попросил ни богатства, ни славы, ни долголетия, ни побед над врагами. Он просил только даровать ему мудрость и умение управлять народом. И Бог за то, что Соломон попросил именно этого, дал ему, кроме мудрости, и богатство, и славу. Так что не было подобного ему между царями во все дни его и после него. Мудрость Соломона прославлялась уже современниками. Библия говорит о том, что он изрек 3000 притчей, и песни его было 1005. С некоторыми из его изречений мы можем познакомиться из книги «Притчи».
1: «У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Если будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко убежит от тебя. Смерть и жизнь во власти языка.

0: Духа, и любящие его вкусят от плодов его. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично. Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором.
1: Традиционно Соломон также считается автором еще двух библейских книг – «Экклесиаста» и «Песни песней». Одной из целей книги «Песнь песней» является прославление человеческой любви и высокой идеи брака. Включение такой книги в библейский канон лишь на первый взгляд может показаться странным. Ведь Бог создал мужчину и женщину и, установив союз между ними, осветил его. Согласно библейской символике, Бог – это муж теократического израильского сообщества, его господин и любящий супруг. Супружеский союз мужчины и женщины ассоциируется таким образом со священным союзом Бога и людей. К сожалению, люди сплошь и рядом оскверняют и разрушают брачные отношения, освященные Богом. Поэтому важно, чтобы среди библейских книг была такая, где любовь двоих цельная и незапятнанная, возводится до высоты неразрушимой небесной любви и становится как бы символом ее. Царь Соломон также был исследователем и знатоком природы.
0: «И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, да и сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его».
1: Несмотря на то, что Господь неоднократно предупреждал Соломона о необходимости быть верным Создателю в соблюдении его закона, под влиянием многочисленных иноземных жен царь отступил от истинного Бога, построил для их богов капище и стал поклоняться идолам. В конце жизни к Соломону явился Бог и сказал:
0: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его».
1: После смерти царя Соломона его царство распалось на два слабых государства – израильское и иудейское, которые вели постоянные междоусобные войны. Роскошь и многоженство развратили сердце Соломона. Наделенный неимоверной мудростью, он не воспользовался ею в полной мере, потому что не стал ходить путями Божьими, как его отец Давид, и, как следствие, не получил долголетия и вечного процветания Израильского царства под властью дома Давида, о которых говорил ему Господь. Соломон царствовал 40 лет, испытав все радости жизни, испив чашу наслаждения до дна, царь убедился, что не удовольствие и наслаждение составляют цель жизни, не они дают ей содержание.
0: Суета сует, все суета. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное – хорошо оно или худо.

0: На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван и Иисус, и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь Его сказала служителям: «Что скажет Он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Тогда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином. А он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою. И уверовали в Него ученики Его.
1: Чудо превращения воды в вино, как и чудо приумножения хлебов, со всей очевидностью содержит в себе элементы Евхаристии. Этим объясняется то, что сюжет этот стал общепринятым в искусстве. Уже с первых веков христианства он появляется в катакомбах. Трапеза эта ранними христианами связывалась с идеей преодоления смерти и обретения бессмертия. Идея жертвы составляет основу христианского миропонимания и литургической жизни Церкви. Трапеза в христианстве тесно связана с главным таинством – Евхаристией, центром христианского богослужения. Пища, которую принимают за трапезой, питает не столько тело, сколько дух. Люди, изображенные за трапезой, лишены имен, признаков возраста, пола, социального статуса. Скупое изображение сюжета в катакомбах, тем не менее, сохраняет глубокий духовный смысл евангельского рассказа. С развитием христианского искусства в средневековой Европе сюжет брака в Кане обогащается введением в него большего количества персонажей, предметов быта, украшений интерьера, отнюдь не символических. Величайший художник проторенессанса, истинный новатор итальянского искусства Джотто, удивительно реалистично передает веселье сельского праздника на фреске капеллы дель Арена. В этом сказывается революционность его стиля. Мистичность в джоттовской трактовке заключается только в наличии нимбов над головами святых. Изображение интерьера с пузатыми амфорами, накрытым скатертью столом, со столовыми приборами, с почти карикатурным изображением слуг, собирающихся разливать вино, тучный дегустатор создает домашний настрой. Обычно главные персонажи сцен у Джотто отличаются достоинством и внушительностью, сосредоточенностью. Однако роспись капеллы включает в себя не только фигуры подобного высокого образного строя, но и второстепенных персонажей, более динамичных. Ученик Джотто, флорентиец Джусто, написал сцену пира в Кане с выспренной торжественностью, которая граничит со стилем придворной сцены. На фреске запечатлен довольно большой зал, окруженный лоджиями, в которой за столом сидят гости. В горизонтальном ряду изображена Мария, и с ней 4 женщины,

символы четырех добродетелей. Крайний слева за столом – Иисус. Он со смиренным достоинством обращается к слугам. Справа на переднем плане изображен шафер. Он пробует воду, превратившуюся в вино. Его одежда соответствует придворной моде того времени. Художники Возрождения и более позднего времени – Тинторетто, Веронезе, Рубенс – имели обыкновение изображать в этой сцене большое число гостей. Однако далеко не всегда они выделяли учеников каким-либо особым способом, ну, например, нимбом, как это делает Джусто. Иногда, увлекаясь живописными эффектами, художники далеко уходили от библейского повествования. На картине венецианского художника Паоло Веронезе изображено около 130 фигур, среди которых позднейшая традиция выделяла портреты известных правителей эпохи Возрождения, таких как Карл V, Франциск I, Сулейман Великолепный. А вот в образе музыкантов на первом плане Веронезе запечатлел знаменитых венецианских живописцев Тициана, Тинторетто, Бассано и самого себя в белых одеждах. Населять монументальные картины, которые писались для церквей и монастырей, портретами заказчиков и друзей, было обычным для того времени делом. Действо разворачивается на фоне величественных сооружений. Роскошный и обильный пир идет своим чередом. Среди богато одетых гостей множество слуг, подающих все новые и новые кушанья, выделяется фигура Христа. Он сидит в центре стола. Поза его спокойна и напоминает зрителю о другой евангельской трапезе, которой еще только предстоит свершиться, о Тайной вечере. Впрочем, игра смыслов и подтекстов, похоже, мало интересует Веронезе. Куда больше он увлечен самим духом празднества, пышностью нарядов, яркими красками и живописными деталями. Он воссоздает в картине атмосферу отнюдь не библейского, а современного ему венецианского пира. Сам склад искусства мастера, изначально светского, лишенного религиозного пафоса, предопределил характер этого полотна. Еще один из знаменитейших венецианцев – Джакопо Тинторетто. Он держался в стороне от шумного праздника венецианской жизни. Он был одержим страстью к работе. В 1561 году для монастыря Деи Крацифери он написал картину «Брак в Кане Галилейской», поражающую широтой и свободой своего пространственного дыхания. Пространство у Тинторетто сделалось иным по своей световой и воздушной насыщенности. Впервые оно стало иметь не только объем и протяженность, но и своеобразную эмоциональную температуру. Оно может быть холодным и жарким, угрюмым и сияющим, спокойным или тревожным. Интенсивность пространства приводит еще к одному существенному моменту в замысле брака в Кане Галилейской. Если у многих итальянских художников Возрождения событие разворачивается обычно в центре или на переднем плане картины, то у Тинторетто центральный мотив композиции перемещается не только к краю картины, но и в ее глубину. Все перспективные линии, тесные ряды пирующих неудержимо уводят зрителя вглубь картины, к далеким и маленьким фигуркам Христа и Марии. Там основной стержень события, там его внутренний смысл. Там, в тишине молчания, совершается чудо, тогда как шумное движение больших фигур переднего плана является лишь его внешним отголоском. Если сравнить брак в Кане Галилейской Тинторетто с одноименной картиной Веронезе, то у последнего она пышнее и богаче по красочному звучанию, разнообразнее по мотивам и характерам, можно сказать, пиршественней по настроению. Но насколько глубже, сокровенней и человечней образы созданы

Тинторетто. Тинторетто. Красота почти не имеет для него значения. Не заботится он и о красоте форм и красок. Тинторетто никогда не вдавался в мелкий реализм деталей, а всеми средствами художественной техники стремился к грандиозному изображению великой тайны мироздания, к раскрытию смысла евангельского повествования. Художник, вслед за евангелистом Иоанном, рассказывает не только о том, что Иисус сделал однажды в Палестине, а и о том, что Иисус делает еще и сегодня. Первое чудо в Кане Галилейской полно глубокой символики. Здесь, в Кане, Христос претворил воду в вино и сделал всех участниками радостного и светлого земного веселья. А на Тайной вечере, в конце своего служения, Он дал ученикам испить из общей чаши вино как символ Своей крови. Тем самым сделал их, а после всех верующих в Него, членами Своего пречистого тела и участниками пира небесного в Царстве Божьем. Очень важно, чтобы мы увидели не то, как Иисус однажды обратил воду в кувшинах в вино, а то, что когда Иисус приходит в жизнь человека, в нее приходит нечто новое. И это походит на то, как вода обращается в вино. Жизнь без Христа монотонна, пресна и единообразна. А вот когда в нее приходит Иисус, она становится живой, искрящийся и захватывающий. Без Иисуса жизнь вяла и неинтересна. С Ним она захватывающая и радостна. Нам нужно открыть глаза и увидеть это.

0: При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
1: Пятидесятница – один из основных религиозных праздников иудеев, который празднуется на 50-й день после Пасхи. Изначально в этот праздник, называемый также праздником Седмиц, отмечался сбор урожая зерновых, а позднее – дарование Моисею закона на горе Синай. И то, и другое считалось величайшим благословением и проявлением заботы Бога о своем народе. Во второй главе книги «Деяния святых апостолов» рассказывается о том, как в день Пятидесятницы на учеников Христа сошел Святой Дух. Следуя повелению Иисуса, 12 апостолов оставались в Иерусалиме после Его вознесения. В 9 часу утра дом, где они находились, наполнил сильный шум, и на каждого из апостолов сошел в виде языка пламени Дух Божий. Исполнившись Его, апостолы стали благовествовать на языках, которых прежде не знали. Петр проповедовал народу и паломникам в Иерусалиме, и около 3000 человек приняли его проповедь и были крещены. Этот день принято считать днем рождения христианской церкви. События Пятидесятницы стали исполнением обещания Христа послать ученикам Святого Духа.
0: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Геннадьевич Кунцевич и я, Юлия Фимина Уткина, очень рады приветствовать вас на новой встрече в цикле программ «Что есть Евангелие?». Мы продолжаем говорить по книге «Деяния апостолов», и вот мы говорим о Божьих обетованиях, о Божьих обещаниях. Да, Лена, тебе как помнится, в каком контексте мы говорили вот к этому моменту о Божьих обетованиях?
1: Ну, вообще мы как бы, когда говорил Стефан, он говорил об истории народа, среди которого он жил и среди которого он сейчас проповедовал, да? И он начал с Авраама, то есть тот, кто первым послушал Бога и пошел за ним в исполнении обещаний, которые он ему обещал. И далее мы сейчас уже продвинулись, у Авраама появился сын, потом появились внуки, да, и вот как сейчас уже патриархи как исполняют те обетования, которые даны, то есть как человек принимает вот участие в исполнении обетований Божьих.
0: Коль, вот мы когда думали о том, как назвать эту программу, вот у нас прозвучала эта роль человека, и ты сказал, роль человека крайне велика в исполнении Божьих обетований, да? То есть мы сегодня вокруг этого будем рассуждать, да?
2: Ну, попробуем. Вокруг Слова Божьего мы будем рассуждать, потому что вот то, что говорил Стефан, оно, это Слово Божье, это Библия. Это не просто речь человека, а это речь человека, наполненного Духом Святым, вдохновленного Духом Святым. И обетование это как раз дается вот таким людям, которые принимают Духа Святого. А вот те, которые, к которым обращался Стефан, они Духа Святого отвергают, поэтому обетования в их жизни не исполняются, к сожалению.
0: Давай немножко расшифруем, что такое люди, которые принимают Духа Святого, и люди, которые отвергают Духа Святого. Что это значит?
2: То есть люди верующие и люди религиозные. Вот. Ага. Немножко разница есть тут. Не то, что немножко, а это колоссальная просто разница. Вот эти люди, которые судили Стефана здесь сейчас, они соблюдали вплоть до мельчайших вот деталей все требования, которые предъявляла им религия их, которые предъявляло Божье Слово в том числе, и их талмуды, то есть вот те постановления, которые они уже на Слово Божие накладывали сами. И не случайно Христос тогда их обвинял и упрекал в том, что накладываете бремена, неудобно носимые, неудобно варимые на людей, сами-то не можете понести их, а от них что-то требуете. И не должен такому быть. То есть у Бога очень все просто. И дальше мы увидим, насколько просто. Угу. Что Бог не требует ничего такого, что человек не может совершить там, или свою жизнь так вот устроить, что она будет невыносимой. Бог абсолютно чужд этому. Угу. Он делает так, что человек, который доверится ему, на него нисходит Дух Святой. Это Дух Святой, это личность Божества, это Бог. Бог есть Дух. И когда Дух Святой сходит на человека, у человека появляется уверенность, что Бог с ним, что Бог его благословляет, что он прощает его. У него нет никаких, собственно говоря, причин, чтобы не довериться ему и не наследовать то, что он обещает. А нас привлекает в Библии то, как раз, что Он обещает. Это Божье обетование. Божье обетование вечной жизни, вечной радости, никакого зла ни в сердце, ни в мыслях, нигде, ни вокруг. Mm-hmm. То есть вот это наши мечты, собственно. Они вот как-то, где-то, может быть, в глубине сердца нашего. Мы надеемся, что так должна быть устроена жизнь. Видим совершенно другую жизнь. Это многих разочаровывает, да. Но а те, кто, кого коснулся Дух Божий, они обретают смысл. В том числе вот мы с вами его обрели. Да. Я надеюсь, что те люди, которые нас смотрят, тоже обретут его, этот мир, эту надежду, эту веру, эту любовь Божью, любовь к Богу, любовь к людям. Угу. Вот я так бы сказал по поводу Духа Святого.
1: Ну вот кажется, да, вот мы будем читать с вами сейчас далее, что как будто очень много препятствий в исполнении вот тех обетований, которые Господь дает, да? И кто ж источник вот этих препятствий-то?
2: Ну вот смотрите, стих 9. Угу. Патриархи по зависти, вот патриархи – это те 12 сыновей Якова, которых потом нас стали называть патриархами в Израиле, там, ну и мы с вами тоже. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египте. Иосиф их брат, один из 12. Иосиф, он еще назван в Бытие прекрасным, то есть красивым очень. Любимым сыном Якова был. И настолько любимым, что братья стали завидовать ему.
1: А завидовали еще и тому, что он видел пророческие сны, которые рассказывал своим братьям. И в этих снах он был лидером, а они ему поклонялись. И мало того, еще и отец с матерью должны были поклониться ему. То есть явно он сам на себя вызывал как будто огонь. То есть все старшие братья, он самый младший, а он еще и хочет быть тем, кто, кому должны поклоняться.
2: Ну вот о патриархах мы можем увидеть вот на фресках даже в церквах. Они изображены, там такие, ну, серьезные люди, такие святые, с нимбами, в роскошных таких одеяниях. И мы говорим, да, вот это вот, наверное, патриархи веры, вот, не случайно.
0: Безгрешные, святые.
2: Да, святые люди, с которых пример нужно брать. С которых, и вот эти люди, оказывается, вот, они по зависти продали Иосифа в Египет. Люди религиозные, продают люди, человека верующего. Ведь они же соблюдали все обряды так, того времени, вот эти патриархи. Потому что их так отец научил. Но, очевидно, они еще не познали Бога. Так, как Иосиф. Иосифу Бог открывался вот в снах, да? Он, наверное, с ним разговаривал в молитвах. И поэтому совсем другую жизнь он представлял себе. Наверное, вот то, о чем мы мечтаем как раз, чтобы не было зла, чтобы не было никакого лукавства, лжи кругом, не было насилия. И все были бы, люди относились бы дружелюбно, с любовью. А братья, они жили другой жизнью. То есть у них как-то вот... Наверное, в позиции силы, что ли. Кто сильнее, тот и прав, тот и счастлив. И вот они вот так вот поступили с Иосифом. Продали его в Египет. Но важно не то, что человек делает или не делает, а то, с кем же Бог. Угу. Написано, что Бог был с Иосифом. Угу. Он был с ним. И избавил его от всех скорбей его. Вот от чего Бог избавляет нас. Угу. От всех наших скорбей. Вот почему мы так и любим его и доверяем ему, что он избавляет все-таки. Что бы с нами ни случилось, какую бы утрату мы ни понесли, Бог, он это все вот лечит. Он убирает вот эту скорбь, вот эту тоску. Он избавляет
0: это,
2: нас.
0: Это можно сказать, что это исполнение Божьих обетований в жизни верующего человека, да? То есть того, кто верит, Бог вот избавляет, что ли. Он не уводит нас в какую-то такую среду, в которой нету боли, в которой нету греха, но он нам помогает в той среде, в естественной, в которой мы находимся, а она, к сожалению, полна греха. К сожалению, естественная среда такова наша. Да. Вот. Но он помогает нам, он нас защищает в этом, он нам дает другое отношение, вот, чем, например, у неверующих людей к той же ситуации. Да? Они, к сожалению, не испытывают вот этого мира, вот этой защищенности, да? Вот этой уверенности в Боге не испытывают.
2: И он так благословил Иосифа, что у того

Божье обетование или Божье обещание? Играет ли какую-то роль человек в том, чтобы Бог их исполнял?

0: никакого чувства мести к своим братьям не осталось.
1: И вообще, хотя страданий он из-за них пережил очень много.
0: Да, и, возможно, даже и не возникло у него это. У него было только одно, чтобы ты, Господи, был со мной, чтобы ты мне вот вызволил из тех вот условий, в которых я оказался. Угу. И он чудесным образом, просто вот мы читаем, когда эти главы, да?
2: Книгу «Бытие» – это вообще просто
0: это самые светлые главы, наверное,
2: захватывающие события, которые происходили с Иосифом, и действительно, как рука Божия была на нем, и как он помогал ему от раба, которого продали в Египет, да, подняться до как бы первого помощника фараона, то есть
1: премьер-министра.
2: Да, на такие возвел его высоты, но пройдя непростую жизнь.
0: Да, то есть и вот это вот об этом напоминает Стефан тем людям, чтобы растрогать их сердце. Ведь это очень трогательная история, когда вот ее читаешь, если вот вдуматься, что вот Иосиф, находясь вот на вершине власти, он мог бы сделать с этими братьями вот что угодно, поиздеваться там над ними как-то, да, помучить их там, даже казнить. И потом сказать: о, я отомстил, и я прав. Вот зато...
1: Справедливость восторжествовала.
0: Да. У Иосифа таких мыслей вообще не было. Он их проверил, искренны ли они, да. И были там некоторые моменты, но, тем не менее, вот Стефан дальше говорит: «И пришел голод, и великая скорбь на всю землю египетскую и хнанскую, и отцы наши не находили пропитания. Яков же услышал, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз, а когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосиф». То есть он открылся им. Вместо того, чтобы там репрессию учинить, он сказал: я брат ваш, а вы братья мои.
1: Они к нему пришли в бедственном положении, да, с протянутой рукой, можно сказать, а он в богатой стране, в которой он прекрасные условия процветания сам и создал, и он там премьер-министр, мы бы сейчас сказали, вот, и он так принял своих братьев очень, ведомый Духом Святым, да.
0: Так вот, те люди, которые слушали Стефана, должны были теперь понять, ну вот к вам тоже простирают объятия. Вот Стефан вот сейчас стоит перед вами. Вот он простирает к вам объятия. Придите к Богу, доверьтесь Ему обетованием. Примите Христа. Единственное ваше спасение в Нем только. Вот вы только через Него можете в Царство Божие попасть. К чему так стремитесь? Раскройте объятия Ему, как Он раскрывает их вам. Хотя вы Его и продали, и казнили, и до сих пор продолжаете казнить вот его помазанников в том числе. И что же, ну что же вы так вот? Ну, может быть, это хоть тронет вас, вот хоть эта история, хоть ваши каменные сердца, может быть, расколет все-таки. У него надежда была такая, у Стефана, на это.
1: И, и у Бога была через
0: конечно,
1: него,
0: да.
1: Бог действовал.
0: Он же через него говорит, да, да. Иосиф, послав, призвал отца своего Якова и все родство свое, душ 75. Вот всего-то 75 человек, да?
2: Да, все.
0: Это во время
2: все братья,
0: входа,
2: 12 человек.
0: Входа в Египет.
2: Их семьи.
1: Они уже назывались евреями в то время? Это уже был еврейский народ, да?
0: Ну, евреем называли Авраама уже.
1: А, еще с Авраамом.
0: Ведь это переводится как вроде путешественник, да, скиталец еврейский. С какого-то
1: перешедший
0: языка,
1: там через что-то.
0: Или перешедший, да. Но что тут движущееся к человеку, к чему-то.
1: Да, поэтому, то есть конечно, эти 12 патриархов, они были уже это патриархи еврейского народа.
0: Да, но это все равно еще была не их земля, вот. Тот, где они там жили, обетованные, современные, вот Палестина, они же там не владели ей.
1: То есть это не та земля, которая была обещана Аврааму?
0: Она та же самая, но только они ей не имели собственности, как и Авраам тоже, точно. И вот 75 человек, это вошли они, и, наверное, у этих людей, у первосвященника должна была возникнуть мысль, а сколько же оттуда вышло-то? Вот вошли 75, а вышло?
2: Ну, вышло, там уже 400 лет прошло почти.
0: Через 400 лет, да?
2: Да, более чем 400.
0: Огромное число народу. Кто-то говорит даже 2 миллиона, но в это трудно поверить, в такую цифру.

0: наверное, все-таки...
1: Это вышли откуда они?
2: Из египетского Египта, плена.
1: Да. Из плена.
0: Тем не менее, это были тысячи, десятки тысяч, может быть, сотни, но не 75 душ уже. То есть они там
2: Бог
0: процветали.
2: Их.
0: Бог их через Иосифа начал благословлять и вот так благословил, что они вот так размножились. Mm-hmm. Оказались они в рабстве, можно сказать, в своей вине.
2: Mm-hmm. Ну, уже то это есть, гораздо позже
0: это было. Да. Да.
1: То есть это было исполнение Божьего обетования через веру Иосифа, можно так сказать?
0: Да, да, через веру Иосифа. Иаков перешел в Египет и скончался, самые отцы наши, и принесены были в Сихем, положенные в гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Емора Сихем. Вот всего-то навсего. Вот
1: это
0: пещера.
1: Стефан продолжил.
0: Да-да, мы читаем
1: свой
0: дальше.
1: Экскурс, да. Угу.
0: Здесь говорится о том, что земли-то было всего вот эта вот могила, вот этот вот склеп.
2: То, что куплено было, да?
0: То, что принадлежало Аврааму из всей земли. Ну, соответственно, и всем его потомкам. И где же обетование? Как же вот сказано же в 6 стихе, сказал он Бог, что потомки его будут... дал ему... Не дал ему наследство, не на стопе, а обещал дать ее во владении ему.
1: Это Аврааму.
0: Аврааму, да. Угу. Но во владении ему только вот этот склеп остался. И потомство его по нем. И потомство-то по нем не получило ничего, казалось бы. Что же, Бог обманул? Выходит. Да нет. Бог послал Авраама как предтечу. Как помазанник своего. Как предтечу, чтобы эту землю приготовить. В конце концов, к его потомкам последующим.
1: Чтобы эту землю благословить?
0: Чтобы благословить, да. Он готовил ее. Он ее благоустраивал. Он ее, во-первых, благословлял через Авраама. Потом, в течение 400 лет, когда эти потомки проводили в Египте это время, Бог эту землю обильно изменял вот так вот. Там, ну, благоухающе делал ее. На протяжении вот этого всего времени. Бог время не терял. Он все делал. Он с этой землей, он ее
1: готовил.
0: Из дыры превратил в рай, по сути. Угу. Ко времени Иисуса Навина, когда вот они подошли уже к пределу вот этого Ханаана, эта земля была, ну, вожделенная. Это просто сказка, а не земля. Помните, да, как пошли вот эти разведчики? Да. Давайте-ка посмотрим, что это там Бог нам приготовил, что за землю-то. Очень, очень хороша земля, очень. Ну, заковыка там была, да, жили рослые там исполины, которых они испугались. Но земля-то сама благословенная. Вот это благодаря тому, что Бог начал с Авраама ее благословлять, и вот в течение этих вот всех лет, столетий даже, эта земля была готова к тому, чтобы ее отдать во владение.
1: Опять же, это вот через верный Богу остаток, да? Потому что там они были. Потому что это были не развращенные какие-то местные народы, из-за которых, ну, все только рушилось, которые не могли принять Божье благословение, не могли способствовать Божьим благословениям, да? А наоборот, вот через верных людей эти благословения Бог осуществлял и воплощал свои обетования таким образом.
0: Да. А вот в 17 стихе мы читаем: «А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте». Угу. Вот, да, Бог готовил землю, Бог умножал народ, чтобы в конце концов с таким вот триумфом из этого рабства его вывести и вселить в плодороднейшую землю. Мечта просто. Каждого человека, наверное, оказаться там на месте жительства таком. И это все произошло в конце концов.
2: А это вот благодаря Аврааму, да, произошло? То, что вот Авраам на протяжении всей своей жизни, как бы вот ставя эти жертвенники, да, он тем самым весть о Боге, да,

0: распространял. И вот благодаря, ну, вы же вот говорили, да, что Авраам благословлял как бы это. А ведь язычники, по сути дела, ее осваивали-то, эту землю, вот на протяжении этих 400 лет-то.
1: Да, язычники осваивали, но у Бога может и кто угодно осваивать, и камни могут выпиять. То есть все, что сказано Богом, вот опять же, это подтверждает того, что Божие обетование неуклонно, несмотря ни на что, осуществляется.
0: И то есть кто выполняет, как бы, кто является орудием в руках Божьих.
1: Да. Ну, без человека не обходится. Господь не обходится без человека. Хотя он, конечно, может и обойтись, да, но тем не менее он высоко ценит свое творение, свой образ и подобие в человеке. И он хочет жить в человеке. Вот это ключевая, по-моему, мысль в книге «Деяний», что он хочет жить в человеке, действовать через человека. Это ему приятно. Это доставляет ему удовольствие.
2: Это очень-очень сильная и важная мысль, что Бог хочет жить в человеке. И в нас с вами, да, Коля, во всех людях, в каждом.
1: Да. И вообще, вот, можно подумать, что Стефан тут о каких-то процессах исторических тут говорит, как вот двигается история там, да. Но никакая история, вот из этой речи Стефана мы можем сделать такое заключение, что никакая вот история, какая бы то, вот, которая не рассказана в книге «Бытие», она не совершается без Божьего человека, без Божьего помазанника, без человека, исполненного Духа Святым.
2: Помазанник – это кто еще раз?
1: Ну, это Иосиф, вот, да, это Авраам, это Исаак, Яков, это Иосиф. Вот это помазанники, это люди, в которых Дух Божий живет.
2: Угу. То есть помазанный Духом Святым,
1: помазанный,
2: вот так,
1: да,
2: вот, да?
1: Да, да?
2: То есть помазанник – это тот, кто помазан Духом Святым.
0: Но вообще, вот, конечно, интересно, да, сейчас вот время уже подходит выхода как бы из египетского плена, да, а ведь вот Аврааму обетование очень даже такое, ну, суровое было дано, да, вот мы читали как раз в шестом, что его потомки будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. То есть, вот, ну, такое нерадостное обещание это дано, по сути дела, Богом Аврааму.
2: Это, может быть, пророчество? Можно рассматривать, как просто он видел, что будет происходить?
0: Да, да. Но он ему и открыл это пророчество, что это будет, и 400 лет его потомки будут находиться в порабощении.
2: Ну, вот... ну как Коля сказала, они сами ведь в этом виноваты.
0: Да, ну вот скажи каждому из нас, да, я думаю, что, ну, Авраам... очень даже был опечален этим обетованием, этим, ну, как бы, исполнением, что ли, обетования в жизни его потомков.
1: Ну, может быть, опечален какое-то время, да, но Авраам хорошо знал Бога, и он полностью ему доверял, и поэтому он воспринимал это все как благо. То, что говорит Бог, что он обещает, это для нас только благо. И если 400 лет, значит, ну, значит, будет гораздо лучше, чем я даже мог подумать, что будет с этой землей. И потом, ну, 400 лет ведь тоже не случайно. Бог хотел и язычников спасти вот на этой земле.
0: Да, вот это вот, да, это очень важно, что Господь давал шанс.
1: Какой еще шанс? Да, шансище, да. Это же 400 лет, 4 века. Смотреть на то, как они, ну, развращаются год, там, десятилетия за десятилетием, эти язычники, и говорят, нет, еще красная линия не перейдена, нет, еще есть, еще возможность сесть, еще возможность сесть. Но вот 400 лет сказали, ну, теперь уже все, теперь уже возврата не будет, все. Люди выбрали окончательно свой путь жизненный без меня, вне меня. Меня в свою жизнь они не пускают. Я не насильник, я не вламываюсь туда. Я их оставляю на произвол их выбора. Как вы хотите жить без Бога? Ну, хорошо, ладно. Но вот придут из Египта мои люди, и вас просто отсюда выселят. Так произошло действительно. Ну, 400 лет, да. И вот Стефан, он как бы с каждым своим вот словом, он усиливает вот эту напряженность, он усиливает вину слушателей вот этих первосвященников. Вот видите, вот она все

0: Вот все это ложится опять же на вас. Вот столько Бог свидетельств дал, столько долготерпения проявил, даже к язычникам. Вы-то уж, верующие, казалось бы, люди, вы-то уж должны принять то, что Бог говорит. И обетование Сына Своего, это тоже вы должны принять. Прежде всего, вот это сейчас, вот в данный момент. К этому Стефан их, ну, подводил к решению покаяться, обратиться и принять Царство. Кстати, многие из священников уверовали. Вот книга Деяний говорит, что многие из них действительно покаялись и приняли Христа.
1: Из тех, кто слушал Стефана, да?
0: Возможно, из тех, кто слушал Стефана, да. Хотя там был Синедрион, это избранные, и там особое приглашение, ну, наверное, люди получали такие уже. Когда Христа судили, там был тоже избирательный такой Синедрион, и таких людей, как Иосиф Римофейский или там Никодим, их просто это не приглашали туда, угу, без них.
1: То есть самые жесткие, да?
0: Были те, которые, другие священники, которые слушали вне Синедриона, угу, апостолов, то есть помазанников Божьих. И в конце концов они покорились вере, как сказано.
2: Ну и самое-то главное, наверное, это Павел, который тоже присутствовал, угу, при этой проповеди, да? И мы читать будем далее в Деянии апостолов, то посещение Божие Павла, да, какую совершило работу среди того, какие он путешествия миссионерские совершал, и да, как много людей уверовало после его обращения. Иногда говорят, да, что даже когда на проповеди присутствует, может быть, один человек, да, и если он уверует, и через него потом тысячи придут, да, то это самое
0: было
2: такая...
0: Было не зря, да.
2: Да, да. Поэтому я думаю, что вот в результате как раз этого, то есть и произошла встреча Павла с Богом, да, которая изменила его жизнь на 180 градусов. Он развернулся и пошел в другую сторону. Из гонителя он стал проповедником, угу, Иисуса. То есть это чудо, которое совершилось. И я думаю, что это в результате все-таки проповеди Стефана.
1: Ну, потому что Павел слушал, да?
2: Да, да, да, да. А там же написано в конце, мы как раз вот 7-й главы и прочитаем, что Павел, хотя он был послан для того, чтобы притеснять верующих людей, христиан, да, а на пути в Дамаск произошло чудо, обращение Павла, и произошло то, что произошло. Вот, действительно, роль человека в исполнении Божьих обетований, да, она великая. То есть Господь творит чудеса в жизни каждого из нас.
0: Да. А Павле особый разговор, конечно, да, будет. Да. И много времени посвятим деяниям апостола Павла. А сейчас мы пока деяния Иосифа, который назван прекрасным. И вот Стефан, здесь еще одну мысль подчеркивает. Вот то, что происходило с народом, когда он отвергал помазанника, и когда принимал его. Угу. Вот происходили чудесные вещи, когда люди принимали помазанника. Вот в случае с Иосифом. То есть братья объединились, братья покаялись, они приняли опять Иосифа, Иосиф принял их. И это принесло огромное благословение народу. Они получили лучшую землю в Египте и процветали там очень долго. И вот Иосиф назван, да, прекрасным. А потом мы читаем дальше. «До тех пор, пока восстал иной царь, который не знал Иосифа».
1: Иной фараон, да?
0: Иной фараон, да. «И сей, ухищаясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждал их бросать детей своих, чтобы не оставались они в живых. И в это время родился Моисей. И был прекрасен перед Богом». Вот тоже назван прекрасный. Еще один прекрасный. Вот Иосиф прекрасный, Моисей прекрасный. И сейчас вот перед ними стоит Стефан прекрасный, как лицом, как у ангела. Еще один прекрасный человек, то есть исполненный Духом Святым. «И 3 месяца Моисей был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, в смысле в Нил, да, в реку,

0: корзинке, то есть спрятан, да? Взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен и в словах, и в делах. Вот люди отвергают помазанника, а Бог все равно с ним. И все равно он хранит, и все равно благословляет. И подобно Иосифу, Бог благословил Моисея так, что он стал принцем Египта. По сути, того же Египта, как и царь, как, по сути, царем был и Иосиф.
1: Вот если узко к этому подойти, то можно так сказать, что он же оказался сыном, приемным дочери, по-моему, фараона. Да. Да? То есть он оказался в такой языческой среде, подверженный таким отвратительным влияниям вот того мира извращенного, да? Как же это можно считать благословением? Ну, это если смотреть вот узко, вот возможно, на очень коротком промежутке времени. А теперь, когда мы можем вот с высоты своей, что ли, смотреть, потому что у нас уже эта вся история, давняя, свершившаяся, то мы понимаем, насколько на самом деле это была цепочка Божьих действий, которые были необходимы вот именно таким образом, даже если это кому-то было непонятно, и долго непонятно, и на протяжении, может быть, всей жизни непонятно, как Авраам, он так и не стал владельцем этой земли, да? Также вот и нам в нашей жизни нужно вот ободриться, нужно вот верой принять эти Божьи обетования, что Он нам желает только самого лучшего. И спокойно, с доверием Богу принимать все, что происходит в нашей жизни. Потому что оно в конечном итоге ведет вот к исполнению главного, да, того, чего хочет Бог для нас, к нашему спасению.
0: Наша вера меняет нас и внешне. Вот то, как она меняла Иосифа, Моисея, Стефана. Также она может менять лучше всякой косметической мази и нашу внешность. Если мы доверяем обетованиям Божьим, если мы окунаемся, погружаемся в Священное Писание, верим им, Бог преобразует и нас. И к нам начинают люди тянуться и говорить, что это ты как-то изменился, там как-то у тебя какое-то лицо другое, какое-то такое. Ты какой-то сияющий, там, вот что-то такое.
1: Как у Стефана.
0: Как у Стефана, в подобии Моисея или в подобии Стефану, да. То есть, ну, надо читать Слово Божие, да, и доверять его обетованиям, да. И еще надо прославлять Бога при этом. Вот когда мы читаем с благодарностью, вот как ты говоришь, да, за все благодарите, конечно, и Богу это приятно слышать, и нам самим становится легче, когда мы Бога прославляем за все, что вот Он нам посылает в нашей жизни.
1: Да.
0: Да прославлен будет Бог, как у нас есть такой гимн.
1: Да, позитивное отношение, оно ведь даже на физиологическом уровне, на гормональном уровне, оно, ну, что ли, только пользу приносит, положительное отношение. И если сосредотачиваться на негативном, на том плохом, что происходит, а его так много происходит, то это, ну, это убивать себя постепенно. Да, а если видеть хорошее, а хорошее можно видеть тогда, когда видишь Божью руку, когда уверен в Божьей руке, когда уверен в Божьих обетованиях. Так что это даже на уровне нашего физического здоровья тоже проявляется.
0: Да. Когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен и в словах, и делах. Вот интересно, что вот Божий человек, Моисей, был научен мудрости египетской, то есть языческой страны,
1: да,
0: где о Боге-то вообще не знали, об истинном. У них был там пантеон целый. И вот что это за мудрость такая вот? Можно подумать, что это какая-то, ну, давно умершая, давно замшелая какая-то мудрость, там какое-то древнее государство, которое уже не существует, по сути. И что это была за мудрость? Но, тем не менее, отголоски вот этой так называемой замшелой мудрости можно увидеть в той же истории с Моисеем, когда они подошли с народом с горе Синай, и они тогда

0: там отступили и предались идолопоклонству, да, то вот Моисей тут проявил знания передовых технологий того времени. Вы помните, что он сделал с этим тельцом золотым?
1: Он его сжег.
0: Он его сжег. Вот представьте, да, в условиях пустыни, вот в этих вот, да, что там, какое-то топливо нужно взять, чтобы это сжечь. Или это был огонь с неба, который сжег его. Ну, мы не знаем. Но вот то, что он потом сделал с этим сожженным золотом, тоже очень интересно.
1: Допоил всех.
0: Он его растворил в воде, сделал из него вот такой напиток и заставил всех это, вот отступников, это все выпить. То есть вот такая технология обращения с драгметаллом. Это похоже, вот сейчас вот такой есть раствор или смесь, называемую ормусом. Это смесь, водный раствор золота. И некоторые люди даже его пьют. И говорят, это улучшает мозговую деятельность. Вот эти вот все нейронные связи в мозгу там настолько становятся, ну, эффективными, что у человека работоспособность повышается так вот резко.
1: Mm-hmm. Вот, ну. То есть он уже такими знаниями обладал. Вот опять то, что нельзя узко подходить, да, надо широко на все смотреть, не пытаться уложить Бога вот в какую-то маленькую коробочку наших представлений о том, что правильно, а что неправильно. Потому что если бы по-нашему Бог действовал, то, да, вообще все было бы совсем по-другому и с печальными итогами.
0: 23 стих. «Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых». И вот тут как бы история Моисея, она разбивает его жизнь на три таких 40-летних периода.
1: Угу.
0: И вот первый из них – 40 лет, в завершении которых ему пришло на сердце посетить братьев своих сынов Израилевых.
1: То есть 40 лет в Египте, да?
0: Они в Египте все,
1: от рождения, да. И вот до того, как он уже был сыном дочери фараоновой.
0: Народ в рабстве. Почему он оказался в рабстве? Ну, потому что оставил Бога, скорее всего. То есть предался, вот, потихонечку вот, ввинтился в эту языческую среду с ее, со всеми обрядами идоложертвенными, идолопоклонством вот этим всем, и забыл о Боге совсем. И вот тут вопрос, откуда Моисей мог его так хорошо узнать, что вот он, пришло ему на сердце посетить братьев, он увидел одного из них обижаемого, вступился, отомстил за оскорбленного, поразив египтянина, причем поразил его до смерти, то есть он при этом убил египтянина. Что это было за действие такое со стороны Моисея? А он уже знал обетование. Он от кого-то услышал, от матери или он это услышал, от отца или где-то еще. Может быть, вот витало как народное сказание какое-то. Но он вот этому доверился, поверил. И если для многих людей, даже сегодня, вера – это лишь, ну, подобие что-то увлечению там, или хобби, или как-то вот, я не знаю, ну, не очень серьезно к этому относятся люди, то Моисей, вот вера Моисея, она настолько фундаментально оказалась, что он пожертвовал даже своим троном. Вот он,
1: египетским.
0: Ему светил трон. Он оставил это все. Он оставил эту египетскую мудрость, египетское обучение. Он доверился только на основании того, что он услышал о Божьем обетовании и поверил в это.
1: Угу.
0: Настолько, что отдал ему свою жизнь.
1: Угу.
0: Вот как бы было здорово, если бы у нас была такая вера.
1: Очень здорово, Лена, очень интересно, да, то есть, казалось бы, столько раз мы читали книгу «Деяния апостолов», и уже казалось настолько знакомой и изученной вот эта вот проповедь Стефана об истории израильского народа, и вот такие интересные повороты, Коля,
0: слава
1: Господу.
0: Богу.
1: Да. В следующий раз продолжим. Да,
0: да,
1: продолжим,
0: конечно, да.
1: В 7 главе. Мы еще не завершили историю.
0: Да, она очень долгая.
2: Даже еще не середина.
1: Даже еще до середины проповеди Стефана не добрались.
2: Да.
1: Ну что ж, дорогие друзья, надеемся, что вам интересно. Пожалуйста, продолжайте писать свои комментарии на наши программы. Это очень важно. Это нас поддерживает, нас ободряет, направляет нас определенным образом. Очень благодарна.

Меня часто спрашивают верующие люди, что делать, если я вдруг начал сомневаться в существовании Бога? Действительно. Понятно, что человек верит, и когда человек верит в Бога, это хороший момент. У него вроде бы нет никаких вопросов, он живет, и все идет гладко. Но вдруг начинают какие-то появляться детали, тонкости веры. Когда его что-то не удовлетворяет, и человек начинает потихонечку вот этими вопросами задаваться, и эти вопросы вроде бы вот ту веру, которую у человека есть, начинают ее расшатывать. И человек вдруг чувствует, что у него нет основания крепкого и надежного, которое было раньше. И вот теперь что с этим делать? Знаете, какая бывает иногда реакция у людей, у верующих? Воспринимать сомнения как грех. Вот если ты сомневаешься, значит, ты грех делаешь. А раз делаешь грех, значит, у тебя нету веры, и все. Неправильный подход. Вот в корне неправильно. Сомнение вообще, оно нейтрально. Даже само русское слово «со-мнение» подразумевает, что это совокупность разных мнений. Это означает, что человек находится в поиске, то есть он чего-то ищет. Почему он стал искать? Ну, возможно, потому что вера его перестала удовлетворять. И в этом отношении, если человек ищет ответы на свои вопросы, задумывается и ищет эти ответы, то это нормальный процесс, мыслительный процесс, когда мы действительно ищем и хотим разобраться. И это не является никаким грехом. Искание Бога нормально, и даже несмотря на то, что ты веришь в Бога, сомневаться в Нем не является греховным. Многие люди великие, даже герои в Библии, сомневались в Боге, в Его делах, в Его справедливости или милости. Но, тем не менее, они продолжали верить. Поэтому в этом случае нам очень важно понять два момента. Первое. Чего касаются твои вопросы? Они касаются мировоззрения, то есть, возможно, твои представления о Боге, они устарели. Возможно, тебе передали представления какие-то о вере стереотипные, передали какие-то предрассудки. И настал тот момент, когда этот предрассудок рушится, то это не вера рушится, это рушится предрассудок, стереотип. И сомнение помогает разбить этот предрассудок. И в этом отношении это вполне нормально. Нормально, что так происходит. Ты растешь, и растет твоя вера. И вот на этих обломках старой веры вырастет новый росток веры, настоящий, подлинный. Второй момент, который нужно выяснить. Если аспект касается не мировоззрения, то есть не убеждение, какой в Бог, существует он, как существует и так далее, а касается именно отношений с Богом, то есть вопроса доверия. То есть ты перестаешь сомневаться в том, что он есть, и ты не можешь ему довериться в этой ситуации. Это уже другой момент. Потому что на самом деле здесь вопрос встает к тому, что вот именно это доверие Богу, оно может действительно пошатнуться, и здесь нужно понять следующий шаг, предпринять следующий шаг. Когда ты пытаешься найти ответы на какой-то вопрос о именно Боге, нужно понять одну деталь, что мы ограничены в своих суждениях, и мы не всегда можем найти ответы на все вопросы. Но их иногда нет. И как бы ты ни старался быть умным или интеллектуальным, иногда зайдешь в какой-то тупик. Но это не значит, что теперь нужно отказываться от этого. А довериться Богу в этом отношении, это означает пройти с Ним вот этот путь твоих исканий и увидеть действительно какие-то в жизни твои дела Божьи,

или чудеса Божьи, когда вдруг вот это сомнение, оно, ну, перестанет тебя мучить, потому что ты что-то в жизни увидишь. И вот здесь всегда в вопросах сомнений нужно понять причину твоего сомнения. Итак, что делать, если я сомневаюсь? С одной стороны, это нормально, что ты сомневаешься. С другой стороны, нужно разобраться просто в причине твоих сомнений. Либо пойти к пастору, к служителю церкви, который компетентен в этом вопросе и который поможет тебе разобраться вот в этих поисках твоих, исканиях твоих. Может быть, ты запутался, не знаешь всего, да? Но пастор, компетентный человек, может помочь тебе разобраться, то есть понять что-то, да, если это вопрос мировоззрения. Либо самому искать, интересоваться, углубляться, изучать, читать, находить материал, который поможет тебе увидеть картину более шире. Может быть, он разрушит твои предрассудки, представления. И, как я уже говорил, вера оживет, и она будет более такой настоящей, подлинной, живой. Не детской, а верой уже более взрослой, осознанной, осмысленной, основанной на каких-то более твердых убеждениях. Поэтому сомневаться – это нормально. И пусть в этих сомнениях ты обретешь еще более глубокую веру в Бога.

0: Какое влияние, ну или взаимовлияние политических институтов и религиозных в нашей стране? И какие перспективы развития?
1: Ну, вообще-то историки знают, подскажут, подтвердят. Для нашей страны исторически, пожалуй, практически с момента зарождения, свойственно такое явление, как очень сильная степень вмешательства государства в деятельность религиозных общин. Ну, даже многие ученые, рассматривая отношения государства и христианской церкви, называют это цезарепапизмом. Да? То есть там это такая ситуация, при которой... Да, с папоцезаризмом. Папоцезаризм – это когда римский папа, да, мы помним, особенно в Средневековье, так сказать, разрешал или не разрешал некоторые противоречия, указывал христианским монархам, как им надо строить свою жизнь, жизнь подданных. Ну, а в нашей стране как раз наоборот. Причем это проходит такой красной, скажу даже порой кровавой нитью через нашу российскую историю. Вот сегодня на нашем собрании звучала эта расхожая мысль, что ну, Россия отличается тем, что у нас никогда не было религиозных войн. Позвольте, может быть, и не было религиозных войн, хотя это тоже отдельный, неоднозначный вопрос. А как нам быть с церковным расколом в православии, когда, исходя из политических интересов развития нашей державы, дай Бог здоровья и процветания, именно государство стало вмешиваться в угоду чужеземному греческому уставу православия, вмешиваться в православную жизнь в нашей стране. Вот это может быть такой один из ярких и печальных случаев, когда такое вмешательство и такая определяющая роль государства себя и проявила со всей силой.
2: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
3: Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю.

Я приветствую вас, дорогие друзья. Каждому из нас в жизни приходилось и приходится сталкиваться со скорбью. Со скорбью потери близких, друзей и всех, кто дорог нашему сердцу. Мы понимаем, что такое скорбь. Это не просто расстройство, это не просто негативные чувства, а скорбь, печаль, они полностью

меняют жизнь. Они способны поломать жизнь. Это очень серьезно. И мы не можем просто так обойти эту тему стороной. Мы не можем просто не обратить внимания и просто соглашательски или ожесточенно отнестись к этому. Нам очень важно знать, как нам получить утешение, как нам получить освобождение и как нам получить восстановление. Сегодня я хотел бы вместе с вами поговорить о том, как утешиться. И обращая внимание на Слово Божье, обращая внимание на то, что говорит Бог об утешении, потому что Бог не раз участвовал, когда был на нашей земле, в похоронных процессиях. Он совершал чудеса, и Он понимает скорбь и боль утраты. Сам Небесный Отец, который послал Сына Своего Единородного, Он тоже понимает боль утраты. Священное Писание нам показывает путь утешения. И нам очень важно понять несколько принципов, несколько столпов, на чем мы можем утвердиться, чтобы получить утешение и исцеление. Первое, на что следует обратить внимание, понять, принять и согласиться с этим – это то правило или та истина, которая говорит, что Бог могуществен. Он по своей воле действует. Кого хочет – милует, кого хочет – прощает, а кого хочет – наказывает. Господь могуществен. Все, что Он желает, Он делает. И нам очень важно согласиться с этим. У Господа сила. Как Он поступит, это значит самый лучший путь. Нам важно не оспорить, а правильно понять и принять Его. Нам очень важно обратиться к Богу и уразуметь Его могущество. Его сила – это не произвол. Его сила – это наивысшая мудрость, наивысшее проявление самых лучших шагов по спасению человека. Итак, первое – Бог могуществен. И если мы согласимся с этим, то нам очень легко и доступно будет следующее. Бог любит. Наш Господь любит нас с тем могуществом, с той силой, которой обладает. Наш Господь любит нас весьма великой любовью. Послушайте хотя бы эти слова, которые записаны в Иоанна в 3 главе 16 тексте. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Апостолы также напоминают нам и говорят великие слова о любви Божией. Например, апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе из 38 текста говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Господь любит. Господь настолько сильно возлюбил каждого человека, что послал Сына Своего Единородного в наш мир. Иисус пришел в наш мир, показал любовь и заботу Бога, показал, что Господь хочет от человека и что Господь готов предоставить человеку. Его любовь, наивысшее проявление, выразилась в том, когда Он

был на кресте. Он умер за нас. Его смерть показала многое в его отношении. Знаете, часто словами можно говорить многое. Уверять в любви, уверять в верности, уверять в понимании. Но самое малое дело, самое маленькое, самое мельчайшее дело, оно может показать истинность, глубину или ложность наших слов. Итак, Господь могуществен. Господь любит. На этих двух понятиях зиждется философия нашего утешения. Нам также необходимо знать, как Библия смотрит на человека. Как она видит человека? Как он сотворен? Из чего состоит? Что делается с человеком? Что происходит с человеком после смерти? Нам очень важно знать, что об этом говорит Библия. Итак, первое, о чем упоминает Бытие, говорит о том, что взял Бог прах земной. И взял Господь, сотворил человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою. Земля, Божья работа, он вдунул свое дыхание, и тогда человек – душа живая. Простой житейский пример. Когда мы смотрим телевизор, есть программы интересные, есть не очень, но вот наступает время, когда нам нужно его выключать. Когда мы выключаем телевизор, куда девается изображение? Пусть телевизор состоит из трех частей. Это корпус, это электричество, которое подается, и изображение. Когда выключается электричество, что происходит с изображением? Куда оно девается? Вниз уходит, вверх, где-то прячется. Его нет. Пока нет телевизора и нет электричества, нет изображения. Будет телевизор, но не будет электричества, тоже нет изображения. Нужен и телевизор, и электричество. Вот примерно так состоит и человек. Прах земной, то есть наше тело, наша плоть. Дыхание от Бога, и тогда происходит жизнь. Когда Господь забирает дыхание, мы этот момент называем смертью. Наше тело с самых первых секунд смерти подвержено распаду, тлению. И проходит совершенно немного времени, и тело распадается. Для этого нужны только благоприятные условия для распада. Что же происходит с так называемой душой? Нет. Ее нет. Когда Господь придет во второй раз, Он возьмет прах земной, даст дыхание жизни, и тогда вновь появится человек. Псалмопевец Давид говорит очень интересные слова. «Господь знает состав наш и помнит, что мы персть», то есть земля. Интересные слова, которые помогают нам понять, как же живет человек. Он знает состав наш, то есть Он – Бог, знает, из чего мы состоим, знает нашу формулу нашего тела индивидуально. Он ее помнит.

она у него записана. И нет проблем, когда Господь возвратится во втором пришествии на нашу землю, когда Он скажет «воскресни», то воскреснет именно тот человек, который умер. Земля, дыхание Божье и тот состав, который Господь знает, воскреснет именно тот человек, который умер. Нам, возможно, сложно это понять, потому что мы не можем на опыте это сделать. Мы не можем воочию взять и опытным путем это провести. Но Господь утешает нас этим. Господь любит нас и желает нашего спасения, желает нашего утешения. Потому, так как человек создан из праха, потому так как человек обладает дыханием жизни от Бога, он принимает от Бога дыхание жизни, и потому, что человек имеет надежду, великую надежду воскресения. Когда Иисус Христос был распят на кресте, Его похоронили в пещере. На третий день пришла Марфа и Мария, чтобы совершить некоторые обряды. Иисус воскрес. И в этом все ученики были свидетелями. И этим самым действием Он даровал каждому надежду о том, что каждый человек, если умрет во Христе, оживет. Христос воскрес, воскреснут и умершие. Послушайте, что говорит апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам. В первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 текста. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретине Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Апостолы уверяют каждого из нас, так как умер Христос и воскрес, то и мы имеем великую надежду. Великую надежду на спасение. Господь сегодня приглашает всех покаяться и принять Его, услышать Его зов. Патриарх Иов когда-то сказал великие слова, что Бог обращается к человеку 2-3 раза в жизни, чтобы отвести душу его от смерти. Бог обращается к каждому ясным, понятным языком. Тем языком, который понятен тебе. Не просто всем людям, а именно тебе. Божье Слово, оно способно проникать в душу и совершать утешение. У Господа есть великое утешение. Его слова, которые нам передает Слово Божье, показывают, что Господь заботится о нас. Он заинтересован в том, чтобы мы получили освобождение и утешение.

Дорогой друг, как получить утешение? Как утешиться? Я согласен, что с одной стороны можно говорить много, но как пережить это? Поверь, что Господь знает ответ для тебя. В самой последней книге Библии, в Откровении, говорят, Иоанн говорит нам такие прекрасные слова. «И отрет Бог всякую слезу с очей их». Представьте, что это значит. Когда к нам подбегают дети со слезами, плачут, и мы просто погладили их, просто объяснили, просто показали им что-то, о чем не стоит скорбеть, и вдруг слезы исчезают, появляется улыбка, и у ребенка совершенно другое настроение. Вот что-то подобное Господь сделает с нами. Господь способен утереть слезы. Господь способен утешить, и Его утешение – это исцеление. Это не какой-то трюк, это не какое-то временное освобождение, это настоящее исцеление и утешение. Господь желает сегодня утешить тебя. Если твое сердце скорбит, если ты думаешь об утрате или потере, пусть Господь понятными для тебя словами пригласит тебя, утешит и благословит.

Затем Иисус рассказал следующую притчу, желая показать, что нужно постоянно молиться и духом не падать. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе жила одна вдова, и она постоянно приходила к нему и просила: «Защити меня от обидчика моего». Он долго отказывался, но потом сказал самому себе: «Хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но эта вдова не оставляет меня в покое. Заступлюсь за нее, чтобы она больше не приходила и не досаждала мне». И сказал Господь: «Послушайте, что говорит этот нечестивый судья. Так неужели Бог не защитит тех, кого он избрал, тех, кто взывает к нему день и ночь? И станет ли он медлить? Говорю вам, он защитит их вскоре. Но когда придет Сын Человеческий, найдет ли он веру на земле?»

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Действительно ли худые сообщества развращают добрых людей? Почему Бог решил уничтожить Содом? Как Лоту удалось спастись от кары небесной? Сегодня у нас в гостях магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
6: Здравствуйте.
5: Ну, мы продолжаем уже

0: серия наших программ об Аврааме, о его окружении, о его семье, о Божьих благословениях Авраама. Ну и, собственно, у нас сегодня не совсем об Аврааме. То есть вот в прошлый раз мы говорили о том, как Авраам пытался заступиться за грешных жителей Содома, Гоморры, ну и той земли. И, в общем-то, казалось бы, заручился, ну, почти гарантией. Будет там 10 праведников, место останется, ну, целым, живым. Ну, давайте о продолжении этой истории.
1: Да, как бы история действительно очень знаменитая. Содом и Гоморра на сегодняшний день у нас... как бы уже это пословичное выражение, да? Когда мы хотим описать какое-то ужасное место, совсем-совсем безнадежное и грешное, это для нас все-таки Содом и Гоморра. Да? То есть, еще мы, наверное, под Содомом подразумеваем еще и гомосексуальные отношения.
0: Ну, так традиционно как-то это воспринимается. Содомский грех там, ну, он даже так...
1: Ну, давайте мы немножко почитаем из текста, собственно, о чем идет речь, да, и в чем была проблема. Это 19 глава книги «Бытие». «Пришли в те дни ангелы в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. И сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и... встаньте поутру и пойдите в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ, от всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь и сказал: «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа, лучше я выведу их к вам, делайте с ними что угодно, только людям не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Но они сказали ему: «Пойди отсюда». И сказали: «Вот пришелец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотой от мала до большого, так что они измучились искать входа. Сказали мужи те Лоту: «Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу. И Господь послал меня истребить его». И вышел Лот и говорил к зятьям своим, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену свою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестностях сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им: «Нет,

0: Владыка. Вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не настигла меня беда, и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город, он же мал. Побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя. И сказал ему, вот в угодность тебе я сделаю и это, не неспровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда, потому и город сей назван Сигор. Ну, пожалуй, что можно остановиться в прочтении, можно дальше потом продолжить. Да, то есть достаточно длинная глава, но что из нее можно увидеть, да? А первое, что можно увидеть, Лот сидит у входа, в город, да?
1: У ворот.
0: Ну, там, где сидят старейшины, уважаемые люди, и он, наверное, среди них. Но когда вошли путники, то есть чужестранцы, да, гости города, то он встал, поклонился до земли, да, он пригласил их к себе домой под свой кров. Они не захотели, говорят, что мы будем ночевать на улице, но тот сильно упрашивал, когда они все-таки к нему пришли. Он их накормил, дал им умыться, одеться, отдохнуть. И вы обратили, наверное, внимание, что то же самое делал Авраам, который также трех этих путников увидел, подбежал к ним, пригласил к себе в тень дерева, также приготовил теленка, накормил, и они его благословили.
1: Ну и Лот, по сути, делает то же самое.
0: То же самое. Вот мы видим в этом праведного человека, да? Это закон гостеприимства. На Востоке закон гостеприимства, ну, как бы актуален и поныне. Где-то даже рассказывают истории, что если враг такой, знаете, прямо такой закоренелый, да, придет к человеку в дом, он его примет, напоит, накормит, ничего с ним не сделает. Но он вошел под кров.
1: Да, это принцип. То есть, если враг стал твоим гостем, то как минимум, пока он в твоем доме, да, ты не можешь ему ничего сделать.
0: Вот этот закон, видимо, известен для них. Да? Потому что так поступает Авраам, так поступает Лот, находясь в Содоме.
1: Ну и по большому счету, я думаю, что он должен быть известен и жителям Содома.
0: Конечно, но обратите внимание, как автор описывает ситуацию, что когда все стемнело, собрался весь город, понимаете, от мала до велика. Ну, я не знаю, вот так ли это, вот прямо весь город может поместиться перед дверью Лота, ну, если это улица, сколько же их было, да? Под этим описанием можно увидеть единодушие от мала до велика жителей, в том, что они просят вывести этих гостей для того, чтобы, ну, так сказать, их там подвергнуть насилию. Так же ведь?
1: Ну, как минимум, видно, что никто не противится. То есть, если в городе есть какая-то власть, какое-то управление, и эта власть, ну, она хочет какого-то сохранения, вообще говоря, уклада и всего, то, наверное, власть поступает так, как сейчас поступает любая власть. То есть всякие вот эти вот несанкционированные собрания, которые вдобавок еще люди подогретые чем-то, ну, неважно чем, там, веществами или просто какими-то, ну, чувствами сейчас, что там мы тут устроим, то понятно, что власть должна этих людей, ну, как минимум, разогнать, утихомирить, ну, то есть применить эту власть. А тут никто ничего такого не делает.
0: Вот здесь, конечно, мы видим, что нарушается вот этот вот священный закон гостеприимства. Мы увидели в этом какие-то гомосексуальные отношения, да?
1: Ну, хотя там этот момент есть, в общем-то. Выведи, мы их познаем.
0: Но в целом, да, здесь видится, что Господь, в общем-то, прежде всего осуждает любое насилие над пришельцем. Любое насилие. Угу. Обрати внимание, что люди начали обвинять Лота, да, в попытке защиты путников. Причем они стали как обвинять его? Ты пришелец, и ты будешь, или ты

0: хочешь судить, да?
1: То есть, вообще говоря, устанавливать тут свои правила.
0: Они тоже видят его пришельцем. То есть они видят его чужаком. Они видят его не своим. А следовательно, они сильно приступили к нему, да? Вот это вот сильно приступили, что это означает? Схватили за грудки, начали колотить его спиной и головой об его же дом. Вот как сильно приступили? Начали пинать его ногами, бить кулаками. Что с ним стали делать? Ну, вот это слово «сильно приступили», да, то есть означает, что тут тоже началось насилие. Да?
1: Ну, как минимум, угроза.
0: Ну, видимо, все-таки его могли просто здесь же и затоптать, этого Лота, так же ведь, возле своей же собственной двери. Но вмешиваются эти самые путники, хотя мы понимаем, что это были ангелы. Как раз первый текст об этом говорит, что два ангела взошли в Содом. Да? Они его затащили обратно в дом и поразили слепотой практически вот эту всю толпу от мала до велика. Это означает, что они, в общем-то, ну, ничего сделать не могли. Слепой человек, люди в шоке и так далее, вынуждены рассеяться, в общем-то, по всем остальным улицам.
1: Мне представляется, что вот это описание, оно просто должно подчеркнуть степень падения вот этих людей. То есть не гостеприимство, а это просто, ну, как это сказать, это как печать, это как вот финальное вообще... Ну, то есть, если уж они так к гостям относятся, которые вообще под
0: последняя защитой, капля, да,
1: под защитой и так далее, то что ж там происходит вообще по отношению к своим-то? То есть это город, Содом, крупный город, процветающий город, надо думать, город торговый, ну, потому что на торговых путях. То есть за счет чего он живет? Он живет, в общем-то, за счет, в значительной степени, за счет разных купцов, гостей, кого-то. Но приходят гости в этот город, ну, правда, гости без товаров, без там большого каравана, там еще чего-то. Но они приходят в этот город, и они готовы этих гостей просто вот
0: сейчас растерзать.
1: Причем не за что-то растерзать, а просто ради развлечения.
0: Просто они чужие. Они не свои.
1: Ну, чужие, понятно, но зачем? Вот получается, ради развлечения. Нам вот сейчас вот так хочется показать свою власть, свою силу, поиздеваться.
0: Но поэтому, наверное, не случайно, да, то есть чуть ранее была история с их пленением от войсками Кедорлаомера, да, то есть, видимо, все-таки это все как-то взаимосвязано. То есть Бог что-то пытался им сказать. Слушайте, смотрите, вот как вы в плен попали, да, то есть, уж не знаю, били их там в плену, не били. Ну, как бы история умалчивает, понятная история.
1: Ну, я думаю, что очевидно, что как минимум в момент захвата их били. Ну, это...
0: То есть что-то должно было поменяться в их голове, да? Вот до этой самой истории с Лотом и с ангелами, ну, как-то люди должны были увидеть, что, ну, законы гостеприимства действительно, они не просто так. То есть нужно действительно вот... поддерживать этих людей, которые пришли к ним в гости, в их дом, да, то есть, ну, накормить и хотя бы вот здесь вот обеспечить им безопасность. И как бы, видите, дальше интересно, да, смотрите, Лот, ангелы говорят Лоту о том, что сей город будет истреблен. Все, точка. А вот к вопросу, а сколько же праведников в этом городе? Посмотрите, Лот говорит со своими зятьями, то есть, опять мы видим, не сыновей, а зятьев, некоторые дочери замужем, что город будет истреблен Господом, но зятьям его показалось, что он шутит. То есть, вот это посмотрите, да? То есть, реальная угроза не воспринимается как действительность. Люди считают, что это все какие-то басни, сказки. Ну, я как бы, вот уничтожение города, да ну это не может быть.
1: Хотя совсем недавно это было реальностью.
0: То есть, когда были войска, да?
1: Да, там, ну да, были войска, но а кто сказал, что вот...

0: не знаю, на расстоянии получаса от города не стоит войск.
1: Но вот смотрите, здесь получается, Лот говорит о Господе. Что, вот посмотрите, да, то есть, ибо Господь истребит сей город, то есть, кто? Всевышний, Бог неба и земли. А они видят, что это шутка. А когда люди видят, превращают в шутку весть о Господе, да? Но когда они уже от вот этой вот религиозной мысли, да, то есть от религиозной жизни, весьма далеки, понимаете, в чем вопрос? То есть у них есть что-то свое, видимо, какие-то свои боги, не знаю, насколько они верны им. А серьезные какие-то вести, ну, для любого верующего человека, вспомните Ниневию, да, приходит пророк и говорит, все, вас вот все истребят вот через там какое-то количество времени, и весь город, и царь этого города в прахе, пепле, и даже животных не стали кормить и поить, понимаете? Это потрясение жуткое. Ну как так? Бог сказал, что их уничтожат. Вот реакция Ниневия, сравните, да? Угу. А здесь люди ха-ха, посмеялись, подумали, что Лот шутит, и все это несерьезно. Какой Бог, вы о чем говорите? Да кто тут что будет истреблять? Понимаете, в чем вопрос? Это состояние же ума,
0: да? Ну да, то есть, в принципе, даже ну, такой вопрос, он как бы у меня был подготовлен задать, но, ага. но даже не знаю, насколько он уместен. То есть, какие шансы были у жителей Лота, у жителей Содома? Могли ли они спастись?
1: Ну, наверное, нет.
0: Ну, получается, что шансов-то у них было много. То есть те же самые ангелы пришли, да, они пришли точку поставить, но Лот идет к зятьям, Лот кого-то предупреждает, Лот и ничего,
1: ничего.
0: И смех в ответ. То есть сознание людей настолько изменилось, ну то есть как...
1: То любая весть, она как бы не... трогает сердце и душу, не наполняет тревогой.
0: Мы говорим, что люди в состоянии измененного сознания. Подразумеваем, измененное сознание, там, я не знаю, под гипнозом, под наркотиками, там, еще как-то. А получается, что они уже просто всю жизнь живут в состоянии измененного сознания. И уже какую-то реальность...
1: Не воспринимает.
0: Уже не воспринимает.
1: И как бы... Обратите внимание, ангелы начали торопить Лота, говоря, встань, возьми жену, двух дочерей, тех, которые вот еще не замужем, да, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. Он медлил, мужи по милости к нему, Господни, взяли за руки его жену, двух дочерей, и вот я бы даже такое слово здесь употребил, выволокли его за пределы города. Тут вывели, а я еще усилил это слово. Эмоционально немножко. Речь идет о том, что и ему ходить тяжело. То есть вы понимаете, да? А все-таки насколько
0: получается,
1: привлекательно
0: даже,
1: богатство.
0: Даже он не вполне верит в то, что вот сейчас тут все будет уничтожено.
1: Может быть, он и верит, но вот, вы понимаете, образ жизни. Ведь этот же человек, видя беззаконие, это же, наверное, насилие над путниками были не единственное. Почему он их... забирает с улицы, то он хочет, может быть, как-то компенсировать насилие этих людей своим гостеприимством, хотя бы этих двух. Он говорит, давайте я вот сейчас как-то их, может быть, спасу от этих вот развращенных людей. Так же?
0: Ну,
1: но
0: да.
1: Он не уходит оттуда, вот в чем весь вопрос. И он же тоже был в плену у этих как бы завоевателей. Почему он вернулся опять в Содом? Для чего? Что он там оставил? Он же мог вернуться и где-то рядом, опять же, с Авраамом путешествовать.
0: Ну, это... что оставил? Дети, внуки?
1: Вот получается, что образ жизни такой, вот знаете, это же не просто городской образ жизни. Это образ жизни людей, которые, в общем-то, и Бога отвергли. Да? То есть вот они построили для себя высокие стены, они устроили, вероятно... хорошую жизнь, там очень обеспеченные люди, там все в зоне комфорта наверняка, да, то есть все очень хорошо, там просто прекрасная жизнь, богатейший город. Но вот вопрос, да, то есть Господь там вообще не видит никаких шансов, потому что в основном это люди весьма-весьма злые и грешные. Так вот,

0: Любовь Божья интересна, здесь проявлена. По милости Господней, да, что делают ангелы? Они выволакивают оттуда Лота с семьей.
1: Ну, по сути, насильно выводят.
0: За руку схватив, сильно, видимо, да, то есть они подтащили за собой. То есть все равно есть время уже уничтожения, они торопят его, выходи, выходи, беги в другой на гору. Почему они предлагают ему бежать на гору, да? Опять-таки, да, древние люди мыслят жизнь таким образом, что на горе живут боги. Да, там, я не знаю, у нас много псалмов, да, откуда придет помощь моя, да, то есть от Господа, да, откуда? Угу. Возвожу очи мои горам, да, откуда придет помощь моя?
1: Ну, к горам вверх, к небу вообще-то.
0: На горе Кармели стоят жертвенники, да, богам, в том числе и Яхве, где, который Илья будет там.
1: Но к Богу говоря, ближе.
0: Да, к Богу ближе. И вот вас, любая возвышенность, да, у Осии будет, у пророка. Любая гора, там будет место для жертвенников, там будет место для святилищ. Да, то есть, опять же, Авраам сына поведет на гору, да, на жертву. Там будет жертвенник. И вообще храм Яхве будет на горе стоять. Да, то есть понятно, что именно гора – это вот там, где живут боги. Да, даже в греческой мифологии боги живут на Олимпе, это тоже гора. Так же ведь. Ну и так далее. То есть такой устойчивый образ. А Лот что видит? Очередной город. Он говорит, вот город, он маленький, маленький, маленький. Он вот уперся в то, что город маленький. И Сигор, да, то есть этот город его назовут. Ну, как бы он маленький, но он город опять. Что ценит этот человек? Ему предлагают бежать к богам, ну, к Богу, да, то есть. А он хватается за город. Да. Пусть маленький, но город. Пусть маленькое, но убежище. Пусть маленькое, но защита. Конечно, было бы, если больше написано о жизни Лота, может быть, можно было бы больше его понять, да, что в чем его страхи, в чем его ценность жизни, да, почему он категорически не хочет жить вот там в степи рядом со своим дядей, среди жертвенников Яхвы, вот там защита, там благословение. Почему он цепляется за города, за стены, за войско, если уже, так сказать, он уже побывал в плену.
1: Ну, а дальше же вообще история странная очень, что получается, что там вообще никого не было. Там дочерей не за кого замуж отдать. Ну, то есть буквально даже так.
0: Ну да. И все-таки он вышел, и вышел вот из Сигора, и стал жить в горе, и с ним две дочери его. Ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его, да. Это следующие тексты, группа текстов 30 и далее. Рождение Моава, рождение Амона, да. Но дело в том, что опять страх им над ним, ну, да, взял вверх. Теперь уже и в том городе, который Господь не стал трогать, маленький городочек, но, видимо, ничуть не лучше, чем Содом и Гоморра. И, видимо, что он увидел образ их жизни и уже понял, что и они не выживут, то есть и Сигор не выживет. И тогда все-таки он бежит на гору, видимо, там все-таки были какие-то поселения, не один он там живет. Но опять, почему не возвращается к своему дяде? То есть большой вопрос, да? Почему все-таки он цепляется опять хоть за какую-то, но свою жизнь? Хотя будет притча о блудном сыне, рассказанная Иисусом Христом, где младший сын все-таки сказал, что да ведь, ну, как бы у отца там даже наемники лучше живут.
1: Знаете, мне кажется, что здесь есть травма определенная, которую Лот переживает. Если у него вся его жизнь связана с Содомом, его-то вывели, а всю его жизнь сожгли, уничтожили. Вот в один момент. И мне кажется, что у Лота вот тоже произошла вот эта вот деформация сознания, когда он Богу уже просто не доверяет. То есть в Сигоре он уже жить не может, потому что он увидел, что происходит с городом. И у него в сознании возникло, что Бог, вот он настолько жесток. То есть вроде бы мы читаем, что Бог со своей стороны даже в суде, даже во время суда предлагает людям возможность выйти. Убежать. Они не идут, не убегают. А

0: Лот видит, что ну, есть какое-то неотвратимое наказание. Он не идет к Аврааму. Мне кажется, что это все-таки бунт против Бога. Недоверие Богу, недоверие в его, ну, в какие-то его планы, недоверие планам Бога, недоверие милости Божьей и так далее. То есть тут просто жестокое разочарование. Лот, вот он у разбитого корыта во всех отношениях.
1: Вот и получается, да, что все-таки как бы хороший человек на самом деле, да, праведник, его позже праведником назовут. Но вот прилепилось сердце его, да, вот к этому образу жизни. И расстаться с ним крайне тяжело. Это как притча для нас с вами, потому что и мы живем во время очень глобальных таких вот перемен, да, то есть меняются границы, начинаются войны. А вообще перед пришествием Иисуса Христа, да, то есть тоже сильные потрясения. И вот вопрос, да, а когда нужно оставлять это место и переезжать в какое-то другое? За что цепляется человек? Вот это очень важные вопросы, которые перед человеком встают. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы все-таки дорожили отношением с Ним. Да? И были у Его жертвенника больше, чем ценили, может быть, даже самую комфортную жизнь где-то или в городе, или в маленьком городе, или в большом городе. Пусть Господь нас этим благословит.
0: Спасибо, Юрий Михайлович. Дорогие друзья, нечего добавить. Цените отношения с Господом, ищите этих отношений. И тогда вы не окажетесь однажды у разбитого корыта своей жизни. Всего доброго, до свидания.
2: Пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим.
3: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Когда приходит день седьмой, суббота, я оставляю всю свою работу, спешу на встречу со Христом в субботний ранний час. И даже если все идут на рынок, я знаю, что Отец накормит сына. Вот точно так же Иисус накормит нас.

Он говорит мне: «Ромчик, ты несчастный, слепой и жалкий ты. Но покайся».

Сегодня мы с вами приготовим оладьи без глютена. Наверняка вы слышали, что глютен – это такая плохая штука, которую надо убирать из своего рациона, и вообще нельзя на него даже смотреть. В наше время, да, принято что-то демонизировать и потом на этом активно пиарить себя. Давайте разбираться. Неправильно будет просто верить всему, что пишут в интернете. Давайте разбираться, что такое глютен, почему его нужно или не нужно убирать из своего рациона. А потом мы с вами уже приготовим что-то вкусное без него. Да? Итак, глютен – это белок. Это белок, который содержится в пшенице. И проблема в том, что в последнее время мы все время селекционируем все новые и новые сорта пшеницы, чтобы мука была более клейкая, чтобы она была более белая, там, более пышная и так далее. И вот в связи вот с этой селекцией изменяется точно так же и сам белок глютена. И поэтому, если, например, 20 лет назад вы могли есть глютен, и у вас не было на него никакой реакции, то сегодня, когда вы едите

что-то там из белой муки, да, выпечку из белой муки, то у вас появляется реакция. Да? Это может там, быть кожные какие-то аллергии, высыпания. Это может быть реакция кишечника и так далее. Хотя в то же самое время, например, на цельнозерновую муку у вас этой реакции нет. И, конечно, будет правильно минимизировать количество глютена в своем рационе. Я не скажу полностью исключить, если он у вас усваивается, пусть он у вас будет. Это не страшно. Но минимизировать его количество будет полезно, потому что в любом случае любые изделия из белой муки – это не только глютен. Это и быстрые углеводы, которые будут способствовать повышению сахара крови и всем остальным процессам, негативным в организме, в том числе гликации. Поэтому наша задача – снизить негативное в нашем рационе и добавить чего-то полезного, что может принести нам здоровье. Поэтому сегодня мы готовим оладьи из пшенной каши. Мы уже перемололи пшенную кашу на блендере. Вот так она выглядит, такая консистенция. Чуть-чуть водички в ней и добавили яйцо. Для того, чтобы у нас оладушки поднимались, мы добавим соду и уксус. Но для начала мы включим сковородку. Потому что если мы готовим выпечку, то любая выпечка на сковороде, да, она должна быть горячей, сковорода. Итак, наше тесто. Добавляем сюда немного соды. Добавляем сюда кислоты. И у нас для того, чтобы уменьшить количество сахара, мы добавим сюда немного изюма. Мы его предварительно замочили, обработали в кипятке, да, чтобы все вредные поселенцы, жители, которые там живут, могли уйти. И точно так же курага, она у нас замоченная, порезанная. Мы ее тоже добавим. В такие оладьи не нужен сахар, потому что сухофрукты сами сладенькие и будет очень вкусно. То есть здесь у нас есть только соль, пшено, яйцо, сода, уксус и сухофрукты. Уксус мы используем яблочный, и также можно использовать, в принципе, лимонный сок, то есть как вам нравится, как вы хотите. Что, сковорода у нас потихоньку прогревается. Мы будем сегодня готовить на кокосовом масле. Если вы нашли рафинированное масло, то оно будет меньше пахнуть. Если вы нашли натуральное кокосовое масло, нерафинированное, то запах будет вообще просто потрясающий. Но я думаю, что даже рафинированное, оно тоже даст нам немного кокосового аромата. Мы будем использовать крышку, поэтому не так много масла кладем. Если вы готовите без крышки, то тогда масла нужно больше, чтобы оладьи поднимались. Мы создадим температуру с помощью закрывания крышки. Слышите, как красиво жарится? Какой прекрасный звук. Это готовятся наши полезные оладьи без глютена.

накрываем крышкой, чтобы они поднимались. А если вы посмотрите на само тесто, то видите, оно очень похоже на обычное. И вот если у вас дома есть дети, которых вы хотите перевести на более здоровую еду, или у вас есть муж, которого надо кормить чем-то более здоровеньким, то никто даже не поймет, собственно говоря, из чего сделаны эти оладушки. Я лично пробовала готовить это дома, и мои домашние ели, хотя они очень избирательно относятся к моей еде, когда я говорю о том, что я приготовила что-то здоровенькое. Я думаю, что вы тоже с этим сталкивались. Когда вы пытаетесь внедрить дома что-то более здоровое, ваша семья сначала смотрит на это вот так, соглашается только понюхать или чуть-чуть попробовать, но через какое-то время они начинают любить этот продукт, и он им тоже нравится. Сейчас я переверну оладьи. Достаточно

мучные. Почему мы делаем на кокосовом масле? Потому что мы стараемся уменьшать в своем рационе подсолнечное масло. Для этого мы пробуем другие масла. Притом кокосовое масло, у него достаточно высокая температура горения тоже. И оно безопасно, то есть оно не образует канцерогены при жарке. Поэтому для жарки всегда старайтесь использовать масла с высокой температурой горения. Это кокосовое масло, это масло авокадо. Оладьи у нас готовы. Можем их выкладывать на тарелочку. Я думаю, что вашим членам семьи они понравятся ничуть не меньше, чем обычные. Давайте мы их красиво разложим. Добавим к ним немного кокосового йогурта. И украсим свежими ягодами. Почему кокосовый йогурт? Да? Потому что у нас, в принципе, есть тут уже вкус немного кокоса в кокосовом масле. Мы стараемся разнообразить свой рацион. Поэтому мы не забываем о том, что есть молочные продукты, есть то, что мы можем использовать в альтернативе. Мы стараемся с вами добавлять максимум цвета, да, в наши блюда. Вот у нас есть желтенький, у нас есть белый. Сейчас мы добавили немного красного цвета. Это наша замороженная вкусная малина. Еще немножко слов о голубике. Почему мы ее сюда добавили? Наверняка вы слышали о пользе ресвератрола. Да, и о том, что нужно пить по бокалу вина для того, чтобы получать ресвератрол. Но на самом деле он содержится во всех темных ягодах, в том числе в голубике. Не обязательно пить вино, вы просто можете покупать голубику и есть ее. Также вы можете есть черную смородину и другие темные ягоды, получая этот полезный витамин. Смотрим, что у нас тут получилось. Какая красота! Изюм, курага. Запах потрясающий. Обмакиваем и пробуем.

0: Слово «холестерин» у всех на слуху. Мы много раз слышали и знаем, что повышенный холестерин не вызывает никаких особенных симптомов. Однако повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но откуда берется холестерин в нашем организме? Только ли из пищи? Почему сегодня он главный враг сосудов? Хотя не так давно о холестерине мало кто знал. Давайте об этом и о многом другом узнаем у нашего эксперта, врача-кардиолога Павловой Марины. Здравствуйте, Марин.
1: Здравствуйте.
0: У нас сегодня очень интересная тема – холестерин. Все мы про него очень много наслышаны и достаточно разную информацию мы слышим. Все-таки что же это такое за вещество и где оно содержится?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что если холестерин содержится в нашем организме, то он для чего-то нужен. Холестерин относится к жирным спиртам. И вообще он в организме играет очень важную роль. Во-первых, холестерин является составной частью всех клеточных мембран нашего организма.
0: О, как сложно.
1: Да, то есть все клетки в той или иной мере состоят из холестерина. Кроме того, холестерин, на его основе синтезируются некоторые гормоны, такие как половые гормоны и гормоны надпочечников. Поэтому, безусловно, конечно, холестерин очень важен и очень нужен для нас.

0: Мы можем получать холестерин разными способами. На 20% холестерин поступает в организм с пищей, и 80% синтезируется печенью. Ну, в зависимости от потребностей организма.
1: Понятно. Ну, а тогда почему мы столько негативного всего слышим про него, что он такой вредный и нехороший? И, может быть, вы в своей практике встречались. Вот расскажите о связи между диагнозом пациента и количеством холестерина в крови.
0: Связь это, безусловно, есть. И когда мы говорим о холестерине, в контексте его вредного действия, мы, прежде всего, говорим об атеросклерозе. То есть холестерин в том случае, если холестериновый обмен нарушен, если в крови присутствуют некоторые фракции холестерина, скажем, есть фракции вредные, есть полезные фракции холестерина, он находится в связи с белками в организме. Вот если превалируют вредные фракции, а полезных фракций мало, в этом случае холестерин может откладываться в стенках артерий и образовывать атеросклеротические бляшки. Атеросклероз – это основа очень многих сердечных заболеваний, сосудистых заболеваний. Это основа ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда. Это основа очень многих инсультов. Поэтому, естественно, связь это очень прямая, и довольно часто, когда ко мне поступает пациент, например, с клиникой ишемической болезни сердца или уже с инфарктом миокарда, у нас как бы в стандартах мы сразу берем холестерин крови, и очень часто, это больше половины процентов, больше половины случаев, холестерин оказывается повышенным. Так что связь это, безусловно, есть.
1: Понятно. А тогда что может вызвать повышение холестерина?
0: Есть несколько факторов, которые могут способствовать как раз-таки избыточному накоплению холестерина в организме или вот смещению баланса между вредным холестерином и холестерином полезным. Ну, во-первых, это неправильное питание. То есть мы уже говорили о том, что 20% холестерина мы получаем
1: съедаем.
0: С пищи. Да. Мы можем съедать не 20%, а намного больше. И в этом случае холестерин в крови оказывается больше, чем необходимо. Кроме того, курение это немаловажный фактор, который способствует как раз-таки смещению баланса в сторону вредного холестерина и уменьшению полезных его фракций.
1: Да.
0: Это хронический стресс, это гиподинамия, то есть отсутствие двигательной активности, а также ожирение, то есть избыточная масса тела. Кроме того, холестерин имеет склонность к повышению у пациентов с сахарным диабетом. Это диабет второго типа, особенно которым страдают взрослые уже люди, заболевают. Вот. При этом заболевание очень часто, холестерин в обмен нарушен и, как правило, очень сильно прогрессирует атеросклероз.
1: Вот так, одно за другое цепляется.
0: Да.
1: Понятно. А всегда ли есть связь между полными людьми, которые непременно страдают повышенным холестерином? Ну, по крайней мере, такая ассоциация в народе, да, у меня в том числе. Всегда ли обязательно полный человек страдает холестерином? Бывает ли такое, что очень стройный и с виду здоровый человек имеет повышенный холестерин?
0: К сожалению, бывает. И такие ситуации тоже нередки. Мы же с вами говорили о том, что ожирение лишь один из факторов, способствующих повышению холестерина.
1: Да.
0: Может не быть, и есть полные люди, у которых уровень холестерина абсолютно нормальный.
1: А, даже так?
0: Да, и есть худые люди, у которых уровень холестерина просто зашкаливает и вызывает уже поражение атеросклеротических сосудов.
1: Понятно. А вот как-то заподозрить тогда можно? Например, что-то на теле увидеть или еще как-то заподозрить у себя проблемы с холестерином?
0: Очень сложно на самом деле. Есть очень редкие причины нарушения холестеринового обмена. Это наследственная такая предрасположенность, генетические заболевания. Вот в этом случае холестерин начинает повышаться еще с детского возраста и повышается до очень больших значений. И вот в этом случае его излишки могут откладываться под кожей, образуя так называемые ксантомы и ксантилазмы. Это такие ярко-желтые, горчичного цвета бляшки, которые локализуются прямо-таки под кожей, как немножко такими подушечками выпирают. И они очень часто локализуются в области глаз. Под глазами, вокруг глаз. Их можно заметить. Еще они бывают иногда очень пожилых людей, у которых уже длительно существует этот процесс атеросклеротической гиперхолестеринемии. И вот в этом случае пожилых людей тоже могут эти бляшки образовываться. А так, в принципе, человек как бы с виду здоровый, не страдающий ничем, он не может заметить у себя повышение холестерина. Так же, как до определенного момента человек не может заметить у себя повышение сахара крови. Только когда достигает очень больших значений, человек начинает ощущать какие-то симптомы заболевания. Поэтому тут очень важно, конечно, вовремя проверять и контролировать этот уровень холестерина. То есть только анализ крови можно сдать.
1: Понятно.
0: Больше никак.
1: Вот вы уже несколько раз говорили про атеросклероз. Вот можете поподробнее рассказать? Потому что, допустим, я не совсем знакома с этим понятием.
0: Конечно. Значит, атеросклероз – это заболевание артерий человеческого организма, которое характеризуется отложением под их внутренней стенкой атеросклеротических бляшек. Бляшки эти состоят из комплекса холестерина и белка. Вот здесь у меня есть иллюстрация, я вам сейчас покажу.
1: Очень интересно.
0: Это артерия в разрезе.

0: Здесь мы видим возраст человека, ну, приблизительно, конечно, это все указано. Ага. Значит, вот смотрите, внутренняя стенка артерии, вот она беленьким обозначена. Угу. Это самая тонкая, самая ранимая стенка артерии, она состоит всего лишь из одного слоя клеток. Угу. Поэтому она очень легко травмируется, и в том случае, если... К примеру, она травмируется, или если очень такое избыточное количество холестерина в крови содержится, то этот холестерин начинает через эту стенку проходить и под нее откладываться, формируя атеросклеротические бляшки. Вот эта бляшка, мы здесь видим желтого цвета. Да. Она вначале небольшая, да, видите, в 30 лет она поменьше, потом она потихонечку постепенно растет.
1: Это вообще кошмар.
0: Да, и она постепенно сужает просвет сосуда. И этим обуславливается уже клиника заболевания, которая вызвана атеросклерозом. Мы об этом будем говорить. Это будет ишемическая болезнь сердца, это заболевание. Инсульт и так далее. То есть вот эти заболевания как раз-таки вызваны атеросклерозом. Угу. С этой бляшкой может еще одна трагедия произойти. Она может лопнуть. Ее покрышка сверху может лопнуть. И в этом случае бляшка покрывается тромбом. В таком случае просвет сосуда полностью перекрывается. И вот это уже трагедия для человека, то есть это уже острые осложнения атеросклероза, такие как инфаркт, миокард, такие как инсульт. Это может привести к смерти. Вот. Существует, в принципе, две теории развития атеросклероза. Это теория повреждения сосудистой стенки и теория нарушения холестеринового обмена. Они взаимосвязаны. То есть должно быть два фактора, как правило. Поврежденная сосудистая стенка, которая легко пропускает через себя холестерин, да? Или избыток холестерина, который своим этим вот большим количеством, да, пробивает эту стенку и откладывается под нее. Обычно оба эти фактора присутствуют.
1: Понятно. Страшная картинка. Теперь я буду представлять у себя, как это там все вообще. Так, вот смотрите, я слышала про то, прочитала в книге, что когда во время Второй мировой войны люди в Европе были вынуждены отказаться от мяса, яиц, в общем, животного происхождения, да, вот этого всего, они стали якобы меньше болеть вот сердечными заболеваниями. Вот как вы можете это прокомментировать? Связана ли вот такая, может быть, строгая диета, да, полный отказ, да, от всего мясного и животного происхождения?
0: Ну, в принципе, конечно, да, связь есть. И, безусловно, когда мы будем говорить о том, как же лечить атеросклероз или как лечить повышенный уровень холестерина, мы будем в первую очередь говорить о диете, о диете, продуктах, содержащих мало количество холестерина. Но просто брать в пример как бы такие вот ситуации, как военное время, да, может быть, это не совсем адекватно. Почему? Потому что военное время – это огромная трагедия, это огромный стресс, такой длительно существующий для всего человечества. Поэтому в этот момент защитные силы организма очень сильно активизируются. И, в принципе, в войну люди болеют намного реже. Вот прочитала книгу не так давно, автобиографию нашего знаменитого отечественного хирурга Федора Углова, который дожил до 100 с лишним лет, в общем-то, был таким ярым поборником здорового образа жизни и трезвого образа жизни. Он жил во времена войны Великой Отечественной в блокадном Ленинграде. Он там оперировал, он практически там днями и ночами проводил с своими пациентами. И вот он рассказывает, что какие бы тяжелые условия ни были вот в это военное время, люди как-то собирались, то есть люди, вот они давали себе какую-то установку выжить любой ценой, и действительно заболевали намного реже. И сам он рассказывает, что он ни разу даже не простужался, хотя столько лет там и под открытым воздухом, и в мороз, там, и в стужу он оперировал, не спал там и не ел практически ничего, и тем не менее вот он ни разу не заболел. Как только война закончилась, и вроде бы все успокоилось, тут бы, казалось бы, да, вот уже жить и наслаждаться жизнью, и вот в этот момент он начал разваливаться, то есть у него начались воспаление легких, проблемы со спиной, с суставами, с сердцем и так далее. То есть поэтому, конечно, да, связь между диетой и повышенным уровнем холестерина и заболеваниями сердечными, она есть. Но вот именно брать такие вот примеры как бы
1: военного времени, не совсем
0: адекватно, просто потому что это не совсем такая спокойная обстановка, не совсем она будет достоверна.
1: Все понятно. Хорошо, ну раз уж мы тогда заговорили про диеты, может быть, тогда подробнее расскажете о том, все-таки есть ли они, какие они, да, диеты, именно которые снижают холестерин или помогают, да, как-то вот этому уровню понизиться.
0: Значит, в том случае, если у человека имеется повышенный уровень холестерина, и если уже этот человек, ну, скажем так, приближается к старшей возрастной группе, то есть ему 40 лет и более, да, то есть уже больше среднего возраста.
1: 40 лет и более,
0: да. В этом случае, конечно, с повышенным уровнем холестерина надо однозначно уже что-то делать. И первое мероприятие, которое направлено на снижение уровня холестерина, это подбор диеты. Диета должна содержать как можно меньше продуктов животного происхождения. Что такое продукты животного происхождения? Ну, вот у нас на столе с вами продукты лежат. То есть животный сыр. делается из

0: молока, да?
1: Молоко из коровы.
0: Да, молоко из коровы. Сыр, по сути дела, это очень жирный продукт. Если мы вспомним, да, жирность сыра колеблется там от 40% до 55%, до 60%. То есть практически половина этого куска это чистый жир. Кроме того, сливочное, ну, сливочное масло это вообще чистый жир, вообще, тут даже говорить, да, не о чем. Яйца. Яйцо, конечно, очень продукт такой питательный, богатый белком. Но он состоит из белка и желтка. И вот желток это практически 90% холестерин.
1: Так,
0: к сожалению,
1: желток не есть.
0: К сожалению. Но по идее, да. То есть надо ограничивать продукты, содержащие животные жиры. Кроме того, печень. Там куриная, говяжья, неважно какая, очень много холестерина содержит.
1: Жирность... А такая полезная, говорят.
0: А полезная, потому что содержит много железа. Да. Но тут, видите, приходится выбирать. И если человек уже, как бы, у него проблемы с холестерином, ему не рекомендуешь есть печень, чтобы там гемоглобин крови восстановить, потому что ты понимаешь, что ты одно будешь лечить, а другое ты покалечишь этим самым. Вот. Жирные сорта мяса, сливки, вот молочные продукты, в принципе, в основном вот это вот. Это надо ограничивать или по возможности исключать. Растительные масла можно вместо животных, в общем-то, масел использовать и употреблять в пищу.
1: Ну, но они не такие вкусные, к сожалению.
0: Ну, может быть. Сейчас набирает обороты и уже подтвердила свое положительное значение так называемая средиземноморская диета.
1: Очень интересно.
0: Да, диета Средиземноморья. Значит, в чем она заключается? Из животных продуктов вообще, там в основном присутствует только рыба, то есть мяса там нету, вот. И там очень много овощей и фруктов в этой диете, и кроме того очень много полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в растительных маслах. Это оливковое масло, это рапсовое масло, кукурузное масло, также рыбий жир, кстати, вообще тоже содержит ненасыщенные жирные кислоты, и орехи. То есть вот эта диета, которую сейчас рекомендуют, собственно говоря, всем пациентам, страдающим атеросклерозом или повышением уровня холестерина, вот эту диету можно рекомендовать. То есть должен быть максимум растительной клетчатки, это овощи, фрукты, крупы, минимум животных жиров и достаточное количество растительных жиров, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты. Почему? Потому что полиненасыщенные жирные кислоты, которые в маслах содержат в растительных, они препятствуют развитию атеросклероза, они обладают антиатеросклеротическим действием. Вот эти вот масла, они повышают эластические свойства сосудистой стенки и вот препятствуют отложению в них бляшек.
1: Даже вот так? Ну, это здорово, конечно. Но мы сейчас говорим именно о людях, да, что те, у которых есть проблемы, да, непременно. То есть чтобы люди, например, которые не знают свой уровень холестерина, чтобы они сейчас не кидались, так, все, я бросаю, да, там, есть мясо и перехожу на средиземноморскую диету, правильно?
0: Ну, да, конечно, диета, в принципе, это она полезна в любом возрасте.
1: То есть, смотрите, я к чему это? Человеку с какого, например, возраста, нет, даже не возраста, когда человеку нужно точно переходить, да, например, на это, и есть ли, например, какие-то рамки, когда я могу кушать что угодно и жить как угодно до какого-то периода?
0: Это вот провокационный вопрос, конечно.
1: Мне он очень интересен.
0: Давайте, скажем так, конечно, не будем тут снобами, да, и говорить, что да, надо, да, конечно, по идее, надо своим здоровьем заниматься прямо вот с самого детства. Начиная,
1: да. Понятно.
0: Вот. До определенного возраста у человека риск развития осложнений атеросклероза и вообще атеросклероза, он минимален. Это примерно 40 лет. 40 лет для мужчин, для женщин чуть постарше, в районе 50 лет, ну или, скажем так, до климактерического периода, то есть женщина, в общем-то, защищена от атеросклероза. Вот. Но надо сказать, но одно, то есть если у вас в роду, к примеру, есть там папа и мама, которые рано заболели инфарктом, да, или рано заболели ишемической болезнью сердца, или рано случился с ними мозговой инсульт, гипертоническая болезнь, это говорит о том, что у вас есть наследственная предрасположенность к этим заболеваниям, и в таком случае вам о профилактике надо задуматься намного раньше.
1: Понятно.
0: Вот. В том случае, если у человека уже случилась какая-то катастрофа, то есть у него уже диагностировали ишемическую болезнь сердца, или нарушение мозгового кровообращения, или у него есть сахарный диабет второго типа, для него, независимо от того, в каком он возрасте, там 30 лет у него это случилось, или в 50 лет, для него эта диета обязательна. Но и наряду с другими мероприятиями по снижению уровня холестерина, кстати, это же не только диета, вот, а мы с вами должны поговорить, что это и отказ от курения, и от вредных привычек, которые тоже способствуют повышению уровня холестерина. Это адекватная двигательная активность, поскольку при регулярной физической активности, опять-таки, мы говорим, смещается баланс, да, от вредного холестерина к полезному холестерину в крови, снижается общий уровень холестерина. Кроме того, физическая активность способствует и похудению человека, а похудение человека тоже снижает уровень холестерина. Кроме того, если у человека присутствуют такие заболевания, как гипертоническая болезнь и как сахарный диабет, ему нужно держать в руках и свое давление, да, и свой сахар, потому что

0: в данном случае запущенные заболевания тоже будут способствовать накоплению холестерина, дальнейшему прогрессированию атеросклероза. То есть вот такие как бы мероприятия, не только диета, хотя диета безусловно, но мы говорим о том, что диета способна снизить уровень холестерина только на 20%. Мы же говорим, 20% с пищи мы потребляем, а 80% синтезируется нашей печенью. Подчас этого оказывается недостаточным. И в этом случае, особенно, еще раз скажу, то есть я тоже не сторонник назначения таблеток по любому поводу, да, но в том случае, если у человека уже есть сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, нарушение мозгового кровообращения, то кроме диеты и вот немедикаментозных мероприятий, данному человеку нужно назначить и лекарственные препараты, которые как раз-таки блокируют синтез холестерина печени. Вот. И таким образом они снижают уровень холестерина и стабилизируют атеросклеротические бляшки, препятствуя их разрыву, их тромбозу и вот этим фатальным осложнениям атеросклероза, о которых мы говорили.
1: Хорошо, Марин, очень понятно все. А вот такой последний вопрос будет. Как часто человеку нужно ходить, сдавать кровь, чтобы узнать свой уровень холестерина?
0: В принципе, до 40 лет можно вообще на этом не заморачиваться, если нет наследственной предрасположенности, о чем я говорила, то есть если нет ранних заболеваний у родителей.
1: А значит, если есть, то надо скольки?
0: Вот какого лет возраста? С 30 уже можно. Можно. Значит, старше 40 лет, в принципе, всем достаточно хотя бы один раз сдать этот анализ. Если все хорошо и нет сопутствующих гипертонии всех тех болельщиков, о которых я говорила, тогда раз в 2-3 даже года можно приходить сдавать, чаще не надо. Если уже есть какие-то еще проблемы с какие-то еще заболевания. Если есть повышенный уровень холестерина, в таком случае сдавать его надо чаще, потому что врач назначает профилактику, назначает диету, активность и так далее, и надо оценить, насколько это все эффективно будет. То есть сдается холестерин, если он повышен, назначается диета и все эти немедикаментозные мероприятия, и человек хотя бы через 3 месяца или через полгода приходит, повторно сдает анализ и смотрит. Если холестерин снизился, все хорошо, ты живешь так дальше, как вот мы тебе сказали, жить, да, ну приходишь там раз в полгода, раз в год проверяешь холестерин. Если нехорошо, значит, либо там еще больше усиливается эта вот терапия, либо добавляются препараты, снижающие вот холестерин, о которых я говорила. Вот, и опять же контролируется уровень холестерина где-то раз вот в 3 месяца, раз в 6 месяцев.
1: Понятно, все очень стало ясно, встало у меня на свои места. Спасибо вам большое за то, что объяснили, что такое холестерин. И надеюсь, что наши зрители тоже все поняли и примут к сведению, обязательно примут меры, если у них уже что есть о чем побеспокоиться, о чем подумать. Вам большое спасибо, до новой встречи, до свидания.
0: До свидания.
1: Холестерин важен для организма, но его избыток приводит к образованию бляшек в сосудах и нарушению кровотока. Уровень холестерина можно узнать, только сдав анализ крови. Если у вас есть заболевание сердечно-сосудистой системы или повышен уровень холестерина, то необходимо придерживаться простых правил. Употреблять меньше жирной и жареной пищи. Отдавать предпочтение жирам растительного происхождения и вести активный образ жизни. А я желаю вам всего доброго. До новых встреч!

Здравствуйте, меня зовут Юрий, я работаю шеф-поваром. И сегодня вместе с вами мы приготовим вкусный, полезный и сытный завтрак, который состоит из творожной запеканки с морковью и яблоком и старинный русский рецепт пшённик. Начнем приготовление с запеканки. Для этого нам необходимо творог растереть с яйцом. Для этого нам нужна глубокая посуда.

размешаем до однородной консистенции. Сразу в эту смесь мы можем добавить сахар, корицу. Корицу можно добавлять по вкусу. Так как у нас здесь идет яблоко, корица и яблоко очень хорошее сочетание дает. Немного ванилина. И все продукты мы будем тщательно вымешивать, чтобы получилась однородная масса. Теперь нам необходимо подготовить морковь и яблоко. Яблоко мы будем нарезать мелким кубиком. И для украшения я оставлю небольшой кусочек. Остальные части мы изрежем мелким кубиком.

0: морковь мы будем натирать на терку. Все измельченные продукты нам необходимо добавить в готовую творожную смесь. Все тщательно вымешаем. Смесь получается очень яркая, красивая. В принципе, можно делать как из красных, так и из зеленых яблок. Будет очень красиво. А вкус этого блюда будет уже зависеть от сладости моркови и также от сочетания сладкого и кислого в сортах яблоки. Поэтому все это можно выбирать по вкусу. Масса у нас получилась однородной, хорошо вымешанной. Теперь осталось подготовить посуду для запекания. Для этого нам необходимо ее смазать маслом и посыпать как панировочными сухарями, так и манкой. Для этого возьмем небольшой кусочек сливочного масла и смажем дно и борта. Теперь немножко посыпем манки или сухарей, что у вас есть под рукой, чтобы впиталось в растертое масло. Это нам обеспечит то, что запеканка у нас не пристанет к посуде. Все остальное мы можем брать. Осталось только выложить массу в противень для запекания. Вообще, запекание как процесс – это исконно русский, термическая обработка, потому что русская печь, она варила и запекала, но ни в коем случае не жарила. Все разровняем тонким слоем, чтобы быстро и хорошо пропеклось. Запекать будем при температуре 180-200 градусов 15-20 минут.
1: Запеканка из творога с морковью и яблоками. Морковь натереть на крупной терке. Яблоко нарезать мелкими кубиками. 200 граммов творога соединить с одним яйцом и тщательно перемешать. Добавить столовую ложку сахара, корицу, ванилин, морковь и яблоко. Тщательно перемешать. Форму для запекания смазать сливочным маслом и посыпать 2 столовыми ложками манки. Выложить творожную массу. Запекать около 20 минут при температуре 200 градусов.
0: А сейчас вместе с вами мы приготовим старинный русский рецепт пшённик. Для этого нам понадобится глубокая посуда. В старину, конечно, использовали чугунки глиняные, и там это блюдо томилось. Для этого нам необходимы простые продукты, которые были доступны каждому крестьянину. Это пшённая крупа.

молоко, сливочное масло, то есть все, что давало натуральное хозяйство. Собрать его очень легко, но готовиться он будет очень долго. И в этом крестьянам помогала русская печка, которая держала одну и ту же температуру долгое время. Итак, приступим к приготовлению. Для этого нам необходимо пшено. Мы его сразу высыпем в посуду. Добавим сахар. Ванилин для вкуса. И соль. Очень просто. Все мы просто перемешиваем, распределяем равномерно. Несмотря на всю простоту этого блюда, оно получается всегда очень красивым, изящным и, самое главное, вкусным и полезным. И теперь нам необходимо влить литр молока.

0: и положить кусочек сливочного масла. Сочетание сливочного масла, сахара и молока обеспечит этому блюду очень красивую корочку. Ее еще называют пенка. И все это необходимо нам поставить в духовку на час, час 20 при температуре 180-200 градусов.
1: Пшенник. Соединить 1 стакан пшена, 2 столовые ложки сахара, ванилин и половину чайной ложки соли. Перемешать. Добавить 1 литр молока и 50 граммов сливочного масла. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 1 час 20 минут. Не пересушивать. Подавать со сметаной, фруктами и ягодами.
0: Пшенник уже готов, осталось оформить красиво это блюдо. Оформлять мы его будем фруктами и исконно русским продуктом – сметаной.

кажется, запеканка уже готова. Как хорошо у нас получилась румяная. Не пристала посуде, в которой она запекалась. Осталось только ее вынуть и красиво подать. Она получилась у нас тонкая и плотная. Оформим клубничкой, добавим красивые красные нотки.

0: Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангел» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потери смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: Мир вам, дорогие друзья! С вами Виталий Овчинников. И серия нашей встречи будет посвящена физическим упражнениям, а именно тренировкам с собственным весом, применяя спортивный инвентарь. Мы знаем все, что физические упражнения очень полезны нам для нашего сердца, для иммунной нашей системы, для психоэмоционального состояния. Поэтому это нужно включать в свой образ жизни. Но мы понимаем, что если у нас есть какие-то болезни, то мы должны, прежде чем начинать тренировки, проконсультироваться с врачом. И, кстати, залог хорошей тренировки – это хорошая разминка. Собственно, разминку я вам сейчас и покажу, ту, которую делаю я. Начинаем нашу разминку с того, что мы просто займем удобное положение. Ноги на ширине плеч, расслабились. И начинаем нашу разминку всегда с верхней части нашего тела. Наклоняем голову вправо и влево. Нам не нужны никакие вот эти движения, прокачивания, круговороты. Никогда это не делать. То, что я покажу, это будет именно то, что нужно для нашего здоровья. Поэтому продолжаем разминку. Наклоны головы вправо и влево, постепенно увеличивая наклон. После этого делаем наклоны вперед. В конце можно чуть-чуть зафиксировать наклончик, подержать.

Наклоны назад это делать не нужно. Это вредит нашему шейному отделу позвоночника. Поэтому продолжаем мы делать повороты вправо и влево. Приток крови к нашему мозгу улучшается, насыщая нашу кровь кислородом. Теперь делаем повороты чуть дальше, как бы за спину. При этом плечи остаются на месте. И все у нас плавно и постепенно, без резких движений, во избежание травм. Продолжая нашу разминку, мы кладем наш подбородочек на плечо и ведем нашим подбородочком вдоль груди на другое плечо и обратно, протягивая наш шейный отдел позвоночника. Можно назвать это упражнение бусы. Хорошо. Теперь также оставляем наш подбородок на плече и только ведем уже через верх, но не загибая голову назад. Я вам покажу немножко в другом положении, чтобы было видно. Когда от плеча начинаю отводить подбородок, голову я веду под углом 45 градусов, чуть-чуть по диагонали, вверх, вперед, потому что назад нельзя. Это вредно. Всегда мы должны запомнить, друзья, что вот эти круговые обороты, которые у нас научили раньше, они вредны. Следующий элемент нашей разминки будет такой. Повторяем за мной. Вытягиваем нашу голову под диагональю вверх и вперед немножечко. Как бы заостряя внимание, как будто мы смотрим на часы и на положение 12 часов. Расслабили. Потом на положение стрелочки на 10 часов. Вытягиваем и фиксируем. Протягиваем. Расслабили. И потом на 2 часа стрелочку. Повторяем так 7 раз. То же самое, если увидеть с этой стороны. Смотрим вот сюда на 12 часов. Вытягиваем. На 10 часов. И на 2 часа. Здесь у нас должно быть почувствоваться такой немножечко дискомфорт. Это как раз и есть, где соединяется наша черепная коробка с отделом шейного позвоночника. Это хорошо, это начинает растягиваться и наливаться кровью наши мышцы шеи. И самое завершающее упражнение шеи – это так называемое катание яблочка на тарелочке. Делаем плавно. Подбородочек у нас смотрит вперед ровно, не передвигается. Идем в другую сторону. Хорошо. С шеей мы закончили. Переходим к следующему упражнению нашей разминки. И будем разминать наш плечевой пояс. Делаем вращение руками назад. Медленно. Тут мы начинаем чувствовать, как мы начинаем немножечко согреваться. Легкие испарины. Это нормально. Это хорошее явление при физических упражнениях. Останавливаем наши ручки на уровне плечей, напрягаем и проворачиваем силой, силой проворачиваем. Потом резко расслабили и делаем обратное движение. Хорошо, можно повторить. Делаем теперь вперед. Вращаем. Нам становится еще комфортнее. Кровь начинает еще более циркулировать в нашем организме. Напрягаем словно ручки опять сильно и проворачиваем, проворачиваем, проворачиваем, расслабили и проворачиваем дальше. Дальше продолжаем делать вращение нашими плечами. Делаем это назад. Теперь делаем вперед. А еще можем делать одним плечом вперед, другим назад. Чтобы к нам не приставала никакая потом деменция. Хорошо, размяли. Теперь вытягиваем наши плечи вверх. Тянем их кверху. И после, когда чувствуем, что у нас залились плечи, вытягиваем их и выпрямляем назад. Хорошо. Опускаем наши плечи теперь вниз и тянем их вниз. Протягиваем.
Чувствуем, что у нас начинается уже забиваться все. И вытягиваем вниз и назад. Хорошо. Встряхнули. Теперь наши плечи одно вниз, другое вверх. Но стоим ровно. Протягиваемся. Протягиваемся. Делаем все постепенно, медленно, без надрывов. Хорошо. Молодцы. Ставим наши руки на уровне плечей. Делаем обороты в локтях. Делаем медленно. Разминаем. Прокручиваем. Делаем в обратную сторону. Хорошо. Берем на себя. Можно чуть-чуть поживее, потому что мы уже немножечко разогрелись. Делаем в обратную сторону. Хорошо. Ставим наши руки на уровне плечей в согнутом положении. И поднимаем вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. От 7 до 12, помните это? Оставляем положение наших рук также и опускаем их, выворачиваем наш плечевой пояс. Разминаем. Хорошо. Стряхнули наши руки. Складываем их в замок. Делаем медленные обороты. Постепенные. Медленные обороты. Разминаем. Хорошо. Теперь повторяем за мной, чтобы было видно. После делаем вверх. Молодцы. Встряхнули наши руки. Продолжаем нашу разминку. Встаем ровненько. Ноги на ширине плеч. Мы не наклоняемся ни вперед, ни назад. И делаем наклоны, ведя руку ниже колена. Вот видите? Не наклоняясь никуда. Ни вперед, ни назад, я имею в виду. Только вправо и влево. Растягиваем. Хорошо. Теперь ставим наши ноги пошире. Берем правую руку и тянемся ей в сторону. Как будто мы хотим до чего-то дотянуться. Схватись за что-то. Тянем, тянем, тянем, тянем. Растягиваем нашу широчайшую. Опа, встали. Еще разок. И протягиваем, протягиваем, протягиваем, протягиваем, протягиваем. И сейчас я вам покажу эффект этой разминки. Одна рука становится длиннее. Нужно теперь все это сделать ровным. Ставим также ноги шире. Берем левую руку и тянем. Протягиваем еще раз. Широчайшую нашу помним, да? И наши руки выровнялись. Хорошо. Теперь ставим левую руку на левую ягодицу и протягиваем. Медленно. Также делаем с правой стороны. И еще раз. И еще раз. Хорошо. Теперь приступаем к наклонам вперед. Ноги у нас на ширине плеч. Ноги ровные, прямые. И делаем постепенный, потихонечку наклон. Этих движений нельзя делать во избежание травм. Поэтому постепенные наклоны. Почувствовали, что мы встали до предела. Немножечко жжет у нас сзади колен. И начинаем заводить плечи поочередно вперед. Раз, два, три. И помним, да? От 7 до 12 повторений. После этого, не вставая, чуть-чуть нагнулись еще ниже, взяли за ногу за одну и прижимаемся за другую. И повторяем несколько раз. Хорошо. Встали. Ножки вместе. И обняли. Хорошо. Продолжая нашу разминку, приступаем к коленям. Легкие похлопывания по кругу, вокруг колен.

Потом можно их размять. Хорошо, и только после этого мы приступим к приседаниям. Размяв наши колени, мы переходим к приседаниям. Приседания должны у нас быть под углом 90 градусов.

0: здоровы. Но когда встаем,
1: сводим ягодицы и таз заводим вперед, напрягая ягодицы.
0: Поэтому у нас получается в два этапа. Раз,
1: два.
0: Повторение делать на ваше состояние, поэтому от 10 и выше. Но мы понимаем, что залог успешной разминки, тренировки – это всегда постепенное повышение нагрузки. После того, как мы поприседали, делаем упражнения такие. Встаем на носочки, не касаясь пятками, и разминаем, протягиваем. Тут тоже уже смотрим до того состояния, когда наши икроножные мышцы начинают немножечко так гореть. Размяв наши икроножные мышцы, переходим в перекатывание с пятки на носок. Молодцы. И закончим мы дыхательным упражнением. Вдыхаем мы всегда носом, выдыхаем ртом. Молодцы. Дорогие друзья, результаты нашей тренировки будут улучшены, если у нас будет сбалансированный и правильный рацион питания, и также если мы будем потреблять достаточное количество воды. Поэтому мы не должны забывать про воду во время тренировок. В конце каждой тренировки нам также нужно делать заминку. И у каждого вида упражнения заминка своя. Если мы потренировали плечи, или ноги, или грудь, или трицепс, соответственно, заминка и направлена, чтобы размять, растянуть ту группу мышц, которую мы потренировали. Часто задают вопросы, в какое время суток лучше тренироваться. Но это индивидуально. Вы можете заниматься, когда вам удобно. Если вы жаворонок, вы можете заниматься с утра. Если вы хотите иметь хорошую мышечную массу, нарастить ее, то вам заниматься лучше в вечернее время. Если вы хотите похудеть, то вам заниматься лучше утром и натощак. Бог создал нас удивительными. И сегодня мы можем стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь продолжаем с вами исследование Священного Писания в цикле «Глубина Евангелия». И у нас в гостях вновь Виталий Олейник, священнослужитель, руководитель Центра Духовного Просвещения. Здравствуйте, Виталий Иванович!
1: Добрый день!
0: В предыдущих темах мы многократно и многообразно поговорили о том, что Господь избавляет от вины за грех, прощает грехи людям, любые грехи, и осознанные грехи, и неосознанные. Да? А вот сегодня хотелось бы задать какой вопрос. После того, как Господь прощает грех, дает ли Он человеку силу дальнейшей жизнью жить без греха? Дает ли силу для борьбы с грехом? И хотелось бы, конечно, поговорить о том, нужно ли вообще бороться с грехом, если Бог любой грех прощает. Может быть, и бороться-то с ним не нужно, а достаточно просто исповедать вовремя, не забыть, записать, когда согрешил, исповедать, и все, зачем бороться с ним, все равно мы слабые, немощные, и никогда святыми на этой земле не станем.
1: Да, в народе говорят, не согрешишь, не покаешься.
0: Ну, а логика...

0: Логика в этом железная, конечно, если не согрешишь, конечно. Не покаешься. Вот,
1: к великому сожалению, когда начинает звучать благая весть о том, что Господь Иисус Христос своей жертвой Голгофской всех искупил.
0: Да.
1: Он есть умилостивление за грехи не только наши, но и грехи всего мира и так далее. Появляется искушение у некоторых.
0: Расслабиться.
1: Появляется искушение, да, продолжать жить, как живется, да, зная, что у тебя есть, как говорится, вот такая надежная страховка. Успел вот исповедь сказать, и дальше можно продолжать жить, как жилось. Сразу, наверное, надо сказать, что так может мыслить только человек, который на самом деле еще ни разу не уразумел и не принял Божью любовь. Потому что тот, кто в действительности осознал себя грешником обреченным, он осознал и неизбежность своей ситуации, безвыходность своей ситуации. И когда он узнал, что Бог, тем не менее, его любит, и вместо него понес эту кару, и вместо него умер, то в сердце зарождается ответная любовь к Господу. И потому человек уже мыслит не в категориях наказания или же, знаете, вот в категориях поиска пути наименьшей ответственности, да, сколько можно нагрешить, чтобы все-таки попасть в Царствие Божие. Его интересует, в первую очередь, личность Спасителя его. Его интересует Бог, который за него умер, который самого себя отдал. И когда человек Бога начинает любить, то включаются совершенно другие механизмы. Тогда, когда любишь личность, какую-то естественным образом хочется узнать, а что же ей угодно, этой личности, потому что хочется ее порадовать. И когда, вот, допустим, женатый человек узнает, что его жене нравятся вот такие-то цветы, то он именно их начнет покупать, потому что, любя ее, он хочет ей приятное доставить. Вот. То есть, когда мы говорим о вопросе касательно того, стоит ли вообще стремиться, стоит ли бороться, стоит ли стараться жить безгрешной жизнью или жизнью близкой к воле Божьей, важно помнить, что мы имеем дело с тем, что Господу угодно. А термин «угодно» означает «доставляет радость». Это означает возможность продемонстрировать свою признательность за Божью любовь. Но это, конечно же, только одно из измерений.
0: А значит ли это, что, правильно ли я вас понял, что когда мы совершаем выбор в пользу Господа, когда стоим перед выбором, совершить грех или нет, даже если нам хочется что-то сделать, да, греховное, а мы выбираем в пользу Господа, его это радует в тот момент?
1: Именно вот так переводится слово «угодно». «Угодно» означает «доставляет удовольствие».
0: То есть главная мотивация для человека, христианина, верующего, жить, стремиться к тому, чтобы жить жизнью без греха, прилагать к этому усилия со своей стороны, заключается не в том, чтобы таким образом заработать себе вход, да, в Царствие Божие.
1: Потому что это невозможно.
0: Невозможно усилиями собственными, да, сделать. Господь, это его дело и его, как бы, работа, он сделал для этого все. А просто чтобы радовать каждый раз Господа.
1: Это сильнейшая мотивация. Это не единственная мотивация. И нам предстоит еще разговор, даст Бог, на тему о соотношении Божьей благодати и Божьих законов. Так, с какой целью они даны Господом, в чем смысл их соблюдения. Но во свете того, что уже мы сказали, если человек подлинно оценивает во всей полноте, насколько вот его ум и его душа в состоянии это воспринять, Божью любовь и Божье прощение, и прощение по отношению к человеку заблудшему, обреченному, то, как написано у Иоанна, не в том любовь, что мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и отдал Сына Своего ради нас. Если мы это начинаем понимать и в это верить, то, конечно же, по крайней мере, доставлять радость Господу, это должно быть естественно. Но сегодня мне бы хотелось поговорить вот в продолжении темы «Сила Евангелия. Победа над грехом» или «Освобождение от греха». Вначале о том, что Господь сделал, что Он обеспечил в этом отношении, в этом контексте. Я предлагаю начать с Евангелия от Матфея, первой главы,

0: где повествуется о рождении Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих – это слова ангела. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Имя Иисус здесь расшифровывается. Почему ты назовешь его Иисус? Иешуа или Иегошуа, полное имя. Так дословно означает «Иегова спасает». И спасение, о котором тут говорится, он спасет людей своих от грехов их. Как бы это звучало, если бы написано «спасет людей во грехах их»? Что означает «от грехов»? Не от вины греха, не от последствий греха, не от наказания за грех, а от грехов. Божья цель, масштабная цель, конечная цель, изначально цель пришествия Иисуса Христа заключалась в том, чтобы избавить людей, спасти их от фактов грехов. И это, конечно же, только вот как бы такое коротенькое программное заявление. Оно очень подробно представлено, описано, расшифровано и доказано, проиллюстрировано в послании апостола Павла к римлянам. Я предлагаю сегодня посмотреть на ключевые заявления в этом эпохальном послании, где Господь раскрывает свои цели и то, что Он сделал и продолжает делать в плане победы над грехом в жизни человека. Послание к римлянам, 5 глава, стихи 9 и 10. Давайте прочитаем.
1: «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его».
0: Здесь апостол Павел рассказывает о том, что уже состоялось и что еще
1: в будущем.
0: Итак, что уже состоялось, 9 стих. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его». То есть речь идет о пролитии крови Иисуса Христа за грехи наши. И, соответственно, это относится к прошлой жизни человека, да, к грехам, которые уже, к сожалению, имели место. То же самое 10 стих. «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его». Мы уже говорили, цитируя апостола Павла в послании к Коринфянам, что Бог во Христе примирил с Собою мир. Это со стороны Бога действие, осуществленное по благости Его, по восстановлению мира во взаимоотношениях между Богом и человечеством. То есть это описывает вот то, что уже состоялось. Но апостол Павел говорит о том, что этого еще недостаточно. Он использует эту удивительную фразу «тем более». Есть, оказывается, еще нечто большее, чем свобода от греха. В смысле вины, в смысле бремени, в смысле вот этой тяжести, которую человек испытывает, в смысле вот угрызений совести. Освобождение от этого – это уже благая весть. Но Господь говорит, есть нечто большее. Если это состоялось, то тем более. И дальше сказано, спасемся им от гнева. Это 9 стих. А концовка 10 стиха, спасемся жизнью его. То есть есть спасение в прошлом, которое состоялось, а есть определенное спасение, которое Господь еще желает совершить для нас. И это глагол будущего времени. Мы спасемся жизнью его.
1: Не до конца сразу избавляет, раз человек продолжает все еще склонность к греху иметь.
0: Чтобы сделать нас способными жить по закону. Значит, с утра просыпаешься, создаешь бодрое настроение и даешь себе обет. Я вот силой воли сейчас ни разу не согрешу.
1: Есть ли вообще такие люди, которые живут безгрешной жизнью? Почему, если Бог дал такую возможность, люди ее не принимают?
0: Что значит «спасемся от гнева»? Что вызывает Божий гнев?
1: Ну, грех.
0: Грех. Перед этим в первой главе послания к римлянам уже об этом было сказано. Послание к римлянам, первая глава, 18 стих говорит, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». То есть гнев Божий – это его реакция на

0: грех. Соответственно, что будет означать фраза «мы спасемся от гнева», в будущем спасемся?
1: От греха, значит, не будет того, что этот грех вызывает?
0: Не будет повода, который вызывал бы Божий грех. Вот это Божья цель.
1: Но, может быть, это речь идет о времени, когда уже после второго пришествия Иисуса Христа, когда мы в обновленных телах, которые не будут уже содержать в себе вот эту вот тягу к греху, это плоть наша греховная, которая унаследовала.
0: Что тогда это осуществится, это бесспорно. 100%. Потому что в действительности говорится о том, что наше тленное тело, вот это тело, которое греховно по природе своей, оно станет сообразно славному телу его. Это в действительности так. Вот. Это Божья цель будет достигнута благодаря Божью действию. Так? Но если внимательно вчитываться в формы глагола в подлиннике, то даже вот в русском языке, в синодальном переводе «спасемся», возвратная частица «ся» говорит о чем-то, что человек делает, или, по крайней мере, в чем он участвует. Потому давайте посмотрим, может быть, где-то ярче эта мысль проясняется. Я хочу предложить почитать 7 главу послания к римлянам. 7 глава, стихи с 21 по 25.
1: Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?
0: И вот ответ.
1: Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха.
0: Угу. Ну, во-первых, давайте мы концовочку 25 стиха уточним.
1: Угу.
0: Апостол Павел не имеет в виду, что вот он только что возблагодарил Бога, ответив на вопрос, кто избавит меня от всего тела смерти, так он возблагодарил Бога через Господа Иисуса Христа, и потом вдруг заявляет, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. То есть, каким был, таким и остался. Угу. Да? То есть, только внутри понимаю, внутри хочу, а вот тело мое мне препятствует.
1: Ну, чаще так всего и бывает, да. Вот он же и описывает это. Бедный я человек.
0: Он описывает
1: в членах моих другой закон.
0: Это верно. Но он это описывает до того, как задает вопрос, кто избавит меня от тела смерти. И отвечает на него. Господь Иисус Христос избавит, да?
1: Вторая половина... не до конца сразу избавляет, раз человек продолжает все еще склонность к греху иметь.
0: В том-то и вопрос, что 25 стих, вторая половина его о другом говорит. Он говорит сам по себе.
1: Сам, без
0: вот Бога. Эта фраза
1: «тот же самый я»,
0: «тот же самый я». То есть вот «я, как я есть», да, «каков есть»,
1: по силы Божьей, без
0: природе своей, «я только могу умом своим служить». Да, но если есть у меня Господь, который одержал победу, который этот вопрос уже решил, то тогда вот этим Богом, Иисусом Христом, я могу победу одержать. Но давайте читать дальше, потому что он дает нам все больше и больше информации, апостол Павел, по мере прочтения послания к римлянам. И вот теперь 8 глава. 8 глава, первые 4 стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Вторая половина, вот эта фраза «живут не по плоти, но по духу», она сегодня исключается из современных переводов, потому что текстологические исследования манускриптов апостольских писаний показывают, что изначально в оригинале ее не было.
1: А откуда она появилась тогда здесь?
0: Это некоторые... уже более поздние рукописи 10-12 века нашей эры и так далее, они содержат здесь эту фразу. То есть фактически она звучит: нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Точка.
1: Угу.
0: И дальше объясняется, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. То есть эта фраза есть. Да? В нас, живущих не по плоти, но по духу. Но она в 4 стихе, не в 1. так?

0: Итак, давайте посмотрим.
1: Ну, то есть то, что она в первом содержится, особо не меняет смысла, наверное, этого текста, да? Просто ради уточнения мы это сказали. То есть жить не по плоти, но по духу, в этом отрывке все равно мысль такая есть у апостола Павла же, да?
0: Да, но эта фраза «не по плоти, но по духу» описывает не вопрос осуждения, а описывает вопрос способности жить по закону Божию. И это значительная разница. Осуждения нет никому, кто во Христе Иисусе. А вот чтобы жить по закону Божию,
1: иметь такую возможность,
0: здесь
1: силу.
0: Нужно жить по духу, а не по плоти. То есть эта фраза уместна там, где апостол Павел ее оставил. Но давайте вот такой вопрос зададим. Какова цель пришествия Иисуса Христа? Вот согласно прочитанным стихам. Для чего Он пришел? Для чего Он пришел? Сказано,
1: чтобы оправдание закона исполнилось
0: в нас. То есть Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной. Видите, слово «в жертву» здесь отсутствует, оно курсивом. Бог послал и в плоти греховной осудил грех. То есть Иисус Христос был в плоти человеческой, так? И Он осудил грех.
1: И доказал, что можно в плоти
0: соблюсти закон Божий. И Он сделал это, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. То есть одна из целей пришествия Иисуса Христа, помимо того, что Он стал жертвой, помимо того, что взял на Себя грехи наши, так и умер вместо нас, заключалась еще и в том, чтобы сделать нас способными жить по закону. Вот эта вот фраза «оправдание закона». Послушайте, как она переводится в современном переводе Российского библейского общества. «Чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон».
1: То есть Христос пришел не просто, чтобы от вины избавить за грех, а чтобы еще и дать нам силу и показать пример своей жизни, так. И нам дать силу, чтобы закон Божий мы могли бы соблюдать.
0: Именно так. Именно так. Сила Евангелия заключается не только в том, что Бог любого грешника может принять, очистить и освободить от вины, потому что Он эту вину понес. Сила Евангелия заключается в том, что Господь Иисус Христос в Своей жертве еще и обеспечил нам силу победы над этим грешным телом, над этой адамовой природой. То есть, повторим, чтобы оправдание закона, то есть праведность по закону, исполнилась в нас, кто живет по плоти, а не по духу. Ну вот это ключевой момент еще один. По плоти, значит, своими усилиями. Значит, с утра просыпаешься, создаешь бодрое настроение и даешь себе обет. Я вот силой воли сейчас ни разу не согрешу.
1: А да? Потом к обеду проголодался и на кого-нибудь рявкнул.
0: Да, или как вот, я помню, один молодой человек во время моего служения в Нижнем Новгороде всегда говорил, я голоден, ко мне не приставать.
1: Мы знаем такого.
0: То есть, в действительности, либо кто-то подрезал по дороге, да, и тут же вся праведность улетучилась.
1: Много можно что сказать.
0: Жизнь вокруг нас создает постоянно вот эти обстоятельства. То есть человек сам собою, вот мы возвращаемся к концовке 25 стиха 7 главы, тот же самый я, или как другие переводы, точнее переводы, я сам по себе могу лишь только умом своим служить. Да? Но если во мне есть дух, и термин «дух» здесь, конечно же, как и современные переводы на русский язык предлагают, нужно с большой буквы писать. Как и предлагают вот, современные переводы на русский язык, о чем совершенно определенно становится известно дальше. Вот если мы дочитаем до 9 стиха, там написано, Римлянам 8:9, «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То есть речь идет о Духе Господнем. Дух Господень, Дух Христов – это третья личность Божества, которая совершает свое служение на земле для того, чтобы актуализировать, преломлять и делать реальной победу Иисуса Христа над грехом в жизни последователя Иисуса Христа. То есть Дух Святой дан нам для того, чтобы нас освящать, чтобы нас поднимать, чтобы нас освобождать от проявлений конкретного греха в жизни. Вот для чего пришел Иисус Христос. Он пришел не только для того, чтобы появились на земле счастливые грешники, верящие, что им все прощено, что Господь любой грех прощает,

0: прощает, и дальше не заботящийся о том, как человек живет.
1: И вообще, собственно, что с грехом, избавляться от него надо, да?
0: Да, продолжать ли вот, заботиться о своем нравственном состоянии или нет. Божья цель гораздо более масштабна. Он соделал возможным для нас все, что необходимо для ресурсов жизни по воле Божьей. В этой же 8 главе послания к римлянам мы читаем 10 стих. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности».
1: Но почему тогда так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью? Есть ли вообще такие люди, которые живут безгрешной жизнью? Возможно ли здесь, на земле, жить жизнью, в которой грех вообще не будет присутствовать?
0: Мы об этом обязательно поговорим в нашей следующей беседе, потому что вопрос на самом деле очень важный. Но мне бы хотелось сегодня вначале нарисовать картину, где в центре и в фокусе Бог, Иисус Христос, и то, что Он содел. Потому что проблема неудач в духовной жизни, что касается праведной жизни, что касается жизни по воле Божьей, да, она начинается с непонимания и непринятия того, что сделал Господь.
1: То есть, ну, потому что человек просто даже и не знает, и не верит, и не думает о том, что Бог даровал ему такую возможность жить, да, в состоянии, можно ли так сказать, безгрешном.
0: Нам предстоит поговорить об определении греха, нам предстоит поговорить об уровнях, где грех проявляется, и на каких уровнях в действительности эта свобода достижима. Но, опять же, все в Боге. Оттуда источник и силы, и мотивации, и критериев нравственности, и, главное, основы для победы.
1: В следующей программе.
0: В следующей программе.
1: Дорогие друзья, пожалуйста, не пропустите следующую программу. Я, например, буду с удовольствием исследовать вместе с Виталием Ивановичем эти темы, потому что очень часто возникает такой вопрос. И люди справедливо говорят, нет праведного ни одного. Никто еще не показал здесь на земле безгрешного состояния. Почему? Если Бог дал такую возможность, люди ее не принимают, либо есть другие какие-то причины. Мы поговорим об этом в следующей нашей программе. А сейчас мы продолжаем исследовать тексты, где Бог обещает, да?
0: Да.
1: Силу, силу в победе над грехом.
0: Если, повторюсь, 10 стих, если Христос в вас, то тело мертво для греха. Так? А в этой же главе, в 8 главе послания к римлянам, в стихах с 29 по 32, открыты, в принципе, масштабные Божьи замыслы. Давайте прочитаем, с 29 по 32.
1: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего».
0: Это удивительные слова. Говорится о последовательности Божьих действий по отношению к отдельно взятому человеку, о Божьих замыслах. Кого Он предузнал, то есть о ком знал наперед, что человек сделает выбор в пользу Бога и захочет войти с Ним в заветные отношения, вот таковых Он предопределил быть подобными образу Сына Своего. То есть Он хочет, чтобы каждый, кто принял Спасителя, кто на призыв Божий ответил, кто оправдание получил, чтобы тот был и прославлен. То есть, чтобы он достиг образа Сына Своего. То есть, чтобы Христос был не единственным праведником, а, как сказано здесь, чтобы он был первородным между многими братьями. То есть, Божья цель, Божий замысел заключается в том, чтобы мы уподоблялись образу Божию, который в идеале был воспроизведен в служении Иисуса Христа. И вот Иисус Христос на Голгофе эту возможность нам обеспечил. В 6 главе, которую мы намеренно пропустили, в послании к римлянам говорится о том, что стихи 6 и 7, «наш ветхий человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Когда Иисус Христос умер на Голгофе, Он умер там в качестве грешника, и Он там упразднил тело греховное. Потому в Его смерти и в Его воскресении есть ресурсы для победы над проявлениями греха в жизни человека. Например, апостол Павел в первом послании

0: Коринфянам во второй главе, в стихах 12 и 16 пишет: «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов».
1: Это 16 текст.
0: 16 интересно. Стих говорит о том, что нам доступен ум Христов. То есть так, как Христос мыслил, а у него не было ни одной неправедной мысли, ни одного греховного решения. Он всегда одерживал победу над грехом, а победа именно с разума начинается. Угу. Все это нам доступно во Христе Иисусе. Его победа содержит все ресурсы для святой, праведной, богоугодной жизни.
1: Спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, сегодня мы прочли из Священного Писания, что Бог сделал все, не только для того, чтобы избавить нас от вины за грех, но и для того, чтобы дать нам силу жить в послушании Его воли. А вот почему мы не таковы? Почему часто мы не соответствуем этому Божьему желанию и Божьей воле? И что нужно для того, чтобы принять эту силу? Об этом мы будем говорить в нашей следующей программе. Не пропустите. Всего вам доброго. Почему же тогда так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью?
0: В действительности ли нужно жить жизнью соответствия воле Божьей на все 100%? Как человек относится к ближним? Честен ли он? Как у него с темпераментом? Как его внутренний мир сбалансирован? Он начинает защищать истину. Он может задать вопрос: что нового я познал о Господе за последние 3 года?
1: Так, или что
0: изменилось во мне?
1: Стал ли я лучше?
0: Да.

0: Суд Христов, будет ли он тайным или открытым? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады этой новой встрече с вами. И очень рады мы с Еленой. Мы с ней соработники на Неве Божьей. Мы с ней сотрудники телекомпании «Три ангела» уже больше 30 лет. И так радостно, когда встречаем наших дорогих гостей. И сегодня у нас Александр Камнев. Как всегда, будем глубоко исследовать Слово Божье, потому что Александр, он очень любит углубляться, систематизировать и раскрывать это людям, то, что написано в Слове Божьем. Вот мы продолжаем говорить на тему суда, да? И мы с вами на прошлой встрече обсуждали, кто нас будет судить. Лена, какой вот итог, кто нас будет судить?
1: Ну, мы же читаем, да, что единый Отец, Сын и Дух. Да, они же Троица, едины, да. И этот суд будет происходить именно, они будут нас судить.
2: Угу. Да, будут они, но все-таки они же все личности, да?
1: Ну да, да.
2: Понимаете, то есть нельзя сказать, что...
1: Но Христу отдан суд.
2: Да,
0: это мы прочитали в Священном Писании,
2: что... Да, вот, кстати, едины, там есть это так называемое слово «эхат». Угу. То есть вот когда одна плоть сказана будут, угу. Это же не вот там, то есть с несколькими, с двумя головами, да, то есть, а это означает, что они едины в мыслях, едины в любви, там, то есть, ну, едины, то есть в стремлении.

0: линии там, и так далее. То есть всегда едины. Вообще это называется любовь, на самом деле.
1: Ну
0: то
1: да, вот... отношение любви.
0: Да, Бог есть любовь. Бог тоже социальное существо, да, то есть он в любви живет. То есть и вот Отец, Сын и Святой Дух, они едины. У них помышления одни, задачи одни, ну, то есть они... Вот это то, что вот, то же самое Ихад, который вот должен был быть вот между,
1: мужем и женой.
0: Да, мужем и женой, да. Вот они также должны быть едины, на самом деле.
1: И ведь и с человеком они хотят быть также едины.
0: Конечно, конечно. То есть вот к чему призывает нас Господь. Вот к чему.
1: Вот, поэтому... Чтобы эта любовь была, начиналась с семьи, да, и она росла, и далее, в детях осуществлялась эта любовь, и далее распространялась.
0: И поэтому вот они тут едины в нашем спасении, но суд отдан, конечно, Христу. Вот, раз отдан Христу, и мы, кстати, выяснили, что мы на суд не приходим, если мы будем оправданы на нем, то вот у меня к вам вопрос, а вы как думаете, он будет закрытый или открытый суд?
1: А как это? Давайте вот объясним, что такое закрытый суд. Это когда, не знаю, там туда не допущен никто, кроме вот...
0: Узкий круг людей, кроме судья, круга, прокурор, обвинение,
1: защита. А открытый – это
0: всем. Любой можно посмотреть, в интернете, все прочее даже так. Вот, то есть,
1: я не знаю, мне трудно сказать.
0: А вообще справедливо у нас? Что вообще Священное Писание говорит о справедливости земных судов? Есть у нас такие
1: тексты. Да, есть текст у Соломона в книге «Экклесиаст».
0: Мудрого Соломона, точно знал.
1: Тем более он был царь, а цари, как правило, были и судьями.
0: Да, и Соломоново решение мы с вами
1: знаем. Да, и сам о себе он говорит, что все-таки... Истина одна у Бога.
0: Все-таки у Бога, да? Тогда давайте подтвердим наши слова, да? Это у нас Экклезиаст, 3 глава, 16-17 стихи, да? Сам Соломон пишет, что он говорит, еще я видел под солнцем. Что такое под солнцем? То есть у Соломона под солнцем это значит в нашем мире. То есть это земные реалии. Место суда, а там?
1: Беззаконие. В суде.
0: Да, это место правды. То есть место суда, а там беззаконие. Суд – это по закону возможно, да? А там беззаконие. Место правды, а там что?
1: Неправда.
0: А там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там.
1: Вы знаете? Интересно, он уповает, да? На суд Божий.
0: Да.
1: То есть сам царь? Вершащий и суд, и законы, он уповает на суд Божий.
0: То есть есть суд, есть Верховный суд, а есть самый высший суд, это суд Божий. Апелляция потом после этого суда просто невозможно, потому что Бог – это действительно наш судья. То есть праведного и нечестивого будет судить сам Бог. Да. Всех судить будет. То есть суд будет над всеми. То есть это говорит от всеми. И правильный, и нечестивый. Да? И вот, кстати, к очень умным людям в Афины пришел в свое время Павел. Он тоже был образованный человек. Начал там на площадях.
1: Апостол Павел.
0: На площадях начал выступать. Вот, его там заметили философы. Это не хотите ли выступить в нашем Ареопаге? А афиняне такие люди как раз...
1: Ареопаг – это что такое?
0: А это вот место, где как раз они могли это обсуждать, дискуссии проводить. Вот, и как раз апостол Павел, когда перед ним выступал, здесь вот давайте посмотрим, это у нас Деяния апостола, 17-28 стих. «От одной крови он произвел весь род человеческий для питания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена пределы их обитания». Смотрите, как он как говорит. Да? Апостол Павел немножко по-другому обычно говорит, но перед философами он вот так выступает. Смотрите, все правильно, да? «Весь род человеческий для питания по всему лицу земли, назначив им определенные пределы и
1: времена».
0: И говорит, зачем? Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем, движемся и существуем. То есть мы должны Его искать, с одной стороны, с другой стороны, Он внутри нас, Он заставляет биться наше сердце, то есть дает нам дыхание в наших ноздрях.
1: То есть можно Его не знать, даже когда Он внутри нас,
2: А вот человек такое вот греховное существо, что он

0: даже от себя самого, от своей вот божественной, что ли, сущности, которая в каждом из нас заложена, он может даже отделиться.
1: Представьте
0: от нее,
1: себе,
0: да?
1: Человека, который отрицает вообще это. Как вот у нас написано, сказал глупец, нет Бога. Да,
0: да, ну, это как? Глупец, который так говорит.
1: Да, да, понимаете?
0: Без обиды, но вот факт.
1: Ну, так Священное Писание говорит. Дальше он продолжает. Итак, оставляя времена неведения, да, то есть это какие времена? Это апостол Павел намекает до
2: когда,
1: того момента,
2: когда... Когда ты без Бога.
1: Нет, до того момента, как он им сказал. Да? То есть, вообще там очень много идолов, да, значит, в Афинском. Да, значит,
0: язычники, да, были,
1: там
0: языки,
1: там, ну, есть такое понятие пантеон богов, да, то есть там, знаете, что там Кронос, да, там отец, там Зевса, там Аида, там еще прочего, вот, то есть, а тут Бог, он как бы здесь монотеизм,
0: то есть единобожие,
1: да. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. То есть будет день во вселенной, когда Бог будет судить.
0: Правильно.
1: Да, опять через кого? Через Иисуса Христа.
0: Мужа.
1: Мужа, да.
0: Предопределенного.
1: Да. Назначил день. То есть будет день во вселенной, когда Бог начнет судить всех. Всех Бог судит. Не кого-то одного, а всех. Вот. И давайте посмотрим еще вот Коринфской церкви, да, то есть у нас 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое».
2: Ну, а в то же время как же на суд праведные не приходят?
1: Да, не приходят, да. То есть как-то вроде бы не противоречит ли это все, да?
2: Да.
1: То есть что значит явиться? Что имел в виду апостол Павел на самом деле, да? То есть посмотрите, вот есть перевод Кулакова, да? Посмотрите, как он переводит.
0: Это перевод Кулакова.
1: Ведь всем нам предстоит оказаться совершенно как...
2: Открытыми.
1: Да.
2: То есть не явиться, а
1: открытыми. То есть вот какой суд будет. Бог будет судить всех, да? То есть мы тексты смотрим.
0: И верующих тоже.
1: И верующих, и неверующих. И праведных,
2: и
1: неправедных. Всех. И как они окажутся открытыми пред судом Христовым.
2: Ну, да? То есть вот вы говорили о тех книгах, да?
1: Да.
2: В которых есть записи о каждом человеке.
1: Да.
2: И это вот именно и они и открыты.
1: Да, если текст читать буквально, там написано «сделаемся явными». Вот можем что-то мы скрыть от этого суда?
2: Нет, ничего.
1: Вот. И вот почему мы начали как раз с всевидения Бога, с престола, вот с его огромных, вот, в предыдущих программах мы с вами говорили как раз, да?
0: В начале,
1: да. То есть мы начали именно с этого, что Бог всеведущ.
0: И потому очей, да, престол, исполненный очей, как вот в песне.
1: Да. Вот для чего мы это все делали, чтобы сейчас понимать, что мы не можем от Бога скрыть
2: ничего.
1: Совершенно ничего. Вот. То есть многие люди думают, что я там что-то сейчас сделаю, и Бог, может быть, не узнает, или потом я как-то исправлю, или потом вообще забывает про это. Но у Бога не забывается ничего. У него есть книга. Для каждого человека он знает все.
2: Вот
1: и эта книга будет использована.
2: И эта книга как раз для того, ну, то есть Господь не ищет, чтобы нас в чем-то уличить, а Он хочет нас спасти от этого, то, что нам мешает и разделяет с Ним. То есть, ну вот грех – это разделение с Богом, да? И Он хочет, чтобы вот он был устранен.
1: Да.
2: И вот эти книги пишутся именно за тем, чтобы... Нас, ну, что ли...
1: Нет, они пишутся для того, чтобы это просто по факту.
2: Но они по факту,
1: честно,
2: но вот не для того, чтобы вот там...
1: Не для того.
2: Чтобы меня уличить в чем-то, а для того, чтобы освободить от этого.
0: То есть, а когда можно освободиться? Когда начинаешь понимать, то есть, когда он тебе самому, этот грех становится явным.
1: Когда можно освободиться? Когда приходишь в святилище с жертвенным животным, когда мы приходим к Голгофе, к Иисусу Христу, просим прощения. То есть, вначале должно быть покаяние. То есть, мы

0: смотрим на себя глазами Бога. Вот. А Бог смотрит на нас постоянно. Постоянно. То есть нам надо не забывать, что Бог все знает про нас. Что Он постоянно на нас смотрит. И вот здесь сцена суда.
1: Но все-таки вопрос-то вот этот, тайный или открытый суд, он должен настораживать, он должен, что ли, страх нам какой-то давать, что, ой, всем все станет известно, я лучше буду подальше от такого Бога держаться и знать я его
0: просто
1: не хочу.
0: Просто я к чему веду, что нельзя с Богом такие отношения, то есть давай мы с тобой договоримся, ты вот это сокрой, понимаете? То есть невозможно никак, то есть то, что мы сделали, все равно будет вынесено на суд. Вот просто вот об этом надо помнить обязательно.
1: Но при этом надо также помнить то, что вот то, что мы сделали, мы, Господь нас подводит всей нашей жизнью, всеми обстоятельствами, всеми событиями, чтобы мы осознали этот грех, и чтобы мы в нем покаялись.
0: Да, тогда
1: все, он перестал для нас быть
0: осуждает. Да. То есть вот апостол Павел говорит, повелевает всем теперь, значит, оставляя времена неведения, то есть когда мы узнаем про наш грех, то есть смотрим на себя глазами Бога, Бог повелевает нам что сделать.
1: Покаяться
0: для нашей же пользы.
2: И в то же время, ведь, по-моему, пророк Исаия написано о том, что вот те грехи, которые он прощает нам, он забрасывает за хребет свой, и то, что было красное, как пурпур, то есть он убелит, то есть он не будет вспоминать нам то, в чем он нас простил?
0: Да, вспомнился мне некоторые знакомые есть, которые не ходят к врачу. А тут чего-нибудь найдут. Понимаете?
2: Ну, то есть это страус.
0: Не ходить к Богу, а то что-нибудь найдет там. Оно все равно есть. То есть у вас все равно состояние здоровья такое или нет. То есть состояние машины автомобильной, которым я недавно на автосервисе был, все равно оно вот такое.
2: То есть диагностировать надо.
0: Его лучше продиагностировать, да. То есть показать, понимать.
1: И не бояться этого,
0: потому что Бог всегда действует в наших интересах. Вот смотрите сцену суда, как описывается. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы». Не престол один, а престолы. Там еще будут, кто-то там на суде, «И воссел ветхими днями». То есть это вот Бог Отец, председательствует. «Одеяние на нем было бело, как снег. Волосы главы его чистая волна, престол его, как пламя огня». Ну, мы говорили об огне, о том, как, значит, колеса обычно рисуется Бог, в видениях. «Колеса его, пылающий огонь». И дальше мы читаем. «Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним». Вот как суд описывается. «Судьи сели», то есть Иисус нас судит, но есть еще там. Сели, и что там? И раскрылись.
2: Книги.
0: Не просто одна книга жизни там, например,
1: И вот такое великое множество народов,
0: Да. То есть много существ небесных будут наблюдать. Это им все интересно. Понимаете? То есть ведь идет великая борьба, она заканчивается уже, которая началась еще на небе. Когда сатана под вопрос поставил мудрость, справедливость, Божью истинность его закона, можно его исполнять или нельзя. Вот. Этот суд как раз будет отвечать еще на эти вопросы. Не только нас просто судить, а еще отвечать на вопросы небожителей. И вот как Моисей.
2: Это вот как говорят, что как бы зло и грех, вот когда зарождается, это просто аномалия, то есть не может такого быть, Как я слышала у одного психиатра, он говорит, это бред. То есть тот, который возник в голове у противника Божьего, То есть он захотел встать на его место. То есть он был рядом с ним, а он вдруг захотел на его место. То есть это бредовая идея. Как ты можешь...
1: Это психиатр так говорил о сатане?
2: Да. То есть как может существо, которое сотворено, как он может встать на место Бога?
0: Мы, кстати, об этом будем говорить, как сатана вообще мог упасть, будучи в сиянии славы.
1: Очень интересно.
0: Будем об этом говорить. И мы увидим, как это действительно могло происходить. А сейчас мы с вами просто посмотрим, что Моисей говорит, о том, как Бог. Посмотрите, Псалом 89, Псалом Моисея. «Ты положил беззаконие наше пред тобою, и тайное наше пред светом». Смотрите, какие слова, как красиво, «Тайное наше пред светом лица твоего».

0: Угу. Можем мы что-то убрать, спрятать от Бога?
1: Нет.
0: Не получится.
1: Но он есть свет.
0: Поэтому идти надо сейчас. Не завтра, не после. Завтра может не наступить.
1: Да. Завтра. У нас есть
0: сегодня надо спасаться. Сегодня надо идти ко Христу.
1: И не бояться, главное, этого.
0: И не бояться, что даже сказать, я не могу прийти к тебе, потому что у меня вот проблемы. Я вот и не хочу, вот как этот отец говорит, верую, да, то есть отец сына, который одержим бесом, значит, верую Господи, все возможно верующим, верую Господи, помоги моему.
1: Не верю.
0: Не верю. То есть и это Бог готов сделать. И это, даже если нам не хочется к нему идти, и он готов нас приблизить. Он сам к нам подходит. Да?
1: Так, но все-таки нет, без нашей воли не может это произойти. Пока я не захочу, он, к сожалению, к его огромному сожалению, он не может подойти.
2: Но самое-то главное, как написано, да, в Откровении, «се стою и стучу». То есть Бог стучит в сердца каждого человека. И с нашей стороны открыть наше сердце, а Бог уже будет совершать чудеса в нашей жизни.
0: Да, и сатана вламывается к нам в наш разум, в наше сердце, да, пытается выбить эту дверь, то Бог разрешит войти, говорит.
2: Да, да.
0: Понимаете,
2: да.
0: То есть он... Вот он такой.
1: Есть даже некоторые картины, где нету ручки дверной. Вот он стоит у двери и стучит, и ручки нету дверной. Он не тот, который вот возьмет и откроет насильно дверь нашего сердца. А есть, мы только изнутри можем ее открыть ему. Да?
0: Вот вы знаете, а все-таки сейчас много беззакония, да, и нам. Вот мы не видим, как Бог нас спасет на суде, как Он нас оправдает, как Он нам поможет. Но все-таки вот эта памятная книга, она не должна нас устрашать. Она пишется для нашего же блага.
1: Да.
0: Вот смотрите, как Малахия пишет про памятную книгу. Малахия 3, 16, 17. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это». Почему они так говорят? Потому что много беззаконий. И вот так вот мы своими человеческими глазами не видим справедливости Божией.
1: Угу.
0: Не видим. И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Видите? И Бог говорит, и они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственность мою, в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. Понимаете? Главное — стать на сторону Бога, главное — признать свои грехи, не прятать ничего. Бог все равно все это знает. Все равно они выйдут наружу. Иисус сказал, нет ничего тайного, чтобы не стало явно.
2: И относится он к нам, как к любимым детям.
0: Конечно.
1: Которым он желает только всего самого хорошего.
2: Да.
1: Огромное спасибо, Александр, за эту подборку библейских текстов, вот за то, как выстроена эта тема суда. Очень-очень важно и интересно. Ну что ж, друзья, давайте будем оставлять времена неведения, потому что даже через эти программы Господь открывает нас себе, открывает свой план спасения, открывает нам свою любовь. Ждем следующей встречи с вами. Будем продолжать разговор о Божьем суде. До свидания.
0: До свидания.

обращаемся к Нему в уверенности, что Он слышит нас. О чем бы ни попросить,

0: Вы когда-нибудь переживали момент такой близости к Богу, что хотелось остаться в нем навсегда? Петр, Иаков и Иоанн испытали это на горе Преображения. Они увидели Христа в сиянии славы. Но уже у подножия горы их ждало жестокое разочарование. Бесноватый мальчик, бессильные ученики и вопрос, почему мы не могли изгнать его. Почему моменты духовного подъема сменяются испытанием? И как не потерять веру, спускаясь с горы в обычную жизнь? Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века» со священнослужителем Глиненко Вадимом Анатольевичем. Мы разбираем Евангелие от Марка, уже 9 главу. Здравствуйте, Вадим Анатольевич.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы подобрались к 9 главе и уже много говорили про исцеление, и про то, что Христос своих учеников взращивал, да, помогал им обрести вот веру. И сегодня мы говорим про, точнее, продолжаем говорить про учеников, да, и про исцеление. Давайте, наверное, прочитаем, да, мы читаем современный перевод, да, под редакцией Кулакова, с 1 стиха.
2: «И он сказал им, вот что скажу вам, некоторые из стоящих здесь не умрут, не увидев Царство Божие, явившегося в силе Своей». Через 6 дней Иисус взял с собой лишь Петра, Иакова и Иоанна и повел их одних на высокую гору. Там весь облик его изменился у них на глазах, и одежды его стали ослепительно белыми, как снег, белее, чем кто-либо на земле мог бы их сделать. И явились им Илия и Моисей, они беседовали с Иисусом. И сказал Петр Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь». Поставим мы на этом месте 3 шатра, один тебе, Моисею, и другой, и один Илии. Он не знал, что сказать, так перепуганы они были. Тут появилось облако, и покрыло их, и послышался из облака голос. «Это сын мой возлюбленный, его слушайте». И оглянувшись, вдруг никого, кроме одного Иисуса, рядом с собой уже не увидели. А когда они спускались с горы, Иисус велел им никому не рассказывать о том, что они видели, пока Сын Человеческий не воскрес.

0: воскреснет из мертвых». Они держались этого повеления, но между собой обсуждали, что значит «воскреснуть из мертвых». И они спросили его, почему же книжники говорят, что сначала должен прийти Илия? Он же сказал им, «Верно, прежде должен прийти Илия и все восстановить». Тогда почему написано о Сыне Человеческом, что предстоит ему много пострадать и быть униженным? Я говорю вам, Илия уже пришел, и с ним поступили по своему произволу, как и написано о нем.
1: Вадим Анатольевич, какой интересный отрывок. И очень современному человеку читать его про то, что явился Моисей, явился Илия. Христос вообще взял только троих учеников. Это что? Это, получается, были только какие-то избранные? Да? Но потом, опять же, нельзя было об этом говорить. Вот можно ли как-то вообще на современный лад описать этот отрывок?
0: Да, не до конца я могу сказать, могу сказать мое понимание, да, но до конца нет ответа, почему именно только троих. Но очевидно, что Петр был в их числе, потому что мы уже видели его, скажем так, лидерствующим среди учеников. Возможно, да, что это были люди более уже зрелые, может быть, по возрасту. Хотя Иоанн был самым младшим по возрасту, но мы помним, евангелист Иоанн сам пишет о себе, что Иисус Христос был наиболее как бы близок по отношениям с Иоанном. Ну, Иоанн, может быть, был для него самым, был таким, как младшим братом, скажем так. Поэтому Христос берет троих. Да, почему именно троих, я ответить не могу до конца, да, вот. Но, видимо, что эти люди были более зрелыми, и, может быть, Христос и в будущем, как мы видим, возлагал на них больше ответственности, вот, того духовного лидерства, которое хотел передать далее.
1: Ну, то есть это не самая важная символика в этой истории.
0: И это не умаляет других учеников, нет, да, потому что в действиях Христа не было, скажем так, каких-то положений, вот. Христос действовал так, как нужно было, и даже если не все ученики это понимали, Христос им впоследствии уже что-то объяснял, а может быть, что-то оставалось за рамками понимания, но оно все было во благо его миссии или во благо учеников.
1: Вот здесь еще такой вопрос, да, про то, что тут произошло интересное действие, да, когда они поднялись на гору, да, что это такое, почему именно, да, Илия и Моисей?
0: Да, то, что называется сегодня горой Преображения, и картины на этот написаны, и праздники, да, наверное, есть на, как бы, на этот счет. Но это, конечно же, событие нужно связать с предыдущим, конец 8 главы, где написано, что Христос начинает открывать своим ученикам, что ему должно пойти в Иерусалим, пострадать от старейшин, быть убитому и в третий день воскреснуть.
1: Да,
0: как вот. Да. И это событие, оно связано с вот этим откровением, которое Иисус Христос показывает. Еще раз хочу подметить то, что мы уже много раз говорили с вами, Мария, что Христос относится к своим ученикам как к детям. Есть первый класс, есть уровень откровения, второй класс, третий и так далее, и так далее. Да, Христос их ведет от к следующему пониманию.
1: Настоящие ученики.
0: Да. Он что-то сказал им, а теперь им открывает. Что происходит на горе Преображения? Кто такие Моисей и Илия? Конечно, без их истории мы не можем понять, почему они здесь вдруг появляются, вот в этом видении. Если взять ветхозаветную историю, мы знаем, что пророк Илия очень много сделал для Израиля, вдохновлял народ израильский быть верным Богу, призывал к верности к Богу. С его участием было много действительно знамений и чудес, которые свидетельствовали о том, что он был слуга Божий. И, что главное, его жизнь не закончилась на земле. Смертью не закончилась, как, что имею в виду, как жизнь всех людей. Написано, что Илия был взят на небо живым. Это один момент. Что касается Моисея. Моисей, написано, был другом Божьим. Написано, что он был кратчайший человек на земле. Да. Вот, был человеком, которым действительно Бог, с которым, наверное, больше всего общался. И все законы, предписания, которые мы находим в Ветхом Завете, пять первых книг Библии, да, были написаны Моисеем. Но когда он умирал, написано, что его могилы не нашли.

0: Его самого не нашли. И когда мы уже открываем Новый Завет, в послании к Иуде написано, что за тело Моисея спорил сатана и Христос. Мысль о том, что после смерти Моисея он был воскрешен и взят на небо. Он был воскрешен и взят на небо. И вот здесь на горе Преображения появляется тот человек, кто живым был взят на небо, и тот человек, который был воскрешен, и взят на небо. То есть Иисус Христос говорит: «Я пришел в этот мир, чтобы пострадать и спасти грешника». И вот на горе Преображения Илия является представителем от тех, кто живыми будут встречать Христа на облаках небесных, а Моисей – представитель тех, кто хоть и умрет, но будет воскрешен, чтобы жить с Господом на небе. То есть в миниатюре, как бы вот здесь происходит тот праздник второго пришествия Христа на землю, когда Христос уже придет, чтобы взять к себе всех спасенных, всех верных Ему.
1: Мини-репетиция.
0: Да, ну, так скажем так, мини-репетиция. Конечно же, это было и для Христа, потому что Христос, как бы Бог, Отец Небесный, показывает Ему, что да, твоя миссия, она вот такая, да, представители земли, они уже есть на небе, но их еще больше будет тогда, когда ты завершишь свою миссию. Но, безусловно, это было дано и для учеников, чтобы их приготовить, им показать. Хотя мы знаем, как они разочаровались, как они пережили вот эту трагедию распятия Христа. Написано, что все они разбежались. То есть, а если бы не было хотя бы вот этих моментов, им было бы, наверное, еще тяжелее. Но Христос пытается их показать, им научить. Да? Хотя Он, Христос, сказал им, что сейчас не рассказывайте. Потому что, очевидно, опять было понятно, что не могли люди это воспринять, не могли этого уместить еще. Да? Вот. Впоследствии они, конечно же, об этом напишут, они об этом скажут. Они будут вдохновлять людей, своих друзей, учеников. Но сейчас нужно было только это – показать.
1: Мне кажется, здесь, прошу прощения, как будто бы немножечко испугались. Мне кажется, вот здесь работал такой человеческий фактор, все равно, и как бы, может быть, и людям бы тоже было бы как-то непонятно и страшно,
0: безусловно,
1: что вот они видели какое-то видение. Мне кажется, может быть, они подумали бы, что они не совсем нормальные, да, или ну, что-то типа такого. Вот. Но как здорово и интересно вот это вот здесь описывается, и как это полезно, мне кажется, читать нам здесь сейчас, понимая, да, о том, как это произойдет и как будет. Потому что мы-то живем, и мы-то, да, можем вот как раз-таки понимать, что будет, когда Христос придет.
0: Тут такие детали, как бы Евангелие подчеркивает, да, что его одежды Христа стали белыми, как никто на земле не может выбелить. Голос они услышали, что Петр хотел, опять же таки, как лидер, хотел сформировать тут... Ну, хорошо ему здесь, да, хорошо. Вот сделаем три кущи и останемся здесь. Вот, и они опять нам слышат голос. Понятно, что с точки зрения обыденности событий окружающих учеников, это было что-то из ряда вон выходящее. Они такого никогда не видели. Конечно, они испугались самого сияния, явления этих людей. Вот, голос Христа. Безусловно, они испугались этого, безусловно, да. Конечно же, и всего, что, если бы они рассказывали, не пережив, то есть тем людям, которые не пережили этого, да, конечно, это было бы совершенно по-другому воспринято и не понято, наверное, тот момент.
1: Может быть, и остальные поэтому ученики не были взяты, потому что, наверное, возможно, они тоже бы не поняли, но важно, что этот момент здесь запечатлен, и мы можем представить, как это может быть.
0: Да.
1: Хорошо. Вот здесь еще важный такой момент, да, это уже дальше, да, находится он с 14 по 29 стих. Можем ли мы его тоже прочитать?
0: Да, давайте двигаться. «Когда они пришли к остальным ученикам, то увидели большую толпу народа, окружающую их, и книжников, стоящих с ними. Как только люди увидели Иисуса, они, удивленные, с восторгом побежали приветствовать Его. Он спросил их: «Что за спор у вас?» Учитель, — ответил ему некто из толпы, — «Я привел к тебе сына своего. В нем дух, что людей немыми делает. И когда этот дух хватает его и бросает оземь, он испускает пену, скрежещет зубами и цепенеет. Я просил учеников твоих, чтобы они изгнали духа, но они не смогли».

0: Иисус же сказал: «О поколение без веры, доколе мне быть с вами? Сколько буду вас терпеть? Приведите его ко мне». Мальчика привели, и как только нечистый дух увидел Иисуса, он тотчас вызвал у мальчика приступ, и тот, упав, катался по земле, испуская пену. Иисус спросил его отца: «И давно это у него?» «Еще с самого раннего детства», — ответил отец. «Часто дух пытался погубить его, бросая то в огонь, то в воду. И если ты что-то можешь сделать, помоги нам, смилуйся над нами». «Ты говоришь, если можешь?» «Верующему все возможно», — ответил ему Иисус. «Верю», — тотчас воскликнул отец ребенка. «Помоги моему неверию». Иисус же, увидев, что собирается толпа, строго сказал духу нечистому: «Дух немоты и глухоты, велю тебе, выйди из этого мальчика и больше никогда не входи в него». Закричав и вызвав сильные судороги в теле ребенка, дух вышел, и тот стал как мертвый, так что многие говорили: «Он умер». Но Иисус, взяв его за руку, поднял, и тот встал. Когда Иисус вошел в дом, ученики наедине спросили его: «Почему мы не могли изгнать духа?» И он ответил им: «Духов нечистых ничем нельзя изгнать, кроме как молитвою». Уйдя оттуда, проходили они через Галилею, и Иисус не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о нем, потому что он наставлял своих учеников и говорил: «Сын человеческий будет предан в руки людей, и они убьют его, но через 3 дня после того, как убьют его, он воскреснет». Но они не поняли того, что он сказал им, а спросить его боялись.
1: Такой более жизненный отрывок. Там да. Мы говорили про то, что да, вот было видение, да, которое, кстати, вот тоже хочется, наверное, еще оговориться, вернуться, что сейчас у людей не бывает таких видений. То есть это было действительно то, что связано было со Христом, и это было для взращивания, так скажем, учеников. Да, это тоже, мне кажется, важный такой момент, чтобы люди не думали, что мы сейчас тоже, да, можем видеть вот какие-то такие видения.
0: Нет,
1: да?
0: Мария, ну, нужно сказать о том, что иногда Бог некоторым людям дает какие-то провидческие, что я имею в виду, провидческие видеть видение во сне, допустим, или действительно видение, то, что касается будущего. Мы не имеем в виду, что это относилось вот как к Иисусу Христу, да, преображение или, ну, будущее явление славы Иисуса Христа. Оно, кстати, описано в Евангелии, как это будет, да. Но Бог и сегодня некоторым людям в том или ином месте, в то или иное время дает какие-то видения, можем так их назвать, во сне, да, или через какое-то понимание, что будет в будущем. Нельзя сказать, что Бог как бы это не божественное. Конечно, нужно быть очень осторожным ко всем этим, вот потому что у нас сегодня в мире есть много предсказателей, да,
1: да, вот
0: которым люди ходят вот, и пытаются сказать, что вот, но нужно быть крайне осторожным, потому что Бог сказал, да, что тот человек, который не связан с ним, он не может знать будущее таким образом, чтобы это было во благо людям. Сегодня будущее может открываться и дьяволом, сатаною, людям. Но его действие всегда направлено на то, чтобы человеку принести вред в будущем или в настоящем. Да? Вот. Бог, когда делает это, он всегда делает для того, чтобы спасти человека, подкрепить его веру, вдохновить его на что-то, да, или обратить его от каких-то, может быть, событий, которые нанесут ему вред.
1: Вот здесь я хотела спросить, наверное, точнее, уточнить этот момент. Все-таки это должны быть действительно такие взаимоотношения с Богом, со Христом, живые, а не просто, когда я там помолился, мне все открылось, да?
0: Да, это... безусловно. То есть Божье действие, оно не просто для впечатления.
1: Да.
0: Божье действие для впечатления. Более того, мы видим в Евангелии, что Бог показывает нам, что Он дал человеку достаточно света, чтобы уже понимать. Это само Священное Писание. Мы вновь призываем наших слушателей, да, и участников нашей программы обращаться к Слову Божию, читать Слово Божие, потому что в нем открыто и настоящее, и будущее. В принципе, морали, этики, взаимоотношений в семье, взаимоотношений с людьми окружающими, да, взаимоотношений, что касается бытовых даже вещей, вот, каких-то выбора сложного и так далее, и так далее. Библия помогает нам выстроить нашу жизнь, соответственно, этому. Поэтому Бог уже дал этот свет.

0: Но если какому-то человеку в каком-то месте не хватает, может быть, этого света, Бог способен дать какое-то откровение через сон, может быть, через другие вещи. В моей жизни есть опыты, я напрямую сталкиваюсь с людьми, которые рассказывают о том, что да, они видели во сне вот эти события, вот, и затем действовали так, то, что было спасительным для них, и для их родных, вот, для того, чтобы принять Господа, да. Это не просто какая-то, знаете, такая, Божье участие для того, чтобы, я мог найти 500 рублей, условно говоря, да? Вот, Божье действие. Иногда и так бывает, когда человек в крайней нужде, Бог может это сделать. Но Божье вот это откровение или видение, оно чаще всего, то, что мы сегодня в современном мире видим, для того, чтобы человек обрел веру в Бога, обрел тесную связь с Богом. Вот. И потом эти видения могут не повторяться так часто, как хотелось бы, но уже человек знает Бога. Он молится Ему, он доверяет Ему в своей жизни и идет по жизни уже с Богом.
1: То есть это что-то такое более индивидуальное, потому что у каждого ответы, они приходят по-своему от Бога.
0: Безусловно.
1: То есть насколько мы привыкли, наверное, с Ним взаимодействовать, да?
0: Да. Может быть, если связать с Ветхим Заветом, опять же таки, мы вспоминали историю, когда манна выпала на землю, да. Я тоже понимаю, что если мы воспринимаем то, что манна, если мы знаем то, что манна выпадала все время их путешествия, это около 40 лет по пустыне, то чудом это можно было назвать когда?
1: Когда первый раз.
0: Первый день.
1: Да.
0: Первый день. Это было самое большое чудо. Но если это повторилось второй раз, третий год, пятый, сороковой и так дальше, наверное, люди уже перестали воспринимать это как чудо. Да. Если бы мы, допустим, никогда не видели, как растет картошка, и мы бы однажды там на своем приусадебном участке увидели, картошка выросла, для нас это было бы чудо.
1: Да,
0: но когда это повторяется каждый год, мы уже привыкли к этому. Также и здесь мы понимаем, что Бог не впечатляет нас. Да? Он помогает нам обрести веру через Слово Божие, через молитву, если нужно кому-то, и через вот это особенное откровение.
1: Вадим Анатольевич, мы прочитали вот такие два отрывка, где первое было вот видение, да, вот здесь они спускаются с горы, сталкиваются с тем, что тут уже их ожидает целая толпа народа, остальные ученики, и у учеников не получается изгнать бесов. Почему так? Вот он их взращивал, и в предыдущих главах, да, то есть у них вот, он что, им силы не дал, или чего им не хватило? Почему так случилось?
0: Да, интересно, как евангелист подчеркивает вот эти, да, события. То есть на горе хорошо, но на земле еще, у подножия горы еще продолжается эта земная жизнь, как бы земные вызовы. Да, и Христос, когда спускается, помните, с каким он возгласом спускается? «Сколько я еще буду с вами? Сколько еще буду терпеть вас?» Да? То есть Христос уже увидел исполнение своей миссии. Ему бы, наверное, хотелось сделать шаг чуть длиннее и уже оказаться там. То есть, может быть, день воскресения, победы. Но он тоже при этом спускается вниз с горы, а здесь еще те же нужды, те же вызовы и те же фарисеи, которые тут же в сторонке насмехаются. Вот твои ученики ничего не могут сделать. То есть, где та сила, на которую ты претендуешь, и ученики твои. Да, вопрос очень серьезный с точки зрения того, почему не могли этого сделать ученики. Кто-то называет это фиаско учеников, потому что они сделали попытку, но не смогли. Мы же понимаем, и сам отец этого юноша бесноватого говорит, «Я привел к ученикам твоим». То есть для этой семьи это была такая трагедия разочарования. Да, он пришел и тут надеялся, что он знает, что вот здесь Христа нету, он на горе, да, он пришел сюда, а ученики ничего не могут сделать. Очевидно, что в этот момент ученики были немножко, как мы можем сказать современным языком, на другой волне. Что это значит, да? Они имели силу, но Христос показал, что вопрос изгнания беса, когда дьявол владеет человеком откровенно, очевидно, вот владеет таким образом, что человек теряет свою идентичность моральную, физическую, духовную, ментальную и так далее. Эта сила изгоняется только посредством серьезной подготовки. И эта подготовка Христос назвал через

0: пост и молитву.
1: Угу, да.
0: Мы можем сказать, наверное, что у Христа это было, потому что на горе Преображения он там как раз-таки находился в этом духовном состоянии молитвы и общения с Богом. Да? Учеников, наверное, не было, потому что, опять же таки, здесь подчеркивается, что когда Христос спустился, то он нашел их спорящими с фарисеями.
1: Угу.
0: Видимо, опять же таки, вот это, фон этого события у учеников был немножко другой. Возможно, они хотели что-то доказать.
1: Угу.
0: Возможно, хотели претендовать на что-то, может быть, да. Хотели доказать, вот, что происходит. Но Христос говорит, нет, вот с этим явлениями можно только справиться через глубочайшую подготовку, поста и молитвы. Здесь другая важная мысль, что мы не можем упустить, да, из этого повествования, когда Христос обращается к Отцу,
1: к Отцу, да.
0: Да, и говорит, ты веруешь, что я могу? Вот, потому что мы уже сказали, но еще раз надо подчеркнуть, да, переживания или разочарование этого Отца, они глубочайшие. Это происходит с самого детства. И этому отцу приходилось, как он говорит, спасать этого ребенка и из огня иногда, и иногда из воды, потому что этот дух его и туда бросал, да. И вот он пришел сюда, в эту самую лучшую, условно говоря, клинику,
1: угу.
0: А ему говорят, все, извините, лимит на исцеление закончен. Да, больше ничего мы не можем сделать. И вот он говорит, если веруешь, то все возможно верующим.
1: Верующим все.
0: Глубочайший момент, да, насколько вот мы говорим, насколько мы можем это понять, что отец в этот момент осознал, что от его усилия веры зависит исцеление его ребенка. Я не знаю, как это можно было пережить, да. Вот он должен был собрать, мы бы сегодня сказали, волю кулак, да, не волю кулак, а всю свою веру, все, что он мог вот в это вложить, сказать, Господи, да, есть у меня, но у меня чего? У меня еще много чего.
1: Он тотчас воскликнул.
0: Да, вот, веруй, но помоги моему неверию. То есть вот этих разочарований, которые он испытал в жизни не однажды, наверное, угу. Он не только к ученикам приходил, у них было настолько много, что он говорит, Господи, я имею веру, но вот этого неверия тоже во мне много. То есть Христос вот как-то красиво тогда умело, умело, да, по-нашему, работает с человеком, не просто какими-то шаблонами, да, он приходит к его душе и разворачивает его таким, чтобы показать, что там. А там есть вера, есть порыв, да, но есть вот эта немощь неверия, потому что все обстоятельства говорят, что все, ничего, тут фарисеи, лидеры, они ничего не могут сделать с этим ребенком, тут ученики ничего не могут сделать, одна надежда на Христа. Да, и я должен сказать, что он может сделать, если я имею эту веру.
1: Как будто бы это совместная какая-то работа. Как, вот понравился мне действительно ответ отца про то, что вот верую, помоги моему неверию, в плане того, как это было мудро сказано. Потому что это не само утверждение такое, я верю, мы можем ведь сказать, что мы верим, но внутри не иметь этого. А здесь вот...
0: Я, может быть, такую иллюстрацию для себя подумал, что вера человека, когда мы приходим к Богу, да, написано, что человек не может приходить к Богу без веры.
1: Да.
0: Невозможно угодить Богу. Угу. Такое древнее слово, но тем не менее, имеется в виду, что человек должен верить, что Бог есть, и у него есть сила. Но в этой ситуации, мне кажется, Бог показывает, что вера – это как дверь, которую человек может открыть, а войдет туда сила Божия.
1: Угу.
0: Исцеление не через происходит, потому что я дверь открыл. Исцеление происходит от Бога. Но моя вера позволяет Богу войти в мои обстоятельства жизни, мои обстоятельства моей семьи и начать действовать.
1: Мне кажется, эта история, она еще иллюстрирует нашу жизнь в том плане, что мы, здесь мне понравилась еще фраза, о поколении без веры, когда мы очень часто, не имея веру, пускаем того же самого сатану. Да, это может быть какие-то, опять же, искушения, это могут быть и какие-то мысли, и какие-то наши действия, да, которые рождают мысли, которые мы сами не можем от них избавиться, но только открывая дверь молитвой, верой и порой постом, мы впускаем силу Божью. Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за такое интересное рассуждение. Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы разбирали с нами 9 главу от Евангелия от Марка. Помните, что

что на горе Преображения слава, внизу беспомощность. Так и у нас тоже бывает. После мощного богослужения дома бывают какие-то непонимания, либо мы, может быть, сталкиваемся с какими-то своими слабостями. Но вера проверяется не на горах, а в обычной жизни. Если не получается, честно скажите, как отец больного мальчика: «Верую, Господи, помоги моему неверию».

Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.

0: сегодня самая красивая буду. Смотрите, какие у меня заколочки.
1: У меня красивее. Розовый сейчас самый модный цвет.
0: А у меня с висюльками. Такие всем нравятся.
1: Сейчас самые красивые девочки те, у которых кос есть.
0: Нет, хвосты.
2: Девочки, да вы обе очень красивые и нарядные. Зачем спорить? Ведь важно не только, какие мы снаружи, но и какие мы внутри.
1: Так внутри же все одинаковые.
0: А вот и нет.
2: Можно выглядеть красиво снаружи, но не быть доброй. Даша, Лика, а вы бы хотели иметь подружку, которая все время бы обижалась, хвасталась или дразнилась?
3: Нет.
2: Вот давайте и мы с вами будем не только красивыми снаружи, но и добрыми внутри. Кстати, сегодня мы будем готовить очень симпатичные фаршированные помидорки. А вот понравятся они вам или нет, зависит от того, чем мы их нафаршируем, то есть заполним. Конечно, мы не будем заполнять наши помидоры жгучим перцем или репчатым луком, от которого хочется плакать. У нас здесь совсем другие продукты. Сыр, укроп, лимон, сметана. Сначала нам нужно взять помидорки. Берите. Вот, держите вам ножички. Держи, Даш. И нам нужно срезать шляпку. Примерно сантиметр. Вот можно даже чуть побольше, да, чтобы туда заложить начиночку. Так, аккуратно срезаем. Вот. Аккуратненько. Теперь

0: Держите все чайные ложечки.
1: Держи, Даш. Лика.
0: Угу. Сюда мы будем складывать все, что внутри. Вот так вот, смотрите. Как бы ложечка вот так вот. Вынимаем мякоть. Вот. Только делайте это аккуратненько, чтобы не повредить кожицу. Даш, это вот так вот прям можешь вырезать. Да, держи. Вот. Вот, давай, давай, справляйся с помидоркой. Угу. И выкладывай все. А мы с Ликой еще пока что помидорки возьмем. Можешь в сторону Лику сложить пока что. Так. И сделаем с ними так же. Получится очень красиво.
2: Можно так ножичком помочь, если помидорка не прорезается.
0: Кстати, то, что мы сейчас выкладываем, это не нужно выбрасывать. Оно нам пригодится в дальнейшем. Дашуля, я тебе помогу с третьей помидоркой. Хорошо? Хорошо? Мне кажется, у тебя вполне хорошо получается. Вот. Шляпки, кстати, можно убрать. Они нам не понадобятся. Вот. Я тоже все. Давайте сложим наши помидорки на тарелочку. Чашечек помидора, а сейчас займемся начинкой. Даша, я попрошу натереть сыр.
1: А где терка?
0: Она вон там, за тебя. Вот, держи. Ликушку, нарезать укроп. Мелко-мелко надо его нарезать. Так. Угу. Даша, надо на мелкой терочке, смотри. Вот так вот. А. Угу. А сама я займусь чесноком. Возьму два зубчика и измельчу их чеснокодавилкой. Ой, Ликуш, только толстенькие стебельки нужно убрать. Угу. И пальчики за бортчиком. И чем ближе ты вот к ножику, как бы, ты их вот так, да. Мелко надо. Даш, ты можешь, знаешь, вот так вот сыр как бы наоборот вниз, вот так вот. Тебе так удобнее, думаю, будет. Как бы упирайся в него просто и все. Так. Девочки, вам нравится чеснок?
3: Не очень.
0: А лук больше нравится?
3: Угу.
0: Мне тоже, мне вот чеснок больше нравится. Так, чеснокодавилка. Вот здесь наша начинка будет. Ликуш, нарезала?
3: Да.
0: Всыпай сюда.

0: Устала? Это тяжелое дело. Смотри, можно вот так вот просто. Вот так вот. Только пальцы аккуратно. А сейчас мы с лягушкой пока что возьмем помидорную гущу. Только надо брать прям вот густую. Не вот жидкую, а густую гущу вот так вот можешь сделать. Давай, столовую ложку. Если мы возьмем больше...
1: Вот так?
0: Да. Или прям жидкую, то у нас потом начинка будет выливаться из помидора. А то, что у нас осталось, можно использовать другие блюда. Например, суп, щи, в подливу. Ну, куда вам нравится. Или просто так съесть. Даша, давай я тебе помогу немножечко. Особенно под конец. Угу. Вот какая у нас гора сыра уже. Так, Даша, бери, пожалуйста, терку. А это нашу начиночку.

0: Вот. А теперь надо положить сметану. Так, 2 чайные ложечки, только без горки. Одну Лика, другую дашь. Аккуратненько. И другую Лика. Только без корки старайтесь. Потому что если мы положим слишком много сметаны, у нас получится очень жидкая масса. Угу.
1: Все.
0: Все, давайте. А теперь перемешивайте. А я пока что вы перемешиваете, добавлю лимона. Всего чайную ложечку. Мисочка. Ух ты, как лимон-то брызгается, а? Вообще прям.
1: Я уж вижу.
0: Ликуш, разреши. Чтобы и остренько, и кисленько. Давайте теперь я. Хорошая масса. Мы забыли посолить. Даш, посоли, пожалуйста. Большую щепотку соли. Большую, смело, давай. Угу. Тоже размешаем соль. Мне кажется, что масса у нас получилась слишком густая. Давайте еще ложечку сметаны добавим. Вот. Даша, добавь, пожалуйста, мне сметану. Угу. Вот так. Спасибо. Можешь ее убирать. Я думаю, больше она не пригодится. Масса у нас должна быть однородная. Ну вот и все. Начинка наша сделана. А вот теперь с помощью чайной ложечки нам нужно заполнить помидоры начинкой. Только нужно делать это аккуратно, чтобы их не повредить. Вот, держите. Даш, ты можешь уже начинать брать. Вот так. Вот эту ложку берем, она мешается. И мне. Так. Вы знаете, берите понемножечку, а не большой горсточкой. Чтобы аккуратно получилось. И прям сильно не нажимайте, чтобы помидорка не разрушилась. Так. Даш, ты прям быстро справилась с этим делом. Но у нас с вами отлично получилось. Угу. Мы будем выкладывать их на эту тарелочку. Только для начала нам нужно выложить листья салата. Даш, подай мне, пожалуйста, их. Держи. Угу. Да, на серединку. Вы знаете, вот так вот выкладываете, вот так вот. Тут такая поляночка зелененькая получилась. Угу. Отлично. У нас прям уже такая получилась тарелка из листьев. Совсем не видно, что она там настоящая. Так. Отлично. А теперь мы сначала украсим наши помидорки. Мы будем украшать их петрушечкой. Смотрите, нужно взять петрушечку и прямо только самые вот так вот листочки. То есть не кисточкой, прямо так листочки. Ну и можете положить, как нравится. Я вот так буду делать. Украшать можно вообще по-разному. Тут уж ваша фантазия. И теперь у нас остались неиспользованные только оливки. Держи, Лик. Оливки. Я тоже оливочку. Вот, Даш, держи тоже оливки тебе. Смотрите, мы должны вот так вот их вдоль разрезать. Вот. И берем вот так вот и украшаем. Я думаю, одной оливочки хватит. Угу. А теперь наши готовые помидорки будем ставить на зеленую полянку. Можно поставить их в виде цветочка. Давайте. Вот.

0: Скажите, на мак похоже, цветок такой есть, красный, да?
1: Вот и все, фаршированные помидорки готовы. Выглядят очень аппетитно. А если вы их попробуете, то убедитесь, что они не только красивые на вид, но и вкусные внутри. Побольше вам добрых друзей и вкусных блюд. Пока!
2: Пока!
3: Пока! Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Сегодня мы поиграем с вами в интересную игру.
1: Мне нравится играть в такие игры.
2: Я тоже хочу.
0: Немного подождите. А где дедушка?
3: Esta noche los invitados vendrán a nosotros.
0: Дедушка расскажет нам условия игры. Только слушайте его внимательно.
3: Comeremos estos pasteles con nuestros invitados.
1: Все понятно, muchas gracias.
2: Мама, я хочу кушать.
3: Este pastel no se puede tomar.
4: Sí, señor. Muchas gracias.
2: Я тоже хочу попробовать.
0: Вы поняли, что сказал дедушка?
1: Sí, señor.
2: Нет.
1: Дедушке надо сказать «Sí, señor, muchas gracias», и все будет в порядке.
2: Sí, señor, muchas gracias.
3: Oh, no, este pastel no se puede tomar.
5: Salut, les amis, je suis prêt à chausser au gâteau.
1: Sí, señor,
2: muchas gracias.
5: Oh, сколько это стоит?
2: Папа, бери, только скажи дедушке. Sí, señor, muchas gracias. Это у нас такая игра.
3: Este pastel no se puede tomar.
5: Я готов заплатить. Je suis prêt à payer.
3: Oh, no, este pastel no se puede tomar.
5: Señor, я вас есть не понимать.
3: Не понимать, не понимать. Эти пирожные предназначены для гостей.
0: Мы разыграли эту сценку, чтобы показать ситуацию, когда встречаются люди и говорят на разных языках.
2: Дедушка, а ты что говорил?
3: Я вам всем говорил, что эти пирожные есть нельзя, что они предназначены для гостей.
2: Если бы ты сразу так сказал, мы бы их не ели.
0: Дедушка так и сказал. Только вы его не поняли, потому что говорил он на незнакомом языке.
2: А кто придумал говорить на разных языках?
3: Вы хотите узнать?

0: Дедушка, расскажи.
1: Когда-то давным-давно на Земле был только один язык.
2: Только один?
1: Си, сеньор.
2: Это что, был испанский?
1: Нет, не испанский, не итальянский и даже не английский.
0: А какой?
1: Ученые, которые изучают Библию, считают, что это был язык, близкий к арамейскому языку.
2: Я про такой язык никогда не слышал.
3: И я.
0: А в какой стране на нем разговаривают?
4: В чистом виде этот язык не сохранился, но сохранились родственные ему языки, на которых говорят жители стран Ближнего Востока.
1: Жители этих стран говорят на семитских языках.
4: У Ноя, который вместе со своей семьей пережил потоп, было 3 сына. Одного из них звали Сим.
1: Отсюда и появилось название этой языковой семьи.
3: Точно, после потопа ведь выжило всего 7 человек.
1: Не 7, а 8.
0: Это логично, что все они говорили на одном языке.
2: А как появилось так много языков? Они ведь говорили на одном.
1: Это случилось потому, что двое сыновей Ноя подняли бунт против Бога.
3: Что они делали?
1: Бог дал Ною и его семье указание, чтобы их потомки заселили всю землю.
4: И как вы уже, наверное, догадались, они не послушались Бога.
1: Они подняли против Бога восстание и сказали, что они не будут делать так, как сказал Бог.
4: А именно, они решили не расселяться по всей земле.
0: А почему они решили не слушаться Бога?
4: Доподлинно неизвестно, что явилось причиной их восстания. Но, возможно, они были недовольны тем, что произошел потоп.
5: Библия говорит, что Бог дал им повеление расселиться по всей земле. А они сказали, не будем расселяться.
4: И даже больше. Они решили построить город с огромной башней высотой до самых небес, чтобы в этой башне поместились не только они, но и их потомки.
1: Чтобы осуществить свои замыслы, они стали делать кирпичи. Но Господь Бог слышал все и все видел. И то, что делали эти люди, мешало его замыслам. Бог желает людям только добра.
0: Бог добрый, Он любит людей.
1: Именно поэтому Господь Бог и сошел с небес, чтобы совершить свою волю.
4: Дорогие ребята, а вот что произошло с городом и его строителями, вы узнаете в нашей следующей серии.

0: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
1: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
2: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
1: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
3: И говорили они все на одном языке.
0: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
2: Откуда же взялось так много языков?
0: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
3: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
4: Это как?
5: Как?
0: Каждый из них стал говорить на уняльтралингва.
3: Мит мондалурам?
0: Там миунапала.
3: Я вас не понимать.
0: Комедертило? Там миунапала.
3: Сеньор, я вас есть не понимать.
0: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду,
3: а тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
0: В другом месте строитель просил принести кирпич,
5: а ему приносили веревку.
6: Они совсем запутались.
1: Они перестали понимать друг друга.
5: Совсем-совсем не понимали.
3: Нет, нет, они совсем трух-труха не понимают.
1: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
5: Нет!
0: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.

0: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
1: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
2: Они ушли из города?
1: Да, они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
3: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
4: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
0: Мне их жалко, почему они были такими непослушными?
5: Не все люди были такими, на земле всегда были люди, верные Богу.
0: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
4: Нет, не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
2: Ура! У Бога были послушные детки.
1: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
5: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать Его заповеди.
3: А как звали этих людей?
4: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад, у Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
5: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
4: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
5: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
4: Дорогие ребята, а вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!

Практически каждый человек испытывает гнев, и может быть достаточно часто. Гнев охватывает широкий спектр эмоциональных переживаний. Легкое раздражение, негодование, обиду, злость, ярость, мщение, ненависть. Гнев, как и страх, может быть краток, а может длиться годами. Это вовсе не означает, что человек все время находится в состоянии гнева. Он испытывает гнев всякий раз, когда вспоминает о нанесенной ему обиде или оскорблении. Но почему мы гневаемся? Из-за чего время от времени в нас вспыхивает гнев? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Гнев – сильная негативная эмоция, которая возникает в ответ на какой-то раздражитель или препятствие. Что такое раздражитель или препятствие? Раздражитель – это какой-то объект, который провоцирует в нас агрессивные действия. А препятствие – это кто-то или что-то создает помеху для осуществления наших действий. Раздражитель провоцирует нас, вызывая негативные эмоции. То же самое делает и препятствие, возникающее на пути наших желаний. Гневом, как сильной эмоциональной реакцией, человек пытается либо погасить раздражитель, либо устранить препятствие. Раздражителем или препятствием может быть другой человек. Например, его слова или поступки. А может быть, какой-нибудь неодушевленный предмет или обстоятельства. Из-за чего возникает гнев? Каковы причины гнева? На самом деле причин для гнева множество, только был бы повод. Ученые выделяют целый ряд факторов, усиливающих вероятность возникновения гнева. Давайте рассмотрим основные. Первое. Разочарование в самом себе. Когда мы терпим неудачу или разочарование в другом человеке, может вызвать гнев. Мы также можем быть разочарованы каким-то предметом, вещью, например, смартфоном, который плохо работает. Второе. Физический вред или моральный ущерб. Оскорбление, унижение или насилие могут спровоцировать гнев. Третье. Гнев другого человека также может стать причиной гнева. Трудно держать себя в руках, когда на тебя кричат. Так и хочется в ответ сказать: «Да замолчи ты!» Четвертое. Гнев возникает и тогда, когда наше желание не осуществляется, не сбываются мечты или рушится надежда. Пятое. Страх. Что интересно, страх может стать причиной гнева,

или спровоцировать гнев. О страхе смотри видео «Страх. Почему мы его испытываем?». Шестое. Эмоции, которые мы долго сдерживаем. Если мы в течение долгого времени подавляем свои эмоции, переживая происходящее внутри себя, наиболее вероятной реакцией на давление со стороны будет гнев. Седьмое. Неудовлетворение естественных потребностей, таких как голод, жажда, усталость, холод, тоже, между прочим, могут вызвать гнев. Как преодолеть гнев? Есть ли у меня хоть какие-то шансы справиться с гневом? Конечно. Смотри подробно об этом наше видео. Гнев. Как им управлять? Пол Экман, известный американский психолог, отмечал. Гнев говорит нам о необходимости что-то поменять. Если мы хотим провести это изменение наиболее эффективно, нам нужно знать источник нашего гнева.

0: Привет!
1: Друзья, всем привет! Это молодежный проект «Питстоп». Мы рады вас видеть здесь у нас в гараже. Сегодня к нам заехали Велина, Лена, Богдан и с вами я, Сергей. И сегодня наша тема звучит так – «Любовь на расстоянии».
2: Мне кажется, друзья, в этом плане проще, да? Потому что девочкам нам надо вот это вот прийти с банкой мороженого. У меня все плохо! У меня все хорошо!
1: Один рецепт на лечение.
3: «Сводил в кино» называется, да? Одновременно включаем фильм.
1: А что, было?
2: Я знаю людей, которые так делают.
4: Это мило?
5: Я тоже, да.
3: Ты один из них.
1: Если есть выбор, скажите «нет» отношениям на расстоянии.
3: Почему?
2: Да! Да!
1: Лена?
2: Да потому что!
1: Вот вам первый вопрос. Верите ли вы, друзья, в то, что на расстоянии могут вообще строиться какие-то отношения между парнем и девушкой?
2: Очень редко.
3: Верю. До определенного момента.
1: Ну, это мы еще обсудим. Главное, верю. Очень редко, Богдан.
5: Ну, начать строиться они точно могут на расстоянии.
1: Вот. То есть начало можно, ну, как
2: мне кажется, наоборот.
5: В любом случае, когда-то там давно писали письма друг другу, там неделя обратно, неделя туда, так жили, и на расстоянии как бы все.
3: Ну, они прям знакомились по письмам или потом после личного знакомства начинали писать?
5: Ну, это не важно, все равно на расстоянии они хоть как-то, да, это... общались.
3: Смотря на каком расстоянии. Если на расстоянии вытянутой руки.
1: Нет, расстояние мы подразумеваем сразу разные города. То есть, когда люди не видятся друг с другом. Ну и тут разные. Можно неделю, да, не видеться. Можно две недели, можно месяц. А кто-то бывает и по полгода, и год. Не видят друг друга и встречаются раз в год. Ну, даже раз в полгода. Это мало. Раз в месяц тоже можно назвать, да, расстояние. Тоже ненормальные, необычные, давайте не будем называть, необычные отношения, да, на расстоянии. Скажите, был ли у вас такой опыт любви на расстоянии? А, ладно, отношений на расстоянии.
2: Был.
1: Эвелин, давай с тебя начнем.
4: Да, конечно, был.
1: И как он прошел?
4: Благополучно, закончилась свадьбой.
1: Да. Очень хорошо. Хорошо. То есть все отношения, ну, да. На твоем опыте показали, что это возможно?
4: Возможно, построить. Но возможно только в том случае, если вы видите перспективу к тому, чтобы соединиться вместе в будущем. То есть не просто жить в разных местах и думать, ну,

0: нам и так нормально, а вы стремитесь к тому, чтобы...
1: То есть если есть какая-то цель, реально, если есть цель создать брак, отношения, тогда это возможно.
0: Да, ну то есть если расстояние, это просто временное обстоятельство какое-то, которое вам, ну, как-то мешает или помогает. Угу.
1: Лена, Богдан, были ли у вас подобные опыты?
2: Закончишься со свадьбой?
1: Нет, отношения на расстоянии.
3: Именно с девушкой, именно отношения...
2: Правда, или вообще друзей мы тоже рассчитываем.
1: Давай и друзей сюда тоже, да. Допустим, потому если мы говорим об отношениях, легко дружить, конечно, на расстоянии?
3: Конечно.
1: Ну, вот это пример.
3: Да, у меня есть пример вообще много очень. Ты не можешь жить со всеми друзьями в одном городе. Вы по-любому в разных городах и общаетесь.
1: Ну нет, знаешь, вот формат «все друзья» — это как у меня в соцсетях 1500 друзей.
3: Не, я имею в виду про тех, с которыми реально, как бы, ну, вы при встрече можете там с друг другом поговорить, помочь, там, не знаю, как бы, ну, у вас реально хорошие отношения. Это не приятели, это не знакомые, а это именно друзья.
1: Ну вот, а именно, скажи, сколько у тебя друзей, прям крепких, вот таких, крепких, которые у тебя крепкая дружба?
3: Я не знаю, я не могу сейчас посчитать. Ну, их, не знаю, наверное, не больше, там... Так. 10, может
0: сейчас
3: быть.
0: Все друзья Богдана задумались. Называй десятку.
3: Да, вот.
1: Ты считаешь, что возможно поддерживать дружбу крепкую, хорошую?
3: Мне кажется, крепкая дружба как раз
1: человек.
3: Крепкая дружба как раз-таки и есть, когда вы уважаете какое-то личное пространство и не начинаете там каждый день там с друг другом, только вы с ним лучшие друзья.
2: В этом плане проще, да? Потому что девочкам нам надо вот это вот прийти с банком мороженого, у меня все плохо!
0: У меня все хорошо!
1: Да. Один рецепт на лечение.
2: Но ты должен быть... Ну, девочкам больше надо вот это вот чувствовать поддержку. Именно рядом, не там где-то. Но это не так работает.
0: Мне кажется, это просто разные типы людей. Есть и девочки, которые дружат нормально вообще там видеть раз в месяц, просто иногда созваниваясь. А есть парни, которым нужно постоянное близкое отношение. Это просто типа личности, я думаю.
1: Хорошо, а давайте сейчас нарисуем плюсы и минусы. Вот ребята, которые нас смотрят, тоже, наверное, задаются вопросом, построить отношения или нет, нужно ли в это погружаться или нет. Вот как вы считаете, давайте начнем с минусов. Минусы того, чтобы строить любовь на расстоянии.
2: Ты не получаешь поддержку прям, ну, близко, о чем мы сказали. Ну, как бы...
1: Вот этого нет, прийти с мороженым, поплакать, в рубашку.
2: Нет, ну, вообще, как бы... Ну, телефонный разговор — это одно, да, а когда человек сидит рядом с тобой, смотрит тебе в глаза и говорит, все будет хорошо, это другое.
0: Невербального общения.
1: Самый главный минус первый — это нет вербального.
0: Невербального.
1: Прикосновение в виде человека, визуальный контакт, то есть живое общение.
0: Да, потому что хорошо. Даже когда мы общаемся, только какой-то процент информации доносится до нас с помощью слов вербально, а все остальное – это мимика, жесты, прикосновения те же самые, ну, все, что сопутствует диалогу.
1: Первый минус. Второй.
3: Ну, вот лично как-то на своем опыте на меня влияет очень сильно, вот когда ты начинаешь отношения заводить в интернете, по перепискам, и очень тяжело потом именно уже реально общаться с человеком, потому что ты уже о человеке, ну, как-то у вас немножко другие отношения. То, что ты себе позволяешь, там, сидя в кресле, там, писать, там, не всегда ты можешь сказать как-то, потому что, ну, как-то вот не дотягивает как будто бы уровень реальных отношений. Вот.
1: В общем, ну, ты привыкаешь к такому формату, да, уже печатанному, когда ты вот через это выдаешь мысли, а уже потом ему сказать это вживую, то есть невозможно.
3: Да, хорошо, когда вы, например, как-то хотя бы, не знаю, чередуете, где-то видитесь, да, у вас как-то оно балансирует. А когда вы по интернету общаетесь, как будто уже там у вас дети, там все, ну, я грубо говоря.
1: А вживую сегодня вы... есть и такое, сегодня.
0: Так. А вживую...
3: Поэтому это вообще ужасно. Вот, ну, по крайней мере, может быть, для кого-то это и нормально, и кому-то наоборот даже хорошо так. Просто я, может быть, ну, такой человек, мне вот так вот вообще как бы не канает. Что, старость?
2: Старобрядец.
0: Да, особенно это, если, например, вы познакомились по интернету, какое-то время общались и потом встретились, или просто два разных человека, потому что ты сам себе рисуешь образ, ты как бы дорисовываешь картинку вокруг тех слов, которые он тебе писал.
2: Вот, это то, что сказал Богдан в это. Ну, то, что проще, типа, вот они переписывались, а потом встретились. На самом деле проще, когда вы встретились, потом продолжили общение так, а потом опять встретились.

0: То есть, ну, мне кажется...
1: Ну, не слишком большая пауза, там не на целый год, как бы.
2: Хорошо, давайте с минусами понятно. Самое главное мы уже сказали. Плюсы.
0: Вы скучаете.
2: Попробуйте, да, найдите положительные стороны отношений на расстоянии.
1: Скучаете больше круг этот... подходящих типа людей. Ну, типа, больше можно с кем познакомиться.
2: Вы не так
1: поняли. Ну, типа, ты...
2: Вы не так поняли.
0: Все, мы вытеркиваем его из того круга старобрядца. Что он вообще говорит?
2: То есть Богдан имел в виду, что...
1: Больше выбора друзей.
2: Да, ты можешь... Парень ищет девушку.
0: Мы не поняли.
2: Сложно найти хорошего человека себе, потому что каждый хочет найти того самого, да? И вдруг в его окружении вот здесь вот, ну, нет подходящего человека. То есть, и понятно, что если он вычеркнул сразу для себя вариант любви на расстоянии, то ему надо выбирать из того, что есть. А если действительно здесь никто ему не подходит, то, значит, ему надо этот крест, ну, убрать пункт. Да, пункт и все-таки открыть для себя, что, может быть, стоит посмотреть, где-то пообщаться с тем, кто есть в другом городе, знакомый.
0: У меня есть такой знакомый.
2: Так.
0: Он уже взрослый, ну, ему еще нет 30. Но он не женат, и он реально говорит, что девушка только из моего города, мне нужно с ней видеться часто и все такое, и он реально ни с кем больше не общается, и в своем городе он никого не может найти, и, короче...
2: То есть вот это табу, который он для себя поставил,
0: он себе это решил.
2: Ограничило его, и он сейчас вот просто сидит, так скажем, своим холостяцким решением. Еще плюсы.
0: Ну, у вас реально есть время осмыслить... Ну, увидеть человека как бы со стороны, можно сказать. Когда вы встретились, вы пообщались, вы провели какое-то время вместе, там чем-то позанимались, активностью какой-то. И потом, когда вы разъехались, у тебя есть время подумать, осмыслить, ну, вообще увидеть этого человека, стоит ли мне дальше с ним продолжать общаться, как он вообще в моей жизни и все такое. Потому что когда вы находитесь друг с другом очень много времени подряд, каждый день, там, не знаю, несколько раз в день, то у тебя нету этой возможности. Ты просто, как бы, можно сказать, уже по привычке, по привязанности с этим человеком, и ты не можешь отрешиться и, ну, осмыслить себя полностью.
2: То есть такие периоды друг без друга, они немножко отрезляют тебя,
0: да,
2: ставят тебя на место, ты потом, когда встречаешься, уже с другой стороны смотришь на человека.
0: Потому
2: без розовых очков.
0: Влюбленные чаще всего, да, они немножко затуманены, все прекрасно, особенно когда это, ну, постоянно.
2: Окей, Лена, ты хотела что-то добавить? Или
0: нет,
2: у тебя просто...
0: Я уже потеряла 6 дней.
2: А, хорошо. Плюсы-минусы, все понятно, нарисовали. Хочу вам представить небольшую информацию. Вот здесь вот психологи говорят. Один психолог помогал консультациями примерно в 200 отношениях на расстоянии. Понимаете? Вот он консультировал 200 пар. Да. И аксиома в таком типе отношений следующая. 90-95% романов на расстоянии через 2-3 года, если в них нет никакой динамики, приходят к краху, то есть к распаду или к очень глубокому кризису. И если мужчина и женщина не начинают жить на одной общей территории через 2-3 года, да, то есть если мужчина к ней приедет или к женщине в ее страну или город, или наоборот, не принципиально, то их отношения рушатся. Вы согласны с этим?
0: Вполне, конечно. Я пережила это. Когда долго общаешься с человеком, который тебе нравится, которого ты любишь, но если вы достаточно долгое время находитесь за расстоянием, и у вас нет возможности часто видеться, ну, даже если есть возможность, то все равно отношения требуют какой-то динамики и развития. Или же, да, они распадаются. Потому что очень тяжело поддерживать один уровень, особенно когда у вас как бы разные жизни в ваших городах, и вам больше даже общаться не о чем будет.
2: Ну, и здесь-то, ну, так скажем, тоже такое искушение есть, то, что когда вы на расстоянии, искушение есть в том, что вы это оттягивать, еще подумать. Все-таки время есть, мы все равно живем далеко, нам не хватает этих встреч, и это действительно отношения начинают затягиваться, и потом они обычно или разрушаются, или нужно их все-таки действительно на другой уровень переводить. Вот. Смотрите, тоже советы интересных психологов, я хочу, чтобы мы это прокомментировали, чтобы вы дали свои комментарии. Что они рекомендуют, чтобы, ну, как-то любовь на расстоянии, она могла крепнуть, как это можно удержать? Первое, заняться интересным делом или хобби вместе. Вместе. Вот ну, не каждый по отдельности. Займитесь то, что...
1: Это чтобы что?
2: Ну, чтобы как-то поддерживать отношения
0: типа на расстоянии.
2: Типа
0: книжки читать там, да?
1: В смысле, или, ну, вдвоем заняться каким-то,
2: да,
1: хобби?
2: Например, вечером у нас отлично. Там учеба, работа, но вечером мы

0: встречаемся и в скайпе, читаем там вместе книгу и ее как-то обсуждаем.
1: Мокрые мы.
0: Отлично. Да?
2: Сводил в кино называется, да, одновременно включаем фильм.
0: А что, было такое?
1: Я знаю людей, которые так делают.
2: Это мило?
3: Я тоже, да.
2: Ты один из них.
0: Если долго не виделись, не стоит ждать от встречи слишком многого.
3: Такой никогда не надо ожидать чего-то многого.
1: Вообще ожидать чего-то.
3: Вообще, ну это просто рано или поздно не выстрелит. И просто не очень хорошо будет.
2: Такие разочарованные в жизни люди. Вообще не стоит ожидать.
1: Нет, чем больше ожидаешь, тем больше разочаровываешься.
0: Ну, еще такие вот советы. Встречайтесь как можно чаще. Ну, я считаю, банальные. Не провоцируйте скандалы. Не вызывайте ревности, не ревнуйте сами.
2: Вот, это, мне кажется, большая проблема. На расстоянии особенно.
1: Да, люди, которые по боку живут, я вас умоляю, они ревнуют. Чего уж говорить о людях, которые вообще далеко-далеко.
2: На расстоянии больше возможностей.
0: Ну вот как раз Лена об этом
2: поводов говорит. Поводов к ревности, да.
0: А если, вот и самый последний, если есть выбор, скажите «нет» отношениям на расстоянии.
2: Почему?
1: Да! Да!
0: Лена?
1: Да потому что!
0: Лена, вот Лена считает, что это правильно.
1: Почему?
0: То есть, смотрите, если психологи рекомендуют, если все-таки есть возможность не строить отношения на расстоянии, а строить с человеком, который рядом с тобой, то сделайте этот выбор.
2: Я не согласна. Скажи, почему да?
1: Ну, потому что... Ну, как бы твоя история, это исключение из правил, правда. Это один к десяти, грубо говоря. Ну, во-первых, люди тратят время. Ну, просто по большей части никто не хочет бороться за эти отношения. Ну, я видела пары, которые на расстоянии. Они, правда, ну вот, она такая, ну, он где-то там, ну, пусть живет. Ну, реально, вот, ну, по большей части вот так вот, ну, пусть там болтается. А зачем тебе это тогда? А зачем все это начали? Ну и как бы я вообще в это не особо... Одно дело, когда вы здесь, потом разъехались на какое-то время, там, командировка, еще что-то, да, там, грубо говоря, потом вернулись, ну, как бы дальше продолжили. Это один расклад. А строить прям, когда он там далеко в другой стране, и он там еще в ближайшие несколько лет точно, зачем это?
2: Ну, типа... Но это то, о чем я говорила в начале, что только если у вас есть перспектива,
1: да,
2: на...
1: Да, как бы просто по большей части ближайшие... никто не видит перспективы, понимаешь? Просто люди, ну, этого не осознают. Просто они об этом не думают.
2: Мне кажется, что большой плюс в отношениях на расстоянии в том, что если, например, вы далеко, потому что вас связывают какие-то обстоятельства, допустим, учеба или там работа, которую ты пока не можешь сменить, я не знаю, там, уход за родителями, то ты можешь не так сильно отвлекаться на эти отношения. Ну, то есть, допустим, когда я училась, и это было для меня плюсом, что мой молодой человек был на расстоянии, потому что я могла больше времени уделить учебе. Я знаю, что если бы он был в одном городе, то я предпочла бы подготовки, да, пойти с ним погулять.
0: В любом случае хочется уделять внимание, то есть какая-то есть чувство вины, что там вот у тебя есть возможность или погулять с любимым человеком, или позаниматься уроками, или чем-то. В любом случае ты выбираешь это. Ну, хоть и ты уже не хочешь его видеть, но
2: не хочешь его видеть.
0: Имеется в виду, есть моменты, когда тебе реально нужно делать, заниматься уроками, ну а как это не уделить время?
1: Ты реально можешь попросить человеку.
0: Можно, да. Ну, а вдруг человек скажет, уважение. Слушай, мне очень нужна твоя вот поддержка сейчас. Вот. И, конечно, это...
1: Отлично, вы будет... просто от решения проблем, да, сбегать. Я поняла вас, ага, молодцы.
2: Но я думаю, что еще во всех отношениях и в расстоянии, и на расстоянии, и когда вы находитесь рядом, очень важно говорить друг с другом то, сколько вам нужно внимания. Потому что в парах часто бывает, что люди с разным потребностями количества внимания, кому-то нужно, там, не знаю, каждый час смс-ка с признанием, там, романтичными открыточками, а кому-то достаточно там раз в день или даже два раза в день напомнить о себе.
0: Но все же, в этой всей беседе я хочу, чтобы Богдан, нам завершательно, чтобы Богдан нам прочитал стих из Библии, который записан в первом послании к Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8. Там Павел пишет про любовь.
3: Так.
0: Представим, что любовь и на расстоянии. Что любовь?
3: Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, а языки умолкнут и знание упразднится.
0: Спасибо. Любовь все переносит, долготерпит, никогда не перестает. То есть все-таки, если это любовь, действительно, если хотят построить отношения парень и девушка, то это возможно. Вот. Но я хочу все же тоже высказать свою точку зрения, что если мы стоим перед выбором, вот не зря психологи говорят, действительно нужно

0: Предположительно, выбрать отношения, когда у вас есть возможность встречаться чаще. То есть не на расстоянии. Конечно, есть исключения в данном случае. Исключения есть и хорошие, но чаще всего это сложные, тяжелые, плохие опыты. Поэтому моя точка зрения, не выбирайте специально. Потому что, знаете, есть ребята, которые специально садятся в интернет и начинают строить отношения в интернете, чтобы как бы это интересно, это прикольно. И начать...
1: Это легче.
0: Это легче, да. Поэтому, я думаю, стоит этого избегать. Но если у вас совершается, ну, все-таки начинаются эти отношения, то ее можно с Богом построить, эту любовь. Она все перенесет и все стерпит, и будет все хорошо. На этом наша программа подошла к концу. Сегодня мы говорили о том, как строить любовь на расстоянии. Надеюсь, мы вам чем-то помогли. Пока.
1: Пока. Пока.

0: Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет».
1: «Все суета-сует» – именно так звучит одна из самых печальных фраз Библии. И если все суета-сует, то в чем смысл жизни? Книга «Екклесиаста» продолжает занимать важное место в Священном Писании. Она не просто повествует о важном, но призывает это важное услышать, обдумать и хранить в памяти. От того, как мы усвоим весть этой книги, зависит течение нашей жизни. Мы читаем с вами в 3 книге Царств, в 11 главе, о том, как начинается отступление Соломона. Это трагичная часть его жизни. Последствия, собственные ошибки, опасные эксперименты ведут его к достаточно глупым действиям в жизни. Однажды один ученик подошел к своему учителю и спросил его: «Учитель, чем умный человек отличается от глупца?» Учитель пил в этот момент чай и размышлял о сути вечности. Однако ради ученика оставил чай недопитым, прекратил свои размышления, встал и привел ученика к горе, к тому ее склону, где недавно был небольшой обвал. И у подножия горы лежали камни разной величины. И учитель сказал ученику, чтобы он отнес все эти камни на вершину горы. Камней было много, и ученик таскал их целый день. А учитель сидел в тени дерева и читал труды философов. Ученик очень устал, но к закату он, наконец, перетаскал все камни. Он подошел к учителю, полный гордости за выполненную работу, и спросил: «Учитель, теперь я могу узнать ответ на свой вопрос?» «Нет», — покачал головой учитель, — «ты еще не готов». «А зачем нам было таскать все эти камни?» – возроптал ученик. Вот, умный человек задал бы этот вопрос до того, как начал их таскать. Есть то, что необходимо знать в начале жизненного пути, чтобы не тратить время на пустое. Экспериментировать недопустимо, потому что мы теряем время. Важнейшее утверждение книги «Суета-сует» подтверждается аргументами. Соломон показывает суетность этого мира и тот факт, что он не может сделать нас счастливыми. И в этом он не ошибается. Среди всей гонки есть одно утешение – выполнить свой долг перед Богом. Мастер утверждал, что большинство людей живет не в мире реальности, а в мире, созданном в своем уме. Когда один ученый пришел поспорить на эту тему, мастер выложил на полу две палочки в форме буквы «Т» и спросил: «Что ты здесь видишь?» «Буквы «Т», — ответил ученый. «Я так и думал», — произнес мастер. «Но в природе нет никакой буквы «Т», есть только символ,

твоей голове. Здесь лежат всего лишь две сломанные веточки. Мнений много, но есть главное. Не мнимая идея мудреца, а заповеди Создателя, Творца Вселенной. На них стоит обратить внимание, чтобы не прожить жизнь напрасно. Только в Боге мы можем достичь главной цели жизни и обрести продолжение. Имя мудреца Соломон, что означает «мирный», это то, что он сам потерял. Почему так получилось? Он желает поделиться и предостеречь следующие поколения. Соломон вновь становится проповедником. Ранее он уже говорил при посвящении храма, и это было знаком принятия покаяния. Приходя к Богу, мы обретаем особый статус и ответственность. Сын Давида, который упоминает Соломон, это и честь, и слава, и ответственность. То, что Соломон провозглашает сейчас, больше, чем он сидел на троне из слоновой кости. Здесь заявление «Суета-сует», сказал Екклесиаст. Что это такое? В 1997 году появился термин «перманентное частичное внимание». Под этим понятием подразумевается такой режим жизни, в котором человек постоянно сканирует эту жизнь на предмет новых возможностей, чтобы ничего не упустить и выжать из апельсина весь сок до капли, а из кожуры сделать цукаты. Это приводит к тому, что человек приучает себя ни на чем долго не сосредотачиваться, делать несколько дел одновременно, для большей эффективности, конечно. Итог один – суета-сует. А в медицине говорят – синдром рассеянного внимания. Суета – это беспорядочные, торопливые хлопоты, излишняя торопливость в движениях, в поведении, в работе. Суета-сует – это сеть или даже невод, который тащит сатана по водам этого мира. И нужно быть очень внимательным, чтобы не попасть в эту сеть. Запутавшись в ней, выбраться очень трудно. Любую болезнь всегда намного легче предупредить, чем потом лечить. Суета-сует – это болезнь. Болезнь ума, болезнь сердца. Это болезнь, которая лишает человека способности мыслить глубоко и смотреть широко и слышать, как стучит чужое сердце. Так неужели в этом мире все суета-сует? И да, и нет. Все зависит от того, для чего ты живешь. Все зависит от того, куда ты идешь. По любой дороге можно идти в две стороны. У дороги есть тоже два направления – можно идти навстречу суете, можно идти прочь от нее. Суета – это все то, что тщетно, ничтожно, не представляет ценности. Но почему мы считаем ее неотъемлемой частью, важной в нашей жизни? Как позже мы поймем, все это было ненужным, оскверняющим нашу жизнь. Навали эта весть, мы читаем в Псалме 38. Здесь написаны в 6 и 7 стихе следующие слова. «Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою, подлинно совершенная суета всякий человек живущий». Интересно, что далее в 8 стихе он скажет: «И ныне чего мне ожидать, Господи, надежда моя на Тебя». Бог приглашает нас и говорит: «Приобретай мудрость, и всем своим имением приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя, она прославит тебя». Такие слова Соломон произносит в книге Притчи, 4 главе, 7 стихе. Суета-сует тоже готовит человеку венец, только венец погребальный. Мирские блага несут разочарование. Самый мудрый он не бросался словами. Все, что он говорит и рассказывает, истина. Суета-сует – это высшая степень суетности. То есть мы даже не можем постичь ее суетность. И если в те дни он так сказал, то можете представить, что сегодня происходит в нашей жизни. В 3 стихе 1 главы мы читаем с вами о том, что Екклесиаст скажет, что пользы человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем.

Это труд, который несет с собой заботы, усталость и истощение. Много усилий в поте лица. И невозможно отдохнуть от этого труда, и невозможно без него, но пользы от него мало. Как мы читаем с вами в книге притчи, в 23 главе, стих 4 и стих 5. Здесь сказано: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои, устремишь глаза твои на него, и его уже нет». Много борьбы, чтобы накопить много богатства, а в одно мгновение его нет. Стремления, наполненные разочарованием. Много стремящихся к тому, чтобы нажить богатство. Но какая польза душе? Почему мало пользы? Потому что очень мало времени мы живем и не можем воспользоваться этим богатством. Мы проживаем жизнь всего лишь одного поколения. Мы поздно получаем богатство и очень быстро его отдаем. Все скоротечно в этом мире и не приносит покоя человеку. И здесь же мы встречаемся с еще одной мыслью. Мы с ней не всегда согласны, но в любом случае мы иначе думаем. Соломон восклицает: «Только земля вечна и процессы на ней». И он пишет в этой первой главе дальше, что «восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит, идет ветер к югу и переходит к северу, кружится», тем самым описывая, что эти процессы, они происходят. Человек быстрее исчезает из Поднебесной. Это постоянное движение в мире, восхождение солнца, воды текут, ветер кружится, и все вещи в труде. Но все возвращается на круги свои. Но человек проходит и исчезает. Все, что Бог сотворил, напояет, греет, освежает, все это нужно вновь и вновь. Так и человеку все нужно и нужно. И он всегда в труде и в движении. И все творение работает на человека, но не может его удовлетворить. Интересно, что все, сотворенное Богом под солнцем, оно движется циклично, в некой мере в этой главе вечно по отношению к человеку. Вот такой вот мир под солнцем. И появляется вопрос: как обрести покой, смысл жизни и успокоение? Когда вникаешь в слова мудреца, становится больно и грустно. Все возвращается на места и продолжает свою деятельность, и солнце, и ветер, а о человеке написано: и род проходит. К сожалению, так в мире под солнцем. Но это не может нас остановить на жизненном пути. Каждый здравомыслящий человек должен проникнуться этими словами и спросить: а что же делать? Есть выход. Обратить внимание на мир над солнцем. Божий мир – это мир, в котором нет суеты, в нем нет экспериментов по непослушанию. Это мир, где есть труд, но он не приносит усталости, утомления и истощения. Ни в поте лица, ни с тяжестью для тела. Это мир, где там, над солнцем, нет солнца, а слава Божья наполняет всю вселенную. Наше время быстро истечет, и продолжение последует только у тех, кто обратил внимание на этот более великолепный мир. Необходимо обеспечить себе продолжение в вечности. Бог сделал все. Осталась наша часть и, возможно, невыполненной. В Евангелии от Матфея звучит приглашение. Приглашение самого Иисуса. 11 глава и стих 28. Иисус говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Не думайте, что, обретя земные блага, все станет хорошо в вашей жизни. На земле хорошо быть не может. Под солнцем все знойно и непостоянно. Именно поэтому Иисус приглашает нас в мир над солнцем.

Это что? Это то, что человеку надо. Это единственное благо во всем мире. Именно поэтому Соломон, имея очень богатый опыт жизни с Богом и без Бога, провозглашает, что все на этой земле суета-сует, суета-сует, все суета. Жизнь без Бога наполняется суетой. И однажды мы поймем, возможно, в начале жизненного пути, а возможно, в самом конце, что все, что мы копили, и все, над чем мы бились всю нашу жизнь, все это не нужно, и этим мы не можем с вами насладиться. Но чтобы мы не впали в глубокую депрессию, Евангелие дает нам очень важный совет. Посмотрите на мир над солнцем. Поднимите глаза ваши к небесам, потому что Господь показывает нам еще один вариант жизни. И Он говорит: «Ко мне придите, и я дам вам успокоение. Ваша жизнь наполнится смыслом среди всей этой суеты, наполнившей наш мир».

«Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного».

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Нарисуй для меня море. Или меня рядом с ним. Нарисуй целым набором, с воздухом морским. Нарисуй меня высоко в горах, где только сошел снег, чтоб я купалась в облаках среди прозрачных рек. Нарисуй меня в глубоком космосе, словно я хожу по планетам, по кривым и ровным плоскостям, разбивая систему запретов. Нарисуй меня рядом с собой, подальше от городской суеты, где царит тишина и покой, где царишь, Боже, Ты.

Друзья, приветствую вас на программе «Возрождение». Мы продолжаем изучение жизни Авраама, и тема нашего размышления называется «Уроки Авраама. Повторение ошибки». Мы обратимся сегодня с вами к исследованию 20 главы книги «Бытие». Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: «Она сестра моя». И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. Друзья, у меня сразу возникло несколько мыслей при прочтении этих двух стихов. Давайте попытаемся сравнить эти два стиха с тем, что написано в книге «Бытие» в 12 главе с 9 по 13 стихи. Итак, в 12 главе с 9 стиха сказано следующее. «И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут: «Это жена его, а меня убьют, а тебя оставят в живых». Дальше вы уже знаете продолжение этой истории. Для меня важна следующая мысль. Дело в том, что всякий раз, когда Авраама что-то беспокоило или не устраивало, он собирал шатер свой и двигался дальше. Вот смотрите, что предшествовало движению Авраама с одного места на другое. В 18 главе Авраам молится за Содом. Он переживает не только за тех праведников, которые могли еще жить в Содоме, но он также не мог не помнить и о своем племяннике Лоте, и о его семье. И вот он молится за Содом. Затем он, успокоенный мыслью Господа, что Господь не истребит Содома, если там найдется хотя бы 10 праведников, а по предположениям Авраама 10 праведников, ну уж точно должны быть в таком большом городе, он ложится спать. И вот наутро он просыпается, и представляете, друзья, что он видит? Вместо Содома дымящиеся развалины. Вы представляете, что у него происходило в сердце? Какая борьба? Ведь какие мысли сразу пришли ему на ум? Как? Там нету даже 10 праведников. А как же мой племянник Лот? Неужели он сгорел вместе со всеми? Ведь тогда не было таких быстрых средств связи, какими обладаем сегодня мы. Не было тогда ни социальных сетей, ни интернета, ни электронной почты. Информация о тех или иных событиях могла идти месяцы. И поэтому Авраам никак не мог знать, что ангелы спасли Лота, и у него внутри все оборвалось. И от такого стресса он решил пойти попутешествовать дальше. Видно, это привычка его. Она передалась ему от отца Фары, который, как вы помните, был назван скитальцем, дикой козой или бездельником. И Авраам унаследовал

эту привычку от своего отца и получил прозвище Авраам-еврей. И вот в 12 главе, когда Бог сказал ему: «Авраам, выйди из Харана и пойди в ту землю, которую я тебе укажу», он приходит в Ханаан. Бог говорит ему: «Авраам, это вот эта земля, которую я имел в виду». Авраам там строит два жертвенника, поклоняется Господу. Но что-то не устраивает Авраама. Не такого ответа он ждал от Господа. И он также сворачивает свои палатки, шатры и двигается дальше на юг, не вопросив Господа. А в Египте с ним приключается вот та история, о которой мы уже говорили, когда он просит Сару назваться не его женой, а его сестрой. И 20 глава во многом копирует то поведение, которое было у Авраама ранее. «И сказал Авраам о Саре, жене своей: она сестра моя». И удивительно, но в 90-летнем возрасте Сара по-прежнему хороша собой, и в нее влюбляется другой царь, уже Авимелех, царь Герарский. Дальше говорится о том, что Бог приходит к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». И сказал ему Бог во сне: «Я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». Друзья, эту историю сложно понять, что здесь происходит, если опять не сравнить ее с тем, как Бог общается с фараоном. И согласитесь, есть разница, и разница существенная. Если к Авимелеху Бог приходит как к пророку, как к своему, можно сказать, другу, и говорит ему, обращается к нему, по сути, как к Аврааму, то фараона он сразу поражает ударами. Почему Бог так по-разному общается с этими двумя могущественными властелинами древнего мира? Есть очень хорошая притча, поясняющая этот момент. «Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. На разумного сильнее действует один выговор, нежели на глупого 100 ударов. Господь выбирает с нами ту форму общения, которую мы можем лучше всего усвоить». Хотя это и были два правителя, но как личности они были совершенно разные. И когда Авимелех также во сне отвечает Богу, что он сделал это в простоте сердца, не потому, что хотел убить Авраама, Бог говорит: «Авимелех, я это знаю, и именно поэтому ты еще живой. Возврати Сару назад мужу. Он пророк, он помолится о тебе». Представляете, с какими мыслями просыпается Авимелех? «Ничего себе, пророк Божий, и я к нему еще должен идти на поклон, чтобы он за меня помолился». Но почему-то Бог хочет, чтобы дело было именно так. Как вы думаете, а что должен был испытывать Авраам, когда Авимелех после всего случившегося приходит к Аврааму и просит помолиться за него? А молиться ведь было за что? Ведь Бог за Сару, написано, заключил чрево от человека до скота в царстве Авимелеха. Ничто не рождало. Мужчины, по всей видимости, были поражены импотенцией, и животные также мужского рода, и женщины ничего, соответственно, также не могли родить. Это было страшное проклятие для древнего мира, потому что если не будет плодиться скот, не будут умножаться люди, то жизнь прекратится –

Есть еще один интересный вопрос. Как вы думаете, сколько Сара времени провела в доме Авимелеха? Сколько нужно было людям, к тому же Авимелеху, понять, что Бог поразил его дом и его царство таким ударом, как бесплодие? Наверное, прошло не меньше года. Иначе как узнать, что это не случайность? Ведь в течение года обязательно и либо животное, либо человек должно разродиться. А когда этого не происходит, значит, какая-то беда. Почему я задаю этот вопрос? Да потому что мне интересно вместе с вами поразмышлять. А что испытывал при этом Авраам, когда Сара на протяжении не менее года находилась в доме Авимелеха, и что при этом чувствовала сама Сара? И вот еще, друзья, какой момент. Если ранее, перед походом в Египет, Авраам просит Сару, чтобы она сама сказала, солгала фараону, что она не жена, а сестра, то теперь, как говорится, прогресс на месте не стоит, и грех тоже. То теперь Авраам уже и не просит Сару, он просто за нее говорит: «Это моя сестра». Интересно, не правда ли? Как бы уже дорожка накатана, первый шаг сделать трудно, а второй легче и легче. И по этому поводу есть еще одна очень интересные слова в Писании. «Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, благо будет боящимся Господа». Делая грех, грешник коснеет в нем, то есть перестает понимать, что это уже грех. Если сначала он ужасался, когда впервые совершал какое-то злодеяние, то потом становится все легче и легче совершать зло. И, к сожалению, это происходит с патриархом Авраамом. И вот, когда Авимелех встречается с Авраамом, он не просто просит помолиться Авраама за него, но он ему задает вопрос: «Авраам, а что ты имел в виду, когда делал это дело?» Как вы думаете, какому человеку интересны мотивы другого? Почему фараон, в отличие от Авимелеха, не интересуется мотивами Авраама? Он просто спрашивает: «Что ты это такое со мною сделал?» Дело в том, что фараон не задает такого вопроса, потому что он прекрасно знал, что он делал. И он бы убил Авраама, если бы Авраам сказал: «Это моя жена». Авимелех же не собирался убивать Авраама, и ничего бы такого не было, если бы Авраам сразу честно сказал: «Это моя жена». Но Авраам, обжегшись на молоке, дует на воду и лжет второму царю. И вот он что ему говорит: «Я подумал, что нет на месте этом страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моею женою. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне: это брат мой». Друзья, вам ничего не кажется здесь странным? Ранее, когда мы изучали с вами 12 главу книги «Бытие», у нас сложилось такое представление, что этот план по выдаче жены за сестру у Авраама созрел непосредственно перед походом в Египет. Но если верить Аврааму, верить словам Авраама в этом отрывке, то получается, что этот план созрел у него гораздо раньше похода в Египет, когда он еще выходил из Харана. И это меняет дело. Вы представляете, что происходит? С одной стороны, Авраам проявляет веру, когда выходит из дома отца своего, от своих родственников, берет все, что у него было с собою. А с другой стороны, он уже идет с семенами неверия. Он уже тогда попросил Сару в случае опасности называться сестрой. Что при этом испытывает?

чувствовала Сара. Сара – красавица, прекрасная видом. Наверное, она думала, зачем я вышла замуж за Авраама? Ведь что-то мне подсказывало, что какая-то странная это у него привычка переходить с места на место. Надо было мне выйти за состоятельного мужчину, ведущий оседлый образ жизни, который хорошо устроен в этой жизни, и не знать никаких бед. А я вышла за любителя путешествий, а он вместо того, чтобы быть со мной всегда и везде, пытается меня отдать в жены то одному, то другому человеку. Конечно, она была не глупая женщина, умная женщина. Эти вопросы у нее возникали в голове. И, конечно, это не могло не влиять на их отношения с Авраамом. Однако, что было, то было. Как говорится, из песни слов не выкинешь. И вот Авраам дальше начинает лгать Авимелеху. Тот с ним решил поговорить на чистоту, а Авраам говорит: «Да понимаешь, я и не собирался тебя обманывать, это действительно моя сестра. Она дочь моего отца, только не дочь моей матери. Я, в общем-то, тебя и не обманул». Но так ли это было на самом деле? Плохо не то, что Авраам солгал, плохо то, что он не сознается в этом обмане. Ведь, согласитесь, друзья, есть существенная разница между сестрой и между женой. Конечно, Бог не одобрял браки верующих с неверующими. И когда верующие люди были все вместе, они назывались церковью. Они называли друг друга братьями и сестрами. Смотрите, как об этой ситуации говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, стихе 5. «Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа». Апостол Павел говорит о спутнице, сестре, жене. Он имеет в виду, что у него есть такая возможность, как и у апостола Петра, жениться на своей единоверице, и после этого она будет ему не только сестрой по духу, но еще и женой. Но Авраам-то имел в виду не духовное родство, а плотское. Если бы он сказал, что она мне единоверица, проблем не было. Но он говорит: это моя сестра по плоти. В первую очередь, а так она еще и мне приходится женой. Смотрите, он дальше что говорит: она сделалась моей женою. Вот взяла и сделалась. Я, в общем-то, к этому, наверное, как-то и не стремился. Что могло, о чем мог подумать Авимелех? Он решил поговорить с человеком на чистоту, и что он слышит. Это говорит ему Авраам, друг Божий. «И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его. И сказал Авимелех: вот земля моя пред тобою, живи, где тебе угодно. И Саре сказал: вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей, пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана». И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову. Как вы думаете, почему фараон после случившегося не захотел оставить Авраама с Сарой? Почему, хотя он и обошелся с ними очень вежливо и учтиво, но все-таки, говоря языком дипломатии, объявил Авраама персоной нон грата и попросил уйти из Египта? И почему Авимелех поступает противоположным образом? Почему он оставляет Авраама с Сарой и говорит: «Вот земля перед тобою, живите где хотите»? Интересна также еще одна мысль.

Бог, фараон, дает Аврааму богатство до случившегося, а Авимелех после. Выглядит, друзья, это следующим образом. Двое мужчин поговорили и пришли к соглашению. Авраам сказал фараону: «У меня есть красивая сестра». А фараон сказал Аврааму: «Авраам, у меня есть деньги. Ты не будешь против, если твоя жена, твоя сестра станет моей женой, а часть моих больших денег станет твоими и твоего племянника». Похоже на такую сделку, что, в общем-то, и похоже и на правду, потому что статус женщины в то время отличался от статуса современной женщины. И тогда женщины практически были на одном уровне с вещами. Их могли выкупать, в случае, если их изнасиловали, на них можно было жениться, заплатив штраф отцу девицы. Сегодня такое невозможно. Сегодня, если произойдет случай изнасилования, уже не получится заплатить штраф ни следователю в прокуратуре, ни отцу девушки. Придется попасть в места не столь отдаленные, понести заслуженное наказание. Но тогда все было иначе. А как же выглядит ситуация с Авимелехом? Когда Авимелех брал Сару в качестве жены или собирался это сделать, он не предлагал Аврааму ничего взамен. И это говорит действительно о чистоте его намерений. Вот, во-первых, он не дает ему денег. Во-вторых, он интересуется мотивами Авраама. В-третьих, он слушается Бога и просит за него помолиться. Ничего из перечисленного фараон не собирался делать. Поэтому, друзья, вы видите, что человек человеку рознь. И это не значит, что если один правитель плохой, то и другой такой же. Это учит нас тому, чтобы мы не совершали ошибку Авраама и не мерили всех людей одинаково, но учились смотреть на людей, как Господь Бог. Конечно, мы не можем смотреть внутрь, в самое сердце, но мы можем быть внимательными к людям, наблюдать за ними. И мы обязательно придем к такому выводу, что люди разные, что нельзя мыслить стереотипно, что все женщины нехорошие или мужчины плохие. Это неправильно. Бог учит разбираться в людях. И через такие опыты веры Бог учил и Авраама с Сарой, чтобы они относились к людям дифференцированно, по-разному. Хочется еще раз вспомнить две притчи, одна из которых записана в 10 главе, стихе 24. «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится». И вторая притча – это 22 глава, стих 3. «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». Какая же из них относится к Аврааму? Ведь это уже второй раз Авраам совершает подобную ошибку. Неужели он стал нечестивым? Если раньше можно было сказать об Аврааме, что он был благоразумный, то теперь как-то с трудом верится, что он проявлял благоразумие. Авраам просто в очередной раз утратил веру, и результатом неверия была опять беда, было опять ухудшение отношений. Интересно, как после случившегося Авимелех обращается и к Аврааму, и к Саре. Во-первых, он обращается, в отличие от фараона, не только к Аврааму, но и к Саре тоже. Он действует как Господь Бог, которому важен не только Авраам, но и Сара. Он и в Саре видит личность, и, пожалуй, более заслуживающую внимания и уважения, чем Авраам. Давайте посмотрим, как он обращается к ней и к Аврааму. «И сказал Саре: вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра. Почему?

Авимелех, обращаясь к Саре, говорит, что я дал не мужу твоему, а брату твоему. Авимелех тоже не был лишен чувства иронии. Каково было Аврааму это слышать, что его называют не мужем, а братом? Авимелех говорит: «Сара, ты достойна уважения, вот тебе покрывало. А брату твоему я дал много денег, где-то 11 килограмм серебра». Друзья, если мы последуем за нашим Господом, мы обязательно будем с Ним жить в вечном царстве Его. И мне очень хотелось бы быть в царстве нашего Господа, подойти к Аврааму и спросить его: «Авраам, а что ты чувствовал, когда Авимелех называл тебя братом, а не мужем? Каково тебе это было?» Не правда ли? Интересная книга Библия. Так много в ней открывается, когда не спешишь делать скороспелые выводы, а пытаешься обратить внимание на вот такие мелкие детали. Авимелех говорит: «Вот земля моя пред тобою, живи где тебе угодно». В его словах сквозит та же самая доброжелательность, искренность, какая сквозит и в словах Господа, который обещал Аврааму дать землю в наследие. Он не желает зла Аврааму, он не желает с ним расставаться, как фараон, потому что ему нечего стыдиться. Если фараон чувствовал за собою грех, вину, то Авимелех был действительно искренний человек. Так Бог хотел показать Аврааму, почему ему еще рано наследовать эту землю, потому что на ней еще живут, в общем-то, неплохие люди, а те, которые совсем нравственно разложились, он недавно уничтожил. Друзья, эта глава учит нас многим урокам. И самому главному уроку она учит нас – это когда мы идем за Господом, нам не стоит бояться людей и лгать, потому что сеть для человека – бояться человека –

Один из фарисеев пригласил Иисуса Христа к себе на обед. Войдя в его дом, Иисус занял место за столом. И одна женщина, грешница из того города, узнав, что Иисус в гостях у фарисея, принесла алабастровый сосуд с благовониями и, склонившись к ногам его, плакала. Ее слезы падали ему на ноги, она волосами своими вытирала ноги его и, целуя, умощала их благовонным маслом. Увидев это, фарисей, пригласивший Иисуса, подумал: «Будь этот человек действительно пророк, он знал бы, что это за женщина, которая прикасается к нему, какая она грешница». Тогда Иисус обратился к нему: «Симон, я должен что-то еще сказать тебе». «Говори, учитель», — ответил тот. Два человека взяли деньги в долг у одного ростовщика. Один был должен ему 500 динариев, а другой – 50. Так как им нечем было заплатить, он простил им обоим. Так кто же из них будет более благодарен тому ростовщику? Симон ответил: «Скорее всего, тот, кому он больше простил». «Ты прав», – сказал ему Иисус, и, повернувшись к женщине, добавил: «Видишь эту женщину? Я пришел к тебе в дом, а ты не дал мне и воды, чтобы омыть ноги. Она же слезами облила мне ноги».

ноги и отерла волосами своими. Ты при встрече не удостоила меня поцелуем, а она с тех пор, как я вошел, не перестает целовать мои ноги. Ты елеем головы моей не помазал, а она благовониями умастила ноги мои. Вот я и говорю тебе, что прощены ей грехи ее многие, и свидетельством тому ее сильная любовь ко мне. Кому же мало прощается, тот и любит мало. Ей же он сказал: прощены грехи твои. Тогда те, кто был с ним за столом, начали говорить между собой: кто же он такой, что даже грехи может прощать? Иисус же сказал женщине: вера твоя спасла тебя. Иди с миром.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. В эфире вновь «Контрасты души». Сегодня с нами в гостях Игорь Кириченко. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Поговорим сегодня об одежде. Ну, в частности, об одежде христиан. Как вообще должны одеваться христиане? Как-то по-особенному, или, может быть, униформа какая-то, или, может быть, какие-то отличительные черты, там, я не знаю, как вот на автомобилях, там, рыбки, там, еще что-то.
1: Ну, я думаю, что прежде чем говорить вообще об одежде, надо вспомнить, откуда она появилась. Да, угу. Саму историю. И вот первое упоминание об одежде мы как раз находим в Священном Писании, что удивительно, в книге «Бытие» сказано: «И были оба ноги, Адам и жена его, и не стыдились». Вот самое первое упоминание говорит о том, что одежды так таковой не было, как мы, допустим, сегодня понимаем. Но следующий текст, который говорит о том, что произошло грехопадение, и открылись глаза у них, и узнали они, что ноги сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. И вот этот текст повествует о том, что, оказывается, когда пришел грех, ушла слава Божья, люди увидели действительно себя, как говорят, во всей красе, и они сами себе сделали одежды. Но интересно, что этой одежды было недостаточно.
0: Получается, пришел грех, пришел стыд, да. И пришла необходимость в одежде. Ну, тут как бы есть люди, которые решают это другим способом. Говорят, так проблема вся не столько в одежде, в ее, точнее, наличии или отсутствии, сколько в вопросе стыда. Ну, так это же все тоже решается, а это же все же на уровне вот того, как ты себе это представляешь, как ты к этому относишься. И чем тогда нудисты нехороши? Может, они, наоборот, возвращаются к тому бытию, к тому истоку, к Адаму и Еве, к тому, как Бог человека создал. И живут себе преспокойно и счастливо.
1: Но что бы я хотел добавить, что, оказывается, ту одежду, которую сделал себе Адам и Ева, ее было недостаточно, потому что вот следующие тексты говорят: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их».
0: Вот. А ну вот тут вот это
1: да. Интересно.
0: Как камень в огород зеленых, да, и защитников животных тем более. То есть, когда человек делает себе одежды, там, эко из листьев, вот, Бог говорит: нет, так дело не пойдет, вот вам кожаные.
1: Мне кажется, знаете, здесь вопрос в том, что изменение климата, которое произошло с началом грехопадения, потому что появились разные времена года, то есть мы сегодня имеем, да,
0: нет, лето. Ну, времена года не сразу после грехопадения появились, после потопа, там, 1500 лет,
1: извините. Но я думаю, что Господь усматривает этот вопрос в будущем, вот, для будущих жителей, чтобы люди могли как-то себя обезопасить, да, потому что мы понимаем, что, допустим, сегодня зимой условно, да, или летом мы видим разную форму одежды. Вот, как, знаете, в армии существует несколько форм одежды. То есть для зарядки это определенная форма, для парадной части это другая. То же самое происходит и с человеком. Поэтому Бог усматривал этот момент, я думаю, и в тот момент, когда и Адам, и Ева были, и уже на будущий аспект нашей жизни.
0: Понятно. Ну, хорошо. Бог дает Адаму одежды кожи.

0: Что это было? Это было что-то такое, в чем мы теперь должны ходить? Значит ли это, что христиане должны ходить в коже обязательно?
1: Нет. У нас нет точного макета той одежды, вот, потому что, наверное, мы как люди хотим иногда действительно все досконально знать. Но мы сегодня не имеем этого макета. Но во все времена была своя форма одежды. Да, мы знаем, что есть определенное даже вот как понятие такое мода. Мода формируется. Мы понимаем, что мода, которая условно была там в 15, 17, 19 веке, она все равно сегодня отличается от той жизни, да, и того времени, в котором мы живем. И в соответствии с той модой, конечно, люди одеваются. Вот, допустим, в 19 веке, что интересно было, были очень длинные платья. И вот когда мы читаем труды христианской писательницы Эллен Уайт, мы находим, что она, допустим, рекомендовала не носить такие длинные платья. Из-за чего? Не из-за того, что длина не устраивала, а из-за того, что это просто было даже, ну, где-то нарушение каких-то аспектов здоровья. Платья были длинные. Они мало того, что были, ну, почти под ноги, они еще продолжались дальше. И когда человек шел по улице, то всю грязь, все, что находилось на дороге, собиралось в этом платье, и человек приходил домой, естественно, уже приносил с собой. Поэтому мы видим, что вопрос одежды – это вопрос, ну, даже и не только моды внешнего вида, да, это вопрос определенного здоровья. Мы знаем, что, допустим, сегодня врачи рекомендуют носить не сильно обтягивающую одежду, да, потому что она сжимает определенные мышцы, органы, то есть не поступает недостаточно кислорода, там, кровь. То есть есть такие моменты, которые просто влияют на наше, ну, как говорят, на наше физическое здоровье. Поэтому в вопросах одежды есть очень много аспектов. Ну и, конечно, христиане, да, это люди, на которых обращают внимание. Вот мы, думаю, каждый отмечал такой аспект жизни, когда ты где-то работаешь или учишься. И если знаешь, что ты верующий человек, то всегда твоя речь, она отличается. Даже если верующий произнесет какое-то слово, да, или, ну, с каким-то раздражением скажет, это всегда вызывает какое-то, ну, изумление, потому что от этого человека ожидает чего-то другого. Наверное, в других аспектах жизни то же самое происходит.
0: То есть... Да, я так понимаю, если ты действительно выделяешься как человек верующий, на тебя уже начинают смотреть, ожидать от тебя и поведения определенного, и слов определенных, да, но опять же, а что должно ожидаться в одежде? То есть неужели ожидается, что ты там придешь как монах там?
1: Да, это извечный вопрос, потому что действительно, вот тема одежды, это тоже из крайности в крайность, потому что иногда очень часто люди впадают в такую крайность и пытаются сделать какой-то аскетизм, да, когда хотят из чего-то что-то выжать. Но я думаю, что как раз Священное Писание – это тот ориентир, который нам помогает увидеть, да, какие у нас есть ориентиры.
0: Должны ли христиане одеваться стильно, модно и так далее?
1: Я думаю, что должны. Но здесь вопрос всегда существует определенной этики. Да, потому что даже мы, как люди, живущие в этом мире, понимаем, что есть определенная форма. Вот недавно у нас был пример. Один молодой человек принимал крещение и пригласил своего родственника, который никогда не был в церкви. Из-за того, что он никогда не был в церкви, он пришел в том, что есть. И вот он пришел в шортах на богослужение. И мы с ним пересеклись как раз до того, как он вошел в общий зал. И когда он зашел, он сам понял, что он не по форме одет. И он мне говорит, что мне делать? Ну, естественно, я же не мог его сказать, ну, знаешь, сейчас уходи. Да? Человек первый раз пришел. И мы с ним поговорили, и вот удивительно, что молодой человек, который никогда не был в церкви, да, который, ну, не связан с какой-то особой религией, он понимает, что ту форму одежды, в которой он был, она неподобающая. Хотя шорты в том же, ну, виде на улице или сходить на пляж – это совсем другое отношение. То есть мы видим, что есть определенная градация. И вот одежда – это тот фактор, который всегда к себе привлекает. То есть можно по-разному одеться, но и привлечь к себе внимание. Мы же понимаем, что даже на нашей программе, вот, в которой мы участвуем, мы сегодня не сидим там в футболках, джинсах и кедах, да, потому что есть определенный формат. Также и в нашей жизни есть определенная форма. Но здесь очень важно еще сказать момент, что у нас не должно быть двойных стандартов. Ну, то есть, условно, смотрите, получается, что в церковь я иду в очень приличном классическом виде. Там, допустим, девушка одевает платье, там парень одевает костюм, а как только заканчивается служение, я...

0: одеваю там полную противоположность. Да, то есть иду.
1: Не, ну вы же сами сказали, что надо одеваться согласно того места, куда ты идешь, да. И если я одел на программу костюм, да, или пришел в церковь, одел костюм, это не значит, что я должен там одевать костюм там на работе,
0: да,
1: сварщиком, да.
0: Совершенно верно.
1: Вот. Или в этом костюме постоянно, значит, там ездить в метро, там не выходить из него, в принципе, да, не вылазить. Так как я должен одеваться повседневно? Вот когда мне не надо куда-то, когда мне надо просто вот в магазин за продуктами.
0: Ну, смотрите.
1: Как христиане.
0: Да. То есть мы должны понимать, что у нас, так сказать, нету Лидии сегодня одежды христианская. Да? Угу. То есть такого нету. Ну, допустим, мы приходим в обычный магазин, да, и мы знаем, что есть там slim fit, да, есть, то есть есть разная форма одежды, есть узкая одежда, есть регуляр, да, это, ну, более такой покров, который идет просто прямой. То есть есть разные направления. Но нет такого понятия, там, знаете, христианская одежда. Хотя, наверное, если бы сегодня ее выпустили, интересно, какая она была бы. Может, где-то такое производит. Потому что
1: Я думаю, были бы сразу споры относительно того, а действительно ли это христианская одежда, или это какие-то дьявольские такие уловки под видом христианской одежды.
0: Да, я думаю, что здесь вопрос, ну, конечно, мы говорим и культуры, да, в той стране, где ты проживаешь, вот, той местности, и вопрос самого приличного вида, да, потому что мы сегодня не можем какую-то форму выстроить, что джинсы, вот, они должны такого быть формы, такого покрова, но одежда, она должна смотреться прилично. Как всегда говорят, она должна быть невызывающей, да, она должна быть удобной, она должна быть практичной. И сегодня, вот, кстати, немаловажно говорят, что она должна, как вот до этого мы сказали, ну, не то, что приносить здоровье, но не ухудшать его. Потому что...
1: Вот вы сказали про то, что, в общем-то, крестьяне должны и модно одеваться при этом, да, но если посмотрим на то, что сейчас в нашей культуре, даже вот сейчас в нашей культуре, да, то мы видим, что далеко не все то, что модно, и далеко не все то, что прилично в обществе, оказывается приличным, то есть в той же самой церкви, да, то есть нельзя зайти, но если это неприлично в церкви перед Богом, почему это должно быть прилично в обществе? Если это нарушает твои законы здоровья, но это модно, почему тогда мы должны следовать этой моде?
0: Помните, апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно.
1: Угу.
0: Да, то есть человеку, ну, условно, все позволительно в каком плане? То есть у каждого есть свобода выбора. Но мы должны понимать, что оно не все полезно и не только в плане здоровья, но и в плане духовного. Вот смотрите, в книге «Бытие» мы читаем интересную историю про дочь Иакова, которую звали Дина. И там происходит такая история, что они жили рядом поблизости с языческим народом, ну, в принципе, на достаточном расстоянии, но они могли все-таки дойти до той местности. И в книге «Бытие» сказано, что эта Дина, она дружила, по всей видимости, с девушками, которые там находились, и вышла посмотреть на дочерей земли той. Когда исследователи Священного Писания стали думать об этом тексте, исследовать, они нашли у Иосифа Флавия такую интересную деталь, что раз в год проходил праздник платьев, так называемых, когда, ну, наверное, современный парад мод. И вот Дина, она периодически, по всей видимости, отправлялась на этот праздник. Но не только отправлялась, но, скорее всего, и какие-то платья применяла на себе. Потому что следующие тексты, которые повествуют, они рассказывают очень страшную историю, что царевич той земли, который там находился, он увидел ее, у него произошло сильнейшее вожделение, и сказано, что он ее изнасиловал. Вот. И эта история, она стала очень кровавой, потому что Дина вернулась домой, об этом узнали ее братья. Отец, у братьев появилась месть, они ее затаили, но они все-таки это исполнили, потому что практически всех мужчин той земли в итоге они вырезали. И вот, когда мы рассматриваем эту историю, ну, казалось бы, что такое, да, девушка пошла просто посмотреть, да, платье, пошла посмотреть какую-то определенную моду, скорее всего, где-то что-то тоже применила к себе. Но мы видим, каким проблемам колоссальным это привело. В принципе, живя сегодня в нашем мире, мы видим, что то же самое сегодня происходит, да, когда человек, ну, по сути, оголяет свое тело, когда он показывает, особенно когда действительно у человека красивое тело. И сегодня из-за этого столько у нас есть проблем, да, с которыми, ну, очень сложно иногда просто бороться. И я думаю, что для нас основная мысль,

0: такая, что нам иногда не нужно прям гнаться за миром. Да? Mm-hmm. У мира есть своя определенная тенденция. Да, как говорится, мы должны быть в теме. Да, мы должны идти в ногу с каким-то развитием, да, с какой-то перспективой. Но есть грани, где мы должны себе говорить «стоп». То есть где мы должны остановиться и не пойти дальше. Потому что в нашем случае мы не знаем, каким последствиям приведет.
1: А если посмотреть на Христа, как одевался Он? Потому что я так понимаю, что Христос особо не выделялся в одежде перед современниками.
0: Да, но, скорее всего, у Христа была стандартная одежда того времени, то есть это была очень простая одежда. Причем надо отметить, что очень часто у людей того времени одежда, это же их было и постельное белье. То есть раньше такого не было, что у тебя, ну, только у людей состоятельных, конечно, да, у тебя несколько перемен одежд, когда ты мог их менять. А очень часто, вот, к сожалению, ну, не то, что даже к сожалению, а, наверное, к той действительности, которая была, это была одежда, ну, практически всем для тебя. И она должна была быть удобной. То есть это явно была не какая-то, может быть, обтягивающая одежда. Но, кстати, что важно сказать? Вот смотрите, когда мы читаем Ветхий Завет, мы очень часто встречаем истории с блудницами. И для людей того времени, которые видели женщину, было сразу понятно, блудница или нет. То есть у нее был всегда особый наряд, особый макияж, особая форма одежды. И ни у кого не возникало вопрос, что вдруг перепутали женщину с какой-то, знаете, благочестивой.
1: Я понимаю, что классы, различные классы общества, они также отличались. То есть священник был в своем облачении, там царь или царского рода человек был в своем облачении, и тоже это было видно.
0: Помните, да, одну историю мы с вами разбирали?
1: По богатству одежды можно
0: с Иосифом.
1: Да.
0: Да, вот казалось бы, вот одежда, да. Но посмотрите, какую она проблему создала. То есть отец сделал разноцветную одежду, которая была очень хорошая, красивая, удобная. Мы можем сказать, что она, наверное, была очень практичная. Но посмотрите, какую зависть она вызвала у других братьев. И к чему вообще это привело. Да, Иосиф стал потом премьер-министром. Но каким путем он прошел? И из-за чего началось? Казалось, из-за простой одежды.
1: То есть мы можем сделать такой вывод, что, пожалуйста, одевайтесь как хотите, но что мы должны учесть в одежде, да, если по пунктам?
0: Я думаю, что мы должны учитывать практичность одежды, да, ее определенный физический аспект, как она сегодня влияет. Да, что...
1: Влияние на здоровье.
0: Да, влияние на здоровье. Я думаю, что немаловажный аспект – этический аспект. Да, то есть как она смотрится на нас.
1: Как мы... это влияет на окружающих.
0: Да.
1: То есть когда мы оделись, что мы транслируем людям вокруг нас.
0: Да, поэтому вот здесь вот эти, наверное, три аспекта, они, ну, одни из решающих, которые определяют, как мы должны сегодня одеваться. Конечно, в защиту правды надо сказать, что мы не можем все время подстраиваться под других людей, да, и одевать одежду и сравнивать, ну, как она будет, как будут на меня смотреть другие люди. То есть, но здравый смысл, он всегда должен присутствовать. И в то же время, если человек говорит, мне без разницы на всех, я вот, мне просто удобно, я так хочу... Но мы живем в мире, и мы взаимосвязаны.
1: Мы говорили с вами о безразличии, это действительно целый порог отдельный сам по себе. Вот. Хорошо, благодарю вас, Игорь, за такое размышление. Спасибо вам, друзья, что вы были с нами все это время. Пусть вот эти выводы, которые мы сделали сегодня об одежде, не дают вам покоя, чтобы мы могли действительно одеваться, не гоняясь за модой или за какими-то там... извращениями в одежде, но чтобы это действительно было практично, удобно, было полезно для здоровья, а не вредило нашему здоровью то, как мы одеваемся. И чтобы мы задумывались о том, что же мы транслируем окружающим в нашей одежде. Мы одеваемся так, как неприлично, или мы одеваемся, соответственно, тому месту, времени и положению, где мы находимся и куда мы идем в этот момент. Пусть Господь вам даст мудрости в выборе одежды на каждый день.

Вот я начертал тебя на дланях моих. Стены твои всегда предо мной. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду –

Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «В гостях» у телекомпании «Три ангела». И сегодня у нас еще одна интереснейшая встреча с удивительным человеком. Сегодня нашу гостью зовут Елена Суслина. И у нее удивительный, огромный опыт исцеления и служения людям. Расскажите, пожалуйста, Елена, из какой вы семьи? В какой семье вы воспитывались, росли?
1: Моя семья самая обыкновенная, родители, то есть полная семья, мама, папа, рабочие. Ну, детство мое как человека 60-х годов, такое интересное.
0: Были ли ваши родители верующими людьми?
1: Ну, как бы вот, как православные, да, конечно, то есть я вот помню, мы там, ну, праздники вот это вот, там Пасха всякие, вот эти православные праздники, то есть в семье чтились, так
0: верующие,
1: скажем.
0: Люди.
1: Да, ну, нет, я не могу сказать, что моя семья была верующая. Ходили просто, ну, как, наверное, просто ходили в церковь, ну, чисто такое вот просто, как... повседневное вот такое вот. Хотели, сходили, хотели, не ходили. Вот я как ребенок о Боге в детстве не знала ничего от своих родителей.
0: Ничего? То есть вы не говорили об этом?
1: Нет, мои родители не говорили о Боге совсем ничего. Я просто знала, что такое церковь, что такое Бог, я не знала.
0: Не знали. А как так получилось, что вот вы узнали о нем?
1: Ну, это уже не детство, это уже совсем не родители, это уже более такой осознанный возраст.
0: Скажите, пожалуйста.
1: Вот, ну, это вообще-то приход к Богу меня привел с рождением моего ребенка, старшей дочери моей. Вот здесь я познала через скорби, через печаль, я узнала Божью любовь.
0: Вот как? Есть... через скорби?
1: Да, именно через
0: скорби. Почему именно через скорби? Что произошло?
1: У меня были тяжелые роды, и это было связано с моими глазками. То есть во время родов у меня полопались, так скажем, глазные сосуды. Вот один глаз у меня полностью ослеп. Сразу же там, вот, где я рожала. А второй глазик был у меня на уровне такого, что ну, меня просто водили, так можно сказать, за руку. Я видела силуэты, конечно, была не полная темнота. Вот. И вот здесь начались, ну вот представляете, для человека, да, молодого человека, который родил, который, как сказать, всю жизнь видел, и раз и не видит. То есть вот тут трудные такие времена.
0: И сколько вам примерно было
1: Мне
0: лет?
1: Мне было 22 года.
0: 22 года, совсем молодая, да?
1: Да.
0: Вот. И совсем перестали видеть?
1: Ну, можно сказать, не совсем, не чернота была, но зрение. То есть мне сразу дали вторую группу по зрению, вот так скажем. Вот на этом уровне, ну, за ручку. То есть я одна не передвигалась, ничего. И вот однажды мы, значит, с семьей поехали вот в таком состоянии, в каком я была, в удручающем для меня состоянии, мы поехали отдыхать в Сочи. Я, мой муж и ребенок. Мы отдохнули там, и мой муж мне говорит, я поеду пораньше, уеду. То есть мне нужно приехать, значит, с отдыха уехать пораньше туда, на место, там что-то с работой было связано. Вот. Он уехал первый, я еще несколько дней задержалась, мы отдыхали на юге. И когда я приехала в город Сызрань, я, значит, стала замечать, что мой супруг куда-то отлучается каждую субботу, так одевается, там наряжается, да,

0: там и, значит, куда-то уходит. Вот. И однажды все-таки он мне открылся. Я говорю, куда ходишь, расскажи мне. И он мне сказал, как бы вот так и так. Я, значит, хожу, по-моему, тогда были библейские курсы в нашем городе, потому что у нас прошел фильм «Иисус». Он посмотрел этот фильм со своим другом, Игорь, хороший человек. Ну, коснулась Юру, мужа моего. Коснулась, они, значит, посмотрели и стали ходить в церковь. Вот. Потом мне все это Юра рассказал, и как бы мне так говорит, вот я как бы принимаю крещение. Я говорю, как же, а я вроде это... А вот, ну, там какие разговоры еще, что... Как он говорил мне тогда, что как бы вроде тебе надо крещение принимать. Ну, так скажем, чтобы остаться рядом со своим мужем, не нарушить тот завет, который, ту любовь его к Богу. Я тоже принимаю крещение, кончаю эти библейские курсы. И вот здесь мы вдвоем начинаем молиться, то есть появилась такая поддержка в церкви, и появились какие-то такие вот у меня, это я сейчас понимаю, что тогда мне уже говорил Бог, все будет хорошо, Лена, там. А тогда я постоянно лежала в больнице, то есть вот эта болезнь для меня даже в какой-то степени послужила благословением. А почему благословением? Я лежала часто в больнице.
1: Это все с глазами связано, да?
0: Да, это все связано вот с глазками. Меня возили туда, сюда. В общем, все врачи там ахали-охали. Вообще, как будто я вот одна вот такая на всем белом свете. И как-то мы что-то с Юрой разговаривали, сидели. И тогда у нас был служитель Александр Тимофеевич Сидоренко. И мы с ним поделились. Он говорит, слушайте, давайте будем молиться. И есть такой вот в Америке центр, медикал центр Лома Линда. И там работают все наши врачи. Как бы вот давайте будем молиться. Ну вот в те года, это 90-е года, когда я рассказала своим родителям. Ну как бы все так на нас так посмотрели, мол... Ну ладно, пускай там молятся или там чего-то. Наверное, никто не верил. И вот я тогда помню, мы с Юрой приехали в Москву в институт Гельмгольца. И тогда сказали нам, да все, как бы сидите на месте, она ослепнет.
1: Бесполезно якобы.
0: Бесполезно, все. Мы поехали к Федорову, там мне сделали несколько операций. Ну, все было как бы на том уровне, улучшений не было. И вот я уже начинала про Кэтлин Боберг, я перепрыгнула. Она приехала к нам в Сызрань для строительства храма. А тут получается так, что, оказывается, Бог-то ее, наверное, туда к нам привел, чтобы она со мной познакомилась. Потому что я буквально, она уезжает обратно в Америку, с храмом у нас ничего не получилось. Она уезжает в Америку, и через 2 недели мне приходит вызов в Америку. На лечение, все за счет спонсора. Единственное, в чем мы должны были с супругом оплатить перелет туда и обратно. Вот, то есть уже пошли такие чудеса.
1: То есть эта женщина, она все организовала, да?
0: Да, она все организовала.
1: То есть она... приехала в Россию, просто увидела проблему, да. И хотела помочь вам, да?
0: Ну, вот так получается, что она захотела мне помочь,
1: так.
0: Хотя приехала совсем по другому поводу, так скажем. Вот. Ну, тут же, конечно, как сказать, было очень много препятствий, я не могла выехать. Мы тогда с Юрой очень тяжело нам это было проходить собеседование в посольство, но вы знаете, вот... Все равно надежда, что Бог, Он всегда был рядом. Мы, конечно, по-человечески и отчаивались где-то, и нервничали. Но вокруг было столько людей, вообще нам неизвестных людей. Какие-то люди приходили, появлялись, бегали в посольство, что-то там добивались. И в один из дней... Я прохожу собеседование, и, в общем, я улетаю в Америку. Меня супруг отправляет в Америку. Меня, значит, кругом на инвалидной коляске. Я лечу через Амстердам. Меня там встречают в инвалидной коляске, сажают. Я, значит, все везут. Я, значит, лечу. Меня встречает в Лос-Анджелесе вот эта Кэтлин Боберг, которая стала моим спонсором.

0: Ну,
1: то есть вы настолько уже плохо видели, что только уж так передвигались, да, на коляске?
0: Да, ну, по дому, знаете, когда уже привыкает человек, то есть уже где-то в замкнутом каком-то пространстве, я, конечно, держалась, я могла ходить, но так вот по улице, нет, со мной всегда был кто-то рядом, но я никогда не показывала виду. Для меня было самое страшное, чтобы кто-то со стороны узнал, что я слепая. Я не хотела...
1: Вы считали это проявление слабости?
0: Я просто не хотела, чтобы меня жалели. Мне вот это не нравилось, потому что буквально сразу же подрывается, то есть лукавый, да, вот так для меня сказать, он знал, куда мне нажать, чтобы посеять какое-то отчаяние, скажет, ой, что ж ты там это. Вот этого не хотелось, потому что я почему-то была уверена, что все будет хорошо. Не знаю почему, но вот...
1: Возможно, вы боялись, что сами будете себя жалеть, да?
0: Да, да, вот это самое страшное, когда начинаешь себя жалеть. Все это... тут рушится, как бы, хотя, ну, это проявляется, это, наверное, человеческий фактор.
1: Да, человеческий фактор. Так и вот вы прилетаете в Америку, что было дальше?
0: Да, я прилетаю в Америку, у меня очень высокое глазное давление, у меня противопоказания по операции, мне нельзя делать операцию. Я попадаю в семью к вегетарианцам, меня сажают на полное вегетарианство, и как бы в течение 2 недель меня кормят, ну, вот этой вегетарианской пищей.
1: Просто исключаем мясо из рациона?
0: Да, мясо, животные жиры, это все, да, угу. То есть там...
1: Это уже как веганство, да?
0: Полное.
1: Да, да. Без животных продуктов.
0: Да. Угу. Было тяжело, конечно, так вот, но все это я преодолела с Божьей помощью. И я хочу сказать, что кругом был Бог, вот понимаете, Он меня кругом поддерживал. То есть вот... просто невероятно. Я сама для себя говорила, Господи, как это может быть? Я даже не понимала, как это может быть. Как я могла там вот доехать? Как я могла вообще вот свыкнуться с этой вот жизнью в Америку? Я вот приехала к этим людям. Все говорят на английском языке. Я английский знала на уровне школы. Мне что-то говорят, я что-то отвечаю. И вот это просто вот... Это...
1: Господь вас окружал просто своей заботой,
0: это
1: да?
0: Это чудо. Мои уста говорили на английском языке. Вот. Ну, значит, потом получается, значит, что у меня нормализуется давление. Это Бог все делает. У меня нормализуется давление, и меня начинает готовиться к операции. А чтобы провести операцию, нужен человек, который, ну, я не понимаю медицинские термины вот эти вот все. Mm-hmm. То есть мне находят тут же переводчика. Я не знаю, как все это происходит. Мне находят сестру, тогда мне говорили, это моя сестра милосердия. То есть меня настолько Бог через людей поддерживал. Mm-hmm. И меня вокруг все любили.
1: А расскажите немножко про этот центр. Он находится в Америке. А что там? Именно медицинские услуги, да? А кто там работает?
0: Это огромный город Лома-Линда.
1: А, то есть это город, это не просто больница?
0: Нет, это город Лома-Линда. И вот в этом городе, в Лома-Линде, там огромный медикал-центр, где работают адвентисты, врачи.
1: А верующие люди?
0: Верующие, да. Uh-huh. То есть все там начинается с молитвы, заканчивается молитвой. Люди полностью вот как бы работают под контролем, вот под Божьим контролем. Здесь вот этот центр, это, знаете, это действительно, это такая, во-первых, красота вот этого центра, где он находится. Это такой живописный, вот какой-то оазис. Не знаю, правильно я сказала это слово или нет, это прям сказка. Вот, и я как бы вот, как я вообще могу туда попасть? Конечно, все с Божьей помощью. То есть
1: чудо, да?
0: Чудо. Чудо, которое сделал для меня Бог, потому что вот так попасть куда-то, откуда-то, из какой-то Сызрани, ну, это просто нереально. Именно в те года это просто нереально.
1: Это какие года были?
0: Это было, я сейчас скажу, я в Америку уехала первый раз 1993 год.
1: А, так это еще 90-е годы.
0: Да. Угу. Вот мне, значит, сделали операцию. И там же они лежат в центре. Но так как у меня были спонсоры состоятельные, меня увезли к себе домой. У меня была своя няня, которая постоянно была рядом со мной. И я в повязке находилась.

0: находилась двое суток. Вот вы представляете, для меня такое было состояние. Я была наедине с Богом. Я говорила: Господи, вот я сейчас вообще ничего не вижу. То есть я пошла на операцию, я еще видела какие-то силуэты. И что же будет, когда снимут эту повязку? Был страх, конечно, был страх. Я не знаю, было недоверие или не было, но был очень сильный страх. И когда настало время снять с меня эту повязку, когда ее сняли, ну, все, я, наверное, тогда просто долгое время прошло, я помню свою такую эмоцию, я просто закричала от восторга, и все, кто рядом со мной находился, меня начали обнимать, целовать.
1: То есть и вы стали видеть?
0: Я стала видеть. И я стала видеть так, что я даже видела буквы. Конечно, мое зрение не стало идеальным. Этого не было. То есть я не вернулась к этому единичному зрению. У меня было зрение ровно настолько, насколько мне было хорошо. Я могла передвигаться, то есть я могла ходить сама, видеть, я даже могла прочитать. И я просто хочу рассказать про тот чудесный момент, когда меня везли с операции домой. Мы ехали на машине. И я даже помню, мы едем с моей няней, и я говорю: «Няня, остановите». Мы с ней тогда, мы по-английски общаемся. Она останавливает, говорит: «Тебе плохо?» Я говорю: «Да нет, мне хорошо, остановите». Мы остановились, вышли. И что меня поразило, то есть последнее время я же все видела вот как, ну как, если зеленое, если, например, это дерево, то это большой зеленый шар. Я не видела там листиков.
1: Все размыто.
0: У меня все было размыто. Красиво было, конечно, но это было все размыто. И когда я вышла из машины, мы подошли с няней к дереву. Вот каждый листочек. И тогда я даже помню, что... Вот я, ну, какая-то или букашка, или, я не знаю, кто-то там полз по этому листочку, и я говорю: я вижу. Конечно, это вот
1: невероятно.
0: Это невероятно, потому что когда человек не видит, для меня это было вот такое чудо, что Бог меня прямо вот поцеловал.
1: Да,
0: вот. Я находилась, значит, там под контролем, меня стали возить. Мы ездили там, значит, на служение. Познакомилась я там с русскими ребятами в Америке. Но история не закончилась на том, что я уехала обратно в Россию как бы в отпуск. Мне захотелось домой. Я приехала домой, меня встречает мой супруг, значит, в Шереметьево. И у меня резко опять слепнет глаз. Прямо вот буквально очень быстро. То есть что-то такое произошло, что как бы вот, может быть, перелет вот этот, и меня обратно увозят в Америку. Бог мне говорит: да что ты как бы, ну вот, ну что ты боишься? Оно же сразу отчаяние, сразу: ой, страшно, ну как же так, вот так вот, ой. И как бы опять мы молимся, молится, значит,
1: рука
0: наша
1: веры, да?
0: Церковь, покаяние. Мы не понимаем, почему это происходит. Я опять уезжаю. Как бы мне опять находятся вот эти спонсоры, Бог посылает людей, которые поддерживают. Мне делают опять операцию, я опять вижу. Я вижу, и, значит, через какое-то, ну, там, какое-то время я возвращаюсь в Россию. Вот я вернулась
1: в Россию. И все уже было в порядке?
0: Все было хорошо. Да, все было хорошо, но настал такой момент. Это, ну, может быть, прошло лет 7 после операции. Да, наверное, лет 7. Я рожаю второго ребенка. Врачи говорят: нельзя рожать. Вызывают моего супруга, говорят: да вы что, с ума сошли? Она как бы после такой операции, там, ей нельзя рожать. Я говорю: ну как же, Господи, почему же нельзя-то? То есть я и врачей-то не слушаю. И мы как бы вот с супругом принимаем такое решение, что мы рожаем. Мы рожаем. И я рожаю сына Марка, которому сейчас 19 лет. Вот. Ну, конечно, мне там кесарят, вот это все. Может быть, что-то получилось так.

0: Ну, в общем, что-то получилось в моей жизни, что... В общем, мы расходимся с моим мужем. У меня, в общем, не знаю как. Вот.
1: Значит, перемены в жизни происходят, да? Угу. Так, происходит развод. А что в тот момент, какие отношения с Богом были, когда вот такие тяжелые времена?
0: Ну, я... Может быть, что-то какое-то, я не знаю. Ну, конечно, я сейчас себя могу только в этом винить. Может быть, что-то или я не додала, не Богу, нет, как бы не общение с Богом. Или я что-то не додала супругу, или что-то, ну, что-то произошло, и произошел надрыв. И, вы знаете, вот даже вот когда я разошлась с мужем, я знала, что Бог со мной рядом. У меня не было обиды, у меня не было надлома в отношении с Богом. Он постоянно был рядом. Это были тяжелые 10 лет, когда я ушла из церкви.
1: Так, расскажите поподробнее, что случилось, почему вы ушли?
0: Я просто ушла из церкви, и все. Ушла. Угу. Ушла из церкви. Я познакомилась с другим человеком. У меня сейчас другой брак. То есть у меня все хорошо в жизни. Но вот эти 10 лет, когда я ушла из церкви, не от Бога. Вот ни в коем случае не от Бога. Нет, потому что все эти 10 лет Господь был со мной рядом. Времена были очень тяжелые для меня, потому что столько было болезней. И постоянно Бог, были болезни, я их чувствовала, я их переживала, эту боль, и постоянно Бог меня выводил. То есть Он выводил, Он был всегда рядом со мной. Но вот по истечению 10 лет, вот как бы сказать, я почувствовала, знаете что, я почувствовала какой-то духовный голод. И я понимала, что я духовно умираю, и физически умираю.
1: То есть без церкви все равно?
0: Без церкви, но была с Богом. Мне нужен был какой-то наставник. То есть я понимала, я говорила: Господи, ну я же вижу, что ты со мной. Потому что столько, сколько у меня было операций.
1: Сколько?
0: Много. То есть мне...
1: Есть честь.
0: Да, у меня было очень много операций. И такие операции, когда... А вот когда это в этом промежутке 10 лет, мне оперировали две ноги.
1: О,
0: я ходила 4 месяца на костылях.
1: Это все как-то связано с глазами?
0: Это уже не с глазами. То есть это было в плохом состоянии глаз. То есть я уже и плохо видела, потому что у меня вот все началось, проблемы, и я опять начала плохо видеть. Вот проблема с ногами, то есть у меня ноги перестали почему-то ходить. Я перенесла операцию с Божьей помощью, потому что перенести такую операцию тяжело. Но я извиняюсь, конечно, я сейчас это... Это даже больно вспомнить, а не то, что пережить, но... Я пережила. Вот. Потом была операция в онкологии. И тоже все хорошо. То есть конечный результат хороший. Через боль. То есть вот эти, вы знаете, вот как сказать, я такие получала благословения именно через скорбь, болезнь, боль. Меня Бог подводил к какому-то вот, ну, не знаю, к какому-то вот, как сказать, краю, где я просто скажу: я не могу больше, Господи. И однажды я пришла в церковь, в православную церковь. Я не понимала там, то есть я не знаю вот ни иконы, и так как я еще плохо вижу, то есть я даже и изображение-то не видела,

0: что там нарисовано. Я просто заходила, это было то место, но почему-то мне так казалось, мне хотелось туда. Мне казалось, что вот именно там меня Бог слышит. Угу. Это было какое-то такое место для уединения, где я просто ему кричала. И вот наступил тот момент, когда я пришла, я даже помню, что зашла в какую-то маленькую церковь, и там не было никого, кроме меня. То есть только я и Бог. Я просто подошла, стоял крест. Я подошла к кресту, и тогда я, вот знаете, закрыла глаза и просто вот говорила, молилась, молилась. Потом, когда я поняла, сколько прошло времени, это вот, вы знаете, это где-то было часа полтора. Я даже не помню, что я говорила. Я постоянно слышала. То есть я нормальный человек, я не больной человек. Я слышала, что вокруг меня кто-то ходит. Я слышала, вот когда птицы летят, шелест вот крыльев, да? А я слышала, что рядом ходил Бог. Я слышала это. И я ему говорила: «Господи, сейчас что-то произойдет. Если ты сейчас в этот момент не вмешаешься, мне нужен какой-то человек-наставник, который духовно начнет меня питать. Я просто умираю». И после похода в церковь я вышла. Ой, я не помню, я, по-моему, пришла к своим родителям, села, и раздался телефонный звонок ровно через 40 минут. Звонит телефонный звонок, и мне говорят: «Елена, здравствуйте». Я говорю: «Здравствуйте». То есть неизвестный номер. «А это с вами разговаривает служитель церкви». То есть я не понимаю вообще. Я говорю: «Ну, как бы, кто вы там, что?» И он мне, значит, представляется, что меня зовут Вадим Макиян, называет свою фамилию. Как он узнал вообще мой номер телефона? И это случилось через 40 минут. Вот это вот для меня тут же Бог ответил. И он мне говорит: «Вадим, Лена, я вот хочу с вами встретиться». И вы знаете, я, конечно, немножко в таком, как бы это, ну, то есть вообще, как этот человек узнал мой номер телефона? И я понимаю, что это Бог мне вот так подвел меня вот к этой ситуации, вот к этому телефонному звонку. Мы с ним встречаемся, он приходит, он назначает встречу, мы с ним встречаемся, беседуем. Вот тогда меня как прорвало на разговор. И вы знаете, и как бы опять прям вот, знаете, человек чувствует, когда вот он, как сказать, как вот какие-то не крылья за спиной вырастают, а я возвращаюсь к жизни. Потому что до того момента, пока мы встречались с Вадимом, я постоянно была на обезболивающих, потому что я перенесла недавно операцию. И как бы вот меня постоянно мой супруг постоянно колол. И когда мы встретились с Вадимом, пришел мой муж с работы, и я ему рассказываю, что как бы вот так и так. И вы знаете, у меня, я как бы сначала говорю: я отказываюсь от обезболивающих, я не буду колоться вообще. То есть я, все будет хорошо.
1: Доверились, да?
0: Да, я доверилась Богу. И я рассказала все своему неверующему мужу. Он у меня человек военный, он полковник. Он все это выслушал. То есть Бог уже подготовил и его. Он меня выслушал, поддержал и сказал: иди в церковь на служение. И все, и в первый же субботний день я пришла в церковь. Я вернулась в церковь. Меня опять встретили те же лица, которые... Я не видела которых уже несколько лет.
1: Это 10, вот прошло 10 лет,
0: 10 да? лет, да. Меня встретили с такой любовью. И я, как я каюсь, я принимаю крещение.
1: Тоже повторно.
0: Повторно крещение принимаю. И вы знаете, и куда делись мои болезни? Куда делся весь этот мой недуг? Который этот мой дежурный диван, на котором я

0: лежала постоянно. То есть вся та же жизнь, тот образ жизни. А вот появился смысл, появилась сила.
1: Потрясающе. Вот. Бог вас просто нес на руках. Все это время. Насколько я знаю, сейчас вы участвуете в творческом коллективе «Просвет», как раз-таки с Вадимом Макияном, да? Да. Расскажите немножечко об этом, как вы вообще решили вступить вот в данный коллектив, заняться такой творческой деятельностью, участвовать в пантомимах?
0: Ну, я вообще по натуре человек творческий, потому что до того, как я ушла из церкви, так скажем, я тогда, когда еще посещала церковь, у нас была вот эта театральная группа, я тоже там участвовала, я даже работала с профессиональным режиссером, Тисян его фамилия, мы ездили, это не связано вообще нисколько ни с церковью, мы ездили на гастроли, мне это все нравилось.
1: Профессионально все было.
0: Профессионально все было, да. А как я попала вот в «Просвет», в группу, значит, когда я вернулась в церковь, ну, тоже как бы вот однажды так дома, занимаешься домашними делами, там раз, мне звонок. Там звонит режиссер наш и говорит: «Елена, я вот тебе хочу предложить как бы это, вот, служение в нашей группе». Я говорю: «Да вы что, я такой больной весь человек, и чуть на меня вообще надеяться нельзя».
1: Мне бы служили, да,
0: дорогие? Да, да, я говорю, да, ребята, я говорю, вы что, вы на меня не надейтесь, я в любой момент могу слечь. А потом думаю, да как же, чужит я, Лена, как я слягу, если меня Бог вот так поставил. Все, я пошла, я говорю, все, я буду с вами, я хочу быть с вами. Я хочу служить, потому что мне это очень нравится. Может быть, мне, конечно, тяжеловато, потому что у меня все равно же есть проблемы со здоровьем и со зрением. Но я вижу ровно настолько, чтобы служить. И я хочу больше сделать, и я хочу больше служить. И мне это нравится.
1: Это прекрасно. Получается, что ваше зрение, оно никак не мешает вам участвовать в пантомимах, в постановках?
0: Не мешает.
1: Не мешает.
0: Не мешает. Мне, конечно, не так, как моим ребятам. Мне приходится иногда просчитывать, что у меня нет бокового зрения. Мне приходится просчитывать, сколько я должна пройти шагов. Меня очень поддерживает моя команда. Потому что они уже знают, они даже где-то облегчают какую-то сцену, чтобы мне было легче встать, сесть, потому что я не вижу ничего. То есть вот не мешает, вы знаете.
1: И не помеха.
0: Не помеха.
1: Если есть желание.
0: Желание есть,
1: будешь,
0: да.
1: Будешь служить. Да.
0: Да.
1: Замечательно.
0: Хочу больше успеть.
1: Смотрите, ваше зрение, опять же, оно как? Оно сейчас же лучше, да?
0: Вот когда я вернулась после 10 лет в церковь, потому что на протяжении 10 лет, как бы немножко, может быть, скомканно, но у меня столько всего, да, на протяжении вот этих 10 лет у меня было плохое зрение. То есть оно опять, вот тот хрусталик, который мне ставили в Америке, он ушел. Он ушел, и практически опять меня водили за руку. Вот так скажем.
1: Периодами, да?
0: Да, да. И вот когда я уже, наверное, я уже вот пришла в церковь после истечения 10 лет, приняла крещение, и мы начали... Я опять попадаю в больницу, и как бы молятся. Я понимаю, что мои все ребята молятся, я сама молюсь. И я лежу в больнице, и меня смотрит один врач из Самары и говорит: «Слушайте, Елена, а у вас вообще хрусталик плавает, вы его почему не подтянете?» Я говорю: «Ну я-то как бы в этом ничего не понимаю». И он говорит: «Можно постараться достать этот американский хрусталик и поставить на место, но эта операция, вообще мы не даем вам гарантии, что после операции мы вам можем это или сделать, или же может открыться кровотечение, и вы вообще

0: липнете. Вот это еще один период. Но как-то, наверное, знаете, было легче, потому что я понимала, что не просто так меня Бог привел, вернул. Вот этого доктора ко мне послал, потому что он увидел вот эту проблему, почему я опять стала плохо видеть. И он, когда меня в Самаре пригласили консилиум, вот этот медицинский, они говорили, говорят, глаз очень слабый. Или останьтесь на этом уровне, или давайте попробуем. И тогда они говорили, что ну вы сами, вот вы нам скажите, вы нам доверяете? И я тогда говорю, можно я просто уйду, мне нужно побыть одной. И вот эти молитвы, я говорила, Господи, я иду на операцию, я знаю, что это ты будешь ее делать. И я не буду сомневаться, чтобы не было вообще никаких сомнений. Бог поддерживает. Да. И я иду на операцию, я захожу, я говорю, мы делаем операцию. И я смотрю, мои врачи так воодушевились. Я говорю, то есть я молилась, и Бог мне сказал, что надо делать операцию. И начались операции. Вот еще одна борьба, меня положили. Первая операция сделали, повязку открывает неудачно. Через 2 дня назначают еще одну операцию. То есть, опять же, мне не дают, врачи, как бы говорят, не даем шанса, Лена, то есть ты. Я говорю, будем делать операцию. Мы делаем 2-ю операцию, неудачно. Мы делаем 3-ю операцию. На 3-й операции, во время операции, там открывается кровотечение. И они меня прямо на операции, вот, я под наркозом, но я их там еще слышу, они говорят, Лена, нам надо спасать глаз. Да. И как... Я говорю, давайте, как бы, все будет хорошо.
1: Вы не унываете, да, Господь поддерживает вас?
0: Да, я говорю, давайте, говорю, делайте, шейте. Они говорят, мы продолжаем или прекращаем операцию? Я говорю, делайте, все будет хорошо. Мне будет дополнительный наркоз. Мне делают операцию 3-ю, вот, ну, заканчивают ее. Меня привозят в палату. И мой врач, который меня оперировал, 2 хирурга, они не уходят до самого вечера, потому что повязку можно снять только вечером. Они приходят ко мне в палату, я, естественно, ничего не вижу. Они говорят, Лена, мы здесь, мы идем тебе снимать повязку. И когда они снимают повязку, я говорю, я вас вижу, ребята, я вас вижу. Слава Богу, то есть я вижу опять.
1: Снова все хорошо. А расскажите про вашего мужа. Вот он был, ну он есть, да, военный.
0: Да, он военный, да.
1: Он тоже пришел к Богу со временем?
0: Нет, он не пришел к Богу, но он, вы знаете как, вот все на все Божья воля. Даже здесь Бог дал мне такого мужа. Он хороший человек, он не препятствует моему общению с Богом, он это только приветствует. Он на протяжении всех вот этих моих болезней, всех этих операций, он был рядом. Он меня поддерживал. Он поддерживал своей верой. Он верит. Ну, конечно, мы не молились. А вот когда на глазке была операция, он уже знал моих ребят из церкви. Он пришел ко мне на крещение, хотя я его не приглашала. Он не просился, потому что он как бы так нас, ну как бы так осторожно держался. Но когда настал день моего крещения, он подошел ко мне и говорит: «Я хочу тебя отвезти». Бог даже сделал так, что в этот момент он меня поддержал. Меня муж поддерживает сейчас в служении. Он не препятствует мои отъезды, которые я постоянно в отъездах. Хороший человек, он меня понимает. Хороший, умный, добрый человек. Слава Богу, спасибо, что он мне его дал. И есть хорошенькая такая, как бы для меня, что мой муж стал читать Библию.
1: Да. Как замечательно,
0: вот.
1: Видите.
0: Поэтому я думаю, что...
1: Да, слава Богу, он действительно у нас лучший целитель. И даже, возможно, сложно поверить в то, что он может творить чудеса, но он может. Спасибо вам, Елена, за ваш потрясающий опыт, что вы были так откровенны сегодня с нами. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели.

0: ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия.
1: У меня есть история про самую противоречивую и странную молитву в своей жизни. Молилась я примерно так: «Господи, помоги мне прийти в церковь, но я ни за что не хочу идти в церковь». Вот. Сейчас расскажу, про что это и почему это именно так. Я была студенткой, и вообще в подростковом возрасте я была очень таким стеснительным, скромным, таким больше в себе человеком. И я побаивалась мест, где много людей. Вот. И я посещала церковь, я видела, что в ней много людей, и мне казалось, что все эти люди как-то друг друга хорошо знают, у них уже какие-то контакты, они там дружат, вместе проводят время. И я себя чувствовала вообще неуместно, и мне было до жути некомфортно. Вот прямо, ну, чуть ли не паническое такое состояние, чуть ли не панический такой страх. Вместе с тем я читала разную литературу, смотрела какие-то передачи, вот, этот телеканал в том числе тоже. И я понимала и чувствовала, что вроде как воля Бога в том, чтобы мы были частью церкви, чтобы мы не в одиночестве сидели. Вот я вот на тот момент так верила в себе, как это называют, да, люди. Вот, никто об этом не знает. Я вот сама сижу, сама тихонечко читаю Библию и никому не рассказываю, ни с кем не делюсь и никуда не хожу. И вроде бы как, ну, нужно делиться этим с другими, нужно... мы читаем, что там, где двое или трое вместе, там я посреди вас. И это все трогало мое сердце. Я чувствовала, что это правильно, но я прям не могу. Вот прямо ноги останавливаются идти в место, где много людей. И я не могла справиться тогда с этим противоречием, но я могла, вот я тогда хотя бы честно об этом сказала Богу, что... Я вижу, что это правильно, но я не могу. Вот правда не могу. И как-то так Бог усмотрел, что меня моя знакомая приглашает сначала в гости поехать в санаторий христианский. И я приезжаю. Мне там очень нравится. Как раз я шла с одной работы и думала, куда же мне податься, чем мне заняться в жизни. И меня пригласили на работу, я осталась. И вот как-то там... Мне было хорошо и комфортно, потому что там не было такого большого количества людей, это не толпа, все как-то комфортно, рядом природа, очень душевный такой какой-то глубокий контакт, диалог. И пока я там работала, я общалась с большим количеством людей, мы проводили вместе время, потом я была инструктором, когда уже сама делала массаж, и была в таком контакте с теми людьми, которые приезжали отдыхать. Тоже много с ними разговаривали, обсуждали. Позже, когда я уже ушла из санатория и вернулась в город, в котором я жила, и пришла в церковь, в которую вот я ходила и которую я боялась, я окинула взглядом церковь и поняла, что, оказывается, я уже большинство людей из этой церкви знаю. Оказывается, пока я работала в санатории, многие люди, которые из этой церкви либо приезжали отдыхать, либо приезжали в гости на какие-нибудь мероприятия. И вот так потихоньку-потихоньку я как бы с ними отдельные контакты имела. И для меня это перестало быть местом, которое меня пугает. Оно было мне уже более комфортным. Я могла... У меня там были люди, с которыми я могла пообщаться, поговорить. И надо сказать, что Бог мне помог не только именно с церковью, да, справиться и начать ходить в церковь, да, но и помог вообще с этим страхом справиться. То есть я сейчас не боюсь людей, я с удовольствием участвую в каких-то больших мероприятиях, иногда меня приглашают на какие-то конференции, форумы, и я, хоть мне и бывает, какие-то отголоски этого страха во мне порой бурлят, но я научилась с этим дружить, и даже как будто бы вот эта внутренняя энергия, которая поднимается, волнение, я научилась расценивать как некое удовольствие же. Мы почему волнуемся? Потому что нам нравятся люди, я люблю людей, я волнуюсь, потому что мне приятно рядом с ними. То есть это не просто страх, а это какое-то приятное воодушевление, приятное волнение. Вот, и благодаря Богу я подружилась с этим внутренним волнением.

0: Церковь порой сравнивают с кораблем. И тот, кто ей управляет здесь, в нашем мире, на земле, на бурном мирском море, он должен очень чутко улавливать те ветра, которые веют. Сейчас непросто. Там это звучало, но это все знают. Есть определенные законодательные моменты. Есть федеральные законы об ограничении миссионерской деятельности, другие изменения, которые вносятся в профильный закон о свободе совести и о религиозных объединениях, и которые вводят определенные, зачастую непривычные, кому-то тесные поначалу рамки деятельности религиозных объединений, религиозных общин. Помимо самих законов как таковых, как текстов, да, есть еще подзаконные акты, которые тоже могут и частенько конкретизируют, ужимают еще эти рамки. И есть третий уровень – это правоприменительная практика. Я уверен, все наши зрители либо сами сталкивались с таким, либо слышали об этом, читали, видели. Это то, что касается, собственно, сферы деятельности религиозных объединений и государственного регулирования ее при помощи законов, подзаконных актов, правоприменительной практики. Но есть еще, так сказать, более широкий контекст. Когда государство, как мне кажется, обеспокоенное необходимостью поддержания стабильности, оно особенно внимательно и зачастую жестко реагирует на то, что некоторые граждане принимают участие в несанкционированных публичных акциях. Так это называется в терминах нашей юридической системы сейчас. Я говорил уже об этом в конце 2020 года, осенью. Я это говорил в начале 2021. Скажу это и сейчас, если вы спрашиваете, что делать. Я бы призвал воздерживаться от участия, а уж тем более от организации, от распространения информации о несанкционированных публичных акциях. Мне кажется, мое скромное мнение, что суть, сердцевина служения религиозных, христианских и других общин в том, чтобы нести Слово Божие, чтобы спасать души людей. Это основное. Политика. Давайте вспомним Христа. Да? Его многие пытались порой оценивать как борца с римским владычеством. И в то время, во время его земной жизни, и впоследствии. Но он говорил: нет, царство мое не от мира сего. Может быть, следует христианам действовать по его примеру.
1: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
2: И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вслед

вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванный к вечному наследию, получили обетованное.

Добро пожаловать на седьмую из восьми встреч, посвященных общей теме «Есть ли бы любовь?». Мы подошли к двум темам, которые между собой связаны и нацелены на то, чтобы поднять вопросы, адресованные в Библии, в Священном Писании родителям. Тема на сегодня, тема седьмая – «Круглосуточное воспитание». Посмотрим на взгляд, который, как мне кажется, поэтическими образами хорошо отражает суть вопроса, когда мы говорим о возможности родителям влиять на детей в целях формирования личностей по образу Божию. Борис Слуцкий, 1971 год, стихотворение. «Дети смотрят на нас голубыми глазами, дети плачут о нас горевыми слезами, дети смотрят на нас. Дети каждый твой шаг подглядят и обсудят, вознесут до небес или твердо осудят. Дети смотрят на нас. Обмануть не моги, провести и не пробуй этот взгляд, что пурги зауральской суровей. Дети смотрят на нас». Однажды я читал об истории, которая ставила перед взрослыми, перед родителями такой вопрос. Как вели бы себя, задавался вопрос в исследовании, если бы вы знали, что за вами постоянно ведется камерами скрытого наблюдения непрекращающаяся запись 24 часа в сутки. Вот везде, повсюду, что бы вы ни делали у себя дома или в любом другом месте, вот вас постоянно фиксируют. И ответ был: вас уже зафиксировали. Вот дети ваши, которым вот столько лишь приблизительно от пола, они смотрят на вас под таким углом и все фиксируют, и все записывается. Кто повыше, чуть-чуть угол другой, иногда они смотрят на вас сверху вниз, те, которые подросли, которые питались основательно. Но фактом является все. Фактом является то, что все, что мы видим, фиксируется. Если не на сознательном уровне, то записывается в подсознании. И все, что детки видят, начиная с самого рождения, да даже еще и после, еще и до рождения, все, что они слышат, и затем все, что видят и слышат, рождаясь, все, что чувствуют, все фиксируется, все в подсознании записывается, и затем оно служит вот этим резервуаром, откуда формируются мысли, идеи, образы, отношения к себе, отношения к людям. И львиную долю времени дети записывают как раз своих родителей. Дети смотрят на нас. Однако в народе, как наши ведущие довольно ярко сегодня намекнули, реагируя на тему «круглосуточное воспитание», круглосуточное, 24 часа в сутки, в народе явно этой мысли боятся. Вот несколько высказываний. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». То есть, вот это всунь ему, вот это другое, или сегодня уже, пожалуйста, планшетик тебе, экранчик, вот такой, или маленький, или побольше. Как говорится, все что угодно, вот занимайся, главное, чтобы было спокойно. Чтобы я, взрослый родитель, мог заниматься настоящими

важными делами, чтобы я мог, не знаю, очередную научную степень получать, или же, вот, скажем, по хозяйству наконец-то порядок навести и так далее. Но вот главное, чтобы вы меня, пожалуйста, не беспокоили. У Владимира Даля. «Дети, дети, куда мне вас дети?» То есть, куда мне вас деть? Вот вопрос. Или же такой принцип. «Главное, чтоб не мешали». Вот пусть растет, кормить будем, да? Но только, пожалуйста, не мешай моей настоящей жизни. И так далее. К великому сожалению, к детям часто относятся как к какому-то довеску, как к чему-то, что в действительности обременяет и отягчает жизнь. Как однажды одна мама поделилась, говорит, вот я 5 месяцев назад родила ребеночка, и теперь на 3 года минимум моя жизнь остановилась. Все, потерянные годы, выброшенные годы. Вот это вот отношение к детям как к чему-то малозначимому, не так сильно важному, оно является, к сожалению, во многих семьях довольно распространенным. Давайте посмотрим на статистику в этом отношении. В контексте темы «Круглосуточное воспитание» из журнала «Мой ребенок». Вот что мы узнаем. Как вы думаете, сколько современная семья проводит вместе часов в неделю? Сколько вы проводите? Статистика такова. Современная семья проводит вместе около 8 часов в неделю. В будние дни на общение родителей с детьми отводится примерно 36 минут. То есть вот из этого времени, которое семья проводит вместе, 36 минут лишь на общение с детьми. На выходных дети и родители в среднем общаются 2 часа 20 минут из расчета на каждый из 2 дней. Но статистика продолжается дальше, и мы читаем, что ученые тут же отмечают, что время, которое проводят дети и родители якобы вместе, для 7 из 10 семей это чаще всего молчаливое сидение перед телевизором, за компьютерными играми или просто отдых в тишине из-за усталости. То есть они физически вместе, но эмоционально они так же далеки, как север от юга, как южный от северного полюса. То есть часто бывает, что физически вместе пребывая, они, дети и родители, вовсе на самом деле не общаются. И вот на этом фоне, довольно нерадостном фоне, звучит Божья воля. Книга «Второзаконие» открывает Божью модель воспитания. Это одно из целого ряда мест Слова Божьего, к которому мы будем обращаться сегодня, для того, чтобы построить именно модель, то есть базовую формулу отношения к процессу воспитания детей. Речь идет о книге «Второзаконие», 6 главе, где мы прочитаем стихи 6 и 7. Книга «Второзаконие», 6 глава, стихи 6 и 7. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая». Круглосуточное воспитание. Воспитывая детей по модели, которая представлена в Священном Писании, родители будут внушать эти слова, сидя в доме, идя дорогою, ложась и вставая. Но перед тем, как вот подступить непосредственно к этим стихам и посмотреть хотя бы в общем, что они значат на практике, мы должны посмотреть на то, что Господь в Своем Святом Слове указывает в качестве определенных предпосылок, необходимых для родителей, прежде чем они будут в состоянии эффективно оказывать влияние на детей. Мы прочитали стихи 6 и 7. Давайте вспомним, что написано в 5 стихе. Читаю. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою

Твоею и всеми силами Твоими». То есть ты взрослый, родитель, отец и мать. Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповеду тебе сегодня, в сердце твоем. И вот тогда, тогда можно говорить о воспитании. Вот тогда внушай, и говори, и навяжи, и так далее. Потому давайте поговорим чуть больше о предпосылках. Что означает в 5 стихе фраза «люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всеми силами твоими»? Это любовь к Господу всем естеством человека. То есть все, что касается мыслей, все, что касается эмоций, все, что касается самого тела человека, поступков человека, все это вот должно выражать любовь к Господу. И если еще можно притвориться, что любишь, когда какие-то вот поступки совершаешь на внешнем уровне, задействуя тело свое, да, естество свое, что касается именно физического измерения, то вот сердце, то вот внутреннее, там обмана невозможно допустить. Но подлинная любовь к Богу начинается именно вот там вот, внутри. В Священном Писании есть множество величественных образцов того, что это значит на практике. Вот что значит любить Бога именно всем естеством своим, всеми силами. Книга «Деяния апостолов», 20 глава, стихи с 22 по 24. «И вот ныне я», это слова апостола Павла, «по влечению Духа, — говорит он, — иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святый по всем городам свидетельствует, что, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей. Что бы ни произошло, он говорит, я точно не знаю, что случится, знаю, что будет скорбь, знаю, что будут узы, но я ни на что не взираю, потому что Господь, который возлюбил меня, который спас меня, Он достоин самой великой жертвенной любви с моей стороны. И никто из нас, дорогие, никогда не сможет Бога любить хотя бы на 1% от той любви, который Бог возлюбил нас. Потому вот именно осознавая величину, масштабность, необъятность Божьей любви, вот ту любовь, которая превосходит разумение, мы можем наполняться Божьей любовью. Таким образом, Священное Писание говорит, родитель, остановись, и прежде чем нравоучать, прежде чем воспитывать, прежде чем говорить, пожалуйста, загляни в свое сердце, любишь ли ты Господа? Есть ли у тебя живая связь с Ним? И вот эта любовь достигает таких границ и таких масштабов в сердце человека, что он готов свою жизнь отдать ради любви Господу, если понадобится. В истории народа Божия есть такой эпизод. Вот слова, которые принадлежат рабби Акиве, который был казнен римлянами. «Разве не буду я радоваться, — ответил он, — когда ученики, смотря на его светлое и спокойное и радостное лицо перед казнью, перед гибелью, спросили, ты чего радуешься? Тебе осталось жить буквально несколько минут». Вот что он ответил. «Разве не буду я радоваться, когда мне предоставилась возможность исполнить эту заповедь во всей ее полноте?» Какую заповедь? «Возлюби Господа всем естеством, всею крепостью, самой жизнью, всей душой». Душа в Библии – это жизнь. Он говорит, это редко кому удается вот так вот до конца во всей масштабности продемонстрировать любовь к Господу. А у меня это счастье, это радость, эта возможность появилась. Вот о таких высоких идеалах говорит Священное Писание, когда начинает родителей готовить к воспитанию детей. «Насколько ты любишь Господа, родитель?» – задает вопрос Господь.
Теперь дальше сказано: возлюбленный.

люби его, и пусть слова сии, 6 стих 6 главы книги Второзакония, пусть вот эти слова, то есть воля Божья, заповеди Божьи, законы Божьи, пусть они будут в сердце твоем. Что это означает? Каким образом слова Божьи, слова закона оказываются в сердце? И что, в принципе, в Библии означает слово «сердце»? Сердце – это не чувства и не эмоции. Это в русском языке мы сердцем чувствуем. А в Библии сердце – это орган мысли. Начиная с книги «Бытие» сказано: «Ибо все помышления сердца их были зло во всякое время». То есть мыслим мы, согласно библейской фразеологии, чем? Сердцем. Сердцем. Таким образом, как слова Божьи, как слова закона могут быть в сердце? Где они должны оказаться? Посмотрите, как выглядит современный перевод Российского библейского общества. Сказано: «Пусть повеления, которые я даю тебе ныне, всегда будут у тебя в памяти». В памяти. Помните ли вы, дорогие, что согласно непосредственно Слову Божию, согласно Пятикнижью Моисею, заповедь звучит так: «И выучите их, и старайтесь соблюдать их». То есть мы должны знать наизусть текст всех данных Господом повелений. Вот это задача. То есть сердце значит в разуме. Это означает быть в состоянии, вот в любой момент времени, на любую ситуацию, быть в состоянии из памяти извлечь и освежить, и представить, и озвучить, если надо, и, главное, исполнить вот тот стих, ту заповедь, то повеление, которое именно вот к этой ситуации обращено, как было с Иисусом Христом в пустыне. Помните, что происходило в качестве его реакции после каждого эпизода искушения дьявола? «Так написано», — говорил он, — «написано», и он цитировал все его цитаты из книги «Второзаконие». И он находится совершенно определенно вне контекста библиотеки. У него нет под мышкой свитка Торы. Он в пустыне, у него ничего нет, кроме того, что есть внутри. Он, как говорит Священное Писание, развивался, возрастал в премудрости и возрасте. Он заучивал тексты Священного Писания. Он знал Тору Господню, Пятикнижье Моисеева, наизусть, как и заповедано. То есть задача заключается в том, чтобы разум был насыщен Словом Божьим, начиная с закона, и далее все иные откровения Слова Божьего. Вот что означает, чтобы Слово было в сердце. Послушайте, что об этом сказано в книге Второзакония в 30 главе, стихи с 10 по 14. Книга Второзакония, 30 глава, стихи с 10 по 14, описывают место Божьих заповедей. «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона, и если обратишься Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душою твоей». Итак, разные заповеди, разные постановления упоминаются, и далее сказано: «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, но», 14 стих, «весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять Его». То есть Слово Божье мы озвучиваем, оно живет у нас в сердце, согласно библейской фразеологии, в разуме, в уме, мы его помним, и вот тогда можно по нему жить. И в особенности, когда мы подходим с вами к эпохе Нового Завета. Книга пророка Иеремии, 31 глава, стихи с 31 по 33, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». И помните, что в рамках этого завета произойдет? Иеремия 31 глава, с 31 по 33. «Вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Вот что Господь желает осуществить и, слава Ему, осуществляет в эпоху и в контексте

вести Нового Завета. То есть вот эта вот задача, задача всякого родителя перед тем, как он может быть эффективным воспитателем для своих детей, чтобы Слово Божье оказалось внутри глубоко и основательно. А это означает минимум его читать. А это означает минимум его заучивать, это означает минимум каждый день ему время, этому Слову Божию, этой великой драгоценности для нас, время посвящать. Вот это будет готовить взрослого к тому, чтобы он мог осуществлять эффективный процесс воспитания. Чтобы не было того, о чем апостолы предостерегают нас в апостольских писаниях, в частности, в послании Титу в первой главе, мы читаем стих 16, где написано: «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются». Это страшное состояние, это трагичное состояние. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Ну, давайте попытаемся применить это дело к процессу воспитания, потому что вот то, о чем мы говорим, сказано как раз-таки в качестве предпосылок для описания процесса воспитания детей. Есть у американцев такая фраза: «Actions speak louder than words». То есть дела говорят громче слов. Согласны? Дела говорят громче слов, в особенности, когда мы с вами говорим о воспитании детей. Ну, например, звонит телефон. Или раздается стук в двери. И на пороге появляется сосед, который уже третью неделю пытается получить с папы однажды взятые в долг деньги. И, значит, папа видит, что, как говорится, дело худо, посылает сыночка. «Скажи, что меня дома нет». Сыночек еще не научился врать и подходит и говорит соседу: «Папа попросил сказать, что его дома нет». То есть это то, что происходит во многих и многих семьях в той или иной вариации. Смотрите, что сыночек усваивает. Он усваивает, что нужно иметь правильные взгляды. Он усваивает, что нужно всем проповедовать, и нужно на вопрос о том, можно ли лгать, отвечать как? Ни в коем случае. Участь всех лжецов в озере огненном, так? И папа это знает, и ребеночка научил. То есть не произноси ложного свидетельства, или же по книге Левит не лгите, не обманывайте друг друга, да? То есть прекрасно знаю заповедь. Но это никак на меня не влияет, когда нужно спасать свои интересы. То есть получается, что ребеночек какое воспитание получит? Вот что правильно, а вот как надо жить. Вот что надо говорить, а вот как надо поступать. И все. И вот это происходит из поколения в поколение. История патриаршей семьи от Авраама до Исаака, до Иакова, всего патриаршего рода, учит нас, что некоторые грехи повторялись в каждом поколении, в том числе и ложь, причем один в один. И даже если патриархи и наверняка не учили, что лгать нельзя, но если дети видят, что на самом деле происходит, они считают для себя это вполне нормальным. Итак, говорят, что знают, а делами отрекаются. И в результате получается вот какая картина. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 1 стих, вот, содержит такую емкую фразу: «Медь звенящая, кимвал звучащий». Да? Там речь идет о любви. Но вот я всегда вспоминаю этот образ. Что такое медь звенящая и кимвал звучащий? Послушайте, как современный перевод предлагает: «Только меди звон или тавр грохот». То есть родители такой грохот устраивают, да, вот это вот правильно, сыночек делает так, доченька поступает так и так далее, и так далее. То есть гремит все так помпезно и величественно. А потом, когда касается дела, поступаешь так, как тебе выгодно. Никакого благотворного процесса воспитания не будет. Итак, Слово Божье, зная нас, Господь, зная все изворотливые, причудливые нюансы нашей природы, он говорит: дорогие, вот давайте мы разберемся с вами, взрослые. И, пожалуйста, проверьте себя. И потом будем говорить о воспитании детей. У Иакова в 3 главе, в послании Иакова, в 13 стихе,

И написано так: «Мудр и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле». Соответствующим поведением с мудрой кротостью. Итак, если есть заявление, иными словами, если ты этих идеалов придерживаешься на уровне вот каких-то провозглашений, на уровне деклараций, пожалуйста, востребуй от Господа силу, чтобы вот это проявлять в поведении. Ну, и теперь несколько конкретных вопросов. Как внушить сыну уважение к его матери? И, соответственно, к его будущей жене. Как? Вот простой способ, дорогие. Не повышайте голос на свою жену. Все. Можно освободить ребенка от лекции на эту тему. Можно вообще ничего не говорить. Просто никогда не позволяйте себе, мужья, повышать голос на жену, и ребенок будет знать, что это нельзя. Он будет знать. Как приучить дочь к порядку? Мамы, не разбрасывайте свои вещи. Вот и все. Как научить детей спокойно реагировать на стресс? Покажите пример хладнокровия. Фактор влияния при исследовании оказывается самым могущественным средством воспитания. И в Библии есть целый ряд примеров того. Давайте посмотрим с вами в первой книге Царств, 8 главе, первые 5 стихов. Первая книга Царств, 8 глава, первые 5 стихов. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем, имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму сыну его Авия. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Скажите, почему вдруг у такого великого человека, у человека Божия, у Самуила сыновья оказались негодными? Почему, вот выросши в доме, казалось бы, такого светила, они брали подарки, судили превратно и не шли путем Самуила?

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

0: развита интуиция. Так ли это? Что такое интуиция и как она работает? И можно ли вообще ее развить? Сегодня будем говорить об этом. Сегодня у нас в студии гостья, психолог Айгуль Иншакова, и она будет отвечать на наши вопросы. Айгуль, здравствуйте.
1: Добрый
0: день. Я очень рада вас снова видеть в нашей студии. Итак, тема «Интуиция». Я так и знала, а я ведь предчувствовала. Женщины часто говорят такие фразы. Им иногда кажется, что они каким-то внутренним чутьем ощущают, правильное они решение принимают или нет, да? Обманывают их или нет. Вот не надуманное ли это вообще явление, интуиция? Что вы можете, как специалист, сказать по этому поводу?
1: Ну, если мы будем опираться на фразу «я так и знала», то можно выделить два момента. Есть такое понятие, как самосбывающееся пророчество. Когда «я так и знала» касается моих отношений с близкими, с супругом, с детьми, то, возможно, дело не в том, что сыграла роль интуиция, а, возможно, сыграла роль те отношения, которые есть между этой женщиной и ее родными. То есть, и вот это вот «я так и знала» — это не сколько про интуицию, сколько про то, что есть определенные механизмы взаимоотношений в семье, которые реализуются определенным образом. И, скорее всего, сама по себе эмоциональная позиция женщины сподвигла ее близких определенным образом себя повести. Это, я думаю, прям отдельная большая тема. Но в целом понятие интуиции, в том числе и в психологии, оно существует как явление. И это понятие предполагает, что у нас есть возможность анализировать ту информацию, которая не попала в зону нашего сознательного внимания. То есть мы понимаем, что мы постоянно обрабатываем огромное количество информации. Визуальной, зрительной, тактильной. И все это влияет на нас. Но мозг для того, чтобы уберечь нас от такой лавины ощущений и состояний, он сужает фокус нашего внимания, и таким образом оказывается, что мы из 100% потока информации осознанно воспринимаем, ну, может быть, процентов 10-15, у кого-то 20. И вот все, что происходит вне сознания, но при этом обрабатывается мозгом, это можно назвать интуицией.
0: Какой пример можете привести, допустим?
1: Например, вот мы знаем, да, что когда животные себя необычным образом ведут, это может говорить о том, что надвигается какая-то катастрофа. Вы знаете, есть люди, которые вроде как не осознают, да, но видят, что это кот какой-то смурной, может быть, у него там хвост распушился или что-то идет не так, и тут происходит это событие. Мозг считал какие-то мелкие явления, может быть, изменение там, положения там, в квартире, может быть, какое-то еще еле слышимое дребезжание посуды, которое бывает, да? Может быть, кот там начал волноваться, начал искать себе какие-то места. Мы вроде как на это внимание не обращаем, потому что заняты своими бытовыми делами. И потом в какой-то момент это происходит, и тут у нас возникает эта мысль: а мне казалось, что что-то идет не так.
0: Я чувствовала. Я, ну, как бы человек, наверное, не может объяснить это. Я знала, да, а она говорит: я чувствовала, потому что действительно мозг считал, но не обработал какие-то знаки в поведении. А потом оказалось, что к этому привело. Ну вот, допустим, я думаю, что, допустим, вот женщина разговаривает с мужем, и он постоянно отвлекается на телефон. И поскольку разговор очень серьезный, она не обращает на это внимания, а ей важно донести какую-то информацию. А потом к вечеру или на следующий день муж возвращается с какой-то неприятной вестью. Например, уволили его с работы, да? А до этого он по телефону как раз переписывался по работе. И вот ее мозг как бы это вспоминает, и она говорит: а я так и знала ведь, что что-то не то вчера было. Вот я как бы как чувствовала, что что-то не то было вчера. Да? Да. Ну, это примерно Вот, так, вот такая,
1: да,
0: ситуация,
1: примерно, да? Такая ситуация. Как раз-таки мы видим, что у нас есть какой-то шаблон поведения, который связан с обычными ситуациями, но параллельно мозг считывает что-то, что выходит за рамки этой обыденности, немножко отличается, но в силу вот сильного потока обыденности мы чуть-чуть отодвигаем назад вот эти вот восприятия этих элементов, но потом все, вот как вы говорите, складывается мозаика, все пазлы.

0: становится на свои места, и внезапно оказывается, действительно, я что-то подозревала. Просто не могла это осознать.
1: У женщин, говорят, лучше развита интуиция, чем у мужчин.
0: Да, действительно так.
1: Да,
0: это действительно так. Дело даже не в том, что они более внимательны. Дело в том, что у мужчин, у них восприятие более линейное. То есть если у них есть какая-то задача, если у них есть какие-то дела, то они погружены вот в это состояние. Они линейно действуют. А женщина, у нее очень серьезные связи межполушарные. То есть правое и левое полушарие вместе очень активно работают и сотрудничают. Это нужно для того, чтобы женщина могла выполнять все те бытовые обязанности, которые у нее в доме возникают, потому что нужно очень много зачем следить. Там, ребенок, быт, там, не знаю, красота и так далее. Вот. И это приводит к тому, что у женщины действительно есть склонность к тому, чтобы обращать внимание на мелкие детали, их обрабатывать и выдавать определенный результат. И зачастую как раз-таки вот этот процесс обработки, он проходит больше на неосознанном уровне. Угу. И почему, например, мужчины говорят, что женщины такие, там, не знаю, дотошные, что, знаете, есть сейчас даже мем такой, что женщины Шерлок Холмс, да, они любого детектива переплюнут в том, чтобы найти какую-то информацию, которую от них пытаются скрыть. Потому что нам это легко. У женщин так устроено.
1: Ну, получается так, что женщина Богом создана именно так. Такой, да?
0: Я согласна.
1: Можно сказать, что интуиция в какой-то степени, ну, от Бога.
0: Я согласна. Но тут, вы знаете, она способность женщины интуитивно понимать какие-то связи, она действительно дана Богом. Но другой вопрос, что иногда женщины неправильно используют этот дар. То есть вместо того, чтобы концентрироваться на том, что положительно, очень вот эта вот способность замечать мелкие детали в какой-то момент может стать даже не благословением, а проклятием. Когда ты вместо того, чтобы радоваться тому, что есть, начинаешь искать то, что вызывает у тебя тревогу, и появляется гипертрофированная фиксация на каких-то негативных моментах.
1: А как вот отличить одно от другого? Когда это плюс, а когда нужно не обращать внимания на детали и расслабиться, может быть?
0: Вообще вопрос неоднозначный. Потому что, к сожалению, современный мир, он греховен, и это очень сильно влияет на отношения. Если мы говорим в рамках отношений мужчины и женщины, у женщин очень часто есть склонность к тому, чтобы искать и подозревать своего мужчину, да, в чем-то. С одной стороны, вроде как это хорошо, потому что можно вовремя что-то заметить и отреагировать. А с другой стороны, в таких отношениях, где тебе все время приходится не доверять, перепроверять, то какое удовольствие от этих отношений? Мне кажется, что проклятие в такой интуиции, такого рода поисках, оно заключается в том, что ты не можешь доверять ни себе, ни окружающим. Ну, по сути, даже и Богу, наверное. Потому что если ты живешь в смысле, что тебя могут обмануть, что что-то пойдет не так, что там может случиться что-то опасное, страшное, неприятное, то это мешает наслаждаться настоящим моментом.
1: Ну, вот он, может быть, не так посмотрел, вот он сегодня особенно загруженный, вот он полез в телефон, может быть, у него кто-то есть, вот что он там все время пишет, что он там скрывает от меня, сразу выключает, да, и как бы и женщина может себя накручивать, накручивать и накручивать, да, но она точно не знает, а вдруг она права.
0: Вы знаете, в этом плане очень, мне кажется, хороший момент заключается в том, что если мы замечаем за собой склонность к тому, чтобы постоянно подозревать, у нас есть возможность больше надеяться на Бога. То есть если мы себя поймали за этим, и если мы готовы над этим работать, то у нас только один выход вот из такой чрезмерной подозрительности. Это отдать все в руки Божьи. Но если мы этого не сделаем, то зачастую тенденция к подозрительности со временем увеличивается. Даже, вы знаете, да, про такую вещь, как патологическая ревность. Когда партнер ведет себя так, что требует там какой-то безоговорочной верности, подтверждения этой верности. И эта патологическая ревность, она никак не уменьшается, даже если вторая половина изо всех сил будет вести себя прям идеально и правильно. И вот когда мы ловим себя на таких состояниях вот этих подозрительностей, то тут можно только просто под корень вырубить эту подозрительность за счет того, что я отпускаю другого человека. Он не находится в зоне моего контроля. Он может быть рядом со мной только по любви, как говорится, по взаимности, по какому-то своему собственному желанию быть рядом со мной. И никакие мои подозрения, никакие мои страхи и даже их подтверждение не может заставить его меня любить. Правильно ведь? Мы же боимся не столько самого факта обмана, сколько мы боимся, что нас не оценили, нас недолюбили, нам не ответили взаимностью. Вот. И в таком случае, вот, когда происходит такая капитуляция идеи контроля, то появляется свобода сказать: «Господи, все в твоих руках».
1: Ну, мне кажется, что это можно отнести вот, ну, как бы такую позицию. Не обязательно к отношениям с мужчиной, да, с мужем. Это можно использовать и во всех сферах жизни. Мы ведь, женщины, очень сильно переживаем и за детей, за то, как складывается их учеба, как складываются их отношения в коллективе детском, за своих родителей престарелых, там, за своих подруг, за свою работу. И если каждый раз мы будем прислушиваться ко всем звоночкам и быть излишне внимательными, излишне, да, мне кажется, то мы просто погрузимся в тревогу, в тревожное состояние. А здесь нужно просто доверять Богу свою судьбу. Будь внимательна к тому, к чему можешь быть внимательна. В остальном ты доверяй Богу. Так?
0: Ну да, мне очень понравилось то, что вы сказали, что нужно разделять зоны ответственности. То, за что я могу отвечать, это я, мое поведение, мои состояния, мои желания, мои цели. Все, что касается других людей, это не находится в зоне нашей ответственности. Единственное, возможно, дети, пока они маленькие, да, где-то до подросткового периода, мы еще в какой-то мере можем нести за них ответственность, за их физическую и эмоциональную безопасность. И тут очень важный момент, если мы переключимся непосредственно к теме интуиции. Ведь для того, чтобы интуиция не перерастала вот в такую необоснованную тревогу, нам нужно конкретно понимать, что это такое. Интуиция — это способность объективно обрабатывать информацию, то есть не наделять ее вот этой эмоциональной окрашенностью, этой субъективной тревогой, этими опасениями. То есть наш мозг, он достаточно объективен. Ну, в том плане, в том, в каком он воспринимает, обрабатывает, анализирует и прогнозирует. И только наша способность придавать ему эмоциональную окраску, она начинает влиять на наше мышление. И поэтому, если мы говорим непосредственно об интуиции, то, наверное, нужно стремиться к некой, ну, условно говоря, беспристрастности. Потому что стопроцентно беспристрастно быть невозможно. Но вот, по крайней мере, воспринимать факты как данность. Не с позиции «я чувствую, что что-то будет плохое, ай, кошмар, ужас, что же делать?», а с позиции «ну, если, возможно, я могу предусмотреть некоторый момент и исправить его, то я это сделаю. Если я не могу, то я доверю это Богу. А воля Божия благая и совершенна, и как-то это помогает успокоиться».
1: Угу, понятно. Но иногда бывает, люди действительно вот говорят, там, беда не ходит одна. Да, и вот кто-то заболел, кого-то уволили. И женщина думает, вот сейчас точно еще что-нибудь случится. Да? Вот я чувствую, сейчас что-то случится, потому что вот все стало так плохо, было не очень хорошо, а стало все хуже, хуже, хуже и хуже, и обязательно сейчас случится еще что-то.
0: Вот мы с вами так постепенно пришли к системе суеверий, да? Что суеверие — это иррациональные убеждения, закрепленные, которые складываются за счет неосознаваемых шаблонов мыслительных. И чем глубже мы задаем себе вопросы, а почему я решил, что беда не приходит одна? Вот откуда в моей голове появилась эта идея? И начинаем это анализировать, мы понимаем, что очень много убеждений не имеют под собой никаких объективных оснований. И только наша способность к оптимизму или пессимизму, которая также воспитывается, дает нам возможность правильно реагировать на эти мысли. Потому что зачастую, вот знаете, термин «самосбывающееся пророчество», чем он еще интересен? Тем, что если у нас есть неосознаваемое суеверие, ну, назовем его так, шаблон какой-то, то мы сами своим поведением влияем на нашу жизнь так, что худшие ожидания оправдываются. Например, сегодня утром я проснулась не вовремя, там, не услышала будильник, потом вылила на себя кофе. И потом я думаю, ну все, если уж беда не приходит одна, то точно сегодня со мной что-то случится. И знаете что, даже наше тело может повести себя так, что мы пойдем и обязательно сломаем каблук. А если мы сломаем каблук, то там начнется...

0: начнется еще что-то. То есть наш мозг, он, видя некоторую цель, он ее реализует. И даже если эта цель неосознанная. Поэтому нам очень важно глубоко задумываться, а какими принципами я руководствуюсь.
1: Ну, это, кстати, интересно. Хотелось бы поговорить как-нибудь более подробно на эту тему, да. И последний вопрос, наверное. Вообще, можно ли развить интуицию и нужно ли?
0: Интуиция развивается тогда, когда мы как можно больше информации выводим на уровень сознания. То есть попробуйте исследовать окружающий мир с позиции... Ну вот есть же такое упражнение «посмотри на мир так, как будто ты его видишь первый раз». Угу. Обращать внимание на цвета и тени, обращать внимание, куда дует ветер, обращать внимание на движение листьев и концентрироваться на этих ранее игнорируемых явлениях для того, чтобы позволить мозгу собирать картинку мира более объективную. Разговаривая с человеком, присматриваться к его выражению лица. И самое важное – не додумывать. То есть если мы обращаем внимание на что-то, если есть человек, которому мы доверяем, и с которым у нас хорошие отношения, вы можете так прямо и сказать. Я работаю над своей интуицией, в том числе и в плане отношений. Я буду, разговаривая с тобой, буду задавать вопросы. Мне кажется, что ты сейчас почему-то грустный. Правда это или нет? И если человек достаточно откровенен, мы получим обратную связь, которая поможет нашему мозгу правильно соотнести его предположение с реальностью. И чем глубже, чем дальше мы будем вот так вот выводить на уровень сознания наше наблюдение, тем лучше будет работать интуиция. Угу.
1: Ну да, в конце концов, сознание наше создано Богом. Это тот инструмент, который нам нужно использовать, да, по полной программе. Да. Итак, Айгуль, время нашей программы завершилось. Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотела нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей очередной встречи называется «Истина в одеждах притч». У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Талантливый писатель и острослов Марк Твен говорил следующие слова. «Правду следует подавать, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце». Вот скажите, а как преподносили правду истину библейские пророки?
1: Я думаю, что целая, наверное, палитра существует вот относительно того, как разные люди, пророки, и они могли преподнести ту или иную весть. Это могло быть даже визуально. Вот мы как-то одной из программ вспоминали там пророка Иеремию, который ярмо на шею одел, да? Вот. Это были слова иносказательные, притчи, либо это было сказано, может быть, прямым текстом, это могло быть сказано даже угрозой, вот пророк Иона в Ассирии, в Ниневии, да, то есть конкретно покайтесь, а то вот в третий день то и то, и то произойдет. То есть разные способы, разные формы, которые вот вкладывали свои слова вот в эти формы, чтобы, ну, тот слушатель понимал, что нужно ему вот как-то отреагировать на эти слова. И я думаю, что, ну, в Священном Писании, ну, пару, может быть, мест для сравнения можем зачитать.
0: Ну, давайте.
1: Да? Давайте. Вот, ну, к примеру, вот, книга «Притч».
0: А подождите. Вот вы говорите, самым разным образом могут говорить.
1: Да.
0: Самым разным. Иногда наглядно, иногда прямо в лоб, иногда аккуратно, витиевато там метафорами, образами, да, сравнениями. Знаете, есть такая притча. Один восточный властелин увидел сон, что у него выпали все зубы. Зовет толкователя и говорит, ну, что это значит? Объясни мне значение сна. Тот выслушал его и говорит, худой сон, царь. Это значит, что все твои близкие люди умрут, а ты останешься живым. Заточить, выбросить. Второго мудреца зовут. Говорит, славный сон, царь. Ты переживешь всех людей, кто тебя окружает. Наградить и прочее, прочее. И тогда окружающие говорят, а как же? Ну, они же одно и то же сказали. Угу. А здесь такой нюанс. Все зависит не только от того, что мы говорим, но и как мы говорим. Вот сколь серьезно пророки относились к той форме, в которую они облекали божественную весть?
1: Конечно, серьезно. Мы не можем сказать, что они вот бездумно. То есть, вот, к примеру, там Господь отправляет там пророка, иди скажи так и так и так. Вот. И, ну, там пророк, может быть, не реагирует, без внимания, и как-то так, ну, пренебрежительно это делает. В силу, наверное, своей образованности, интеллектуальности, может быть, мировоззренческих каких-то там взглядов, пророки, ну или в силу, может быть, той же политической какой-то ситуации. По-разному нужно было как-то сказать, как-то вот представить вот ту информацию, да, там, или обличительную, или там вдохновляющую, или какое-то иное другое там, ну, повествование нужно было сообщить. Вот, поэтому, ну, вот притч.
0: Давайте.
1: Вот притч, вот к примеру. Смотрите, очень кратко, но довольно так понятно и очень важно. Золотые яблоки, это 25 глава книга притч. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично. То есть, смотрите, какое-то интересное сравнение, ну, драгоценные металлы, золото и серебро. И то есть, вот, насколько важность там слова, да, то есть не просто как-то пренебрежительно, а сказать, ну, вот, с какой-то вот, ну, там, и, либо красотой, и мудростью, и насказаниями, и так далее, и так далее.
0: То есть здесь важно не только, что ты говоришь, но и как ты это делаешь, да? То есть правду как можно подавать как пальто, а не обязательно там, ух, швырять.
1: Я вот на польском афоризм вспомнил. Я его переведу, да?
0: Так,
1: вот,
0: давайте.
1: Звучит, ну, она так.
0: Процитируйте в оригинале.
1: Да, хорошо. Звучит она...
0: Многообразная аудитория.

0: не мувь, цо мыслишь, а мысль, цо мувишь. Переводит, не говори, что думаешь, а думай, что говоришь.
1: То есть, не говори, что думаешь,
0: а думай, что говоришь.
1: А думай, что говоришь. В общем, мысли нужно фильтровать. И прежде чем мысли сказать
0: обдумывать, взвесить, оформлять. И как оформлять, и как это преподнести. Вот, ну, вот в этом данном случае, наверное, притча. Вот говорит, то есть, как оформить эти слова. Книга Экклесиаста. Вот пару текстов, 12 глава. Кроме того, Экклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию, он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Экклесиаст приискивать изящные изречения и слова истины, написанные им верно. Слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, и составляли их от единого пастыря. То есть, смотрите, какие сравнения, да, то есть слова, как он относился. И, ну, мы знаем, Экклесиаст Соломон был очень мудрым человеком, который в свое время и готовы и послушать были, который составил множество различных притч и другие поэтические книги.
1: То есть задача не только в том, чтобы сказать правду, а задача, Библия говорит, в том, чтобы правда прозвучало в сознании того, кому она доносится, чтобы она нашла путь к его сердцу.
0: Конечно, потому что, ну, разная может быть реакция у человека, да? Ведь и слово можно покалечить, слово можно и убить. Вот, слово имеет, ну, огромное значение. Не зря, наверное, в древнееврейском языке слово «дабар». Оно имеет значение два – и дело, и слово. То есть для израильтян, ну, в древности, не знаю, как в современности, но в прошлом сказать слово – это ну, не просто там как-то вербально произнести его. Оно всегда имело свой какой-то адресат, свое какое-то назначение, свою какую-то цель, которую должно достигать. И я читал, помню, в одной из статистик, может быть, я сейчас не припомню, где-то либо в энциклопедии, либо где-то в комментарии, что было такое сравнение, что вот на момент из жизни времен Иисуса Христа вот, древний еврейский словарь насчитывал 10 тысяч слов. 10 тысяч слов. Вот. В то время, когда древнегреческий, как вы думаете, сколько?
1: Поболее будет.
0: Ну, с учетом того, что греки, эстеты, философы, да, то их больше, конечно, словарь на запас был слов. 200 тысяч слов. 200 тысяч слов. Вот. Поэтому, ну, наверное, отношение вот у евреев слова имеет конкретно какое-то прямое назначение. И очень, ну...
1: Скромнее, но зато...
0: Достигающее как
1: подтверждено. Да, цель. Золотой запас имеющий. Ну да, слово не воробей. Да.
0: Я думаю, что, опять же, мы можем пример зачитать Священное Писание.
1: Давайте, вот какой-нибудь пример, где пророк находит соответствующую форму для каких-то острых, вот у нас... сложных таких,
0: вот и есть,
1: опасных слов.
0: Да, вот и у нас есть как раз таки пророк, приходит Давиду, вот, я думаю, что к царю. Многие читатели Священного Писания сразу вспомнят эту историю после случая того с женщиной, которая вот, он, ну, изменил. И, в общем, такая, ну, в его биографии такая трагическая, да, тут такая ситуация, плюс еще муж был отправлен этой женщиной на войну и погиб. Вот. И это очень для царя и для человека, ну, ставленника, вот, который представлял Бога, это очень, ну, трагично.
1: То есть Давид сделал страшный грех.
0: Страшный грех.
1: Любодейство, убийство, ложь и еще
0: все
1: то, вот, что это окутывает,
0: все в комплексе,
1: связывает.
0: Все в комплексе, да.
1: Пророк должен об этом ему прямо сказать. Царю.
0: Пророк должен сказать, конечно.
1: Ногой дверь открывает, говорит, ты прелюбодей, убийца, негодяй. Не так говорит.
0: Далеко не так. Далеко не так сказал. И я даже не представляю, вот как бы, наверное, отреагировал бы Давид, если бы что-то подобное произошло. Приходит Нафан. Я думаю, что вот у него очень такая, ну, тактика довольно мудро выдержанная. И то, что мы с вами говорим, у него вот слова использованы для этого правильно. 12 глава, 2 книга царств.

Ну, даже, может, мы еще с 11 зачитаем последних два текста. «И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем, когда кончилось время плача. Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою, и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. И послал Господь Нафана к Давиду, и тот

0: и сказал ему: «В одном городе были два человека, один богатый, другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил, маленькую, и выкормил. Она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, за то, что он не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты этот человек». Вот так поступает Нафан.
1: То есть перед пророком стоит задача обличить царя.
0: Да.
1: И дальше он уже решает то, каким способом это сделать.
0: Да. И видите, ну, опять же, может быть, окажись какой-то вот другой способ передачи там, да, обличительной этой вести. Как бы отреагировал бы Давид? Сложно сказать. Но, по крайней мере, мы можем однозначно сказать, что Нафан поступает мудро.
1: Угу.
0: И, ну, в этой притче все хорошо понимает. Давид, вот, он, ну, реагирует, он вот вносит какой-то там вердикт по справедливости, там наказать и так
1: сам
0: далее.
1: Себя судит.
0: Практически себе приговор. Вот. И Нафан говорит, заключится, ну, все, вот, это ты.
1: Вот. Сколь многое от слов зависит, от той формы, в которую мы облекаем слова, весть, знаете, как в русском языке стилистики, можно позвать кушать по-разному.
0: Угу.
1: Я могу позвать, сказать: «Идите есть». А могу сказать: «Жрать подано, идите». А могу сказать: «Извольте кушать». Да? Кушать, есть и жрать. И вдруг то, что происходит, вроде бы мы одно и то же самое будем делать. Картошка тут стоит. А скажи по-разному, и...
0: Конечно, другая реакция, другое отношение. И, ну, другая подача. Конечно же, здесь это очень важно. Вот в Священном Писании, ну, вот существует вот эта палитра, да,
1: mm-hmm.
0: вот как для читателя разных жанровая, да, то есть отдельные случаи, отдельный человек, отдельный пророк, то есть как он идет, как он говорит. Иной раз, вот как мы уже сказали, он говорит прямо, в лоб, конкретно, вот, потому что, ну, видимо, ситуация как-то созрела, и надо что-то решать, вот.
1: А вот так. Сын Божий, Иисус Христос, он как чаще всего обращается, обличает?
0: Да,
1: как, вот, какие формы он использует?
0: То в Священном Писании, конечно, когда мы читаем Евангелие, достаточно немало притч. И даже конкретно написано, и говорил он притчами. Да, и там, и даже иногда там, народ не понимал. И ученики там спрашивали, а что бы это значило? Вот. Это, ну, наверное, ну, как-то так... такая восточная, наверное, традиция еще, наверное, вот такими притчами говорить. А вот... Хотя я думаю, что это уже универсально, используют все.
1: Может быть, вы считали, знаете, статистику, притчи преобладают над другими формами речи, и сколь много их?
0: Мне кажется, даже преобладает притча. Вот если мы вообще вот Евангелие от Луки возьмем, посмотрим, посмотрите, это построение там где-то уже середины там, книги Евангелия от Луки, идут притчи за притчей, притчи за притчей, притчи за притчей, там, да, и там объяснение. Поэтому, ну, есть объяснение, то есть, угу. Конечно же, есть объяснение. Вот, видно вот этот жанр, который, ну, человек, ну, более обостренное у него какое-то вот мышление к это вот, от, да, вот к слышанию в таком иносказательном виде. Видимо, так?
1: Ну да, пойди скажи царю, ты преступник царю. Восточная деспотия, там, царь. И пойди ему расскажи историю, где он сам себе приговор.
0: Да, вынес. Конечно, конечно.
1: Уже куда деваться? Ты этот человек. Вот так и вот так. Да. То есть здесь способность Бога, пророка подцепить сердце.

0: грешника на крючок спасения, ну, на спасательный круг, быть может. Вот у Вадима Шефнера, петербургского поэта, есть такие слова. «Слово можно убить, слово можно спасти, слово можно полки за собой повести». А как, в каких формах обращаются христиане, пастыри, наставники, учителя к народу, как их обличают, как несут весть Божью уже после времен Христа и апостолов?
1: Вот если мы говорим о христианском периоде, если мы, ну, будем вспоминать вот восточнославянские земли, по-разному. То есть, вот, опять же, использовалась для этого, ну, разнообразная палитра вот, того, чтобы что-то сказать или что-то написать в публицистике, там, выразить в письме. Пример, вот мы уже вспоминали в одной из передач, переписка Ивана Грозного Андрея Курбского. Mm-hmm. Без метафор, без, наверное, аллегории, без каких-то такого, ну, не всегда иносказания, напоминаний каких-то текстов, может быть, Священного Писания. И где-то вот прямо, особенно, наверное, когда Иван Грозный вот прямо отвечал, так конкретно там отвечал. Вот. Используя, может быть, конечно, слова такие эмоциональные, но в то же время было вот, ну, по-разному. Плюс использование, конечно же, такой аллегории, иносказания было у разных христианских вот таких подвижников, авторов, и Иоанна Златоуста, там мы можем вспомнить для одного самого его, но уже впоследствии именование Златоуст, да, то есть человек, который изрекает нечто вот золото, да, то есть нечто вот ценность какую-то, то есть умело, грамотно, интересно. Вот.
0: Да, вот, ведь фамилии не было. Отчеств, да, не было. Давали прозвище. Прозвище на Руси, которое... там Федор Косой, там,
1: да, да, да, да.
0: Петька Хромой, там, а он получает...
1: Там, или Святополк там
0: Окаянный, да. А он получает почему-то... За что он получает это прозвание такое? Он ведь тоже телесные губы у него-то.
1: Ну, конечно же, понятно, что, ну, вот в христианской традиции его, ну, проповеди, его мысли, которые известны, которые вот читаются, в нем видна вот эта мудрость, в нем видна эта красота, которую он вот доносил, какие-то евангельские истины, свои какие-то там проповеди. И, наверное, прозвище это получил Златоуст. Mm-hmm. Но, может быть, ну, впрочем, их немало, различных авторов.
0: А вот есть среди восточных славян подобные люди, там, белорусов, русских, украинцев, люди, которые могли бы носить подобное прозвище?
1: Да немало. Там, и, к примеру, мы можем вспоминать известного там и Климента Смолясича, или Кирилла Туровского, и вот, может быть, и Кирилла Туровским и хотелось бы там, может быть, чуть-чуть остановиться и вспомнить его такое аллегорическое вот произведение, притча о душе и теле.
0: Уже сразу задает форму.
1: Да, притча. То есть он уже да, вот, читателю сразу вот настраивает, что это будет притча. Uh-huh. Вот. Суть притчи, что слепой человек посадил на плечи вот, хромого, и тем самым они там у хозяина там ограбили там виноградник. Так? Uh-huh. Но он не просто вот как-то так написал, чтобы, ну, как-то беспричинно, безмысленно.
0: Не просто красивая аллегория, это нечто больше.
1: То есть, ну, уже сама вот, ну, слепой, хромой, вот два человека, который имеет увечья, ну, пытается вот что-то вот так сделать. Но в данном случае для Кирилла Туровского вот именно вот слепец вот в этой притче – это душа, а вот хромой – это тело. Вот. И вот в данном случае была она адресована, эта притча, вот двум важным человеком в свое время.
0: То есть за хромцом и слепцом скрываются вполне конкретные люди.
1: Конкретные люди, да-да-да.
0: И, видимо, довольно-таки знатные, что о них нельзя говорить прямо.
1: Да, это речь шла о князе Андрее Боголюбском, князе Ростовско-Суздальского княжества, вот, и о ростовском

0: епископе Федоре. Вот. Те мотивы, те политические какие-то, ну, амбиции, которые были у Андрея Боголюбского, там расширить там, свое там, государство, там, захватить там, Киев. Кстати, Кирилл Туровский. Отделиться. Да, отделиться, да. Кирилл Туровский. То есть вот Туров, он, наверное, как раз и входил вот, в княжество, может быть, и киевское, и ростовско-суздальское в это время. То есть он понимал, видел вот, происходящие вот эти там процессы. А епископ Федор, но его Андрей Боголюбский отправляет
1: Константинополь.
0: Константинополь для того, чтобы вот получить вот эту метрополию, угу. Автономную такую. Да,
1: автокефалии, быть, да. Независимым,
0: быть независимым от киевского
1: митрополита.
0: Да, от киевского митрополита. Вот, Кирилл Туровский, видя это, понимая и оценивая это, ну, вот в такой обличительной вот этой притче, вот, используя, что вот, ну, тело хромой, душа слепец, как в виде того, что вот это
1: образ
0: князя и образ вот этого епископа Федора. Вот, тем самым помогая понять вот это заблуждение, вот эти амбиции.
1: Безумие происходящее.
0: Безумие, которое, ну, не должно этого быть. Вот так Кирилл Туровский, в принципе. Ну, в такой притче. И этих, ну, я думаю, что немало. Я просто думаю, у нас время не позволит больше как-то там остановиться. Даже, может быть, им можно было бы зачитать, но я думаю, что и зритель может быть при желании найти, почитать, и это даже, я думаю, интересно.
1: Ведь многие конфликты в семье, на работе, в церкви происходят из-за того, что мы люди либо свинцовыми словами выстреливаем друг по другу, обличая, вот, бросая правду, как мокрое полотенце в лицо, либо иногда носим зло под сердцем, молча там, не желая испортить отношения какие-то, ну, тоже такие корыстные. Вот как научиться облекать нужные, важные слова, которые необходимы, должны быть сказаны, в соответствующую форму? Где найти золотые уста или хотя бы позолоченные?
0: Ну, по крайней мере, это вообще возможно.
1: Так.
0: Это вообще возможно.
1: Это мы не безнадежны.
0: Да, это самое главное, возможно. И возможно это каждому человеку. Угу. Вот. И здесь, ну, не надо, может быть, обладать таким красноречием и быть там златоустом, да, или там как Кирилл Туровский, или Смолять еще.
1: Хотя
0: таким
1: бы серебряноустом.
0: Не обязательно. То есть обычный человек, в хорошем смысле, среднестатистический, он может, ну, нормально выстраивать отношения, нормально, ну, общаясь, нормально разговаривая, то есть без, ну, вот каких-то вещей, каких-то слов, которые могут, ну, ранить, обидеть, унизить и так далее. Ведь это же вполне реально. Ведь практически бывают проблемы, вот, очень серьезные, вот, на бытовом уровне, в семье, там, где-то в трудовом коллективе, заканчивая целыми, ну, какими-то проблемами, конфликтами уже такими национальными, и там просто вот связанные какими-то словами, или там унижением, или каким-то пренебрежением. Поэтому возможно, конечно же, человеку. Однозначно. Здесь не нужно находиться там с утра до вечера в библиотеке, да? Угу. Чтобы как это мне так красочно там. Но не исключает того, посещение библиотеки, чтение, конечно же, не исключает. Но самое главное, по крайней мере, человек минимум то, что может быть воздержан в плане вот какой-то пылкости, горячности своей там, да? Книга притч. Долготерпеливый лучше храброго и завоеватель города, и владеющий собой лучше завоевателя города. То есть быть человеком, владеть собой, то есть лучше промолчать. И, конечно же, бывает, эмоционально человек настроен, готов он там просто лавину обрушить, может подождать какой-то момент там, там, до 10 посчитать, я не знаю.
1: На китайском, на языке, которого он не знает желательно.
0: Чуть-чуть, ну, какой-то, потому что, ну, слова, конечно, могут просто людей развести на долгие вообще там сроки.
1: Так в семьях там дети могут быть оскорблены, помнить какое-то слово родительское долгое время, долго, всю жизнь. жены и мужья,

0: просто знакомые люди, там, коллеги по работе. То есть нужно выдерживать паузу. Нужно обдумывать.
1: Пауза, конечно,
0: нужно
1: пауза
0: подбирать обдумывать. Слова.
1: Ну, это, может, такая практическая сторона, но ну, все же мы творение Создателя. Ну, и человек, он же не генератор этой жизни. У него же, он не может себе на кнопочку как-то нажимать и ну, как-то так само там реализовываться в этой жизни. Там просто там задавать какой-то там, например, там ритм сердца своего. То есть мы зависим от Создателя. Не просто физиологически, интеллектуально, нравственно, во всех, ну, в сферах нашей жизни. Поэтому почему бы человеку вот не обратиться к Создателю, который лучше знает, что для человека может быть, помочь в каких-то ситуациях, в сложностях, обретать вот эту златоутость, чтобы выражать красоту, может быть, пользоваться как-то, ну, риторически, интересно, грамотно, красиво преподносить слова там, в семье, окружающим. Просто вести какой-то диалог, дружеские отношения поддерживать. То есть все это возможно. Священное Писание обогащает человека.
0: И дает подходящее
1: слово. Потому что то слово творческое, которое создало из ничего этот мир, это же творческое слово, оно и действенно и сегодня.
0: Спасибо вам, Олег, за наставления, советы, практическое руководство по словотворчеству доброму, хорошему, назидательному. Дорогие друзья, Бог дал человеку дар слова, дар речи, чтобы мы могли достигать сердца ближнего. Не ради правды одной, чтобы рубить правду матку, но чтобы исцелить сердце нуждающегося. Когда вы переживаете, найдите время, обратитесь к Богу, чтобы Он дал вам соответствующие слова, чтобы правда была облечена вами в подходящую форму. И тогда сердце ближнего, согрешившего, который услышит слова назидания, обличения, оно, возможно, раскается, и такой человек вернется на путь правды. Пусть ваши слова будут золотыми яблоками в серебряных сосудах, и Господь обязательно благословит вас. До новых встреч, до свидания, всего доброго.

0: Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь».
1: Вседержитель – библейское имя Бога, характеризующее Его как того, кто питает и поддерживает свое творение. Бог поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Он дает воду, пищу и приют разного рода земным созданиям и чередует времена года. Бог заботится о своем творении и поддерживает в нем порядок. «Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли». Чаще всего имя «Вседержитель» встречается в Ветхозаветной книге Иова и Новозаветной книге Откровения.
0: «Великие и чудные дела Твои, Господи Боже, Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!»

Библия не может лгать. Она является светом для людей. Я как-то прочел одну притчу, она мне очень понравилась.

0: Однажды к ежу в лесу подошла лисица и сказала: «Еж, ты такой красивый, ты мне так нравишься. Вот только прическа у тебя, ну, совсем не модная. Сейчас в тренде стричься гладко, чтобы головка твоя и спинка были, как у черепахи». Еж посмотрел все в зеркало, потом глянул вслед стильной лисице и подумал: правда, пойду модно подстригусь. Вон, какая видная дама на меня обратила внимание. А я хожу, как чучело огородное. Идет еж бодро в лесную парикмахерскую. Ну, а по дороге ему встречается волк.
1: «Куда идешь, ежик?»
0: «Да вот, — говорит, — лисица посоветовала налысо постричься. Скоро стану модный и красивый».
1: «Это дело хорошее, — одобрил волк. — Вот только попроси парикмахера, чтоб тебя хорошенько побрызгать лосьоном из грибов. Это самый модный аромат в этом сезоне».
0: Еж радостно закивал и пошел дальше. Его догнал заяц и говорит: «Еж, ты че такой счастливый? Да вот, волк и лисица мне такие советы хорошие дали. Буду модный, красивый, буду хорошо пахнуть». «Неужели ты ничего не понял, еж?» «Да они уже разделили между собой, как и когда они будут тебя есть. Им просто легче и вкуснее все это будет сделать, когда ты будешь без колючек, да еще и обмазанный соусом из грибов». Мне эта притча понравилась как-то. Да в самом деле со всех сторон звучит самая разная информация. И у каждой такой информации есть автор, который преследует какую-то цель. Есть много разных утверждений. Например, о том, что Вселенная произошла от какого-то взрыва. Или утверждение о том, что Земля не шарообразная, а плоская, и над ней якобы есть некий купол. И вот стоишь и думаешь: а правда это или нет? И кому и зачем вот это все нужно утверждать? Это вопрос. Или говорят, что утро и вечер, которые составляют одни сутки, ну, в первых главах Библии, что якобы это не сутки, а многие тысячи или миллионы лет эволюции, в процессе которой произошел мир. Хотя, комментируя Библию, ну и подходя к моменту создания человека, почему-то эволюция куда-то девается. И человек уже не эволюционировал, а сотворен. Хотя о животных тоже сказано, что они сотворены. Сначала пока и не ясно, что происходит, но потом со временем думаешь: почему так написано? Человек ведь создан по образу и подобию самого Бога. А если человек произошел в процессе эволюции, то значит, что же, получается, что от обезьяны? А есть ли что-то общее у Бога? Ой, даже это произнести как-то не очень. У каждого утверждения есть своя история и смысл, и цель. Это кому-то и зачем-то нужно было. Не всегда мы можем понять, кому и зачем что нужно. Но я лично уверен в одном. Библия не может лгать. Она является светом для людей. Если она что-то говорит, то говорит с определенной целью. И цель эта очень благая. В 118-м псалме написано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». В Писании есть рассказ о том, как Бог сотворил землю. И в этой истории есть нечто труднопонимаемое. В самом деле, как это Бог мог все это сотворить всего за 6 дней? Реальные ли это дни? Или это все-таки в самом деле

миллионы лет, в течение которых происходил эволюционный вот этот процесс. Так говорят, хотя в Библии такого нет, там так не написано. И разобраться в этом очень трудно. Но, может быть, мы можем понять, зачем Моисею нужно было сообщить людям о сотворении Земли. Или, скажем, точнее, зачем Богу нужно было вдохновить Моисея сообщить людям о том, как, а главное, зачем сотворена планета Земля и жизнь на ней. Можно уйти в споры о разных взглядах и за всем этим не увидеть главного. Начнем вот с чего. В 18 главе 4 книги Царств есть повествование о благочестивом царе Езекии. В самом деле этот царь, ну, отличался от своих предшественников тем, что возревновал о Боге в то время, когда Израиль отошел от него и, что говорить, стал поклоняться богам других народов. Мы сегодня можем сказать, что общего ничего с язычеством не имеем. Мы же живем в христианской стране и так далее. Подождите, подождите, не торопитесь. Разного рода гороскопы и увлечение всякими медитациями, они очень связаны с язычеством. А не приходилось ли вам спрашивать у кукушки о том, сколько лет мне прожить? Кукушечка, кукушечка, милая птушечка, сколько лет мне прожить? А сколько еще осталось жить? Вы слушаете ку-ку, ку-ку, и не думайте о том, что только что сейчас вы вопросили божество, а вернее занимались спиритизмом, потому что у древних славян кукушка была посредником, связующим звеном между миром мертвых и миром живых. И при помощи кукушки люди не только выспрашивали года своей жизни, но даже пытались передавать какие-то послания своим умершим родственникам. А увлечение йогой, конечно, в йоге много полезных упражнений на дыхание, на растяжку, но мало кто знает, что поза йоги – это не просто упражнение, а молитвенные позы, применяемые для связи с определенными божествами. А никогда не интересовались тем, кто такие Мороз и Снегурочка. Среди духов, почитаемых древними славянами, был Дед Мороз. Только его называли по-другому – Морок или Мор. Дед Мороз – это тот, кто несет смерть, божок и его внучка. Слово «мор» после стало нести значение эпидемии или чего-то такого, что несет смерть. Причем его внучка, Снегурочка, была родственницей Бабы-Яги. Это божества, которым поклонялись наши предки. Я уж не буду говорить о гаданиях на святке или о картах Таро, и о празднике Масленицы и других языческих обрядах. Или новомодном у нас Хэллоуине. Конечно, сегодня мы не поклоняемся этим богам, но мы часто делаем что-то, не придавая этому никакого значения. Взять, к примеру, детскую игру, когда ребенок, чтобы успеть занять первое место, кричит «Чур, я первый!» На самом деле чур или щур является божеством, которого призывали на помощь. И этим словом обозначался какой-то умерший родственник, к которому обращались за помощью. Ребенок, наивно не думая, призывает кого-то на помощь. Только интересно, кого? Язычество, оно не умерло совсем. Оно особым образом трансформировалось, вошло в нашу жизнь и продолжает существовать. Даже во времена 70-летнего правления атеизма, когда были пресекаемы все попытки поклонения любым богам, мало кто знал, что сама теория эволюции существовала в языческих верованиях. В те времена, описанные в 18 главе 4 книги Царств, евреи стали поклоняться разным божествам. Они отвергли истинного Бога. Израиль стал языческим. И вот как это однажды проявилось и с чем это было связано. Собственно, в 4 книге Царств повествуется о благочестивом царе Езекии. Этот царь уничтожил все истуканы и изображения божеств и повернулся лицом к Богу.

Богу истинному. Езекия возложил на него свое упование. И вот однажды это упование помогло. В то время израильское государство было подчинено Ассирии. Так, помимо всего прочего, Езекия взял и отложился, то есть отделился от царя ассирийского. Судя по всему, он перестал платить ему дань. Позже огромное войско ассирийцев под руководством следующего царя Синнахерима окружило Иерусалим с тем, чтобы разрушить его. Не помогла и выплата огромной контрибуции. И вот речь этого Синнахерима, вернее, ее часть. Вот он говорит. «Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря, Господь Бог спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Иввы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель спас их? Землю свою от руки моей, так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей?» И молчал народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя – не отвечайте ему. Что говорит Синнахерим? А он вспоминает свои победы, свои завоевания. Синнахерим – сильный царь. И ассирийское войско нешуточное. До того, как осадить Иерусалим, он захватил много других народов и городов. Он перечисляет их. Емав, Арпад, Сепарваим, Ена, Ива. Он что-то там говорит о тех богах, которым поклонялись в этих местах. Говорит, ну и где ваши боги, говорит Синнахерим. Это о чем? А не о том ли, что у этих богов люди искали себе защиту и не нашли? А значит, что это значит? Что тот божок, которому поклоняется Синнахерим и его люди, сильнее тех божков, которым поклонялись завоеванные народы. А Езекия со своим ничтожным войском, которое Синнахериму, в общем-то, несложно победить, решил на Бога своего положиться. И этим самым он заявил, что его Бог сильнее. И тут получается война богов, а не то, чтобы даже людей. Причем положение людей, которые в них верят, находится в полной зависимости от этих богов. И стало быть, надо к этим богам как-то постучаться, мол, боги, помогите, погибаем, крокодил не ловится, не растет кокос. А тут еще важно, что все эти боги, они непростые, они со своими интересами. А есть ли у этих богов вообще дело до каких-то там людей? А Библия, Слово Божие, ставит вопрос по-другому. А есть ли эти боги вообще? Послушайте, что пишет пророк Исаия в 44 главе. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию остроконечным орудием, делает на нем очертания, потом обделывает его резцом, округляет его, выделывает из него образ человека, красивого видом, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его, и это служит человеку топливом. А часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним, и не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знаний и смысла, чтобы сказать, ну, половину-то его я сжег в огне и на угольях, его испек хлеб, изжарил мясо и съел, а из остатка сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева?

Причем Бог не просто говорит о том, что поклоняться изображению – грех. Вторая заповедь закона об этом говорит. Но Он запрещает изображать Его самого. Смотрите, что сказал Бог, когда Он говорил к народу у горы Синай в местечке под названием Хариф. Это описано в книге Второзаконие в 4 главе. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли, дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом, не служил кому, вернее, чему? Ну, язычники, они обожествляли творение Божье, а этого делать ни в коем случае нельзя. И еще изображать кого-либо, животное там, или еще кого-либо с целью поклонения вот этому изображению ни в коем случае нельзя было, но не только животного, изображать самого Бога с целью использования этого изображения для поклонения Библия запрещает. Так или иначе, люди поклонялись богам, которых изображали в разных видах. Библия называет это путем, ведущим к развращению. Ну и вот возникает вопрос, если в самом деле этих башков нет, кому же тогда поклоняются люди? А надо сказать, что мы имеем откровение от Бога истинного в виде Священного Писания. Бог вдохновил пророков написать, что мы имеем в виде Писания, в Библии. В Библии божественный авторитет. А каков же авторитет у тех сказаний, из которых древние черпали информацию о богах, в которых верили и расположение которых добивались? Повествование о сотворении земли написал Моисей, находящийся под вдохновением Бога. Это тот Моисей, который вывел Израиль из Египта. Стоило как-то этому Моисею оставить своих людей на 40 дней, когда он ушел разговаривать с Богом, то евреи сразу же сделали из золота себе Бога для поклонения. Как вы думаете, нуждались ли эти люди в божественном откровении? А что говорить о нас с вами? Недавно мы пережили время, когда отменили всех богов и провозгласили, что мир произошел эволюционно, сам собой, а значит, люди стали себе богами. Не этим ли искушал сатана Еву, праматерь людей земли, чтобы она, вкусив от дерева познания добра и зла, стала как кто? Как боги. И в каком откровении нуждались люди времен Моисея, и нуждаемся ли в этом откровении сейчас мы? Я вижу, что Моисей знал, почему он это пишет. По верованиям древних египтян, тех, у кого в рабстве был Израиль, мир произошел от хаоса, под которым подразумевается 4 божественных пары, 8 божеств, которые воспроизводятся друг от друга и, взаимодействуя между собой, порождают других богов. При этом вот как-то формируется Вселенная, космос. По египетским представлениям, происходит благодаря некоему богу Атуму. Причем этот бог Атум, он не предвечный, собственно, как и другие боги. Он имеет начало. Его существование начинается в водах посредством процесса самозарождения. Причем этот процесс начинается с появления и развития яйца. И вот это яйцо постепенно превращается в кусок тверди суши, на которой возвышается сам Атум. И потом этот Атум говорил, что он сам себя заставил развиваться и заявляет о том, что он саморазвит.

появился. Причем все другие боги тоже как-то появляются либо сами собой, либо в результате взаимоотношений других божеств между собой. Но и это еще не все. Эти боги, они не всегда дружны между собой. Между ними то и дело возникают конфликты, в которых один бог может убить другого. Да-да, они смертные, а из тела убитого может что-то произойти. Земля, например, или небо. В мифах других народов картина не сильно меняется. Тут складывается впечатление, что у всего этого язычества, представленного по-разному и в разных народах, автор один. И интересно, что, глядя на историю о самопроисхождении этих богов и о происхождении Вселенной и космоса, что-то наводит на мысли об эволюции. И невольно возникает вопрос, а не один ли у всего этого язычества и у эволюции автор? И не сатана ли это? Я не с потолка взял эти мысли. Об этом написано в Библии. Когда народ израильский отступил от Бога и стали поклоняться другим богам, богам других народов, то они стали приносить жертвоприношения этим богам, чтобы добиться их благосклонности. И дошло до того, что стали приносить в жертву живых людей и даже своих детей. Этим людям нужно ли было что-нибудь сказать? Думаю, что да. И нам тоже. Вот что говорит нам Бог в книге Второзакония об этом. «Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его, приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя». Книга Второзакония, 32 глава. Кому приносили жертвы? Библия говорит, бесам. А кто такие бесы? А бесы – это падшие ангелы, которые поддались искушению дьявола. Так получается, что эти боги, о которых мы говорим, не что иное, как некое воплощение вот этих бесов. Причем все эти боги, о которых рассказывают учения народов Ближнего Востока, они не равны между собой. Есть боги посильнее, есть боги послабее. И, конечно же, выстраивается некая иерархия богов. Те, что посильнее, подчиняют себе богов, которые послабее, и заставляют служить себе. И, конечно же, среди всех этих богов есть самый-самый. И если говорить о происхождении людей с точки зрения народов Ближнего Востока, то и тут не обошлось без эволюции. В шумерской мифологии первые люди ничем не отличаются от скота. Причем, как повествует сама эта мифология, людей создали боги послабее, чтобы люди вместо них служили богам, которые посильнее. И при этом люди сперва ходят раздетыми, едят траву. И вот только со временем, с развитием что-то начинает меняться. Посмотрите, как получается, когда сатана искушал Еву в Едеме вкусить от плода с дерева познания добра и зла, он приглашал Еву и Адама, а в лице их всех еще и все их потомство, то есть и нас с вами, приглашал в мир богов. Причем теперь начинаешь понимать, что вот мир богов, созданный самим дьяволом, помните, как он сказал, «станете как боги, ни больше, ни меньше». И вот в этом мире богов полное неравноправие. Сильные угнетают слабых. Смотришь на все это, и невольно кажется, что все это до боли знакомо. Попав в мир богов, человек, по сути, стал зависим от них. А кто из этих богов может сравниться с сатаной? Да никто, кроме истинного бога.
того самого, кто создал все. И если бы Бог все и всех не создал, то некому было бы

восставать против него. Пока человек был с Богом, он был под крепкой защитой истинного Бога, Отца, Сына и Святого Духа. А теперь апостол Павел сказал в послании к Ефесянам во 2 главе: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, внимание, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Апостол Павел говорит нам о том, что в воздухе действует некий князь мира сего, который имеет власть действовать в тех, кого Павел назвал сынами противления. И чтобы уберечь людей от этого, нужно знать, в какого Бога верить. В библейской истории о сотворении земли мы видим, кто и зачем создал землю и человека. Что мир создан единым Богом-творцом, и нет иного Бога, кроме Него. И этот Бог создал землю, и все на ней целенаправленно для жизни людей, предназначено для жизни людей. И при этом Он так любит человека, что Сына Своего отдал в жертву за людей, за грех. И прежде чем кто-то из нас осознанно мог сказать «Спаси меня, Боже», все его дела продиктованы были любовью к людям. Моисей сказал об этом. Да, сказал. Далее история о планете Земля говорит о том, что она сотворена, а не появилась сама по себе, а значит, сотворена Богом с определенной целью. И написано, с какой. Как читаем, «И благословил их Бог», кого их? Людей, «и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Не это ли надо увидеть в повествовании о сотворении земли? Мы видим, что мир произошел не случайно в процессе эволюции, а целенаправленно создан Богом для людей, для того, чтобы люди жили на земле и мудро пользовались ресурсами Богом созданной земли. При этом Бог любит свое творение и заботится о нем, а следовательно, от людей требуется по отношению к нему стать его детьми, а не богами. У всего творения Божьего есть предназначение и смысл. Вот именно это предназначение и смысл нужно увидеть в повествовании о сотворении земли. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Псалом 18. Библия не может лгать. Она является светом для людей.

0: Как вы думаете, кто в Царстве Божьем самый главный? Ученики спорили об этом по дороге в Капернаум, но ответ Иисуса шокировал их. Он поставил перед ними ребенка. Почему? Что делает человека великим перед Богом? И как опасные слова о камне на шее связаны с нашей ответственностью за других? Это разговор о настоящих ценностях в мире, где все хотят быть первыми. И сегодня на эту тему мы поговорим со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем. Вадим Анатольевич.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы вообще разбираем с вами в Библии 21 века.

0: Марка. И сегодня у нас 9 глава. Да. Мы уже коснулись до этого предыдущих, так скажем, стихов, где и говорили о пришествии, и о том, что должно было произойти с Иисусом, и об исцелениях и чудесах. О чем же сегодня мы поговорим?
1: Да, сегодня Христос интересно поднимает тему действительно того величия, о котором Он хотел сказать, в том царстве, которое Он хотел установить. Угу. Вот понимание у людей было одно, а Христос хотел донести немножко другие ценности, в первую очередь, до учеников.
0: Интересно, каких ценностей? Давайте прочитаем.

0: Елена, у нас небольшой отрывочек с 30 стиха.
1: Да, по 50 в современном переводе мы читаем.
0: «Уйдя оттуда, они проходили через Галилею, и Иисус не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о том, потому что Он наставлял Своих учеников и говорил им, «Сын человеческий будет предан в руки людей, и они убьют Его, но через 3 дня после того, как убьют Его, Он воскреснет». Но они не поняли того, что Он сказал, а спросить Его боялись». Ну, коротенькая часть, как бы, да, уточняющая, потому что мы читали в конце 8 главы, что Христос начал им говорить о том, какова Его миссия или какое Его короткое будущее, скажем так, да, что Он идет в Иерусалим, будет предан, будет убит и воскреснет. Да. И здесь, ну, Христос уже делает более такую, наверное, акцентированную вещь. Он уединяется или пытается как бы их собрать их внимание на себе. Да, тут написано, что он не хотел, чтобы кто-либо знал, что они здесь.
1: И в 8 главе тоже так же, он не хотел, чтобы знал.
0: Да.
1: А почему все-таки ученики, они побоялись спросить, что, с чем это связано?
0: Ну, не могу доподлинно сказать, мысли есть у меня, да, что Христос уже не однажды их укорял за непонимание, за неверие. Мы говорили об укоре, что укор Христа не был отталкивающим. Да? Он их, наоборот, побуждал к тому, что Он уже им дал, и они должны были с готовностью как бы уже, скажем так, переварить эту информацию. Да? Поэтому, может быть, они здесь боялись именно потому, что Христос уже ожидал, что они должны были понимать. Да? Они боялись спросить, потому что Он бы опять им сказал, ну как вы опять не понимаете? Может быть, какой-то человеческий фактор здесь играл роль. Но читаем дальше. «Так они пришли в Капернаум, и, войдя в дом, он спросил их, о чем вы говорили дорогою? Но они молчали, так как дорогою они спорили друг с другом, кто из них самый главный. Тогда Иисус сел, подозвал к себе 12 и сказал им, «Тот, кто хочет быть первым, должен стать среди вас последним и слугою для всех». И, взяв ребенка, он поставил его посреди них, обнял его и сказал им, «Кто принимает такое дитя во имя Мое, Меня принимает. А кто принимает Меня, тот не только Меня принимает, но и пославшего Меня».
1: Интересный такой отрывок, вот, в котором, кстати, и говорится про быть первым. Вообще, что плохого быть первым? Сейчас очень многие стремятся быть первыми в чем-то и говорят, что ну, вот, быть первым в каких-то там открытиях или быть первым в каких-то состязаниях. Это же наоборот успех.
0: Да, Мария, я люблю как бы спорт и поиграть люблю, и люблю посмотреть, но если взять весь спорт, да, то в большей его части или в больших его видах это все соперничество с другим. Угу. Вот, то есть я лучше другого, я быстрее другого, я ловчее другого и так далее, и так далее, да. Есть мудрые спортсмены, не только спортсмены, да, но и, наверное, в других видах жизни люди, которые говорят, что я преодолеваю себя. Mm-hmm. То есть, когда человек пытается совершенствоваться, расти как-то в духовном плане, в физическом, в активности какой-то, это хорошо. Но ты можешь быть первым, если ты опускаешься немножко в другой уровень, ты можешь быть первым, даже не производя в себе рост. Потому что есть всегда какой-то меньше тебя. Угу. Ты можешь даже быть на каком-то низком или в спортивном уровне, или еще каком-то другом уровне, да, но ты не растешь, а просто как бы находишь того и соперничаешь с тем, кто меньше тебя, слабее тебя и так далее, и так далее. Наверное, вот у учеников, мне так думается, читаю когда Евангелие, что у них была попытка поставить себя в среде своей выше другого, выше тех, кто рядом с тобою. Ну, наверное, мы читали в других Евангелиях, читаем, что, допустим, Иуда, он был человеком, который отвечал за финансы в кругу учеников Иисуса Христа, и написано, что он ставил себя выше других, да, то есть он считал, что он важнее, наверное, умнее, проворнее, может быть, современнее еще каким-то образом. Вот. И Христос показывает, что вот это происходит. С другой стороны, мы видим и понимаем, и знаем, что во все времена на земле, на планете

0: земля, вот это первенство, оно всегда присутствует. Да. Роли, слои общества, социальный статус, начиная от обуви, одежды, еды, машины, дома, территории, где ты живешь, и так далее, и так далее. Все пытается показать нам, где ты и где кто-то другой. Угу. Вот чем лучше, чем выше, значит, ниже, и так далее, и так далее. Мы знаем, что есть, допустим, в мире религиозные движения или течения, которые определили заведомо статус человека. Родившись в одной, в одной прослойке, ты никогда не сможешь перейти в другую. То есть у тебя нет шансов, каким бы ты ни был умным там, образованным, проворным и так далее, и так далее. Даже родившись в этой прослойке, ты не можешь получить того образования или доступа к тем благам, которые имеют другие люди. То есть общество, человечество, оно определило, где ты, а где кто-то другой. Да? И вот это соперничество, оно присутствует очень во многих сферах. И мы видим, что оно даже проникло в среду окружения Христа.
1: Ну да.
0: Вот, и это было для Христа болезненно, потому что Христос не за этим гнался, да? Христос не это принес. Вот. И мы видим, что Христа заботили даже мысли учеников, хотя он спросил их, может быть, он подслушал, или, может быть, духом узнал, о чем они спорили, да. Но Христос им показывает, что вы можете быть первыми, вы можете быть великими в моем царстве, в моем окружении, но это величие и это первенство, оно перевернуто сверх на голову.
1: Угу.
0: То есть первый тот, кто первый встал и помог ближнему своему. Не тот, когда тебе помогли, да? А первый тот, кто унизился до того, чтобы сделать что-то доброе. Первый тот, кто первый откликнулся на нужду человека. Хотя в мире, как Христос говорит, все по-другому. Там он позже скажет, да, люди, которых мы называем великими, господствуют над теми, кто их называет. В Царстве Христа все по-другому. Ну, мы знаем, да, что Христос говорит, что Его Царство, оно основано на самой природе любви.
1: Uh-huh.
0: А в любви нету вот этого первенства, да, в любви есть только возможность служить друг другу, вот этот вызов служения друг другу. Поэтому на начальных этапах, да, когда у учеников вот это появилось, вот Христос пытался это сгладить до такого уровня. Почему Он поставил дитя? Но мы знаем, что в истории... Да, в истории и во времена Иисуса Христа тоже вот это ранжирование по социальному статусу, по гендерному статусу и другим, оно тоже было очень четким. И дети, старики и женщины – это были совершенно, ну, такой низший статус, мужчины были на первом месте, да. Mm-hmm. Вот, поэтому Христос берет того, кого в обществе их считали ничего не значащим, да, по своему статусу, он говорит, вот, если вы умолитесь до состояния ребенка, беззащитности, какой-то уязвимости, угу, вот это и есть величие, которое Христос пытался им показать.
1: Угу. То есть вот он поэтому и рассказывает, да, приводит в пример дитя,
0: да.
1: Да, именно показывая. Вот тоже через, можно сказать, через такие фразы, да, и из... Хочешь быть первым, будешь последним, да, показывает даже здесь любовь, да, что быть первым в любви, первым в помощи.
0: Безусловно, вот тут даже Христос уже предваряет, немножко позже мы еще увидим, что когда Христос увидел, что не пускают детей приходить к Нему,
1: да.
0: А здесь Он говорит, кто примет это дитя во имя Мое.
1: Угу.
0: То есть, ну, как бы, есть даже ученики видели в обществе, и как в другом Евангелии написано, что религиозные лидеры того времени, они себя показывали на народе, потому что дважды в неделю они постились, во время поста они не чесали волосы свои, не чесали бороду, одевались в специальную одежду, которая показывала, что это у них время поста. И вот люди, видя их, в этот момент они считали, что вот человек близок к Богу. Вот это религиозный человек. Может быть, что-то с ним поговорить, спросить у него или помолиться вместе с ним. А Христос что говорит? Если вы дитя принимаете во имя Мое, не просто того, кто показывает, что он какой-то там духовный лидер или он находится в какой-то духовной практике сейчас,
1: угу,
0: а просто дитя принимаете. Вот того, то на улице дитя, которое играет там, шалит, может быть, или мешает вам, да? Вот если вы принимаете

0: принимаете его во имя мое, потому что это уже творение мое, тот принимает меня.
1: Это можно так сказать, что для нас сейчас уважаете, да? То есть
0: безусловно,
1: вот,
0: да.
1: Уважение ребенка в простом, то
0: да,
1: есть вот
0: безусловно.
1: Проявление уважения к нему.
0: Да, ну тут вы правильно говорите, основной момент уважения, но Христос ведь подчеркивает не только к ребенку, а вообще к человеку, который может быть ниже тебя по какому-то статусу. Религиозному, политическому, социальному, экономическому, географическому и так далее, и так далее.
1: То есть, насколько даже тогда эти слова актуальны для нас и сейчас.
0: Верно, да.
1: Что же произошло дальше? То есть, это следующий отрывок?
0: Да, он дополняет, читаем. Иоанн сказал ему: «Учитель, мы видели одного человека именем твоим, изгоняющего бесов, и попытались остановить его, потому что он не с нами. Но Иисус сказал: не мешайте ему. Всякий, кто именем моим творит чудеса, не сможет вскоре злословить меня. Кто не против нас, тот за нас. Если кто напоит вас чашей воды, потому что вы последователи Мессии, можете быть уверены, тот не потеряет награды своей».
1: Здесь мы видим такую фразу, которую очень часто употребляют: кто не за нас, точнее, кто не против вас, тот за вас.
0: Да. Ну, безусловно, что иногда ученики испытывали ревность за Христа. Ревность того, что его не принимали, да, ревность того, что его недопонимали, что на него восставали и так далее, и так далее. Возможно, что в этот момент они испытывали такую ревность вот, за Христа. Господи, вот именем Твоим человек что-то делает, но вся слава или, скажем, заслуги в этот момент принадлежат не тебе. Да, они идут не в твою пользу, потому что этот человек не с нами. И Христос им говорит, что поймите, друзья, у меня нету как бы вот цели того, чтобы собрать только на себе. Да? Но если человек именем моим творит добро и приносит благо людям, то он уже в моем числе. А ведь мы тоже, как и, может быть, иногда как люди религиозные, люди верующие, мы ведь тоже в своем понимании, в своем мышлении и иногда в своем поведении отчерчиваем круг достойных людей,
1: да,
0: или тех, кого мы считаем, да, что достойны нашего общения или одобрения и так далее, и так далее. Да? А Христос здесь очень четко показывает, что мои дети вот, не обязательно очерчены кругом тех, кого вы видите. Вот кого вы видите. Да, Христос подчеркнул здесь, что тот человек, кто именем моим делает это, то не может вскоре злословить меня. Вот, да, этот человек может впоследствии, наверное, отступить, то, что Христос подразумевает. Но если этот человек сейчас именем Господа приносит благословение, Господь, наверное, дает ему эту возможность сделать.
1: Да, вот. Здесь вот дальше интересное такое вот продолжение, мне кажется, предыдущего отрывка, который мы читали. Можем ли мы к нему тоже приступить,
0: да.
1: Со 42-го?
0: «А если станет кто причиной падения хотя бы одного из малых сих, верующих в меня, лучше бы тому было, чтобы бросили его в море с жерновом на шее. Если рука твоя тебя на зло влечет, отруби ее. Лучше тебе без руки войти в жизнь, чем с двумя руками попасть в гиену, в огонь неугасимый. Если нога твоя тебя на зло влечет, отруби ее. Лучше тебе без ноги войти в жизнь, чем с двумя ногами быть брошенным в гиену. Если глаз твой тебя на зло влечет, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, чем с двумя глазами быть брошенным в гиену, где червь пожирающий не умирает и огонь не угасает. Каждый должен огнем просолиться, соль хороша, но если станет она пресной, как сделаете вы ее соленой? Имейте в себе соль и храните мир между собою».
1: Спасибо. Вот очень много, так скажем, каких-то символов, которые есть. Вот, да, то, что мы прочитали, что в 41-м, да, в конце, да, не потеряет награды своей. Дальше мы видим снова есть какие-то такие обозначения на шею и бросили его в море. Что за вот это вот жерно, что это вообще значит? Можно ли вот это как-то обосновать, объяснить? И, может быть, актуально это для нас и сейчас?
0: Да, ну, в современности Христа жернов, да, или жернов, камень круглый,

0: которые ставили друг на друга, между ними засыпали пшено, терли, вот, круги двигались, и пшеница становилась, измельчалась. Вот, и Христос показывает, да, что определенному человеку лучше, чтобы этот, камень привязали к шее и бросили его в море, то есть он бы его потянул на дно, что являлось бы истинной смертью.
1: Я так понимаю, что это за соблазнение малых сих. Вот здесь вопрос. Что это значит? Кто такие малые? Да, и за что, так скажем, должны понести наказание?
0: Вот Христос выводит, ну, как бы вскрывает какие-то, наверное, наши жизненные цели там, или действия, вот, ну, обнажает их, да. Вот все мы, как бы, в нашей жизни живя, можем для кого-то быть примером к чему-то доброму или, наоборот, соблазном к чему-то доброму. Иногда мы это знаем, иногда мы это делаем, к сожалению или к сожалению, да. Иногда мы можем даже этого не знать. Но Христос говорит, да, что если человек не ведет другого к росту, к добру, к какому-то возвышению, то лучше, чтобы этому человеку вообще как бы и не жить. Есть интересная фраза такая, да, что в присутствии Христа ни один человек не чувствовал себя униженным. Ни один человек. Я уже говорил только что, что когда религиозные лидеры совершали пост, то все люди в присутствии их чувствовали себя ничтожными. Вот, да. Иногда, так, может быть, сегодня кто-то себя чувствует там, в присутствии какого-то религиозного лидера или священника или что-то подобное. Это неправильно. Это неправильно, да. Наоборот, Христос действовал так, что в его присутствии человек хотел тянуться к тому состоянию духовному, в котором находился Христос. Но обращаясь еще раз, да, к этому соблазну, Христос говорит, вот моя цель, или, скажем, природа моего царства такова, что ни одного человека не повредить. Даже если ты, вот, лучше тебе как бы и не жить. Но Христос здесь говорит, да, что если и тебя что-то соблазняет, самого лично...
1: Руку надо отсечь. Да. Наверное, в прямом смысле этого слова. Ну, не зря же есть у кого-то такие традиции.
0: Да, безусловно, есть в религиозном мире, в мире где-нибудь обязательно такое. Но, конечно же, Христос здесь говорит в переносном значении, в том плане, что человек должен предпринять какие-то радикальные действия, предпринять какие-то вещи, чтобы изменить ту форму поведения, в которой он находится. Или же, скажем, изменить себя, свое окружение, если то окружение или обстоятельства искушают его каким-то вещам. Вот настолько радикально, что он говорит, да, лучше тебе инвалидом быть, вот, но в Царстве Божьем. Или ты останешься полноценным, но ты отпадешь от Царствия Божия.
1: Мне кажется, что для нас сейчас это вот, как мы говорили, про уважение, про принятие. Вот здесь эта тема больше раскрывается в плане того, как мы можем это сделать, наверное, в нашем современном мире, да, потому что на самом деле очень многие нуждаются же в этом, да, мы же хотим, чтобы к нам относились, как хотите, чтобы с вами, да, поступали, да, так и вы поступаете, да, и если мы хотим чувствовать, мне кажется, ну вот не ничтожность нашу, то смотря на Христа и делая такой вот добродетель, да, потому что вот все вот эти фразы, они как раз-таки про то, что нужно делать, служить, да, и тогда мы будем вот этими первыми в любви.
0: Безусловно.
1: Вот, и здесь хотелось бы спросить дальше. Вот есть такая фраза о черве и огне. А вот это про что?
0: Здесь, наверное, надо еще раз связать вот эту мысль по поводу отсечения руки, если она тебя соблазняет, или ноги, или глаза, с тем, что говорил Христос о отречении от себя и несении креста.
1: Да, мы говорили об этом,
0: да,
1: в прошлой программе.
0: В прошлом программе говорили. Вот это Христос говорит, что подходить к своему духовному благополучию нужно очень серьезно. Отречься от себя, взять свой крест и двигаться за Господом. Или же, если ты видишь, что что-то тебя на этом пути останавливает, ты должен это отрубить. Это нелегко.
1: Да, а можно ли привести в пример?

0: Вот мы говорили с вами в прошлой программе про то, что отречься от себя – это от, так скажем, не значит забыть, да, да, про то, что как меня зовут, да, и что я делаю, а вот от внутренних каких-то искушений, от внутреннего, от внутренней тяги к греху, да, и мы можем это сделать, когда мы принимаем Христа. А вот здесь можно ли привести какой-то пример?
1: Ну, к примеру, Мария, не знаю, давайте такой пример. Может быть, он не самый, как бы, красивый и удачный, но так. Человек находится в рабочем коллективе, молодой человек, испытывает влечение к противоположному полу, к девушке, которая замужем, условно говоря, да? И он понимает, что он, ну, не совладает с этим. Но он христианин, он хочет остаться чистым, да? Вот. И со стороны той девушки тоже, условно говоря, ну, предположим, есть какие-то намеки, позывы. И он понимает, что он не справляется, он не совладает с собой. Для того, чтобы ему остаться чистым и сохранить свой духовный дух, ему нужно лишиться этой работы, условно говоря, не помогает оставить этот город, этот район, переехать в другое место, чтобы вот эту связь разорвать. Ну, кто-то, может быть, из наших слушателей скажет, ну, это какой-то такой пустой пример. Но и таких примеров полно. Я к тому, что есть действительно практические вещи, когда человеку нужно отрезать. Простую зависимость взять. Человек даже зависим от, не знаю, напитка какого-то или от какой-то привычки. Каждый из нас знает, насколько тяжело поменять свою привычку. Насколько тяжело поменять свою привычку. Я как-то, помню, проводили программу по освобождение от курения. Наверное, я в предыдущих каких-то программах об этом говорил. И когда человек на четвертый день, мы собрались с этой группой, кто мы проводили, и участники, и он говорит, да, пришло время, на четвертый день нужно было уже не курить, вот по нашим рекомендациям. Он говорит, я вышел на балкон, не знаю, что там делать. Я его говорю, что вы имеете в виду? Он говорит, вы понимаете, я 40 лет после еды выходил на балкон по единственной причине. Чтобы там покурить. Он говорит, я вышел через 40 лет на балкон, я не знаю, что там делать. То есть мне это напомнило и напоминает сейчас каждый раз. У меня есть своих привычек полно, которых я хотел бы лишиться. И я как-то борюсь. Да, вот, и это очень болезненно. Но этот пример для меня показывает, что вот ты элементарные вещи. Ты вышел на балкон, и твоя привычка настолько сделала тебя рабом, что ты не знаешь, что там делать. И Христос говорит, вот, ты попробуй вместе со мною в молитве понять, оценить твои привычки или, скажем, твой характер, может быть, да, или твои действия. Почему они стали такими? Это стало привычкой твоих, это может быть похотью твоей, это может быть желанием каким-то твоим. Что нужно сделать, чтобы тебе от этого избавиться? Конечно, Господня помощь всегда, на любом этапе для меня открыта. Но Бог не будет от меня за руку брать и выхватывать меня от чего-то или что-то от меня закрывать. Он показывает, да, что ты можешь оставить, что ты должен отрезать, чего ты лишиться. Это болезненно. Это как операция, да, Христос говорит. Вот, фактическая операция. Это болезненно для сердца своего, для своего удовольствия. Но без этого никак. Или же то, о чем вы спросили, Мария, чтобы мы все-таки коснулись. Да, Христос говорит, что будет там брошены в гиену, где червь пожирающий не умирает, и соль не...
0: И огонь не угасает.
1: И огонь не угасает, да, не гаснет, прошу прощения. То есть Христос говорит, что человек или же предпримет болезненные действия, останется жив, если он этого не сделает, все равно придет время, когда он погибнет навсегда. Погибнет навсегда. То есть вот эти образы полного истления.
0: Ну да, когда, здесь они не раз употребляются.
1: Да, полного исцеления, когда огонь горит до тех пор, пока не сгорит то, над чем он властен. Или червь, пока не источит то, над чем он властен. Да? То есть это образы полного уничтожения. То есть или человек перейдет на уровень борьбы, вот, где Господь окажет помощь. Да, это болезненная борьба, да, это трудно очень. Да, это больно. Или же человек вот умрет. И вот эта мысль, последняя, где Христос говорит, что каждый должен огнем просолиться. Что такое огнем просолиться? Это образ того, что каждый пройдет через огненное испытание.
0: Вот. Всем будет тяжело.
1: Да, да. Вот. Ну, мы знаем, что в обществе нашем тоже есть такие подобные выражения, и даже не относящиеся к религиозной сфере. Но человек говорит, проходит.

0: Ходит долиной смертной тени. Хотя эта фраза взята из Библии, но ее используют иногда люди, которые не знают Библии. Угу. То есть человек в своей сфере жизни, в своих обстоятельствах проходит этим путем. Но Христос здесь говорит, что каждый вот пройдет этим путем болезненной операции, угу. если он хочет быть со мною, если он имеет это желание.
1: Вот мы говорили, здесь такие вот маячки были, которые указывали на то, как бороться со грехом. А вот самый последний такой вопрос. Соль – добрая вещь. Что значит соль? Что, да, скажите нам что-нибудь хорошее, пожалуйста.
0: В практическом смысле Христос говорит, что я создал этот продукт, чтобы он приносил пользу. И когда он попадает в какую-то среду обитания, она всегда распространяется на вот это. Да? То есть Христос говорит, да, если ты впустишь в себя плохое, то это плохое обязательно распространится. Но если ты дашь возможности Божьему делу в тебе жить, действовать в тебе, угу. да, это болезненно, она обязательно пропитает твою жизнь. То есть соль найдет свое применение. Ну а если ты не применишь это, тогда та соль останется бесполезной, вот, и она не принесет тебе никакой пользы.
1: Вадим Анатольевич, я благодарю вас за то, что ваши слова для нас были как соль.
0: Спасибо.
1: Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Помните, ученики спорили, кто круче. И Иисус поставил ребенка и сказал, кто хочет быть первым, будет последним. В мире, где все рвутся к вершинам, Бог ценит тех, кто тихо служит другим. Не гонитесь за статусом. Будьте как соль, которая делает жизнь вокруг вкуснее.

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, ребята! Веселая школа здоровья снова рада вас видеть. Я рад приветствовать вас, и вместе со мной Матвей и Настенька. А сейчас прибежит моя племянница. Вот она что-то несет.
2: Смотрите, что я вам принесла.
1: Какая у тебя есть штука?
2: Догадались? Кто это?
3: Улитка.

0: Улитка, вот смотрите, она на вас смотрит.
1: Она где? Где? Да, она настоящая. Смотрите,
0: она прячется, если вы ее трогаете.
1: Она настоящая.
0: А ты потрогай. Она спрятала глазки.
1: Да, на вас. Я уже не буду трогать.
2: На кончиках ее рожек.
0: Вот, да, вон, да, видите, она на вас смотрит.
2: И на маленьких рожках тоже. И она умеет смотреть вот так вот, вот так, вот так. Какая интересная. Смотрите, она на меня смотрит.
0: Да.
2: Какая улитка хорошая.
0: Да.
2: Веселинка, где же ты ее нашла?
0: А вы знаете, я когда купалась на озере и вышла на берег, я ее нашла на берегу прямо озера, на листочке. Она, наверное, очень любит купаться, так же, как и я.
2: Да, я тоже очень люблю купаться. Да? Веселинка, но ты, наверное, иди, отнеси ее назад, туда, где она привыкла жить. Ей же там будет хорошо, как у себя дома.
0: Хорошо.
2: Ступай, ступай. А то ей будет нехорошо, она будет искать свой домик. Ребята, а вы любите купаться?
1: Да.
2: Да? Где вы любите купаться?
1: А я в море.
2: В море?
1: На отдыхе.
3: Я в море на Гагаркине, в море в Египетском красном купался.
2: Вот это да.
1: Я тоже в Египетском купался.
2: Я там никогда не был. А что такое Гагарка? Это, наверное, речка такая, да?
0: А я в озере люблю и в море купаться.
2: Я тоже люблю купаться. Ребята, можете себе представить, что улитка может находиться в воде долго-предолго. И при этом ей ничего плохого не будет.
0: Она не замерзнет?
2: Вот это интересно. А что будет, если мы долго-предолго будем находиться в воде? А я вам подсказочку. А? Что будет, если долго-предолго будем в воде? А? Это подсказочка.
0: Я догадалась. Да? Это же бегут улитки со всего озера, чтобы посмотреть, кто это так долго купается в воде.
2: Да, веселинка, веселинка. Но разве улитки умеют бегать? Настя, правда же?
1: Да.
2: Ну, скажи, Матвей. Ведь...
1: Они вот так вот бегают.
2: Да, они, улитки, очень медленно ползают.
1: Потому что они животоногие. Они, у них же нет ног.
2: У них одна такая большая нога. Да, у них одна. А вот наши зубки... Если мы слишком долго будем находиться в воде, да, действительно, будут стучать друг о дружку. Почему? Ведь если мы слишком долго будем находиться в воде...
1: Мы замерзнем!
2: Правильно!
0: А вы когда-нибудь замерзали, когда долго плавали? Замерзали? И я тоже один раз так долго купалась, что у меня зубы стучали, как карандаши у профессора Бодрячка.
2: Веселинка, надеюсь, ты не заболела?
0: Ой, к сожалению, заболела.
2: Ну вот.
0: Потому что я не слушалась маму, когда она меня звала. Но я ей просила, мама, еще немножечко, еще чуть-чуть.
2: Но я очень рад, моя дорогая племянница, что сейчас ты все понимаешь.
0: Да, я всегда слушаюсь маму, когда она меня просит выйти из воды. Вот, погреюсь на солнышке, а потом мама мне все равно разрешает опять нырять и прыгать.
2: Да, это очень хорошо и очень важно научиться вести себя на воде. Дорогие ребята, купание в водоеме может принести много-премного радости,
0: да,
2: веселья, но при одном условии. Нужно слушаться маму и папу.
0: Да.
2: И еще очень важно научиться двигаться в воде.
0: Ой, а я очень хочу научиться двигаться в воде. А
2: вот,
0: вы хотите?
2: Вот. Хотите?
0: Мы хотим.
2: Тогда вперед, пойдемте на полянку, и там я вам кое-что покажу.
0: Пойдемте.
2: Пойдемте.
1: Пойдемте.
0: Ой, озеро, ой, озеро.
2: Так вот, первое правило.
0: Так.
2: Заходить в воду можно только тогда, когда рядом есть мама и папа.
0: Это для того, чтобы они нам помогли, да?
2: Да, они же для этого, Бог нам специально их и дал для этого.
0: Так.
2: Итак, правило второе. Нельзя заходить в воду слишком глубоко.
0: Ой, глубоко. Это как-то глубоко.
2: А вот глубоко, это когда вода достает до живота. Вот так.
4: Давайте посмотрим, как у нас глубоко.
2: Вот для меня глубоко, это вот так. А вот для Настеньки глубоко, это вот так.
4: Ух ты, вот как.

0: нас да? глубоко. Да.
1: И если вы зашли, и вода вам достает до живота, это значит, нужно повернуться по направлению к берегу и идти по направлению к берегу, но не туда, не вглубь.
0: Да.
2: Я с кругом водяным ходила вот до сюда.
0: Это вот уже это глубоко. Очень, да,
1: это уже очень глубоко. Итак, правило третье.
3: Или надо на рукавники надеть.
1: Тоже не помешает, но об этом мы еще поговорим. Правило третье. Давайте внимательно посмотрим на дно. Ага. Дело в том, что нужно посмотреть, нет ли на дне острых стеклышек, камешков, коряк и очень длинных водорослей, в которых могут запутаться ноги.
4: Здесь ничего нет, профессор Бодрячок. Ой, зато мячик.
1: Стой. Веселинка, ты же нарушаешь второе правило. Нельзя заходить туда, где глубоко. И есть еще четвертое правило. Если вы играете в воде с игрушками, и игрушки от вас уплыли, за ними никогда нельзя ходить.
4: Потому что там глубоко.
1: Совершенно верно.
4: Ой, там нельзя, сюда нельзя. Что можно тогда, да, профессор Бодрячок?
1: А, вот что можно. Можно научиться двигаться в воде, чтобы научиться плавать.
4: Давайте учиться двигаться.
1: Да, я
4: Давайте,
1: вам покажу несколько веселых движений.
4: Так.
1: Движение номер один. Так. Называется цапля. Знаете, как шагает цапля? Она высоко поднимает ноги, высоко поднимаем колени, а носок тянем вниз. Вот
4: Смотрите,
1: так.
4: Смотрите, вот как на одном месте. Давайте вокруг себя походим.
1: Раз, два. Ногу поднимаем вверх, сгибаем в колени, а носок тянем вниз.
4: Носочек. Вот да. Видите, как у Насти хорошо получается. Какая красивая цапля.
2: Она очень медленно ходит.
1: Итак, движение второе.
4: Так.
1: Называется кузнечик.
4: Ой, это, наверное, мы будем прыгать, как кузнечик.
1: Да, прыгать можно вперед, назад и в стороны, влево и вправо.
4: Видишь, прыгать, как кузнечики? Угу. Давайте сюда, ко мне.
2: А
4: мы
2: еще я знаю, как я плавать.
4: А давай сначала, как кузнечики, попрыгать.
2: Нельзя, микрофон.
4: Ну и что ж, мне можно?
1: Да.
4: Вперед, назад.
1: Вот. Я кузнечик, я легко
4: прыгаю. Я так люблю прыгать.
1: А вот если ты, Веселинка, любишь прыгать, тогда третье движение тоже связано с прыжком. Нужно так подпрыгнуть и в воздухе повернуться.
4: Это что такое за движение?
1: Примерно, да, правильно, Настенька. Вот так, раз. Ну, попробуйте.
2: А я на одном месте могу вот так.
1: Молодец.
4: Давай. Вот молодец, и мотыги получилось.
1: Итак, ну, наконец, последнее движение как раз и научит нас плавать. Четвертое движение.
4: Я, смотрите, я умею плавать по-собачьи, вот так вот.
1: Да, Веселинка, но так плавают собаки. Но настоящие пловцы плавают по-другому. Тихо. Настя уже все знает, потому что движение так и называется – пловец. Мы вытянем руки вперед, ладошки отвернулись друг от друга.
2: Вот так вот.
1: И нужно нарисовать круг, как бы отталкиваясь.
2: Вот так вот.
4: Ух ты!
1: Отталкиваясь.
2: Вот, смотрите.
4: Когда буду плавать на озере, я буду все эти движения повторять. Особенно движение пловец, чтобы научиться хорошо плавать.
1: Но для того, чтобы научиться плавать, нужно научиться еще и держаться на воде.
4: Это как это, держаться?
1: А вот для этого... Тоже верно. Но для того, чтобы держаться на воде, нам нужно провести один...
4: Эксперимент!
1: Да.
2: Эксперимент! Обожаю эксперименты!
4: Я обожаю.
1: Молодец.
4: Побежали!
1: Пойдемте, друзья! Итак, перед нами аквариум.
4: Да.
1: Вот. Давайте представим, что это маленькое...
2: Море!
1: Ну, море или озеро. Ребята, вы любите бросать в воду камешки?
2: Да.
4: Я очень люблю.
1: Да, я тоже люблю. Когда был маленький, особенно вот так, считать бульки. Или просто. Очень интересно наблюдать, как круги расходятся по воде. Вот у меня есть камешки, и я вам...

0: Дам по одному.
1: Почему?
0: Давайте сейчас бросим их в воду.
1: Осторожно, да?
0: И
2: чтобы на улитку не попасть.
0: Да, но там нет улиток.
2: Ну вон,
0: вот. Это только пустые ракушечки. Так вот, посмотрим, что будет.
1: Ой, а я аккуратно брошу.
0: Оп. Ну. Итак, что вы увидели?
1: Ой, они просто упали. Вот, смотрите, вон лежат все наши камушки на дне.
0: Да, да, да. А вот это удивительно.
2: Вон одна ракушка раскололась.
1: Но она все равно лежит на дне.
0: Да, но она лежит на дне. Вот. А что будет, если мы бросим в воду вот эти шарики?
1: Давайте.
2: Они останутся на поверхности.
0: Ну,
1: давайте
0: прошу вас.
1: Попробуем. Так. Ой, у меня плавает.
2: Я тоже.
0: Вы видите, как интересно. Камешки утонули, а шарики держатся на воде.
2: Потому что камень это тяжелый и он падает. А шарик состоит из воздуха, а воздух-то прозрачный и легкий.
0: Правильно.
1: Молодец.
0: Совершенно верно. Что же нужно сделать, чтобы научиться держаться на воде?
2: Надо брать с собой надувной круг.
0: Правильно.
1: А я могу взять шарик.
0: Но Настя права. На надувном круге держаться на воде будет куда удобнее.
1: Да.
0: Дорогие ребята, нужно обязательно научиться плавать для того, чтобы уберечься от неприятностей.
1: А моя мама очень часто повторяет одну поговорку. Береженого Бог бережет.
0: Да, Бог всегда заботится о нас. И мы должны тоже соблюдать правила поведения на воде, чтобы спастись от беды.
1: А я знаю одну поделку, которая так и называется «Спасательный круг», который будет нам напоминать обо всех правилах на воде. Хотите сделать?
2: Да!
0: Давай, Веселинка, давай, учи нас.
2: Ах, вот этот.
1: Да, как этот. Смотрите, для того, чтобы сделать поделку «Спасательный круг»,
2: нам нужны круги.
1: Нам нужно вырезать два кольца. Вот такие у меня получились. Я их вырезала из картона. Держи, Матвей, ты. Держи, Настенька, ты.
2: Спасибо.
1: Смотрите, для спасательного круга всегда есть вот такая веревочка.
0: Да, эта веревочка нужна для того...
2: Чтобы кидать эти.
0: Для того, чтобы за круг можно было легко взяться.
1: Ухватиться,
0: да? Ухватиться, чтобы спастись, правильно.
1: Смотрите, мы сначала нашу веревочку... Вот так вот положим вокруг круга. Смотрите, а потом мы ее...
2: Я обклею ее ленточками.
1: Да, и мы будем ее закреплять с помощью красных полосок. Вот видите, я специально полосочки вам приготовила. Смотрите, как мы это будем делать.
2: С серой стороны.
1: С обратной стороны мы будем заклеить. Серый. Молодец. Мы берем полосочку. Один конец полосочки смажем и чуть-чуть клеем.
2: И вот сюда приклеим.
1: Да, молодец, смотри. Держать веревочку.
0: Давай.
1: И с обратной стороны мы заклеиваем
2: вот так.
1: Полоску. Ага. Вот смотрите, что у нас должно получиться. Вот так вот, смотрите. И мы должны приклеить еще три таких полоски. Давай попробуем, Матвей. Держи. Давай, я смажу один кончик. Да, тебе вот так. Держи. Давай, я тебе помогу.
2: А кто так что?
1: Да, молодец. Молодец. Складывай. Все. Получается? Давай последнюю полосочку. У нас их будет 4, как у настоящего круга спасателя. Так. Держи. Склеивай. С той стороны. Вот. Молодец. Вот.
2: У нас уже готово.
1: Да, у нас уже получилось.
0: Ну, вы молодцы.
1: Отлично, у вас тоже.
0: Получится.
1: Смотрите, ребята, вот эти кончики, которые у нас остались, мы завяжем и отрежем лишние. Давай, завязывай. Завязывай кончик. Получится у тебя? Давай, узелок сделай. Угу. Молодец. Матвей умеет вязать узлы.
2: Где?
1: Вот сюда, вот здесь, вот здесь отрезай.
0: И еще раз.
1: Режется? получается?

0: Отлично! Вот такой у нас круг получился. Но смотрите, для того, чтобы этот круг можно было куда-то повесить, нам нужна еще одна веревочка. Вот для этого я вам приготовила еще две длинные веревки. Держи себе. Мы его можем повесить на стену или подарить другу.
1: Да.
0: Повесить прямо на шею.
1: Вообще на кораблях спасательный круг очень часто привязан длинной веревкой, чтобы можно было утопающего вытянуть на борт.
0: Да. Вот смотрите, что у нас получилось. Смотрите, вот такой спасательный круг. Вот. Так.
1: Ну вот. Вот.
0: Можно подарить другу, например, повесить ему вот так вот.
1: На шее.
0: Да, смотри, какой красивый спасательный круг.
2: Вот. Матвей.
1: Смотрите, у нас получился вот такой вот.
0: Да. С обратной стороны.
1: Ребята,
0: вот так вот показываем.
1: Обязательно сделайте такой круг и подарите своему другу. И когда будете дарить, обязательно расскажите своему другу о правилах поведения на воде, как настоящие спасатели. Да. Ну а нам пора прощаться, драгоценные мои. Всего вам доброго, до скорых встреч.
2: До свидания, ребята!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня мы продолжаем разучивать наш первый комплекс. Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к своим детям. Это очень им поможет. Итак, мы продолжаем первый комплекс. Вы готовы? Встаем?
1: У меня нет настроения.
0: Марина, тогда это как раз то, что для тебя...

0: потому что настроение у тебя обязательно появится. Первое упражнение. Напоминаю, мы стоим на поляне и дышим свежим воздухом. Стоим, руки вверх, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще два раза. Вдох, выдох и вдох, выдох. Молодцы. Упражнение «Птичка». Помним его? Стоим, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклоняем голову вперед.
1: Раз.
0: Выпрямим. Два.
1: Выдох.
0: Вдох.
1: Три. Четыре.
0: И еще.
1: Пять. Шесть. Семь.
0: Хорошенько наклоняем. Упражнение для задней поверхности шеи. Закончили упражнение. Следующее. Птичка наклоняет голову в сторону. Упражнение называется маятник. Пожалуйста. Тянем все ухом к плечу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Марина, тебе сложно делать это упражнение?
2: Нет.
0: Хорошо. Так, теперь упражнение «Кукла». Помним, как оно выполняется. Вытянули руки в стороны, сжали руки в кулаки и вращательное движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руки. Мы разминали кисти. Следующее упражнение для куклы. Также вытянули руки и подвесили за локти к потолку на ниточках. И делаем вращательное упражнение. Раз, два.
2: А много
0: три,
2: раз делать?
0: Четыре, пять. По восемь раз в каждую сторону. Восемь и в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Стряхнули руки. И последнее упражнение для куклы. Упражнение для плеч. Вращаем плечами назад. И раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Энергично делаем это. Восемь. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение.

0: А теперь упражнение для ног?
1: Совершенно верно. Разминаем пальцы ступней. Ставим ноги вместе, руки на поясе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять. Хорошенько разминаем. Семь и восемь. Закончили. Следующее упражнение — цапля, которое, по-моему, нам очень нравится. Руки на поясе, поднимаем правую ногу, тянем носок вниз. Дальше левую ногу, также носок вниз. И раз, два. Энергично делаем упражнение. Хорошо. Хорошо тянем носок. И пошли по болоту. Цапля пошла. Пошла энергично. Энергично. Так, кто хочет, тот может еще и пробежаться. Так, молодцы. Кто кого обогнал. Замечательно. Стоим. Следующее упражнение. Выпады в сторону. Правда? Помним, да, как оно делается? Ноги на ширине плеч, выпад вправо, руки вытягиваем в сторону. И раз, два, три, четыре. И раз, два.
0: Кажется, у меня получается.
1: Да, очень хорошо у тебя получается, Марина. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Хорошо. Упражнение для спины. Большие деревья качаются. Напоминаю вам, поднимаем руки вверх и раскачиваемся под ветром. И раз, два. Осторожно делаем это упражнение. Наклоняемся постепенно сильнее. Вот молодцы. Ветер, ветер. Хорошо. И еще разок. И расслабились. А теперь упражнение, Мариночка,
0: на полу.
1: Правильно, поэтому ты

0: тише уже. Сидим ровно, руки сзади и вытягиваем, напоминаю упражнение, вперед носки и на себя. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Энергично делаем это упражнение. Два, три, четыре, пять, Ульяна, шесть, семь, восемь. И еще одно упражнение для ступней. Ноги чуть-чуть раздвинули, поворачиваем носки внутрь и от себя. Раз, два, три, четыре, Ульяна, пять внутрь, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение. Короткие и длинные ноги. Помним, как оно выполняется. Мы сгибаем и разгибаем ноги. И раз, два, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Теперь упражнение. Называется пружинка. Мы стоим на коленях, руки на поясе. Мы отклоняем корпус назад и сохраняем прямую линию. И раз, назад, два, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще раз и два. Закончили. Ну что ж, теперь будем делать упражнения для брюшного пресса. Я напомню вам их. Ложимся на пол и тянемся руками к носкам. Раз, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще четыре раза. Раз, два, три.
1: Еще долго.
0: Пять, шесть. И последний раз. Семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение. Сгибаем ногу правую, выпрямляем вверх, согнули, опустили. И левая нога. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Последний раз для левой ноги. И закончили. И последнее упражнение. Твое любимое, Марина.
1: Качели.
0: Хорошо. Обхватили колени руками и раскачиваемся. Поехали. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Ребята, мы закончили на сегодня наше упражнение. Если вы хотите быть бодрыми и здоровыми людьми, делайте зарядку каждый день, потому что вместе
2: веселей!

причина, наверное, того, что люди не говорят у нас в стране, вот могут учить по 5, по 10 лет, по 15 лет язык, да, и не говорят, причина, наверное, в том, что английский нам, в принципе, в нашей стране нигде не нужен.

Впервые серьезно английским языком я начала заниматься за границей, находясь на Филиппинах в Адвентистском университете, так сказать, продвинутого или дальнейшего обучения. Там были только курсы магистратуры и докторантуры. Пригласили моего мужа пройти докторскую программу в теологии. И я, как жена студента, вот попала в такой языковой центр английского языка. И с дальнейшей перспективой обучаться потом на какой-то из программ. И английский мне тогда нужен был для того, чтобы я могла просто

0: И по грамматике у меня была полная каша в голове. Я не могла сообразить, что к чему относится, откуда это взялось, почему именно так нужно говорить, в каких случаях это употреблять. И грамматика для меня была что-то такое, вот я бы сказала, что это какой-то набор непонятных правил, непонятно, как они соединяются, как работают, когда их использовать. Вот, наверное, грамматика. Английский я терпеть не могла до этого. То есть и заниматься английским как своей профессией я даже в страшном сне придумать не могла.
1: Завтрашнему дню. Здесь вам нужно будет выбрать Past Simple или Past Progressive, хорошо?
0: Меня все время побуждали, чтобы я училась с детства английский. Мне привозили какие-то кассеты, подсовывали какие-то книги. Я настолько, мне это было противно, потому что это естественно. Подросток и ребенок никогда не будет учить иностранный язык. Он будет учить язык друзей. А все мои друзья говорили на русском. Я смысла не видела учить английский. Мне было противно, что меня заставляют, потому что какой в этом смысл? Я не учила его, конечно. Представить, что я буду учить этому студентов, буду этим заниматься, мне казалось, это кошмар.

0: ту пору, когда я проходила обучение, или, как бы так сказать, практику английского языка, и не понимала грамматику совершенно, я начала молиться. Я говорю: Господи, у меня мозг, я гуманитарий. Грамматика – это система, это математика. У меня мозг не заточен под грамматику. Я не понимаю вот этих вот всех структур, схем, вот этих правил, как они соединяются. Господи, измени мое сознание, измени мой мозг, чтобы он мог вместить грамматику, понять ее, я могла ее использовать. И вы знаете, я не знаю, когда это произошло, но что-то там щелкнуло, и я вдруг стала понимать грамматику. Я поняла, насколько это действительно просто, систематично, насколько это практично и можно использовать. И я сейчас преподаю грамматику. Это один из моих предметов, который я читаю, и я обожаю этот курс. И моя цель, наверное, когда сейчас я работаю со студентами, сделать так, чтобы они поняли, насколько это просто, и тут же стали это применять. Когда я обучалась на вот этих курсах изучения языка, чтобы пойти дальше учиться, я предполагала, что буду учиться на психолога. То есть у меня была специализация, мне хотелось пойти и сделать магистратуру психологии. И когда я закончила эти языковые курсы, сдала проходной тест, довольно на высокий балл получилось так, и как раз в это же время закрыли курс психологии. И открыли новый курс преподавателя английского языка, то есть такая международная специализация, TESOL она называется. Как раз во втором семестре уже пошли такие дисциплины, как освоение языка людьми разного возраста. И это оказалось очень интересно, потому что здесь завязаны психология, физиология и, наверное, нейропедагогика и что-то такое. И когда я увидела процесс освоения языка, вот я полюбила вот этот процесс. Мне показалось это настолько интересно. И сам предмет он рассказывал, в принципе, как облегчить человеку, учитывая его возраст, вот, освоение иностранного языка. Мне показалось так, подождите, наверное, это уже что-то.
1: Одна из целей моего пребывания здесь, чтобы полностью овладеть грамматикой и понимать, правильно выражать свои мысли. Расширяю свои горизонты, так сказать. Я учусь мыслить по-другому. Это полностью переворачивает мое мышление, потому что по-русски мы думаем так, а по-английски совсем по-другому будет. И поэтому я вижу, что это совсем другое ощущение, и это очень классно.
2: У меня был ужасно сильный

0: Языковой барьер. Я страшно боялась ошибиться, сказать что-то не так, что-то неправильно. А интенсив просто разломал все эти рамки и объяснил, что ошибаться – это нормально, мы пришли сюда учиться.
1: Я закончила этот курс, но я страшно стеснялась сказать кому-то, что я учитель английского, потому что мне было так стыдно за мой английский. Мне казалось, он настолько несовершенен, настолько недостаточного уровня. И когда я вернулась в Россию с дипломом, у меня была магистратура, специализация в ТИСОЛ, меня спрашивали, ну что, ты получила образование? Я говорю, да, я получила образование, магистратуру. В какое тебе направление? В образовании. Я всем говорила, в образовании. И я не признавала, что я учитель английского языка, никому я об этом не говорила. Никто этого не знал, наверное, до тех пор, пока вот ректор нашего университета, Заокского университета, не побывал за границей в Соединенных Штатах, тоже в языковой школе, и не провел там несколько месяцев, чтобы как-то поднять уровень английского. Когда он там поучился, ему очень понравилось, ему понравились обучающие пособия, ему понравилась система, ему понравился подход. Он приехал, он знал, кстати, что у меня за диплом, он знал, что я преподаватель английского на самом деле. До этого я занималась репетиторством на дому. И я была в декрете одновременно, то есть как-то это все совпало. И он пригласил меня еще, одного человека, который тоже имел такое же образование, как и я. И он говорит, давайте мы организуем вот такую программу здесь и сейчас. И вы знаете, это казалось настолько неподъемно. Казалось, что у нас уже, кстати, был в то время здесь интенсивный курс. Он был, правда, немножко по-другому построен. И он сказал, Света, давай, мы будем решать, может быть, вот ты или кто-то возглавит эту программу. И я так не хотела возглавлять эту программу, потому что у меня не было опыта преподавания английского языка до этого. И сразу нужно было начинать программу, и сразу нужно было ставить во главе программы. И я была абсолютно не готова вот, внутренне. Мы очень молились тоже, и как-то Господь благословил, что у нас как-то все начало получаться. У меня еще рос ребенок маленький, мне все время не хватало времени для детей, для семьи. Я думаю, Господи, мне так стыдно, я не успеваю уделять внимание семье, наверное, это не мое. И один раз я даже как-то помолилась и говорю, Господи, вот перед очередным набором, перед сентябрем месяцем, покажи мне, я уже устала. Если вот это не тот путь, на который ты меня ставишь, если мне сейчас не надо этим заниматься, нужно вот полностью уйти сейчас в семью, потому что ребенок еще растет. Вот пусть придет вот столько человек, я буду знать, тогда все, их немного, можно расслабиться. Но если это твой путь, пусть там вот придет столько-то. Пришло в два раза больше, чем я просила. И я как бы вот в этом увидела знак, что Господь показал, да, это твой путь.

0: У нас всегда периодически на курсе есть студенты, которым просто английский трудно учить. Просто трудно, потому что, ну, язык – это вообще не их. Им трудно запоминать огромное количество слов. Я вообще на самом деле сама не умею зубрить. Я даже не понимаю, как они это делают, как они это сдают, потому что я бы, наверное, на их месте не справилась с таким огромным количеством слов, которые нужно зазубрить. Вот они не могут зубрить. Они не понимают грамматику, хотя вот их шаг за шагом пытаешься объяснить. Они тут же это поняли, и тут же они это забыли. То есть всегда есть какие-то студенты, которые вот переживают определенные трудности в освоении, которым очень тяжело освоить язык. Обычно что мы делаем? Мы просим других студентов взять на ними шефство и заниматься с ними как тьюторы, как репетиторы. И с этого же курса. И обычно у нас очень хороший результат.
1: Но тут у нас говорится о том, что какое здесь время стоит. Уже закончилось у него.
2: Какое время?

0: Прости, меня зовут Андре Анжело, мне 28 лет, и я из Бразилии. Преподавать английский – это не очень просто в России, особенно когда у меня, например, есть опыт преподавать английский для тех, которые говорят по-испански, по-немецки или по-португальски. Потому что всегда есть такие структуры на английском, которые могу просто сказать, это так же на испанском, это так же на немецком, на английском разница не очень большая, только это. А иногда не могу вообще найти это на русском. И тогда мне нужно объяснить совсем новый концепт для студентов. И это тяжело. Это не очень просто, особенно потому что как иногда я могу объяснить это очень хорошо, когда на самом деле даже русский не мой родной язык?
1: Yes, exactly. So normal question to you. And Carl says, yeah, down there, see the cafe on the corner.
0: Первая проблема – это потому что русский язык можно говорить, можно произносить, как там написано на бумаге. И английский язык – это не такой язык. Поэтому много людей, когда они хотят изучать английский язык, и они видят, что произношение вообще совсем другое произношение. Там написано одно слово, но нужно произносить по-другому. Они сразу, я не хочу, больше не хочу это. И, к сожалению, это очень-очень большая барьера. Русская культура, они хотят делать, когда могут сделать идеально. И для этого делать, читать книгу, не все понимаю, не могу, больше не хочу. Они видят, что есть барьеры, и когда не идеально говорят по-русски, не идеально понимают, не идеально это делают, много непросто. Это не мое. Это не мое. Наверное, не знаю из-за этого. Через 3 месяца точно я уже могу увидеть результат. Есть такие студенты, например, которые после урока, они говорят, я не знаю, что происходит со мной, потому что после урока я даже думаю на английском. Я просто думаю, хорошо, результат есть.
2: В какой-то момент, я думаю на английском языке. Это очень-очень приятно. Ну, это, в принципе, развивает, когда ты начинаешь думать, как люди, которые говорят на другом языке.
3: Я начала понимать какие-то фильмы, когда говорят на английском. То, что поют. Все это приходит осознанию. Начинаю спокойно общаться с людьми.
0: И тоже вижу, что и на уроке тоже, потому что у меня есть предмет, как и разговор, они уже свободно говорят. Не боятся, как говорить, с ошибками. Они говорят свободно и даже используют такие слова, которые раньше они вообще не знали, вообще не могли произносить, и сейчас уже могут это делать.
4: Я студентам своим говорю, ребят, не бойтесь говорить по-английски, они от нас ничего хорошего не ждут. Поэтому сразу знайте, когда вы подходите к иностранцу, что он настроен, что вы будете говорить с кучей ошибок, и вы начинаете, просто открывайте рот и начинайте говорить. Бояться не надо.
5: И мы разбиваем эти 500 рублей на 4 раза в год. Получается, что за раз на каждого студента приходится 125 рублей.

есть особенности в английском языке, которые для русских людей очень непросто освоить. Одно из них – это интонация. Это чудовищно, на самом деле, интонация в английском языке. Я до сих пор занимаюсь английским и до сих пор совершенствую свои интонации, потому что у нас в русском у нас довольно ровная или такая немножечко депрессивная, да, спад вниз идет интонация. И это сложно, на самом деле, появиться в языке, в котором все живо, все интересно, все где-то на восклицании, где-то на понижении. То есть в английском не соскучишься. Там нужно очень внимательно следить за интонацией. Это один момент. Момент, конечно, произношение. Но никуда мы не можем делать the, вот этот вот звук, который они изобрели. Некоторые считают, что вообще он появился во время цинги в средние века, когда зубов у людей не было, и вот просто язык не находил никакой преграды, вот выходил за пределы и получился вот этот the, который русскому человеку, конечно, сложно произнести, но приходится. Есть еще целый ряд звуков, например, вот, ну, Р, да, звук Р. Мы любим наш русский Р звук, и нам трудно как-то себя переделать. Звук В, да. Какие-то вот есть особенности произношения. Звук Д. Русский звук Д. Вот, что интересно, я встречала уже людей, которые хорошо говорят на английском, у которых прекрасный английский, и все равно у них русское Д. И у меня русская Д проскальзывает периодически. Я думаю, что же с этим делать? Надо что-то менять срочно. То есть какие-то особенности, по которым нас послушают, скажут... Ребята, вы из России, да, есть такое. Но на самом деле акцент сейчас вообще не тема, это не суть. Сейчас не это важно, важно общение. Для русских людей, наверное, иногда очень сложно бывает привыкнуть к структуре предложения, потому что у нас структура свободная. И мы привыкли ставить, что мы хотим, где мы хотим и когда мы хотим. И когда нам говорят в английском, нужно ставить вот так, бывает сложно.

У нас каждый год, наверное, приезжает несколько человек, которые не принадлежат Церкви Адвентистов Седьмого дня. Они либо люди неверующие, либо, может быть, дети членов церкви, но сами не посещающие церковь, либо вообще посторонние люди, которые услышали от кого-то, узнали об этом курсе и приехали. У нас всегда есть такой контингент. Во-первых, в Заокском очень располагающая среда. То есть вам все рады. Вас все принимают, независимо от того, кто вы. Адвентист, вы член церкви, не член церкви. Во-вторых, мы проводим служение 3 раза в неделю на английском языке, и мы подаем это с такой позиции, что это не только необходимость для верующего человека, но это еще ваш словарный запас. То есть для людей, которые не имеют отношения к церкви, то есть они, мы им подаем с призмы, что вы можете посещать эти служения, но это увеличивает в том числе ваш словарный запас вот в этом направлении.

Но на вот этих встречах мы не обсуждаем какие-то доктринальные вещи, мы не обсуждаем какие-то вещи, которые касаются исключительно нашей церкви. Мы обсуждаем общехристианские моральные ценности, которые, в принципе, близки каждому здоровому, нормальному человеку. Мы не контролируем их посещение богослужений. То есть это не является чем-то обязательным, за что им ставят оценку, или если они не будут ходить, у них будут большие проблемы. Нет, мы никого не заставляем посещать богослужение. Это дело добровольное. Потому что мы по-другому не можем. Потому что мы верующие люди, мы по-другому в принципе не можем. Вот это наша суть, мы так живем. Мы живем, когда мы собираемся вместе, когда мы молимся, когда мы славим Бога, когда мы открываем Библию. Это наша суть, это наша жизнь. Англоязычная культура, она пронизана библейскими сюжетами. Она основана на Библии практически, поэтому никуда от этого не деться.

0: Мне хотелось бы, чтобы этот фильм, наверное, когда люди посмотрели, они бы вдохновились. И чтобы они поверили вот тому, что в Библии написано, Господь говорит, «Мои пути не ваши пути, и мои мысли не ваши мысли». Вот пусть я буду иллюстрацией для них вот этого. Чтобы они вот посмотрели и увидели, что Господь, Он говорит, «Воззови ко мне, я покажу тебе невозможное, чего ты не знаешь». Вот это мой случай. То есть Он сделал то, о чем я никогда бы не думала. Даже если бы меня, наверное, пытались, сказали, ну кем ты будешь в будущем, я бы никогда не назвала учителя английского языка. Вот Он сделал невозможное для меня. Это точно Его путь, это не мой путь. И второе, Он показал мне такие вещи, на которых помогает мне достичь, которых я бы сама никогда не достигла, и я даже о них мечтать не могла.
1: Я не могу сказать, что есть какая-то конкретная дата, сколько лет я учила английский, потому что мы его учим постоянно. Но конкретно, чтобы заниматься, я занималась только в школе. А сейчас вот решила уже окончательно что-то сделать с этим. English. Сейчас у меня happy English.
2: Мне больше всего нравится то, что я могу его понимать сейчас и общаться с людьми из других стран. The weather. The English are famous for their tea and their weather. And the English are always talking about their weather. But English weather is never the same 2 days running. So everyone notices it. Awful day, isn't it? Lovely weather for ducks. Did you have good weather? What was the weather like? Nice day. Fine day today. A beautiful day, isn't it?
3: Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона.
4: Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составленный из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки.

упаковке. Пластик. Цифра 1 в треугольнике. Или полиэтилен, терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла. Банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или ПВС на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или ЛДПЕ. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также ОВЕ или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервы из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции. И такой материал практически не перерабатывается.

0: то, что я делаю, это не является творчеством в чистом виде.
1: Если бы вы не были европейским светилом...
2: История темная.
3: Контрреволюционные вещи говорите?
0: Здание было в состоянии плачевном, потому что за годы советской власти оно не отапливалось.
4: Боже, пропал дом.
2: Судьба хозяина дома и судьба его семьи, она тесно связана с историей нашей страны.
5: Взять все, да и поделить.
4: Так я и думал.

0: вам, наверное, уже сказали, что в Петербурге нет двух одинаковых зданий. Каждый архитектурный памятник, который приходится восстанавливать, он индивидуален.
1: Хочу

Вообще он претерпел очень много различных потрясений. Еще в 30-х годах была закрыта. Она считалась как бы главным храмом Русской истинной православной церкви, которая поддерживала самодержавие. Вот, она наиболее реакционно была настроена против советской власти. Поэтому все духовенство, которое здесь было, оно было

0: просто физически уничтожено. За годы советской власти оно не отапливалось, стекла были выбиты. Во время войны оно вообще использовалось как морг, то есть туда, с блокадного Петербурга, свозились трупы на опознание и на хранение на какое-то время, а потом их отвозили на Пискаревское кладбище. Вообще леса были на этом храме поставлены в 61 году. Это, наверное, самый длительный процесс реставрации какой-либо когда-либо бывший в Петербурге. Здесь, конечно, очень большая была проведена реставрация. С чего начинала реставрация? Это с того, что стеклил, вставлял стекла в этом здании. И здесь было ограждение. Вот я часто видел, как приходили паломники, которые очень любили этот храм, становились прямо перед этой строительной оградой и молились перед этим храмом. И я собирал эти кусочки смальты, и часто они меня просили, можно хотя бы маленький кусочек от этого храма, хотя бы кусочек кирпича. Я им раздавал эти кусочки смальты.
1: Но общее собрание жильцов нашего дома, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь.
2: Совершенно чрезмерную.
0: Я хотел вам показать вот это здание, которое через дорогу. Один из поздних дворцов Петербурга. Построено в стиле модерн. Это бывший особняк купца Бажанова. Ну, чем он знаменит, этот купец? Он владелец мануфактур. Он первый создал купеческое собрание, петербургское купеческое собрание. И был очень уважаемый человек, очень влиятельный человек среди знати того времени.
3: История дома очень интересная. Это памятник северного модерна. На потолке, посмотрите, пожалуйста, наверх, на потолке очень интересная намазная лепка.
0: Эта лепка лепилась прямо гипсом на потолке. Чем она интересна? То, что она более живая. Ну, для этого требовалось очень высокое мастерство.
3: У купца Бажанова, когда он приехал в этот дом, было 11 детей. И теперь давайте посмотрим на самую главную достопримечательность нашего дома – Врубелевский камин. Таких каминов было сделано несколько. Мы можем увидеть аналогичный камин в Русском музее, в Третьяковке, но в виде настоящего действующего камина он есть только у нас, в библиотеке на Марата, 72.
0: К сожалению, его постигла очень тяжелая судьба во время революции. Вот. Ну, то, что у него отняли имущество, это как бы понятно, потому что тогда национализировали все и разорили его полностью до основания. Но самое страшное, то, что он пережил, это у него на глазах расстреляли его двух сыновей. Вот. В результате он сошел с ума и ну, очень, очень тяжелая его была участь.
4: Все это мы, все это наше. Наши ошеломившие мир планы, наши пятилетки.

Это действующий храм. Здесь проходит богослужение. Интерьер решили оставить вот таким, каким он, каким вы его видите. То есть такие мягкие цвета, ну, довольно гармонично они подобраны между.

собой. Но я уже вам рассказывал о том, что в храм был полностью расписан живописью. То есть вот на всех вот этих парусах купола были картины, изображения апостолов, картины из библейских сюжетов. Да. Это те самые ангелы, та самая лепнина, которую вы видели на фотографиях. Возможно, когда-то эта реставрация будет закончена, но решили пока сохранить тоже как наследие старого прошлого. Вот. Все то, что пережил этот храм, наверное, наилучшим образом видно вот на этом малом алтаре. Это следы пожара 1984 года. Вообще этот храм горел три раза за всю свою историю. Вообще это здание одно из старейших в Санкт-Петербурге.

Вообще, как всякое искусство, оно формирует человека и внутренне, и духовно. Вот. Я себя не считаю большим художником. Я, можно сказать, простой ремесленник. Вот. Потому что то, что я делаю, это не является творчеством в чистом виде. То есть реставрация – это воссоздание или повторение того, что было создано другими мастерами. Просто я, наверное, по своей психологии, по характеру, я больше, наверное, реставратор. И мне интереснее делать, восстанавливать, воссоздавать ну, какие-то исторические памятники. То ли это дворцы или храмы. Я думаю, Господь всем нам дает таланты, но зависит еще от того, как мы их реализуем. Процесс обучения, он продолжается сейчас. Можно сказать, что всю свою трудовую деятельность я учусь. Вот. И я думаю, что он будет продолжаться, наверное, до конца. Я думаю, что я счастливый человек, потому что по тем показателям или по тем критериям, которые у нас принято называть, считать счастьем, у меня все это есть. То есть у меня есть вера в Бога, у меня есть семья, у меня прекрасная жена и сын. То место, которое Господь мне отвел, я, наверное, его и нашел.

Когда приходит время обедать, всегда нужно иметь при себе подходящие столовые приборы. В мире животных в качестве ножей, вилок и ложек для десерта используются различные биологические механизмы, инстинкты и приспособления, которые зачастую поражают воображение. Наглядный пример – это рыба-лучник, который обитает в реках от Индии до Австралии. В отличие от большинства рыб, чьей пищей являются насекомые, лучники не ждут, пока их добыча случайно упадет в воду. Вместо этого, когда приходит время обеда, у рыб-лучников есть особая стратегия. Рыбы выстреливают в насекомых из-под воды, и они известны своей поразительной меткостью.

При этом их мишени могут находиться на высоте более 1,5 метра над поверхностью воды. Их способность использовать законы физики удивительна, как и применяемые механизмы. Этот процесс начинается с поиска потенциальной добычи. В отличие от большинства других рыб, бинокулярное зрение рыб-лучников устроено так, чтобы наилучшим образом фокусироваться на цели. Когда рыба замечает насекомое, возникает необходимость произвести несколько необходимых вычислений. В течение пары секунд лучник точно определяет размер добычи, угол и расстояние. При этом нужно учесть оптические искажения по причине дифракции. Из-за них цель кажется смещенной на 25 градусов относительно своего фактического положения. Зафиксировав положение цели, рыба делает последние приготовления перед нападением. Сначала она двигает хвостом из стороны в сторону, чтобы точно прицелиться. Затем язык занимает центральное место в ротовой полости. Посмотрите на эту узкую канавку по центру и обширную полость прямо под ней. Утолщенная средняя часть языка имеет такую форму, чтобы плотно прилегать к этой канавке. Благодаря этому образуется тонкая трубка, которая будет работать подобно стволу пистолета, направляя мощные брызги лучника. Мощность струи, которая проталкивается через этот узкий канал, можно регулировать в зависимости от расстояния и размера насекомого. Одновременно рыба создает внутреннее давление, плотно закрывая жабры. В итоге струя воды запускается практически с идеальной точностью. При необходимости лучник может произвести до 7 выстрелов один за другим. Лабораторные исследования показали, что техника стрельбы рыбы-лучника имеет более сложную структуру, чем это предполагалось ранее. В зависимости от расстояния до цели, рыба может контролировать скорость и форму струи, используя мышцы и ткани своего рта. Замедленная съемка показывает, как каждая струя жидкости генерирует максимальную мощность, нужную для данного расстояния. Давайте посмотрим на эту струю с другой точки зрения. Когда лучник стреляет, отдельные капли сливаются, образуя единую шаровидную структуру. Чем больше насекомое, тем больше этот шарик. И в дело вступают другие факторы. Если цель находится близко, то струя будет идти по прямой. Но если расстояние увеличить, то сила гравитации будет изгибать траекторию в виде дуги. Поэтому лучник должен вносить поправку на гравитационную составляющую. Результат впечатляет. В 1943 году легендарная меткость рыбы-лучника и ее способность наносить удары из-под воды были использованы военно-морскими силами. Когда в Тихом океане бушевала Вторая мировая война, в США была построена новая подводная лодка, получившая название «Арчерфиш» или «Рыба-лучник». Во время патрулирования вблизи Токийского залива эта подлодка заметила огромное японское судно. После преследования судна в течение 6 часов подводная лодка открыла огонь. Четыре торпеды достигли цели, и японский авианосец водоизмещением 72 тысячи тонн затонул. Это был самый большой военный корабль, когда-либо уничтоженный в результате атаки подводной лодки. И в этой истории есть нечто большее, помимо смертоносной точности –

Подводная лодка «Арчерфиш» была великолепно спроектированным кораблем. Его экипаж состоял из 10 офицеров и 70 моряков, 10 торпедных аппаратов, палубная артиллерия и 4 дизельных двигателя. «Арчерфиш» мог работать на глубине более 150 метров и отслеживать цели на расстоянии 7 морских миль с помощью системы радаров. Никому не придет в голову оспаривать необходимость проектирования и замысла при создании судов подобной сложности. Но когда дело доходит до биологических тезок этой подводной лодки, объяснение их поразительных способностей основано на случайных хаотичных эволюционных процессах, которые способны путем метода проб и ошибок каким-то образом достичь создания столь совершенного механизма. Подобные рассуждения противоречат как логике, так и научным доказательствам. Биологический механизм рыбы-лучника удивительным образом демонстрирует учет законов оптики, гравитации и гидродинамики. Это позволяет рыбам охотиться, плавать и размножаться. Подобные механизмы нередко превосходят гениальность человеческих изобретений и ясно указывают на необходимость объяснений, выходящих за рамки материалистических представлений о мире.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

кто готов исполнять волю Божью, тот узнает, от Бога ли это учение, или я сам от себя говорю.

0: Наверное, многих волнует вопрос, с чего начинается вера в Бога. Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень-очень рады новой встрече с вами в цикле передач «Что есть Евангелие?». Мы говорим сейчас о том, что такое Евангелие в действии на основе книги «Деяния апостолов». И очень много интересного, важного находим для нашей с вами жизни сегодня. Лена, вот давай этот вопрос. Какой у тебя на него ответ? С чего начинается вера? Почему я вот вначале сказала, что многих, наверное, волнует этот вопрос? Потому что многие ищут у себя в сердце близости с Богом. И вот не могут ее найти, да? И, наверное, этот вопрос волнует. А с чего начать? С чего может начаться вера?
1: Ну, вот я по собственному опыту могу сказать, что у меня вера началась с чтения Священного Писания. То есть это встреча с Богом, с Его откровениями, с Его Словом. Это как любые отношения между людьми начинаются со знакомства, так и здесь, то есть наше отношение с Богом и вера, и доверие Ему, оно начинается со знакомства. А где лучше всего познакомиться с Богом? Это при чтении Священного Писания.
0: Коль, я знаю, что ты очень любишь читать Священное Писание, что для тебя это очень-очень важно, жизненно важно. Ты вот с таким ответом, Лена, соглашаешься? Или ты немножечко по-другому нас какой-то другой мысли подведешь?
2: Нет, это бесспорно, потому что познание о Боге, вернее, об Иисусе Христе, о смерти Его, мы можем узнать только вот здесь, вот только в Библии.

0: Библии. Других источников нет. И о спасении тоже. Ну, Бог спасающий, Бог спаситель, Он раскрыт только в Писаниях. И поэтому вот вера в такого Бога, да, вот, конечно, в Библии.
1: Ну, и тем не менее, вот можно читать Библию, мне кажется, и веры не иметь.
0: И с другой стороны, можно не читать Библию и веру иметь.

0: Вот этот текст из книги «Деяний», 23-й, когда же исполнилось...
1: Это из 7 главы?
0: Да, мы продолжаем читать 7 главу. Это речь Стефана перед Синедрионом, то есть перед судом. И вот он идет по истории Израиля. Это у него такая обширная такая вот иллюстрация, что там творилось в Израиле, как относились к помазанникам того времени, к пророкам.
1: Помазанники, напомню, у тебя это достаточно такое ключевое слово уже на протяжении нескольких встреч. Помазанник Божий – это кто?
0: Ну, я рассматриваю помазанника – это человек, который исполнен Святым Духом, в котором Дух Святой живет. Вот те люди, которые писали Евангелие, писали все вот богословенные тексты, они были вдохновлены Духом Святым, как вот сказано, по-моему, Петра.
2: Что не все просто Писание так. Бог вдохновенно, да?
0: Ну да, это другой текст. А вот писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот это помазанники, в моем понимании. Угу. Поэтому вот так вот часто употребляем это слово «помазанник». Человек, исполненный Святым Духом, то есть которого избрал Бог, которого он наделил дарами особыми Святого Духа, и который вот горит желанием вот в Евангелии донести до окружающих его людей, не только до окружающих его, и до дальних тоже.
1: А просто верующий человек, он может быть помазанником, живущий сегодня, например?
0: Ну, вера-то она дается ведь как дар тоже, это Божий дар. А если это Божий дар, то есть это дар Духа Святого, значит, и Дух Святой живет в человеке. И, да, я считаю, что вообще Дух Святой живет в любом человеке. Просто мы его открываем для себя как-то вот со временем, не сразу. Что это он вот именно вот в нас вот так вот действует, вот благотворно.
1: То есть мы понимаем, что это он.
0: Мы начинаем понимать, да, что все-таки вот просто так ничего не бывает с нами. Вот что же происходит, да? То есть когда человек становится из неверующего там или там не знающего Бога, становится любящим Бога человеком, это только действие Духа Святого. Но да. Это открывается впоследствии.
1: Это не... чудесное преобразование, такое необычное.
0: И мало того, ведь это желание Бога. Бог хочет в нас жить, вот, чтобы мы жили в нем. То есть вот такое вот единство. Это его мечта. И когда, вот, когда это узнаешь, когда ты понимаешь, что, конечно, мы теперь всякого человека уже можем рассматривать как помазанника. Но только еще не открыл он для себя, что Дух Святой все-таки в нем где-то живет, а он только об этом не знает ничего. Может такое быть. А с другой стороны, вот каждый человек...
1: Лен, тебя это не настораживает, что про каждого человека это можно сказать? Или просто мы, может быть, должны быть так вот аккуратны и сказать, что не в любое время любой является помазанником, ну, каждый человек является помазанником, да?
2: Но то, что Дух Святой присутствует с нами и в нас, тогда, когда мы, мне кажется, дозволяем ему действовать через нас, но он через каждого, то есть для Бога нет ограничений, для него нет ничего невозможного. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Угу. Вот. И тогда, когда мы под воздействием Духа Святого открываем свои сердца, то, естественно, он действует. Все доброе, что есть в нас, да, это все же от Бога.
0: Ну, вот очень важное слово, вот это вот воля нашего изъявления.
2: Да,
0: Бог действует вот именно вот так. То есть, когда мы сами понимаем, и наша воля начинает работать, что да, я хочу быть с Богом, да, мне приятно быть верующим человеком, мне приятно его любить.
1: То есть есть вот три составляющие сознания – это разум, чувство и воля. Вот воля огромную роль играет, да, что человек хочет. Это, наверное, путь к вере, или это даже вот канал веры, когда человек хочет быть
0: Богом. Ну, все же мы хотим, чтобы нам никто не лгал, чтобы нас никто не обманывал, чтобы нас никто не обижал. Это же вот естественное наше просто, ну, состояние, вот это желать. Так ведь этого же желает и Бог.
1: Угу. И только Он этого и желает в полной мере, да, потому что человек все-таки... Ну, грешен, к сожалению.
0: Ну да, вот мы вот как-то, может быть, интуитивно вот так вот осознаем, что вот все-таки влияние это благотворное, что вот желание вот этой чистоты, вот этой, можно сказать, даже святости, как-то безгрешности, вот это все идет как-то вот от Бога, все в нас, вот это все где-то вот живет там, Это Божий дар, это

0: Он дает.
1: Вот. Как Лена любит говорить, что мы все по образу Божию созданы, да. То есть вот его образ, его подобие в нас. Да?
2: Да, и он хочет, чтобы этот образ и подобие был ярко выражен в нас. Ну, несмотря на то, что есть вот наша греховность, которая не позволяет вот этому образу в полноте сиять. Но Бог может совершать чудо и преображение, которое он совершает в каждом человеке.
0: Угу. Вот мы уже читали, как преобразился Стефан. Вот он был...
2: Да. Лицо его как ангел стал, да?
0: Языческого мира человек вроде бы, не иудей. Но вот он стоял перед иудеями, такими знаменитыми, такими авторитетными судьями, первосвященники там были. Это такие знающие писания люди, они же читали их прямо от корки до корки, наизусть, может быть, знали даже их. Но вот этот человек Стефан, он стоял как помазанник сейчас перед ними, исполненный Духа Святого. И он вспоминает слова Христа.
1: А они не были в это время, ну, большинство из них, наверное, не были помазанниками, если они противодействовали Духу Святому, который говорил через Стефана.
0: Вот Стефан как раз видел в них помазанников. Он только каких-то вот, я не знаю, они это помазание свое куда-то спрятали, куда-то глубоко, так глубоко, что сами забыли об этом, может быть, где это у них помазание спрятано. И вот Степан пытается им напомнить это, что вы все-таки, вы же судьи, вы же священники, вы же... Вот посмотрите, вот история какая, вот смотрите, все вот это все говорит о том, что Дух Святой работал от начала-то в Раме и даже раньше, и вот он всю историю иудеев, вот он так работал, вот через этого помазанника, через этого помазанника. Вот теперь к Моисею он переходит, и этот помазанник, да и сам Стефан стоял как помазанник сейчас вот перед ними. Потому что мы читали, да, про...
2: Да, лицо его как ангела.
0: Лицо
2: да.
0: как ангел, да. Угу. И Иисус как-то о таком сказал, вот об этом случае, наверное, тоже, что из рожденных женами, как он сказал про Иоанна Крестителя, нет более Иоанна.
1: Нет никого, кто был бы больше Иоанна.
0: Иоанна Крестителя, да. Но самое малое в Царстве Небесном более его. А вот сейчас... Стефан открывал им царство, он представитель Царства Небесного. Он иного духа, чем вот эти сидят люди, которые исполнены злобой на него и на Христа. Они же Христа распинали, они же Христа убили, собственно. Угу. И вот эти же люди теперь слушают Стефана и видят в нем Христа. Опять видят в нем того же Христа. Да когда же это кончится? Сколько можно? Уж с одним расправились там, да. А этот опять то же самое и говорит, так, и таким же духом там. И очень похоже все. И лицо его как прям вот светится. С этим надо как-то... То есть их это наоборот вот как-то выводит из себя. Еще больше и больше наполняет злобой. Удивительно, да. Но это так вот было с ними.
2: Но то есть это вот явное действие врага Божьего, да, то есть вот дьявола через них, да, вот, ну, чтобы быть так настроены против того, чье лицо сияет как ангела, то есть это их утверждение, они же говорят о том, что он как ангел, да, ангел их посетил, а они недовольны, мало того, еще и хотят его побить камнями, то есть это вот явное противодействие врага человеческого.
0: А ведь Стефан пытается им показать, что Царство Божие внутрь вас есть. Позвольте ему работать в вас так же, как вот оно во мне. Да, оно уже наступило уже, вот оно приблизилось. Угу. Вам только покаяться остается. И Царство Божие будет расширяться и расширяться еще. И сейчас вот перед ним стоял Стефан, он как бы больше Иоанна уже. Он даже больше Иосифа был сейчас, больше Моисея.
1: О которых мы говорили.
0: О которых он говорил вот в своей речи, да. Угу. Больше Иисуса Навина, больше Иосифа. И вот это вот они должны были понять вот из его речи, что Царство Божие вот сейчас, вот оно вас сейчас накрывает, что ли. Угу. Не противьтесь ему, не препятствуйте ему.
1: А вот вопрос, который я хотела задать, он вот такой. То есть у нас тема, с чего начинается вера. То есть можно утверждать тогда, что вот эти люди религиозные, прекрасно знавшие Священное Писание. И ведь это хорошо, когда человек знает Священное Писание. Так вот, не было в них веры, да? В них не было веры во Христа, а может быть, вот с Бога-то была все-таки, ну, такие просвещенные исследователи Писания.
0: Ну, вера, конечно, была, то только...

0: Вера вот какая-то вот странная. Если человек верует, то она должна выражаться в каких-то делах, что ли, в каком-то отношении к человеку, там, в каких-то чувствах добрых. Но когда вера выражается в агрессии, в злобе, то эта вера не Божья. И бесы тоже веруют, сказано вот у Якова, да? И трепещут.
1: А вот интересно, это на самом деле из Священного Писания, да? И бесы веруют и трепещут. А вот что там имеется в виду? Чего они трепещут? От чего они трепещут?
2: Но они же знают характер Божий. Правда, не тот, который является истинным характером Божьим, а искаженным. И обманутые они...
1: То есть они, может быть, в нем видят себя? Ведь вот так бывает, да? Что то, что человек видит в другом, на самом деле это он такой.
2: Да, выражение его. И поэтому они боятся. То есть вера их не приводит к продолжению отношений.
1: А во что они верят тогда?
2: Ну, что Бог есть. Это они знают точно.
0: Да. Да, это но... уже не вера, уверенность.
2: Да, да. Они знают это, об этом точно, но они боятся, потому что они уже низвержены были на землю. Угу. И поэтому их действие ограничено. Хотя они имели безграничные действия исполнения воли Божией, но они ограничены землей.
1: И то есть это не та вера, о которой мы мечтаем, да, которую мы хотим иметь.
0: Ну, это вера со страхом, это вера, которая верит в то, что однажды их постигнет наказание, и они лишатся жизни, и их просто не будет. Они в это верят. Они знают, что так будет, Бог так говорит. И они трепещут, то есть они исполнены страха. И от страха вот у них вот такая вот ненависть, агрессия, там, что угодно, злоба. Все, наверное, от страха идет.
2: И самое главное, вот именно агрессия против людей, как вы говорите, помазанников Божьих, тем более через которых действует Бог вот чудным образом, изменяя человека в ангела.
1: Как Стефана.
2: Да.
0: Ну вот интересно, что у Моисея, который впитал в себя египетскую культуру с рождения.
1: То есть что был воспитан.
0: Потому что он там, да, у него другого не было, ну, другой возможности. И вот он свое «я» он осознавал как египтянина. То есть он, да, даже не просто не простого египтянина, а принца египетского.
1: Дочери фараона.
0: Как бы сын, приемный сын дочери фараона, бездетный. Ему светило быть фараоном. И вот с этим вот, с таким вот осознанием себя, и, наверное, другой бы человек на его месте возгордился, вот, наверное, вот как-то, и думал, что я, у меня такое будущее, я тут какие-то там еще рабы еврейские, еще я с ним буду как-то себя связывать. У Моисея что-то происходило, вот какой-то там, я не знаю, на каком уровне у него там это все родилось, вот, вера в Бога. Писания не было. Никто еще их не писал. И как его... Как вот,
1: да, он ведь первый автор, да? Первый автор первых книг Библии.
0: И нам хорошо, да. У нас есть, слава Богу, у нас благословение. Мы взяли Библию, вот мы узнали о Боге. Откуда о Боге мог узнать Моисей? Да еще узнать так, что положить на это всю свою жизнь, судьбу, положить вот этот трон египетский и последовать в пустыню за народом Божьим. Угу. Это удивительно просто. Откуда у него родилась вот эта вера?
2: Но вот все-таки мы же вспоминаем о том, что его мама родная, она была его кормилицей. И все-таки вот детские годы, проведенные вот среди своего народа, да, я думаю, что это... Ну, в общем, детские годы, вот это же все впитывается. Вот, и я думаю, что это не осталось невостребованным и не производящим какое-то действие.
0: Да, но кормилица – это грудной возраст.
2: Ну да.
0: Потом его оторвали от матери. То есть он воспитывался вот как в зрелом, уже как бы осознание своего «я», он воспитывался при дворе.
1: Египетского.
0: Египетского фараона.
1: Да.
0: И все вот это всему, чему его учили – должно было вышибить все то, что там он где-то там подспудно на каком-то там младенческом уровне. То есть тут вот это просто только влияние Божие, только Господь вот что-то там в нем производил.

0: такой вот, почему у него родилось твердое убеждение, что обетования, о которых он слышит, там где-то среди евреев там ходят, да, что там 400 лет рабства, там какое-то да, у нас 400 лет рабства, он почему-то в это поверил, вот это пророчество.
1: Почему? Ведь про это мы говорим сегодня, да? С чего начинается вера? Почему?
0: А мне кажется, потому что Моисей был созерцателем. То есть он был не просто там логически, там размышлял, да, над теми фундаментальными основами наук различных. Он еще был созерцателем.
1: То есть внимать. Что это такое?
0: Это, ну вот созерцание, это нужно, наверное, успокоиться, да. Вот когда мы выходим на природу и где-нибудь там сядем под деревом, начинаем смотреть на поля, облака, деревья, вот это вот все как бы отступает, все вот эти вот наши проблемы городского типа, они как-то уходят, и ты начинаешь вот как-то всматриваться вот в эти прекрасные пейзажи там. И, ну, может быть, думать о том, как же они тут вот так, кто же их так это все так сделал, как, почему они так красивы. То есть вот это созерцание окружающего мира.
1: А вот есть ведь вот такое интересное,
2: да, что... Вот я как раз текст нашла. Это послание к римлянам, 1 глава, 20 текст. И мы, мне кажется, его уже читали. «Ибо невидимая его, вечная слава его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны».
1: Да,
2: то есть вот это вот рассматривание, да? Творение Божьих, оно вот дает возможность человеку встретиться с Богом.
1: Ведь вот говорится, что у Бога есть две книги, через которые Он открывает себя людям. Одна книга – это Библия, одна книга – это природа, да?
0: Ну да, а потом вот он услышит это пророчество, он начинает о нем так созерцательно размышлять. А что это вот такое за 400 лет?
1: А это устно оно передавалось, да? То есть письменно писание не было еще?
0: Там не было еще.
1: Ну, просто устная передача.
0: Письменность была, да, но вот ни одна из книг еще не была написана. Все передавалось из уст в уста. И вот он над этим пророчеством, наверное, очень так вот размышлял много. И со всех сторон его оценил, что это за такое вот интересное у них пророчество. 400 ведь лет.
1: Что 400 лет должно исполниться в египетском плену.
0: Вот
1: да?
0: эти люди, а он знал, что он к ним принадлежит, вот как по национальности. Ну и вот это заставило его просто созерцать это пророчество, как бы, вдумываться в него.
1: Лен, у тебя бывает вот именно созерцательное такое восприятие?
2: Ну, было? Я вот как-то в этом не вижу в себе вот этого дара. То есть у меня все-таки вот больше такое, мне кажется, логическое мышление.
0: Нет, оно есть в каждом. Остановитесь и познайте, что
2: ну,
0: я...
2: Да.
0: Вот, остановитесь, вот надо встать просто. Вот, ну, где-то в наших там... в нашей суете, беготне. В суете Бога познать тяжело. А вот когда вот так вот сядешь, может, на диван там куда-то, или, не знаю, на кресло, или просто встанешь просто как-то в этой спешке, так, все, минуточку, сейчас надо подумать. Вот об этом очень важно, вот эта мысль, мне надо о ней немножечко поразмышлять, посозерцать, что ли. Что же это значит? Как же это? Важна она для меня или не очень? То есть вот как-то вот так вот. Созерцание.
1: А мне, Лен, кажется, что тебе это свойственно. Ты прям вот размышляешь о многом, ты рассуждаешь, да. Так как-то ну, вот быть. С разных сторон подходишь.
0: Это все не на пустом месте, это где-то вот есть все равно вот этот,
2: ну, да,
0: этот дар. Созерцание. Оно есть у каждого человека. Есть. Мы все созерцатели.
1: Вот то есть... Если созерцание, как ты говоришь, это то, с чего начинается вера, то значит, вера может начаться у каждого человека, но только вот через созерцание.
0: Она, конечно, и начинается у каждого человека. Она начинается, только некоторые подавляют как-то другим. А, это ерунда об этом. Что там? Вот что важно. Но все равно какие-то вот какие-то толчки, какие-то позывы все равно есть в сознании подспудно. Он в чувств, через чувство даже она работает. Ну, вот это вот созерцание, это чувственная такая вот

0: модель, что ли, появления веры. Угу. И вот Моисей, он, наверное, был таким хорошим созерцателем, потому что он так уверовал в это пророчество, что когда исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце, вот сказано так, да, пришло ему на сердце посетить братьев своих. Что-то вот там было, там какие-то чувства, какие-то мысли, угу. Что вот что-то его тянуло.
1: Это все Стефан про него рассказывает, это, да?
0: Да, со слов Стефана. И когда увидел одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина.
1: То есть вот ему пришло на сердце пойти посетить своих братьев, и он увидел, что там один из его братьев как раз его обижает египтянин.
0: Кто-то его, да, этого единоплеменника. Угу. Он подумал, поймут его братья, что... Вот смотрите, какой интересный текст. Моисей думал, что поймут братья его вот тем, что он вот это сделал, да, поразив египтянина. Проявил свою как бы власть, что ли. Он ведь был принцем, он не просто так, вот таким вот рядовым. Он думал, что поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение. Угу. Это он сам уже понимал, что Бог его ведет вывести этот народ из рабства.
1: Египетского.
0: Вот эти 400 лет. Там еще до 400 лет немножко не хватало, лет, наверное, 10. И он уже решил, что пора, вот уже пора этих моих единоплеменников выводить оттуда. Я сейчас им пойду и это покажу, что у меня есть власть. Он эту власть проявил вот таким вот образом. И он думал, что поймут братья.
1: Каким образом, да, ведь все-таки не Божьим образом.
0: Силу проявил, да. Но он, может быть, это случайно было убийство, может, так... Как получилось? Он, может быть, не желал этого.
2: Он просто заступился.
0: Заступился, да, и сильно не рассчитал силу удара, может быть, как-то еще. Мы не знаем, как там, что получилось, но факт есть факт. То есть человек умер. И вот это должно было, по мнению Моисея, должно было братьев этих побудить за ним пойти. То есть вот вождь ваш, вот теперь это наследник египетского трона. Вот вы сделайте его своим вождем. Просто-напросто, казалось бы. И все.
2: Он сам пришел.
0: Теперь он сам пришел. Что Бог рукой его дает им спасение. Но они не поняли, как сказано.
1: То есть Моисей это понял, а его единоплеменники, евреи, этого не поняли.
0: То есть они из рабства выходить не захотели. Может быть, он им объяснял. Тут вот между строк, может быть, это... Как-то не написано здесь про это, но наверняка он пытался им объяснить, что не просто там вот этим убийством он как бы привлекся, он наверняка им пытался объяснить, что братья, 400 лет вот-вот закончится уже, давайте пойдем опять к нашему Ханаан, нашу обетованную землю, откуда мы пришли, давайте все, к Богу опять возвращаться, пойдемте из этого рабства, станем свободными.
2: Наверняка. Ну, я думаю, что, конечно, беседы и встречи его были с ними. Но вот здесь как и написано, что его не поняли.
0: Ну, они не поняли и не захотели за ним пойти. То есть, что получилось? Получилось, на следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем бежаете друг друга?»
1: То есть вот такое было состояние духа в народе, да?
0: Ну, он пришел, смотрите, что у вас творится? Вы тут деретесь, что у вас что за общество? Давайте это возвращаться опять к тем заповедям, которые вам даны были когда-то. Ну, но он, обижающий ближнего, оттолкнул, сказал: «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» Буквально на следующий день пришел опять. От этих слов Моисей убежал, сделался пришельцем в земле Мадианской, где родились у него два сына.
1: То есть в итоге Моисей убежал и из египетского царства, можно так сказать, да, с египетского трона, и от своих единоплеменников, то есть убежал в пустыню.
0: Ну да.
1: То есть он боялся преследования и со стороны одних, и со стороны других, так надо понимать?
0: Одни не поняли, а другие начали его преследовать. Фараон, узнав об этом, он... отрядил каких-то силовых структур, чтобы поймать и, наверное, казнить. Может
1: это
0: быть.
1: За убийство египтянина?
0: За убийство египтянина, да. То есть Моисей теперь оказался в Мадиане,

0: в пустыне, так сказать. И он провел там 40 лет, как сказано в Писании.
1: Угу. От всех слов Моисея. Это было время созерцания, наверное. Да.
0: И вот теперь 40 лет, да, вот эти люди потеряли, то есть целое поколение иудеев, евреев было потеряно. Они могли пойти вот сейчас за Моисеем и 40 лет не потерять целого поколения. Получилось, что они потеряли два поколения, как мы впоследствии увидим. Да. Да? И вот одно из них вот, и потерянными оказались, потому что не захотели выйти. Вот это поколение евреев погибло, потому что не захотели выйти. Они так и умерли там в Египте.
1: А можно сказать, что не поверили Писанию, то есть не поверили пророчеству вот этому, вот, не поверили Моисею, и поэтому вот они оказались потерянным поколением.
0: И не поверили, что в нем Святой Дух, то есть не поверили помазаннику от Бога, угу, которого Бог определил вывести их оттуда. И он это сам, он это понял, он это осознал, что да, Бог меня вот как-то, вот он меня готовил, вот тут не зря, не случайно, такие события удивительные со мной происходили от рождения. И все вот так вот получилось, что у меня и образование, и положение есть. Вот раз, и мы вышли. То есть, ну...
1: Если бы в них был Дух Святой, то они бы распознали Дух Святой в Моисее?
0: Да, очевидно, вот они заглушили вот эти призывы Духа Святого в себе, что вас Бог освобождает через Моисея. И они, ну, привыкли уже быть рабами. Привыкли к египетской религии. Там ведь все просто, наверное, было. Очень схемы есть там по пунктам. Вот так-то, вот это дело, вот это, вот это, вот это. Вот. И боги тебя благословляют. Там он их сколько. Они сколько благословений. Сколько богов, столько благословений.
1: Они ведь в это время уже тяжко трудились. То есть это уже были не те времена процветания, которые были в самом начале, да, когда переселились евреи в Египет. А потом, когда уже сменился фараон, и их стали угнетать, да, ведь очень сильно.
0: Да. По исполнении 40 лет...
1: И все равно
0: лет...
1: им это больше нравилось. Вот ведь что, да?
2: Тут, наверное, не просто нравилось. Просто человек уже не мог жить по-другому. То есть вот он привык под бременем. И когда человек под бременем, да, то есть ему очень трудно вот это бремя скинуть и понять, что есть другая жизнь. То есть это вот нужно было им... Ну, я не знаю. Это, ну, это же не во всем народе, я думаю.
0: Немножечко посозерцать все-таки.
2: Да, да. Вот это вот...
0: Они в суету погрузились.
2: Да, вот да. И вот эта вот постоянная забота о нуждах, да, вот она до такой степени человека, ну, просто в плен берет, а пленный человек, он не свободен. Угу. Над ним, ну, влияет вот эти вот обстоятельства жизни.
1: И к вере ему прийти трудно, да?
2: Да, но вот как видим, что да, эта ситуация вот показывает как раз, что плененный человек, ему нужно освобождение для того, чтобы он встретился с Богом.
0: Ну, тут было разочарование, наверное, и у Моисея тоже, поскольку так вроде бы все вот должно было исполниться. Вот 400 лет вот заканчивается, вот у меня есть призывы Духа Святого, я чувствую, что меня призывает Бог. Он в Него свято уверовал. Он понял, что Бог есть, и что Он действует, и Он силен. И вот теперь такой облом, можно сказать. Народ не пошел. Вот он 40 лет проводит в Мадиаме, он создает семью, он становится прекрасным животноводом, пастухом. Он вот до созерцания, пожалуйста, теперь у него есть и время, возможности, никто его не беспокоит, никакие проблемы особые. Ну, домашние, да, как у всех, наверное. И вот он в результате своего созерцания, он теперь создает две книги Священного Писания. То есть Бог его
1: две первые
0: вдохновил.
1: Книги священные.
0: Ну, не первые. Первая, наверное, была Иова, так вот.
1: Считается.
0: Некоторые богословы говорят, что да, первой была написана все-таки книга Иова. А потом книга Бытие.
2: Вот, то есть вот книгу Иова он описал жизнь Иова, да? Вот в этой книге.
0: Ну, там не сколько жизнь. Там это очень такая поэтическая, философская книга.
2: Ну, правильно,
0: книга,
2: отношение человека с Богом.
0: Но эта книга очень удивительная. О ней,

0: наверное, отдельные программы нужно снимать.
1: То есть это собирательный образ, вы думаете?
0: Иов? Нет. Да.
1: Нет? То есть нет, это...
0: Нет.
2: Это реально?
0: Да. Моисей не писал собирательных образов. У него всегда, если уж Авраам, так он Авраам. Он никакой не собирательный там.
1: Нет, Авраам – это понятно. А вот вы как-то так сказали, что это поэтическая книга.
0: Да, она потому что наполнена поэзией. Там вот ну, такие красивые очень обороты, такие возвышенные эта книга. Вот почему поэзия? Это не значит, что Иов там образ какой-то поэтический. Нет. Просто она написана таким языком красивым. А бытие – это вот наша вера вот современных людей, она основана на этой книге, на книге «Бытие». Это сотворение мира, это то, на чем зиждется вообще Библия. И вера и во Христа, и вера в Бога. То есть «Бытие» – фундаментальнейшая книга Священного Писания о сотворении мира. Но и не только. И как человек вот такое мог написать?
1: То есть какие у него отношения были с Богом? Он же там не был. Он же там не присутствовал.
0: Ему были откровения в результате того, что он был созерцателем.
1: Да,
0: я говорю. Размышляя на природе, в таких условиях, ну, идеальных, можно сказать. Человек был свободен, и Бог его использовал вот так. Как, ну, не как свое перо, ну, а может быть, и как свое перо, действительно. Он, конечно, не писал его рукой, Бог, он так не делает, но он его вдохновлял, он давал знания природы, знания мира. И Моисей вот удостоился такой чести заложить основы Священного Писания вот этим трудом, фундаментальной книгой «Бытие». 40 лет он проводил, вот, ну, сколько он писал эту книгу, мы не знаем, но то, что вот в течение вот этих 40 лет он этим занимался, в том числе.
2: Там ведь и про Авраама тоже, да, в книге
0: Бытие? Да, и Авраам, и Иосиф там, вот все вот такие патриархи, и Яков,
1: и сыновья все
0: Исаак,
1: Якова.
0: Да, все. Да. То есть, ну, вот Бог назывался Богом Авраама, Исаака и Якова. Тут. И Стефан тут тоже об этом упоминал в своей речи. И Моисей тоже пишет об этом, что Бог, вот я Бог Авраама. Явился мне Господь и говорит, а Бог Авраама. И в Новом Завете мы об этом читаем тоже.
1: Да.
0: А Авраам вот в книге «Бытие» у Моисея. Моисеево Писание. А потом он там закон уже писал дальше. Но это уже вторая книга «Во Исход». Это потом была. Вот, 40 лет. И вот получается, что у Моисея были такие вот этапы 40-летние. Вся жизнь его разделилась на три этапа по 40 лет.
2: Так тогда еще продолжительность жизни была, ну, 120 вот такая.
1: Лет.
0: Да. Угу. Да, у него так вот получилось. 40 лет он провел в Мадиаме. 40 лет он был в Египте, потом пошел в Мадиам вынужденно. Там провел. А последние 40 лет он выводил народ Божий.
1: Еще в другой пустыне.
0: Из Египта. Уже другое поколение.
2: Я говорю, в другое. То поколение, которое пошло за ним, да?
0: Да. Вот мы читаем тут. «По исполнении 40 лет явился к нему в пустыне горы Синайской ангел Господень в пламени горячего тернового куста». Вот надо было этот куст заметить, вот надо было сказать, а что это там такое горит, пойду-ка я посмотрю. Это, вот, это созерцатель настоящий. Интересно, любопытно, как же, это любопытство вот это вот. Оно двигало Моисеем, он пошел.
2: Ой, как интересно, Коль. То есть вот ты пока говоришь, что вера начинается с созерцания, но что любопытство тоже огромную роль играет в этом, да? Любопытство в хорошем смысле слова.
0: Ну, познательность можно заменить тогда, это любопытство, да. Но все равно как-то вот мне хочется узнать, я хочу узнать, что же это такое. И он пошел, и, может быть, это не близко было к нему, к этому кусту идти, в гору еще. Но вот он, увидев... Удивился видению, когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. Я Бог отцов твоих, Бог Авраама. Вот, Моисей прежде всего представил таким вот именем. Бог Исаака и Бог Якова. Моисей объятым трепетом не смел смотреть. Сказал ему Господь, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Вот еще тоже интересно, обувь святая. Почему так Бог сказал? Сними.

0: церковь свою, место святое, земля святая. Казалось, обычная гора, ну, земля везде одинаковая. Почему снимать обувь нужно тебе? И вот тут возникают такие ассоциации, что небеса — это
1: престол Божий.
0: Престол Божий, да, спасибо. А вот земля — подножие ног Его. Да.
2: Это из псалмов.
1: Да, Давид так.
0: Это у Бога, да. Но у помазанника Божьего это же то же самое. То есть Бог живет в Моисее, Святым Духом, и теперь Он ходит по земле, помазанник, то есть как бы Бог ногами Моисея ходит по этой земле, и чтобы обозначить, что ты помазан Духом Святым, вот тебе обувь не нужна, тебе это святая земля, обувь, ну, она, Бог ходит, хочет ходить среди народа своего, но Он хочет ходить в помазанниках, то есть чтобы каждый человек осознавал, что он сын, дочь Божья, и что вот я хожу, и земля вот эта освящается Духом Святым, который живет во мне. Угу. Не случайно, вот, помните, такое было постановление, может быть, должна быть у тебя лопатка, не только оружие какие-то, чтобы и место определенное, чтобы ты когда вот туда пошел, и по какой-то нужде ты должен выкопать ямку, закопать там испражнение, закопать это все. То есть Бог не хотел, чтобы вот это все творилось в стане народа Божьего.
2: Потому нечистота. Что,
0: чтобы там... Ну, Бог не ходит так вот буквально, да, но Он ходит ногами своих детей, чтобы вы свои ноги не пачкали вот этими своими биомассами, да, но чтобы понимали, что в вас ходит Бог. Что это святая она, потому что в вас ходит Бог. Угу. Через вас все это.
2: Очень интересно. Очень интересно, Лена, да, впечатляет новые такие грани. Открывает. Спасибо большое, Коля. Спасибо большое вам, дорогие друзья, что проводите с нами это время. Мы ждем ваших отзывов, ваших комментариев и ждем следующей встречи с вами. До свидания.

Случались ли в вашей жизни такие обстоятельства, когда вы искали утешение? Действительно, наверное, каждый человек когда-то сталкивался с сложными моментами жизни, когда ищешь, а что же мне может помочь в данных обстоятельствах? Очень многие люди ищут утешение в разных искусственных, придуманных людьми методах. Кто-то ищет утешение в алкоголе, кто-то где-то сигаретку покурит, кто-то разными другими вещами пытается отвлечь свое внимание. Но бывают такие сложные обстоятельства, которые заставляют человека серьезно переживать. Мы иногда задумываемся, почему вокруг нас так много людей, которые пробуют наркотики или, может быть, углубляются в такие философские размышления, что очень сложно их понять. Люди ищут разные возможности для того, чтобы решить свои проблемы. В Священном Писании есть один библейский отрывок, который способен поддержать и помочь. В книге «Псалтирь» в 36 главе мы читаем, это стих 4. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Как можно утешаться Господом? Ведь здесь, в этом отрывке, нет какой-то конкретной, может быть, формулы. А ведь очень хочется нам, чтобы утешение это было простое и еще и долгосрочное. Порой прибегают люди к разным методам. Например, если болит голова, что делать? Вот все плохо, нервозность. Что предпринять?

быть в данной ситуации. Иногда люди заваривают чашечку кофе, но получают эффект очень короткий. Краткосрочно помогают такие методы. Господь же предлагает метод, который решит проблемы и надолго. Священное Писание способно формировать характер. В таком случае человек уже не переживает о мелких вопросах. Мы с вами в течение многих лет можем изучать Священное Писание и ничего не видеть. Другой же человек скажет: Священное Писание полностью изменило мою жизнь. Потому что Библия говорит о том, что предпринять в сложных семейных обстоятельствах или, может быть, в других проблемах житейского характера. Священное Писание учит нас утешаться Господом. И более того, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Чего желает ваше сердце? Чего бы вы хотели больше всего? Если что-то вас угнетает и не дает спокойно жить, обратитесь к Господу, помолитесь Ему. Он, безусловно, ответит вам. Может быть, не так, как хочется, не так, как мы ожидаем, но ответ мы обязательно получим.

Ну, если и ощущаем, то здоровую конкуренцию. Вот. Мы считаем, что наши переводы друг с другом не столько конкурируют, сколько друг друга дополняют. И в подтверждение этого я могу засвидетельствовать, что мы распространяем заокский перевод также и в российском библейском обществе. То есть можно прийти в наш магазин на Садовом кольце и приобрести там, наряду с нашими переводами, синодальным переводом и церковнославянским переводом Библии, также и заокский перевод Библии на современный русский язык. Так что, и кроме того, мы находимся в рабочем контакте, консультируемся по некоторым вопросам. Ну и некоторые сотрудники Института перевода Библии являются также и членами Российского библейского общества. То есть наша работа, она, можно сказать, происходит в сотрудничестве и во взаимных консультациях. Так что, ну а конкуренция, наверное, есть. Я думаю, это даже не столько конкуренция, сколько, может быть, опробование разных путей. Потому что, как я уже подчеркивал в своем докладе, современный перевод Библии РБО и современный перевод Библии Института перевода Библии в Заокском, они разные. Они разные по подходам, они разные по стилистике. Хотя в экзегетической части они более или менее совпадают, то есть смысл передается более или менее такой же. Вот. Ну, конечно, есть и некоторые расхождения в экзегетической части, но они не столь существенны. Но вот именно в плане передачи или стиля передачи божественной вести, манеры передачи, у нас подходы довольно сильно разнятся. Как подчеркивал Иван Лобанов в своей статье о лексических особенностях перевода Библии, перевод Библии был в Заокском создан с оглядкой на синодальный перевод, на ожидание верующих, на представление верующих о Библии, причем верующих определенной традиции, адвентистов седьмого дня или вообще протестантов. Вот. Существует такое представление у множества верующих, что Библия вот должна быть такой. Вот. А на наш взгляд, Библия никому ничего не должна. Это мы должны, так сказать, воспринимать Библию такой, какая она есть, и должны, так сказать, ее для себя открывать. Вот. Ну и, кроме того, я же был лично знаком с Михаилом.

0: Михаил Петровичем Кулаковым, он также был членом Российского библейского общества, он являлся членом, потом почетным членом нашего правления, и у нас были с ним личные беседы, в том числе и относительно подходов перевода Библии. У него, помню, спрашивал еще в начале 90-х, это был год где-то 93-й, 94-й, может быть. Вот, каков образ, так сказать, того, что вы собираетесь создать? Вот что вы хотите, к чему вы стремитесь, предпринимая перевод Библии? Он только-только еще, даже, по-моему, еще не начал, а только хотел начинать. Вот. И он сказал, что я вот хочу сделать такой перевод, который бы звучал бы, по звучанию своему напоминал синодальный, но в то же время, так сказать, все-таки более точно, более ясно передавал божественную весть.
1: Никогда нельзя искать причину зла в других. Ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам, в нем легче всего найти врага и причину своих бед. Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.
2: В глубоком смирении живите. Будьте кротки и терпеливы, снисходительны будьте друг к другу в духе любви.
3: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
4: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
5: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
6: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
7: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
8: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Прямо сейчас мы разбираем самую острую и важную проблему 21 века, которой страдает каждый третий человек – депрессия. Что важно о ней знать? Сегодня мы поговорим на эту тему со священнослужителем, доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, в Библии есть упоминание о депрессии?
1: Интересный вопрос. Конечно, само слово «депрессия» мы в Библии не встречаем. Но мы на страницах Священного Писания встречаем описание состояния депрессии. И притом неоднократно.
2: Дмитрий Булатов. Священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
1: Вот, например, текст, который я хочу прочитать. Это текст из книги Притчи, 17 глава, 22 текст. Здесь сказано вот так. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». То есть веселое сердце, да, и противопоставляется унылый дух. Веселое сердце, оно благотворно, оно как врачество, оно лечит, оно исцеляет, а унылый дух, он сушит кости. И вот здесь слово «унылый» на русском языке переведено вот этим словом. В переводе с древнееврейского текста это слово переводится как «разбитый», еще можно перевести так, как «разбитый», «разрушенный», «сломленный».

унылый, измученный, да? Вот это же слово, например, употребляется в других местах Священного Писания, например, тоже в той же книге Притч 15:13, да? «Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух унывает». Вот здесь вот написано «унывает он», да? И связано с сердечной скорбью, вот, да? «Дух человека переносит его немощь, а пораженный дух, кто может подкрепить его?»

0: ну, унывающий дух, пораженный дух. И ему противопоставляется вот это состояние веселое сердце. Веселое сердце здесь переводится как радостный, веселый. И здесь веселый, прям слово веселый, оно, ну, действительно означает, что веселый. Просто некоторые люди как бы не могут себе представить верующего человека достаточно веселым. Дело в том, что мне кажется, что вот из этих двух состояний было время, когда вообще христианство запретило и то, и другое.
1: Это как?
0: И веселый дух, ой, в смысле, да,
1: и унылый дух.
0: И унылый дух.
1: И веселое сердце.
0: И веселое сердце, как бы вообще христианством были, ну, осуждались. Что значит веселое сердце? Ну, нет, человек, верующий человек, он должен быть каким? Строгим, серьезным, таким серьезным человеком.
1: Намоленным.
0: Да, ну и, ну, некая там веселость, она не приветствовалась. Ну и унылый дух, если ты унываешь, если твой дух унылый, если ты, это значит, что маловерие, значит, ты...
1: Плохо молишься.
0: Плохо молишься и так далее, и так далее. Но Священное Писание говорит, что вообще человеку свойственны это, эти состояния. Но показывается, что одно как врачество, оно лечит, а другое, оно действительно разрушает, оно деструктивно, оно убивает и... В общем...
1: Приводит оно к депрессии. Что тогда получается такое депрессия?
0: Да, это тоже уже вопрос, на ответ на который мы будем искать уже не на страницах Священного Писания. Да? Но, то есть, если по-библейски, то депрессия – это равно унылый дух. Вот то, что мы сейчас сказали. Унылый, угнетенный. Там, ну, вот, слово депрессия – это уже перевод латинского слова. И переводится оно на русский язык как «давить вниз». Угу. «Давить вниз» или «подавить», «подавлять». Да? Это психическое расстройство, основным признаком которого является сниженное, угнетенное, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное настроение. Да? Угу. Снижение или утрата способности получать удовольствие. Вот, да? Обычно... присутствуют некоторые из следующих симптомов. Сниженная самооценка, неадекватное чувство вины, пессимизм, нарушение концентрации внимания, усталость или отсутствие энергии, расстройство сна и аппетита. Может сопровождаться даже суицидными тенденциями. Угу. Вот оно, описание депрессии, уже такое научное, более-менее научное, современное.
1: Страшно звучит.
0: Да, звучит страшно. Звучит страшно. Депрессивное настроение в некоторых случаях может быть нормальной временной реакцией на жизненные обстоятельства, такие как, например, потеря близкого человека. Да? Mm-hmm. Это естественно, что у тебя дух будет унывать. И, да, но когда это происходит, ну, по каким-то другим причинам, когда это происходит слишком долго или, может быть, не в естественных обстоятельствах, то это уже... ну, может быть, какой-то проблемой. Также депрессия может быть симптомом некоторых соматических заболеваний, то есть результатом каких-то физических болезней, болезней тела. Ну, и в результате этого человек может как бы сваливаться в депрессию, потому что он может переживать об этом. Угу. Вот так, как-то так.
1: Ну, я знаю, что есть такое как бы мнение, что верующий человек, он депрессией не страдает. Так ли это? Как вот...
0: Вот хорошо бы, чтобы было так, да. Тогда все, наверное, были бы верующими. Я тоже такое слышал, и вот в связи с этим я хотел бы как раз, ну, сказать, что на самом деле, на мой взгляд, это не так. Угу. На мой взгляд, что вот даже библейский текст, который мы с вами прочитали, он говорит... веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Это состояние, которое может напасть, так можно сказать, на любого человека. Угу. Абсолютно на любого человека. И верующий человек тоже может быть подвержен депрессии. Вопрос в том, что уже верующий человек, может быть, имеет больше преимуществ пережить депрессию, потому что помимо всех других там, принципов терапии, у него может быть главным помощником Господь являться, да? Но это уже другое дело. Но сам факт того, что верующий человек не страдает депрессией, на мой взгляд, это неправильно. И в связи с этим

0: Я хотел бы сейчас поговорить о некоторых мифах, о некоторых мифах, связанных с депрессией.
1: Дмитрий, так что же это за мифы? Расскажите.
0: Ну, первый миф о депрессии. Депрессия – это несерьезно. Депрессия – это ерунда. На самом деле это не так. Это первый миф. Депрессия – это заболевание. Это серьезное заболевание. Исследования во всех странах мира показывают, что депрессия, подобно сердечно-сосудистым заболеваниям, становится наиболее распространенным недугом нашего времени. Вот это по исследованиям, да? По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия опаснее диабета, стенокардии, артрита и астмы. Такой вывод был сделан на основе исследований, которые провела, как уже я сказал, Всемирная организация здравоохранения. Это распространенное расстройство, которым страдают миллионы людей. По данным разных исследователей, им страдает до 20% населения развитых стран. Ну и так далее. И так далее, можно об этом много говорить. Рост депрессии в современной цивилизации связывают еще с высоким темпом жизни, повышенным уровнем ее стрессогенности, высокой конкурентностью современного общества, социальной нестабильностью, высоким уровнем миграции, трудовыми и экономическими условиями, неуверенностью в завтрашнем дне. Ну и еще в современном обществе культивируется целый ряд ценностей, обрекающих человека на постоянное недовольство собой. Да, это культ физического личностного совершенства, культ силы, превосходства над другими людьми и личного благополучия. Это заставляет людей тяжело переживать и скрывать свои проблемы и неудачи, лишает их эмоциональной поддержки, обрекает их на одиночество. Ну, это как бы причиной, я вот рассказал, но... В общем, депрессия во всех развитых странах – это официальное заболевание, диагноз ставят. Второй миф – это вот как раз то, о чем ты спрашивала, страдают ли верующие депрессией. Верующие люди депрессией не страдают. Это второй миф. Конечно, вера в Бога очень помогает. Вера в Бога очень помогает. Но по статистике, каждый шестой житель за свою жизнь, вообще каждый шестой житель за свою жизнь, рано или поздно как бы заболевает депрессией и переживает ее. Вопрос уже там в какой степени, с какой сложностью, но каждый шестой житель. Относится ли к этому числу, к каждому шестому жителю верующие люди? Конечно же, относится. Да, конечно же, относится. Следующий миф – это депрессия – это признак маловерия. Я тоже считаю, что это миф. И глубоко верующий человек, искренне верующий человек также может заболеть депрессией. Вот здесь что можно сказать? Наш мозг – это самый важный орган нашего тела. Да? И он может заболеть так же, как наше сердце, легкие или печень. Мозг у человека может заболеть. И может заболеть как у верующего,
1: так у неверующего.
0: Так у неверующего человека. Может заболеть, да. Следующий миф, ну, я его уже тоже так уж обозвал. Молись, и все пройдет.
1: Здорово.
0: Может быть, показаться кому-то слишком жестко, но на самом деле, конечно, в ответ на молитву может прийти исцеление. Но не всегда. Не всегда, то есть не во всех случаях. Есть... Как если очень условно разделить, депрессию можно разделить на два таких вида. Это психологическая депрессия. Я под словом психологическая депрессия имею в виду депрессию, которую можно...
1: Ну, это не как заболевание, а больше просто как...
0: Которую можно вылечить, ну, во-первых, да, с помощью терапии. Психологической терапии, психологической помощи. И, во-вторых, она больше связана с какими-то, ну, действительно, с какими-то стрессами, с какой-то, может быть, там, усталостью. Конечно, всегда это химические процессы в нашем головном мозге, это всегда. Но эти химические процессы вот при психологической депрессии не настолько критичны, да, чтобы, может быть, прибегать к
1: медикаментам,
0: к медикаментозной помощи и так далее. Но есть биологическая депрессия. Биологическая депрессия – это тоже такой очень условный термин. Я очень условно и очень упрощенно говорю. Биологическая депрессия – это депрессия, связанная с, ну, как бы изменением, ну, с нехваткой определенных питательных, может быть, минеральных веществ или витаминов каких-то в нашем организме или каких-то других, может быть, сбой гормональный какой-то, сбой, да, нарушение работы нейромедиаторов головного мозга и так далее. То есть это когда

0: Никакая психологическая помощь не поможет. Может быть, нужно просто изменить питание. Может быть, нужно добавить какие-то вещества в свое питание. Может быть, надо изменить какой-то образ жизни, там еще как-то вот так, да? Вот. Поэтому здесь, если тебе не хватает просто какого-то химического вещества в организме, которое ты должен, просто должен есть с едой, потому что, может быть, твоя пища скудна, ты молись, не молись на тебе.
1: Любые разговоры и тебе не помогут.
0: Да. Поэтому вот эти мифы, которые я как бы обозвал. Ну, еще один миф, что обращаться за профессиональной помощью к психотерапевту не стоит. Все равно не поможет. К психиатру обращаются только...
1: Психи.
0: Да, я считаю, что это миф. Тоже миф. Конечно, в нашей стране, может быть, он создан таким неким образом, что у нас как бы психотерапия это больше такая, как бы такая карательная медицина, такой как бы. Это тоже, кстати, искаженный принт, да?
1: Да.
0: Да, это искаженный принт, который мы как-то вот-вот упекли в психушку, сделали из нормального человека не человека. Но на самом деле это не всегда так. Конечно, такое возможно. Но на самом деле призвание психотерапии в первую очередь выявить болезнь этого человека, да?
1: И помочь ему
0: восстановиться, как минимум помочь ему социализироваться, помочь ему как бы найтись в этом мире, максимально приспособиться к этому миру и жить как можно более полноценной жизнью. Поэтому, друзья, то есть...
1: Это как у вас, к примеру, болит нога, вы же не идете...
0: Да, вы идете к профессиональному хирургу, который помогает вам... Ну, определить болезнь, помочь, назначить лечение. Вот точно так же и с депрессией. Может быть, пока это вне как бы рамках еще нашего мировоззрения. Но мировоззрение, я имею в виду, нашей страны. Но хотя это все уже меняется. Это может даже 10 лет назад уже было.
1: Да, ну, хорошо, что хотя бы эта тенденция...
0: Да, поэтому если вы страдаете депрессией, и у вас есть к кому обратиться, вам нужно действительно обратиться за профессиональной помощью, к людям, которые в этом разбираются и готовы вам помочь. Угу. Вот, это вот такие мифы.
1: Основные какие-то. Но, Дмитрий, вы вот затрагивали, откуда берется вот депрессия? Вот можете еще подробнее обратиться к этому моменту?
0: Ну да, мы, по-моему, вначале сказали вкратце, что депрессия, ну, во-первых, сам темп нашего мира, темп нашей жизни, он располагает к депрессии, да? Ну, как я уже сказал, что абсолютно нормально, если у человека дух унывает, когда он пережил какое-то горе. Угу. Это абсолютно нормально. Вот. Вопрос только, задержится он на этой стадии или нет. Да? Ну, на самом деле, ну, как бы, чтобы не повторяться, может быть, стоит сказать, что любая депрессия, она связана с нарушением работы, как я чуть выше сказал, нейромедиаторов нашего головного мозга. Угу. Я, конечно, не психиатр и не психолог, и мне эта тема интересна как священнослужителю с точки зрения такой, ну, пасторской стороны, угу. Поэтому я вопрос этот тоже изучал, но не настолько профессионально, как может быть психотерапевты это знают. Но это всегда неправильная работа нейромедиаторов нашего головного мозга. То есть это всегда химические процессы, сбой этих химических процессов. Некоторые из них, как уже мы сказали, они лечатся путем такой, скажем, психотерапии, с психологом.
1: Ну да, со специалистом, психотерапевтом.
0: Путем угу. общения, путем разговора, путем там, выполнения каких-то заданий, работы над собой. Ну а некоторые виды депрессии требуют медикаментозного вмешательство, лечение, и здесь тот специалист может сказать, что нужно.
1: Что и как.
0: Да.
1: Но вот смотрите, мы говорим, откуда берется, что делать, если вот уже поняли, что депрессия, или как, может быть, предотвратить?
0: Вот это уже вопрос как бы больше, да, к священнослужителю, ну и, в принципе, ну, может быть, и к психологу тоже. На самом деле... Проще говорить о профилактике, да?
1: Да.
0: Проще поговорить о профилактике. И мы попробуем это сделать. Я дам несколько советов, которые помогут предотвратить депрессию. Угу. Во всяком случае, даже если вы впали в депрессию, поможет, может быть, из нее выйти. Угу. Даже, может быть, поможет из нее выйти. Снова этот библейский текст –

0: веселое сердце благотворно, как врачество.
1: Как врачество.
0: Вот врачество от депрессии. Веселое сердце. Веселое – это радостное, веселое. А благотворно, слово благотворно как врачество, вот это слово врачество, оно переводится излечение, врачевание. То есть веселое сердце может вылечить, грубо говоря,
1: смех?
0: Депрессию. Да, вот получается, что же такое под, да, под этим?
1: Что подразумевается под этим? Нам вечно смеяться?
0: Да, говорят, что смех без причины тоже, да.
1: Признак не совсем.
0: Да, нет, это мы будем называть, это не смех без причины, это терапия депрессии.
1: Нашли обоснование.
0: Да, да, да. Ну, я дам несколько советов, что может способствовать или повлиять на то, чтобы сердце было веселым. Что может способствовать или повлиять на то, чтобы сердце было веселым? Во-первых, библейские ценности. Угу. Кстати, вот здесь вот очень важно, потому что не всегда психолог, скажем, светский, скажет об этом. Но исследования в области психологии, в конце, совместно так, с религией, они, вот эти исследования, они показывают, что если человек все-таки исповедует библейские ценности, то у него предпосылок к исцелению больше, чем у человека, который нарушает библейские ценности. То есть под библейскими ценностями я подразумеваю, ну, 10 заповедей. Вот они, 10 заповедей. Если человек эти заповеди нарушает, у него шансов свалиться в депрессию намного больше. Но хотя бы просто потому, что он может быть более подвержен чувству вины, да, за свою жизнь, которую он, ну, живет вот так вот. Но если человек... не нарушает, а исповедует эти библейские ценности, это фундамент, это платформа. Человек на базе здравых, общечеловеческих ценностей, библейских ценностей реабилитируется, восстанавливается всегда лучше и скатывается вот в эти психологические регрессивные состояния всегда меньше, чем вот человек, который не исповедует.
1: Угу, в котором нет этих ценностей.
0: Да. Ага. Второе – это вот маленькие, большие радости. Ну, просто надо их замечать в своей жизни, и маленькие, большие радости, останавливаться на них, позволять себе, может быть, их. Угу. Да? Понимать, что, ну, что это нормально, что это нужно, и радоваться.
1: Нужно, наверное, понять, что вообще, в принципе, тебя радует.
0: Да, их нужно замечать.
1: Да.
0: Нужно понимать, что нужно как бы просто вырабатывать в себе позитивное мышление, смотреть на них, обращать на них внимание. Странно, конечно, но следующий совет – это смех. Но все-таки так сказано, что смех, да?
1: Но он помогает, я думаю, что в нашем организме просто вот именно выработки гормонов, эндорфинов, тех же самых.
0: Вот даже... Улыбка. Есть такой термин, американская улыбка, да. Люди ходят и так вот, да. Но на самом деле это тоже помогает против депрессии. Как невероятно, но это помогает. Человек, который мышцами натягивает свою улыбку, а тем самым это дает сигнал в мозг, что ты улыбаешься, и это уже тебя настраивает на какой-то позитив. И это очень, ну, это может показаться там смешно, но это работает, это рабочий механизм, да. То есть это вот выработка позитивного мышления. Если ты постоянно пытаешься концентрироваться, ну, то на негативе твое сердце будет унылым. Но если ты будешь замечать вот эти вот маленькие радости, если ты будешь смеяться, ну, когда есть повод посмеяться, почему бы не посмеяться?
1: Да? Почему бы и нет?
0: Твой мозг будет концентрироваться на чем-то положительном. Ну, конечно, стоит сказать, что об отдыхе. Отдых, сон. Очень сильно помогает.
1: Да.
0: Выспавшийся человек – это счастливый человек, поэтому у него больше шансов продержаться и не впасть в депрессию. Поддержка. Поддержка семьи, друзей. Ну, если нужно, группа поддержки какая-то. Сейчас очень, ну, очень сильно помогают такие вещи, как там, вот такие проекты, как «12 шагов», малая группа какой-то там. Помощи, поддержки, да. Ну, то есть это служение другим
1: церковь,
0: людям, волонтерство.
1: Тоже ведь может помочь.
0: Конечно, в церкви, в церкви, которой вот я принадлежу, у нас есть малая группа, которую я тоже регулярно посещаю, не в качестве того, что специально хожу туда ради поддержки, но эта малая группа оказывает огромную поддержку на меня лично в церкви, в общении, друзья, коммуникация положительная такая. Конечно же, что еще? Сбалансированное питание. Очень важно. Как я уже говорил, некоторые никакой взаимосвязи не находят. Но на самом деле, если ты просто не

0: доедаешь определенное количество там, белков или не доедаешь какое-то количество витамин, минеральных веществ, все, у тебя мозг просто, ну, нет питательных веществ, он у тебя функционирует ущербно, и ты тут хоть что сделай, да, но здесь максимально нужно следить за тем, что ты ешь, в каком количестве ты ешь. В этой теме сейчас просто разобраться, потому что, ну, без фанатизма, но очень много полезной информации, она в открытом доступе.
1: Мне кажется,
0: ну,
1: даже если да. что, нутрициологи сейчас могут помочь.
0: Да, да, да. Физические упражнения. О, мне кажется, что физические упражнения, ну, для меня лично это вообще просто. Если я физически позанимаюсь, я стараюсь регулярно это делать, все, я живу. Если я пропустил время так, своих физических упражнений, то это меня угнетает.
1: Мне кажется, здесь можно добавить, что если, к примеру, кому-то сложно выполнять какие-то физические упражнения, ходить, ну, даже проходить 10 тысяч шагов в день.
0: Конечно, физические упражнения, абсолютно верно, вот ты, Мария, заметила, физические упражнения нужно подбирать в соответствии со своим возрастом и возможностями. Угу. Если вы уже достаточно в таком почетном возрасте, не нужно заставлять или выжимать из себя то, что вам не по силу, иначе можно впасть в депрессию. Но найдите для себя вот именно ту физическую нагрузку, которая будет вас вдохновлять и даст вам, ну, силы для жизни. Ну и последнее, это вот привычка благодарности. Благодарность, позитивное мышление. Я знаю, что во многих клиниках, особенно в христианских клиниках, ну, прям выписывают это в качестве рецепта. Выписывают и настоятельно рекомендуют. Если ты туда попал, прям и ты лег, вот я знаю одну такую клинику, там прям доктор, он выписывает и как бы прописывает тебе вести дневник благодарности.
1: Здорово.
0: Ты свое мышление, ну, настраиваешь вот на это все, как я уже сказал, даже принудительная улыбка, и то лечит твой мозг и помогает тебе, ну,
1: мыслить более позитивно.
0: Мыслить более позитивно. Да, вот такие советы я бы вот дал в качестве профилактики депрессии.
1: Это здорово. А вот какой бы вот вы дали бы, наверное, завершающий, может быть, совет или как-то подвели бы итог?
0: Вы знаете, завершающий совет, очень важная, да, спасибо, что напомнили, очень, очень важная составляющая, помогающая не впасть в депрессию, это прощение. Он просто бомба, потому что, когда мы прощаем, сердце наше освобождается, это очень важно. Христос нас прощает, и мы, когда прощаем, это освобождает наше сердце. Я хочу одну притчу прочитать, и, наверное, вот мы ей закончим. Повстречались как-то на узкой дорожке верующий и депрессия. Да, вот такая притча. Не смогла она пройти мимо, да, и начала прессовать верующего. Ты ничто, верующий, благодарю за комплимент. Депрессия, твоя жизнь пуста, в ней нет ничего хорошего, верующий. Если она пуста, то в ней нет ничего и плохого. Выходит, что я свободен. Депрессия, любви нет, добра нет, радости нет, верующий. Однозначно, в рамках данной реальности существуют лишь навязчивые иллюзии, продиктованные человеческим эго. Мы сами их творцы. Депрессия. Над этим миром нависло страдание, верующий. Но страдание без радости не может и быть. Депрессия. Ты умрешь, так и не осознав истины, верующий. Ну уж это точно не страшно, ведь впереди еще целая вечная жизнь. Депрессия. Вокруг война, ложь, мерзость и соблазны. Земля погрязла в собственной грязи. Человечество обречено. Верующий. Щедр и милостив Господь. Долготерпелив и много милостив. Благ Господь ко всем. И щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144:8-9. Депрессия. Да ну тебя.
1: Да, действительно, это просто прекрасная притча, как в завершении, наверное, и подведении итога того, что если человек позитивно мыслит, и если, ну, действительно у него нет никаких серьезных патологий в плане физиологических, то с Богом нет ничего невозможного.
0: Да, с Богом все намного проще.
2: Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам, ибо всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит, и тому, кто стучится, отворяют».

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Жертва абьюзера всегда находится в травмирующем положении. Она испытывает насилие и, как результат, переживает множество разных психологических травм. Чтобы от этого избавиться, нужен процесс реабилитации или самореабилитации. Второй этап реабилитации или самореабилитации – это принятие. Что это значит, об этом поговорим мы прямо сейчас. Суть принятия, суть этого этапа самореабилитации заключается в том, чтобы принять тот факт, что вы были в абьюзивных отношениях. И сделать это весьма непросто. И вот по каким причинам это сделать непросто. Но прежде всего мне хочется сказать о том, что жертва, когда находится в абьюзивных отношениях, она находится как бы на эмоциональных качелях. Как это выглядит? Давайте посмотрим. Как выглядят эти эмоциональные качели? Все очень просто. Сначала вы испытываете массу положительных эмоций во взаимоотношениях с абьюзером. Вы даже можете не догадываться о том, что вы находитесь в таких отношениях. Но потом вдруг эта радость, этот восторг куда-то девается, и все переходит в какую-то фазу резко негативную или даже, возможно, насильственную фазу. После этого абьюзер, понимая, что жертва не может находиться долго, исключительно испытывая отрицательные эмоции, он снова дает вам порцию положительных эмоций. И этот процесс повторяется до бесконечности. Это и есть эмоциональные качели. В чем проблема эмоциональных качелей? Проблема в том, что это не просто смена характера взаимоотношений между вами и вашим мучителем. Дело в том, что всякий раз вы реагируете не только своими эмоциями, но вы реагируете на уровне гормонов и нейромедиаторов. Формируется так называемая биохимическая зависимость. Внутри каждого из нас происходят довольно сложные биохимические процессы. Например, когда мы переживаем отрицательные эмоции, наш организм выбрасывает в кровь большое количество такого гормона, как кортизол. Когда кортизол вырабатывается нашими надпочечниками, то организм наполняется как будто бы силой для того, чтобы реагировать на стресс, потому что кортизол – это как раз-таки гормон стресса. И если происходит, предположим, эмоциональное насилие, то мы не можем как бы отреагировать достаточно ярко, да? То есть мы не можем убежать, мы не можем как бы накричать, потому что вроде бы как формального повода для этого нет. Ведь абьюзер свои манипулятивные практики используют очень тонко. И если речь идет об эмоциональном насилии, о психологическом насилии, то распознать это довольно сложно. Поэтому получается, что мы испытываем негативные эмоции, но не совсем.

тем понимаем, а что с этим делать и как на это реагировать. Таким образом, уровень кортизола накапливается, и мы находимся в таком состоянии стресса. Следующий отрицательный гормон, который относится к такой функции организма защитной, это адреналин. Адреналин – это гормон, который помогает нам убежать ударить, то есть отреагировать одним из двух способов. И когда у нас нет возможности реализовать или одну, или другую защитную стратегию, то опять же уровень этого гормона в нашем организме накапливается и тем самым приносит нам довольно большие неприятности. Кортизол и адреналин накапливаются в нашем организме и делают с нами довольно злую шутку. Мы испытываем очень яркие, очень сильные эмоции, но при этом никак их не выражаем. А поскольку эти эмоции мы испытываем по отношению к конкретному человеку, то мы формируем таким образом очень глубокую привязанность к человеку, даже если мы испытываем негативные эмоции. Но наступает следующая фаза положительных эмоций. И в нашу кровь выбрасывается огромное количество дофамина и окситоцина. Это гормоны, которые ответственны за ощущение любви, за ощущение принятия. Эти гормоны формируются и вырабатываются в больших количествах, когда между мужчиной и женщиной происходит сексуальная близость. И это гормоны радости и счастья, так называемые. Они тоже вырабатываются в довольно больших количествах, потому что перепады между хорошими периодами и плохими периодами, они очень отчетливые, они очень яркие. Поэтому при эмоциональных качелях мы получаем очень мощный выброс кортизола и адреналина и многих других гормонов. И с другой стороны, при положительном развитии событий мы получаем мощный выброс гормонов радости, окситоцина и дофамина. Конечно, я сейчас очень упростил всю эту схему просто для того, чтобы понять, что происходит в нашем организме. На самом деле все, конечно, гораздо сложнее. Но этого знания достаточно для того, чтобы понять, что эта биохимия со временем формирует эту биохимическую зависимость. И вот по какой причине очень тяжело уйти от абьюзера, очень тяжело осознать, что ты находился в этих разрушительных, травмирующих отношениях. Кстати, очень многие люди не понимают, как так жертва оказалась в руках такого ужасного человека, как абьюзер. Но еще больше люди не понимают, как жертва не может уйти от человека, который явно бьет, уничтожает, унижает, обесценивает и так далее. Но теперь вы знаете, в чем проблема. В нашем организме включаются очень мощные процессы, которые формируют зависимость на биохимическом уровне. Вот почему так сложно уйти. Мы насколько попадаем в зависимость от естественных, так сказать, наркотиков, да, условно выражаясь, что нам сложно выйти из этих отношений. И поэтому все это формирует, все эти процессы, о которых я чуть выше вам сказал, формируют так называемые особого рода нейронные связи. То есть эмоциональные качели и ваша естественная биохимия и формируют те самые нейронные связи. Проще говоря, это особого рода дорожки внутри нашего мозга, которые пропускают импульсы в определенном порядке. Другими словами, это наши привычные реакции на ситуацию, в которой мы живем постоянно. Мы привыкаем реагировать на абьюзера отсутствием реакции или попыткой заслужить его доверие. Но вся правда в том, что сделать это невозможно. Именно понимая этот процесс, можно научиться выходить из травмирующих отношений. Хотя надо приготовиться к тому, что у вас будут случаться откаты. То есть вы будете хотеть вернуться в отношения, которые вас разрушали. К этому нужно быть готовым, нужно приготовиться к тому, что вам захочется вернуться туда, откуда вы сбежали. Что же делать со всем этим? К счастью, нейронные связи как формируются, формируются, чтобы разрушать вас, так они формируются и чтобы созидать вас. Нейронные связи

можно переписывать. Как это делать? Я поделюсь этим с вами прямо сейчас. Для того, чтобы справиться с травматическим опытом, нужно пройти определенный процесс. И этот процесс проходит через несколько простых стадий, о которых я хочу вам рассказать прямо сейчас. И первая стадия этого процесса – отрицание. Отрицание – это защитная реакция организма от болезненных ощущений. Наш мозг не хочет, чтобы мы испытывали что-то плохое. Однако здесь не все так просто, и с нашим мозгом нужно поработать. Каким образом? Ну, во-первых, нам стоит понять, что мы можем столкнуться с тем, что к нам будут приходить навязчивые мысли. Ну, например, ведь в наших отношениях не было все так плохо. Таким образом, мы, говоря себе эту фразу, мы пытаемся как бы отрицать, как бы не принимать тот факт, что отношения закончились, и вы сами или абьюзер их прекратил. Хотя это маловероятный сценарий, чтобы абьюзер прекратил отношения. Чаще всего это делает именно жертва, если ей хватает на это сил. Итак, мы начинаем отрицать, что этот опыт целиком плохой. А если он целиком плохой, значит, в принципе, можно в него вернуться. Поэтому это часть стратегии отрицания. Более того, отрицание может выглядеть и как бы иначе, немножко иначе. Когда вы сами себе говорите, ну, я же тоже не идеален. И тут вроде бы появляется достаточная аргументация для того, чтобы, ну, как бы вернуться в отношения. Потому что не только же человек виноват, да, в отношениях, а и вы сами. И самое печальное, что это действительно правда. Скорее всего, вы тоже допускали ошибки в отношениях. Но ошибки в отношениях – это абсолютная норма. Целостные личности, которые создают отношения, они тоже ошибаются. Но за ошибки никто друг друга не уничтожает. Просто ошибки обсуждаются и исправляются. И все, это здоровые отношения. Поэтому отрицание – это первый этап реагирования на то, чтобы принять ситуацию. Вы будете отрицать. Вы будете отрицать реальность того, что это случилось именно с вами. Тем более, когда приходит осознание, что вы попали именно в такие отношения, и все люди вокруг, значимые для вас, об этом узнали, вы начинаете испытывать стыд по этому поводу. Ну, дескать, как я с высшим образованием или с двумя высшими образованиями, таким опытом вообще попала в эти отношения. Но помните о том, что эта стадия, она пройдет. Это всего лишь первая стадия горевания, первая стадия расставания с абьюзером. Следующая стадия – это стадия гнева. Когда вы смирились с мыслью, то есть перестали отрицать очевидный факт, что ваши отношения распались, и в принципе в этом, по большому счету, нет ничего такого смертельного, наступает гнев. Вы начинаете злиться. Вы начинаете злиться на обидчика. Вы начинаете злиться на себя. Что сделать в этой ситуации? Но прежде всего, не стоит этот гнев в себе душить. Это естественная реакция организма на то, что с вами происходит. Просто нужно позаботиться о том, чтобы этот гнев выражать конструктивно. Например, в Библии довольно много советов, посвященных гневу. И Библия не запрещает гневаться. Напротив, Библия показывает, как это делать конструктивно. Например, «гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». То есть, тем самым Библия говорит о том, что, в принципе, гневаться можно, но и нужно, но делать это лучше, чем быстрее, тем лучше, чтобы эта негативная эмоция вышла наружу. И если вы испытываете гнев, то выразите его, просто сделайте так, чтобы от этого никто не пострадал. Например, если вам хочется плакать, плачьте. Если вам хочется кричать, выйдите в лес и просто прокричитесь. Выразите свои чувства так, чтобы это не причинило никому вреда, и никто от этого не пострадал и не испугался, особенно ваши дети. Может быть, стоит вам выразить этот гнев, поговорив со специалистом. Это может быть психолог, это может быть психотерапевт или пастор, душепопечитель, который разбирается в таких вопросах. Просто расскажите ему о том, насколько сильно вы гневаетесь на человека, который причинил вам сколько боли. Не держите это в себе. Расскажите

0: свою историю. Если вы чувствуете гнев на саму себя за то, что вы не смогли вовремя разобрать, выразите этот гнев точно так же. Иногда можно использовать такое упражнение, как записывание, да, вот, изложение на бумаге своих чувств. Таким образом, гнев не остается внутри нас. Следующий этап, через который проходит жертва, это торг. Во время торга мы пытаемся договориться с собой. А что, если можно было бы все-таки иначе? А что, если я сделала не все? А что, если можно попробовать как-то по-другому, чтобы отношения все же восстановить? То есть вы чувствуете, насколько вот зависимость, биохимическая зависимость и сформировавшиеся нейронные связи пытаются вас отбросить назад в травмирующий опыт. Но просто знайте о том, что этот торг внутри себя вы будете испытывать, вам захочется вернуться в отношения, но делать это вовсе не обязательно. Попробуйте опять же рационализировать и еще раз адекватно, объективно оценить ваши отношения. Для этого просто вернитесь в предыдущий шаг, шаг осознания. Более того, стоит научиться переводить его фразы на реальный язык. Вы звоните абьюзеру целый день, а он игнорирует, не берет трубку, не отвечает на ваши сообщения. Переводить это стоит очень просто. Мучайся, тварь. В следующий раз будешь знать, как себя правильно вести. Поэтому, когда вы учитесь распознавать и адекватно переводить фразы абьюзера, вам становится намного легче, и этот торг вас начинает потихонечку попускать. Следующий этап – это депрессия. Депрессию еще можно назвать как тоской, печалью и грустью. На этом этапе вы начинаете вспоминать какие-то события, которые вас когда-то объединяли. Вы пытаетесь вспомнить что-то хорошее в ваших отношениях. Но я очень вам рекомендую называть вещи своими именами. Перестаньте думать о ваших отношениях как о отношениях, в которых было не все плохо, в которых была любовь. Запомните, абьюзер не способен любить. У вас не было любовных отношений. У вас не было нормальной семьи. Вас просто использовали. Вас стирали в порошок. Вы переставали существовать как личность. У вас не было любви. Более того, вам не стоит воспринимать разрыв отношений с абьюзером как поражение. Напротив, не такое уж большое количество людей хотят выйти из абьюзивных отношений. Если вы это сделали, то вы в числе победителей, поэтому вам не о чем грустить и не за что, собственно, просить прощения или как-то возвращаться, тем более уж в эти отношения. Ну и последний этап – это этап принятия. Именно пройдя все эти стадии, как правило, они идут именно в заданном порядке, в большей или меньшей степени. Просто вы можете что-то чувствовать ярче, что-то не так ярко, но в любом случае вы пройдете через этот процесс. И финалом этого процесса является принятие. Принятие этого факта, что вы были в этих отношениях, но когда вы прошли этот процесс самореабилитации, то вас это перестает насколько сильно тревожить, что это полностью вашу жизнь ставит в зависимость от вашего опыта. На этом этапе вы свободно можете сказать: «Прошлое – это важная часть меня, но оно уже прошло». По статистике, лишь 2% абьюзеров приходят на реабилитацию. И из них лишь 0,8% доходят до конца. Поэтому чаще всего, оказавшись в токсичных отношениях, выход только один – уходить. Существует много явных признаков, так скажем, звоночков, которые говорят о том, что отношения нужно прекратить. Он или она уже не изменится. В программе «Как прекратить отношения с тираном» я расскажу вам об этих признаках. Смотрите программу в эфире телеканала «Три ангела» или по ссылке в описании.
1: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода.

Здравствуйте. Как-то раз мне встретилась открытка с шуточной надписью. Если бы не ты, мы были бы идеальной парой. А действительно, почему мы не идеальная пара? И можем ли мы такой стать? Об этом мы сегодня и будем говорить с нашими гостями.

Так, у нас сегодня с вами тема – это идеальная пара, handmade, своими руками, в общем. В идеальной паре должны быть идеальными оба. Но мы сегодня с вами начнем обсуждать его. Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный муж? –

0: Моя мама всегда говорила мне, что два самые главные качества должны быть в мужчине. Он должен быть добрый и щедрый.
1: Хороший, наверное, да, совет.
2: Да, лаконично и в точку. А ты, Катя, что скажешь?
3: Ну, вот я, например, у меня какое-то время, когда я была маленькой, не было телевизора, поэтому я читала книги и читала романы. Вот, очень много перечитала книг, и у меня сложился такой книжный образ мужчины и мужа. Вот, для меня понятие «идеальный муж» — это то, что он заботливый, то, что он главный в семье и ведет всю семью за собой, и детей, и жену. Вот,

0: такая вот опора, поддержка. А еще для меня очень важно, чтобы он был верный, чтобы я знала, что для него только я и больше никого нет. Вот. Я такое.
1: Я тоже хотела бы согласиться с Катей. Думаю сейчас о том, что для меня очень важно, чтобы муж любил меня.

0: мужчина, наверное, я сама должна быть идеальной. Поэтому, когда я все качества идеальной женщины в себя впитаю, тогда я смогу размышлять о том, какой бы я хотела, чтобы рядом со мной был идеальный мужчина. А пока, наверное, не могу сказать, каким я его вижу.
1: Я тоже согласна с Юлей, потому что действительно в семье очень многое зависит от жены. Как она себя поставит, как она себя будет вести, этим она формирует, в общем-то, и свое окружение, в первую очередь, мужа. Я вот за наши годы совместной жизни увидела, что на самом деле мы очень многому научились друг друга, и те качества, которые раньше были у моего мужа, теперь они есть у меня, а мои перешли к нему. Я знаю, что у Юли сегодня, девочки, вообще очень много интересного материала для нас, интересные притчи, которые помогут нам раскрыть семейные отношения, и чуть позже мы дадим ей слово. А пока посмотрим, что там у Гали.
2: Суп в горшочке – это всегда очень вкусно. Горшочек запечатывает в себе все ароматы супа, и суп получается очень вкусный. Для меня этот рецепт всегда праздник. Что нам потребуется? Морковь, одна луковица, полстакана гречи, 3-4 картофелины, растительное масло без запаха, соль и белые грибы. Начнем мы с пассеровки. Для этого нам понадобится морковка, мы ее потрем, и лучок. Надо будет его аккуратно порезать.
0: Иногда ко мне перед свадьбой приходят проконсультироваться девушки, чтобы обсудить роль свою как жены, как они представляют себе жизнь жены в семье. И обычно я задаю им один вопрос. Я им говорю: зачем ты выходишь замуж? Зачем ты выходишь замуж? Для чего тебе это нужно? И я слышу много разных ответов. Я слышу ответ: я хочу, чтобы обо мне заботились, я хочу детей, я хочу любви. И ответы бывают разные, но чаще всего звучат именно вот эти. И я понимаю, что все они сконцентрированы на одном, потому что девушка, она представляет себе, у нее есть свои мечты в этой семье, у нее есть достижения и цели, но вопрос все равно вокруг нее вертится. Мы все понимаем, что главным инструментом для построения счастливой семьи является любовь, а основой любви является желание и умение давать. Как крестьянин любит свои посевы, как архитектор любит мосты, которые он построил, так же и тот человек, который частичку себя вкладывает в другого человека, начинает любить себя в этом человеке, тратя свои силы, молитвы, свое время, свои деньги, возможности, тратя на другого человека, ты начинаешь любить его. Для того, чтобы ваша семья была счастливой и гармоничной, мы предлагаем вам сегодня узнать три очень важных принципа, на которых строится полноценная и счастливая семья. Первый принцип звучит так. Правильное давание оставляет ощущение «я был должен тебе дать», а правильное принятие оставляет ощущение «мне была необходима твоя помощь». Например, приносит вам муж цветы, а вы хотели вообще, чтобы была сковородка или что-то совсем другое, но муж из чистых побуждений принес вам и хотел, чтобы вы обрадовались, потому что в мужчину встроена эта функция радовать свою жену. И вот вы сказали: ну да зачем ты мне принес цветы, лучше бы принес сковородку. Не ждите в следующий раз, что вам подарят цветы. То есть муж уже не будет с такой радостью это делать. Но если вы его похвалите, если скажете: мне это было так нужно, то он будет захочет это делать. Точно так же, когда вы просите мужчину, нельзя приказывать мужчине или говорить: вынеси, пожалуйста, мусор, или что-то сделать. Это не просьба, а это уже такая мягкая директива. Просьба, важно запомнить формулировку: не мог бы ты это сделать? И мужчина чаще всего отвечает: да, мог бы. Второй принцип очень важный. Никогда нельзя человека заставлять, даже если вам это очень нужно, делать помимо его воли. То есть если вы просите мужа починить кран, и нужно это сказать всего один раз, и в форме «не мог бы ты мне помочь, мне нужно починить кран», и оставить ему место для маневра. Он не сможет по-другому поступить, если вы будете на него давить. И третий очень важный принцип, о котором мы должны помнить. Прежде чем что-то попросить, нужно похвалить. И если ваш муж помыл посуду или что-то сделал много-много раз, мы благодарим, прежде чем

спросить. Я со своей стороны желаю счастья вашим семьям, чтобы вы вместе, муж и жена, одним целым стремились создать гармоничную, полноценную, счастливую семью.

А у меня все замечательно. Я приготовила пассеровку, и эта пассеровка состоит не только из моркови и лука, но еще и из грибов. Грибы я нарезала очень мелко, и, наверное, будем все уже закладывать в наш горшочек. Горшочек берем, берем нашу пассеровочку. Я думаю, можно заложить, наверное, вот ложечку, потому что горшочек не такой большой. Положим туда картошки. Кому как нравится, можете больше пассеровки положить, можете больше положить картошки. Положим туда гречку. Мне кажется, что одной ложки хватит гречки туда положить. Ну, давайте все-таки полторы. Вот так. Она там разбухнет. Будет очень вкусно и красиво. Так. Теперь мы заливаем все это кипятком.

0: и посолим. Солим по вкусу. Закрываем горшочек и ставим в духовку. Дальше я расскажу, как испечь очень вкусный хлеб. Ну, по крайней мере, моим друзьям очень нравится. Он получается как будто бы слоеный. И если подавать его теплым к супу, будет очень великолепно. Для хлеба нам понадобится мука, три вида воды – холодная, теплая и горячая, масло без запаха, соль, сахар.
1: Юля, как же повезло твоей дочке, что у нее такая мама и муж с такой женой.
2: Не знаю, повезло ли им, но повезло мне точно с ними.
3: У меня такой практический вопрос родился после услышанного насчет просьбы. Угу. Чем плоха просьба? Пожалуйста, вынеси мусор. Угу. Вот спросишь его, не мог бы ты там починить кран или мусор вынести?
1: Не мог бы.
2: Наоборот, вот смотри, когда ты мужа просишь именно так, в таком тоне, то это уже вопрос, насколько сильно ты его уважаешь. А мужчины, у них это очень тонкий момент уважения, потому что Творцом встроена в него особенная его суть, из которой мужчина стоит. Ему очень нужно уважение. Нам, женщинам, столько не нужно уважения, сколько для него. Может быть, мы подальше в передаче об этом поговорим. Понимаешь, когда ты просишь именно так, сделай то, пожалуйста, даже если ты очень вежливо говоришь, ты будто бы ему, мягко говоря, приказываешь. То есть ты не спрашиваешь разрешения у него. Это говорит о том, что мы равноправны, у нас все поровну. Моего поровну, твоего поровну. Но когда ты с уважением говоришь, ты не мог бы мне помочь, мне очень нужна сейчас твоя помощь, то любой мужчина, чувствуя, как его в этом уважают, ему чаще хочется сказать, мог бы, я бы это сделал. Он чувствует сразу интонацию, с какой вопрос этот ему
4: просьбой. Мне кажется, в этот момент женщина предстает такой какой-то хрупкой, вообще такой какой-то, вот, что она нуждается, а он более сильный.
2: Если не спекулировать этими моментами, да. Если просить искренне и вот очень нуждаясь, любой мужчина почувствует себя атлантом, даже если он у вас худенький, даже если у него нет плеч, и он вообще такой. Любой мужчина, когда ты начинаешь бережно очень относиться вот к его достоинству, он расцветает на глазах.
1: Вот вы сказали, что надо его хвалить перед тем, как просить. Вот там ты такой хороший. Там. Вот не будет это лицемерием, если я чересчур там его буду нахвалить. А вот у меня нет, может, желания его похвалить. Но помыл он посуду, а я вот считаю, так и надо. Вот должен ты помыть посуду, но не все на мне висит. А тут я приду и говорю, ой, это ты такой молодец, это ты такой, да ты раз такой, да?
5: Избаловать
1: его. И мне, вот, мне кажется, что я буду...

0: ну, как-то лицемерить.
1: Потому что у нас у женщин все по справедливости. Давайте так, начнем вот с чего. Мы поколение, принадлежим к поколению женщин-победительниц, которые на свои плечи взвалили такой тяжелый груз. Вы вспомните, что пережила наша страна. Но в целом мужчины и женщины поменялись ролями. Женщины потеряли свою женственность, потому что они вынуждены были занять мужскую роль. А мужчины, так как у них очень сильно поредело в их рядах, им на кого опереться? Почему вот мы сейчас на данный момент имеем очень сильных женщин духом, волей, даже где-то силой, и очень слабых, не опирающихся на какие-то принципы чести, мужества, достоинства мужчин? Женщины должны осознать свою женственность и снять на себя то ярмо, которое мы на себя взяли временно во время войны. Оно нам досталось через наших мам, через наших бабушек. Снять со своих плеч хрупких это, отвыкнуть от этой тяжести, переложить это на мужчин, или, по крайней мере, если мужчины не готовы это взять, переложить рядом и сказать: я женщина, я хочу свою роль исполнять. И тогда рано или поздно мужчина все равно включится, он поймет, и мужчина начнет обретать свою мужественность, и он поймет, что он принадлежит к как бы к роду мужчин, что у мужчин есть свои определенные ответственности. Но, знаете, как в споре, кто первый мирится? Тот, кто понимает, что уже происходит ссора. Точно так же, если мы, женщины, своей мудростью поймем, что мы свою роль должны выполнять и перестанем выполнять роль мужчины, тогда рядом с нами окажутся мужчины.
2: А мужчины в шоке не окажутся от того, что была одна система, там, допустим, мы 5 лет в браке, одна система взаимоотношений, мы уже друг к другу там привыкли. Uh-huh. И тут, например, я решу стать женственной и что-то кардинально поменять в семье.
3: Кстати,
2: а
3: да.
2: Что до этого было плохо?
3: Надо представить, Катя, другой.
1: Я думаю, вопрос, это надо все оговаривать. Ну, понятно, что любая революция, она ведет только к жертвам и потерям. Но любая эволюция постепенная, она приводит к миру и согласию, и гармонии. То есть, если ты скажешь: милый, дорогой, я осознала, что у меня образ мысли совсем другой был. Я так хочу вновь стать слабой, я хочу женственность проявить. Я думаю, любой мужчина, он подсознательно к этому стремится, чтобы рядом оказалась слабая женщина. А если женщина сильная, все на себя берет и вперед тащит, как таран, все вперед, пробивает танк, то рядом с ней окажется мужчина безинициативный. Или он скажет: слушай, ну ты хочешь сама, ну иди сама, я ничего не буду делать. А все женщины начинают жаловаться сразу. То есть они говорят: ну вот он ничего не делает, я все сама, на мне весь дом, на мне все. Если женщина довольна, что приносит муж цветы, или она его хвалит, что он ей делает, так он будет стараться из кожи вон лезть, потому что она его хвалит, она его уважает. И дом — это единственное место, куда он приходит и может расслабиться, сказать: меня здесь любят, меня здесь понимают. Если женщина в этом мире научится быть довольной при любых обстоятельствах, даже когда у вас 1 000 000 кредитов и надо выплачивать, и негде жить, и мама мужа допекает, и дети бегают вокруг. Но если в этой ситуации прямо не заставить себя, невозможно резко поменять себя, да, но стремиться к тому, чтобы быть радостной, быть довольной, то это 90% мира в семье. Если женщина довольна и счастлива, счастлив ее муж.
4: Бывает же такое, что если, например, жена для себя решила, что буду делать. Вот она делает, а отдачи нету. Бывает такое?
1: Бывает такое. Знаете, в каком случае бывает? Надо давать в браке то, что человек любит другой. Не то, что нравится тебе. Да. Если ты стараешься и заботишься о нем, но это вовсе не то, что он от тебя просит, и не то, что ему для него важно и нужно, это нельзя назвать любовью. Это любовь, ты любишь себя. Ты со своей точки зрения считаешь, что для него лучше.
3: Ну вот знаешь, я тебе опять скажу, не так вот, а мера проще, да? Как, например, можно, например, печь пироги, стоять у плиты, а муж хочет, чтобы ты с ним пошла прогулялась.
1: Например, да.
2: Да, печь пироги.
1: Я уверена в том, что злоупотребления любовью не бывает. Если искренне заботиться и наполнять сосуд, скажем так, уважения и любви в мужа, то рано или поздно он перельется через край, и вам это все вернется той же монетой, добротой, любовью, заботой. Как только муж увидит, что вы уважительно с ним относитесь, если он видит, как вы заботитесь о нем, зачем он, что зверь, он специально так настроен, чтобы только вам все делать наоборот.
3: Он же вас любил, вы точно знали, когда любил вы ходили замуж.
1: Вопрос обиды, понимаете? Да. Вопрос же обиды всегда в браке начинается. Ты когда выходишь замуж, думаешь: ага, я думала, будет так, а оказывается вовсе по-другому.
3: Юля, вы знаешь, действительно, многие женщины, они боятся оказаться в роли какой-то тряпки, которая все делает, а в нее ноги вытирают и даже не замечают. Где вот найти эту грань?
1: В плане тряпки женщина никогда не сможет стать, если она во-первых, себя любит,

0: понимает, что она человек, что она должна холить или лелеять себя тоже как человек, потому что ни один здравомыслящий человек не будет себе приносить вред специально.
1: То
0: да?
1: есть она оставляет время для себя, для собственной
0: радости. Она оставляет время для себя, она может, хотя не всегда, она может что-то недоделать из дома, да, у нее будет не медицинская чистота дома, но зато она примет ванну, зато она понежится и... Наши женщины в нашей стране не всегда умеют получать удовольствие. Им говорят, ну пожалуйста, ну, муж тебе говорит, ну иди ты прими эту ванну, ну иди понежь себя.
1: Нет,
0: у меня столько дел, столько дел. Вопрос, как бы женщина иногда сама выбирает мучиться, а еще знаете, как она бывает? Она мучается, берет на себя много, а потом говорит, вот видишь, как я страдаю, я делаю то и то, ты виноват. Угу. Ну, мы сейчас такие вещи, я думаю, обсуждаем. Да. Я так понимаю, тебя больше интересовала крайность. Да. Еще раз, я считаю, что если для мужчины делать все и делать то, что ему нравится, и если при этом уважительно к нему относиться и делать это с добрым сердцем, а не искать, вот я для тебя и это сделала, а ты не обращаешь внимания, то мужчина, нормальный мужчина, не больной психический человек, он отвечает добротой. Нет, не видела я ни одной такой семьи, в моей практике лично не было, где жена делала бы все и делала именно то, что мужу нужно, то, что он любит, и при этом уважительно и радостно и была, и чтобы он не отвечал. Если вы мне приведете такой пример, предметно будем разговаривать, я лично не встречала.
2: Ну вот еще, Юль, скажи, пожалуйста, вот как мы говорили о том, что мы должны с себя снять обязанности мужа, да, то есть, и вот, например, мы в семье решили, что мусор не я теперь выношу, не решили, а так вот мусор муж выносит, потому что мужская вроде как обязанность.
3: Потому что дома с детьми сидишь,
2: я ожидаю, что любящий муж мусор вынесет, а я доверяю ему, что он вынесет, и никто не выносит там. Он не смог, устал. Я, естественно, жду, ведь он мужчина, все сделает. Кто будет выносить?
0: Я поняла твой вопрос. Значит, конечно, когда вы в брак вступали, изначально все равно какие-то вещи оговаривались. И это понятно вообще, что творцом женщина создана как существо внутреннее, которое все-таки в доме. Она как клей заботится о доме. А мужчина как существо внешнее, который постоянно во внешнем мире. Он борется, у него есть какие-то цели, стремления, дела, он зарабатывает деньги. И, соответственно, все, что связано с домом, хорошо бы, конечно, чтобы этим занималась женщина. Но в отдельных случаях кто-то может договориться, да, например, в нашей семье или там в какой-то семье муж всегда выносит мусор. И если он понимает, что, в принципе, это его обязанность, как обязанность жены готовить, то иногда у нас, например, в семье случается, я могу вынести мусор, это нормально. Иногда муж может помыть посуду и приготовить еду. То есть вопрос опять доверия, постоянного обсуждения. Другое дело, когда это происходит хронически, прям постоянно. То есть, тогда нужно садиться за стол переговоров и говорить, милый, дорогой, мы с тобой обсуждали. У нас с тобой, мы говорили, что вот я занимаюсь домом, ты занимаешься теми вещами. Я немного переживаю за мусор, который у нас скопился. Я уже несколько раз его вынесла. Что ты скажешь по этому поводу? Задайте ему вопрос. То есть он скажет, жена, ты знаешь, у меня такой завал по работе, прости меня, пожалуйста, я исправлюсь. Или скажет, слушай, а я вообще... Ну, то есть надо говорить. В этих вещах вы, когда начинаете разговаривать, а не обижаться друг на друга, выясняются многие подробности, начинаете понимать, почему так, почему так.
2: Ну, в общем, опять же, самое главное, вести этот разговор спокойно, с той же самой любовью, а не нападками. Ну вот, говорили мы с тобой про мусор.
0: Да, да, да. Так семья – это же постоянный рост. То есть нельзя один раз все решить, и все друг друга все поняли. Это постоянно будет разговоры, одно будет не получаться. В тысячу раз вы еще вернетесь к разговору о мусоре и будете постоянно говорить, но вопрос, что вы будете вместе, постоянно это обсуждать и в дружеской как бы атмосфере. Золотое правило. Если ты хочешь, чтобы с тобой обращались как с королевой, ты относись к мужу как к королю. А если ты будешь с ним обращаться как с рабом, он будет с тобой обращаться как с служанкой. Если ты постоянно будешь говорить, сделай то и сделай это, ты опять это не сделал, то и он с тобой так же будет. А если очень уважительно и учтиво, то и он, соответственно, к тебе будет уважение как к королеве.
1: Да, Юль, я чувствую, что эта тема просто безграничная.
0: Да.
1: Спасибо тебе большое, мы ее еще продолжим, я думаю, неоднократно. А пока посмотрим, что там Галя для нас приготовила. Да.

Очень интересное обсуждение, но у меня не менее интересное. В общем, здесь я замесила тесто, раскатала, тесто уже готово, и я могу выкладывать его на противень. Выкладываем его на противень и равномерно распределяем. Вот такой красивый хлебушек у нас получится. Затем хлебушек ставим в духовку и выпекаем примерно при 180 градусах 20 минут. Когда хлеб готовится, он поднимается такими пупырышками, и именно они очень красиво запекаются. Но я заранее приготовила хлеб и хочу показать, как он выглядит. Ну вот так. Приятного аппетита!

0: Программа мне очень понравилась. Хочется эти советы применять в жизнь и самой быть более женственной.
1: Эта тема сегодня, которая была, для меня очень актуальна и вызвала у меня просто бурю эмоций. У меня просто мозговой какой-то вот произошел штурм, что сейчас я уже вижу для себя план работы. Как мне работать над собой, чтобы изменить моего мужа и отношение ко мне.
2: Из этой передачи я вынесла еще один принцип для себя, что в первую очередь нужно работать над собой, чего я желаю всем девушкам.
0: Мне очень понравилась эта тема, и я буду стремиться стать идеальной женой, чтобы рядом со мной был идеальный муж.
3: Любовь не имеет предела. Давайте учиться дарить больше любви и счастья друг другу. Всего вам доброго. Благословений.

0: как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.

0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». И сегодня в нашей студии клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Мы продолжаем обсуждать вопросы, связанные с 6 периодами брака. И сегодня говорим о 2-м периоде – молодожены. Очень удивительно, но лично мне интересно, почему вот этот период вообще находится в стадии или в периодах брака, молодожены. Вроде же еще брака не было.
1: Потому что уже есть регистрация отношений, и до появления ребенка есть определенные задачи. Людям нужно научиться.
0: Молодожены — это еще до бракосочетания?
1: Нет, это уже после бракосочетания. То есть стадия молодоженов, периодизация — это как раз вот факт заключения брака до появления ребенка. Этот период, пока у молодой пары нет детей, как раз называется молодожены. Вот. Ну, сейчас мы идем по такой достаточно как бы идеальной ситуации, может быть, да, классической схемы. Сейчас мы рассказываем так, как будто бы у людей есть время проходить стадию молодожены, да, стадию появления ребенка. Понятно, что на практике эти периоды могут пересекаться. То есть стадия появления ребенка может пересечься со стадией молодожены. Но тут просто нужно знать, что это просто людям сложнее будет. Вот и все.
0: Ну вот вы говорите о стадии молодожены. В прошлой программе мы говорили о стадии начала выбор супруга.
1: Да.
0: Вот две этих стадии, первая и вторая, где их граница, где ее искать?
1: Граница бракосочетания, штамп в паспорте, да, это граница.
0: А, все, ну, наверное, сейчас в умах наших зрителей картинка более так понятна стала. Хорошо, вот такой вопрос. Мы обычно говорим о том, что все эти периоды, они чем-то проблемы создают в семьях. Ну, все-таки, мы же чаще говорим...
1: Кризисный этап.
0: Кризисные этапы, этап. Связаны с проблемами, с какими-то переживаниями в семье. Вот с какими переживаниями могут столкнуться муж и жена вот в этот период?
1: Какие сложности, да?
0: Какие сложности
1: данной стадии. Ага. Но вообще хочу сказать основную задачу, главную, первейшую задачу этой стадии. Что нужно сделать? Это создать команду двух людей, команду именно, думающих вместе, живущих вместе, вместе решающих проблемы. То есть сложнейшая задача – объединение два мира в один. Вот. И как говорят, что брак это сделать достаточно сложно, достаточно непросто, потому что брак это не просто соединение двух людей, это слияние двух миров. То есть каждый мир содержит множество верований, требований, ожиданий, представлений в отношении себя, в отношении супруга, распределения ролей, как должны кто себя вести. Эти представления подчас не совпадают, очень часто не совпадают. Это очень такой болезненный процесс соединения вот этого два мира в один и выработка своих собственных каких-то, ну, правил внутрисемейных. Не обязательно брать под копирку то, что было в родительской семье. А люди как раз неосознанно воспринимают то, что было в родительской семье, так правильно, по таким шаблонам. И на этой почве возникает очень много конфликтов. Но еще задача, как бы даже первичные условия для того, чтобы произошло именно такое хорошее соединение вот этого двух миров и переход от «я» к «мы». То есть нужно допустим, начала, да, выбор партнера – это «я» и «я», ну, как бы отдельные личности. Когда мы уже в браке, когда уже штамп в паспорте есть, да, там бракосочетание,

0: сознание, уже я не просто я, а я уже часть мы. Ну и мой супруг тоже не просто сам по себе один человек, а часть мы. И важно понимать, что раньше все решения, которые я принимала, которые он принимал, касались только меня саму, либо него самого. А сейчас каждое мое решение касается другого человека. Это нужно ставить в учет. Ну, и это очень большая работа, ну, как сказать, работа нашей психики. Вот. И так вот, еще вот условие необходимое, при котором это возможно, вот как бы слить два мира в один, выработать свои собственные правила, свои собственные семьи, вот эту самую идентификацию «мы» найти, это возможно только в том случае, если человеку, ну, если людям реально получится отделиться от своей родительской семьи, то есть отделиться от родителей. Причем отделение должно произойти на всех уровнях. На материальном, на физическом, на психологическом. Потому что это когда человек является маленьким ребенком, он живет на территории родителей, родители его обеспечивают, и с эмоциональными проблемами он бежит сразу же к ним. И это нормально совершенно. Для ребенка это нормально. Но когда человек вырастает во взрослую личность, он уже становится самостоятельным, и желательно вот отделиться, оставить родителей, потому что если этого не произойдет, то не получится создать вот такую полноценную связь со своим супругом. И если допустить ну, такую ситуацию, что родители вмешиваются в семью, родители постоянно вмешиваются в семью, это очень будет аукаться потом на других стадиях. Появление ребенка будет очень тяжело. На стадии семейных уз.
1: Многие люди, родители, как раз-таки не хотят отпускать своих детей. И часто говорят, вот, выйдешь замуж, уедешь, или женишься, уедешь от меня, больше внимания будешь уделять супруге, нежели родителям, все, родители для тебя теперь не существуют. Мы часто это слышим, и многие родители сами не хотят отпускать своих детей.
0: Да, да. Мы об этом, вот что должно произойти со стороны родителей, да, мы будем говорить на стадии опустевшего гнезда, как родители себя вести, да, как вообще себя настраивать изначально, свой мозг. Но здесь, как бы, этот процесс такой двоякий. То есть понятно, что задача родителей отпустить ребенка, отпустить его в самостоятельную жизнь. Задача ребенка отделиться. Ответственность взрослого человека тоже есть. Вот, потому что это совершенно нормально. Мозг развивается до 21-25 лет. После этого взрослый, самостоятельный человек. И, по сути, если человек вот вышел во взрослую позицию, он уже способен взять ответственность за свою жизнь на себя, он уже способен зарабатывать, он уже способен не жить на территории родителя, если он способен принимать самостоятельные решения. Если этого нет, это значит, что человек находится пока в детской позиции, а ребенку создавать семью пока рано.
1: Вот сейчас существует такая статистика, и часто она приводится, цитируется, мужчина позже взрослеет. Это проблема вот для данной стадии?
0: А для данной стадии, я бы сказала, знаете, в чем проблема состоит именно для мужчин? Мужчине трудно налаживать совместную жизнь, потому что мужчины все-таки больше боятся потерять свою независимость и сформированные до брака привычки. Ну, какие-то привычки вот той вот жизни еще холостяцкой.
1: Боится что-то потерять, да?
0: Боится, да. Ну, как бы, ну, для мужчины может воспринимать это как хомуту какую-то, что его там охомутовали. Ну, даже есть такие, как бы, пословицы, поговорки, такие шутки. Вот. Женщине же сложно принять новое «мы», сформировать, потому что они не могут отказаться, и женщине сложнее отказаться от старого «мы», от родительской семьи. Потому что для женщины очень важно взаимоотношение, она постоянно находится в системе взаимоотношений, и ей кажется, что если она сейчас будет отрываться, это предательство ее семьи.
1: Кому больше, мужу молодому или молодой жене хочется вот эту вот модель своей семьи родительской и в свою семью перенести?
0: Я думаю, что это неосознанные вещи. Люди привносят эти модели просто на автомате. И вот поэтому тоже задача этой стадии пересмотреть свои вот просто какие-то фундаментальные верования и привычки.
1: Но с этим стоит бороться или все-таки нужно как-то идти и
0: надо,
1: искать мировую?
0: Я думаю, надо, да, искать мировую, конечно, надо выработать что-то новое. То есть если устраивает, если это, в принципе, хорошо, то давайте это оставим, а вот это, вот, может быть, уже к нашей семье конкретно не подходит.
1: Но это нужно обсуждать? Или
0: конечно.
1: Оно должно приходить как-то так, тихонечко?
0: Конечно, конечно, это нужно обсуждать. Вот тоже задача, одной из задач главной стадии, вот этой стадии, что нужно сделать для того, чтобы эту стадию пройти хорошо и на других как бы, стадиях проблем, чтобы не было, это умение решать конфликты и научиться общаться. Потому что очень часто люди не умеют общаться. Просто вот...

0: выражать свои желания, ну, то есть прямо говорить без намеков, говорить свои чувства, говорить «я» сообщением. То есть люди это как-то, ну, не умеют делать на самом деле. И это очень большой барьер потом создает. Потому что когда, например, если люди... Этот как раз период дается для того, чтобы люди научились, ну, в идеале, общению друг с другом и навыкам разрешения конфликтов. Потому что если люди не научатся здесь решать конфликты, а стадия, допустим, потом пойдет дальше, появление ребенка, там уже совсем другие задачи, людям будет очень сложно. Они просто не смогут договориться, кто будет там, ну, за ребенком в данный момент там, следить, заботиться, сидеть. Ну, да. Вот. То есть, и это как снежный ком. И если еще плюс люди не отделятся от своей родительской семьи, и создаться такая ситуация, когда родители будут вмешиваться постоянно в жизнь, либо люди будут эмоционально как-то зависеть от родителей, то... Это тоже не очень хорошая ситуация создает, ну, на дальнейших стадиях брака. И вот даже вот если переход к «мы» осуществлен успешно, то люди чувствуют в течение времени очень большое, ну, как удовлетворение. Они находят свой брак очень таким, ну, удовлетворяющим, крепким, позитивным. Он приносит очень много радости. Если вот этот вот переход к «мы» так и не осуществлен, то есть, а это происходит в том случае, если человек не смог оторваться от своей родительской семьи, вот, то люди чувствуют на более поздних стадиях брака одиночество, то есть больше одиночества.
1: А что может способствовать к тому, чтобы кто-то из членов этой молодой семьи притормаживал вот это развитие? Слишком сильно я любил свою семью, ну это банально. Не хочу создавать чего-то нового. Давай вот полностью смоделирую то, что было в моей семье. Вот что может способствовать?
0: А вот опять же таки, вот сейчас, да, то, что вы перечислили, это зрелость, во-первых, да? Слишком сильно любил свою семью. То есть если взрослый человек, ну, по сути, ему это не мешает, да, он вырос, он взял ответственность. Давай будем, как у меня было, ну, все возьмем под копирку. Этот человек демонстрирует негибкость просто. Опять же, мы приходим вот к этой зрелости и гибкости, которая, ну, по сути, очень желательно, чтобы у людей была.
1: А нежелание менять?
0: Тоже негибкость. То есть держаться за какие-то свои...
1: Ну, было хорошо. Но в моей семье было хорошо, вот скажем. Почему мы должны что-то менять? Давай сделаем так, как у меня было.
0: Если жена с этим согласна, то проблем нет. Если, да? Если жена тоже так же считает, ну что, вот это хорошо, да, давай это так оставим, без проблем. Если, допустим, жена так не считает, ну, партнер так не считает, надо как-то переговариваться, да, учиться переговариваться и что-то новое создавать, свои новые правила. Потому что так, как было в нашей семье, это было у них, у моих мамы с папой. А сейчас я с другим человеком, и мой партнер это не копия моего папы, например, да, вот моего папу это устраивало. Ну и также то же самое там про жену, ой, про мужа и про маму, про его.
1: Вот. А существуют ли такие ситуации, когда заведомо все идеально? Вот и он, и она, ну, просто вот ни к чему подкопаться невозможно. Они поженились после штампа в паспорте, у них все как по рельсам пошло. Такое бывает? И как вообще этого достичь, если это возможно?
0: Ну, опять же таки, от личной зрелости каждого человека. Если люди очень зрелые, если они готовы идти на уступки, на компромиссы, готовы решать проблемы, то, конечно, почему бы нет? Этот период можно пройти легко, то есть не обязательно, ну, как бы, этот, у кого-то этот период более сложный, у кого-то он не особо сложный.
1: А вот что сделать для того, чтобы вот этот период был максимально продуктивным? Чтобы в это время... можно было бы сделать нечто, что повлияло бы на всю последующую жизнь?
0: Ну, я бы сказала, научиться общаться – раз, навыком общения. Научиться решать конфликты – два. Перейти от «я» вот к этой вот связке «мы». Создать вот команду действительно двух людей. И то есть получается брак, интересы брака поставить в приоритет. Выработать новые правила. И еще плюс важнейшая задача – донести новый уклад нашей семьи, да, до родительских семей, что, конечно же, может тоже не проходить без трений, что как бы может сопровождаться конфликтами, потому что каждая родительская семья, она почему-то вот априори, ну, неосознанно ожидает, что новая семья, ну, как, будет принимать именно их правила, их устои, но так не происходит.
1: Их советы, да?
0: Их советы, да.
1: А вот, кстати, относительно советов, насколько важно их просить, и потом, когда они уже даны, стоит прислушиваться, либо где-то стоит вот прям четко рубить эти советы на корню и говорить родителям, вы уж извините, но тут мы вынуждены вот по-своему как-то.
0: Ну, советы у родителей, конечно, просить можно, ну, в каких-то случаях даже нужно, потому что, как бы, отделиться от родителей, это не значит там куда-то их послать и совершенно неуважительно там отрезать их от себя, да. Но советы просить можно, а дальше

0: дальше, когда совет дан, это уже ваша ответственность, ну, как бы понять, подходит вам совет или нет. И родители, они не вправе как бы требовать, чтобы, ну, вы исполняли их советы.
1: Ну да, действительно, мы будем говорить об этом чуть-чуть позже, именно о родителях. А да. Вот о молодоженах. Ну, скажем, простая ситуация. Мама приходит, его мама приходит домой и говорит, вот ты знаешь, он любит вот так и так. Вот ты лучше сделай вот это вот так, а вот это сделай вот так. Она как? Должна делать вид, говорить спасибо. Я, конечно, конечно, все сделаю. И при этом делать по-своему? Или все-таки нужно прислушиваться?
0: Вообще такое правило, что взрослому человеку, ведь муж и жена, да, это, по сути, взрослые люди. Взрослому человеку нежелательно давать никаких советов, когда он не просит. Потому что это получается нарушение границ.
1: Ну, нарушение, наверное, родителям совет,
0: нарушение,
1: да?
0: Границ личности, да. Это тоже, ну, важно понимать, что все, как бы, ребенок покинул дом, ушел в самостоятельную жизнь. И дальше это уже его ответственность строить свою жизнь.
1: Я понял.
0: Так, как он считает нужным.
1: Да, а вот такая ситуация, поскольку мы говорим о вот этом рубеже брак, свадьба, наверное, свадьба тоже для многих является ключевым моментом, и существует вот такой стереотип, и часто готовят молодых к этому, и мне лично тоже говорили, ты ж смотри, когда свадьба будет, вы со своей супругой обязательно поругаетесь, обязательно. Без этого еще никто никогда не обходился, хотя я знаю такие семьи, где не было никаких недопониманий, но тем не менее... Что можно сделать, чтобы при переходе из первой стадии брака во вторую вот этого конфликта не было?
0: Во-первых, как я предполагаю, почему люди ругаются перед свадьбой или на свадьбе, да? Потому что свадьба – это событие, само свадьба – это стресс. Это очень большой стресс. Это вот весь организационный стресс. Это все вот... Нужно очень много задач сделать, людей пригласить, очень много вопросов решить организационных. Это очень сильный стресс. И потом люди еще боятся, ну, как такой мандраж, да, ну, так, изменить свою жизнь, то есть вступить в брак. Это уже новый статус получается. И все вот это копится напряжение. И ссора – это не что иное, как просто слив вот этого вот напряжения накопившегося. Но это не значит, что партнер в чем-то виноват. Это не значит, что я ошибку делаю, что я там не из-за того замуж выхожу. Тут опять же таки нужно понимать, что происходит.
1: Ну да, действительно, проблема очень актуальная, и, наверное, многие бы хотели бы найти легкого решения, но, как мы понимаем, не всегда это так легко. Действительно, к браку нужно готовиться и очень планомерно, мудро подходить. Спасибо, Ольга, действительно, очень хорошие, добрые советы. Мы в следующей нашей программе будем говорить о следующей стадии появления ребенка, потому что приходит время, ребенок появляется, и молодые папа и мама, они сталкиваются с определенными проблемами. В следующей нашей программе Ольга будет отвечать на вопросы и проблемы этой стадии. А сейчас мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.

0: кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангел» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил,

утвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Дорогие друзья, рад вас снова приветствовать на нашем цикле передач, который называется «Онлайн с Богом», где мы говорим о личных отношениях с Богом, о том, как переживать особый опыт, приходя в тайную комнату для общения с Ним. Представьте, что в вашем расписании есть такое слепое пятно, время, которое не видят календари, не замечают коллеги и даже близкие. Это те часы, когда город еще спит, звезды мерцают за окном, а мир погружен в тишину. Именно в такие моменты рождались истории, которые переворачивали целые эпохи. Сегодня я хочу рассказать вам о людях, которые часто забирали время у сна, чтобы получить силу для великих свершений. Они не были супергероями в плащах, это были пасторы, миссионеры, богословы, те, чьи имена теперь вписаны в историю. Но их секрет был прост. Они верили, что молитва – это не ритуал, а оружие. Эти люди не просто совершали формальные молитвы, они сражались в них. Они вставали в 3 часа ночи, они просто вытаптывали коленями полы и отправлялись в джунгли Бирмы, теряя семьи, но не веру. Зачем нам их пример? Потому что в мире, где наше внимание рвут на части уведомления, дела, бесконечная суета, вот их истории, они словно компас. Они напоминают, великие дела начинаются не в шуме толпы, а в тишине тайной комнаты. Готовы ли вы узнать, как молитва превращала обычных людей в тех, кто двигал горы? Если да, то давайте заглянем в их расписание и в их сердца. Сегодня мы поговорим с вами о конкретных людях, которые прожили интересную, насыщенную жизнь, и чей пример может быть для нас вдохновением. И я скажу, повторю эту важную мысль, что для нас очень важно иметь примеры в лице людей, которые действительно были очень близки с Господом. Но, конечно же, для нас и для меня лично самый авторитетный пример – это Христос, который, да, был примером в том числе и в общении с Отцом. Сколько ночей он провел в молитве. И как часто в Евангелиях, если вы заново прочитаете Евангелие, советую перечитать именно с целью отметить все тексты, где говорится о том, сколько времени, когда и как, и при каких обстоятельствах Иисус проводил в молитве, вы увидите, что в Евангелии очень много отрывков, эпизодов, которые подчеркивают, что для него это было привычным делом много молиться. Он имел постоянное место для молитвы. И мы можем быть уверены в том, что и другие библейские герои, такие как Павел, например, тоже много молился. Для Даниила это требовало отрывать время от каких-то важных государственных дел, чтобы молиться 3 раза в день. Давид тоже, несомненно, проводил время в длительных молитвах. В это же время, да, мы порой можем не иметь никакого определенного времени. Конечно, я бы никогда не стал измерять ценность молитвы по часам, но и отрицать того факта, что время – это важный показатель того, насколько нам хорошо в общении с Господом, не стоит отвергать. Вообще, время – это очень хороший критерий, потому что то, что для нас по-настоящему важно, ценно, мы на это всегда найдем время, даже если мы очень заняты. Поэтому, когда человек находит время посмотреть очередную серию какого-нибудь фильма, но при этом потом сетует и жалуется, что у него совершенно нет времени на то, чтобы достаточно

достаточно почитать Библию или поговорить с Господом. Ну, для любого здравомыслящего человека очевидно, что здесь что-то не так. То есть вопрос только в приоритетах. Сегодня я хотел бы вдохновить вас примерами из жизни тех людей, которые стремились к тому, чтобы много времени проводить в общении, в личном общении с Богом. В основном это будут мужчины, служители, которые жили где-то в диапазоне

начала 19 века, ну, может быть, кто-то чуть раньше. И это связано с тем, что эту информацию мне удалось найти. При этом я понимаю, что на протяжении всей истории Земли было много мужчин и женщин, которые стремились быть близкими в общении с Господом. И есть сегодня. Просто большая часть свидетельств никогда не сохранится, не станет известна. Вот. А то, что я смог найти, это то, что можно найти в каких-то книгах. Ну, вот. Поэтому, если вы знаете другие примеры, ну, я всегда рад таким интересным историям. Поэтому можете как-нибудь, встретив меня или написать мне эти истории, я обязательно постараюсь их тоже включать в эти темы. Хотел бы начать с Чарльза Симеона. Еще сделаю одну оговорочку, что большинство имен, которые вы, возможно, сегодня услышите, они для вас неизвестны. Потому что, ну, давайте признаемся честно, что мы редко когда находим время для того, чтобы изучать жизни выдающихся проповедников, служителей, миссионеров. Ну, то есть мы найдем время на что-то другое, а здесь этого времени чаще всего просто не хватает. Поэтому те имена и фамилии, что вы будете слышать, для вас могут казаться не очень известными, но, опять же, в свое время и для тех, кто в этой теме, это достаточно известные, очень известные личности, которые оказали, ну, серьезное влияние на христианство, распространение христианства и на большое количество людей. И, как я уже сказал, начнем с Чарльза Симеона. Это священнослужитель евангельского толка в англиканской церкви, который служил в начале 19 века, и он известен многим своим комментарием на Библию. Также своей очень активной евангельской деятельностью в Индии. И вот, читая о нем, я обратил внимание, что он ежедневно общался с Богом. И он посвящал молитве Богу время, у него было конкретное его время, с 4 до 8 утра. С 4 до 8 утра. Следующий — Джон Уэсли. Я думаю, что более известный для многих из вас. Известный священнослужитель, богослов, проповедник. Он был основателем методистской церкви. Он проводил ежедневно по 2 часа в молитве. То есть он начинал молиться в 4 часа утра. И тот, кто знал его, написал следующее о нем. Он считал, что молитва — это самое главное в его жизни. Я видел его выходящим из комнатки после того, как он помолился, с выражением умиротворенности на лице, близкому к сиянию. Как видите, я буду приводить примеры людей из разных деноминаций, конфессий, потому что везде всегда были люди, которые любили общаться с Богом и долго общались с Ним. Следующий — это Джон Флетчер. Он служил при Джоне Уэсли, да, которого... Последний, то есть Джон Уэсли, называл его самым благочестивым человеком на всей земле. То есть, и он регулярно молился всю ночь. Он говорил так: «Я не встану с моего места, не заполнив своего сердца Богом». Следующий человек, я думаю, более известный для многих, это Мартин Лютер, известный богослов и реформатор. Ему принадлежит несколько таких крылатых высказываний, которые очень часто повторяются. Например, одно из них. Он сказал так: «Если я утром не провел 2 часа в молитве, дьявол одолеет меня к концу дня. У меня есть столько много дел, которые мне просто не успеть выполнить без моих 3 часов ежедневной молитвы». Да, мы видим, как он правильно понимал и как он жил. То есть в нашей жизни, к сожалению, да, бывает наоборот. Когда у нас слишком много дел, то и время молитвы порой у людей сокращается. А он понимал, что чем больше дел, тем больше нужно провести в молитве. Я думаю, что некоторые из вас переживали такой опыт в своей жизни, что есть большая разница между тем, когда ты делаешь дела сам по себе, и когда ты делаешь дела под благословением Божьим. В первом случае ты прилагаешь очень много усилий и стараний, и успеваешь делать за определенное время не так много. Во втором случае Дух Святой тебя так направляет, что ты за короткий промежуток времени можешь успеть сделать достаточно много и намного больше, чем в первом варианте. Следующий человек — это Самуэль Рутерфорд. Он был шотландским пресвитерианским пастором, богословом. И Чарльз

Спержен, тоже известный служитель, он прокомментировал посмертно опубликованные письма Резерфорда, сказав следующее: «Когда мы умрем, пусть мир узнает, что Спержен считал письма Резерфорда наиболее близкими к вдохновению, которое можно найти во всех трудах простых людей». Так высоко известный, очень известный проповедник Спержен описал этого служителя. И его духовная жизнь, да, она базировалась на его личных отношениях с Богом. Он вставал по утрам в 3 часа ночи, чтобы встретить Бога в молитве. Следующий проповедник, это пуританский проповедник, писатель Джозеф Аллен. Он вставал в 4 часа утра и молился до 8 часов. Тоже очень схоже мы видим, да, опыт у многих этих служителей. И если он слышал, что кто-то из торговцев вставал раньше него, да, чтобы начать там, готовиться к торговле, то он заявлял следующее: «О, как мне стыдно! Разве не заслуживает мой владыка больше, чем их?» Тот, кто понял это хорошо, может вложить огромное богатство в банк небес. Следующее, да, такой один из наиболее одаренных шотландских проповедников первой половины 19 века, Роберт Макчейн. Он прожил всего лишь 30 лет, но оставил такой яркий след. Он говорил так: «Я должен провести лучшие свои часы в общении с Богом. Это мое самое дворянское и наиболее плодотворное занятие. Его нельзя забрасывать в угол. Утренние часы от 6 до 8 являются наиболее непрерываемыми и таким образом должны использоваться. После того, как выпью свой чай, наступает мой лучший час, и его нужно посвятить Богу. Я не должен забывать о своей хорошей старой привычке молиться перед сном, но страж не должен спать. Когда я пробуждаюсь ночью, я должен встать и помолиться. Короткое время после завтрака можно посвятить ходатайству». Видите, тоже в его молитвенной жизни есть определенный, ну, такой хороший опыт, пример. В одной из тем я говорил об этом, что можно в своей молитвенной жизни разделить время для личного общения с Богом и время для ходатайства. Вот мы сейчас услышали, да, что в жизни этого служителя так оно и было. Было время с 6 до 8 для личного общения с Богом, а затем, там, после завтрака, у него появлялось время, когда он мог именно ходатайствовать за других людей. А следующий проповедник, шотландский замечательный проповедник Джон Уэлч, считал день, проведенным зря, если он не провел, и тут, ну, вдумайтесь, 8 или 10 часов молитвы. 8 или 10 часов молитвы. Да, у него был такой особый плед, которым он укутывался, когда вставал ночью для молитвы. Его жена периодически порицала за то, ну, что находил его лежащим там, на земле, в слезах, в молитве. А он отвечал ей: «О, женщина, у меня 3000 душ, за которых я в ответе. Я знаю, что происходит со многими из них». Да, когда ты слышишь такие опыты, от 8 до 10 часов молитвы ежедневно. И при этом совершал служение, у него было огромное количество людей, за которых он нес ответственность, и получается, ну, как-то успевал. Следующий — это Пейсон, тоже известный служитель, которому приходилось чинить полы в том месте, где он совершал ежедневные молитвы Господу. Да, потому что там, стоя на коленях, он просто проминал толстые деревянные доски. Тоже, да, пример. Его биограф, он говорил так: «Время препровождения его в молитве происходило вне обстоятельств, которые могли бы быть наиболее значимым фактором в его жизни, и указывает обязанность всех, кто хотел бы достигнуть его уровня. Именно его горячим и упорным молитвам, без сомнения, должен быть приписан его выдающийся и почти непрерываемый успех». Секрет очень прост. Время в общении с Господом. Аданирам Джадсон – это первый миссионер в Мьянме, переводчик Библии на мьянский язык, автор первого бирманско-английского словаря. Вот он провел в Мьянме в общей сложности около 40 лет. Он потерял там двух жен и трех детей, да, которые умерли от малярии.
но он не от

отказался от выбранного им пути. Он много времени проводил в молитве и так говорил относительно этого. Он писал так: «Устройте ваши дела, если возможно, так, чтобы вы могли бы неторопливо посвятить 2 или 3 часа в любой день не просто религиозным упражнениям, ну, под которым можно понимать чтение Библии, да, изучение, чтение духовной литературы, но самому акту тайной молитвы и общения с Богом. Постарайтесь 7 раз в день оторвать свою душу от своих дел и компаний и вознести к Богу. Начните день с того, чтобы проснуться после полуночи и посвятить некоторое время среди тишины и темноты ночи для подготовки к этой священной работе. Позвольте часу поднимающегося рассвета застать вас во время этой работы. Пусть 9, 12, 3, 6, 9 часы ночи станут свидетелями этого. Будьте решительны в этом. Идите на всевозможные жертвы, чтобы осуществить это. Думайте о том, что ваше время коротко, и что делам и компании нельзя позволить отнять у нас нашего Бога. Ни один человек не может выполнить трудную работу, да, или совершить какое-то значимое служение без Бога, без того, чтобы черпать, да, вот это вдохновение, силы в Господе. И опять же, пример для нас – это Иисус, который уходил и ночами проводил в молитве Отцу для того, чтобы совершить то служение, для которого Он пришел. Поэтому ни один человек не может быть мужем молитвы, если он не уделяет много времени молитве. Приведу пример еще одного священника и профессора Оксфордской семинарии Кеннон Лиден, который писал: «Позвольте тем, кто действительно молился, дать ответ. Они иногда описывают молитву как борьбу патриарха Иакова с невидимой силой, которая может длиться зачастую в нашей жизни поздно, в ночные часы и даже в полночь. Иногда они описывают это как ходатайство святого Павла, как их совместную борьбу. Во время молитвы их очи устремлены на великого ходатая в Гефсиманском саду, на капли крови, капающих на землю в этой агонии смирения и жертвы. Успешная молитва очень важна. Важность означает не мечтательность, но длительную работу. Именно через молитву можно избавить небесное царство от страданий из-за насилия и зла». Это было высказывание епископа Гамильтона, что ни один человек, вероятно, не сумеет хорошо помолиться, если не будет подготовлен упорно продолжать заниматься со всей серьезностью, которую мы применяем по отношению к делам, которые являются, по нашему мнению, для нас наиболее интересными и наиболее важными. Это тоже хорошая мысль. Да, несколько последних примеров мы видим, подчеркивается идея того, что к молитве мы должны относиться намного даже более серьезнее и ответственнее, чем к тем делам, которые кажутся для нас наиболее значимыми в нашей жизни. Ну, приведу простые примеры. Например, верующий человек с утра может не найти время для, допустим, общения с Богом, но при этом он, потому что он поздно, возможно, проснулся, но при этом он приложит максимальное старание и усилия к тому, чтобы не опоздать на работу и быть там вовремя. Как это понять? А это говорит о том, что он осознает и понимает, что опоздание на работу может привести к серьезным последствиям, к выговору, а может быть даже к увольнению. А пренебрежение молитвы для него не так серьезно и не так страшно, потому что он думает, что ничего нет тут такого, если пренебречь общение с Господом один день. Не понимая, что в духовном мире происходят удивительные изменения тогда, когда человек ежедневно находится в тесных отношениях с Господом. И стоит человеку только оторваться от Бога, как в его жизнь приходит разрушение и хаос. И не сразу. Человек может избегать общения с Богом день, два, несколько, и считать, что, да, как по инерции вроде бы в его духовной жизни все хорошо и в порядке, но нет. То есть наступит тот момент, когда он просто начнет вопиять и задать вопросы Господу: почему так происходит, за что мне это? А ответ будет очень прост: потому что ты оторвался от Бога. Как только мы отрываемся от Него, ну, в нашей жизни начинает происходить то, чего мы очень бы не хотели. Поэтому нам очень ценно правильно расставлять перед

приоритеты в нашей жизни. Если я верю, что отношения с Богом для меня приоритет номер один, то я должен так выстроить мой день, да, мое расписание, так спланировать свое время, чтобы для общения с Богом оно всегда было. И об этом мы поговорим в следующих темах, поэтому обязательно послушайте их. Да, друзья, вот история этих мужей веры, да, это не просто страница прошлого, это приглашение в наше настоящее. То есть они нам напоминают, молитва – это не побег от реальности, а это единственный способ изменить ее. Эти люди не искали славы, но их колени, стертые полы молитвенных комнат, их слезы, смешанные с псалмами в ночной тишине, их упорные еще один час перед рассветом стали вот этим мостом, по которому Божья сила приходила в мир, в жизни других людей. Они оставили нам простую истину. Величие начинается в тишине. Когда Мартин Лютер вставал до зари, когда Адониран Джадсон терял семью, но не веру, когда Джон Уэлч молился за 3000 душ, они не думали о памятниках в свою честь. Они просто любили Бога больше, чем сон, комфорт или даже собственную жизнь. И именно это сделало их необыкновенными. Сегодня нам не нужно становиться аскетами или, может быть, молиться по 10 часов. Опять же, то, что я сказал вначале, не стоит, конечно, измерять молитву только часами. Но их пример зовет нас к одному – найти свое священное время. Может, это будет не 4 часа утра, да, и не 8 часов молитвы. Может быть, это будет 15 минут утром после пробуждения. Может быть, это будет не ночная борьба, а искренний разговор по дороге на работу. Бог ждет не рекордов, а сердца, готовые откликнуться на Его зов любви, на Его желание общаться с нами. И посмотрите на их наследие, этих людей. Пробуждение, переводы Библии, тысячи спасенных душ. Все это родилось не в шуме собраний, а в тишине, где человек оставался наедине с Богом. Если вы сегодня чувствуете, что мир слишком тяжел, что ваших сил не хватает, помните, молитва превращает слабость в силу, а обычных людей в творцов истории. Пусть жизни этих людей станут для вас не поводом для расстройства, да, вот, и осознания чувства вины о том, что вы не проводите столько времени в общении с Богом. Пусть это послужит вдохновением открыть свое сердце тому, кто жаждет говорить с вами. Бог не измеряет, да, повторю еще раз, нашу веру часами, но наша вера измеряется, наверное, глубиной доверия Богу. Начните с малого, и вы увидите, как ваша тайная комната станет местом, где рождаются чудеса. Готовы ли вы, да, украсть, если так можно сказать, у суеты хотя бы 5 минут сегодня? Возможно, именно они изменят все. Пусть ваша молитва станет дыханием, а ваша вера истории, которую будут рассказывать, да, возможно, после вас еще многие-многие годы, ваши дети или внуки, да, делясь опытом вашей молитвенной жизни, вашего общения с Господом. Таких историй достаточно много, и благодарность за то, что мы можем слышать их, мы можем вдохновляться ими, и они действительно побуждают нас к тому, чтобы пересмотреть наши личные отношения с Богом, понять, сколько времени я готов сегодня уделить моему любимому Господу, который не пожалел своего времени, не пощадил себя, пришел в наш мир для того, чтобы восстановить эти разрушенные отношения, для того, чтобы дать нам все необходимое к тому, чтобы ежедневно быть в этих близких отношениях с Ним. И как Иисус говорит в той же самой Нагорной проповеди, язычники ищут того, что есть, что пить или во что одеться. Вы же ищите, что? Прежде всего, Царство Небесное. А Царство Небесное, оно там, где наш Господь. Царство Небесное, оно только в общении с Богом. Поэтому Иисус готов позаботиться о всех наших нуждах, да, о наших проблемах. При этом эти истории этих людей говорят о том, что личное общение с Богом не гарантирует нам
жизнь, как в раю.

здесь на Земле. Мартин Лютер, да, и многие другие, о ком я сегодня говорил, они в своей жизни испытывали и гонения, и непринятие, да, и горечь где-то разочарований, но при этом они находили в Боге силы для того, чтобы совершать вот эти удивительные преобразования. Да, не только в своей жизни, но и в жизни церкви и других верующих людей. Поэтому я бы хотел сейчас совершить молитву о том, чтобы Господь помог нам всегда понимать ценность и важность отношений с Ним. Потому что, опять же повторю, Он так сильно стремится к этому, и так высоко Он оценил нас и отношения с нами, что посчитал необходимым прийти на нашу грешную землю и сделать все возможное и невозможное для того, чтобы быть в этом общении с нами. Дорогой Господь, Боже, благодарность Тебе за эти чудесные, вдохновляющие примеры людей, которые настолько полюбили Тебя и настолько они стремились и желали быть в общении с Тобой, что они готовы были не досыпать, может быть, не доедать, да, подниматься ранним утром, либо в течение дня и в другое время, среди суеты, забот, служений, находить возможность приходить к Тебе для этого общения. Помоги нам, Господь, в нашей жизни иметь это священное время, иметь место для того, чтобы быть в близких, личных отношениях. Спасибо за то, что услышал нас, за то, что вдохновляешь нас. Аминь. Ну что, дорогие друзья, наша очередная тема подошла к завершению. Надеюсь, она стала для вас благословением и вдохновением. Хочу напомнить, что это целый цикл, который состоит из 30 тем, поэтому обязательно прослушайте весь цикл. И я верю, что для себя вы сможете подчеркнуть много полезной, интересной, важной информации, которая вдохновит вас и снарядит вас или научит вас тому, как проводить время с Господом, о чем с Ним общаться в тайной комнате, как познавать Его все больше и больше, наслаждаясь этим общением с Ним. Потому что общение с Ним, оно ценно тем, что ты можешь общаться с тем, кто создал тебя, кто любит тебя безусловной любовью, кто умер за тебя. Это самое ценное, что есть в общении с Ним. А все остальное – это следствие проведенного времени с Ним. Возрождение, пробуждение, да, какое-то служение, которое ты можешь совершить, какое-то влияние, которое ты можешь оказывать. Самое главное, то, с чего все начинается, это тайная комната. И я желаю вам сегодня и последующие дни всегда находить на это время. До скорых встреч. Пока-пока.

0: Так не отчаивайтесь. Если даже наша плоть стареет и слабеет, то дух ежедневно обновляется.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях наш добрый друг, наш завсегдатай Джабир Исмаилович. Здравствуйте. Мы рады вас снова увидеть.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Джабир Исмаилович, мы с вами долго беседовали, долго говорили, поднимали очень острые темы. Но вот сегодня, знаете, вот просто честно хочу спросить. Наверное, о самом, может быть, больном, о самом сокровенном таком месте, на котором часто притыкаются ислам и христианство. Здесь главное копье раздора между ними происходит, или яблоко раздора, тут ломаются все копья. Это вопросы об Иисусе Христе. Вот Иса, или как я видел в Коране, Иса Масих. Вот Иса в Коране, или даже, давайте так, Иса в исламе, это кто?
1: Да. Хорошо вы сказали, говоря Иса, Иисус Христос. Христос, вот Христоя – это греческое слово, обозначающее масло. Угу. То есть Христос можно перевести как слово «масляный». Масих – это слово переводится как «помазанный». И вот здесь мне хочется сказать, что всегда, когда в Коране называется его имя, ему дают приставку «Иса Масих». Угу. Многие не знают. В переводе, когда я разговаривал со многими людьми, они говорят – он поглаженный, Бог его погладил. Правильно? Погладил. Но только не по руке, а по голове.
0: А это другой знак, да?
1: Это совсем другой знак. Потому что Христое масло, которое лили на голову царей, это был символ коронации. Угу. Когда короновали короля, мы даже можем прочитать это в Торе, когда короновали короля, ему на голову лили очень дорогое масло. И он был помазанный на царствование, на царствование народом. То есть он считался царем на какое-то определенное время. Когда мы говорим Иисус Христос, он не был царем, но почему-то он Христос. Он помазанный. Он коронованный на что-то, на служение. Угу. То есть масло полили ему на голову так. И помазали его.
0: Кто его короновал тогда?
1: Кто короновал? Можно сказать, кто и родил.
0: Вопрос тогда, кто родил?
1: Видите, это очень интересный вопрос, который в Коране, знаете, он в Коране, в принципе, он в Коране раскрыт, как и в Священном Писании. Это записано в третьей главе 44-го аята. Мы можем прочитать это с вами. Знаете, третья глава 44-го аята. Значит, там идет история, когда ангел пришел к Марьям, Марии, матери Иисуса, и начинается разговор. Сейчас я вам прочитаю. 45-го аята. «И как ангел сказали, Марьям, Бог шлет тебе благую весть, о слове от него, имя которому Мессия Иса».
0: Так, стоп. Слово, которое Мессия Иса, это слово.
1: Здесь большой буквой написано.
0: Интересно, Иса – это слово Аллаха.
1: Оно здесь звучит как «калимат Уллах». «Калимат», «калом», «келеме», «слово». То есть слово, которое Бог вкладывает в этого новорожденного мальчика.

0: То есть все, что он будет говорить, это будет Слово Божие.
1: Это будет откровение Бога. Угу. И теперь дальше мы читаем. Имя которому, опять же, Мессия Иса, помазанный, сын Марьям, кто будет славен в этом мире и в другом?
0: В другом это в каком мире?
1: Я думаю, в другом мире, который нам будет открыт или после нашей смерти, или в дни суда.
0: То есть речь идет о воскресении, о следующей жизни.
1: В другом мире, куда доступ только дает Бог.
0: Понятно.
1: Один из тех, кто Господу приближен.
0: То есть он Слово, он приближен, и он будет царствовать в этом мире и в следующем.
1: Да. Еще младенцем будет к людям обращаться, и взрослым будет с ними говорить, одним из праведников станет. Она сказала: «О Господь мой, как явится ко мне сие дитя, когда ко мне не прикасался ни один мужчина». И он сказал: «Господь творит, что пожелает. Когда задумано творение им, он молвит: будь, и явится оно. И он писанию и мудрости его научит, Евангелию и закону».
0: Джабир, одну секундочку, слушайте. Вот сейчас вы прочитали, что Мариам или Мария, она говорит, как вот ко мне мужчина не приближался, и как это будет. Интересно, что те же самые слова я читаю в Новом Завете, читаю в Евангелии, где она точно так же говорит: я девственница, у меня не было мужчины, и я вдруг рожаю. А вот там говорится, что Всевышний говорит: будь.
1: Да.
0: Вот как это понять? То есть вот это слово «будь», то есть каким-то словом своим он, что ли, его созидает, какая-то, не знаю, творческая энергия, как вот это происходит?
1: Вы знаете, мы могли это видеть в первой книге Мусы, то есть вот когда первая книга Мусы в Торе, в Библии она названа «Бытие», когда Бог говорит: «Да будет свет!»
0: А, и он появляется.
1: И свет появляется, все. Вот в этом проявляется его творческая сила, его творчество, его мощь, его могущество. Когда он говорит что-то «будь», это происходит, потому что он этого хочет, Бог этого хочет. В данном случае мужчины нет, Марьям девственница.
0: Но Аллах говорит: так будет, и оно созидается. Вот смотрите, Аллах созидает словом, и у Марии появляется слово, которое несет слово Всевышнего. И мне вспоминается сразу один из текстов из Евангелия, где сказано так: «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». И вот какая-то некоторая созвучность вот в этом есть.
1: Видите, вот в исламском мире, где всегда был патриархат, всегда мужчина ставился выше всего. Женщина, она была всегда в доме как, второе существо, помощница. Поэтому полигамия, она своего рода тоже унижала женщину. И патриархат был явным. Но в Коране один единственный пророк, один единственный рожденный ребенок называется по матери.
0: То есть все остальные там ибн, то есть сын того-то.
1: Сын мужчины. Какого-то ни было. А тут сын женщины. Это неприемлемо вообще. Это неприемлемо арабской культуре. Это неприемлемо восточному миру, когда женщина управляет чем-то. В данном случае ребенок назван в честь женщины, понимаете?
0: Но за этим, значит, тоже что-то стоит. Это же не просто так.
1: Поэтому вы задали вопрос: кто его помазал? А я вам сказал: тот, кто его и родил. Ага. Тот, кто сказал «будь», он его и поставил на это служение.
0: То есть Всевышний его короновал?
1: Всевышний его помазал на это служение. И вы знаете, вот если мы продолжим чтение, этих текстов, мы будем видеть, посмотрите, мы 48-го продолжим читать. «И он Писанию и мудрости его научит, Евангелие и закон, и Торе», то есть Бог научит Иисуса, «посланником к сынам Израиля назначит». И теперь идет прямая речь. «Я к вам пришел от Господа с его знамением».

0: Менее это слова Иисуса, потому что они идут...
1: То есть он как слово приходит при сознании.
0: Да, и это прямая речь уже его. И посмотрите. Я сотворю для вас из глины образ птицы, вдохну в нее, и волею Господней оживет она. Я исцелю того,
1: Джабир, секунду.
0: Кто слепо.
1: Бытие. Всевышний созидает Адама из праха земного, из глины, дует, и человек встает.
0: Сергей, это не я говорю. Это написано в Коране.
1: Иса берет птицу.
0: Иса берет глину.
1: Глину, лепит.
0: Делает куклу.
1: Дует.
0: И она оживает.
1: Слушайте, у меня тут
0: подождите,
1: нету
0: подождите.
1: Слов в данном случае.
0: Вот мы должны понимать, когда заходит речь вот в этом контексте, мне всегда говорят, что он, видите, здесь написано, вдохну в нее и волею Господней оживет она. То есть Иисус делает это волей Господней. Не своей волей, а волей Божией. То есть Бог наделяет
1: его. Его этой силой творческой.
0: Так я это слышал, скажем, от тех людей, которые говорят, что этот текст не дает права Иисусу встать
1: наравне.
0: На уровень с Богом. Понимаете, да? Дальше смотрите, что тут написано. Опять идет прямая речь Иисуса. «Я исцелю того, кто слеп родился, и прокаженного оздоровлю, и оживлю Господней волею умерших, и назову вам все, что вы едите и что храните у себя в домах. В этом поистине знамение для вас, коль в Господа уверовали вы. Я к вам пришел, чтобы истину закона утвердить, что до меня была вам ниспослана, и разрешить вам часть того, что ранее для вас запретным было. Я со знамением от Господа пришел к вам, а потому страшитесь его гнева и будьте мне послушны».
1: Какой другой еще пророк делал то, что делал Иса?
0: И побежите к этому человеку. Вы прибежите к нему, вы пойдете к нему на колени, вы будете его взывать, молить, чтобы он остановился и положил свою руку на вашего ребенка. Открыл тебе что-то, показал тебе что-то, и теперь говорит, делай так. В плане, Иисус был для нас показателем и учителем.
1: У меня сразу несколько вопросов.
0: Да.
1: Во-первых,
0: да.
1: Какой другой еще пророк делал то, что делал Иса?
0: Ни один. И с волею Господа, и без волею Господа. То есть, когда мы говорим, что да, Иисус это делал с волею Бога, рождается вопрос, а кто-нибудь другой пророк с волею Бога мог не просто птицу сотворить, а даже умерших оживить? Получается, воля Бога не была на тех пророках. Воля Бога не была на Ибрагиме.
1: Ну, как была.
0: Воля Бога не была на Ное.
1: Они же получили откровение. Была воля Божия?
0: Ну, не было такой вот даяния творческой силы.
1: Да, то есть вот это вот все-таки помазание, оно как-то выделило среди всех пророков именно Иису.
0: Вот даже здесь мы видим, будьте послушны мне, он говорит. Хотя опять мы можем сейчас сделать различие. Мы можем сказать, окей, мы вначале читали, что он идет к израильскому народу. Мария представительница Израиля.
1: А, ну да, евреи его и слушайте.
0: Да, вот евреи вы его слушайте. И будьте умерших оживит. Ну вот представьте, если ваш ребенок сегодня заболевает. Какая разница, если вы знаете, да.
1: Что...
0: В Израиле находится человек, который может оживить его. Да кто бы вы ни был по национальности, вы возьмете охапку своего ребенка и побежите к этому человеку. Вы прибежите к нему, вы пойдете к нему на колени, вы будете его взывать, молить, чтобы он остановился и положил свою руку на вашего ребенка. И он не говорит, что я возьму глину из израильской земли. Или он не говорит, что я воскрешу только израильтян. Или он не говорит, я исцелю слепорожденного там, из семьи еврейской.
1: Да, или прокаженного только исключительно.
0: Он говорит то, что он может сделать с человеками.

0: с себе подобными. Нет разницы, кто это. Он говорит, что он сделает это с людьми.
1: Но еще один момент у меня, вот второй вопрос. Там сказано так: «Я возвещу то, что вы делаете в своих домах». То есть он знает то, что происходит сегодня у меня дома, не заходя в мой дом. Это, ну, предвидение или, скажем, всевидение. То есть это, естественно, тот пророк, который видит все и знает.
0: Вы знаете,
1: все.
0: В Священном Писании, в Инджил, есть один момент, когда он пришел в один дом, и хозяин дома не дал ему данной почести, но пришла одна женщина, она была плохого поведения, она разбила один очень дорогой флакон духов, полила ему на голову и начала оттирать его, плакать, и начала оттирать волосами его ноги. И в это время хозяин дома сказал, он про себя подумал, если бы он знал, что это грешная женщина, она вообще в дом здесь не должна находиться. Ну ладно, она пришла здесь в гости, и теперь она тут такое делает. А если бы он был учителем, пророком, он бы знал, что она грешница, и не допустил бы к ногам. Тогда Иисус посмотрел на него и сказал, Симон, ты мне руки не дал помыть, а она мне ноги моет. Ты не обнял меня целованием, когда я зашел к тебе в дом, а она мне ноги целует. Понимаете? То есть он знал его мысли.
1: Он даже мысли читает.
0: Он даже мысли читает, не глядя на то, что он знает то, что у вас дома. Я прочитаю еще один стих. Вы знаете, я хочу построить сегодняшнюю тему не кто Иисус, а что он делал, его деяния. И чтобы уже не я дал оценку, а дали оценку книги, и зрители, которые смотрят нас, они сами дали оценку. Посмотрите, что написано. Это 63-я сура. Сура называется, она называется «Украшение». Вот 63-я сура «Украшение» называется с 61-го аята. Так звучит. «И станет Иса, сын Марьям, знамением часа». Часа с большой буквы.
1: То есть он особый знак.
0: Знамением часа. Часа с большой буквы. «И потому не сомневайтесь в нем и следуйте за мной. Сие есть путь прямой. И пусть вас сатана не отвращает, ведь он для вас заклятый враг. Когда же с ясным знамением пришел к ним Иса, он сказал, я с мудростью явился к вам, чтобы разъяснить вам что-то из того, в чем вы между собою разногласите, а потому страшитесь Господа и повинуйтесь мне». Вот здесь слово «повинуйтесь».
1: Иса, повинуйтесь.
0: Повинуйтесь мне. Вот есть «поклонитесь Господу», да, а есть «повинуйтесь Иисус мне», говорит. Вот в чем разница в этих двух словах? Поклонение – это когда ты понимаешь, что перед тобой стоит величественная личность, ты поклоняешься ему, даешь ему
1: уважение.
0: Поклон. Да. А повиновение – повиноваться ты должен человеку, который тебя чему-то научил, открыл тебе что-то, показал тебе что-то, и теперь говорит, делай так, повинуйся. Это все равно, что вот…
1: Как тренеру повинуйся.
0: Как тренер говорит своему ученику, вот я тебе показал, а теперь ты должен повиноваться и действовать так, действовать так. И в этом плане Иисус был для нас показателем и учителем.
1: Огромное вам спасибо. Это на самом деле большое откровение сегодня прозвучало и для нас, и для наших зрителей. Дорогие наши зрители, спасибо вам за то, что вы смотрите нашу передачу. Вы видите, что вопросы очень сложные, очень острые, поэтому мы благодарны за ваши письма и поэтому просим, присылайте свои вопросы, мы постараемся на все ваши вопросы ответить. Всего вам доброго, до свидания. То есть, если Всевышний что-то сказал, то должно быть какое-то логическое завершение всего этого.
0: Он говорит, что я готов принести себя в жертву.
1: Понятно. То есть, без пролития крови не бывает прощения, и тогда кто-то должен был умереть заместительной жертвой.
0: Человек рождается во грехе.
1: Сколько тогда нужно ягнят, чтобы спасти все человечество?

Бог от Запада, так удалил он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.

0: Что значит «отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной»? Почему Иисус вдруг говорит такие жесткие слова после чудеса исцелений? Кто такой Христос на самом деле? Победитель или страдалец? И почему Петр, только что исповедавший его Мессией, тут же получил упрек «отойди от меня, сатана»? Это переломный момент Евангелия? Что здесь решается? А готовы ли мы принять настоящего Христа, а не того, каким мы его придумали? Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ Библии 21 века, и сегодня у нас в гостях священнослужитель Глиненко Вадим Анатольевич. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Вадим Анатольевич, мы с вами уже очень много говорим про Евангелие, да, Марка. Сегодня мы разбираем уже вторую часть 8 главы, и сегодня читаем с 21 по 38 текст современного перевода Библии под редакцией Кулакова. Здесь давайте, наверное, как раз-таки и прочитаем в самом начале, и уже потом будем разбираться.
1: Давайте на некоторые эпизоды, может быть, разобьем эту часть. С 21 стиха, 22. «Пришли они в Вифсаиду, там к Иисусу привели слепого и попросили прикоснуться к нему. Взяв слепого за руку, он вывел его из селения и, смочив ему глаза слюной, возложил на него руки и спросил его, «Ты видишь что-нибудь?» Взглянув, слепой сказал, «Вижу людей, похожи они на деревья, но они ходят». Иисус снова коснулся руками глаз его, тот пристально посмотрел и исцелился. Теперь он видел все ясно. Иисус отправил его домой со словами, «Ты даже в селение не заходи».
0: Интересное такое исцеление, да?
1: В два этапа, как называют, да, исцеление, да. В два этапа.
0: Почему?
1: Да, некоторые люди говорят, что Христу не хватило, может быть, силы, вот, исцелить его сразу, или почему так, да. Безусловно, что очень интересный момент, потому что, ну, Христос не делал ничего просто так. Угу. Вот, делал все со смыслом. И, наверное, эту историю можно связать с тем, что только что мы в первой части 8 главы рассматривали, а именно слепоту фарисеев и слепоту учеников. Христос им указывал, да, что вы видели знамение, но не видите, да, слышали знамение, но не слышите. Вот. Иногда возможно, что вот действительно фарисеи остались слепыми. Они увидели, но не поняли. То есть слепота вот в той истории, она имела в виду, что они не поняли.
0: Да, не физическая, приняли. А вот именно...
1: Да,
0: вот.
1: Да, не слепота физическая, а слепота именно вот духовная. Видя какое-то событие, они его не интерпретировали, не поняли так, как должны были понять, и Христос им это говорит. Ученики, они что-то видят, они что-то слышат, да? Но некоторые события они видят, как этот человек... В первом этапе исцеления Христа видит людей как деревья.
0: Это вот интересное такое, на самом деле, сравнение.
1: Да, видит людей как деревья. Возможно, что, не знаю, был ли этот человек слепым от рождения, не написано, что он был слепым от рождения, да? То есть его, видимо, памяти что-то было, какие-то образы еще сохранились, если он остался слепым. И когда

Христос первый раз к нему прикоснулся, он увидел какое-то движение. Но это движение было размытым, не до конца ему понятным, да, не оформленным и так далее, и так далее. Вот, наверное, ученики были подобны вот на этом этапе, вот первом этапе. Они что-то уже видели, да, они не оставили Христа, они не восстали против него, как сделали то фарисеи, но многие вещи они еще не видели ясно.

0: открыть им глаза. Поэтому этот как бы человек или история об исцелении этого человека, она находится внутри восьмой главы, чтобы сделать переход от слепоты духовной к ясному пониманию вещей, событий, к которым идет Христос и что Он делает. Ну, то, что Христос сказал этому человеку действительно после исцеления, второй раз, когда к нему прикоснулся, ты даже не заходи в селение, действительно, у Христа были события, когда Он просил исцеление, когда Он просил исцеленного никому не рассказывать, но были моменты, когда Он говорит им, ты не иди за Мною, а пойди к себе домой
1: и расскажи.
0: И расскажи. Да. То есть Христос предвидел, что появление этого человека в каком-то месте, в своей семье, или в своем городе, или в своем селении, может или принести благословение Христу и Ему самому, или наоборот навредить. Угу. Поэтому возможно в этой ситуации, что Христос говорит, ты даже не ходи туда.
1: А можем ли мы предположить, почему? Ну, то есть, как бы это было связано с предшествующими какими-то событиями?
0: Я не думаю, что, может быть, с предшествием еще события. Может быть, что здесь люди могли бы, опять же таки, выйти навстречу Христу, обступить Его, не дать Ему возможность двигаться туда, куда Он шел. Потому что иногда физически люди настолько, в Евангелии там сказано, да, что
1: обступают,
0: так, что... Да, что написано, они даже кушать не могли, не было им времени поесть. Поэтому, возможно, такой здесь был эпизод, да. Возможно, какая-то еще другая ситуация была там в связи с появлением этого человека, что Христос, может быть, его самого хотел от чего-то сберечь, оградить и так далее, и так далее. Мы всего не знаем, да, мы всего не знаем. Но вот действия Христа, они всегда имели какой-то смысл. Они всегда имели какой-то смысл.
1: Здесь интересный такой момент, да, про то, что как интересно Бог даже показывает и рассказывает про слепоту. Про то, на самом деле, как мы сами порой и даже сейчас можем не видеть ввиду каких-то, наверное, может быть, обстоятельств, как Бог постепенно, как тонко чувствует Он, и как Он понимает, что вот их, да, ну, учеников еще можно как-то так вот, ну, направить.
0: Безусловно.
1: И показывая, как это можно сделать.
0: Может быть, добавлю мысль одну здесь, что... Если взять как бы вот эту ситуацию практически, мы понимаем, что вот человек, будучи слепым, если о нем знали, что он слепой, и так уже было в истории с Иисусом Христом, и когда этот человек появлялся в обществе, его не принимали, не всегда принимали с радостью. Его пытались объяснить, а почему ты, а как, а действительно ты исцелился, а кто тебя исцелил, а что, какой природы было исцеление это, а кто и так далее, и так далее. Вот, может быть, это относилось и к тому, что ученики... которые должны были прозреть, они не должны были обращаться к религиозным лидерам как к духовному началу их духовной жизни, чтобы понять события. Они должны были прозреть и идти за тем, кто дал им это прозрение, за Иисусом Христом. Потому что если бы они пытались с помощью фарисеев и книжников интерпретировать жизнь и действия Христа, они бы остались слепыми навсегда. Так и остались бы слепыми. Или же как бы, ну, Христос говорит, да, вы имеете глаза, но не видите. То есть они бы, может быть, что-то прозрели духовно, но вот в этой как бы духовной перепалке или духовном разбирательстве, а кто вам дал зрение, а как это все, они бы там и остались и погрязли. Христос ему говорит, да, ты даже не заходи, ты прозрел, иди и живи новой жизнью. Да, увидел, вот иди двигайся, да. Может быть, новое место перейди, ну, если взять именно этого слепого, жизни и так далее, и так далее. Потому что мы не знаем, что бы там случилось, да? Что бы с ним там произошло.
1: То есть это, может быть, еще и зависит от самого человека. Может быть, у кого-то был талант действительно благовествовать и свидетельствовать.
0: Да, да.
1: А здесь у человека, может быть, был талант в чем-то другом, или, допустим, мы бы не знали, насколько он мог... действительно преподнести.
0: Да, да. Многие исцеленные, мы знаем, что потом шли сразу за Христом. Они не возвращались домой, просто шли. Ну, Христос им говорит прямо, не возвращайся туда.
1: Как здорово, что Христос в наше время знает больше, чем мы, да, направляет
0: это так,
1: нас.
0: Это так.
1: Вот следующий отрывок, так скажем, он называется «Ты Мессия». Можно ли его тоже зачитать? Он у нас с 27 по 30.
0: «И пошел Иисус с учениками своими в селение, прилегающее к Кесарии Филипповой. По дороге спросил он учеников своих, за кого принимают меня люди? И они сказали,

0: сказали ему в ответ: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за одного из пророков». «А вы, — спросил он их, — за кого меня принимаете?» «Ты – Мессия», – ответил ему Петр. Иисус строго наказал им никому не говорить о них.
1: Снова мы сталкиваемся с тем, что Христос сказал никому не говорить о нем. Вот Петр сказал: «Ты Христос». Но почему вот он все-таки запретил ему, так скажем, произносить это вслух? Что здесь? Тоже было связано с тем, что что-то было впереди такое страшное? Или... Что было бы потом с Петром?
0: Да, с практической, может быть, такой, знаете, современной точки зрения, мы что-то кому-то запрещаем говорить, чтобы хотим сохранить интригу. Да. Или, допустим, мы что-то говорим, не говорим кому-то, потому что знаем, что этот человек не удержит это, с кем-то поделится, и это будет потом плохо. Ну, то есть преждевременно сказать, да. Вот. Или же мы не говорим кому-то что-то, потому что этот человек не может понять.
1: Угу.
0: Ну, ребенку мы там не говорим о каких-то вещах взрослых
1: сложных
0: людей.
1: Вещах, да,
0: сложных вещах, да. Вот. Может быть, что-то подобное и здесь происходит, да? Потому что действительно, когда Петр ему говорит: «Господи, ты Мессия», вот в этот момент, ну, давайте скажем так, небо соединилось с землей, и Христос видит, что вот здесь хотя бы ученики или Петр, они действительно меня поняли.
1: Угу.
0: Потому что, помните, в этом Евангелии не так это подробно описано, но в другом Евангелии написано, когда Иоанна Крестителя заточили в темницу,
1: угу,
0: Христос не пришел его освободить, хотя они были родственниками по плоти, и Христос уже на то время несколько чудес сделал, что показывало его сверхъестественную силу. Христос ничего не сделал, чтобы как-то попытаться освободить. Да. И тогда Иоанн Креститель посылает учеников к Иисусу Христу, чтобы спросить его: «Господи, ты тот, кто должен прийти, или нам ждать другого?» То есть Иоанн Креститель, он был предтеча, как мы говорим, да, то есть он пришел, чтобы приготовить путь Христу, но он находится в темнице, и Христос действует. И Петр, Иоанн спрашивает у Христа через учеников своих: «То, что я делал, оно вообще имело смысл?»
1: Угу. «Ты тот?»
0: Да, «Ты тот, кому я должен был приготовить путь? Или я все не понял, все неправильно сделал?»
1: Угу.
0: Понятно, что Христос был Сыном Божьим. Его как бы понимание миссии было, наверное, немного другим, чем и Иоанна Крестителя. Но в этот момент Иисус Христос спрашивает учеников: «Кто я, по вашему мнению?»
1: Угу.
0: И Петр в этот момент говорит: «Господи, ты Мессия». Угу. Вот, соединилось понимание человека с желанием Бога, чтобы люди поняли, что Христос Мессия.
1: Угу.
0: И как дальше быть?
1: Угу.
0: Если ученики пойдут об этом скажут, их послушают?
1: Ну, вот они же перед этим, да, он спросил, за кого принимают меня люди?
0: Да,
1: одни там за
0: люди уже
1: Крестителя, другие, да, за Илию, третий за пророка какого-то. Ну, то есть у них есть ответ на вопрос.
0: Да, безусловно. С другой стороны, еще момент такой, что мы уже как бы говорили, немножко еще в будущем увидим, когда будем читать текст Евангелия, что в понимании учеников Мессия должен был действовать чуть-чуть более радикально,
1: угу,
0: чуть-чуть более напористо, чтобы освободить Израиль. Поэтому приди ученики, сказали бы, что здесь у нас Мессия, конечно, они бы сказали в том понимании, каком они понимали. Это, конечно, было бы угрозой для иудейских лидеров, потому что появился какой-то новый Мессия вне их круга, угу, а это всегда опасно. А для римской власти это было и подавно бы опасно, угу, потому что лидер, Мессия – это готовящееся восстание. Поэтому,
1: ну, да,
0: Христос говорит, что да, не вам сейчас говорить. Может быть, потому что люди не готовы, люди не воспримут, или вы сами не до конца еще, может быть, осознаете.
1: Поняли, да, может быть, не до конца вот это понимание было. Просто им говорили, что так должно быть, и они тоже, они просто поверили, да, но не до конца, может быть, это для них было открыто.
0: Возможно, как вот, когда мы с детьми взаимодействуем, да, мы что-то учим им и учим их, и иногда мы говорим: ты делай сейчас так, а почему я должен, а зачем мне это нужно? Ребенок не может сейчас понять. И родитель тогда так благородно, с любовью говорит, сынок или доченька, да, послушайся меня сейчас. Угу. Вот чуть-чуть пройдет времени, я тебе объясню, или ты сам поймешь. Возможно, Христос и в этом случае относится к ним таким образом. Да, то, что они осознают, понимают, даже на

0: словах. Слава Господу, это хорошо, но нужно еще время, чтобы открылось, и Христос дальше им откроет.
1: Давайте прочитаем. Вот.
0: Хорошо.
1: С 31-го.
0: Да. «И стал он рассказывать им о том, что Сыну Человеческому надлежит претерпеть много страданий, что отвергнут его старейшины, первосвященники и книжники, что убьют его, но через 3 дня он воскреснет. Ясно и открыто говорил он им об этом. Петр же, отозвав его в сторону, стал ему возражать. Но Иисус, обернувшись и посмотрев на других учеников своих, укоризненно сказал Петру: «С глаз моих уйди, искуситель! Не о Божьем ты думаешь, а о человеческом».
1: Вот так написано в современном, да, переводе: «С глаз моих уйди, искуситель». Да? А если мы смотрим... Синодальный, там написано...
0: Более конкретно, да?
1: «Отойди же от меня, сатана». Вот хочется здесь вот спросить, почему вообще с самого начала он только что говорил, что ты мессия, тут ему начинают прикословить. И вообще Христос ему говорит: «Отойди от меня, сатана». Вот как вообще можно объяснить вот такое взаимодействие?
0: Да. Ну, это еще раз показывает нам, да, что ученики вот мессианскую роль Христа немножко видели в другом русле, в другом направлении. Потому что, когда они услышали, что тот Мессия, который перед ними сейчас, он имеет видение будущего, направление будущего, связанное со страданиями, для них это было не так, это так не должно быть. И вот Петр сейчас, он об этом говорит. Он об этом говорит: «Господи, ты не должен так поступать», да? С другой стороны, мы видим, что Христос жил как бы вот жизнью человека, был в человеческой природе. И для него это было действительно искушением тоже, наверное. Что его ученики, его окружение, да, говорят ему: «Господи, да избавит, да не будет этого с тобой». Мы помним, что потом в Гефсимане, когда Христос молится к своему небесному Отцу, вот в тяжести предстоящего страдания он говорит: «Господи, да минует меня чаша сия». То есть ему тяжело было все это испытывать. Но в то же время Христос понимает, что если он не пройдет этим путем, то люди погибнут. Поэтому он говорит Петру очень как бы так резко, да, «Отойди от меня, сатана», или «С глаз долой моих», как написано в современном переводе, «искуситель». Тут другой момент есть, что как вот, смотря на Петра, с одной стороны, вот только здесь он находится на стороне Божией, признает в Христе Мессию, буквально через несколько минут
1: начинает ему прикословить.
0: Он находится на стороне того, кому говорят: «Ты сатана».
1: Очень быстрый переход. Почему так происходит? Да, то есть вообще это связано с тем, что он не понимал, до конца понимал, что он Мессия, или Петр в этот момент тоже, так скажем, возвысился и подумал, что он тоже, раз он ученик Христа, то теперь он тоже вправе, может быть, решать или, может быть, как-то прикословить.
0: Да, наверное, как бы Петр хотел что-то, или, скажем так, по-человечески, скажем, почувствовал свою значимость в том, что должен делать Мессия. Вот, то есть он: «Я могу что-то здесь сказать, посоветовать, да, вот, направить его». Вот здесь, наверное, Петру нужно было остаться в том русле, что если он Мессия, то я продолжаю его слушать. Немножко вперед забегаю, когда они окажутся на горе Преображения, они потом, Петр там услышит голос, да, «Это мой сын возлюбленный, его слушайте». Вот если бы Петр на тот момент остался вот в этом ключе и слов, и понимания, что сказал Мессия, вот в этом остаться, тогда бы он не оказался на стороне дьявола. Но мы видим, что наша жизнь духовная, да, наше вот хождение перед Богом, оно настолько хрупко, без постоянной связи с Богом, что вот сейчас ты можешь быть под влиянием Духа Божьего, влиянием Бога, и можешь признавать в Иисусе Христе Мессию, но в этот момент сатана тебя не оставляет. Он хочет тебя в этот момент искусить таким образом, чтобы ты стал камнем преткновения для кого-то.
1: То есть, получается, мы тоже в этот момент сатана.
0: Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет.
1: Не хотелось бы.
0: Да, но мы видим, что он никогда не отступает. То есть ты никогда не избавишься. Это не...

0: Это не должно вызывать во мне страх, да, или какое-то вот цепенение. Но это осознание того, где мы находимся. Мы находимся на территории, где, как сатана заявлял, мне дана здесь власть. Мне дана здесь власть. То есть Петр мог остаться на стороне Господа, приняв слушать Христа, действовать за Ним, да, не пытаться Ему перечить, вот, принимать Его направление жизни так, как Он скажет. Не пытаться сформировать Мессию по своему образу.
1: Вот здесь такой вопрос тогда, Владимир Анатольевич, вот как же быть? Иногда так хочется нам сейчас порой, может быть, не возразить, но как-то поспорить со Христом. Получается, мы в этот момент становимся как Петр именно здесь? Или как это можно сделать, как сейчас скажут, более экологично? И можно ли вообще, чтобы не вставать на одну вот ступеньку со Христом, да, не показывать эту значимость, может быть, а вот просто, так скажем, может быть, в чем-то узнать какой-то ответ, да, вот не зря говорят, спор рождается истина. Или это со Христом так не работает, или не стоит, так скажем, с Ним так поступать?
0: Нет у меня рецепта, наверное, такого четких правил, вот, чтобы так произошло. Но я в своей жизни, да, наверное, вы в своей жизни, и наши участники, слушатели в своей жизни могут это тоже воспринять, когда, на каком уровне вот эта беседа, вот это противление или сопротивление Христу может происходить. Мне вспоминается лишь один момент. Когда мы читаем псалмы Давида, в его псалмах есть очень много слов, за которые мы бы сегодня осудили любого священнослужителя, священника или какого-то там церковного деятеля. Когда Давид говорит: «Господи, да разбей ты врагов там о камень, детей их там о камень», вот, и так далее, и так далее. Но то, что говорит Давид, это его молитва к Богу.
1: То есть его личный разговор.
0: Да, его, вот это как бы, вот это его поры, вот это ревность его, это происходит в молитве. Да, он там высказался, а потом говорит: «Господи, но ты знаешь мое сердце», если взять там 138-й псалом, он говорит: «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое». Да, вот не на опасном ли я пути. То, что у меня есть ревность, это может быть, да, потому что события, которые окружают меня, они вызывают во мне эти чувства во времена Давида или в современном мире. Но вот эта борьба с Богом, она происходит вот в особенной личной форме. В особенной личной форме. Но другой момент с Петром. Да, Петр отвел Христа в сторону и что-то там ему нашептался. Да, но мы видим, да, что Христос посмотрел на всех учеников. И очевидно, что Петр для них был лидером. Христос не хотел, чтобы они подумали, что вот Петр что-то там имеет, какой-то заговор, какие-то особенности, да, или формирует путь Христа Петр, потому что он среди учеников лидер. То есть, если бы Петр, как, допустим, будет в будущем, он пришел к Гефсимании, после того, как он отрекся от Христа, он пал на камень, и что он делал? Молился и плакал, да? Вот. Если бы он пришел ко Христу и сказал: «Господи, как это понимать, да? Что, как здесь сопоставить все?» Но у Петра понимание или, скажем, рассуждение шло после слов очень часто. Он что-то скажет, а потом он где-то там что-то соображает. Поэтому Христос как бы ограничил его сразу, потому что, видимо, не в той форме, не в то время, как бы, и не в той зрелости Петр пытался сформировать путь Христа. И для Христа это было определенным соблазном.
1: Да, вообще интересный такой момент еще здесь хотелось отметить, о том, как Христос, между прочим, как сейчас любят говорить, обозначает свои какие-то рамки.
0: Да, границы.
1: И границы. Да, это очень важный пример. Вот давайте прочитаем последний такой отрывочек с 34 по 38 текст. Да, что здесь говорится, что, как дальше развивались события?
0: «И призвав к себе народ и учеников своих, сказал им: кто хочет идти за мною, пусть отречется от себя самого, возьмет свой крест и последует за мной. Ибо кто хочет спасти свою жизнь, потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою ради меня и вести благой, тот спасет ее. Что польза человеку, если он весь мир приобретет, а себе нанесет вред непоправимый? Ибо что может дать человек в обмен на жизнь свою? И кто из этого неверного Богу и грешного поколения постыдится меня и слов моих, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет со святыми ангелами во славе Отца Своего».
1: Здесь интересный отрывок, он

0: В котором повествуется, да, про то, что мы должны отречься от себя, да, взять еще и крест. Вот что значит для нас сейчас, да, и вообще вот в то время вот отречься от себя?
1: Да, безусловно, что соединить свою жизнь с Богом – это единственное правильное решение для каждого человека, живущего на земле.
0: Да.
1: Но безусловно, что связав свою жизнь с Богом, ты выступаешь во вражду с миром.
0: Угу.
1: Потому что...
0: Можно вот это вот пояснить?
1: Да.
0: Что значит с миром?
1: Да. Те мысли, те направления, те мотивы, то поведение, которое ты принимаешь как божественную модель жизни, угу, она противоречит этому миру. Противоречит этому миру. Вопрос честности, вопрос морали и этики, угу, вопрос принципов закона Божьего, соблюдения чистоты и так далее, и так далее. Оно очень часто вступает в противоречие с этим миром, да?
0: Угу.
1: Потому что мир живет, ну, около принципов. Да, у нас есть законы. Законы государства, которые во многом построены на законах Божьих и законах морали Священного Писания.
0: Угу.
1: Но есть и обходные пути.
0: Угу.
1: К сожалению, мы живем в такой реальности, да? А вот человек, желающий жить с Богом, да, он должен понять, что да, он многого может лишиться, каких-то преимуществ, привилегий в этом мире, да, из-за того, что он хочет остаться верным Богу.
0: Угу.
1: Вот, верным Богу. И сегодня много историй у нас об этом говорится. Или даже Христос говорит, да, если, вот в конце он говорит, если кто постыдится меня перед обществом, того постыдится Отец мой Небесный, да, когда придет, угу, во славе. То есть заявить сегодня, что я христианин, и я так поступаю, вот, иногда для людей даже это сложно. И вот,
0: да,
1: Христос говорит, да, это твой крест. Крест – это что-то неудобное и тяжелое, которое может привести тебя вот, ну, к страданию, душевному страданию, физическому страданию, да. А сколько гонений на церковь, на верных Богу людей было в истории, и еще будет, об этом мы читаем в Священном Писании. Поэтому Христос говорит, да, если ты держишься только за то, чтобы в этом мире все хорошо было у тебя, то тебе придется идти на компромиссы.
0: Угу.
1: Уступать здесь, уступать там, да, вот где-то юлить, где-то вот снисходить к тому другому. Но если ты хочешь стоять на стороне Господа, да, ты будешь верный Богу человек, будешь иметь благословение, когда Господь придет, но в этом мире ты можешь что-то потерять, ты можешь лишиться своей жизни, тебе будет неудобно, тебя будут гнать и так далее, и так далее. Но Бог все это видит и воздаст более чем.
0: Вот здесь еще хотелось отметить, Вадим Анатольевич, спасибо, я очень благодарна вам за такое разъяснение, которое будет понятно нашему зрителю. Хотелось бы добавить, что но человек, который не имеет Христа, тоже несет очень много каких-то таких неурядиц, очень много проблем и очень много боли.
1: Безусловно.
0: А вот со Христом мы обретаем вот это целостное, да, настоящую жизнь, которую мы можем уже провести
1: это
0: вместе
1: так
0: с Ним.
1: Это так.
0: Я благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Спасибо и вам, дорогие зрители, что это время вы были вместе с нами, что разбирали Евангелие от Марка, 8 главу. Всего вам доброго, до свидания.

0: Привет, ребята. Смотрите, что у меня есть. Вот Марк обрадуется.
1: Привет.
0: Привет, Марк. А что с тобой случилось?
1: Так, пустяки. Зуб сегодня вырвали. Передо мной к зубному одна девочка заходила. Крики по всей больнице были. А я ни одной слезинки не уронила.
0: Ну ты герой, Марк.
1: Завтра опять пойду в больницу. Пломбу надо поставить. Угу. Мне теперь целую неделю нельзя сладкого есть. Ни шоколада, ни конфет.
0: Да, ну и как ты выдержишь?
1: Подумаешь, конфеты. Я уже большой. Могу обойтись. А это у тебя что такое?
0: А, это друзья подарили. Они знают, что эти конфеты я очень люблю.
1: У тебя что, день рождения?
0: Да нет, просто так подарили.
1: Хорошие у тебя друзья, не то, что у меня. А я такие конфеты, между прочим, тоже люблю.
0: Между прочим, я эти конфеты принесла специально, чтобы с тобой поделиться.
1: За правду? Ну тогда давай, делись.
0: Ой, Марк, я же совсем забыла, а тебе же нельзя сладкое-то.
1: Ну вот, всегда мне не везет. У кого-то и зубы здоровые, и конфеты вкусные, и друзья хорошие, а у кого-то ничего нет.
0: Ну, у тебя друзья тоже хорошие, Марк. Помнишь, тебе на день рождения они подарили самолетик? Ты еще хвастался. Смотрите, говорит, какой у меня самолет с двумя пилотами.
1: Да, ведь самолет не съешь.
0: Но конфеты съешь, и ничего не останется. А самолету можно сколько хочешь играть.
1: Да, сколько хочешь. Он же давно сломался, а пилоты вообще потерялись. Вот если бы у меня были конфеты, я бы ни одной не успел потерять.
0: Это уж точно, Марк. Ну хорошо, на следующий день рождения я подарю тебе не роликовые коньки, как хотела, а конфеты.
1: Роликовые коньки? Ты взаправду хотела подарить мне роликовые коньки?
0: Ну, вообще-то да. Но теперь мне кажется, Марк, что конфеты лучше.
1: Да нет же, конфеты съешь, и ничего не останется. А на роликах можно сколько хочешь кататься.
0: А ролики могут сломаться или потеряться, или еще хуже, можно упасть и лоб себе разбить. Нет, Марк, ты прав, конфеты лучше.
1: А ролики? От конфет у меня зубы болят, вот.
0: Ну ладно, так и быть, подарю тебе роликовые коньки.
1: Только чтобы были как у Мишки. Нет, лучше как у Петьки.
0: А какие у Петьки?
1: А еще у Петьки велосипед есть. Послушай, велосипед намного дороже роликов стоит.
0: Марк, так у тебя же есть велосипед.
1: Да, но Мишке лучше.
0: Но ты фрукт. Пора заканчивать нашу дискуссию, иначе пока ты вспомнишь все, что есть у твоих друзей, программа закончится. А нам еще очень много нужно сделать всего.
1: Например, что?
0: Например, историю рассказать ребятам про Иосифа и его братьев.
1: А, я знаю такую историю.
0: Тогда давай расскажем.

0: Жил-был один человек, звали его Иаков.
1: У Иакова было 12 сыновей. Он очень любил своих сыновей, но больше всего он любил Иосифа, потому что, как написано в Библии, он был сыном старости его.
0: Ну, то есть родился, когда Иаков был уже пожилым человеком.
1: Однажды Иаков подарил любимому сыну красивую разноцветную одежду.
0: Братья стали завидовать Иосифу. «Чем он лучше меня?» – думал каждый из них. «Почему отец не подарил такую одежду и мне?»
1: У Иосифа был дар от Бога – видеть пророческие сны, а также толковать сны других людей.
0: И вот как-то ночью Иосифу приснился такой сон. Солнце, луна и звезды пришли, собрались вокруг него и поклонились ему.
1: Иосиф пересказал этот сон отцу и братьям. В ответ отец укорил его. «Неужели ты думаешь, что я и твоя мать, и твои братья придем и поклонимся тебе?»
0: А братья еще больше.

0: больше разозлились и решили как-нибудь отомстить Иосифу.
1: И вот однажды старшие братья пасли овец далеко-далеко от дома.
0: Отец послал Иосифа к братьям, чтобы он принес им поесть и узнал, как у них дела.
1: Когда братья издали увидели Иосифа, они быстро договорились между собой. Как только Иосиф пришел к ним, они схватили его и сорвали с него разноцветную одежду.
0: Потом они бросили его в яму и стали думать, что делать дальше.
1: В это время мимо проходил караван, который направлялся в Египет. Братья пошли к чужестранцам и продали им Иосифа в рабство за 20 монет. Чтобы отец не узнал правду, братья придумали хитрость. Они разодрали разноцветную одежду Иосифа и измазали ее кровью убитого ягненка.
0: «Где мой сын Иосиф?» – спросил Иаков, когда братья вернулись домой. И тогда они показали ему одежду Иосифа и сказали, что его растерзал дикий зверь.
1: Нечего и говорить, какое великое горе пережил Иаков. Он навсегда распрощался со своим любимым сыном.
0: Обманув отца и продав своего брата в рабство, сыновья Иакова совершили большое зло.
1: Но, к счастью, эта история имеет продолжение. А вот чем она заканчивается, мы узнаем в следующий раз. Ну как, теперь ты понял, что завидовать – это плохо?
0: А что ты понимать? Я и раньше знал.
1: Да, а как же конфеты, как же ролики, велосипед там?
0: А, ты об этом? Я вообще-то независтливый.
1: Неужели?
0: Честное слово, это все из-за зубов. Как подумаю, что завтра пломбу надо ставить, так все и настроение падает. Почему всем завидовать тогда хочется?
1: Ну ладно, чтобы поднять твое настроение, предлагаю сделать самолет. Но не простой, а сладкий.
0: Как это? Он что, съедобный?
1: Вот именно.
0: Мне же нельзя сладкое.
1: Я думаю, что такой сладкой марк можно. Итак, берем большой банан. Далее мы будем делать крылья. Теперь хвост. А пилотов мы будем делать из каких-нибудь фруктов. Ну как, Марк, тебе нравится?
0: Очень нравится.
1: Кстати, таким способом можно сделать все, что угодно. Главное, чтобы фантазия работала.
0: Слушай, я придумал. Завтра приглашу своих друзей и к их приходу наделаю всякие же такие штучки.
1: Хорошая идея, Марк. Я смотрю, у тебя настроение поднялось.
0: Да, даже петь захотелось.
1: Ну тогда пой, а мы послушаем.

0: их прочь, иначе они поссорят вас с вашими друзьями.
1: Да, как это случилось с Иосифом и его братьями, когда они позавидовали ему.
0: Напишите нам, что нужно сделать, чтобы никогда никому не завидовать.
1: И всегда быть в хорошем настроении.
0: До свидания, ребята.
1: Ждем ваших писем и рисунков. Пока!

0: Сереж, ты мне друг?
1: Ну да. А что ты хотела?
0: Сюрприз себе сделать?
1: Конечно, друг.
0: Тогда тебе маленькую собачку приведу пожать?
1: Подожди, подожди. Мне без разрешения нельзя. Да и кот, наверное, против будет. А ты где ее вообще взяла?
0: Соседи попросили приютить на недельку. А у меня с собаками дружба с детства не складывается. Аллергия, может, какая. Как увижу собаку, бежать хочет. Однажды в деревне идет на меня такая с открытым ртом, хвостом машет быстро-быстро. Я как побегу, в крапиву за нее нырять пришлось. А она до крапивы за мной так и бежала. Хотя и русским языком кричала. Фу, местная я, Маша Грачева. А я Сережа Сироткин. И сегодня мы будем говорить о дружбе, о животных. Ладно, о друзьях. Вот ты от собаки убежала, а она, может, с тобой подружиться хотела. Сомневаюсь, глаза-то у нее были голодные, как у волка. Есть хотела, значит, может, потерялась. Я тут недавно видел, как люди для таких приют сделали. Пойдем покажу.
2: Все эти кошки и собаки здоровы, привиты и ждут хозяев. Целую кошачью семью привезла Ирина. Выброшенных четвероногих подбирает она на улице с детства. Раньше всех оставляла у себя. Позже начала пристраивать через фонды и приюты. Только за этот год таких найденышей на ее счету около сотни.
3: Жалко. Очень жалко. Хочется дать шанс. По идее, можно же, да, закрыть глаза, отвернуться и проехать. Но не могу. Останавливаюсь, все время в машине переноска кошачья, запихиваю, привожу.
2: Сегодня на улицах Москвы десятки тысяч бездомных животных. Эту проблему создают сами люди, говорят волонтеры. 75% дворняг выброшены бывшими хозяевами. И даже редкая порода не гарантирует собачьего счастья. Волонтеры надеются, что все эти животные уже сегодня попадут в хорошие руки.
4: Мы хотели подобрать себе собачку в качестве питомца, потому что кошечка у нас уже есть. Не хочется именно покупать собаку, а хочется помочь какой-то собаке, которой нужен дом.
0: Домашним животным без людей никуда. Им тоже друзья нужны. В Библии написано: если хочешь иметь друзей, будь дружелюбным. А не бегай за добрым человеком с открытым ртом. Не нападай. Так не все же нападают. Это да. Может, котенка я и завела бы. Была бы главной над ним, дотировала. Главным быть – это кормить, поить, как я своего кота. Быть главным – это когда тебе во всем подчиняется. Интересно, все так думают? Сейчас узнаем.
5: А у тебя есть домашние животные?
6: 3 кошки.
5: А что им нравится и что не нравится?
6: Им нравится бегать, прыгать и убегать от моего брата.
7: Собаке нравится, когда с ней гуляют, а не нравится, когда его моют.
5: А у тебя есть домашнее животное?
8: Да.
5: А какое?
8: Попугай.
5: А что ему нравится, а что не нравится?
8: Он любит грызть все подряд.
5: А не нравится?
8: Когда его... гоняет из угла в угол.
9: Кошка любит играть с клубком и с мягкими игрушками, которые мы обычно приносим. А хомяк любит спать.
5: Они любят?
9: Когда его берут очень часто на руки.
5: А у тебя есть домашние животные?
7: Нет.
5: А ты хотел бы его завести?
7: Да.
5: А какое?
7: Собаку.
0: А что значит быть главным над своим питомцем?
7: Ну, когда ты за ней ухаживаешь, кормишь ее и делаешь то, что она хочет.
6: Надо следить, значит, заботиться о нем. Не обижать.
10: Это значит за ним ухаживать, ходить гулять.
11: Ну, как бы быть вежливым в ответе. То, что если с ним что-то случится, например, что-то плохое, например, когда собака погонится за, например, кошкой, то спасти от собаки кошку. Чего-то такого опасного, что они боятся.
12: Я думаю, что это большая ответственность, которую нужно сначала заслужить.
6: Это значит их любить и целовать. ухаживать за ними. И чтобы они слушались.
0: А за что бы мог сказать тебе спасибо твой питомец, если бы умел разговаривать?
6: За то, что я его люблю, за то, что я ухаживаю.
8: Спасибо, что заботишься обо мне.
11: Конечно, он мог сказать спасибо, то, что я ему помог что-то сделать. Но такого нету. Жаль, такого нету.
7: За еду, за то, что я его глажу, за то, что я забочусь о нем.
13: За то, что ухаживали за ними и давали свою любовь им.
0: В общем, главный тот, кто любит, защищает и заботится.
1: Я бы тогда лучше козу завела. Выведешь ее на улицу, она сама по себе гуляет,
0: корм добывает. А еще и пользу приносит, молоко дает. А я его очень люблю. Польза не только в молоке, шерсти. В чем же еще? Пошли спросим у того, у кого уже есть животные.
1: Хорошо.

0: Маш, смотри!
1: Пойдем, Пуш.
0: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
0: А это ваша кошка с собакой?
1: Мои.
0: А еще у вас есть какие-нибудь животные?
1: Да, у меня еще есть кошка и кот, но они дома.
3: А вы всегда хотели несколько кошек?
1: Честно говоря, нет. Это получилось совершенно случайно. Я никогда не мечтала о таком количестве домашних животных.
3: А как получилось, что у вас несколько животных?
1: У каждого кота, даже у этой собаки, своя история. Ну, например, я расскажу историю Тяпы. Эту собаку зовут Тяпа. Когда-то я подобрала ее достаточно морозным таким днем. Она была маленькая, дрожала, ей было очень холодно. А вокруг проходили люди, и мне было так ее жалко. И я подобрала, положила к себе в карман, привезла, намыла, начесала. И выросла такая чудесная собака. Таким же образом и коты к нам попали. Случайно подбирали там-сям, у дома, на участке. Маленькие, голодные, несчастные. Но, тем не менее, мы их подбирали, лечили, выхаживали. Вот, смотрите, какие красавцы у нас получились.
0: А как кошка с собакой уживаются друг с другом?
1: В это трудно поверить, но кошка с собакой могут дружить. Единственное условие – они должны постепенно привыкать друг к другу. Если мы возьмем незнакомую собаку и возьмем незнакомую кошку, и в каком-то небольшом помещении будем как-то пытаться их объединить, конечно, ничего хорошего у нас не получится. Но если постепенно, с любовью приучать их друг к другу, знакомить, чтобы они не боялись друг друга, тогда, конечно, они подружатся и будут прекрасно ладить.
3: А вот какая польза от кошки с собакой? Ведь они не дают молоко, как коза.
1: Да, действительно, кошка с собакой не дают молоко. Более того, бывают такие моменты, когда от них один ущерб. Они могут цветочный горшок разбить, они могут ободрать обои или обивку дивана. Такие случаи у нас бывали. Но польза ведь не этим измеряется. Польза измеряется той радостью, которую они дарят тому, у кого есть животные. Потому что они чувствуют наше настроение, они угадывают малейшие наши желания, они всегда безумно рады нас видеть. А когда возвращаешься домой, они так счастливы тебя видеть, как будто ты из космоса вернулся, не было у тебя лет 50. Хотя всего-навсего ты, может быть, уходил каких-то полдня. Так что радость, безумная радость, вот что дарит нам домашние животные.

0: Но когда о них заботишься, когда их любишь, когда переживаешь за них, то на душе становится хорошо и тепло. Потому что любовь, она чувство ответное. Они мне дают много любви. Соответственно, я даю им ответную любовь. И таким образом мы счастливы.
1: А в этой будке кто-нибудь живет?
0: В данный момент там никто не живет. Когда-то в нашем дворе обитала одна бездомная собачка. Ее жители кормили, но шел сильный дождь, и однажды я подумала, вот мы все ушли в квартиры, у нас там сухо и тепло, а она, бедная, так и лежит на листиках под дождем. Мне стало очень жаль ее, и мы с мужем построили ей будку. Но собачку ту забрали, она обрела семью. И я знаю, что, допустим, летом, может быть, там и никто не живет, но зимой в сильные морозы или дождливыми вечерами в этой будке ночуют бездомные животные. И иногда зимой даже видно такая тропиночка, которая ведет к этой будке, протоптанная лапками животных. Так что она, в общем-то, приносит нам пользу. Там можно переночевать и согреться.
1: А за что бы вы хотели сказать спасибо вашим животным, если бы они понимали вас?
0: Дело в том, что они меня понимают. Они меня прекрасно понимают, даже без слов. А спасибо я бы им сказала за радость, которую они приносят, когда с ним общаешься.
2: Спасибо!

0: Может, Сереж, у меня аллергия на собак уже проходит?
1: Да ладно как.
0: Правда. Надо, пожалуй, приютить собачку на недельку. Приходи, вместе поиграем с ней. Сказать ты, пожалуй, не поиграешь. Поднет еще.
1: Может, тебе лучше лошадь завести? На ней кататься можно.
0: Что уж сразу не слона? Вообще лучше дельфина. Я слышу, это самые умные животные, между прочим. Они умеют играть, дружить, утопающие помогают до берега добраться.
1: Лошади тоже очень умные животные, даже маленькие пони.
0: Докажи.
1: Пойдем, я тебе об этом видео покажу.
2: Это мини-лошадь-поводырь по кличке Панда. Вот уже 14 лет она верно служит своей незрячей хозяйке Энн Эдди. Между Энн и Пандой настоящая дружба. Миниатюрная лошадка все понимает с полуслова.
3: Когда Панда ведет меня, мне кажется, она делает все даже лучше, чем моя первая собака-поводырь.
2: Но год назад эта дружеская связь могла прерваться. У лошадки возникла кишечная непроходимость, и она могла погибнуть. Энн с мужем решили во что бы то ни стало вылечить животное. Медицинские счета превысили 30 тысяч долларов. 11 тысяч собрали через онлайн-компанию. Остальную сумму внесли супруги, потратив все свои сбережения. Но Энн ни разу об этом не пожалела.
3: Конечно, я хотела сделать все, чтобы ее спасти, ведь она особенная и очень мне дорога.
0: Доказал! Этот пони классный! Жаль, что не все животные такие. Некоторые кусаются, в лесу вообще едят друг друга за каждым углом.
1: Ничего, Маш, когда Господь снова придет на землю, то волк с ягненком будет жить мирно, лев с теленком, собака с котом,
0: а змея с поросенком.
1: Ну да. Даже сейчас есть те, которые ведут себя как друзья. И помогают, и прощают.
0: Это да. А вот ты, Сереж, иногда на меня обижаешься. Выходит, друг-то ты не настоящий.
1: Ну, всегда прощает и любит только Бог, Маш. Значит, только он один настоящий друг.
0: А как можно с Богом дружить? Самым главным над всеми.
1: Как? Радовать его, про все дела рассказывать, просить помочь.
0: Просить помочь. Представляю себе, Маша Грачева дружит с Богом. Фантастика!
1: Все реально, Маш, никакой фантастики. Иисус Христос сам называл нас своими друзьями. Вот так вот.
0: Ну, дела.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!